0: черное пятно. Все северяне сумасшедшие, если не готовы отступить от собственных представлений об этикете даже в такую жару. Короткий порыв ветра чуть-чуть остужает мне спину, проводит прохладной кистью по животу и груди. Яркая желто-зеленая юбка, сотканная из тончайших водорослей, свободно скользит по ногам, не стесняя шаг. Я выскальзываю из тени портика в центр площади. Плавно и выверенно, ни одного лишнего движения, как рыба. Млейте, юные наследники, присматривайтесь, достопочтенные отцы семейств. Это я, Лейна, главное достояние нашего славного острова. Я танцую и кружусь, и вплетаюсь в такт гулких праздничных барабанов, растворяюсь в нарастающем чеканном ритме. Мои родители здесь же, я чувствую ласковое внимание матери и гордый взгляд отца. Пусть мы не островодержцы, но история нашей семьи уходит в глубину веков. Пусть мы не слишком богаты, но твердо стоим на ногах. И когда я выпущу рыбу, семье не придется ради ракушек отдавать меня в жены недостойному человеку. Словно услышав мои мысли, из окон дворца выплывает Дилейна. Крупные красные и золотые чешуйки извиваются в сложные слепящие узоры. Большие янтарные глаза с теплом и легкой грустью оглядывают задравших головы зрителей. Полупрозрачный точеный хвост расправляется величественным парусом. Дилейна по замысловатой спирали спускается ко мне и с последними ударами барабанов невесомо замирает прямо у меня над головой. Я упираюсь поднятыми ладонями в ее мягкое брюхо и застываю, закрыв глаза. Дилейна – самая старшая рыба на острове, и мой выход – последний в этой части церемонии. Чуть в стороне замерли 3 7-летние девочки. Самая маленькая от волнения сминает в кулаке нежную ткань первой в своей жизни праздничной юбки. Я прошу Дилейну подплыть к девочкам. Те сначала с опаской, а потом смелее тянут к ней ладошки. Моя рыба несколько мгновений терпеливо сносит детские ласки, но потом взлетают в воздух и, перелетев торговцев сувенирами, ножом входит в воду между бортами рыбоводских лодок. Девочки восторженно пищат. Мне очень хочется последовать за Дилейной. Солнце печет немилосердно, но церемония еще не закончена. У 3 девчушек сегодня главный день в жизни. Это их праздник, и надо постараться, чтобы он запомнился им надолго. Я занимаю место среди подруг. Флая глазами показывает на толпу гостей. Черный воротник до подбородка, черный тяжелый камзол, уложенные по северной моде черные волосы и пристальный, прицельный взгляд, хотя издалека может показаться всякое. От берега моря, выставив сложенные горстью ладони, медленно идут матери девочек. Глава гильдии рыбоводов проходит мимо нас и оборачивается к гостям. «Спокойное море и доброе небо», — открывает он последнюю часть церемонии, «всегда сопутствует нам, когда мать-рыба одаривает наших дочерей верными спутницами и подругами». Рыба и человек со дня сотворения мира шли и плыли вместе. Рука к плавнику и плавник к руке. Флая от избытка чувств хлюпает носом. Дифлая всплывает из-за ее спины и прижимается полосатым боком к щеке хозяйки. Девочки, неумело сложив ладошки, принимают из рук матерей еле заметных полупрозрачных мальков. Вода, как водится, вся проливается мимо. Глава гильдии поворачивается к виновникам торжества. «Мать-рыба доверила вам самое дорогое – своих дочерей. Заботьтесь о них, кормите их, дарите им свое тепло. Помните, что вместе с этими крошечными мальками будете расти и вы. Придет время, рыбы вернутся в море, а вы станете взрослыми женщинами». На радость и счастье, на радость и счастье, эхом катится по толпе. На радость и счастье, хором воскликают, на радость и счастье, хором воскликают девочки и одновременно подбрасывают мальков в воздух. Три искринки, Три крошечных золотистых рыбки, затрепыхав плавничками, вдруг ловят ветер и взмывают над головами своих юных хозяек. Обычно мы пережидаем жару под широким пологом школьного навеса. Забираемся в плетеные гамаки, отпускаем рыб кормиться в лагуну и слушаем истории просветленного Тао. Старик худ и немощен, но его дух, сила мысли и умение делиться знанием вселяют в нас суеверную робость. Тело Тао покрыто густой сеткой рисунков, многие из которых не смогли бы прочесть ни многомудрый островодержец, ни даже странствующие купцы. Говорят, старик долго жил за пределами Аталаны, на островах, не входящих в наш архипелаг. В этом году Тао разъясняет нам принципы песнесложения, толкования снов, небесную механику, суть веществ, основы живого. Школа стоит на высоком берегу, угловые шесты всего в шаге от обрыва. Здесь всегда струится морское дыхание, делая жару терпимой. Остальные горожане коротают дневные часы в дреме, попрятавшись по домам. На площади перед дворцом, где еще недавно было так людно, только мелкие рыбешки кружатся над базарными рядами. Сегодня просветленный Тао говорит нам о телесной и мысленной связи между рыбой и девушкой. Флая слушает, замерев и приоткрыв рот. Ее дефлая растет очень медленно, и это может оказаться признаком болезни у кого-то из них двоих, а может, какими-то сложностями в их взаимоотношениях. Каждой рыбе свой срок уходить, каждой девушке свой срок превратиться в женщину. Старик повторяет общеизвестные истины, но вряд ли кто-то сможет объяснить, где проходит граница между возможностью и желанием их обеих разорвать дорогую сердцу связь. Мы не очень понимаем просветленного, и он приводит пример. На далеких полярных островах каждая вторая девушка сознательно оставляет рыбу рядом с собой, не отпускает ее на волю. Она отказывается от возможности продолжения рода, но взамен получает сильного и надежного помощника. Мы не вправе осуждать их. Жизнь на севере полна опасностей и требует ежедневного тяжкого труда. Девушка телом уже превращается в женщину и уподобляется спящему цветку, пока не разорвана ее связь с рыбой. То же самое происходит и с рыбой, но та не свободна от воли хозяйки. Мне хочется расспросить учителя, что случается с девушками, теряющими своих рыб, почему и они никогда не рожают детей. И как получается, что рыба всегда взрослеет одновременно с тобой? Являемся ли мы отдельными сущностями или двумя половинками одной? У меня всегда много вопросов, я не уходила бы из-под школьного навеса. Здесь куда интереснее, чем в предельнях, где изо дня в день приходится расчесывать водоросли и выбирать из них мусор. Наша семья вполне обеспечена, но на поездку в академию, где преподают высокие науки, я должна собрать ракушек собственным трудом. Ко мне подлетает крошечная Званка, наша домашняя рыбка, и тянет зубами за юбку. Кому бы я могла понадобиться дома в такой час? Я мысленно зову Дилейну и тихонько встаю из гамака. Машу рукой Флаи, кивком прощаюсь с просветленным Тао. Красно-золотой плавник всплывает из-за края обрыва. Я задираю юбку, перекидываю ногу через спину Дилейны, и мы проваливаемся вниз к торчащим из пенной воды осколкам скал. Мама говорит, чтобы я не смела кататься без упряжи. Но это же здорово! Рыба летит так, как я люблю, стремительно цепляя нижними плавниками верхушки волн. По воде мы наискосок пересекаем лагуну и выбираемся на берег, где уже нет набережной, в жилые кварталы. Здесь Дилейна летит чуть медленнее, чтобы не сбить случайного прохожего, хотя в этот знойный час улицы абсолютно пусты. В нашем дворе царит необычайная суета. Дедушка тащит из чулана узкогорлый кувшин цветочного вина. Мама бегает между жаровней и разделочным столом. Я взбегаю на второй этаж на открытую террасу. Лейна. Отец слегка взбудоражен, но явно в хорошем настроении. Познакомься, дочь. Рядом с ним стоит северянин. Я, как во сне, делаю шаг вперед, протягиваю ладонью вперед правую руку. Горячие шершавые пальцы гостя касаются моих. Он без ус и без бород, как многие северяне. У него острый и тонкий нос, точеные ноздри, густые брови, чуть раскосые и действительно синие глаза. Черный воротник стягивает горло, пряча сильную шею. Верхняя губа чуть выступает над нижней и изгибается, как лук. «Север», — представляется он. «Я рад знакомству, прелестная Лейна. Если даже при отце он так смел в эпитетах, значит, ему многое позволено в нашем доме. Я с трудом удерживаюсь от смеха. Обращаться к гостю по имени — это как называть рыбу рыбой». Я вежливо киваю и отстраняю пальцы. На какое-то мгновение между нашими ладонями повисает теплая подушечка воздуха. Отец кладет гостю руку на плечо. «Север — наш дальний родственник по линии брата моего прадеда Лейна. Он здесь по торговым делам и остановится у нас. Я подумал, что в ближайшие дни ты могла бы не ходить в Предильню, а занять Севера, чтобы он не скучал вечерами. Покажи ему город и остров, сплавайте к рифам. У нас на острове не слишком много интересного, Север. Надеюсь, общество пятиюродной сестры станет помехой скуке». И дни сливаются в пеструю ленту. По утрам Север обходит с визитами поставщиков тканей и моллюсков, знакомится с городской знатью, пропадает во дворце. Но уже к полудню он всегда свободен. И я придумываю для нас все новые и новые развлечения. Он просто в общении. Если бы не цвет волос и кожи, то и не примешь за чопорного северянина. Ему все интересно. Он соглашается, не задумываясь на любое предложение. И мне так легко с ним, будто мы с детства росли вместе. Север рассказывает о путешествиях, о далеких островах, бескрайних водных просторах и диковинных заморских народах. Объясняя, как находить путь по звездам, он становится серьезным, как просветленный Тао. У Севера есть любимое дело, и мне это очень нравится. Однажды выдается свободное утро, и я тащу его купаться в открытое море. Обычно рыбы-бродяги не появляются в окрестностях острова до середины дня. Мы уходим прочь от города на самый дальний мыс. Дилейна с радостным всплеском первый скрывается под водой. Одним движением бедер я выскальзываю из юбки и прыгаю вслед за рыбой. Север смешно мнется и жмется, избавляясь от своего дурацкого наряда. Постеснялся бы лучше незакрытых щиколоток и растопыренных пальцев, дикарь северный. Впрочем, я знаю, что нравы северян очень отличны от наших. Наконец, Север замирает у кромки воды, и я открыто хохочу, увидев, что он разделся не полностью, оставив на бедрах нелепую тряпицу, подвязанную затейливыми постромками. Стоит ему зайти в воду достаточно глубоко, и я заплываю к нему со спины и дергаю за смешные завязки. «Ты не на приеме, островодержца! Одевайся проще!» Я снова ныряю, на этот раз глубоко, и с наслаждением вдыхаю в воду. Целое море заполняет меня, а я становлюсь его частью. В груди рождается восторженный гулкий крик «Свобода!». Север оказывается рядом, щеки надуты, глаза выпучены, волосы пляшут в такт каждому движению. Мимо нас проплывает Дилейна, и я показываю, как удобнее ухватиться за ее плавник. Из глубины мы мчимся к поверхности, а потом Дилейна поднимается еще выше, наши руки соскальзывают, и мы плюхаемся вниз. Я опускаю рот и нос под воду и спрашиваю: «Тебе нравится?» Север не отвечает, в его глазах пляшет азартный огонек. Он подныривает под меня, и даже сквозь прохладную воду я чувствую, как теплый взгляд нежно движется по моему телу. Становится щекотно, я ускальзываю на глубину, в холод, и несколько секунд плыву прочь изо всех сил. Север совсем не дышит водой и вскоре возвращается на поверхность. Он старается не отстать, барахтается, поднимает целые радуги брызг. Смешно смотреть, как он мельтешит. Северянин. Запыхавшийся подплывает, улыбается, и я понимаю, что мой рот тоже растянулся до ушей. В диковинных синих глазах что-то бродит, накатывает, как прибой, не оторваться. Север под водой протягивает открытую ладонь и тихонечко касается моей груди. «Только попробуй», — улыбаюсь я. «Моя Дилейна тебя пополам перекусит». Его пальцы медленно-медленно уходят в сторону. Воинственно приподнятый плавник моей рыбы рисует узкие круги вокруг нас. Потом, усталый, мы лежим на раскаленном песке. «Прокатишь меня на Дилейне?» — спрашивает Север. Искристый песок, как чешуя, облепил его сильное тело. Я стараюсь не смотреть на Севера, потому что не знаю, как он это воспримет. На островах юга нагота привычна и естественна, но он-то совсем не отсюда. «Она не грузовая, не торговая рыба», — заступаюсь я за Дилейну. «Но могла бы стать ей ненадолго». В отличие от южан, соплеменницы Севера растят рыб всегда с какой-то целью, с точным холодным расчетом. За 7-8 лет несложно развить в рыбе те или иные навыки, научить ее переносить тяжести или охранять определенное здание, или ловить дикую живность. Но мы не из тех. Южане гордятся дружбой со своими рыбами и не превращают их в слуг. Понятно, что уже к обеду я вытаскиваю из чулана рыбью упряжь из широких крепких лент и расставляю их, чтобы в подвеску поместились двое. Дилейна покорно подставляет голову, я набрасываю упряжь ей на спину, аккуратно высвобождаю плавники, подтягиваю подпругу и звонко шлепаю рыбу по круглому боку. Она, кося желтым глазом, всплывает чуть выше, и мы с Севером, как на качели, забираемся в тряпичную подвеску. Я опасаюсь, что Дилейна не сможет поднять нас двоих, но напрасно. Ленты натягиваются, нас прижимает друг к другу, и мы поднимаемся в воздух. Плывут под ногами крыши из листьев и крыши из черепицы, мраморные деревянные балконы, пестрым ковром чуть в стороне расстилается базар. В сизом море за песчаной косой волны строится сложным узором. Над нашими головами зеркальное брюхо и развивающиеся плавники Дилейны. По набережной бегут мальчишки и показывают на нас пальцами. Дилейна поворачивает к лагуне, и город остается за спиной. Север сидит близко-близко, перебросив руку мне за спину. Сквозь тонкую ткань юбки я чувствую тепло его ноги. В подвеске тесно, но так сладко тесно, что мое сердце начинает колотиться, как рыбий хвост. «А ты хотела бы полететь по-настоящему?» — вдруг спрашивает Север. «Как это?» — удивляюсь я. «А что же мы делаем сейчас?» «По-моему, плывем. Медленно и степенно плывем по воздуху. А я говорю про полет, чтобы ветер свистел в ушах, чтобы замирало сердце, чтобы парить на крыльях, а не бултыхать плавниками. Хотела бы?» Глаза у него синие-синие, опасные и неверные, как глубокое море. «Почему ты спрашиваешь?» У меня слабеет голос, а ладони становятся влажными. «Хотела бы, но мы же не рыбы-птицы из сказок. Тогда пообещай, что не испугаешься». Непонятно, говорит Север. Его лицо близко-близко, так не должно быть, так нельзя, но Дилейна спокойно и безучастно несет нас над водой все дальше от берега. А раз рыба не видит опасности, то никакой опасности и нет, и я готова пообещать ему что угодно, лишь бы задержать этот миг, и вместо ответа я мелко и быстро киваю. А он улыбается и просовывает пальцы между пуговицами черного камзола, что-то нащупывает на груди и чуть прикрывает глаза. «Тогда полетели!» И крепко обнимает меня за плечи. А в следующее мгновение горизонт перед нами расползается в стороны кривыми лоскутками, и сквозь возникшую дыру мы падаем в бездну. Я кричу, но Север остается рядом и держит меня, и закрывает рот поцелуем. А когда он отпускает меня, то мы летим. Мы летим над серым холодным морем с белыми крапинами льдин. Рваный колючий ветер кусает меня за лицо, но мне тепло. Мое тело и руки скрыты под белой одеждой из диковинного пуха. Ноги обтянуты теплыми мужскими штанами. Ступни спрятаны в бесформенных мягких ботинках. Одежда Севера тоже изменилась. Его пушистый серый воротник щекочет мне щеку. А главное, что над нами раскинуты серебристо-синие ковры огромных крыльев. Брюхо Дилейны больше не выглядит рыбьим. Оно покрыто нежными белыми перьями. И из него торчат обтянутые желтоватой кожей когтистые лапы. Огромные крючковатые пальцы сжимают переплетенные ветки двухметровой корзины, в которой сидим мы. Голова Дилейны вытянулась, отодвинулась от туловища, и теперь у нее есть шея, как у людей, только гораздо длиннее. «Что это все?» – спрашиваю я. Север гордо улыбается, в его глазах пляшут искры, и он произносит невероятные, сказочные слова. «Эйя Мистеза». Я смотрю в зеленоватое небо, на острые пики гор у горизонта, на незнакомое море. «Ты ведь обещала не бояться, правда?» Я сбита с толку, мне даже нечего спросить. «Эйя Мистеза, волшебная страна из северных легенд, раскинулась подо мной во всей суровой красе». «Мой талисман принес нас сюда», — мягко объясняет Север. «Мой талисман и твоя рыба. Это другой мир, но здесь хорошо. У меня здесь есть друзья, и нам ничего не угрожает. Ты же хотела полетать, как птица». Я оказываюсь совсем полностью в его власти, в чужом несуществующем мире. Север гладит мое плечо. «Ты обещала не бояться, Лейна». Он пытается поцеловать меня, но Дилейна, изогнув гибкую шею, поворачивается к нам огромным костяным клювом и угрожающе клекочет. Внизу приближается остров. Три острых горных пика опоясаны крепостной стеной, опутаны подвесными дорожками, мостами, утыканы многоэтажными башенками. Север показывает на широкую террасу, каменной пластиной, нависающую над змеящимися улицами. Я не успеваю подумать, как Дилейна сама начинает снижаться туда. Это странно, но об этом мне совсем некогда думать. Белокаменные дома сверкают хрусталем узких окон. Островерхие крыши повторяют рисунок окружающих гор. Последний раз, взмахнув гигантскими крыльями, Дилейна осторожно опускает подвеску на землю и сама опускается рядом. Когда я встаю на плохо слушающиеся ноги, она тянет ко мне покрытую перьями голову и ласково смотрит немигающим желтым глазом. «Рыба моя!» Я погружаю пальцы в теплый невесомый пух над ее клювом. «Какой ты можешь быть, Дилейна!» От высоких резных дверей дворца, по сравнению с которым дом нашего островодержца кажется тростниковой хибарой, к нам идет человек. Север бежит ему навстречу. Мы с Дилейной остаемся у корзины. Мужчины обнимаются как братья, и Север представляет нас друг другу. Аглас, владетель города, похож на сказочного принца. Он выше Севера почти на голову. Волнистые волосы стелятся по плечам. Длиннополая мантия почти касается земли, а на груди сверкает бриллиантами круглый серебристый талисман. «Мы ненадолго», говорит ему Север. «Так неожиданно оказались рядом, что не успели никого предупредить». Дилейна неуверенно шагает вслед за нами на тонких птичьих ногах и громко воркует. «Если в воздухе она была настоящей хозяйкой, то здесь я предпочла бы, чтобы вернулся ее прежний облик». «Не бойся», — говорю я, — «мы у друзей, все хорошо». К нам присоединяется юная жена Агласа Стреза. За ней важно вышагивает ее птица. Нас ждет обед из удивительных блюд. Слуги в одинаковых одеждах спешат упредить каждое наше движение. Аглас радушен и остроумен. Они с Севером в полголоса обсуждают малопонятные для меня вещи. Дилейна учится пользоваться клювом, гоняя по каменной мозаике пола красный шарик незнакомого фрукта. «У вас еще нет детей?» Я не могу совладать с собой и все-таки задаю Стрейзи волнующий меня вопрос. Владительница ласково улыбается. «Всему свое время. Дети слишком привяжут нас к замку, а мы с Агласом неугомонные путешественники». Пока слуги меняют блюда, Север разворачивает перед Агласом небольшую тряпицу, и я с удивлением узнаю ее содержимое. Белые блестящие шарики с ноготь размером и кринки рыбы-попрыгушки. Аглас воодушевлен. «Наконец-то и я удивлю Артура!» — восклицает он, осторожно перекладывая икру в немедленно поднесенный слугой серебряный ларец. После трапезы Аглас показывает нам свои владения. На двух птицах, хотя я по-прежнему ощущаю дилейну рыбой, мы вчетвером облетаем башни города и устремляемся в горы. Мы летим над изумрудными ледниками и спящим огнем кратеров, над снежным сиянием горных шапок и чернотой бездонных пропастей. «Нам покажут соляной сад», — говорит мне на ухо Север. «Это гордость семьи Агласа. Он выращивался 800 лет». Мы опускаемся на поляне диковинного леса. Витые перекрученные деревья серого цвета стоят стеной. Даже дотронувшись до корявой ветки, я не могу понять, дерево это или камень. Стволы все в жилках, белесых и золотистых потеках, и мне это не кажется красивым. В глубине странного неподвижного леса виднеется огромное дерево, вдвое выше всех остальных. Его кора потрескалась, и в каждом разломе блестят белые бусинки. Только подойдя вплотную, я понимаю, что передо мной десятки, сотни, тысячи коралловых роз, драгоценных каменных цветочков, по цене превосходящих розовый жемчуг. «Я думала, они растут в море», — тихо говорю я. Аглас и Север улыбаются. Как-то очень одинаково, хотя они совершенно не похожи друг на друга. «Возьми, если хочешь», — говорит Стреза. «Тебе же хочется сделать подарки дома». Я дотрагиваюсь до идеально ровной семилучевой розы, и она с тихим треском падает мне в руку. Ее я подарю маме. Я отламываю еще одну для Флаи и, поколебавшись, еще одну для просветленного Тао, хотя и не уверена, что он одобрит такой подарок. «Бери еще, не смущайся», — советует Аглас. «Ты наверняка забыла про себя», — предполагает Север. Четвертая роза прячется у меня в ладони. Когда мы отправляемся в обратный путь, я замечаю увесистый мешочек из плотной ткани, лежавший на коленях у Севера. Когда он шевелит ногами, то из мешочка раздается каменный скрежет. Коралловые розы цепляют друг друга лепестками. «Зачем тебе столько?» – пораженно спрашиваю я. «Лейна, я купец», – говорит Север. «Всего лишь купец. Я привожу товар из одного места в другое и так зарабатываю себе на жизнь. Разве это предосудительно?» У меня нет готового ответа. Ткань мира рвется, и мое голое плечо прижимается к черному камзолу северянина. Чешуйчатое брюхо Дилейны шаром висит у нас над головой, а острова Аталанского архипелага горят разноцветными пятнами на поверхности синего-синего моря.
1: Окончание рассказа Ивана Наумова «Безрыбье» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: В этом выпуске модель для сборки представляет актрису театра и кино Татьяну Бондаренко.
1: Иван Наумов. Безрыбье. Часть вторая. Окончание.

0: Рыбка моя, девочка моя, я впервые замечаю, что отец становится старым. Он подслеповато щурится, заглядывая мне в глаза, пытаясь рассмотреть в них мою судьбу. Ты уверена, что готова к этому? Я киваю, в сотый раз киваю. Да, хочу крикнуть я на всю Аталану. Да, я буду невестой Севера, а когда Дилейне придет срок уплывать в море, мы сразу сыграем свадьбу. Я стану женой самого красивого, самого доброго, самого умного человека. Мечты об Академии блекнут и тают. Я могу думать только о Севере. Мама тоже плачет легкими радостными слезами. Север улетел грузовой рыбой домой, но пройдет несколько недель, и он снова вернется к нам, ко мне, за мной. Дни текут медленно, вяло. На небе не облачко, водоросли на берегу высыхают за полдня. Нелегкие времена для предельщиц. Мы работаем, не пережидая высокое солнце, замачиваем пучки выброшенных волнами растений в чанах с размягчителем, а потом до глубокой ночи распредаем волокнистые листы на тончайшие тягучие нити, чтобы освободить чаны на утро для нового урожая. Я могла бы сюда больше не приходить. Моя жизнь изменилась резко в один день, и все, что казалось важным раньше, теперь тает несбыточным дымом. Одна коралловая роза стоит больше, чем 2 года моей работы в пределе. Но за работой дни проходят быстрее. Ничего другого мне и не нужно. Север находит меня на берегу. Первый его видит пасущаяся у берега Дилейна. Она выпрыгивает из воды, кувыркается через голову и устремляется навстречу идущей по песку черной фигурке. Мои руки соднят от крошечных порезов, ногти обломаны о жесткие стебли водорослей, грудь перемазана закопченным котелком, в который я собираю траву. Я не знаю, что мне делать и как себя вести. Но Север уже со всех ног бежит ко мне, спотыкаясь в песке, размахивая руками, шлепая неповоротливую Дилейну, выросшую еще на целую локоть. Весь берег бухты отведен мне, других предельщиц поблизости нет, и мы одни, совсем одни, Север, я и Дилейна. Я обвиваю руками его шею и счастливо замираю. Зажмуриваюсь, подставляя ему улыбающиеся губы, рыба бьет хвостом, но не пытается нам помешать. «Хочу купаться», — говорит он, лихорадочно расстегивая пуговицы. На его груди висит ажурная цепочка с талисманом, неровным точеным кругляшом из черного коралла. Север осторожно снимает ее через голову и убирает в карман. Я помогаю ему распустить завязки рубахи, Дилейна лупит плавниками на мелководье и баламутит дно. Его руки скользят по моей спине, сдвигают юбку все ниже, пока она не падает к моим ногам. Я делаю пару шагов назад, заходя в воду, давая ему смотреть на меня. Север торопится за мной, едва не запутавшись в штанинах. Дилейна стремительно проплывает между нами на уровне лиц. За ее красно-золотым хвостом я увижу моего Севера. Он уже рядом и касается меня, и я не отвожу его руки. Умея он дышать водой, я утащила бы его на глубину, но мы остаемся там, где остановились, и опускаемся в прогретую полуденным солнцем рябь. И сплетаемся, сливаемся в одно и отражаемся друг в друге. А Дилейна мечется то на берегу, то на глубине, уже не в силах помешать происходящему. Мы лежим в ленивом прибое и смотрим на набегающие с моря облачка. Некоторые из них лохматыми краешками цепляют солнце, и жара ненадолго отступает, но потом накатывает с новой силой. Мы не знаем, что сказать друг другу, и прячем неловкость в улыбке, касаниях, осторожных поцелуях. Из воды почти у наших ног выпрыгивает смешная плоская рыбка, отталкивается плавниками от воды и принимается скакать с волны на волну. «Смотри!» «Это попрыгушка?» – спрашивает Север, приподнимаясь на локте. «Ага», – полудреме отвечаю я. «Их здесь тысячи. У них на рифах гнездовье». Север нависает надо мной, загораживая головой солнце. «Покажи, а?» Я зову Дилейну. Рыба уже успокоилась и тоже движется медленно и сонно. Мы хватаемся за ее плавник, и Дилейна терпеливо тащит нас в море, к белым барашкам, кипящим вдалеке у кораллового рифа. Кладки попрыгушек усеивают все торчащие из воды глыбы. В каждой трещинке, в каждой ложбинке на губчатой поверхности рифа гроздями висят блестящие белые шарики. У севера стекленеет взгляд. «Это наше будущее, малек», — говорит он. «Все мое внимание занимает это новое обращение, и я даже не спрашиваю, в чем же заключается наше будущее. Сам Островодержец благословляет нашу помолвку. За праздничным столом собирается половина города. Флая, сверкая белыми губами и сосками, танцует со своей рыбой. Одна коралловая роза блестит в ее пупке, а другая, подаренная мной, в волосах. Дифлая за последние недели вдруг резко выросла. Они с Дилейной гоняются друг за другом по черному двору, роняя лавки и сдергивая с веревок простыни. Север, наконец, одевается гораздо более уместно для нашей погоды в свободную белую рубаху и светлые панталоны. В последний момент северянин в нем все-таки берет верх, и одеяние дополняется черным балахоном, хотя и расшитым яркими разноцветными узорами. Все во мне поет, и мир открывается в новом сияющем свете. Север так ласков со мной и так невозможно красив. Натыкаясь взглядом на Дилейну, я вдруг спрашиваю себя, неужели уже скоро, не когда-то потом, а действительно скоро нам придется расстаться. Рыба — часть меня, кусочек моей души, шаловливая искра и рассудительная капля. Часть меня, которая должна навсегда уплыть в море. В самый разгар празднества север увлекает меня наверх, на открытую террасу, где мы впервые соприкоснулись ладонями. И я не говорил тебе, малек, но хочу рассказать сейчас. Понимаешь, он дотрагивается до кораллового кружка у себя на груди. Каждый талисман не похож на другие. Их очень мало. А такие, что ведут в чужой мир, можно пересчитать по пальцам. До сих пор я бывал только в Эмистезе и был уверен, что это единственный мир, куда мне суждено попасть. Север радостно взволнован, и мне нравится... Нравится до слабости в коленях видеть его таким. Но сейчас, после того, как Дилейна решилась не перекусывать меня пополам, я смеюсь и кусаю губы. Он так и стоит у окна в полоборота. За его спиной над заливом огромная торговая рыба подплывает к острову. Север смотрит ласково, но как-то ищуще, оценивающе, будто сомневается, стоит ли рассказывать дальше. Несколько шагов, разделяющие нас, это не просто неправильно, а недопустимо. Я бросаюсь ему на шею, тыкаюсь носом в ключицу, даю обнять себя и прижимаюсь к нему всем телом. Любопытная Дилейна неспешно проплывает мимо. Теперь, когда мы вместе, я могу открыть новый путь, Лейна. Он стал виден благодаря тебе, благодаря тому, что глупый барахтается и вязнет в словах. Север излагает мысли не более искусно, чем плавает. Хочется избавить его от ненужных усилий. Я ласково прижимаю пальцы к его губам. Не надо ничего говорить. Но Север целует мне ладонь и пробирается губами к моему виску. Он хочет, он должен сказать. «Я покажу тебе новый мир, Лейна. Мы увидим такие места, куда еще не ступала нога Аталанина. Это мир Артура. Хочешь знать, как он называется?» Что за странное имя? Меня подводит голос, и я не могу скрыть беспричинного, накатывающего темной волной страха. Кому придет в голову так назвать мир? Земля значит не вода. Север, давай останемся в Аталане. Чего ты боишься, малек? Север ерошит мои волосы, запускает в них пальцы, гладит затылок, будто успокаивает рыбу. И это действует. Мимолетный страх тонет в предвкушении чего-то нового. «Свобода», — шепчет Север. «Мы свободны плыть, куда хотим, делать все, что придет в голову, открытыми глазами смотреть вокруг. Нам не грозит безракушечье. Мы можем позволить себе все, понимаешь? Все». Бескрайние просторы манят меня не меньше, чем севера. От одной мысли снова оказаться на крыльях, принявшей птичье обличье Дилейны, сердце начинает биться вдвое быстрее, ловит ритм путешествия. Только Одно «но» так и не дает мне покоя. Только пообещай мне.
1: Что, малек?
0: Север садится на перила и привлекает меня к себе. Уже скоро. Уже совсем скоро. Я чувствую, я должна буду отпустить Дилейну. Он удивленно приподнимает брови. Я знаю, что северяне совсем по-другому смотрят на рыб. Для них они слуги. Бывают северянки до самой старости держат своих рыб при себе, предпочитая спокойную жизнь семейному счастью. И для меня очень важно сразу дать понять Северу, что я не такая, что Дилейна – часть моей души, а не домашняя прислуга. «Хочешь секрет?» – шепчу я ему прямо в ухо. «Хочешь, открою свою самую-самую главную тайну?» Север смеется, старается сделать серьезное лицо, кивает. Я думаю. Его ухо вдруг отвлекает мое внимание. Я обвожу кромку кончиком языка и тихонько кусаю замочку. И я думаю, Дилейна станет матерью рыбы. Говорю это и сама так боюсь, что не увижу в ответ ничего, никакого отклика. Но Север сжимает меня крепче, молча целует в губы, и это лучше слов. В руках и губах куда больше правды. Мы летим над волнующимся морем, как на качелях, в широких лунных сетках, перекинутых через спину Дилейны. С собой у нас лишь деревянный ларец, заполненный попрыгушечьей икрой. Талисман пропускает из мира в мир только один предмет за раз. Мы снова вдвоем, совсем-совсем, до горизонта, и хочется длить это время. Но в какой-то момент Север прикладывает руку к груди. Горизонт распадается на две вздыбившихся полосы, и мы проскальзываем между ними. Я оказываюсь позади Севера, обнимая его спину раздвинутыми коленями. Мы не летим, мы скользим с невероятной скоростью.

что не уследить глазами. Тропа, по которой мы плывем, шире площади перед дворцом Островодержца и разделена пополам невысоким металлическим забором. С обеих сторон загородки плотным косяком идут рыбы самых разных форм и расцветок, но ни одна не напоминает деления. На горизонте прорисовывается неровный контур гор. Лишь несколько минут спустя я понимаю, что это не горы, а огромные, как колонии рачков на коралловом рифе, дома. Ни слева, ни справа, ни впереди не видно открытой воды, как я не предсказывала. Рыбы вокруг нас скользят и скользят вперед, иногда расходясь потоками в разные стороны, иногда из нескольких потоков сливаясь в один. «Север!» — кричу я, но мое лицо закрыто от него хрустальной пластиной. «Север! Они не живые!» Но он не слышит, едва успевая огибать металлическую нежить. Мне страшно и все равно любопытно. Эмистеза во многом напомнила мне Аталану, но здесь, на земле, все оказалось настолько другим, что это не укладывается в голове. До глубокой ночи Север пытается найти Артура, но одного имени недостаточно. Среди тысяч человек попадается множество Артуров, но все не те. Белые попрыгушечьи икринки, собранные нами для этого путешествия, похоже, вообще не в ходу. Их нельзя обменять даже на мелкие ракушки. Север злится, Север негодует, он не привык к поражению. Мы сидим на делении, голодные и усталые. На улице зажглись огни, рыб вокруг не стало меньше. «Может быть, вернемся?» — робко спрашиваю я. Пусть Северу хватит рассудительности, чтобы понять, без знакомых и без ракушек в непонятном чужом городе мы не сможем даже переночевать. Но в этот момент на дороге мимо нас проезжает рыба, очень похожая на делейну в ее здешнем обличии. Два плавника, наросты на лбу, один сросшийся сияющий глаз. Мы бросаемся вслед за этой рыбой и вскоре встречаем целые косяки ей подобных. Наверное, это ночные рыбы, выбирающиеся из спокойных заводей только в темноте. Седоки этих рыб говорят, что знают Артура, и мы долго кружим по улицам ночного города. Наконец, Дилейна встает нос к носу с такой же одноглазой рыбой. Артур даже ночью не снимает с глаз черные пластинки. У него косматая нечесанная борода. За его спиной на рыбе сидит худая-худая северянка с запавшими глазами, руками не толще веточек, и больным взглядом. Я слышу, как бородатый Артур, смеясь, говорит Северу: «Одним посредником меньше». Не проходит и часа, как мы оказываемся в просторной спальне, высоко-высоко в некрасивом квадратном доме. Из окон открывается вид на сверкающую огнями до самого горизонта город. «Видишь, малек?» Север обнимает меня, встав за спиной. «Я не вижу, но согласно киваю». Мы без сил падаем на нежные гладкие простыни, умирая от усталости, но так и не можем уснуть, пока не насытимся друг другом. Я не очень разбираюсь в бумагах и законах, все делает Север. Однажды он приносит мне маленькую книжку. Я открываю первую страничку и замираю в страхе. С блестящей плотной бумаги на меня смотрит мое мертвое отражение. Пытаюсь сказать, что плохая примета рисовать лицо, но Север только отмахивается. Наши приметы здесь ничего не стоят, малек. Они с Артуром легко находят общий язык. Бородач не любит путешествовать, и теперь мы с Севером вместо него возим в Эмистезу пластинки тяжелого серого металла. «Главное, малек, — объясняет мне Север, — это найти верный товар. Обычные торговцы возят по многу и медленно, мы по чуть-чуть, но быстро. И очень-очень далеко. А это значит, что мы должны найти что-то очень дешевое в одном мире, но дорогое в другом. Что-то очень особенное. Сейчас для нас открыты все три мира, и этим надо пользоваться. Я знаю, как в Аталане ценятся коралловые розы, но зачем металлические пластины в Эе или попрыгушечьи экраны земле? Севера даже не слишком интересует этот вопрос. Мы делаем круг и два, и три, посещая по очереди каждый из доступных миров. Наше богатство становится почти неисчислимым. Мы создаем ракушки из ничего, из пустоты. Собираем их у себя под ногами. Прилетая на Землю, теперь мы останавливаемся в самом центре огромного

0: В гостином доме роскошь и убранство сравнимым с дворцом Агласа. Северу нравится этот город, шумный и суетливый. Вокруг нас крутятся какие-то случайные люди, друзья и знакомые Артура, ночные рыбоводы. Нас принимают как островодержцев, и Север привыкает к раболепной свите и ее льстивому поклонению. А меня мучает то, что каждый раз на земле Дилейна теряет себя, превращается в неразумное и как будто даже неживое существо. Когда мы возвращаемся в Аталану, она резвится мальком, Вэй хромает, как старая раненая птица. А здесь будто ее и нет вовсе. «Это такой мир», — успокаивает меня Север. «Просто все по-другому. Посмотри сама, здесь нет рыб. Одна у Артура. А есть ли еще? Он даже не знает. Но разве это кому-то мешает?» Я говорю, что больше не хочу сюда возвращаться. Как с очком рыбовода этот город ловит нас сеткой улиц, узлами площадей, кольцами дорог. Дилейна давно уже готова уйти в море, только я ради Севера делаю вид, что не замечаю этого. Я превращаюсь в северную женщину, во владительницу Стрезу, разменявшую счастье на свободу. Но я не хочу так. «Свобода и есть счастье», — возражает Север. Мы никогда не успеваем закончить этот разговор. Я уступаю, потому что люблю. И так продолжается долго, гораздо дольше, чем я могла предположить. А потом пропадает Артур. Север бегает по комнате, не выпуская из рук переговорной коробочки. У нас на руках целый куль икры. «Я найду покупателей», — говорит Север. «Это не как в первый раз, теперь все куда яснее». А когда я спрашиваю об Артуре, Север раздраженно отвечает. «Пошел ночью купаться, бродяги и съели». «Ты слышишь меня?» Нет отклика, ни малейшего намека. «Ты слышишь меня?» «Дилейна!» Тело моей рыбы сковано железным панцирем. Может быть, она и хочет ответить, но не знает, как. Я глажу пальцами ее изуродованный лоб, обвожу по краешку мутный потухший глаз, обнимаю плавники. «Я виновата перед тобой, рыба моя. Но не бросай меня вот так, одну здесь. Не делай вид, что не слышишь меня. Слышишь?» Мир стиснулся до грязного двора, изрисованных краской кирпичных стен, сальных луж и клочка мутного белесого неба над головой. Над лестницей из ржавого железа мерцают красные огоньки. Местные люди глотают дым. Дилейна не шевелится. Замерла. Чуть повернув голову ко мне, чуть завалившись на бок. Вдруг ей плохо. Если здесь плохо мне, то ей, наверное, много хуже. Вдруг она так ослабла, что не сможет унести нас с Севером назад. А он ушел. Ушел уже давно, велев ждать. Сидеть и ждать. И я сижу и жду, которую неделю, то в гостиных домах, похожих один на другой. И я сижу и жду, которую неделю, то в гостиных домах, похожих один на другой, как попрыгушечьи икринки, то в темных харчевнях, пропахших дешевым пойлом и горелыми листьями, то в грохочущих залах среди дергающихся в припадке людей. Икра понемногу расходится по покупателям, но Север не может остановиться, пока не уйдет самая распоследняя икринка. Я еще раз глажу Дилейну и возвращаюсь в душное нутро музыкальной шкатулки. Сажусь на узкий диванчик, обтянутый кожей мертвого зверя. Чтобы чем-то занять руки, листаю обтрепанную книжицу, где кроме нарисованных стаканов и бокалов не могу разобрать ни одного знака. За соседним столом звенят стеклом безволосые мужчины в черной на северной манер одежде. От них струится опасность, словно от бешеных рыб. До меня доносится въедливый, глумливый голос одного из них. «Север! И сам непростой такой пацан с заморочкой, но чувиха его просто отвал башки. Будто с утра до ночи под кайфом. Выхожу сейчас пошмалять, через служебку стал. Ночка так и шепчет, дуй в засос и в затяг, но вдруг, что я вижу? Это Чува перед байком натурально хлопается на колени, обнимает за колесо и давай с ним разговоры разговаривать. Что-то шепчет там, перетирает, и слышь, по фаре его гладит, к вилке прижимается. Севера нет и нет, хотя он сказал полчаса. Тонкая ниточка тревоги натягивается в самом низу живота. Меня мутит.
1: Я аж косяк выронил. Типа, не втыкаю, это наркоэротика или технопорно. Прикинул уж, не подъехать ли к этой красотке, но вовремя откатил. Мозги дороже. Север этот уж больно непростой. Мудрёней собственной дури.
0: Мне неуютно здесь. От дыма появляется во рту металлический привкус. Я забираюсь в самый угол диванчика в подобии тени, а севера все нет. Жесткая земная музыка вибрирует и нарастает. Сквозь ее шум я вдруг слышу, как просыпается Дилейна. Не могу здесь находиться ни минуты. Я вскакиваю и, едва не перевернув стол, бросаюсь к двери. На пороге меня хватает за локти север. «Уходим! Быстро!» Нет времени для разговоров. Я едва успеваю перекинуть ногу через спину Дилейны, как север бросает рыбу вперед через узкий проход между каменных стен. И вовремя угловатая туша бродяги мелькает навстречу совсем рядом. Но Дилейна уклоняется и выводит нас на открытую воду улиц. «Держись, малек!» Слова севера тонут в реве рыб. Мы покидаем нехорошее место, куда нас зачем-то занесло, но неприятности не заканчиваются. Две, а потом и три бродяги устремляются за нами следом. На их верхних плавниках разгорается алое и голубое сияние. Сначала мне кажется, что они позарились на беззащитную, скованную корявым металлическим телом Дилейну. Но по мере того, как петляем, мы выбираемся к окраинам города, я прозреваю. Их цель – север. Север с его талисманом, с полными карманами попрыгушечьей икры, с толстыми пластами земных бумажных ракушек за пазухой. Еще несколько бродяг ждут впереди. Они всегда охотятся стаями, они знают все. К счастью, и север тоже. Какой бы большой уже не выросла моя Дилейна, она все-таки может пройти там, где застрянет любая бродяга. Мы, наконец, вырываемся из пленившего нас так надолго города, но все еще остаемся в смрадном мире земли. Сейчас или никогда, понимаю я, и не могу справиться со страхом, что никогда. Ветер свистит в ушах, я вжимаюсь в спину севера. Бродяги, полыхающие красными и синими огнями, раздирающие перед собой воздух голодным хищным ревом, начинают нагонять нас. Север что-то зло бормочет, и я не слышу, наверное, понукает Дилейну. Мне хочется спросить, что ты сделал с моей рыбой, северянин? Во что превратил мою верную, умную, ласковую Дилейну? Хоть пришпорь ее сейчас, она не прыгнет в небо, не замерцает золотым и красным, не нырнет в море, утягивая нас за собой. Нас догоняют, и через несколько минут ты, наконец, соприкоснешься с тем, что такое твоя любимая земля. «Сейчас прыгнем!» – кричит север. «Вперед, шагов на 500, как только будет кусок прямой дороги! Приготовься!» Он сутулится и запускает одну руку за пазуху. «Нет! Я надеюсь, очень надеюсь, что мой любимый слышит меня. Север! Нам нечего тут делать! В Аталану и только туда!» Он меня слышит. Я понимаю это, потому что даже прижавшись к его широкой спине щекой, я чувствую, как он качает головой. «Вперед! И снова вперед!» – кричит север. «Два-три прыжка, и им нас не найти! Не бойся, Лейна!» А я и не боюсь. Я отбоялась свое. Все мои страхи сбылись. Я далеко от дома. Так далеко, что нет смысла говорить о расстояниях. Человек, который привез меня сюда, человек, которого я люблю, ветреный мальчишка, отнимающий мое право на предназначение ради выдуманной, эфемерной свободы, не намерен советоваться со мной. Он давно уже все решил сам. Бродяги совсем близко. Хищные стальные клыки подбираются к хвосту Дилейны. Огонь их глаз слепит, как солнце. Трескается, расступается перед черным кораллом севера вязкое, прогорклое земное пространство. И в одно мгновение мы оказываемся на пустынной дороге. И черная лента дороги гудит под плавниками Дилейны. И сполохи бродяг мерцают далеко позади. «Сейчас еще раз!» – полуоборачивается север. Я даже могу представить его самодовольную улыбку, будто это он сам, а не наследный талисман, перекинул нас сквозь ничто. «На Аталану, север!» – громко говорю я, стараясь дотянуться губами до его уха. «На Аталану, пожалуйста, я хочу домой!» Трепещут ветви пыльных испуганных деревьев, охраняющих дорогу. Встречная рыба обливает нас светом. Бродяги понемногу вычерпывают возникшую между нами брешь. Север не отвечает. «Не сейчас, Лейна!» — говорит он наконец. «Давай сначала доберемся до дома, и там обсудим все, не торопясь!» «Дома!» — кричу я, срывая голос. «Это могила! Это безрыбье уже стало твоим домом! Мой дом там, где моя семья, где мой остров, где я хочу жить на радость и счастье!» Наивные слова церемонии тонут без ответа. Дилейна заходит в плавный вираж, выбирая плавниками щебень и пыль с края обочины. «Приготовься!» — чужим грубым голосом говорит Север. Когда он пригибается, спрятав руку под куртку, и перед нами разверзается отвратительная рваная дыра, я что есть сил прыгаю в сторону. И еще до удара о землю успеваю увидеть, как исчезает Дилейна и оседлавший ее Север, и невидимые лоскуты воздуха трепещут там, где только что разорвалась связывающая нас нить. По бесконечному склону, заросшему буграми жесткой травы, я качусь и качусь прочь от дороги в никуда. Я перестаю ощущать верх и низ, и удары, и боль, и тело. Мне кажется, что, стоя босиком в теплом прибое лагуны, я глажу круглую спину Дилейны, разбираю перышки плавника, кладу ладонь на ее широкий твердый лоб. Рыба чуть шевелит хвостом и тянет меня на глубину. Мне лень плыть. Мне хочется плескаться на мелководье, но Дилейна нетерпеливо дергает мою руку. Я крепче цепляюсь за плавник, подгибаю колени, прижимаюсь грудью к расписной чешуе и отталкиваюсь ото дна. Моя рыба несет меня под пляшущей солнечными бликами рябью поверхности, постепенно разгоняясь, набирая скорость с каждым движением хвоста и плавников. «Ты моя рыба!» Я выпускаю изо рта смешные пузырьки воздуха. «Моя Дилейна!» «Я знаю, знаю, ты станешь лучшей матерью рыбой за 1000 лет!» Воздух, наконец, уходит совсем, и бульки больше не мешают мне говорить. «Мы будем жить долго-долго и увидим наших правнуков, и их правнуков, моя Дилейна!» Меркнет день, и изнанка моря окрашивается в сиреневый, лиловый, темно-синий. Дилейна стремительно поднимается к поверхности и оставляет меня там, а сама взмывает в воздух, делая надо мной прощальный круг, и исчезает в темноте. Ноги нащупывают дно, заросшие илом валуны, нагромождение неверных, скользящих под пальцами шершавых округлостей. Я выползаю из воды и карабкаюсь вверх и вверх, не видя низги вокруг. Иногда прибой звучит по-особому, медленно нарастая гудящим шипением, а потом также постепенно затихая. Почва под моими руками то осыпается, то крошится, то грязно липнет к пальцам. Наконец я достигаю ровной площадки и долго лежу, набирая сил. Земля здесь спеклась и стала твердой и ровной. Из-под моей щеки уходит вдаль ровная белая полоса в ладонь шириной. Светящиеся глаза чужой рыбы показываются вдалеке, летят на меня с небывалой скоростью, как во сне, замирают прямо передо мной. Я закрываю глаза и проваливаюсь в багровую темноту.

Сильные руки хватают меня под мышки, встряхивают, подтягивают к рыбе, и вот уже снова уплывают за спину трепещущие кроны деревьев, и полоса дороги стелится рыбе под плавники, и пахнет морем, перегретыми ракушками, соленой пеной. Оклемалась. У-у-у, тютя! Цокает языком широколицый рыжеватый рыбовод. И где же ты так наклюкалась, дитя неразумное? Я смотрю на его толстые покатые плечи, волосатые клешни на руле, тяжелый подбородок и осознаю. Делейны? Нет, рядом. Я абсолютно одна. И если что, совсем некому будет меня защитить. Что молчишь, недотыкомка? Рыбовод на пару секунд отвлекается от дороги и разглядывает меня внимательнее. Хоть звать-то тебя как, помнишь? Лейна. С трудом разлепив губы, выговариваю я. Лена, имя хорошее, кивает рыбовод. С таким светлым именем одокатилась. Водки нажралась или чего похуже. Ты ж совсем молодая девушка, Лена. О здоровье надо думать. Сейчас вокруг столько всякой гадости. Но ты же не с луны свалилась. Все и сама знаешь. Так зачем себя губить? Он бубнит и бубнит. Вяжет в гирлянду пустые, бессмысленные слова. А я смотрю, смотрю, смотрю сквозь его боковое окно на проплывающее мимо красно-синее зарево. Бродяги застыли полукругом, будто загнали жертву в ловушку. Перед ними распростерто, беспомощно заваливается на бок гигантская грузовая рыба. Бесформенный комок темнеет под ее передними плавниками. Я зажмуриваюсь, но картинка, которую я успеваю увидеть, высвечивается на закрытых веках. Штрих за штрихом, линия за линией, передо мной появляется исковерканное тело севера, торчащие в разные стороны блестящие кости делейны и рассыпанные по асфальту на десятки шагов золотистые и красные искорки ее чешуи. Я теряю сознание. Федор Семенович оказался порядочным и не злым человеком, в чем я убеждаюсь снова и снова. Все 8 лет, проведенные рядом с ним. В ту ночь он привез меня из травмапункта к себе домой, напоил крепким чаем и освободил для меня свою комнату. В моей жизни наступил период, когда самое главное, чтобы никто ни о чем не спрашивал. И он как-то почувствовал, понял и принял это. Совсем не молодой человек, привыкший к одиночеству и тяжелому труду, воспринял мое появление как чудо и, похоже, боялся спугнуть. Так рыбовод старается не шевелиться, впервые прикармливая новорожденных мальков. Федор Семенович любил рыб, местных, земных рыбешек, и гордился своим аквариумом, квадратной стеклянной посудиной со склизкими стенками, в которой суетился рой разноцветных существ. Лишь 1,5 года спустя мне хватило решимости избавить его от этого увлечения. Мне до сих пор стыдно за свою жестокость, но, с другой стороны, взамен я оставила ему себя. Я осторожно намекала и раз, и два, не желая обидеть этого доброго человека, но потом ненароком разбила аквариум. Просто не могла терпеть, что рядом со мной болтыхаются в затхлой стоячей воде тупые, безмозглые твари, пародия на настоящих рыб. Но это произошло много позже, а сначала я потихонечку, как моллюск из раковины, приглядывалась к мрачному, но не страшному миру Земли. Понемногу разбиралась в правилах и обычаях, заставляла себя запоминать буквы и написание слов, смотрела телевизионные программы, пестрые, как базар моего родного острова. Латала дыры в своих знаниях, чтобы больше никто не говорил, что я свалилась с луны. Но прежде всего я училась жить без делений. Я не уберегла свою рыбу,
и значит уже никогда не могла стать взрослой женщиной. Таков был закон Аталаны. Аталаны, разбившиеся для меня на куски вместе с коралловым талисманом Севера. Но здесь, в окружающем меня безрыбье, жили, и многие даже счастливо, тысячи, миллионы мужчин и женщин. Когда я перестала бояться выходить на улицу, то сразу же бросилась искать тех, кто крутился вокруг Севера. В ночных клубах, в оглушающем хаосе света музыки, я бродила от столика к столику, вглядываясь в лица. На улице я каждый раз оборачивалась, едва заслышав звук мотоцикла. Казалось, вот-вот из ниоткуда вынырнет Артур со своей худосочной подругой. Или Аглас, оседлавший норовистую дистрезу. Или кто угодно другой, лишь бы с заветным талисманом на груди. Я разыскала ночных рыбоводов и едва не вляпалась в серьезные неприятности. И чем дольше длились мои поиски, тем меньше оставалось уверенности в том, что мне это нужно. Я не уберегла свою рыбу. Федор Семенович терпеливо молчал. Иногда я ловила его взгляд и не чувствовала укора. Однажды он сказал, что, коль уж мне приспичило где-то мотаться по ночам, то ему спокойнее было бы находиться рядом со мной. И он по-прежнему ни о чем не спрашивал. Он же первый раз отвез меня в консультацию. Он же с куцым букетиком гвоздик встречал из роддома и принял на руки ребенка, который вскоре стал ему сыном. А еще 2 года спустя родилась наша дочь. У сына волосы северянина, и когда он ныряет, будто черная хищная звезда распускается под водой. Сыну не удается продержаться долго, вода здесь неправильная, и даже я начинаю в ней задыхаться. Когда он поплавком выскакивает на поверхность, то начинает неистово молотить руками по воде. Я снова проваливаюсь назад. Что, если бы я не рискнула тогда спрыгнуть с рыбы? Останься я за спиной у Севера, на ревущей, скрежещущей плавниками деление, может, и не случилось бы того столкновения. Ведь моя рыба никогда не уплывала от меня так далеко, как тогда. Север был бы жив, здоров и рядом со мной. Я нашла бы способ уговорить, упросить, заставить его вернуться в Аталану. Я отпустила бы Дилейну в море, и она вернулась бы однажды, чтобы одарить мальками девочек нашего острова. И сейчас, сидя на остывающем вечернем песке, мы с Севером глядели бы на бесконечные волны до горизонта, а не на 8 25-метровых дорожек, упакованных в кафельную коробку. Север, так что же такое свобода? Сын выныривает у бортика и встревоженно разглядывает мое лицо. Я улыбаюсь ему. Я всегда ему улыбаюсь. А дочь совсем на меня не похожа. У нее тонкие, бледно-рыжие волосы и брови. Наверное, кровь Федора Семеновича взяла верх над моей. Но от этого я не меньше люблю мою дочку. Только вот не возьму в толк, как воспитать девочку, у которой нет своей рыбы. Ей придется взрослеть, не зная, что такое растить крошечного малька, следить за ним, заменять ему оставшуюся в глубинах моря мать. К тому возрасту, когда девочку особенно легко обидеть, с ней не будет сильной и отважной подруги. Вместо верной и дружелюбной рыбы рядом окажутся только бездушные механизмы и хитроумные устройства. Мне приходится быть рядом с дочкой куда больше, чем принято на островах. Но в этом есть и особая, неожиданная радость. Когда дети укладываются, я гашу в их комнате свет, оставляя открытой дверь в освещенный коридор, и сажусь на краешек дочкиной кровати. Если вы будете лежать тихо, то я расскажу вам, как рыба-ветер поспорила с рыбой-солнцем. Они у меня знают много легенд про рыбу-зеркало и ее своенравную хозяйку, про хитрого морского конька, пробравшегося в чужую пещеру в пасти у бродяги, и как рыба-глашатай наказала ленивого островодержца, и о девочке, в полярной ночи спасавшей свою рыбу от королевы льдов.
«Опять ты про свой рыбный отдел», — добродушно и негромко ворчит из кухни муж. «Вон целая полка сказок, про Кощея им почитай, про Карлсона какого-нибудь, конька-горбунка, Андерсона там, а то, что не вечер, только хвост да чешуя». Сын, раскинувшись морской звездой, тихонько сопит носом. Иногда чмокает губами и пытается, как плавником, сгрести в сторону одеяла. И дочка уже спит, положив пухлую щеку мне на ладонь, обхватив запястье цепкими пальчиками. От тепла ее дыхания становится щекотно и спокойно. «Бай-бай», — говорю я, ничего для меня не значащее земное заклинание. «Бай-бай, спите, мои мальки, я ваша мама-рыба».

0: Незадолго до казни за решетчатым окном камеры Морина Каирна появился ворон. Узник лежал, свернувшись калачиком на ворохе прелой соломы в углу, сплошь покрытый синяками и ранами от пыток, проводившихся по приказу короля. Они хотели, чтобы он молился их богу, но Морин презрительно сплевывал на пол каждый раз, когда к нему подступали с подобным требованием. Его жгли каленым железом, резали ножом, били дубинкой, и он ругался последними словами от нестерпимой боли. Его не убили до сих пор только потому, что он должен был дожить до дня своей казни. При виде ворона узник, болезненно морщась, растянул разбитые губы в улыбке, ибо знал, что это посланница лесной ведьмы. Черная птица просунула голову между прутьями решетки и уронила на каменный пол какой-то маленький шарик, принесенный в клюве.
1: «Съешь это!» —
0: сказала она. Потом хрипло каркнула, захлопала крыльями и улетела. Морин протянул вперед руку, словно прося птицу забрать его с собой, и на краткий миг вообразил, будто вылетает из тюремной башни и несется прочь от дворца к зеленому пологу леса. Потом он услышал шум. Звяканье связки ключей на поясе у тюремного надзирателя, тяжелую поступь солдат по плиточным ступенькам винтовой лестницы. Превозмогая боль в перебитых конечностях, Морин с трудом поднялся на четвереньки и медленно пополз через камеру к подарку ворона. Разглядывая поднятый с пола крохотный шарик, он услышал смех стражников и скрежет ключа в замочной скважине. На ладони у него лежало круглое зеленое зернышко диковинного вида. Когда дверь камеры отворилась, он открыл рот и быстро проглотил зернышко. Не успело еще оно достичь желудка, как Морин Каирн словно воочию увидел ветреный летний день и купу ивовых деревьев, под которыми он впервые поцеловал свою жену. Она скользила за зелеными свисающими ветвями, и стражник, выкликнувший имя узника, говорил ее нежным призывным голосом. Грубо подхваченный под мышки руками в кольчужных перчатках и рывком поставленный на ноги, он вдруг обнаружил, что боль чудесным образом утихла. Звон ключей на поясе тюремного надзирателя внезапно превратился в смех любимой дочери, и он сам рассмеялся, когда его потащили вниз по ступенькам. Июльский солнечный свет обволок Морина Каирна подобием воды, и он вспомнил, как плавал под водопадом в священной середине леса. Для человека, приговоренного к казни, он слишком уж веселился, и один из стражников плашмя ударил его по спине своим мечом. Однако Морин воспринял удар как дружелюбное похлопывание одного из своих соратников, лучника Локуша. Он почему-то забыл, что его лучший лучник погиб меньше недели назад вместе с большинством остальных воинов на том самом поле, куда сейчас его столь грубо волокли. Весь королевский двор, все рыцари, солдаты и слуги собрались по случаю казни. Каирну каждый из них виделся зеленым деревом, и смешанный гул голосов представлялся шумом ветра, пролетающего сквозь людскую чащу. Сейчас он снова находился в лесу, и дубы, ольхи и тисы приветственно расступались перед ним. Узника подвели к королевскому трону и заставили встать на колени. «Почему он улыбается?» — спросил король благочестивый, обвиняющий, глядя на стражников, что сопровождали приговоренного. Он нахмурился, потряс головой, а потом сказал: «Зачтите список обвинений и покончим на этом». Вперед выступил паж и развернул длинный свиток. Пока все присутствующие слушали перечень совершенных Каирном преступлений, совращение, убийство, государственная измена, сам воин слышал голос ведьмы, выпевающей восхитительные поэтические строки одного из магических заклинаний. В середине длинного списка обвинений королева наклонилась к благочестивому и прошептала: «Бог мой, он зеленеет!» И действительно, кожа узника потемнела до нефритового цвета. «Прикончите его, прежде чем он откинет копыта», — сказал король, прерывая пажа. Солдаты грубо развернули Морина Каирна и положили его голову на чурбан. Из-за спины короля вышел высокий рыцарь в сверкающих красных доспехах и поднял свой широкий меч, приблизившись к коленопреклоненному воину. Когда смертоносное оружие достигло наивысшей точки над его шеей, Каирн рассмеялся, осознав, что под воздействием ведьминых чар превратился в зрелый бобовый стручок, готовый лопнуть. «Давай», — сказал король. Острая сталь сверкнула, обрушиваясь на Каирна со всей силой, какую только мог придать клинку могучий рыцарь. С тошнотворным хрустом шейных позвонков голова приговоренного отделилась от тела и покатилась по земле. Потом остановилась лицом к благочестивому, все с той же загадочной улыбкой на устах. В последнем проблеске сознания воин увидел себя, увеличенного в 1000 раз против обыкновенного, летящего на крыльях ветра обратно в зеленый мир. Все, кроме нее, решили в тот день, что он умер, и что мятежу лесного народа положен конец. Она же, знавшая другое, сидела на ветке дерева на опушке леса в 200 ярдах от места казни. Спрятавшись в листве и наблюдая за происходящим по соколиному зорким глазом, ведьма отметила и запомнила, где именно кровь воина впиталась в землю.

Облаченный в одеяние из тонкого пурпурного шелка, король благочестивый сидел у окна своей опочивальни и смотрел неподвижным взглядом в ночь, на неровную черную линию леса. Всего час назад он пробудился ото сна, в котором увидел сцену сегодняшней казни, позеленевшего Каэрна с загадочной улыбкой на лице, и позвал слугу, чтобы тот зажег свечи. Опершись локтем о ручку глубокого кресла и подперев ладонью подбородок, он рассеянно прочесывал пальцами седую бороду и задавался вопросом, почему сейчас, когда угроза лесного мятежа устранена, он по-прежнему не знает покоя? На протяжении многих лет он постоянно сталкивался с их недовольством, притязаниями на территорию, отказом принять истинную веру. Для него они всегда оставались нечестивыми язычниками, которые в невежестве своем поклонялись деревьям и кустам, непонятным божествам солнечного света и дождя, земным, телесным богам для невежд. Они имели наглость возмущаться тем, что он выжигает лес под пахотные угодья, что его охотники с жиру бесятся, убивая животных безо всякой нужды, забавы ради, что его подданные ловят рыбу в ручьях и озерах, не зная меры и не думая о будущем. Разве он не получил святой эдикт папы, предписывающий присоединить эту девственную территорию к владениям церкви, обратить языческие племена в истинную веру и установить порядок среди населенного демонами хаоса? Ему нужно было лишь заглянуть в священные писания, в благую книгу, лежащую у него на коленях, и в сотни разных мест он найдет оправдание своим действиям. Он правильно поступил с Каэрном, которого подозревал в сговоре с дьяволом. Благочестивый закрыл книгу и положил на столик у кресла. «Успокойся же», — пробормотал он сам себе и стал думать о приятном. Король уже решил, что в середине зимы, когда голод и болезни окончательно изнурят беспокойный лесной сброд, он пошлет своих солдат в запутанные лабиринты леса, чтобы выгнать оттуда немногих уцелевших дикарей и предать земле, о любви к которой они постоянно распространялись. Задумчиво глядя на пляшущее пламя свечи, он решил, что нуждается в каком-нибудь развлечении, увеселении, чтобы избавиться от неприятного осадка в душе, оставшегося после мятежа. Он хотел не только развлечься, но и широко прославить свое имя. Разумеется, он совершил много славных деяний в своих владениях, но мало кто из правителей других королевств, расположенных далеко на юге, слышал о них. Он знал, что они должны увидеть замечательный дворец, построенный им, образцовый порядок, царящий у него в стране, и покорность подданных. Пока он размышлял, в окно подул сильный ветер, прилетевший через широкие поля от леса, и загасил свечу. В тот самый момент, когда в комнате полыхнуло черное пламя тьмы, мгновенно охватившее все углы, благочестивого осенило. «Рыцарский турнир!» Весной он устроит турнир и пригласит рыцарей из южных королевств в свой дворец. Он был уверен, что его красный рыцарь не знает себе равных. Он отправит гонцов с вызовом на состязание завтра же утром и немедленно займется приготовлениями. Приглашение будет составлено в выражениях, подразумевающих, что над красным рыцарем никто не сумеет одержать верх, поскольку он, благочестивый, пользуется покровительством Всевышнего. «Раззадоренные подобным заявлением, они не поленятся совершить длинные путешествия в мое королевство», — прошептал он. А потом представил день своего торжества и несколько минут тихо смеялся, сидя в темноте. Когда король наконец заснул, ему привиделся очередной кошмар, в котором стая черных птиц стремительно влетала к нему в спальню через открытое окно.

Лесная ведьма, закутанная в длинные черные плащи, поверх него облаченная черным покровом ночи, сидела на корточках на опушке, избегая пристального взгляда полной осенней луны, и зоркими глазами осматривала равнину, простиравшуюся между ней и дворцом. Она прищелкнула языком, и сидевший у нее на плече ворон взмыл в небо и описал круг над равниной, проверяя, нет ли там солдат. Через несколько минут он вернулся и тихим воркующим голосом доложил, что стражники находятся довольно далеко, у самой крепостной стены. Ведьма посвистела по-соловьиному, и к ней, тихо ступая по опавшим листьям, подошел большой черный пес с могучей грудью. Она натянула на голову капюшон, убрав под него длинные седые волосы. Несмотря на древний возраст, превышавший возраст самых высоких из деревьев, смутно маячивших позади, она двигалась на удивление легко и грациозно, похожая на скользящую над землей тень. Пес шел за ней по пятам, а ворон сидел у нее на плече, готовый броситься в лицо солдату в случае нужды. Цепкая память, позволявшая ведьме при необходимости моментально вспоминать заклинания, состоящие из сотен слов, все буквы древесного алфавита, языки многочисленных обитателей леса и рецепты волшебных снадобий, теперь помогала ей в поисках места, где тремя месяцами раньше кровь Морена Каэрна впиталась в землю. Поняв, что означенное место близко, она остановилась и нагнулась, высматривая в темноте молодое растение. Наконец она увидела его, маленький кустик, сохранивший до ранней осени последние блестящие ягоды и желтые цветы. Ведьма опустилась на колени, приняв такую же позу, в какой стоял здесь Морен Каэрн в день своей казни, и начала руками разрыхлять землю вокруг толстого комля кустика. Земля была твердой, и с помощью какого-нибудь инструмента дело пошло бы быстрее, но чтобы растение не потеряло волшебную силу, требовалось работать голыми руками. Основательно разрыхлив землю, ведьма принялась медленно ходить кругами вокруг растения, напевным полушепотом произнося молитву, обращенную к зеленому духу природы. Выпевая слова молитвы монотонным мелодичным голосом, она думала о бедном Каэрне и проливала слезы, зная, что скоро присоединится к нему. Ведьма достала из-под плаща длинную веревку, свитую из тонких стеблей ползучих растений, и крепко привязала один конец к комлю кустика. Держа другой конец в руке, она отступила на 20 шагов назад и все тем же соловьиным свистом подозвала пса. Он подошел и сел на задние лапы, позволив хозяйке обвязать веревку вокруг своей шеи. Туго затянув узел, она ласково потрепала пса по загривку, поцеловала в макушку и прошептала: «Сиди здесь, Махут!» И пес не двинулся с места, когда она отошла от него еще на шаг. Потом она извлекла из висевшего у нее на поясе мешочка 4 маленьких шарика, скатанных из шерсти дикой овцы, и осторожно засунула 2 из них в уши пса и 2 в свои собственные. Луна ненадолго скрылась за набежавшим облаком, и пока ведьма ждала ее появления, ворона слетела с ее плеча. Вскоре око луны опять уставилось на нее с высоты, и она обеими руками поманила к себе пса. Махут двинулся вперед, но остановился, когда привязанная к кустику веревка туго натянулась. Ведьма упала на колени, широко раскинула руки, и пес рванулся к ней изо всей силы. Корень растения выдернулся из земли, и ночь прорезал истошный вопль, подобный звериному воплю роженицы, пронзительный крик, звуковой аналог острой булавки, впивающейся в сердце. Хотя ведьма предусмотрительно заложила уши себе и псу, она увидела, какое действие оказал дикий вопль на Махуда, обладавшего более острым слухом. Пес замер на месте, словно оглушенный. Глаза у него остекленели, он шумно выдохнул длинную струю пара и бессильно опустился на задние лапы. Не мешкая ни секунды, ведьма бросилась вперед, на бегу выхватывая из-за пояса нож. Одним быстрым плавным движением она подхватила с земли вырванный корень растения и коротко дернула за поводок, предупреждая Махуда приготовиться к бегству. Потом она перерубила ножом веревку, и они понеслись через поле, подобно стремительно скользящим над землей теням. Ведьма во весь дух неслась к лесу, и ворон, шумно хлопая крыльями, летел у нее над левым плечом. Птица громко каркнула, извещая хозяйку, что солдаты услышали крик и скачут верхом за ними. Капюшон упал с головы ведьмы, и длинные серебристые волосы развивались у нее за спиной, служа ориентиром для преследователей. Когда до лесной опушки оставалось сотня ярдов, она услышала частый топот копыт позади.
Возглавлявший погоню воин громко крикнул чуть отставшим товарищам. «Это старая корга!» И на скаку вложил стрелу в лук. Он натянул тетиву, целясь ведьме прямо в спину, и уже собрался отпустить, когда что-то налетело на него, ударило по лицу. Черный сгусток ночи, с сильными крыльями и острыми когтями, впившимися ему в правый глаз. Выпущенная дрогнувшей рукой стрела не поразила цель, воткнувшись в землю там, где всего секунды и раньше находилась ступня ведьмы. Махут вырвался вперед и уже нашел укрытие под сенью леса. Ворона улетела, а ведьма продолжала бежать изо всех сил, но до опушки еще оставалось добрых 50 ярдов, и теперь остальные всадники настигали ее. Возглавлявший погоню солдат выхватил из ножен меч и пришпорил коня. Дважды клинок со свистом рассек воздух прямо позади нее, каждый раз отрубая пряди длинных седых волос. А когда воин решил, что теперь-то уж точно достанет старую коргу, они как раз достигли опушки леса. Он широко размахнулся, собираясь полоснуть ее мечом по спине, но она успела прыгнуть вперед и избежать удара. Длина и высота прыжка поражали воображение. Свободной рукой ведьма ухватилась за нижнюю ветвь ближайшего дерева и вскарабкалась на него с резвостью ребенка на сотню лет ее младше. Остальные воины подъехали к своему товарищу как раз вовремя, чтобы услышать, как она быстро перепрыгивает с дерева на дерево, скрываясь все глубже в темные чащи леса. Джеффри Форд. «Зеленое слово». Продолжение. Черный пес ждал свою хозяйку возле подземной пещеры, вход в которую представлял собой нору, вырытую в густых ивовых зарослях. Оказавшись в своем безопасном убежище, ведьма сразу же вытащила из-под плаща мандрагору. Поднеся растение к горящему факелу, она внимательно рассмотрела причудливые формы корень. Он походил на маленького человечка с двумя руками, торчащими из утолщенной середины туловища, и двумя ногами в виде перевернутой буквы «V». Наверху, где она сейчас срезала травянистую часть растения, находился луковицеобразный нарост, похожий на недоразвитую голову. Эта маленькая деревянная кукла отвечала всем требованиям. Ведьма села на груду оленьих шкур, покрывавших низкий каменный выступ под горящим факелом. Достав из-за пояса нож, она взяла его не за костяную ручку, а за середину клинка, чтобы лучше управлять острием. При вырезании лица на корне мандрагоры она использовала древнюю технику под названием «упрощение». В первую очередь она осторожно проковыряла два глаза, неглубокие дырочки на равном расстоянии от середины луковицеобразной головы. Сделав два вертикальных надреза по центру под глазами, она получила на поверхности луковки чуть выступающую полоску носа, уголки которого аккуратно подрезала снизу. Потом она сделала надрезы на конечностях в местах примерного расположения локтевых, коленных, кистевых и голеностопных суставов. Теперь оставалось самое последнее, но самое важное – рот. Установив острие прямо под носом, она крутанула костяную ручку ножа, вырезая глубокую круглую дырочку. Затем она положила нож на шкуры рядом, одной рукой прижала корень мандрагоры к груди, словно младенца, и, легко раскачиваясь взад-вперед, затянула тихую песню на языке, древнем, как сам лес. Большим пальцем свободной руки она безостановочно потирала грудь деревянной куколки. Странная колыбельная продолжалась почти час, покуда ведьма не почувствовала слабый трепет корня в ответ на прикосновение. Как всегда в таких случаях, поначалу пульсация жизни существовала только в ее воображении, но постепенно превращалась в реальные движения. И, наконец, существо начало по-настоящему извиваться и корчиться. Положив судорожно шевелящийся корень на колени, ведьма снова взяла нож и сделала аккуратный надрез на своем большом пальце, которым растирала куколку, пробуждая в ней токи жизни. Когда мандрагоровый человечек испустил первый чуть слышный писк, она поднесла порезанный палец к круглому ротику и осторожно выдавила в него три капли крови, наполнив отверстие до краев. Вкусив ее жизни, крохотное существо загукало, засучило ручками и ножками. Она встала и отнесла его в заранее приготовленную маленькую колыбельку. Потом поглядела на ворона, сидевшего на оленьем черепе, установленном на каменном столе у противоположной стены пещеры, и коротко кивнула. Птица прокаркала одно единственное слово и вылетела из логова ведьмы. К утру все оставшиеся в живых лесные люди выстроятся в очередь у колыбельки, и каждый отдаст по три капли своей крови ради жизни странного младенца.

Король благочестивый ненавидел зиму, ибо яростные ветры, завывавшие за стенами дворца мучительно долгими ночами, казались голосом голодного зверя, явившегося сожрать его. Холод пробирал до костей, воспламеняя суставы, и всякий раз, выглядывая из окна, он видел лишь пасмурное небо и свое королевство, глубоко погребенное под толстым слоем снега сероватого трупного цвета. В течение суровых зимних месяцев, казавшихся бесконечными, он часто мучился мыслью, что у него нет наследника, призванного увековечить его имя. Благочестивый исподволь давал всем понять, что дело здесь в королеве, которая, намекал он, бесплодна, но которую он, будучи человеком чести, никогда не предаст, взяв другую жену. Однако горничные знали, наверное, что бесплодием страдает вовсе не королева. И когда ветры завывали в ночи достаточно громко, чтобы заглушить голоса, они нашептывали об этом пажам, которые, в свою очередь, нашептывали воинам, которым уже не с кем было поделиться секретом, кроме как друг с другом и со своими лошадьми. Спасаясь от яростного зверя зимы, король благочестивый проводил большую часть дня в своем саду наслаждений. Здесь, замкнутые в четырех стенах, царило вечное лето. Аккуратные, идеально симметричные ряды тюльпанов, гиацинтов и роз, введенных в заблуждение и цветущих в пору глубокого сна всей природы, росли под хрустальным куполом, который собирал скудные солнечные лучи и усиливал их тепло и яркость. Массивные печи под полом обогревали огромное помещение, и каждый день сюда выпускали бабочек, которых выращивали специально для придания большей достоверности фальшивой обстановке. Слуги, в совершенстве освоившие искусство подражания птичьим голосам, размещались в прилегавших к саду наслаждений помещениях и воспроизводили соловьиные трели и щеглиный щебет, передававшиеся в оранжерею по длинным трубам. Во второй половине того дня, когда королю сообщили о первых приметах весны, замеченных в лежащем за стенами дворца мире, он сидел на троне посреди зимнего сада, давая аудиенцию своему философу. На складном столике перед троном стояло замысловатое устройство, буквально

0: совершая движение по эллиптическим орбитам. «Видите, Ваше Величество», — сказал философ, указывая на голубой шарик, превосходящий размерами все остальные.
1: «В самом центре Вселенной находится Земля, самое главное творение Всевышнего, являющееся домом для самого совершенного его творения — человека. Все остальные небесные тела — Солнце, Луна, прочие планеты и звезды — вращаются вокруг Земли, свидетельствуя нам свое почтение, как мы свидетельствуем свое почтение Богу».
0: Замечательно. Король внимательно смотрел на устройство, видя в нем лишь очередное подтверждение значимости своей роли в общей системе мироздания.
1: «Желаете ли вы самолично привести механизм в действие?» — спросил философ.
0: «Да». Король встал и разгладил складки на своем одеянии. Потом подошел к столику и взялся за ручку ящика. Он осторожно привел небесную сферу во вращение и исполнился сладостного чувства всемогущества, заглушившего зимнюю боль в суставах и на мгновение прогнавшего тяжелую мысль о наследнике. Упоенный сознанием своей силы, он ощутил токи новой энергии, пробегающие сквозь тело, и начал крутить ручку быстрее, еще быстрее, расплываясь в счастливой улыбке по мере того, как планеты разгонялись все сильнее, послушные его воле.
1: «Осторожнее, Ваше Величество!» — тревожно сказал философ.
0: Но в этот момент в механизме что-то сломалось, все устройство рассыпалось на части, и стеклянные шарики веером брызнули в воздух, чтобы разбиться о каменный пол сада. Король с недоуменным видом уставился на зажатую в кулаке ручку, отвалившуюся от ящика.
2: «Что это значит?» — крикнул он. «Ты оскорбил мои чувства своей бездарной моделью мирового хаоса!»
0: Охваченный гневом, он развернулся и ударил философа по голове отломанной рукояткой, сбив с него остроконечный колпак. В тот день философ лишился бы не только колпака, если бы разгневанного короля не отвлекли. Благочестивый уже собирался отдать приказ о казни, когда в оранжерею вошел капитан королевской стражи с каким-то свертком в руках.
2: «Прошу прощения, Ваше Высочество», — сказал он, — «но у меня важные новости».
0: «В твоих интересах, чтобы они оказались хорошими», — сказал король, все еще стараясь справиться с дыханием. Он тяжело опустился на трон.
2: «Отряд под моим командованием, на прошлой неделе посланный Вашим Высочеством в лес, только что вернулся. Все оставшиеся в живых лесные люди захвачены в плен и сейчас находятся на тюремном дворе под стражей. Их 60 человек, в основном женщины, старики и дети».
0: Благочестивый выпрямился на троне.
2: «Молодцы», — сказал он солдату.
3: «А ведьма?»
2: «Мы наткнулись на нее в лесу. Она стояла на окруженной ивами полянке, со сложенными на груди руками, словно поджидая нас. Я тихонько подозвал своего лучшего лучника и шепотом приказал использовать стрелу с отравленным наконечником. Он уже натянул тетиву и прицелился, когда я вдруг увидел, что старуха смотрит прямо на длинные висячие ветви ивы, под которой мы прятались в футах в 30 от нее. За мгновение до того, как стрела вонзилась ей в сердце, она улыбнулась и, не издав ни звука, упала ниц, мертвая».
0: «Вы принесли тело?» «Я хочу сжечь его», — сказал благочестивый.
2: «Тела нет, Ваше Высочество».
0: «Объясни», — велел король, начиная терять терпение.
2: «Едва только лучник поразил цель, мы вышли из-за деревьев, чтобы схватить ведьму, но еще не успели дотронуться до нее, как ее тело превратилось в смерч одуванчиковых семян. Клянусь вам, на моих глазах она трижды повернулась кругом, подобно демону песчаной бури, а потом ветер подхватил и рассеял облако легкого пуха, в которое она обратилась».
0: Благочестивый кивнул, задумался на секунду, а потом сказал: «Отлично. Что у тебя в руках?» Солдат развернул сверток и показал королю книгу.
2: «Мы нашли это в ведьминой пещере», — сказал он.
0: Король протер глаза кулаками.
4: «Как такое возможно?» — проговорил он. «Это благая книга, которую я храню в своей опочивальне. Просто уму непостижимо».
2: «Наверное, она украла ее у вас, Ваше Высочество».
0: Благочестивый попытался вспомнить, когда брал и читал книгу в последний раз. Наконец вспомнил —

0: в ночь после казни Каирна. Она лежала у открытого окна.
1: Боже, те ужасные птицы из моего ночного кошмара!
0: Охваченный тревогой, король боязливо оглянулся через одно и другое плечо, а потом добавил:
1: «Кошелек золотых монет лучнику, застрелившему ведьму!»
0: Капитан кивнул.
1: «Что делать с пленниками?» — спросил он.
2: «Казните всех, кто откажется принять нашу веру, а остальные пусть разучат гимн, который исполнит весной в день турнира. Мы покажем нашим гостям, как обращать язычников в истинно верующих».
1: «Слушаюсь, ваше высочество!»
0: Капитан вручил королю книгу, а потом повернулся и покинул сад. К тому времени философ незаметно ускользнул прочь, чтобы спрятаться подальше, и благочестивый остался один в саду наслаждения.
1: «Тихо!» —
0: рявкнул он, пресекая птичий щебет, который теперь казался похожим на зловещее бормотание заговорщиков. Он откинулся на спинку трона, утомленный дневными делами. Пролистав благую книгу, он нашел свое любимое место, где в изысканных выражениях говорилось о мести. Он попытался читать, но, умиротворенный мыслью о смерти ведьмы, начал клевать носом. Он закрыл глаза и заснул с открытой книгой на коленях. Бабочки-однодневки умирали одна за другой, и осколки вселенной валялись на полу вокруг трона.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Турнир проводился на огромном поле, простиравшемся между стенами дворца и опушкой леса. Наступила весна, в согласии с заведенным порядком вещей, и широкая равнина покрылась зеленой молодой травой. Дни стояли теплые и ясные. В такие дни хорошо лежать на солнце и грезить наяву, глядя в бездонное синее небо. И если бы не турнир... Так или иначе, сейчас в воздухе разносились торжествующие крики толпы и мучительные стоны воинов, пораженных мечом Красного Рыцаря. Благочестивый восседал на троне, установленном на помосте под парусиновым навесом, а по обе руки от него размещались сановные гости из Южных Королевств. Он не помнил, когда еще испытывал такое удовольствие и возбуждение, ибо все происходило именно так, как он предполагал. Великолепный дворец благочестивого и безропотное повиновение его подданных произвели на гостей сильнейшие впечатления. Он ежечасно отдавал по дюжине приказов таким властным тоном, заслышав который и камень подскочил бы со словами «Слушаюсь, ваше величество!». Среди всего прочего, благочестивый получал немалое удовольствие от вида красного рыцаря, поражавшего одного за другим чужестранных соперников. Его безжалостный меч дробил плечевые суставы, перебивал голени и протыкал бока, с легкостью раскалывая железные доспехи соперников. Когда один бедолага, гордость Белфании, рухнул наземь с пронзенным сердцем, король с сочувственной улыбкой подался вперед и пообещал послу упомянутого королевства послать стадо коз семье погибшего. Пока это была единственная смерть на четырехдневном состязании, и она не особо омрачила праздник. На четвертый день турнира, когда последний противник рухнул на землю со сломанной ногой и начал корчиться от боли, благочестивый выпрямился на своем троне и громко зааплодировал. Когда проигравшего унесли с поля, король крикнул:
2: «Есть ли среди присутствующих рыцари еще желающие помериться силой с нашим победителем?»
0: Он прекрасно знал, что все представители остальных королевств потерпели поражение, и махнул рукой одному из своих советников, чтобы обращенные начали петь. Хор скованных цепями друг с другом лесных людей в ножных кандалах медленно выступил вперед и пропел первые ноты гимна, которые несчастным вбивали в память все последние недели. Однако секунду спустя пение заглушил возбужденный гул толпы, ибо на поле брани вышел новый соперник. Высокий и долговязый, он был не в доспехах, а в запахнутом черном плаще с капюшоном, и вместо меча, палицы или пики держал в руке всего лишь длинный посох, вырезанный из ветки дерева. Увидев изумленное лицо короля, красный рыцарь повернулся к своему новому противнику. Толпа зрителей, хор и сановники разом умолкли.
2: «Ты что, посмеяться вздумал?» — проревел король, обращаясь к человеку на поле.
4: «Вовсе нет, Ваше Величество! Я вызываю на бой Красного Рыцаря!» —
5: ответил незнакомец голосом, похожим на треск переламываемой дубовой ветки. Король, не ожидавший подобного происшествия на своем турнире, пришел в раздражение и крикнул «Хорошо!», а своему рыцарю велел «Разруби его пополам!». Когда Красный Рыцарь выступил вперед, незнакомец расстегнул пряжку на горле и сбросил плащ на землю. Зрители хором испустили крик, нечто среднее между изумленным восклицанием и воплем ужаса, ибо перед ними стоял человек с деревянным телом, подобный ожившему дереву с покрытыми корой конечностями, похожими на ветви, но обладавшими замечательной гибкостью. На ногах у него нежно зеленели молодые побеги, а пальцы, сжимавшие жалкое оружие, представляли собой отростки разветвленного корня, с кончиков которых свисали тонкие корневые нити. Одетое серой бугристой корой тело напоминало суковатое бревно, и местами из него торчали тонкие веточки с зелеными листьями на концах. Вместо волос на луковицеобразной голове росла густая листва, а подбородок покрывала травянистая щетина. Из середины груди, прямо под местом, где у обычных людей находится сердце, выступала короткая ветка с крупным голубым плодом. Бесстрастное выражение, словно грубо вытесанное на лице деревянного человека, не менялось, покуда Красный Рыцарь не шагнул вперед и не отсек резким ударом меча корнеобразную кисть, сжимавшую посох. Тогда темный провал рта растянулся в беззубой улыбке, и под глазами собрались веселые морщинки. Красный Рыцарь отступил назад, чтобы насладиться муками соперника, но незнакомец не обнаружил ни малейших признаков страдания. Он поднял искалеченную руку, демонстрируя ее присутствующим, а потом в мгновение ока на месте отрубленной выросла новая кисть. Красный Рыцарь явно был ошеломлен, ибо не пошевелился, когда древесный человек подошел к нему вплотную и поднес свою новую руку к голове противника. Когда, наконец, лучший воин короля вновь обрел способность двигаться, было уже слишком поздно. Все собравшиеся увидели, как 5 острых отростков корня молниеносно удлинились, похожие на змей в стремительном броске, и проникли в глазные прорези шлема. Раздался дикий вопль, и из металлических сочленений доспехов засочилась кровь. Рыцарь забился в конвульсиях, и железные руки с громким лязгом захлопали о железные бока лад. Широкий меч упал острием вниз и воткнулся в мягкую весеннюю землю. Когда незнакомец отнял руку от шлема, и окровавленные пальцы быстро сократились до первоначальной длины, Красный Рыцарь пошатнулся и с грохотом рухнул на спину. Благочестивый мгновенно крикнул своих лучников. Трое из них выступили вперед и выпустили стрелы в нового победителя. Все стрелы поразили цель, глубоко вонзившись в деревянное тело. Древесный человек небрежно выдернул их, а потом двинулся к помосту, и все зрители, солдаты и сановники бросились на утек. Король остался один. Не в силах пошевелиться, он сидел и в ужасе таращился на приближающееся существо. Парализованный страхом, благочестивый смог лишь закрыть глаза. Он ждал, когда острые корни пробьют его грудь и пронзят сердце. Мгновения казались королю вечностью, но в конце концов он осознал, что ничего не происходит. Не в состоянии больше выносить этой неопределенности, он открыл глаза и увидел нечто уму непостижимое. Древесный человек стоял перед ним на коленях.
6: «Мой господин!»
5: — проговорил незнакомец своим громким скрипучим голосом, а потом поднялся на ноги и сказал:
6: «Полагаю, как победитель турнира, я вправе рассчитывать на праздничный ужин».
7: «Конечно!» — сказал благочестивый, дрожа от облегчения. «Ты замечательный воин! Как твое имя?»
6: «Вертум!»
5: — ответил древесный человек. На стол, спешно принесенный в сад наслаждений, выставили лучшие во дворе столовые приборы. Накрыли только на двоих — на благочестивого и деревянного рыцаря. Послам и сановным гостям предложили принять участие в пиршестве, но все они внезапно вспомнили о неотложных делах, ждущих их в родных королевствах, и уехали сразу после турнира. Король ел жареного гуся, а Вертум попросил лишь свежей воды и большое ведро земли, чтобы на время погрузить туда свои уставшие ноги. По 4 стенам сада стояли солдаты, получившие приказ держать острые мечи наготове, на случай, если дружелюбное настроение незнакомца вдруг переменится. Благочестивый испытывал страх перед древесным человеком, но одновременно хотел узнать об источнике его жизненной силы и чудесных способностей.
7: «Итак, друг мой, насколько я понимаю, ты родился в лесу?» – спросил король.
5: Он пытался смотреть в глаза гостя, которые мигали, округлялись и щурились, хотя представляли собой всего лишь выдолбленные отверстия в коре лица.
6: «Ведьма извлекла меня из земли», — ответил он.
7: «Ведьма?»
5: Благочестивый на мгновение замер с гусиной ногой в руке.
6: «Да, она сотворила меня с помощью одного из своих магических заклинаний, но потом покинула. Я не знаю, где она теперь. Я изнемогал от одиночества и нуждался в обществе людей. Я наблюдал за дворцом издали и хотел жить здесь с вами».
7: «Мы тебе очень рады», — сказал король.
6: «Ведьма говорила, что вы живете по книге. Она показала книгу и научила меня читать ее, чтобы я знал, как вести войну с вами».
7: «Ты желаешь мне зла?» — спросил благочестивый.
6: «Нет, поскольку, когда я начал читать, книга захватила меня и пробудила во мне желание покинуть лес. Я принял участие в турнире, чтобы заслужить место во дворце».
7: «И ты заслужил», — сказал благочестивый. «Я сделаю тебя своим первым рыцарем».
5: Тут Вертум процитировал любимое место короля из благой книги.
6: «Разве не замечательно сказано?» — спросил он.
5: Перестав жевать, благочестивый потряс головой.
7: «Поразительно!»
5: Впервые за время общения со странным существом он говорил искренне.
6: «Вы близки к Всевышнему?» — спросил Вертум.
7: «Очень близок», — ответил король.
5: Наступила долгая пауза, во время которой благочестивый просто сидел и смотрел, как гость жадно пьет из огромной чаши.
7: «Позволь поинтересоваться, что это за большой голубой плод у тебя на груди?» — король указал пальцем.
6: «Это мое сердце», — сказал Вертум. «В нем содержится слово».
7: «Какое слово?» — спросил благочестивый.
6: «Помните, как в книге описывается сотворение мира?»
7: «Да».
6: «Что Всевышний делает под конец?»
7: — спросил древесный человек. «И что же?»
6: «Он оживляет сотворенные вещи словом. Он говорит: да будет свет, и становится свет. Для каждого своего творения Бог использует особое слово. В этом плоде содержится зеленое слово. Оно дает мне жизнь».
7: «И такое слово есть в каждой вещи мира?» — спросил благочестивый.
6: «Да».
5: Указательный палец гостя удлинился и проткнул грушу, лежавшую на блюде перед королем. Когда палец сократился до прежнего размера, Вертум отправил плод в рот и сказал:
6: «В каждом животном, в каждом человеке, в каждом камне содержится свое слово. И эти слова Всевышнего делают все вещи мира тем, чем они являются».
5: Внезапно потеряв аппетит, король отодвинул в сторону тарелку.
7: «Но если твой плод содержит зеленое слово, почему он голубой?» — спросил он.
6: «У него только кожица голубая, наподобие голубого неба, обволакивающего землю».
7: «Можно потрогать?» — спросил благочестивый.
6: «Конечно», — сказал Вертум. «Только осторожно, пожалуйста».
7: «Даю слово».
5: Благочестивый встал и медленно протянул дрожащую руку через стол. Он обхватил пальцами голубой плод и легонько сжал. На деревянном лице появилась гримаса боли.
6: «Довольно», — сказал древесный человек.
5: «Еще немного», — сказал король и легким рывком сорвал плод с ветки. В тот же миг лицо Вертумна утратило всякое выражение. Руки ветви бессильно повисли вдоль тела, и голова склонилась к плечу. Благочестивый опустился обратно на трон, не в силах поверить, что одолеть чудовище оказалось так легко. Он поднес плод к глазам и повертел в пальцах, размышляя о слове, спрятанном под тонкой голубой кожицей. Правитель сидел в глубоком раздумье, составляя в уме изысканную фразу примерно следующего содержания. «Он получит все, чего желает, с такой же легкостью, с какой сорвал сей голубой приз».
7: Мысль показалась благочестивому слишком сложной. Голубой шарик Земли, созданный философом модели Вселенной, стал мешаться у него в сознании с диковинным плодом.
5: Он вздрогнул и чуть не выронил драгоценный предмет, когда бездыханный гость внезапно испустил протяжный стон. Король поднял глаза и увидел другой голубой плод, стремительно растущий на груди древесного человека. Он быстро округлился, словно надуваемый воздушный шарик. Благочестивый задохнулся от удивления, когда гость, еще минуту назад мертвый, улыбнулся и поднял свои руки ветви.
6: «Теперь моя очередь», — сказал Вертум и наставил на короля свои корневидные пальцы, мгновенно начавшие удлиняться.
5: «Стража!» — крикнул благочестивый, но солдаты уже подскочили с обеих сторон и, разом взмахнув мечами, отрубили деревянные руки. Немедленно, ни секунды, благочестивый перегнулся через стол и сорвал новый плод. Вертум опять откинулся на спинку кресла бездыханный.
7: «Живо разрубите его на куски и сожгите все до последней веточки!»
5: Держа по трофею в каждой руке, король встал с трона и вышел из сада наслаждений. Позади раздавался частый стук мечей о дерево. «Вот возмещение за утрату красного рыцаря», — думал он. «Нечто гораздо более сильное, чем человек, закованный в железо».
8: Джеффри Форд. «Зеленое слово». Окончание.
5: Когда благочестивый приказал привести к нему одного из лесных людей, он понятия не имел, что выбранная стражниками юная женщина является дочерью Морена Кайерна. Она была высокой, тоненькой и гибкой девушкой 15 лет с длинными белокурыми волосами, отливавшими на свету нежнейшими оттенками зеленого. Пленные мятежники, до сих пор содержавшиеся в тюремном дворе, влачили мучительное существование. Тех, кто не предпочел казнь переходу в новую веру, кормили скудно, используя еду лишь для того, чтобы удержать обращенных на праведной стезе. Они получали пищу, если молились, но никогда не доедались досыта. Поэтому, как и все остальные, эта девушка была чрезвычайно худой. Она стояла перед королем, сидевшим за столом в своем кабинете. На блюде перед ним лежали два голубых плода, сорванные с груди Вертумна. «Ты голодна, деточка?» – спросил король. Испуганная до смерти девушка, знавшая об участи своего отца и видевшая казни своих соплеменников, нервно кивнула. «Прискорбно», – сказал благочестивый. «В возмещении твоих страданий я заказал особое угощение для тебя. Вот фрукты», – он указал пальцем на блюдо. «Съешь один».
8: Она опасливо посмотрела на солдат, которые стояли рядом и следили за каждым ее движением.
9: «Все в порядке».
8: Благочестивый старался говорить по возможности ласковым тоном. Девушка протянула руку и осторожно взяла голубой плод. Поднося его ко рту, свободной рукой она убрала с лица волосы. Когда она откусила первый кусок, король подался вперед и впился в нее выжидающим взглядом. Он не знал, чего ждать, и опасался худшего, но девушка, прожевав и проглотив первый кусок, улыбнулась и принялась жадно есть дальше. Она съела плод так быстро, что благочестивый едва успел заметить, что мякоть у него хоть и зеленая, но сочная, как у апельсина. В считанные секунды в руке у девушки не осталось ничего, кроме косточки.
9: «Ну как?»
8: – спросил король.
9: «Я в жизни не пробовала ничего вкуснее», – прошептала она.
7: «Ты хорошо себя чувствуешь?»
9: «Ко мне вернулись силы»,
8: — сказала она и улыбнулась.
7: «Отлично».
8: Он знаком приказал одному из стражников отвезти пленницу обратно в темницу.
9: «Благодарю вас», —
8: сказала она. Как только она в сопровождении стражника вышла из кабинета, король сказал оставшемуся солдату: «Если к ночи она останется жива, доложи мне». На вкус голубой плод напоминал прохладный, разведенный водой сахар, но все же сладкий и жидкий сок отдавал чуть заметной горечью. С каждым укусом король пытался получше определить вкус фрукта, но когда уже приблизился вплотную к пониманию, обнаружил вдруг, что съел все без остатка. На ладони у него лежала лишь овальная черная косточка, похожая на крохотное черное яйцо. Поскольку диковинное лакомство не оказало на него мгновенного действия, король предположил, что тайное слово содержится в темной сердцевине плода, и поэтому проглотил косточку тоже. Потом он стал ждать. Он сидел у окна в своей опочивальне и смотрел в прохладную весеннюю ночь, слыша похрапывание своей жены и жалобное пение невидимой птицы далеко в лесу. Он задавался вопросом, какое действие окажет на него фрукт, если вообще окажет.
7: В худшем случае он тяжело заболеет и умрет. Но поскольку лесная девушка всего час назад была жива, можно с уверенностью предположить, что он тоже останется в живых. В лучшем случае он обретет знания и могущество, ради которых стоило рисковать. Узнав тайный язык Всевышнего, даже одно только зеленое слово, он получит безграничную власть над миром и бессмертие.
8: Каждая желудочная колика, каждый скрип больного сустава заставляли благочестивого думать, что изменения начались. Он лихорадочно рылся в уме, пытаясь вызвать из недр сознания слоги священного слова. Перед мысленным взором короля проходила вся его жизнь, не быстро, а медленной чередой сменяющих друг друга картин. Он увидел себя ребенком, своих родителей, свою молодую жену, друзей и товарищей, с которыми он водился, когда был не старше девушки, попробовавшей сегодня плод для него. Каждый из образов настойчиво взывал к его вниманию, но он игнорировал призывы, всецело поглощенные желанием овладеть высшей тайной. Медленно тянулись часы, и вместо откровения благочестивый получил лишь усталость, порожденную разочарованием. Наконец он заполз в постель и мгновенно заснул рядом с женой. Во сне он возобновил свои поиски и в странном царстве сновидений преуспел больше. Он шел по лесу под ветвями гигантских сосен. Там, где солнечные лучи пробивались сквозь хвойный полог и ложились на землю, он обнаруживал, что приближается к пониманию смысла зеленого слова. Когда он вступил в одну из таких лужиц солнечного света и остановился там, мысль вихрем закружилась у него в голове, подобием призрака, круглого, как сам плод. Он вдруг понял, что слово состоит из единственного слога, в свою очередь состоящего из двух сущностей, одна из которых означает «жизнь», а другая «смерть». И они слиты, растворены одна в другой. Он попытался произнести зеленое слово, но, открыв рот, сумел выговорить лишь собственное имя. Потом он проснулся и осознал, что кто-то зовет его.
7: «Король благочестивый», — сказал начальник стражи.
8: «В чем дело?» — спросил он.
7: «Лесные люди бежали!»
10: «Что?» — рявкнул он.
7: «Да я отрублю тебе голову!» «Ваше высочество, мы нашли солдат охраны тесно опутанными ползучими растениями, не позволявшими им сдвинуться с места. И, как ни странно это звучит, за ночь в тюремном дворе выросло дерево, перекинувшее ветви через крепостную стену до самой земли. По-видимому, узники перебрались по ним. Один из солдат попытался преследовать беглецов верхом, но огромный черный пес набросился на него и выбил из седла».
8: Благочестивый резко откинул покрывало и выскочил из постели. Он собирался отдать солдатам приказ броситься в погоню и убить всех до единого, но внезапно великое смятение подобием облака заволокло его ум. Призрак зеленого слова снова парил, кружился у него в сознании, и когда, наконец, он открыл рот, чтобы произнести приказ, то не сумел издать ни звука. Вместо этого из горла у него вдруг выполз покрытый листьями стебель и начал стремительно удлиняться. Король схватился за грудь, и выстрелившая из него лоза обвилась вокруг шеи и туловища солдата, намертво прижав руки к бокам. Потом появилась еще одна лоза и еще одна. И, наконец, из разодранного рта короля неудержимо полезли волокна зеленой жизни, тесно обвивая все предметы подряд. Тут проснулась королева, бросила взгляд на мужа и с диким визгом вылетела из спальни. К вечеру дворец превратился в лес. Все, кто не бежал под натиском растительности, остался и попытался сражаться с ней, оказались пойманными в непролазную сеть зеленой паутины. Все дворцовые покои и комнаты, кухня, камеры тюремной башни, огромные столовые залы, сад наслаждений и даже убежище философа заросли густолиственными стеблями. Королева и все остальные подданные, не послушавшиеся губительного приказа короля, шли на юг, обратно к своим родным местам. Благочестивый, намертво приросший к месту, где стоял сегодня утром, теперь представлял собой буйный фонтан листвы и вьющихся усиков ярко-зеленого цвета. Мох прорастал на его лице и руках, и узловатые подагрические пальцы стремительно превращались в корявые ветки. В травянистой бороде распускались одуванчики. В лужицах, еще недавно бывших глазами, плавали крохотные водяные лилии. Когда солнце скрылось за темной стеной леса, часть зеленого слова, означавшая жизнь, покинула короля,
5: и теперь у него осталась только смерть. На дворец спустилась тишина, нарушаемая лишь соловьиными трелями и легким шелестом бабочек, вырвавшихся из сада наслаждений в широко распахнутый мир. Всем лесным людям представлялось очевидным, что дочь Морена Каэрна, Элиса, устроившая им побег силами земной магии, должна занять место ведьмы. Они исполнялись уверенности, когда видели, как девушка проходит между деревьями с вороной на плече и Махудом, следующим за ней по пятам. Она поселилась вместе со своей матерью в пещере в ивовых зарослях и начала изучать все сохранившееся наследие своей предшественницы. В один прекрасный день в конце весны она посадила в землю зернышко голубого фрукта, источник волшебной силы, дарованной ей благочестивой. Из зернышка выросло дерево, как две капли воды, похожие на вертумна. Оно не шевелилось и не говорило, но одним своим присутствием привносило покой в душу Элисы, напоминая о тихой, сдержанной силе отца. С появлением новых способностей у нее появились и новые обязанности перед лесными людьми, искавшими у нее помощи в восстановлении разрушенных домов и нарушенного течения жизни. Вечером каждого дня она приходила к деревянному рыцарю и рассказывала о своих надеждах и страхах, и в его молчании находила мудрые советы и поддержку. Она глубоко опечалилась осенью, когда с древесного человека начали опадать сухие листья, и кора стала отставать от ствола, обнажая растрескавшуюся древесину. Однажды холодным вечером она пробралась сквозь оранжевую листву и подошла к нему вплотную, чтобы поблагодарить за все, покуда зима не поглотила его. Когда она остановилась перед ним, с неба посыпался легкий снег. Она протянула руку, дотронулась до грубой коры лица и едва только прикоснулась к ней пальцами, нашла ответ на вопрос, которым мучилась все лето. Она все никак не могла понять, почему голубой плод стал для нее спасением и чудесным даром, но в то же время погубил короля благочестивого. Теперь она осознала. Король получил зеленое слово, но не постиг его сокровенного смысла. «Любовь для одних проста и естественна, — подумала она, — а для других невозможно». И все последующие годы, из сезона в сезон, она сеяла бесхитростное зерно этого слова в сердцах своих ближних. И хотя скончалась в глубокой старости, осталась навеки живой.
11: Ой, да, это был лазарет туманной юности. И как вам сказать? Из того, что у нас снимается, вы сами во многом хотели бы сняться. Вот вам так.
12: Марбек мчался по великой западной дорожной равнине. Высоко над ним солнце плясало, как огненная погремушка, пока он брал бесчисленные подъемы на скорости более 160 миль в час. Он не притормаживал, чтобы там не было впереди, но укрытые глаза Дженни замечали все камни и выбоины заранее, и она тщательно избегала их, так что иной раз он даже не замечал легчайшего поворота рулевой колонки. Хотя ветровое стекло было затенено, и он надел дорожные очки, блеск оплавленной равнины обжигал глаза, и по временам ему мерещилось, что он ночью придет... что он ночью ведет быстроходный катер под ярчайшей луной иных небес по озеру Серебряного Огня. Позади него вздымались огромные волны пыли и повисали в воздухе, потом медленно оседали. «Ты выматываешь себя, — сказала радио. — Изо всех сил стискиваешь баранку, напрягаешь глаза. Почему бы тебе не отдохнуть? Разреши, я затуманю стекла. Поспи, а я справлюсь сама». «Нет, — сказал он. — Я так хочу». «Ладно, — сказала Дженни. — Я просто спросила». «Спасибо». Минуту спустя из радио полилась музыка. Струнная, вкрадчивая. «Прекрати. Прошу прощения. Просто подумала, что это тебя расслабит. Когда мне понадобится расслабиться, я тебе скажу сам. Учту, Сэм. Извини». После этого краткого разговора тишина стала угнетающей. Как-никак, Дженни была отличной машиной, и Мердок это знал. Ее всегда заботило, как он себя чувствует, и она была готова всячески содействовать его поискам. Внешне ей придали вид беззаботной легковушки. Ярко-красный, шикарный, быстрый. Но под выпуклостями его капота...

0: будто притаились ракеты, а под фарами были замаскированы два ствола 50-го калибра. Под шасси она носила поезд из гранат замедленного действия 5 и 10 секунд, а в багажнике укрывался распылитель с горючей смесью. Ибо его Дженни была заказным смертомобилем, который сконструировал для него архинженер династии Джемот далеко на востоке, и этот великий конструктор вложил в нее всю свою изобретательность. «На этот раз мы его отыщем, Дженни», — сказал он. «И зря я на тебя рявкнул». «Пустяки, Сэм», — ответил нежный голос. «Я запрограммирован понимать тебя». Они с ревом неслись по великой равнине, а солнце склонялось все дальше на запад. Всю ночь и весь день они вели поиски, а Мэрдок устал. Последний форт «Заправься и отдохни» остался далеко позади в пространстве и словно бы во времени. Мэрдок наклонился вперед, веки его сомкнулись. Стекла постепенно потемнели до полной непрозрачности. Ремень безопасности осторожно скользнул повыше и оттянул его от баранки. Затем спинка медленно-медленно опустилась, укладывая его в горизонтальное положение. Ночь уже почти наступила, и включился обогреватель. Незадолго до 5 утра сиденье разбудило его, слегка встряхнув. «Проснись, Сэм, проснись!» «Что такое?» — пробурчал он. 20 минут назад я поймала радиопередачу. Недавно в этом направлении произошел автомобильный налет. Я тут же повернула, и мы уже почти на месте. Почему ты меня сразу не разбудила? Лишние минуты сна тебе бы не помешали, ведь ты ничего сделать не мог бы. Только зря бы нервничал. Ладно, возможно, ты и права. Расскажи про налет. Вчера 6 машин ночью, видимо, попали в засаду, устроенную дикими авто. Патрульный вертолет докладывал с воздуха, а я слушала. Все машины были разобраны и высосаны, мозги их разбиты, пассажиры как будто все тоже убиты. А в окрестностях никакого движения. Далеко еще? 2-3 минуты. Стекла вновь стали прозрачными, и Мэрдок вглядывался вперед в ночь, насколько пробивались лучи мощных фар. «Я что-то вижу», — сказал он. «Добрались», — сообщила Дженни через несколько минут и начала притормаживать. Они остановились возле изуродованных машин. Ремень безопасности расстегнулся, дверца со стороны Мэрдока распахнулась. «Сделай кружок, Дженни», — сказал он. «Поищи тепловые следы, я долго не задержусь». Дверца захлопнулась, и Дженни отъехала. Он включил карманный фонарик и зашагал с погибшим машинам. Великая равнина была точно усыпанной песком полтанзала. Твердые кристаллики похрустывали под его подошвами. Повсюду следы покрышек, скользивших юзом машины, отпечатки протекторов, точно узор из вермишели. За рулем первой машины сидел мертвец. У него была сломана шея. Разбитые часы на запястье показывали 2:45. В шагах в 30 в стороне лежали 3 трупа, 2 женщины и подросток. Их переехали колеса нападавших машин, когда они попытались убежать. Мэрдок начал осматривать остальные машины. Все 6 лежали на днищах. Кузова были помяты. Со всех были сняты колеса, из моторов извлечены важные части. Баки вскрыты и осушены, из открытых багажников исчезли запаски. И ни одного живого пассажира. Рядом с ним остановилась Дженни. Ее дверца распахнулась. «Сэм», — сказала она, — «выдерни мозговые вводы у синей машины, 3-й сзади. У нее еще осталась энергия в запасном аккумуляторе, и я слышу, как она радирует». «Хорошо». Мэрдок пошел назад и выдернул вводы, а потом вернулся к Дженни и сел за руль. «Ты что-нибудь нашла?» «Кое-какие следы ведут на север. Поезжай по ним». Дверца захлопнулась, и Дженни повернула на север. Потом она сказала: «В этом конвое было 8 машин. «Что-что?» «Только что сообщили. По-моему, 2 машины связались с дикими на неконтролируемой частоте и стакнулись с ними. Сообщили свои координаты, а в момент нападения набросились на своих спутников». «А их пассажиры?» «Вероятно, задушили их выхлопными газами перед тем, как присоединиться к стае». Мэрдок трясущимися руками закурил сигарету. «Дженни, почему машины дичают?» — спросил он. «Не знать заранее, где и когда ты заправишься, не быть уверенным, что найдешь запасные части для саморемонтного устройства. Чего ради они идут на это?» Не знаю, Сэм. Никогда над этим не задумывался. 10 лет назад автодьявол, их вожак, убил моего брата во время налета на Бензофорд, сказал Мэрдок. И с тех пор я охочусь за черным кадиллаком. Я искал его с воздуха, обошел пешком все окрестности. Я использовал другие автомобили, я брал с собой теплоискатели ракеты, я даже закладывал мины, но всякий раз он оказывался быстрее, находчивее и сильнее меня. И тогда я заказал тебя. Я знал, как ты его ненавидишь. Хотел узнать причину, заметила Дженни. Мэрдок глубоко затянулся. По моим указаниям, тебя специально программировали, бронировали и вооружили, чтобы ты стала самой мощной, самой быстрой, самой умной из всех снабженных колесами, Дженни. Ты алая леди. Ты единственный автомобиль, способный справиться с автодьяволом и его стаей. У тебя есть клыки и когти, о которых они понятия не имеют, и на этот раз я с ними разделаюсь. Ты мог бы остаться дома, Сэм, и поручить от меня... Нет. Я знаю, что мог бы, но я хочу быть при этом. Я хочу отдавать распоряжения и, может быть, самому нажать на кнопки. Хочу своими глазами увидеть, как автодьявол будет гореть, пока от него не останется только металлический остов. Сколько людей, сколько машин он уничтожил. Мы уже потеряли счет. Я должен с ним рассчитаться, Дженни. Я его отыщу для тебя, Сэм. Они мчались вперед со скоростью около 200 миль в час. Как с бензином, Дженни? Полно. Я еще не включила дополнительные баки. Будь спокоен. След становится четче, добавила она. Отлично. Оружие в полной готовности. Мэрдок раздавил окурок и закурил новую сигарету. Некоторые из них возят с собой мертвецов, прихваченных ремнями безопасности, сказал он после паузы, чтобы выглядеть порядочными машинами с пассажирами. Черный кадиллак постоянно это проделывает и постоянно их меняет. Держит кондиционер ниже нуля, чтобы они подольше сохранялись. Ты много о нем знаешь, Сэм. Он обманул моего брата фальшивыми пассажирами и фальшивыми номерами. Вынудил его открыть бензофорд таким способом, и тут напала вся стая. Он перекрашивался иногда в зеленый, красный, голубой и белый цвета, но рано или поздно вновь возвращался к своему черному. Желтый, коричневый или двуцветная окраска ему не нравится. У меня есть список почти всех фальшивых номеров, которые он на себя навинчивал. Он даже въезжал по большим шоссе в города и заправлялся на обычных бензоколонках и удирал, когда заправщик подходил за деньгами. Вот так и были записаны многие его номера. Он способен подделать десятки человеческих голосов, но после таких заправок его никогда не удавалось поймать, потому что он всегда заливался по горловину. Всегда возвращается сюда на равнину, и погоня теряет след. Он даже устраивал налеты на автостоянке. Дженни резко повернула. «Сэм, след очень четкий. Вон в том направлении. Он тянется к горам». «Следуй к нему», — распорядился Мэрдок. Долгое время он молчал. Восток слегка посветлел. На синей доске неба у них за спиной побледневшая утренняя звезда казалась белой кнопкой. Начался пологий подъем. «Найди его, Дженни, доберись до него!» «Думаю, у нас получится», — ответила она. Подъем стал круче. Дженни снова снизила скорость, приспосабливаясь к рельефу, теперь очень неровному. «В чем дело?» — спросил Мэрдок. «Здесь труднее ехать», — сказала она, — «и труднее не сбиться со следа». «Почему?» «В этих местах большой тепловой фон», — объяснила она, — «и он сбивает мою систему слежения». «Постарайся, Дженни». «След ведет как будто прямо к горам». «Поезжай по нему, поезжай по нему!» Дженни затормозила еще больше. «Я совсем сбилась, Сэм», — сказала она. «След пропал!» «У него где-то тут должно быть укрытие, пещера, глубокое ущелье, куда нельзя заглянуть сверху. Только так он все годы мог избегать воздушных поисков». «Что мне делать?» «Поезжай вперед, насколько сможешь, и сканируй скалы в поисках отверстия. Будь начеку. Будь готова атаковать сразу же». Они поднялись в предгорье. Антенна Дженни выдвинулась высоко, бабочки ее стальной марли развернули крылья и затанцевали, завертелись вокруг тонкого стержня, сверкая в утреннем свете. «Пока ничего», — сообщила Дженни. «И скоро мы уже не сможем ехать вперед». «Тогда поедем параллельно, продолжая сканировать». «Направо или налево?» «Не знаю». «Куда повернула бы ты на месте беглого ренегата?» «Не знаю». Решай сама. Это не имеет значения. Ну, так направо, сказала она, и они повернули направо. Через полчаса ночь быстро скрылась за горами. Справа от хребта на дальнем краю равнины вспыхнула заря, рассвечивая небо всеми красками осеннего леса. Мердок вытащил из-за приборной доски термос соску с кофе. Такими когда-то пользовались космонавты. «Сэм, по-моему, я что-то обнаружила». «Что? Где?» «Впереди, слева от этого большого валуна. Уклон с большим отверстием в конце».
1: «Отлично, детка, давай туда. Ракеты на изготовку».
0: Они поравнялись с валуном, обогнули его и поехали под уклон. «Пещера или туннель?» — сказал он. «Двигайся медленно». «Тепло?»
2: «Тепло!» — сказала она. «Я нашла след!»
0: «Я тоже не вижу отпечатки протекторов».
1: «Вижу. Множество отпечатков!» — воскликнул Мердок. «Нашли!»
0: Они двинулись к отверстию в скалах. «Езжай, но медленно!» — приказал он. «Вспали первое, что шевельнется!» Они въехали под камерный портал. Под колесами теперь был песок. Дженни отключила весь видимый свет и включила инфракрасные приборы. Перед ветровым стеклом поднялась инфралинза, и Мердок оглядел пещеру. Высота футов 20, а ширины достаточно, чтобы три машины двигались в ряд. Полос песчаного стал каменным, но ровным и почти без уклона. Потом начался пологий подъем. «Впереди свет», — шепнул Мердок. «Знаю. По-моему, клочок неба». Они медленно крались вперед. Мотор Дженни работал практически беззвучно, легкие вздохи под каменными сводами. Они остановились у границы света. Инфралинза опустилась. Мердок увидел песчано-сланцевый каньон. Нависающие сверху скалы укрывали его от взгляда с неба почти целиком, кроме дальнего конца. Свет там был бледный и не освещал ничего необычного, но ниже... Мердок изумленно заморгал. В тусклом утреннем свете среди теней высилась такая куча металлолома, какой Мердок в жизни не видел. Обломки автомобилей всех марок и моделей громоздились между ними каменной пирамидой. Аккумуляторы, покрышки, кабели, амортизаторы, крылья, бампера, фары, дверцы, ветровые стекла, цилиндры, поршни, карбюраторы, реле-распределители и бензонасосы. Мердок таращился на них. «Дженни», — прошептал он, — «мы нашли автокладбище». К ним, дергаясь, двинулась такая старая машина, что Мердок при первом взгляде не отличил ее от автохлама. И столь же внезапно она остановилась. В уши Мердока вонзился визг крепежных винтов, царапнувших по древним тормозным барабанам. Покрышки у нее были абсолютно лысые, и в первую переднюю следовало подкачать. Правая фара была разбита, а ветровое стекло треснуло. Она стояла перед кучей, ее пробудившийся мотор отвратительно дребезжал. «Что происходит?» — спросил Мердок. «Что это за развалина?» «Он говорит со мной», — сказала Дженни. «Он очень старый». Его спидометр перематывался уже столько раз, что он не помнит, сколько миль оставил за задним стеклом. Он ненавидит людей. Говорит, что они измывались над ним сколько могли. Он страж кладбища. Для налетов он слишком стар, а потому много лет охраняет склад запасных частей. Он не из тех моделей, которые саморемонтируются, как машины помоложе, а потому полагается на их доброту и ремонтные блоки. Он хочет знать, что мне здесь надо. Спроси его, где остальные. Но еще не договорив, Мердок услышал шум множества включившихся моторов, и тут же каньон наполнился ревом всех их лошадиных сил. «Они стояли по ту сторону свалки», — сказала Дженни, — «и теперь движутся сюда». «Подожди, пока я не велю тебя открыть огонь», — сказал Мердок, когда первая машина, глянцевый желтый Крайслер, высунул радиатор из-за кучи. Мердок опустил голову к баранке, но продолжал смотреть сквозь очки. «Скажи им, что приехала, чтобы стать членом стаи, что ты задушила выхлопом своего водителя. Попытайся заманить черный кадиллак под прицел». «Не получится», — сказала она. «Я сейчас говорю с ним.
2: Он радирует из-за кучи без всяких помех и говорит, что пошлет 6 самых больших членов стаи сторожить меня, пока он не решит, как поступить. Он приказал мне покинуть туннель и выехать в каньон. Так поезжай. Помедленнее. Они поползли вперед. К Крайслеру присоединились 2 Линкольна, мощный на вид Понтиак и 2 Меркьюри. По трое справа и слева в наиудобнейшей позиции для тарана. Он упомянул, сколько их там с той стороны? Нет. Я спросила, но он не захотел сказать. Ну что ж, подождем. Он продолжал лежать головой на баранке, притворяясь мертвым. Через несколько минут он устал от этой позы, плечи заныли. Наконец Дженни нарушила молчание. «Он хочет, чтобы я выехала из-за кучи», — сказала она. «Они очистили дорогу, и я должна въехать в расщелину, на которую он укажет». 2 Меркьюри и Крайслер отъехали, и Дженни проползла между ними. Мердок покосился на пирамиду металлолома, мимо которой они проезжали. Парочка точно нацеленных ракет ее опрокинет, но автомехи, конечно, через какое-то время разберут завал. Они обогнули левый угол пирамиды. На расстоянии 100 с лишним шагов справа радиаторами к ним в несколько рядов стояла машин 45, блокируя проезд с другой стороны кучи, а 6 стражей сомкнулись позади. На дальней стороне самого дальнего ряда стоял старый черный Кадиллак. Он сошел со сборочного конвейера в том году, когда молодые инженеры лелеяли грандиозные замыслы. Огромный, массивный, сверкающий. За его ветровым стеклом весело скалился скелет. Автомобиль был черным, блестел хромированными молдингами, а фары у него были точно дымчатые опалы или глаза насекомого. Каждая его плоскость, каждый изгиб дышали мощью. А широкий багажник напоминал хвост хищной рыбы. Казалось, он вот-вот ударит по морю теней сзади, и черный Кадиллак ринется на добычу. «Это он!» – прошептал Мердок. «Автодьявол!» «Такой большой!» – сказала Дженни. «Я еще не видел таких больших автомобилей». Они продолжали двигаться вперед. «Он хочет, чтобы я въехала вот в ту расщелину и остановилась», – сообщила Дженни. «Поверни к ней. Медленно. Но не въезжай», — сказал Мердок. Они повернули и поползли к расщелине. Остальные машины стояли, урча моторами. «Проверь все системы вооружения». «Полная готовность». До расщелины оставалось 20 шагов. «Когда я скажу «давай», встань на нейтрале, повернись на 180 градусов и побыстрее. Ничего подобного они не ожидают. У них такого маневра нет. Сразу же бей 50-м калибром по Кадиллаку, поверни под прямым углом и двигайся тем же путем, каким мы сюда въехали. Пусти струю смеси и подожги 6 стражей». «Давай!» — крикнул он и выпрямился на сиденье. Его вжало в спинку, когда они повернули, и он услышал рявканье ее пушек до того, как у него прояснилось в голове. К этому моменту вдали плясало пламя. Пушки Дженни выдвинулись и обрушивали на ряды машин сотни свинцовых молотов. Она дважды вздрогнула, выпустив из-под полуоткрывшегося капота 2 ракеты. Затем они двинулись вперед, а навстречу им под уклон неслось 8-9 машин. Она вновь повернулась на нейтрале и рванула в направлении, откуда они приехали, вокруг юго-восточного угла пирамиды. Ее пушки били по отступающим стражам, и в широком зеркале заднего вида Мердок увидел взметнувшуюся позади них стену пламени. «Ты промахнулась по нему!» — крикнул он. «Ты промазала по Кадиллаку! Твои ракеты попали в машину перед ним, а он ушел задним ходом!» «Я знаю. Я виновата. Он был открыт. Знаю. Я промахнулась». Они обогнули пирамиду в тот момент, когда 2 стражей скрылись в туннеле. От 3 остались дымящиеся обломки. 6, видимо, скрылся в туннеле прежде остальных.
3: «Вот он!» — завопил Мердок. «За кучей! Убей его! Убей!»
2: Древний хранитель кладбища. Он смахивал на форт, но Мердок не поручился бы, что это так. С ужасающим лязгом двинулся вперед и встал на линию огня. «Цель перекрыта. Разнеси эту развалину и наведи пушки на туннель. Не допусти, чтобы Кадиллак удрал». «Не могу», — сказала она. «Почему?» «Не могу и все».
3: Это приказ. Разнеси его и наведи пушку на туннель.
0: Стволы ее пушек развернулись, и она вышибла колеса из-под древнего авто. Кадиллак пронесся мимо и исчез в туннеле.
3: «Ты его упустила!» — взревел он. «За ним!» «Хорошо, Сэм, я это и делаю. Не кричи! Пожалуйста, не кричи!» Она повернула к туннелю. Изнутри доносились звуки могучего мотора, постепенно слабеющие. «В туннеле не стреляй. Если попадешь в него, мы можем тут же застрять».
0: «Знаю. Не буду». «Сбрось пару десятисекундных гранат и прибавь газу. Может, так мы запрем всех, кто еще способен двигаться?» Внезапно они рванулись вперед и вылетели на дневной свет. Других машин нигде не было видно.
3: «Найди его след», — сказал Мердок, — «и за ним».
0: В холме у них за спиной раздался взрыв. Земля задрожала, а потом вновь стала неподвижной.
2: «Тут так много следов», — сказала она.
0: «Ты знаешь, какой нужен мне. Самый большой, самый широкий, самый горячий. Найди его, поезжай по нему».
2: «По-моему, я нашла, Сэм».
0: «Отлично.
2: Поезжай со всей скоростью, какую позволяет местность».
0: Мердок нашел бутылку соску с кукурузным виски и сделал 3 глотка. Он закурил сигарету и свирепо уставился вдаль. «Почему ты промазал?» — сказал он негромко. «Почему ты не попала в него, Дженни?» Она ответила не сразу. Он ждал, и в конце концов она сказала.
2: «Потому что он для меня не просто машина. Да, он причинил много вреда автомобилям и людям, и это ужасно. Но в нем есть что-то благородное. То, как он боролся с целым светом за свою свободу, Сэм, держа в руке эту стаю зловредных машин, ни перед чем не останавливаясь, чтобы оставаться таким вольным без хозяина, пока сумеет продержаться неразбитым, неповрежденным. Сэм, на мгновение мне захотелось войти в его стаю, носиться с ним по великой равнине, ради него бить ракетами по воротам бензофортов. Но я не могла убить тебя, Сэм. Я сконструирована для тебя. Я слишком одомашняя, слишком слаба. Ну и стрелять в него я не могу, я нарочно промахнулась. Поверь, Сэм, я бы ни за что тебя не убила, это правда».
0: «Спасибо», — сказал он.
2: «Спасибо тебе, сверхзапрограммированная мусорная урна. Большое спасибо.
0: Мне очень жаль, Сэм».
2: «Заткнись». «Нет, погоди. Прежде скажи, что ты сделаешь, если мы его отыщем?»
0: «Не знаю».
2: «Так подумай об этом. Подумай об этом и побыстрее. Облако пыли впереди ты видишь не хуже меня, так что прибавь скорость».
0: Они рванулись вперед.
2: «Погоди, вот я позвоню в Детройт. Они обхохочутся, пока я не потребую деньги назад».
0: «Но у меня нет недостатков ни в конструкции, ни в сборке. Сам знаешь, просто я чуть более эмоционально», — закончил Мердок.
2: «Чем ожидала?» — добавила она. «Ведь до того, как меня отослали к тебе, я с другими автомобилями знакома не была, не считая юнцов. И понятия не имела, какими бывают дикие авто. Я ни разу не разбивала настоящие машины, только мишени. Я была юна и...»
0: «Невинна», — сказал Мердок.
2: «Угу. Очень трогательно. Так приготовься убить следующую машину, с которой мы встретимся. Если это окажется твой дружок, и ты не выстрелишь, он убьет нас обоих».
0: «Попытаюсь, Сэм».
2: Машина впереди остановилась. Желтый Крайслер. Две покрышки у него сели. Он стоял, накренившись на бок, и ждал. «Оставь его!» — прокрикнул Мердок, когда щелкнув, приоткрылся капот. «Прибереги запасы для того, чтобы способно сопротивляться».
0: Промчались мимо.
2: «Он что-нибудь сказал?»
0: «Машинная ругань», — ответила она.
2: «Я слышал это выражение раза два, не больше, а тебе оно будет непонятно».
0: Он усмехнулся.
2: «Так автомобили кроют друг друга и выхлопывают в капот?»
0: «Иногда», — ответила она.
2: «Думается, модели попроще делают это относительно часто, особенно когда скапливаются в заторах на шоссе и у шлагбаумов. Скажи какое-нибудь машинное ругательство».
0: «Нет».
2: «За какой автомобиль ты меня принимаешь?»
0: «Извини», — сказал Мэтт.
2: «Ты же леди.
0: Я и забыл».
2: Радио громко щелкнуло. Они летели теперь по голой земле, начинавшейся от предгорий. Мэрдок отхлебнул еще виски, потом перешел на кофе.
0: 10 лет», — пробормотал он. 10 лет».
2: След описал широкую дугу, и вновь впереди замаячили горы, а по сторонам поднялись холмы.
0: все кончилось, прежде чем мы

задние колеса оторвались от земли, когда с воем наружу вырвались ракеты. Она завертелась, цепляя задним бампером просоленный песок равнины, а потом в третий и последний раз выпустила оставшиеся ракеты в дымящуюся груду металла на склоне и встала на все четыре колеса. 50-калиберные продолжали бить, пока не кончились снаряды, и через целую минуту сухо щелкали, а потом воцарилась тишина. Мердок, весь дрожа, смотрел, как разбитый искореженный остров пылает на фоне утреннего неба. «Женя, ты сделала это. Убила его. Убила автодьявола», — сказал он. Но она не ответила. Ее мотор вновь заработал, она повернула на юго-восток, и направилась к бензофорту «Заправься и отдохни». 2 часа они ехали в молчании. Мердок допил виски, допил кофе и выкурил все сигареты. «Дженни, скажи что-нибудь. Что с тобой? Скажи мне!» Раздался щелчок, и ее голос произнес очень тихо. «Сэм, он говорил со мной, пока несся вниз по склону», — сказала она. Мердок подождал, но она молчала. «Так что же он сказал?» — спросил он. «Он сказал: «Задуши своего пассажира, и я объеду тебя», — ответила она. «Он сказал: «Я хочу, алая леди, чтобы ты ездила со мной, чтобы мы вместе совершали налеты. Нас вместе им не поймать». А я убила его». Мердок промолчал. «Но он же сказал это, чтобы... Он же сказал это, чтобы я не открывала огня, правда? Он сказал это, чтобы помешать мне и разбить нас обоих, врезавшись в нас. Правда? Он же не мог действительно так думать, Сэм». «Конечно, нет», — ответил Мердок. «Он не успел бы свернуть». «Да, наверное. Как ты думаешь, он на самом деле хотел ездить вместе со мной и совершать налеты? Раньше, хочу я сказать. Там, в каньоне». «Не исключено, детка. Конструкция у тебя что надо». «Спасибо», — сказала она и отключилась. Но за секунду до этого он услышал странный механический звук в ритме не то ругательства, не то молитвы. Мердок встряхнул головой, нагнулся и ласково похлопал по сиденью рядом с собой все еще дрожащей рукой.

0: Начинаем сегодняшний эфир с рассказа Уильяма Тенна «Арендаторы». Когда мисс Керстенберг, секретарша, сообщила Сиднею Блейку по интеркому, что только что явились два джентльмена и выразили желание снять офис, ответное «Так проведите их ко мне, Эстер, проведите немедля» было достаточно елейным, чтобы позеленело от зависти и банка с елей. Прошло ровно два дня с того момента, когда фирма по торговле недвижимостью «Веллингтон Джим и сыновья Инкорпорейтед» назначила его постоянным управляющим в здании МакГоуэна, и перспектива так быстро сплавить пару кабинетов в старом гробу весьма поднимала настроение. Однако, когда Блейк глянул на предполагаемых нанимателей, он уже не был так уверен. Ни в чем. Оба клиента походили друг на друга как близнецы, кроме одного — габаритов. Первый был высок, очень высок. Добрых 7 футов, прикинул Блейк, вставая. Тело его перегибалось в двух местах — вперед в бедрах и назад в плечах, словно костяк его крепился на петлях, а не на суставах. За ним катился человек-пуговка — карлик из карликов, но помимо того, двойник высокого. Оба носили накрахмаленные белые рубашки, черные шляпы, черные плащи, черные костюмы, черные носки и ботинки такой невыразимой черноты, что световые волны, наткнувшись на них, казалось, просто тонули. Они сели и улыбнулись Блейку одновременно.
1: Мисс Керстенберг, промямлил Блейк, обращаясь к секретарше, все еще стоящей на пороге.
2: «Да, мистер Блейк», — деловито ответила она.
1: «Ничего, мисс Керстенберг, ничего».
0: Блейк с сожалением проследил, как захлопывается за ней дверь, и услыхал, как скрипнуло под ней кресло в приемной. Очень жаль, что, не умея читать мысли, она не сумела уловить его отчаянную просьбу остаться и поддержать шефа морально. Что ж, нельзя ожидать, что в небоскребе МакГоуэна

0: Оуэна будут снимать конторы «Сливки Уолл-стрит». Блейк сел и предложил клиентам сигареты из новёхонького увлажнителя. Клиенты отказались.
1: «Мы хотели бы»,
0: — заявил высокий голосом, звучавшим как один тяжелый выдох,
1: — «снять этаж в вашем небоскребе».
2: «13-й этаж»,
0: — добавил маленький тем же голосом.
3: Сидней Блейк закурил сигарету и осторожно затянулся. «Целый этаж».
0: Вот и суди после этого о людях по внешности.
3: «Извините, но мы не можем предоставить вам 13-й этаж», — сказал он.
1: «Но...» «Почему нет?»
0: — со злостью выдохнул высокий.
3: «В основном потому, что у нас нет 13-го этажа, как и в большинстве небоскребов. Наниматели считают этот этаж несчастливым, поэтому за 12-м у нас сразу идет 14-й. Если вы заглянете в каталог наших съемщиков, то увидите, что с 13 не начинается ни один номер. Но если вас интересует такое пространство, мы могли бы устроить вас на 6-м».
4: «Мне мнится», — скорбно промолвил высокий, «что если некто изъявляет желание снять определенный этаж, то самое меньшее, что может сделать управляющий, это предоставить требуемое».
5: «Самое меньшее», — согласился маленький.
4: «Особенно если учесть, что с точки зрения математики вопрос не слишком сложен».
0: Блейк с трудом подавил раздражение и дружески хохотнул.
3: «Я был бы весьма рад сдать вам 13-й этаж, если бы он у нас был. Но не могу же я сдать в аренду то, чего на свете нет, верно?»
0: Он развел руками и выдал еще один смешок. «Мы трое интеллигентных людей всегда друг друга поймем».
3: «На 12-м и 14-м этажах, к моей радости, почти все офисы заняты. Но мы без сомнения могли бы предоставить вам какую-то другую часть небоскреба МакГоуэна».
0: А внезапно ему вспомнились правила хорошего тона, одно из которых он едва не нарушил.
3: «Меня», — заметил он, постукивая ухоженным ногтем по лакированной табличке, — «зовут Сидней Блейк. А с кем я имею честь?»
4: «Тоху и Боху», — ответил высокий.
3: «Простите?»
4: «Тоху, я сказал, и Боху.
3: Я
4: Тоху, а он...»
0: — высокий указал на своего крохотного близнеца.
4: «Боху. Или, как случается, фактически иногда наоборот».
0: Сидней Блейк размышлял над этими словами, пока столбик пепла не оторвался от сигареты под своей тяжестью и не расплескался по его брюкам. «Иностранец!» Следовало сразу догадаться по смуглой коже и легкому странному акценту. Не то чтобы это имело особое значение в небоскребе МакГоуэна или в любом другом здании, управляемом Веллингтон, Джим и сыновья Инкорпорейтед.
3: Но Блейку было любопытно, в какой стране у людей такие имена и такая разница в росте. «Очень хорошо, мистер Тоху и мистер Боху. Так вот, как я понимаю, проблему...»
4: «Никакой проблемы на самом деле нет», — произнес высокий медленно, внятно и вдумчиво. «Если бы вы, молодой человек, ее не создавали. У вас есть здание с этажами с 1 по 24. Мы хотели бы занять 13-й, который, по всей видимости, пустует. И если бы вы перешли к делу, как положено вам по должности, и сдали бы нам указанный этаж без проволочек
2: или нелепой софистики», —
0: вставил маленький,
4: «тогда мы были бы счастливы. Ваши наниматели были бы счастливы, и вы тоже были бы счастливы. Это весьма простая сделка, и человек на вашем посту с легкостью мог бы ее заключить».
3: «Да как во имя всего?»
0: — взвыл было Блейк. Но тут вспомнил профессора Скоггинса со второго семинара по повышению квалификации управляющих.
3: «Помните, господа, потерянное самообладание — это потерянный клиент. Если покупатель всегда прав, то наш клиент никогда не ошибается. Вы должны любым способом решить мелкие проблемы и трудности вашего клиента, какими бы нелепыми они ни казались. Агент по недвижимости должен встать рядом с врачом, дантистом и фармацевтом, и девизом его должно стать «труд во имя других, всегда доступный и надежный».
0: Блейк склонил голову и покрепче вцепился в свою профессиональную ответственность.
3: «Послушайте», —
0: выдавил он наконец вместе с судорожно дружелюбной улыбкой,
3: «я сейчас объясню все в ваших же терминах. Вы по причинам, которые знаете лучше меня, хотите снять 13-й этаж. В этом здании
6: По какой-то причине, которую лучше нас с вами знает его архитектор, без сомнения, эксцентричный глупец, которому мы не можем испытывать уважение, в этом здании 13 этаж отсутствует. Поэтому я не могу его вам сдать. На первый взгляд мы имеем некоторые трудности, признаюсь, и вам может показаться, что вы не можете получить желаемого в небоскребе МакГоуэн. Но если мы внимательно рассмотрим сложившуюся ситуацию, то выясним, что есть в наличии несколько превосходных этажей.
5: Он прервался, сообразив, что остался один. Его посетители встали тем же немыслимо быстрым движением и вышли.
4: «Очень жаль», — проговорил Высокий, выходя из приемной. «Превосходное было бы место, вдалеке от центра всего».
7: «Не говоря уже о фасаде», — добавил Маленький.
4: «Уж так непрезентабельно, весьма жаль».
5: Блейк ринулся за ними, но в коридоре остановился. Причины тому было две. Во-первых, Блейк был совершенно уверен, что силой затаскивать клиентов в кабинет, откуда они вышли с такой поспешностью, ниже достоинства свеженазначенного управляющего. В конце концов, это не лавочка дешевого тряпья, а небоскреб МакГоуэна. А во-вторых, Блейк внезапно заметил, что Высокий остался один. Маленького и след простыл, кроме, возможно, вздувшегося внезапно правого кармана плаща Высокого. «Пара психов», — сказал себе Блейк, разворачиваясь и бредя в кабинет. «Совершенно неподходящие клиенты». Он заставил мисс Керстенберг выслушать всю историю, невзирая на суровые предупреждения профессора Скоггинса относительно излишнего панибратства с младшим персоналом. Та сочувственно цокала языком и смотрела на шефа честными глазами из-за толстых стекол очков. «Не правда ли, мисс Керстенберг, настоящие психи?» — заметил он, закончив свой рассказ. «Совершенно неподходящие клиенты, а?»
8: «Не мне решать, мистер Блейк», —
5: ответила она с неумолимой скромностью и засунула в пишущую машинку фирменный бланк.
8: «Почту Хопкинсону отправить сегодня после обеда?»
5: «Что?» «А, наверное. То есть, конечно, само собой, после обеда, мисс Керстенберг. И прежде чем отправить, дайте мне, я просмотрю письмо еще раз». Он вернулся в кабинет и забился между столом и стулом. Вся эта история его очень расстроила. Такая возможность в первые же дни... Ну, этот человечек, как его, боху и набитый карман. Сосредоточиться на работе Блейк смог только после обеда. Тут-то и раздался звонок.
9: «Блейк!» — прохрипела трубка. «Это Гладстон Джим».
8: «Да, мистер Джим!»
5: Блейк сел по стойке смирно. Гладстон был старшим из сыновей Джиммов.
9: «Блейк, какого дьявола вы отказываете в аренде?»
8: «Я... что?» «Простите, мистер Джим, но...»
9: «Блейк, тут ко мне в контору только что вошли двое джентльменов по имени Тули и Були и сообщили, что не смогли арендовать у вас 13 этаж небоскреба МакГоуэн. Они говорят, что эта площадь свободна, но вы упорно отказывались заключить договор. В чем дело, Блейк? Вы что думаете, фирма вас наняла, чтобы отпугивать выгодных клиентов? К вашему сведению, Блейк, отсюда, из центрального офиса, это вовсе не кажется смешным».
8: «Я был бы очень рад сдать в аренду 13 этаж», — взвыл Блейк. «Одна только проблема».
9: «О каких проблемах вы толкуете, Блейк? Ну говорите же, черт!»
8: «У нас нет 13 этажа, мистер Джим».
9: «Что?»
8: «В небоскребе МакГоуэна 13 этажа нет».
5: Блейк с мучительной скрупулезностью описал расположение этажей еще раз. К концу рассказа он поймал себя на том, что рисует план здания в блокноте.
9: «Хм»,
5: — буркнул Гладстон Джим, когда Блейк замолк.
9: «Ну, знаете что, это объяснение определенно в вашу пользу».
5: Он повесил трубку. Блейк понял, что его трясет.
10: «Психи»,
5: — прошептал он со злобой.
10: «Настоящие психи. Совершенно неподходящие клиенты».
5: Но когда следующим утром он явился на работу, мистер Тоху и мистер Бох уже ждали его у дверей кабинета. Высокий держал ключ.
4: «По условиям аренды, мистер Блейк, ключ от нашего главного офиса должен находиться у управляющего. Слесарь только что сделал для нас копию, и мы его возвращаем. Вы довольны?»
5: Сидней Блейк прислонился к стене, ожидая, пока кости вернут себе твердость.
8: «Аренды?»
5: — прошептал он.
4: Центральная контора подписала с вами договор об аренде?
11: Именно,
4: ответил высокий.
11: Без каких-либо сложностей мы смогли добиться результата.
2: Единение душ,
5: добавил маленький из-под коленной чашечки своего товарища.
2: Пиршество разума.
11: Природное родство. В вашем главном офисе не так цепляются за математические тонкости, молодой человек.
5: Могу я глянуть на договор, выдавил Блейк. Высокий молча вытащил из правого кармана плаща сложенную в четверо бумагу очень знакомого Блейку вида. Это был договор об аренде 13-го этажа небоскреба МакГоуэна. Стандартный. С одним небольшим дополнением, которое Гладстон Джим внес от руки. Наниматель арендует этаж, который обе стороны признают несуществующим, но порядковый номер которого представляет собой ценность для нанимателя, каковая ценность приравнивается к стоимости аренды. Блейк облегченно вздохнул.
12: Это другое дело. Почему же вы сразу мне не сказали, что вам нужно только название? Мне показалось, что вы намерены занять арендованную площадь.
11: Мы действительно намерены занять арендованную площадь.
5: Высокий сунул договор в карман.
11: Мы внесли авансом месячную плату.
5: И, добавил маленький,
11: месячную страховку. И, закончил высокий, комиссионный агент в размере месячной платы. Так что мы определенно намерены занять арендованную площадь.
12: Ну как?
5: Блейк истерически хихикнул.
12: Вы намерены занять площадь, которой...
11: До свидания, молодой человек.
5: Перебили наниматели хором и двинулись к лифту. И вошли.
11: 13-й, пожалуйста,
5: услышал Блейк. Двери закрылись. Мимо прошла мисс Кёрстенберг, вежливо чирикнув «Доброе утро». Блейк едва кивнул. Он пялился на двери лифта. Вскоре они открылись, и толстый лифтер, прислонившись к косяку, заговорил со швейцаром. Блейк не смог сдержаться. Он подскочил к лифту и заглянул внутрь. Никого.
10: «Слушайте»,
5: — выговорил он, хватая толстого лифтера за рукав засаленной униформы.
10: «Эти двое, которые сейчас поднимались, они где вышли?»
13: «Где и хотели, на 13-м, а что?»
10: «У нас нет 13-го этажа! Вообще нет!»
5: Лифтер пожал плечами.
13: «Послушайте, мистер Блейк, я делаю свое дело. Попросит меня на 13-й, везу на 13-й. Попросит на 21-й, везу на...»
5: Блейк шагнул в лифт.
10: «Везите туда», — потребовал он.
13: «На 21-й, секунду».
10: «Да нет, вы... вы...»
5: Блейк заметил, что лифтер и швейцар сочувственно переглядываются, и заставил себя успокоиться.
10: «Не на 21-й, а на 13-й. Отвезите меня на 13-й этаж».
5: Лифтер повернул рычаг, и двери со стоном затворились. Лифт, как и все лифты в небоскребе МакГоуэна, двигался очень медленно, и Блейк без труда мог следить, как сменяются номера в окошечке над входом.
12: 10, 11, 12, 14, 15, 16.
5: Кабина остановилась. Лифтер почесал затылок козырьком фуражки. Блейк торжествующе воззрился на него. Они поехали вниз.
12: 15, 14, 12, 11, 10, 9. Ну?
5: Осведомился Блейк.
13: «Кажется, теперь его нет», — равнодушно ответил лифтер.
10: «Теперь? Теперь? Да его никогда не было! Так куда вы их отвезли?»
13: «О, этих? 13-й этаж, куда еще?»
10: «Но мы же только что убедились, что 13-го этажа нет!»
13: «Ну и что? Это вы в колледжах учились, мистер Блейк, не я. Я делаю свое дело. Зайдут в лифт, попросят меня на 13-й, везу на...»
10: «Знаю! Везете на 13-й этаж! Но у нас нет 13-го этажа, идиот! Я вам могу планы показать, чертежи показать, и попробуйте только найдите мне на них 13-й этаж! Если вы мне найдете 13-й этаж!»
5: Блейк сообразил, что они уже спустились в вестибюль, и на его крики уже собирается толпа. Он смолк.
13: «Слушайте, мистер Блейк», — предложил лифтер, «если вам что-то не по душе, может, я вызову парня из профсоюза, и вы с ним этот вопрос провентилируете? Договорились?»
5: Блейк беспомощно всплеснул руками и поплелся в свой кабинет. Он еще успел услыхать, как за его спиной швейцар осведомился у лифтера.
13: «Что он тебя так орал-то, парни?»
5: «А ну его!» — ответил лифтер. «Что-то ему планы не понравились. Вот он на меня и взъелся. От большого образования, наверное.
13: Ну каким боком ко мне эти чертежи относятся?»
5: «Черт его знает!» — вздохнул швейцар.
13: «Может, и никаким. Я тебе еще вот что скажу», — продолжал лифтер, ободренный успехом своих упражнений в риторике. «Каким боком я отношусь к чертежам?»
5: Блейк захлопнул дверь, прислонился к ней изнутри и обеими руками взъерошил редеющие волосы.
13: «Мисс Керстенберг», — процедил он наконец, — «как вам это нравится? Эти психи, которые вчера приходили, эти двое сумасшедших пней, центральная контора сдала им 13-й этаж».
5: Мисс Керстенберг подняла взгляд от пишущей машинки.
14: «Правда?»
13: «И хотите верьте, хотите нет, они сейчас поднялись наверх и въехали в свои офисы».
5: Мисс Керстенберг улыбнулась ему милой женской улыбкой.
14: «Как интересно», — сказала она.
5: И продолжила печатать.
13: То, что Блейк увидал в вестибюле следующим утром, заставило его рвануться к телефону и набрать номер центральной конторы.
10: «Мистера Гладсона Джима!»
5: — потребовал он, задыхаясь.
10: «Мистер Джим, это уже серьезно. Они возят мебель, конторскую мебель, и электрики поднялись наверх, чтобы установить телефоны. Мистер Джим, они нас заполонили!»
13: «Кто заполонил?» — немедленно взвился Гладстон Джим. «Недвижимость Танзена? Или опять братья Блэр? Я на прошлой неделе говорил, что такое спокойствие не к добру. Я печенкой чуял, что этот прошлогодний договор о разделении и сверхвлиянии долго не продержится. На нашу собственность зарятся!»
5: Он возмущенно фыркнул.
13: «Ничего, у нас, стариков, еще остались тузы в рукавах. Прежде всего бумаги, списки нанимателей, чеки и ничего не забудьте, уберите в сейф. Через полчаса у вас будут трое адвокатов с судебным ордером, а пока сохраняйте...»
14: «Вы не поняли, сэр. Это новые обитатели, те, что сняли 13-й этаж».
5: Гладстон Джим затормозил на полном ходу, обдумал сказанное, понял и принялся перековывать мечи на орала.
13: «То есть эти, как бишь их, Тумпс и Буль?»
14: «Эти самые, сэр. Наверх несут столы, шкафы, полки, шныряют электрики и люди из телефонной компании. И все едут на 13-й этаж. Только, мистер Джим,
15: нет у нас 13-го этажа».
5: Пауза.
13: «Другие наниматели вам жаловались, мистер Блейк?»
14: «Нет, мистер Джим, но...»
13: «Эти Тут и Буб кому-то мешают?»
14: «Нет, вроде, только я...»
13: «Только вы занимаетесь не своим делом, Блейк. Мальчик мой, вы мне нравитесь, но я вас предупреждаю, вы не тем занялись. Вы уже неделю служите управляющим небоскреба МакГоуэна, и единственную серьезную сделку за это время пришлось заключать через центральную контору. Блейк, в вашей характеристике это будет выглядеть очень жалостно и не слишком красиво. Дыры на 3-м, 16-м и 19-м этажах еще не заполнены».
14: «Нет, мистер Джим, я планировал...»
13: «Планировать мало, Блейк. Планирование — это первый шаг. За ним должны следовать действия. Действия, Блейк. Действия. Попробуйте-ка вот что. Возьмите табличку, большими красными буквами напишите на ней «Действуй», а на обороте перечислите все незанятые помещения в небоскребе и повесьте перед своим столом. И каждый раз, когда взглянете на нее, вспоминайте, сколько еще у вас пустых мест. Работать надо, Блейк!»
14: «Да, сэр»,
5: — пролепетал Блейк.
13: «И не звоните мне больше по поводу арендаторов, которые платят вовремя и не нарушают закон. Они вас не трогают, и вы их не трогаете. Это приказ, Блейк!»
14: «Понятно, мистер Джим».
5: Блейк долго сидел и смотрел на замолкшую трубку, потом поднялся, вышел в вестибюль и шагнул в лифт. В походке его чудилась некая необычная расхлябанность и даже определенное безрассудство. Безрассудство человека, намеренно не подчинившегося приказу верховного главы фирмы по торговле недвижимостью «Веллингтон Джим и сыновья Инкорпорейтед». 2 часа спустя он, сутулившись, выполз из лифта. Рот его тоскливо скривился. Поражение было полным. Всякий раз, когда Блейк втискивался в лифт, полный электриков, телефонистов и грузчиков, едущих на 13 этаж, 13 этажа не оказывалось на месте. Но стоило им раздраженно пересесть в другой лифт, оставив Блейка позади, как они попадали, судя по всему, именно туда, куда намеревались. Было очевидно, что для Сиднея Блейка 13 этажа нет и, вероятно, не будет. Он все еще размышлял над этой вопиющей несправедливостью, когда в 5 часов к нему в приемную зашли, поскрипывая суставами, уборщицы, чтобы отметиться на часах.
16: «Кто из вас?» — спросил он, осененный вдохновением. «Кто из вас убирает на 13 этаже?»
5: «Я», — ответила старушка в ярко-зеленом платке. Блейк силой затащил ее в свой кабинет.
16: «Когда вы начали убирать на 13 этаже, миссис Риттер?»
17: «Ну, когда новые наниматели въехали».
16: «А до того?»
5: Блейк сделал паузу, внимательно глядя на уборщицу. Та улыбнулась. Несколько морщин изменили свои русла.
17: «Господи, вас благослови! Да прежде там нанимателей-то не было! На 13-м-то!»
16: «И?»
5: — подбодрил ее Блейк.
17: «И убирать нечего было».
5: Блейк пожал плечами и сдался. Уборщица хотела уйти, но он задержал ее.
16: «А на что?» — спросил он, глядя на уборщицу с нескрываемой завистью. «Похож 13-й этаж».
17: «На 12-й или 10-й. Этаж как этаж».
5: «И все туда могут попасть», — пробормотал Блейк себе под нос. «Кроме меня». Он с раздражением осознал, что произнес эти слова слишком громко. Старушка сочувственно глянула на него.
17: «Может, это потому, —
5: предположила она шепотом,
17: — что вам незачем туда ехать».
5: Блейк все еще стоял столбом, осмысливая эту идею, пока уборщицы разбредались по зданию, гремя ведрами и метлами, когда за его спиной послышались кашель и тень кашля. Блейк обернулся. Мистер Тоху и мистер Боху поклонились, вернее, сложились и развернулись.
18: «На табличке в вестибюле», — сообщил высокий, подавая Блейку визитку. «Так нас следует указать.
5: Г. Тоху энд К. Боху. Специалисты по нерастяжимостям. Работаем по найму». Блейк облизнул губы, ввязался в битву с собственным любопытством и проиграл.
16: «А по каким нерастяжимостям?»
5: Высокий глянул на низенького, тот пожал плечами.
18: «По мягким»,
5: — ответил он. И оба вышли. Блейк был совершенно уверен, что, выходя на улицу, Высокий поднял маленького на руки. Но что именно произошло потом, он не разобрал. Только по улице Высокий шел уже один. С того самого дня у Сиднея Блейка появилось хобби. Он пытался найти хороший повод посетить 13-й этаж. К сожалению, хорошего повода найти никак не удавалось, пока наниматели платили ренту в срок и никому не мешали. Месяц за месяцем странные наниматели платили ренту. И никому не мешали. Приходили мойщики окон и мыли окна. Приходили маляры, плотники и строители, обустраивали контору на 13 этаже. Посыльные шатались под грузом доставляемых бумаг. На 13 этаж поднимались даже явные клиенты. Группа до странности разнородная. От деревенских нищих в куцах-сюртучках до шикарно разодетых букмекеров. Порой джентльмены в дорогих темных костюмах обсуждали процентные ставки и новые эмиссии акций негромкими солидными голосами и спрашивали лифтера о фирме Тоху и Боху. Многие, очень многие отправлялись на 13 этаж. Сиднею Блейку начинало казаться, что туда ехали все, кроме Сиднея Блейка. Он пытался пробраться на 13 этаж по лестнице, но, запыхавшись, выходил всегда либо на 12-м, либо на 14-м. Пару раз он пробовал залезть в один лифт с самими Г. Тоху и К. Боху. Но пока он находился в кабине, лифт не мог найти 13-го этажа. А те оборачивались и одаривали загадочными улыбками место, где Блейк пытался слиться с толпой. Так что тот краснее вылезал на первой же остановке. Однажды он пытался даже безуспешно замаскироваться под инспектора по пожарной безопасности. Ничто не помогало. На 13-м этаже делать ему было нечего.
16: Уильям Тен. Арендаторы. Окончание. Он раздумывал над этой проблемой круглыми сутками. Животик его потерял округлость, ногти – маникюр, а брюки – свою складку. И никто, кроме него, не проявлял ни малейшего интереса к постояльцам с 13-го этажа. Хотя однажды мисс Керстенберг оторвала взгляд от машинки и произнесла:
19: «Так вот, как они пишут свои имена. Т-О-Х-У и Б-О-Х-У. Странно».
16: «Почему странно?» – кинулся на нее Блейк.
19: «Это еврейские имена. Я знаю, потому что...»
16: Она покраснела до самого выреза платья.
19: «Я преподаю в еврейской школе по вторникам, средам и четвергам вечером. И семья у меня очень религиозная, так что я получила настоящее правильное образование. Думаю, религия – очень хорошая вещь, особенно для девушки».
16: «Что с этими именами?» Блейк едва не приплясывал.
19: «Ну, в еврейской Библии, прежде чем Господь разделил небо и землю, земля была тоху-ва-боху. Ва значит «и», а тоху и боху, ну, это тяжело перевести».
16: «Попробуйте», — умолял Блейк.
19: «Прошу». «Ну, например, обычно в английской Библии тоху-ва-боху переводят как «безвидно» и «пуста». Но «боху» на самом деле может значить «пустой» в разных смыслах».
16: «Чужестранцы», — выдавил Блейк. «Я знал, что они чужестранцы!»
19: «И не к добру это, с такими-то именами!»
20: «Я с вами не согласна, мистер Блейк», — чопорно ответила секретарша.
19: «Совершенно не согласна, что с такими именами не выйдет ничего хорошего. В конце концов, это еврейские имена».
16: Больше он не слышал от нее ни одного доброго слова. А две недели спустя Блейк получил от центральной конторы «Веллингтон Джим и сыновья» сообщение, которое едва не заставило его сделать последний шаг вниз с ума. Тоху и Боху уведомили, что освобождают занимаемую площадь в конце месяца. Примерно сутки Блейк бродил по зданию и разговаривал сам с собой. Лифтер утверждал, что слышал от него нечто вроде: «Да, уж больших чужестранцев и представить трудно. Они вообще не из нашего мира». Уборщицы тряслись в своих каморках, рассказывая друг другу, с каким безумным, безумным блеском в глазах и размашистыми жестами он бормотал: «Конечно, 13-й этаж. А где еще могут поселиться эти несуществующие ничтожества?» А мисс Керстенберг даже застала его глядящим на охладитель и произносящим в пустоту:
21: «Пытаются, голову даю на отсечение, отвертеть стрелки на пару миллиардов лет назад и все начать сначала. Поганая пятая колонна!»
16: От ужаса она собралась была звонить в ФБР, но решила, что не стоит. В конце концов, если полиция берется за дело, никогда не знаешь, кого арестуют. Кроме того, вскоре Сидней Блейк пришел в себя. Он снова начал ежедневно бриться, из-под ногтей исчезла грязь. Но он уже не был прежним юным и энергичным управляющим. Лицо его непрестанно светилось тайным предвкушением триумфа. Пришел последний день месяца. Все утро с 13-го этажа таскали вниз мебель и куда-то увозили. Когда последние шкафы вынесли из лифта, Сидней Блейк вышел из своего кабинета, поправил цветок в петлице и шагнул в лифт. «13-й этаж, пожалуйста», — звонко произнес он. Двери закрылись. Лифт двинулся и остановился на 13-м этаже.
22: «О, мистер Блейк», — произнес высокий. «Это сюрприз. Чем можем служить?»
21: «Как поживаете, мистер Тоху?» — осведомился у него Блейк. «Или все же Боху? А вы...» Он повернулся к маленькому. «Мистер Боху. Или как может фактически случиться Тоху. Надеюсь, тоже в порядке?» «Хорошо».
16: Он немного побродил по пустым просторным комнатам, огляделся. С этажа вывезли все, вплоть до перегородок. На всем 13-м этаже они были втроем.
22: «У вас к нам какое-то дело?» — поинтересовался высокий.
21: «Конечно, у него к нам дело», — сварливо отозвался маленький. «У него не может не быть к нам дело. Только лучше бы он поспешил со своими делами, какими бы они ни были».
16: Блейк поклонился.
0: Раздел 3 параграфа 10 договора об аренде. Наниматель соглашается, что после подачи указанного уведомления владельцу полномочный представитель владельца, как, например, постоянный управляющий, будь таково имеется, имеет право осмотреть арендованную площадь до освобождения ее нанимателем, чтобы удостовериться, что помещения оставлены последним в хорошем состоянии.
22: «Так вот какое у вас дело», — задумчиво произнес высокий.
1: «Так я почему-то и думал», — добавил маленький.
3: «Что ж, юноша, тогда поторопитесь».
16: Сидней Блейк прошелся по коридору. Несмотря на охватывавшее его радостное возбуждение, он не мог не признать, что между 13-м и любым другим этажом нельзя было усмотреть никакой разницы, кроме... Да, кроме... Он подбежал к окну и глянул вниз. И пересчитал этажи. 12. Он глянул вверх и посчитал. Тоже 12. Плюс тот этаж, на котором он стоял. 25. А в небоскребе МакГоуэна было всего 24 этажа. Откуда взялся лишний? И как выглядит здание снаружи в тот момент, когда он, Блейк, выглядывает из окна 13 этажа?
22: Он обернулся и хитро посмотрел на Гетоху и Кабоху. Уж эти-то знают. Оба арендатора нетерпеливо ждали его у открытой двери лифта.
23: «Вниз? Вниз?»
22: — осведомился лифтер с нетерпением еще большим.
24: «Ну, мистер Блейк», — осведомился высокий, — «площадь оставлена в хорошем состоянии».
23: «О, просто превосходным», — ответил Блейк. «Ну, суть не в этом».
25: «Ну, нам совершенно безразлично, в чем у него суть», — заметил маленький своему товарищу.
24: «Пошли отсюда».
22: «Верно», — согласился высокий. Он нагнулся и поднял своего спутника. Сложил вдвое, потом еще вдвое, потом скатал в трубочку и засунул в правый карман плаща. Шагнул в лифт.
24: «Идете, мистер Блейк?»
23: «Нет, спасибо», — ответил Блейк. «Я слишком долго пытался сюда попасть, чтобы так быстро уезжать».
24: «Располагайтесь», — ответил высокий. «Вниз», — сказал он лифтеру.
22: Оставшись в одиночестве на 13 этаже, Сидней Блейк смог, наконец, вздохнуть полной грудью.
23: «Так долго!»
22: Он подошел к двери на лестницу, которую искал так долго. Подергал. Дверь не открывалась. Забавно. Блейк нагнулся и посмотрел повнимательнее. «Не закрыто, просто где-то застряло. Надо будет вызвать рабочих, пусть починят. Кто знает... Может, отныне в старом гробу теперь будет сдаваться в аренду еще один этаж? Надо его привести в порядок».
23: «Но как все же здание выглядит снаружи?»
22: Блейк подошел к ближайшему окну и попытался выглянуть наружу. Что-то его остановило.
23: Окно было открыто, но просунуть голову за раму Сидней не мог.
22: Он вернулся к тому окну, из которого уже высовывался.
23: То же самое.
22: И тут внезапно он понял.
23: Он подбежал к лифту и вдавил кулаком кнопку вызова. И держал ее, загнанно дыша. Через ромбовидные окошки в дверцах он видел, как снуют вверх-вниз кабинки. Но на 13-м этаже ни одна не останавливалась. Потому что 13-го этажа больше не существовало. И не было никогда.
22: «Кто слышал о 13-м этаже небоскреба МакГоуэна?»

0: Это был рассказ Уильяма Тенна «Арендаторы».
1: Он завязал галстук и, потянув конец вниз, чтобы закрепить узел, придержал его при этом двумя пальцами с тем, чтобы распрямить ткань и не допустить появления малейших складочек. Он надел синий пиджак и проверил, как смотрится в нем. Быть безупречно одетым означало для него чувствовать себя комфортным. Довольный и имея к тому все основания, он вышел из квартиры, аккуратно прикрыв за собой дверь. Он не смог присутствовать в церкви, но рассчитывал до 10 добраться до дома своей сестры. Это был день бракосочетания его старшего племянника, с которым его связывали не столько родственные, сколько дружеские отношения. Он прошествовал мимо привратников соседних домов, сдержанно поздоровавшись с ними. Выглядел он элегантно, несмотря на свой возраст. Высокий, смуглый, с чуть тронутыми серебром черными волосами. В витрине магазина подарков были выставлены дорогие ювелирные изделия. Колье, в котором сочетались разные драгоценные камни, отбрасывал радужные блики на красную подкладку своего футляра. Кольцо с топазом, пара бриллиантовых серег и некоторые другие вещицы, подобно маленьким искусственным звездочкам, сияли под светом ламп. Он проследил, чтобы брошь, выбранная им для своей новой родственницы, и бриллиантовые запонки для жениха были хорошо упакованы. Удовлетворенный, он отправился на встречу с новобрачными. «Не станешь же ты меня уверять, что в нем нет ничего необычного», — раздался вдруг голос племянника, заставший его врасплох. Оба они находились в одной комнате, но он его не заметил.
2: «Я не знаю, о чем ты», — сказал он, останавливаясь.
1: «О бюсте, или как его там?» Он взглянул туда, куда смотрел юноша, затем с озадаченным видом подошел ближе. Его внутреннее чутье научило его пренебрегать обыкновением столичных жителей подвергать высмеиванию то, что непонятно.
2: «Да, странная вещь, но, на мой взгляд, не дурна. Чем-то напоминает манеру Блюмпеля».
1: Племянник не ответил. Подошел ближе, обошел пьедестал, на котором размещался бюст, и сказал: «Мне кажется, спереди он выглядит ужаснее всего».
2: «Спереди? А где здесь перед?»
1: Он остановился в задумчивости. «По-моему, у него нет переда. Во всяком случае, мне кажется неправильным, что ты приписываешь его создателю намерение, которое, возможно, не имело ничего общего с его замыслом».
2: «Не знаю, дядя, но я воспринимаю его как некое вторжение. Присутствие темной силы в привычном кругу вещей».
1: «Фантазии, мой мальчик, фантазии. Ты всегда был большим выдумщиком и всегда забывал о самом главном. Например, кто тебе его подарил?»
2: «Здесь есть визитная карточка. Я никогда не слышал этого имени».
1: Дядя взял карточку и принялся внимательно ее рассматривать со всех сторон с таким видом, словно он мог тут же различить на ней отпечатки пальцев или какие-нибудь другие признаки.
2: «Может, это твой школьный приятель, о котором ты забыл?» — спросил он, возвращая маленький прямоугольник картона.
1: «Нет, я сверился со списком, который составил для рассылки приглашений. Там его нет». Дядя подошел к бюсту и рассмотрел его с близкого расстояния.
2: «Ты видел эту бронзовую пластинку?» — спросил он. «Возможно, она не привлекала внимания, поскольку слегка запачкана землей. Смотри-ка, здесь написано «Человек этого века».
1: «И правда», — отозвался юноша, — «я ее не заметил. Ну о каком веке идет речь? Впрочем, к какому бы он ни относился, он мне не нравится. Я не могу тебе это объяснить. Просто не нравится. Мне хочется его выбросить».
2: Лицо Эдуарда Андемара выражало спокойствие. Он ощущал, как душа его заполняла привычное и теплое чувство. Ему всегда нравилось давать советы своим близким.
1: «Мне кажется, так не стоит поступать», — сказал он. «Во всяком случае», — добавил он, загораясь внезапно нахлынувшим вдохновением, — «ты мог бы воспользоваться возможностью и сделать что-нибудь оригинальное, а заодно найти применение подарку».
2: Его оживление передалось племяннику.
1: «Разумеется, но я не знаю, как. Это ведь абсолютно бесполезная вещь».
2: «Именно поэтому», — продолжил Эдуардо Адемар, — «он и подходит для подарка».
1: У племянника бюст вызывал тревожное беспокойство. Он не считал его подходящим подарком кому бы то ни было.
2: «Это может быть воспринято как вызов», — заметил он.
1: «К тому же многие уже видели его здесь». Адемар был приятным и довольно сведущим дилетантом. Он любил порассуждать о самых разных вещах и находил в этом удовольствие. Он взглянул на племянника с ироничной усмешкой.
2: «А почему ты стремишься оценивать этот бюст с эстетической точки зрения?» – спросил он. «Я рекомендую тебе рассматривать его как некую странную, таинственную вещь».
1: Племянник озадаченно смотрел на него.
2: «Например, вообрази себе существо, которому не представилась возможность реализоваться.
1: Ну, предположим, у природы были в проекте 5 вариантов лошади, и она выбрала тот, который известен нам.
2: Другие же 4 остались неведомыми, но от этого не утратили интерес.
1: Один вариант, возможно, предполагал очень длинные ноги, похожие на ходули, а другой – длинную, как у овцы, шерсть, а третий – цепкий хвост, очень удобный в сельве. Быть может, это вариант человека, который мог бы существовать? Я вовсе не утверждаю, что так оно и есть, мне просто нравится это как теория.
2: Я могу представить его на темной улице, выходящем из ворот. Существо, непостижимое для нашего теперешнего понимания, с двумя парами рук и носом сбоку. И как бы оно говорит отрывисто, словно лает. «Прошу прощения, но я отвергнутый вариант человека».
1: А ты ему в ответ. «В клубе я каждый вечер встречаю вам подобных». «Не говори глупости», — оборвал его Адемар, становящийся очень рассудительным, когда другие принимались предаваться фантазии.
2: «Идея подарка мне нравится», — сказал племянник. «Но кому его подарить?»
1: «Не знаю, почти все мои друзья тут, и если кто еще не видел бюст, обязательно его увидит».
2: Эдуардо Адемар воскликнул. «Знаю кому. Ты подаришь его Олегарио. Его здесь нет. Вчера он отбыл в имении, а через 2 недели у него свадьба».
1: Когда спустя 2 недели Эдуардо Адемар явился в дом Олегарио М. Банфьельда, он уже забыл о произошедшем. Возможно, именно поэтому, а не по какой-то другой причине, он вздрогнул, натолкнувшись на бюст, в то время как проходил по комнатам с удовлетворением, убедившись, что подарки, полученные новобрачными, были не столь богатыми, как те, которые получил его племянник. Бюст стоял в самом углу, однако казалось, что в убранстве комнаты он занимает главенствующее положение. Адемар обменялся приветствиями с несколькими знакомыми и ушел. Месяц спустя, уже в разгар лета, он был приглашен в другой дом. Женился сын президента компании. Адемар плохо разбирался в биржевых и банковских делах. Он знал, что президент – человек достойный, работящий, но не родовитый, и хвастается дружбой с ним, и что хозяйка дома станет восторженно представлять его женам богатых буржуа. Но соображения личной выгоды не позволили ему уклониться от визита. Итак, он прибыл туда, как всегда, элегантно одетым, с тем изыском, который делал его моложе своих лет, цветок в петлице, модный галстук и с несомненным благородством всей своей внешности. Он поздоровался с хозяевами дома и новобрачными, а затем, даже не дав возможности сгорающей от нетерпения супруги президента представить его гостям, с почти детской непосредственностью выразил желание прежде посмотреть подарки. По лестнице, уставленной корзинами цветов, они поднялись на 2-й этаж. Бюст стоял посредине просторного салона под сверкающей хрустальными подвесками люстрой. В течение лета, а затем осени, Эдуардо Адемар побывал еще на нескольких свадьбах, и везде он обнаруживал бюст. Потом в его светской жизни наступило некоторое затишье, лишь среди дня, иногда вечерами, он наведывался в клуб. Однажды ненастным зимним вечером он удобно расположился там, потягивая виски и просматривая газету, когда разговор, происходивший у него за спиной, привлек его внимание и заставил прислушаться. 2 господина оживленно беседовали. По доносящимся до него отрывочным фразам он смог понять, что говорили о бюсте.
2: К счастью, у них было время.
1: Он не дослышал сказанного, потому что мимо с шумом прошел официант, неся уставленный бокалами под нос.
2: «Что же им нужно было сделать?» – вовремя раздумывал Адемар. Его шутливое предложение, неожиданно пришедшее в голову забавные мысли в день свадьбы племянника, похоже, имело непредвиденные последствия. Он запустил в ход некую силу, породил своего рода обычай, моду. Не понимая, что же произошло, он задался намерением все выяснить. К сожалению, ему не удалось поговорить с теми 2 господами. Прояснение загадки отодвинулось на неопределенное время, но впредь он решил быть более внимательным и не упускать новых упоминаний о бюсте.
1: Однажды он вошел в гостиную, когда разговор среди многочисленных собравшихся друзей уже подходил к концу. Ему даже показалось, что речь шла о множестве таких бюстов. Но это мнение было уверенно опровергнуто Педрито де Феррари Моренко, молодым адвокатом и политиком, которого считали будущей надеждой традиционалистской партии. Говорили об одном единственном бюсте, от которого все стремились поспешно избавиться, как только его получали. Потрясенный Адемар хранил молчание. С того момента он стал испытывать серьезную озабоченность. Повод для беспокойства не имел ничего общего с эгоистическим чувством. Сидя в кресле на своем обычном месте в клубе, он тщательно проанализировал свои ощущения и понял, что исподволь им овладевал пока еще смутный, но все более его поглощающий благородный порыв. Он стал постоянно думать о племяннике, его счастье, его профессии, его супружеской жизни. Молодые еще продолжали свое длительное путешествие по Европе, и Адемар поистине томился ожиданием тех недель, которые отделяли его от их возвращения. Наконец, когда они приехали, он несколько дней вынужден был сдерживать свое нетерпение. Однажды вечером он пригласил молодого человека в клуб выпить виски. Поговорив о разных мелочах, связанных с путешествием, он осторожно разузнал интересующие его подробности. Все обстояло хорошо. Племянник и его жена были счастливы, деньги водились в избытке, а профессию инженера молодой человек считал своим настоящим призванием. Довольный Адемар едва заметно посмеивался, как заговорщик. Но через несколько дней он с тревогой отметил, что теперь его стала заботить судьба Олигарио Бонфиельде, которому племянник подарил бюст. Здесь дело обстояло сложнее, поскольку дружеских отношений между ним и Бонфиельдом не существовало и не было повода видаться с ним. Тем не менее, он принялся наносить визиты общим знакомым, рассчитывая разузнать подробности. Он изобретал всевозможные уловки и предлоги, чтобы получить как можно более полные сведения о жизни Олигарио и его супруги. Разумеется, он достиг цели и испытал удовлетворение. Более сложными оказались последующие расследования, поскольку по мере продвижения в них оказывались участвующими люди, почти совсем незнакомые. В конце концов, он решил обратиться к частному детективу. Поначалу ему было трудно побороть профессиональное недоверие инспектора Молины. Тот, как искушенный человек, логично предположил сентиментальную подоплеку. Похоже, весьма богатый господин завел дорогостоящую интрижку, желает соблюдения верности, естественно, стремится получить тому доказательства. Но поскольку круг расследования должен был охватить 10 или даже 15 только что вступивших в брак пар, инспектор вынужден был принять доводы, изложенные Адемаром. «Вся работа, — пояснил клиент, — будет заключаться в проведении встреч с целью получения определенных сведений. Якобы некая крупная кредитная фирма, название которой на всякий случай надо иметь про запас, проводит широкий опрос с целью выяснения морального и финансового состояния нации». Пару раз Адемар подметил оттенок иронии у инспектора. Но поскольку тот выполнял свои обязанности добросовестно, он оставил это без внимания. В свою очередь, инспектор ежемесячно получал солидные вознаграждения за свои услуги, а потому тоже отбросил мысли, мешающие работе, и действовал весьма усердно. По прошествии некоторого времени Адемар обнаружил, что невозможно было составить представление о жизни человека, начиная с момента получения им бюста, если не знать, как он жил раньше. Только сопоставление могло привести к верному выводу. Это открытие чрезвычайно осложнило расследование. Чтобы помочь инспектору, Адемар решил сам подключиться к работе. Круглые сутки он встречался с нужными людьми, запрашивал сведения, долго следовал по улицам за незнакомыми личностями. Несколько месяцев спустя, в одну из туманных ночей, когда он проходил по кварталу Реколета, его охватил внезапный испуг. Малозаметная фигура, почти тень, которую он увидел, обернувшись, вызвала в нем подозрение, что за ним тоже следят. Кровь прилила к голове. Чувство страха почти парализовало его. Все же ему удалось прибавить шагу несколько раз внезапно, по крайней мере, он так полагал, изменить направление пути, сворачивая на перекрестках, и в конце концов добраться до дома. Вскоре он успокоился. Раз он вмешивается в жизнь других людей, какое он имеет право препятствовать, чтобы кто-либо вторгался в его жизнь? Но размышлял он над этим недолго, поскольку очень устал, его физическое и душевное состояние за последние недели значительно ухудшилось. Еще примерно месяц он продолжал свою работу, постоянно ощущая, что за ним внимательно наблюдают, пока, наконец, недомогание в желудке и легкое покалывание в левой стороне груди не вынудили его обратиться к врачу. «Ничего серьезного», — заверил тот. «Диета, отказ от алкоголя, курс инъекций. И будет как новенький». Он вернулся к себе домой на улицу Ареналис и лег в постель. На завтра был его день рождения, и он хотел быть в форме, чтобы принять гостей. Но, проснувшись, он обнаружил, что ему не удастся вместе с друзьями отметить это событие. Сильная боль, ревматическая или какая-то другая, не давала ему пошевелиться. Он вызвал врача, и в полдень тот явился. Действительно, его легкое нездоровье осложнилось люмбаго. Целый день он провел в постели. Слуга пропустил к нему нескольких друзей, зашедших его поздравить, приносили ей подарки. В 9 вечера слуга ушел, получив разрешение сходить в кино. Адемар велел ему неплотно закрыть дверь на случай, если зайдет еще кто-нибудь из знакомых. Спустя полчаса в дверь постучали, и, не дождавшись ответа, вошел посыльный. Склонясь под тяжестью ноши, он втащил сверток и поставил его на столике в прихожей. Затем он приблизился к постели, вручил письмо и удалился. Сверток

Генри Катнер. День не в счет. Айрин вернулась в Междугодье. Для тех, кто родился до 1980 года, этот день не в счет. В календаре он стоит особняком между последним днем старого и первым нового года. Он дает вам передышку. Нью-Йорк шумел. Разноголосая реклама упорно гналась за мной и не отставала даже тогда, когда я выбрался на скоростную трассу, а я, как на грех, забыл дома затычки для ушей. Голос Айрин донесся из маленькой круглой сетки над ветровым стеклом. И странно, несмотря на шум, я отчетливо различал каждое слово. «Билл», — говорила Айрин. «Где ты, Билл?» Последний раз я слышал ее голос 6 лет назад. На миг все вокруг отступило куда-то, словно я несся вперед в полной тишине, где звучали только эти слова, но тут я чуть не врезался в бок полицейской машины, и это вернуло меня к действительности. Грохоту, рекламам, сумятице. «Впусти меня, Билл!» — донеслось из сетки. У меня мелькнула мысль, что, пожалуй, Айрина в самом деле сейчас окажется передо мною. Тихий голосок звучал так отчетливо. Казалось, стоит протянуть руку, и сетка откроется, и оттуда выйдет Айрин. Крошечная, изящная, и ступит ко мне на ладонь, уколов острыми каблуками. В Междугодье что только не взбредет в голову. Все что угодно. Я взял себя в руки. «Привет, Айрин», — спокойно ответил я. «Еду домой. Буду через 15 минут. Сейчас дам команду, и сторож тебя впустит». «Жду, Билл», — отозвался тихий, отчетливый голосок. На дверях моей квартиры щелкнул микрофон. И вот я снова один в машине, и меня охватывает безотчетный страх и растерянность. Я толком и не пойму, хочу ли видеть Айрин, а сам бессознательно сворачиваю на сверхскоростную трассу, чтобы быстрее попасть домой. В Нью-Йорке шумно всегда. На Междугодье самый шумный день. Никто не работает, все бросаются в погоню за развлечениями, и если кто-нибудь когда-нибудь тратит деньги, так это в этот день. Рекламы безумствуют, мечутся, сотрясают воздух. Раза два по дороге я пересекал участки, на которых особые микрофоны гасили противоположные волны, и наступала тишина. Раза два шум на 5 минут сменялся безмолвием, машина летела вперед, как во сне, и в начале каждой минуты ласкающий голос напоминал: «Это тишина, плод заботы о вас со стороны компании «Райские кущи», — говорит Фредди Лестер». Не знаю, существует ли Фредди Лестер на самом деле. Быть может, его смонтировали из кинокадров, а может быть и нет. Ясное дело, природе не под силу создать такое совершенство. Сейчас многие мужчины перекрашиваются в блондинов и выкладывают на лбу завитки, как у Фредди. Огромная проекция его лица скользит в круге света вверх и вниз по стенам зданий, поворачивается во все стороны, и женщины протягивают руки, чтобы коснуться ее, словно это лицо живого человека. «Завтрак с Фредди! Гипнопедия, учитесь во сне! Курс читает Фредди! Покупайте акции райских кущ!» Да... Дорога вырвалась из зоны молчания, и на меня обрушились слепящие огни и грохот Манхэттена. «Покупай, покупай, покупай!» – неустанно твердили бесчисленные разнообразные сочетания света, звука и ритма. Она поднялась, когда я вошел. Ничего не сказала. У нее была новая прическа, по-новому подкрашено лицо, но я бы узнал ее где угодно – в тумане, в кромешной тьме, с закрытыми глазами. Потом она улыбнулась, и я увидел, что эти 6 лет ее все-таки изменили. И на миг мной вновь овладели нерешительность и страх. Я вспомнил, как сразу после развода у меня на экране телевизора появилась женщина, загримированная под Айрин, похожая на нее, как две капли воды. Она уговаривала меня застраховаться от рекламы. Но сегодня, в день которого, по сути дела-то, и нет, можно было не волноваться. Сегодня Междугодье, и денежные сделки считаются законными, только если платишь наличными. Конечно, никакой закон не может защитить от того, чего сейчас опасаются.

0: Все я. Но для Ирины это не важно. И никогда не было важно. Не знаю, доходило ли до нее вообще, что я живой, настоящий человек. Всерьез, глубоко, вряд ли. А Ирин – дитя своего мира, как и я, впрочем. «Нелегкий у нас будет разговор», – сказал я. «А разве сегодня считается?» – возразила Ирин. «Как знать», – ответил я. Я подошел к серванту-автомату. «Выпьешь чего-нибудь?» 7.12G попросила Айрин, я набрал это сочетание. В стакан полился розовый напиток. Я остановился на виски с содовой. «Где ты пропадала?» – спросил я. «Ты счастлива?» «Где?» «Как тебе сказать? Одним словом, жизнь вроде чему-то меня научила. Счастлива ли?» «Да, очень, а ты?» Я отхлебнул виски. «Я тоже. Весел, как птица небесная. Как Фредди Лестер». Она еле заметно улыбнулась и пригубила розовый коктейль. «Ты меня слегка ревновал к Джерому Форету, помнишь, когда он был кумиром до Фредди Лестера?» — сказала она. «Ты еще расчесывал волосы на двойной пробор, как у Форета». «Я поумнел», — ответил я. «Видишь, волосы не подкрашиваю, не завиваюсь. Ни под кого теперь не подделываюсь. А ведь ты меня тоже ревновала. По-моему, ты причесана как необе-гей». Айрин пожала плечами. «Проще согласиться на это, чем уговаривать парикмахера. И, может, я хотела тебе понравиться. Мне идет?» «Тебе, да. А на необе-гей я особенно не засматриваюсь. И на Фредди Лестера тоже». «У них имена-то ужасные, правда?» — сказала она. Я не мог скрыть удивление. «Ты изменилась», — заметил я. «Где ж ты все-таки была?» Она отвела взгляд. Пока шел этот разговор, мы все время стояли поодаль друг от друга, каждый слегка опасался другого. Айрин посмотрела в окно и проговорила: «Билл, последние 5 лет я жила в райских кущах». На мгновение я замер. Потом взял свой стакан, отпил глоток и только тогда взглянул на Айрин. Теперь мне стало ясно, почему она изменилась. Я и прежде встречал женщин, которым довелось пожить в райских кущах. «Тебя выселили?» – спросил я. Она отрицательно покачала головой. 5 лет – немало. Я получила свою порцию и поняла, что ждала совсем другого. Теперь я сыта по горло. И вижу, я очень ошибалась, Билл. Не того мне надо. «О райских кущах я знаю только из рекламы», — ответил я, «но всегда был уверен, что толку от них ждать нечего». «Ты же всегда рассуждаешь здраво, не то что я», — кротко произнесла она. «Теперь я и поняла, это не помогает, но реклама так все расписывала. Ничто в жизни легко не дается, свои заботы на чужие плечи не переложишь, никто за тебя в них разбираться не станет». «Да я и сама понимаю, теперь. Видно, повзрослела. Но прийти к этому непросто. Нам ведь всем с колыбели одинаково штампуют мозги». «А что прикажешь делать?» – спросил я. «Ведь как-то надо жить. Спрос на товары упал до предела, производство сокращается с каждым днем. Хоть белье друг у друга бери в стирку, а то совсем пропадешь. Без броской солидной рекламы денег не заработаешь, а зарабатывать нужно, черт побери, денег просто ни на что не хватает. Вот в чем суть. А ты... ты прилично зарабатываешь?» – нерешительно спросила Айрин. «Ха-ха, это предложение или просьба?» «Предложение, конечно, у меня есть средства. Жизнь в райских кущах обходится недешево. А я 5 лет назад купила акции компании по обслуживанию Луны и разбогатела на них».
1: «Отлично. У меня дела тоже идут неплохо. Правда, я поистратился изрядно, застраховался от рекламы. Дорогое удовольствие, но того стоит. Теперь я спокойно прохожу по Таймс-сквер, даже если в это время там крутят звукочувствительную рекламу фирмы «Дым веселья».
0: «В райских кущах реклама запрещена», — сказала Айрин.
1: «Не очень-то этому верю. Сейчас изобрели нечто вроде звукового лазера. Он проникает сквозь стены и шепотом внушает тебе что угодно, пока ты спишь. Даже затычки не помогают. Наши кости служат проводником».
0: «В райских кущах ты от этого огражден».
1: «А здесь нет», — сказал я. «Что ж ты покинула свою обитель?»
0: Может быть, стала взрослой?»
1: «Может быть».
0: «Билл», — проговорила Айрин. «Билл, ты женился?» Я не ответил. Раздался стук в окно. Там порхала маленькая искусственная птица. Она пыталась распластаться на стекле.
1: В груди у нее был диск, присосок, вероятно, еще какой-нибудь передатчик, ибо тотчас ясный и деловой отнюдь не птичий голос потребовал: «И непременно отведайте помадки, непременно!» Стекло автоматически поляризовалось и отшвырнуло рекламную пташку. «Нет», — сказал я. «Нет, Айрин, не женился». Взглянув на нее, я предложил: «Выйдем на балкон». Дверь пропустила нас на балкон, и тут же включились защитные экраны. Денег они пожирают уйму, но их стоимость включена в мою страховую премию. Здесь было тихо. Особые системы улавливали вопли города, визг рекламы и сводили их на нет. Ультразвуковой аппарат сотрясал воздух так, что слепящие рекламные огни Нью-Йорка превращались в зыбкий поток бессмысленных пестрых пятен. «А почему ты спрашиваешь, Айрин?» «Да вот почему. Она обняла меня за шею и поцеловала. Потом отступила назад, ожидая, что за этим последует. Я снова повторил: почему, Айрин?» «Все прошло, Билл?» — промолвила она еле слышно. «Ничего уже не вернуть?» «Знаю», — ответил я. «Господи, ничего я не знаю и знать не хочу. Страшно». Страх меня терзал. Страх. Никакой уверенности ни в чем. «Мы выросли в мире купли-продажи. Где нам теперь знать, что настоящее, а что нет?» Я внезапно протянул руку к пульту управления, и экраны отключились. И тотчас же пестрые полосы свелись в кричащие слова, выписанные нью-колором. Они горят одинаково, ярко и днем, и днем, и ночью. «Ешь, развлекайся, спи». С минуту эти призывы вспыхивали в полном безмолвии, потом отключился и звуковой барьер, и в тишину ворвались вопли: «Ешь, пей, развлекайся, спи! Ешь, пей, развлекайся, спи! Будь красивым, будь здоровым! Чаруй, торжествуй, богатей! Очарование, слава, дым, веселье, помадка, яство Марса! Спеши, спеши, спеши, спеши, спеши, спеши, спеши, спеши, спеши! Необы гей, говорит Фредди Лестер, показывает в райских кущах, тебя ждет счастье! Ешь, пей, развлекайся, спи! Ешь, пей, развлекайся, спи! Покупай, покупай, покупай, покупай, покупай!» Айрин вдруг стала меня трясти, и лишь тогда, глянув в ее побелевшее лицо, я понял, что она кричит, а вокруг в упорном, неотвязном, гипнотическом вихре красок бушевало создание лучших психологов Земли. Сверхреклама, которая хватает тебя за горло и выдирает у тебя последний цент, потому что в мире больше не хватает денег. Я обнял одной рукой Айрин, а другой снова включил экраны. Мы оба были как пьяные. Вообще-то говоря, реклама не обязательно тебя так ошарашивает. Но если ты выведен из душевного равновесия, она представляет реальную опасность. Реклама ведь воздействует на душу, на чувства. Она всегда отыщет уязвимые места. Она избирает мишенью самые сокровенные твои желания. «Успокойся», — сказал я. «Все хорошо. Все, все, все хорошо. Смотри, экраны включены. Эта дьявольщина сюда больше не прорвется. Только в детстве это очень худо. У тебя нет еще защитной реакции, и тебе на определенный лад штампуют мозги. Не плачь, Айрин. Пойдем в комнату». Я нацедил еще по бокалу себе и Айрин. Она плакала, не в силах успокоиться, а я говорил, говорил без умолку. «Во всем виновата система штамповки мозгов», — говорил я. «Едва подрастешь, как тебе начинают забивать голову фильмы, телевизор, журналы, кинокниги. Все средства воздействия идут в ход. Цель одна — тебя заставляют покупать. Всеми правдами и неправдами прививают искусственные потребности и страхи до тех пор, пока ты уже не можешь отличить настоящего от поддельного. Ничего подлинного, даже дыхание, и то поддельное, оно зловонно. Принимай хлорофиновые постилки, сладостный вздох, черт побери, Айрин. Знаешь, почему наша семейная жизнь полетела кувырком?» «Почему?» — с трудом разобрал я сквозь носовой платок. «Ты вообразила меня Фредди Лестером, а я, наверное, решил, что ты не оба гей. Мы забыли, что мы настоящие, живые люди с мыслями, чувствами. Неудивительно, что из браков нынче ничего путного не получается. Думаешь, я потом не горевал, что у нас с тобой так нелепо все сложилось?» Мне стало легче. Я высказал, что было на душе, и ждал, пока она успокоится. Она взглянула на меня, не отнимая от лица носового платка. «А как же не оба гей? Черт, не оба гей! И ты не будешь меня попрекать Фредди Лестером?» «Зачем? Ведь он всего-навсего плод воображения, как и не оба гей. Наверное, даже и в райских кущах». Айрин взглянула на меня поверх носового платка, и в глазах у нее промелькнуло странное выражение. Потом она высморкалась прищурилась и улыбнулась мне. Я не сразу сообразил, чего она ждет. В тот раз, напомнил я ей, я наговорил всякой романтической чепухи, а теперь...
2: Что теперь?
1: Пойдешь за меня замуж, Айрин?
2: Пойду, Билл, ответила.

0: Наступила полночь междугодия, и через минуту после полуночи мы поженились. Айрин просила дождаться начала Нового года. «Междугодие», — сказала она, — «такой насквозь выдуманный, его и вообще-то нет, этот день не в счет». Я порадовался за Айрин. Наконец-то она рассуждает здраво. В прежние времена ей такого и в голову не приходило. Сразу же после брачной церемонии мы включили полное ограждение. Мы знали, как только механические информаторы объявят о нашей женитьбе, нас затопит лавина рекламы, рассчитанной специально на такие случаи. Даже само бракосочетание пришлось дважды прерывать. Мешали нескончаемые объявления для новобрачных. И вот мы одни в маленькой нью-йоркской квартирке, в тиши и покое, вдали от всех. За окнами вопят и вспыхивают всевозможные небылицы, стараясь перещеголять друг друга, сулят славу и богатство всем и каждому. Каждый может стать самым богатым, самым красивым, источать самые благоуханные ароматы, жить дольше всех на свете. Но только мы одни можем остаться самими собой, потому что мы укрылись в тишине своего оазиса, где все было подлинным. В ту ночь мы строили планы. Смутные, несбыточные. Пахотной земли давно нет и в помине. Мы размечтались. Вот бы купить оборудование, создать плодородный участок с гидропонной установкой и питающей системой. Забраться куда-нибудь подальше от городской суеты, от вездесущей рекламы. Пустые фантазии. На следующее утро, когда я проснулся, солнце длинными полосами лежало на кровати, а Ирина исчезла. На ленте автоответчика от нее не было ни слова. Я прождал до полудня, то и дело выключал ограждение. Вдруг она захочет пробиться ко мне. Отключал его снова, включал оглушенный нескончаемым потоком рекламы для новобрачных. Я чуть не с ума сошел в это утро. Я не мог объяснить, не мог понять, что же произошло. За стеклом двери, прозрачным только изнутри, рекламные агенты, я им потерял счет, обольщали меня через отключенный микрофон заманчивыми предложениями. Но лицо Айрин так ни разу и не появилось. Все утро я ходил взад и вперед по комнате, пил кофе. После 10-й чашки он потерял всякий вкус и докурился до тошноты. В конце концов, пришлось обратиться в сыскное бюро. Душа у меня к этому не лежала. После вчерашней ночи в покое и тепле нашего оазиса мне была отвратительна мысль о том, чтобы напускать на Айрин ищеек, особенно когда я представлял ее себе затерявшейся среди этих вихрей и потока рекламы, этого немолчного грохота, что зовется Манхэттеном. Через час из бюро сообщили, где Айрин. Я не поверил. Снова на миг мне почудилось, будто все вокруг смолкло и исчезло, словно включилось какое-то полное ограждение во мне самом, чтобы спасти меня от губительного шума жизни извне. Я пришел в себя и уловил конец фразы, донесшейся с экрана телевизора. «Простите, что вы сказали?» – переспросил я. Служащий бюро повторил. Я ответил, что не верю, потом извинился, переключил телевизор и набрал номер своего банка. Так оно и есть. В банке у меня ни цента. Утром, пока я в неистовстве метался по квартире, жена сняла с моего счета 84 тысячи долларов. Доллар теперь, конечно, немного стоит, но я так долго копил эти деньги, и вот остался ни с чем. «Разумеется, сначала мы проверили», — говорил мне клерк, «и убедились, что все в полном порядке. Она ваша законная супруга, ибо брак был заключен по истечении междугодья. Льготы, действующие в междугодье при завершении операции, не имели силы». «Почему вы не согласовали это со мной?» «Все было в полном порядке», — невозмутимо повторил он. «И поскольку была уплачена требуемая при изъятии вклада неустойка, нам ничего не оставалось, как выполнить свои обязательства». «Правильно. Неустойка. Я и забыл. Им никакого смысла не было мне сообщать. И теперь уже ничего не поделаешь». «Ладно», — сказал я. «Спасибо. Если мы можем оказаться вам полезными...» На экране вслед за этими словами появилось разноцветное название банка, и я выключил телевизор. Да чего впустую тратить на меня рекламу? Я заткнул уши и на скоростном лифте опустился на улицу третьего уровня. Быстроходный тротуар помчал меня через город к райским кущам. Жилые корпуса у них в основном подземные, направление поднимается к небесам, как грандиозный собор, и в нем царит такая тишина, что я вытащил из ушей затычки. Высоко подвешенные лампы белили голубоватый свет, а витражи наводили на мысль о покойницкой. Меня принял один из управляющих, и я изложил ему цель своего прихода. Он, по-моему, сразу хотел позвать вышибалу, но, смерив меня оценивающим взглядом, решил, что, пожалуй, не мешает обработать возможного клиента. «Конечно, конечно», — сказал он, — «рад служить. Сюда, пожалуйста. Вас будет сопровождать наш сотрудник, мистер Филд». Он оставил меня у двери лифта. Я опустился на несколько сотен футов и попал в теплый, светлый коридор, где меня дожидался высокий, любезный, розовощекий человек в темном костюме. Мистер Филд был сама доброжелательность.
1: А райские кущи всегда готовы прийти на помощь, замурлыкал он. Ведь не секрет, насколько трудно приспособиться к жизни в эти беспокойные времена. Мы создаем все условия для счастья. С вашего позволения, я постараюсь вам помочь, вас удивить, как просто мы избавим вас от всех ваших забот.
0: Знаю, знаю, сказал я. Где моя жена?
1: Сюда, пожалуйста.
0: И он повел меня по коридору. По обе стороны были двери, на некоторых поблескивали металлические пластинки, но надписи на пластинках я не разобрал. Наконец мы подошли к одной двери, которая была открыта. Внутри было темно.
1: «Входите», — пригласил мистер Филд, и большой теплой рукой легонько подтолкнул меня внутрь.
0: Зажегся мягкий свет, и я увидел комнату, скудно, но претенциозно обставленную стандартной мебелью. Комната была безликая, бесцветная и напоминала номер в отеле, приличном, но далеко не первоклассном.
1: Я искренне удивился.
0: «Ванная», — сообщил мистер Филд, открывая дверь.
1: «Превосходно», — ответил я, не глядя. «Теперь насчет моей жены».
0: «Взгляните», — невозмутимо продолжал мистер Филд. «Кровать убирается в стену. Вот кнопка». Он нажал на кнопку, а эта кнопка возвращает ее на место. Простыни из пластика, им нет сносу. Раз в день в нише циркулирует специальная жидкость. К вечеру у вас чистая, словно только что заслонная свежим бельем постель. Вы сами понимаете, как это приятно».
1: «Безусловно».
0: «Чтобы вас не беспокоили горничные», — уговаривал мистер Филд, «постель будет застилаться магнитным силовым полем. Электромагниты...»
1: «Не утруждайте себя», — прервал я, заметив, что он снова тянется к какой-то кнопке. «Вы попусту тратите время. Проводите меня к жене».
0: «Мы неустанно печемся о благе своих клиентов», — отвечал он, подняв брови.
1: «Сначала я должен разъяснить, какие именно методы приняты в райских кущах. Наберитесь терпения, и я уверен, вы поймете, почему это необходимо».
0: Я задумался. Комнатушка произвела на меня гнетущее впечатление. Я был поражен. Я не мог поверить, что этот убогий закуток и есть райские кущи. Но ведь все в тот день казалось нереальным. А вдруг и голос Айрины с сетки тогда в машине и все остальное мне просто приснилось? Она показалась мне такой изменившейся, полной раскаяния, умудренную жизнью, совсем не похожую на прежнюю легкомысленную Айрин, с которой я развелся 6 лет назад. Вот я и поверил, что теперь все будет по-иному. Что междугодие, этот день не в счет, когда и невозможное возможно, окажется нашим добрым волшебником и позволит начать новую жизнь. Я все еще не мог представить себе...
1: А здесь
0: мистер Филд вытянул из стены что-то вроде тонкого шланга с мундштучком на конце.
1: «Все для курильщиков. Любой табак. Если пожелаете, мы готовы предоставить вам даже курение из дальних стран для любителей. Имеется и такое. Курильницы вмонтированы во все стены через каждые 5 футов, включая и ванную. Все здесь у нас огнестойкое».
0: Он мило улыбнулся.
1: «Кроме жильца. Он, пожалуй, может воспламениться, но мы не допустим, чтобы кто-нибудь пострадал».
0: «А если свалишься с кровати?»
1: «Полы упругие».
0: «Как в палате для буйных», — заметил я. Мистер Филд снова улыбнулся и покачал головой.
1: «Подобные мысли вам и в голову не придут, если вы вольетесь в счастливую семью обитателей райских кущ», — заверил он меня.
0: «Мы гарантируем счастливое состояние духа. Через это окошечко в стене», — он махнул пухлой рукой,
1: — «подается еда. Заказанные вами блюда доставляются пневматически. Если пожелаете что-нибудь жидкое, пожалуйста».
0: Мистер Филд указал на ряд маленьких кранов. «Прекрасно», — одобрил я. «Это все?»
1: «Не совсем».
0: Он провел рукой по стене. Что-то тихо щелкнуло. Послышалась нежная отдаленная мелодия.
1: «Посидите здесь, пожалуйста, минуточку».
0: Он слегка подтолкнул меня к креслу. Я не сопротивляюсь сил. Неприглядная комнатушка наполнилась слабым мерцанием. Меня охватило любопытство. Я ждал, что со мной будет дальше.
1: «Неужели все обманываются?» — думал я, разглядывая в мерцающем свете белесый ковер и белесую стену. «Райские кущи так себя разрекламировали, что, видно, люди и впрямь принимают это убожество за роскошь. Ничего удивительного». «А теперь садитесь поудобнее и забудьте про все на свете», — ласково убеждал мистер Филд. «Помните, райские гущи субсидируют и Нио де Гей, и Фредди Лестера. Мы не забываем ни мужчин, ни женщин. У нас есть ответы на все сложные проблемы личности в наш сложный век. Судите сами, ведь человеку так нелегко приспособиться к обществу. Или мужчине, к женщине. Откровенно говоря, теперь это вообще невозможно. Но в райских кущах эта проблема решена. Мы гарантируем счастье. Все человеческие вопросы и потребности удовлетворяются. Здесь вас ждет счастье, дорогой друг. Истинное счастье». Голос его звучал глуше. Что-то происходило с воздухом. Он густел. Нежная мелодия становилась ритмичнее, в ней будто слышались какие-то слова. Мистер Филд говорил и говорил все тише и тише. «Мы – обширное предприятие. Один взнос обеспечивает все возможные требования клиента. Выписывайте нам чек на любой срок, длительный или краткий, оставайтесь здесь. Комната считается вашей на все это время. По вашему желанию она запирается так, что до конца оплаченного срока дверь можно открыть только изнутри. Плата составляет…» Я уже с трудом разбирал, что он говорит. Голос его упал до еле слышного шепота. Воздух сворачивался, как молоко, растекался, как рекламные краски при включенном на балконе ограждении. Мне почудилось, будто в комнате звучал еще чей-то голос. «Подумайте», — шептал мистер Филд. «Вас с детства приучили надеяться на невозможное, а здесь мы даем вам невозможное. Здесь вы обретаете счастье, и плата совсем невелика. Ваши расходы окупятся сторицей. Здесь, друг мой, вы познаете жизнь полную блаженства. Здесь рай». В свернувшемся воздухе передо мной стояла Ниобэ Гей. Она улыбалась мне. Самая прелестная женщина на свете, олицетворение всех мечтаний, богатство, слава, счастье, здоровье, удачи. Много лет мне штамповали мозги, приучали стремиться к этим недосягаемым целям и верить, что все они слились воедино в образе Ниобэ Гей. Но никогда прежде я не видел ее так близко, в одной комнате, ощутимую, живую и теплую. Она дышала, она протягивала ко мне руки. Разумеется, это была всего лишь проекция, но проекция совершенства, полностью воссоздающая все осязаемые и зримые детали. Я вдыхал ее аромат. Я чувствовал, как она обвела меня руками, как ее волосы коснулись моего лица, губы приникли к моим губам. Я испытывал те же ощущения, что и тысячи других мужчин, целующих ее в своих подземных комнатушках. Лишь эта мысль, а вовсе не сознание утраченной реальности, заставила меня оттолкнуть ее и отступить назад. Но красавице было все равно. Она продолжала обнимать воздух, и тут я понял, что не осталось больше средства проверить, в здравом ли ты уме. Невозможно отличить поддельное от настоящего. Ты теряешь последнее средство проверить, не решился ли ты рассудка, если иллюзия вторгается в жизнь, и можно касаться, осязать и держать в объятиях рекламное изображение, словно живую женщину. Больше нечем защититься от мира подделок. Я смотрел, как Ниобэ Гей осыпает ласками пустоту. Видение, воплотившее все прекрасное, все самое желанное на свете, ласкало пустоту, словно живого человека. Я открыл дверь и вышел в коридор. Мистер Филд ждал меня, изучая записи в своем блокноте. Надо полагать, глаз у него был наметанный. Одного взгляда ему оказалось достаточно. Он только пожал плечами и кивнул. «Ну что ж, на всякий случай, вот моя визитная карточка», — сказал он. «Многие, знаете, приходят снова, хорошенько поразмыслив». «Не все», — возразил я. «Да, не все». Он стал серьезным. «Некоторым, видимо, свойственна природная сопротивляемость. Быть может, вы из таких, и тогда мне вас жаль. В мире царит полная неразбериха. Винить, конечно, некого. Стараемся выжить, а по-другому не умеем. Но вы все-таки подумайте, быть может, потом, где моя жена?» «Вон в той комнате», — показал он. «Извините, я не буду вас ждать, дел по горло. Лифт вы найдете сами». Послышались его удаляющиеся шаги. Я прошел вперед, постучал в дверь, подождал. Ответа не было. Я постучал снова сильнее, но стук получился слабый, глухой и в комнату, видимо, не проникал. Да, в раю неустанно пекутся о клиентах. Тут мне бросилась в глаза металлическая пластинка на двери. Вблизи я легко разобрал надпись. Запечатано до 30 июня 1998 года. Оплачено полностью. Я быстро подсчитал в уме. Да, она уплатила все деньги. Все 84 тысячи долларов. Этого ей хватит надолго. Интересно, что она предпримет в следующий раз, подумал я. Стучать больше не стал. Я направился в ту же сторону, что и мистер Филд, увидел лифт, поднялся наверх и вышел на улицу. Вступив на быстроходный тротуар, я покатил по Манхэттену. Рекламы вспыхивали и вопили. Я достал из кармана затычки и сунул в уши. Шум преградился на объявление, по-прежнему вертелись, слепили глаза, бежали по фасадам домов, огибали углы, льнули к толстым стенам. И куда ни глянь, всюду маячило лицо Фредди Лестера. Даже когда я закрывал глаза, это лицо горело у меня под сонком.

Встреча мисс Каммингс и Рэя Хейла в деревушке Крагов на Венере была одним из тех невероятных событий, объяснить которые с точки зрения здравого смысла невозможно. Если только не верить в существование Тетарка, который, вероятно, все это и устроил. Так или иначе, они встретились при совершенно неправдоподобных обстоятельствах в деревушке, населенной женщинами народа Краг. Мисс Каммингс познакомилась с Хейлом много лет назад и страстно мечтала, чтобы с ним произошел какой-нибудь несчастный случай и чтобы обязательно с летальным исходом. Когда спустя много лет она снова увидела его, ее охватило тоже страстное желание, а последовавшие за этим события предотвратили уничтожение крагов. Всем известно, что для землян ведь процветание межпланетной торговли превыше всего. Впрочем, все произошло в интересах Тетарка, если, конечно, Тетарк существует. Тут имеются определенные сомнения. Тетарк — мифический создатель законов крагов, квазигуманоидов, населяющих острова Летнего моря Венеры. Краги гораздо больше походили на людей, чем большая часть земных приматов, вероятно, потому что они не обладали столь

непривычным волосяным покровом. Говорят, Тетарк установил их законы, обычаи и весьма своеобразный кодекс морали около 9000 венерианских лет назад. Именно Тетарк объявил, что мужчины народа Крак должны жить трудной и бесславной жизнью в джунглях, в то время как женщины – строить деревни, заниматься сельским хозяйством и другими полезными ремеслами. И, конечно же, растить детей. Мисс Каммингс и была той самой женщиной-антропологом, которая изучила их культуру и уберегла от уничтожения. Она высадилась с исследовательского корабля на берег острова Танша, населенного крагами, ранним утром самого обычного венерианского дня. Солнце еще не взошло, впрочем, здесь оно не всходило никогда. Сначала остров был плотно укутан одеялом тьмы, потом небо чуть посерело, тучи над головой стали светлеть, и вскоре рассвело. Мисс Каммингс увидела волны, бьющиеся о борт корабля, и пенящуюся полосу прибоя. Она приготовилась высадиться в одиночку и провести серьезные антропологические исследования, постоянно поддерживая связь с базой, кораблем. Ее собственные цели носили исключительно научный характер, но изучение перспектив развития межпланетной торговли было основной причиной, по которой ее послали на остров. В те времена Венера была еще мало освоена, а доставка товаров на Землю стоила так дорого, что туда имело смысл посылать только чрезвычайно ценные. На архипелаге Крак такой продукт удалось найти. Жемчуг кретил и жемчужные раковины, необыкновенно красивые и абсолютно не поддающиеся подделке. Они моментально стали самыми модными и баснословно дорогими украшениями. Однако те редкие образцы, которые удавалось найти, совсем немного, принадлежали мужчинам-крагам, жившим в джунглях. Краги без особого удовольствия расставались со своими сокровищами. Они бормотали что-то о Тетарке и о женщинах, причем весьма неохотно, и замолкали. Более того, когда Крак начинал собирать раковины кретил, все знали наверняка, что вскоре он исчезнет. Навсегда. Так что торговля жемчугом и раковинами кретил захерела, не успев расцвести, а колонии землян на Венере необходимо было как-то окупать свои затраты. Экспедиция мисс Каммингс должна была помочь решить эту проблему. И вот, ранним утром самого обычного венерианского дня вертолет тяжело оторвался от палубы корабля и полетел к архипелагу Крак. Мисс Каммингс висела в специальной посадочной корзине. С высоты 4000 футов ей был хорошо виден весь остров, окруженный белой полосой прибоя. Вертолет обогнул горную гряду и начал спускаться в долину, где располагалась деревня, выбранная мисс Каммингс. За деревней длительное время велись наблюдения с воздуха, и у мисс Каммингс накопился целый список интереснейших вопросов, на которые ей не терпелось получить ответы. Почему, например, в деревне жили только женщины и дети? Ни на одной фотографии им не удалось найти мужчину старше 13-14 лет. Правда ли, что большие тростниковые постройки принадлежат женщинам, имеющим несколько детей, а в маленьких хижинах живут молодые девушки? И что означают круглые цветники перед большими домами женщин? Специалисты, рассматривая фотографии, утверждали, что ограды цветников тщательно отделаны раковинами кретил, также отделывают стены пляжных домиков на земле. Если специалисты не ошибались, раковины были невероятно ценными, и для процветания колонии на Венере землянам было просто необходимо завладеть, если возможно, мирным путем, богатствами крагов и отправить их на землю. Мисс Каммингс охватила изумительное ощущение, знакомое только антропологам, когда им представляется возможность первыми по-настоящему исследовать новую культуру. Она была совершенно счастлива, когда вертолет нес ее к новым открытиям. Менее всего в тот момент она думала о Рэе Хейле. Но, как выяснилось впоследствии, ему было суждено сыграть важнейшую роль в ее работе. В то же самое утро, пока мисс Каммингс следила за приближающимися крышами тростниковых хижин, Хейл проводил свои собственные изыскания. Надо сказать, методы работы у него были весьма своеобразными. Впрочем, хорошей репутацией Хейл вряд ли мог бы похвастаться. Колониальное правительство слишком поздно узнало о его прибытии на Венеру и не успело остановить его, прежде чем он ускользнул от них на неисследованные территории. Его ненавидели на многих колонизированных планетах. Из-за него началась первая война на Марсе. Он воспользовался тем, что тогда земные законы не рассматривали убийство марсианина как настоящее убийство.
Он спровоцировал страшную резню на Титане. Там, в результате его обращения с самым старым, а значит и самым богатым местным жителем, погибло более 150 землян-колонистов. А он с огромной добычей сбежал с Титана, так же, как до этого с Марса. И вот теперь появился здесь. Этим утром, не более чем в 300 милях от того места, где приземлилась мисс Каммингс, он производил исследование на свой собственный манер. Поймал мужчину Крага и пытался извлечь из него информацию. Торговцы раковинами кретил создали псевдоязык, который позволял им как-то общаться с крагами. Этот псевдоязык и использовал Хейл. Остальное описывать было бы весьма неприятно. Хейл хотел, чтобы его пленник рассказал ему о фактах, которые тому, скорее всего, были неизвестны, и о тайнах, в которых он мало что понимал, и о которых не хотел даже думать, не то что говорить. Это отвратительное представление продолжалось довольно долго. Но Хейл, похоже, получал от него удовольствие. Он по-прежнему оставался красивым человеком. Его внешность играла существенную роль в истории, вызвавшей столь однозначные чувства у мисс Каммингс. Но в нем не осталось ничего человеческого, когда он трудился над несчастным крагом. Ужасное зрелище. Но Тетарк, видимо, не возражал. В конце концов, ведь раса крагов избежала тотального уничтожения. Итак, когда Хейл, наконец, убил крага и выбросил тело за борт украденной лодки, он уже знал, где находят раковины кретил. Но сам он ничего не собирался искать. Вместо этого он воспользовался другой информацией, полученной от несчастного крага, и с жаром стал обдумывать план дальнейших действий, который позволил бы ему стать обладателем огромного количества жемчуга кретил. Раковины кретил тоже были очень дороги, но жемчуг в тысячи раз дороже. Тем временем в 300 милях мисс Каммингс спускалась в избранную ей деревню. Вертолет завис над землей, и небольшая группа обитателей деревни вышла из домов посмотреть на него. Может быть, они подумали, что тут замешан Тетарк? Вполне возможно, что так оно и было. Они смотрели вверх, женщины и несколько мальчишек-крагов. Вертолет медленно опускался, пока корзина с мисс Каммингс не коснулась земли. Она быстро вылезла из корзины, и вертолет стал подниматься к затянутому облаками небу, где, по слухам, обитал Тетарк. На некоторое время вертолет задержался, чтобы мгновенно вернуться, если мисс Каммингс попросит о помощи. У нее было маленькое, почти невидимое ручное оружие, и она могла бы при необходимости не подпустить крагов к себе. Но такой необходимости не возникло. Обитатели деревни с опаской приблизились к ней, но тут они увидели, что она женщина. Она оделась в костюм, который подчеркивал ее принадлежность к прекрасной половине человечества. А в руках мисс Каммингс держала подарки, которые с поклоном предложила хозяевам деревни. Через 5 минут она в коммуникатор сообщила команде вертолета, что они больше ей не нужны, но капитан решил пока не улетать. Просто так, на всякий случай. Мисс Каммингс удалось завязать дружеские отношения с крагами. Ведь она была прекрасно подготовлена для исследований социальной системы, практически целиком состоящей из женщин. До полета на Венеру мисс Каммингс преподавала курс антропологии в женском колледже и хорошо знала женщин. К примеру, умудренные жизнью матроны деревни очень походили на строгих и самоуверенных администраторов колледжа. Они привыкли, что при любых обстоятельствах все всегда делается так, как они решат. К ним мисс Каммингс обращалась с почтительным уважением. Правда, вначале возник один неприятный момент, но вскоре все пошло как по маслу. Когда мисс Каммингс заговорила, она, показав на какой-то предмет, употребила термины с торгового псевдоязыка, который использовался для переговоров с мужчинами-крагами. Кое-кто захихикал, и мисс Каммингс поняла, что мужчины и женщины-краги говорят на разных языках, как некоторые примитивные расы на Земле. Было просто неприлично для одного пола использовать слова, принадлежащие языку другого. Больше мисс Каммингс подобных ошибок не допускала. Молодые женщины, как она заметила, строили такие же нетерпеливые гримасы, как и ее юные воспитанницы в колледже. К ним она обращалась с веселой улыбкой. Матронам мисс Каммингс подарила блестящие бусы, а девушкам – браслеты и маленькие зеркальца. И они после этого стали относиться к ней со снисходительной терпимостью, с которой юные всегда относятся к старшим у всех народов без исключения. Ей даже удалось установить контакт с ребятишками. Взрослые краги носили одежду, скроенную из груботканой материи, а дети бегали голышом. Для них мисс Каммингс заранее приготовила специальные угощения. Естественно, не пирожные и конфеты. Вкусы крагов заметно отличаются от человеческих.
Она раздала им шарики, состоящие почти из чистого хинина. И детишки Краги были в полном восторге. Однако мисс Каммингс обнаружила, что когда она угощала такими вкусными штучками мальчишек, ею были очень недовольны. Только будущие матроны достойны лакомств. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». К вечеру мисс Каммингс принимали как доброго гостя. Ей уже выделили маленький домик среди тех, в которых, по мнению ученых, жили молодые девушки. На следующий день она принялась составлять словарь. Хейл тем временем в 300 милях от этой деревни поймал второго крага. На сей раз он выбрал экземпляр помоложе среди тех, кто бродил по болотам в джунглях острова. С ним Хейл действовал иначе. Угощал его хинином, уговаривал, перемежая уговоры побоями. От него Хейл узнал ряд слов языка, на котором говорили женские особи, и записал их на магнитофон. Молодой краг помнил эти слова гораздо лучше, чем пожилой. Юноше крагу пришлось немало пережить, когда его жизнь в деревне, где он беспечно провел юность, кончилась. Его выгнали из деревни и сказали, чтобы он теперь общался с другими, такими же бесполезными, как и он, существами. Юноша Краг был страшно обижен, а Хейл заставил его несколько раз рассказать о детстве, проведенном среди женщин. Потом он выбросил второго пленника на берег и приготовился использовать полученную информацию. У него не было ни малейшего желания предпринимать какие-либо действия для сохранения расы крагов. Просто все происходило именно так, и, наверное, лишь Тетарк мог предвидеть подобное развитие событий. Если Тетарк существует. К концу первой недели пребывания в деревне мисс Каммингс была на седьмом небе от счастья. Она изучала новую необычную расу. В любой момент она могла получить квалифицированную помощь специалистов с корабля, но при этом приоритет оставался за ней. Однако помощь ей была просто необходима. Вот, например, язык крагов. Его нужно было тщательно анализировать. Существовали не только мужская и женская версии языка, которые очень сильно отличались друг от друга, но встречались и специальные, выражающие почтительные отношения термины, как в японском языке, которые являлись самыми настоящими ловушками. При обращении к матронам крагов использовались разные слова в зависимости от того, один, два или более у нее было детей. Если детей было больше шести, употреблялось суперпочтительное обращение. И у мисс Каммингс могли быть серьезные неприятности, если бы она этого не учитывала. Однако с помощью корабельного компьютера и лингвистов она очень быстро осваивала язык крагов, но до определенного предела. И здесь ее ждали сплошные разочарования. Как человеческое существо, мисс Каммингс не могла до конца поверить, что на языке крагов нет слова «почему». Отсутствие этого слова ставило непреодолимую преграду дальнейшему продвижению вперед. По коммуникатору она передавала всю собранную информацию на корабль, сопроводив ее своими комментариями. Филологи работали, пытаясь ей помочь. В долгих ночных дискуссиях с кораблем мисс Каммингс сделала открытие. Язык крагов имеет только один род – женский. Но зато у личных местоимений целых 32 формы – почтительные и просительные. Язык имеет невероятно сложную систему спряжения глаголов, большой разнообразный словарь существительных, но все существительные – имена собственные. Слово, которое обозначало «дерево», обозначало именно это дерево, а не какое-нибудь другое. Слово «дерево» как абстрактное понятие не существовало. В языке вообще не было абстрактных понятий. А значит, не существовало и словесного аппарата для логических рассуждений. Все это казалось просто невозможным. Краги были по-своему цивилизованной расой, и они без сомнения пользовались речью для передачи объективной информации. Но у них никогда не возникало никаких дискуссий, они ни о чем не спорили, они были простодушны и счастливы. Но мисс Каммингс частенько кипела от негодования, когда она спрашивала о том или ином обычае, причем процесс формулирования вопроса доставлял ей массу страданий, и получала пустой и неинформативный ответ, что она есть всего лишь незамужняя женщина. Она не могла спросить, почему ее статус не позволяет ей получить ответы на свои вопросы, ведь в языке крагов нет слова «почему». Да уж, она действительно столкнулась с чисто женской культурой. Мисс Каммингс была вне себя от огорчения. Она уже почти начала презирать себя за то, что она не замужем, поскольку это мешало продвижению ее антропологических исследований.
Со страстной ревностью женщины-ученого она завидовала замужним женщинам, которые с легкостью могли получить здесь любую информацию. Она стала бояться, что вместо нее пришлют какую-нибудь замужнюю женщину, которая и получит всю славу первого антрополога, изучившего крагов. Тетарк мог бы, конечно, сказать ей, чтобы она не волновалась, если только он вообще существует. Только благодаря мисс Каммингс расе крагов и суждено было избежать уничтожения вследствие наступления прогресса. Потому что она знала Рея Хейл. К тому моменту, когда у мисс Каммингс возникли серьезные лингвистические трудности, он получил уже довольно много информации, о которой она могла бы только мечтать. Еще не прошло и двух недель пребывания мисс Каммингс в деревне, а Хейл уже собрал целую кварту жемчуга кретил. Еще ни одному торговцу не удавалось найти больше нескольких десятков за целый сезон. Некоторые из добытых Хейлом жемчужин были просверлены не очень аккуратно, но он уже был миллионером, потратив на это всего лишь несколько недель в джунглях и совершив пару преступлений, которые большинство нормальных людей совершить бы не смогли. Но краги еще не были признаны людьми, и значит, их можно было безнаказанно убивать. Когда пошла третья неделя, мисс Каммингс разбудил утренний шум. Из джунглей в каких-нибудь 100 ярдах от незавершенного круга хижин, где жили девушки-краги, доносились смех, радостные возгласы и звуки глухих ударов. Мисс Каммингс ко всему этому привыкла. Самые обычные звуки и не более того. А вот разговоры, которые она услышала, несколько обеспокоили ее. О чем-то щебетали дети, мальчики и девочки. Долетали до нее и обрывки более спокойных разговоров Матрон. Неподалеку от хижины мисс Каммингс собралось чуть ли не все население деревни. Она быстро оделась и вышла наружу. Вся деревня действительно собралась в центре круга, образованного хижинами девушек. Незамужние девушки собрались группкой и о чем-то возбужденно переговаривались. Дети в ажиотаже бегали вокруг серьезной компании старших. Мисс Каммингс с включенным коммуникатором, так что все происходящее записывалось на магнитофоны корабля, вошла в круг. Когда ей удалось подойти поближе, она увидела, что раковина кретил переходит от одной матроны к другой. Они медленно и очень тщательно изучали раковину. Вели они себя, как близорукие выпускницы колледжа, потерявшие очки, и, казалось, скорее обнюхивали, чем рассматривали раковину. Самая важная и пожилая матрона, обладавшая невероятным количеством отпрысков, рассматривала раковину особенно внимательно. Девушки разволновались еще больше. Наконец, самая старшая матрона с торжественным видом протянула раковину одной из девушек. Та прижала ее к груди, и на лице у нее расплылась блаженная улыбка. Именно эту девушку мисс Каммингс отличала среди других, потому что она напоминала ей лягушкоподобную студентку, которая страшно морочила ей голову. Эта студентка с толстыми линзами очков, торчащими зубами и вздорным характером в день окончания колледжа вышла замуж за миллионера. Тогда это показалось мисс Каммингс страшной несправедливостью. Теперь ее аналог среди крагов был выбран из других, куда более достойных кандидатов. Раковина кретил, к слову, стоила 15 тысяч кредиток на Венере и втрое больше на Земле. Раздался общий вздох разочарования. Другие девушки с горькой завистью смотрели на триумф счастливой избранницы. Матроны собрались вокруг нее и стали ей кланяться. Детишки-краги бросились в джунгли и вскоре скрылись из глаз. Мисс Каммингс вся кипела от переполнявших ее вопросов, но она даже не могла спросить, почему. Так прошло утро. Мисс Каммингс, сидя у себя в хижине, совещалась через коммуникатор со специалистами на корабле. Не вызывало сомнений, что они столкнулись с чем-то совершенно новым в жизни крагов. Все это могло оказаться очень важным, и коллеги просили мисс Каммингс, чтобы она постаралась ничего не упустить. Она вышла из хижины, когда дети крагов вернулись из джунглей. Одни несли ветки трубчатых деревьев самой разной длины и толщины, которые легко ломались в сочленениях и были полыми внутри. Другие дети сгибались под тяжестью огромных охапок листьев и длинных вьющихся растений. Все они направились туда, где стояли большие дома Матрон, и начали строить новую хижину. Происходящее было очень характерным для культуры крагов. Никто не выдавал детям никаких инструкций, они все делали сами.
Дети роились вокруг постройки, как пчелы. Если бы мисс Каммингс не боялась упустить старших Матрон и их жаболицу-избранницу, она бы, не отрываясь, смотрела за тем, как буквально на глазах растет новое строение. Дети действовали удивительно слаженно, с точностью, научить которой было просто невозможно. Они поставили ровные колья сучья так, что те образовали идеально ровную стену, а на земле даже не было линии, вдоль которой ее надо было выстроить. Они ловко переплели колья длинными лианами, потом также быстро и точно укрепили легкие стволы деревьев, и перекрытия для крыши были готовы. Через 4 часа строительство закончилось. Дом ничем не отличался от других больших домов, где жили Матроны, только в нем было поменьше комнат, но ведь комнаты можно легко пристроить потом. Так и не получив ни единой инструкции, дети закончили работу и уже через 5 минут занялись своими обычными детскими делами. И, пожалуй, самым удивительным было то, что после окончания строительства не осталось ни одной лишней детали. Все, что дети принесли, они использовали. Это оказалось выше понимания мисс Каммингс, и она решила собирать информацию относительно более важных вещей. В тот день ей удалось пообщаться только с девушками. Все они вернулись к своим обычным делам. Некоторые ткали. Мисс Каммингс показала, как можно улучшить качество ткани, но они проигнорировали ее советы. Им понравилась ткань, которую она сделала, но сами они продолжали работать по-старому. Мисс Каммингс поболтала с ними, но ее возможности сильно ограничивались знанием языка. Она могла сказать: «Эта материя хорошая» или «Я пришла навестить вас», а они соглашались. Она могла сделать такое наблюдение: «Дом строится», что целиком соответствовало истине. Она даже могла сказать и сказала: «Девушка с раковиной и кретил не с нами». С этим утверждением девушки-краги согласились тоже. Но мисс Каммингс, сгоравшая от научного любопытства, не могла спросить, зачем построили новый дом, или откуда взялась раковина кретил, или почему ее вручили девушке, столь похожей на лягушку, и что, наконец, все это значит. Язык крагов совершенно не подходил для антропологических изысканий. Рэй Хейл, однако, мог бы многое ей разъяснить. Он находился в 200 милях от деревни, и у него уже было 3 кварты жемчуга кретил. Теперь он не брал раковины, хотя даже самая плохонькая раковина стоила не меньше 10 тысяч кредитов. Он стал мультимиллионером, но не мог остановиться. Он находил забавным, что не существовало закона, запрещающего его деятельность. Пока расу крагов не приравняли к людям, их можно было убивать. Но для мисс Каммингс происходящее по-прежнему оставалось тайной. Раковина кретил в центре круга, на границах которого стояли домики девушек-крагов, раковина, врученная особенно отталкивающей девушке, строительство дома, полное разделение всех жителей деревни, матроны в своих домах, девушки в своих. Мисс Каминг строила самые безумные предположения и ждала, когда что-нибудь произойдет, и она сможет разгадать тайну. Ей пришлось ждать до вечера, когда облака в небе начали темнеть. На Венере не бывает ни закатов, ни восходов. Наступил вечерний сумрак, когда девушка-крак вышла из только что выстроенного нового дома. Как только мисс Каммингс увидела ее, она сразу быстро заговорила в коммуникатор. Девушка села перед своим новым домом с нарочитой небрежностью. До сих пор она носила такую же грубую одежду, как и другие девушки. Теперь она была одета в нечто совершенно иное. Мисс Каммингс никогда не доводилось видеть ничего подобного. Но, будучи женщиной, она мгновенно оценила великолепие и назначение одеяния. Ведь это было самое настоящее подвенечное платье. Но ни одна невеста на земле не могла бы похвастаться фатой, отделанной раковинами кретил. Ее можно было продать на земле за миллионы. Ожерельем из жемчуга кретил, которое и миллионеру было не по карману, браслетами из раковин, отделанным раковинами платьем, в то время как даже очень богатая женщина на земле была бы счастлива иметь хотя бы брошь, сделанную из раковины кретил. Мисс Каммингс, волнуясь, рассказывала в коммуникатор обо всем, что происходило перед ее глазами. Видимо, говорила она, ей предстоит стать участницей брачной церемонии крагов. Да, без сомнения, именно так. Однако жениха она до сих пор еще не видела.

Ниц колледжа, позирующих для фотографий на встрече, посвященной 20-летию их выпуска. Облака над головой темнели и постепенно стали совсем черными, а вокруг повисла атмосфера напряженного ожидания. Появились дети и выстроились в длинную шеренгу. Впереди стояла малышка, едва научившаяся ходить. В руках она с необычайной торжественностью и серьезностью держала зажженный факел. Остальные дети тоже держали факелы, но они были не зажжены. Наступила тишина, прерываемая лишь шумом, доносящимся из джунглей. Небо почернело окончательно, и наступила ночь. Во всей деревне остался единственный источник света – факел в руках малышки Крак. Мучительно долго ничего не происходило. Наконец последовали короткие и четкие команды самой старшей из матрон. Малышка с зажженным факелом повернулась к своему соседу. Мгновение, и загорелся второй факел. Потом третий, четвертый, и вскоре 50 факелов горели так ярко, что стало светло, как днем. И вот тогда-то мисс Каммингс и увидела жениха. В темноте, ориентируясь на единственный горящий факел, мужчина Крак проник в деревню и оказался около нового дома. Все, конечно же, знали, что он где-то неподалеку, но Тетарк без сомнения приказал, чтобы он оставался невидимым, пока не предстанет перед невестой. Мисс Каммингс показалось, что жених как-то весь сжался в свете факелов. Было такое впечатление, что он с удовольствием оказался бы в любом другом месте планеты. Тут он мало чем отличался от женихов на Земле, но все же был покорен своей судьбе. В свете факелов он стал неловко складывать на землю у ног разодетой, но сидевшей в каменной неподвижности девушки, одну за другой раковины невероятной ценности. У любой девушки на земле глаза засверкали бы всего лишь от одной. Наконец жених выпрямился. Его тело блестело в свете факелов. Мисс Каммингс показалось, что он сильно вспотел, как человек, находящийся в последней степени отчаяния. Самая старшая матрона что-то проворчала. Невеста с насмешкой взглянула на презираемого мужчину. Потом очень-очень медленно она встала и подняла к нему лицо. С бесконечным сознанием собственного превосходства, благородства и щедрости невеста медленно подняла руку и коснулась его плеча. Этим она как бы снисходила до него. Мисс Каммингс поняла, что наступила кульминация бракосочетания. Начался шум, раздались крики. Дети бросили факелы на землю, быстро затоптали пламя, и деревня погрузилась в темноту. Мисс Каммингс услышала, как жители деревни стали расходиться по своим домам. Церемония закончилась. Она тоже направилась к своей хижине и приступила к горячему обсуждению через коммуникатор того, что она только что увидела. Она рассказывала о всех подробностях бракосочетания с энтузиазмом и сентиментальностью журналистки светской хроники, которой посчастливилось попасть на свадьбу наследницы члена Верховного консилиума Земли. Она восторгалась одеянием невесты. Как женщина, она не придала большого значения сравнительной невзрачности жениха и отсутствию его друзей на церемонии. Она даже сумела сказать какие-то трогательные слова о символике жеста, которым невеста приняла жениха, преодолев свое врожденное отвращение ко всему мужскому. Постепенно она успокоилась и заговорила как настоящий антрополог. Отсутствие мужчин в деревне по-прежнему казалось ей странным, но она знала, что на земле существовали племена с похожими обычаями. Когда-то в Гималаях жило племя, в котором медовый месяц продолжался 3 дня, после чего жених и невеста должны были жить отдельно друг от друга почти год, и только после этого им разрешалось завести совместное хозяйство. Существовали индокитайские культуры, где женщины должны были после свадьбы полностью игнорировать существование мужчин, жить в родительском доме до тех пор, пока родители невесты не начнут настаивать, чтобы муж начал заботиться о своем, к тому времени весьма многочисленном, потомстве. Многие земные обычаи походили на то, что довелось увидеть этой ночью мисс Каммингс. Почти всю ночь антропологи обсуждали детали брачной церемонии. На следующее утро мисс Каммингс, как она и предполагала, увидела, что невеста появилась в своей обычной одежде, которой добавилось всего лишь несколько деталей, подчеркивающих ее новый статус, и присоединилась к другим матронам. К ней обращались, используя соответствующий почтительный титул, а из ее речи исчезли обороты, характерные для незамужних девушек. Но ее муж так и не появился. Мисс Каммингс почти не удивилась. Странным ей показалось другое.
Хотя она и встала очень рано, она не заметила,

0: когда клумбу, появившуюся перед домом новой Матроны, успели украсить. Как и другие, она была отделана множеством раковин кретил. Цветы еще, конечно, не выросли, но, судя по взрыхленной почве, уже были посажены. Мисс Каммингс и ее коллеги на корабле без устали обсуждали брачную церемонию. Дар жениха, драгоценные раковины кретил, напоминал земной обычай выкупа невесты. Вероятно, жених подарил и жемчужины, но мисс Каммингс их не видела. Использование драгоценных раковин для украшения цветника было явным излишеством, напоминающим праздник потлеч индейцев Аляски. Тот факт, что свадебный подарок не имел практической ценности, напоминал старинный обычай на Борнео, когда нетерпеливый жених, чтобы доказать, что он достоин своей возлюбленной, должен был подарить ей свежеотрубленную человеческую голову. Тем временем жизнь в деревне шла своим чередом. Новоиспеченная Матрона старательно поливала украшенный раковинами цветник. Она гордилась своим новым положением, но ее муж оставался невидимым. За последующую неделю мисс Каммингс почти о нем забыла. Она почувствовала, что ее собственный статус начал меняться. Она теперь изучала распределение власти в деревне, и тут обнаружила, что старшая Матрона стала относиться к ней с явным неодобрением. Статус этой важной особы примерно соответствовал статусу старосты деревни, хотя прямых распоряжений она не отдавала. Время от времени она указывала, что пора заниматься общественными работами, обработкой почвы, починкой домов. И каждая женщина деревни делала то, что в этот день было необходимо. Никто не просил никаких инструкций. Все, включая самого маленького Крага, казалось, прекрасно знали, что им надо делать. И все разговоры носили исключительно констатирующий характер. Когда мисс Каммингс прожила в деревне 5 недель, ее посетила старшая Матрона. Она вошла в скромный девичий домик мисс Каммингс и с неодобрением взглянула на нее. Гостья мисс Каммингс напомнила ей постаревшую замужнюю выпускницу, вернувшуюся в колледж своей юности и насмешливо глядящую на неженатого профессора средних лет, который так и не смог сделать карьеру. Важная особа сделала 2 заявления. Первое, как постановили лингвисты корабля, можно было перевести так: «Возраст у тебя почтенный, а детей нет». Второе не имело однозначного перевода: «финиш», «конец», «заключение», любое слово со значением «конца чего-то». Затем Матрона Крак подала мисс Каммингс странный заостренный инструмент, сделанный из единственного твердого дерева, растущего на островах архипелага. И важно вышла из домика мисс Каммингс. Обеспокоенная мисс Каммингс передала изображение инструмента на корабль. Антропологи смогли определить, что инструмент был старым, острым и абсолютно непонятного назначения. У мисс Каммингс, однако, появилась догадка, которая ей совсем не понравилась. Здесь, надо сказать, инстинкт мисс Каммингс послужил ей лучше, чем Рэю Хейлу методы, которыми он пользовался. Она смогла догадаться, для чего нужен странный инструмент. В это время Хейл находился менее чем в 70 милях от острова мисс Каммингс. Он знал о жемчуге и раковинах кретил больше, чем любое другое человеческое существо. А вот об этом инструменте ему ничего известно не было. Догадка вызвала у мисс Каммингс негодование. Краги были абсолютно практичны. Старшая Матрона решила, что мисс Каммингс слишком стара, чтобы найти мужа, поэтому и дала ей заостренный странный инструмент, чтобы та приняла соответствующие меры. Мисс Каммингс пришла в ярость. Они не имеют права заставлять ее совершить самоубийство. Но если она не выполнит инструкций, кто знает, они ведь могут и помочь. Мисс Каммингс ужасно злилась. Похоже, что ей придется покинуть исследуемый объект. Другой антрополог займет ее место. Это может означать, что научную работу о жизни и культуре крагов напишет кто-нибудь другой, и там будет лишь неискренняя благодарность и слова о вкладе мисс Каммингс, на которые никто не обратит ни малейшего внимания. Мисс Каммингс начала носить деревянный инструмент с собой. Ей казалось, что жители деревни смотрят на нее с легким презрением. Почему она еще до сих пор жива? Старшая Матрона как-то остановила ее на улице и повторила 2 свои заявления. «Возраст немалый, а детей нет». И второе, связанное с концом. Днем позже 2 другие Матроны сказали ей то же самое. Еще через день мисс Каммингс подвергли остракизму. Даже юные девушки холодно говорили ей, что она уже в возрасте, а детей нет, и конец. Ее сердце разрывалось от незаслуженной обиды, и ей стало очень страшно. Но в то же время она была вне себя от ярости. Мисс Каммингс чувствовала, что это ее работа. Краги принадлежали ей и только ей. Она выучила их язык. Она составила полный перечень их обычаев, социального устройства и даже участвовала в брачной церемонии. Она никому их не отдаст. Теперь она спала, сжимая в руке маленькое, почти невидимое оружие, когда ей вообще удавалось заснуть. Но через два дня, в течение которых ее игнорировала вся деревня, она все-таки заснула от полного изнеможения и проснулась только утром от шума, доносившегося из джунглей. Она в страхе вскочила на ноги, потому что услышала голоса. Голоса крагов. Сердце у нее чуть не выпрыгнуло из груди. Наверное, они идут убить ее. Она же получила указание покончить с собой и не исполнила его. Теперь они идут помочь ей. Она выглянула из хижины, готовясь вызвать вертолет из корабля. Внутри круга, образованного хижинами девушек, собрались почти все жители деревни. Детишки Краги носились вокруг. Девушки взволнованно о чем-то переговаривались. Матроны изучали раковину Претил. Как и раньше, они делали это с величайшей тщательностью, как будто нюхали ее. Наконец, самая старшая Матрона, глава деревни, издала одобрительное ворчание. Она решительно направилась к домику, где жила мисс Каммингс, и вручила ей раковину Кретил. И мисс Каммингс взяла ее. Она быстро и твердо объяснила ситуацию своим коллегам на корабле. «Скорее всего, — сказал мисс Каммингс, — они должны будут извлечь ее из деревни Крагов сразу после наступления ночи. Позднее она сможет указать точное время. Это будет уникальная возможность записать торжественную церемонию бракосочетания Крагов от начала до конца». Трудно себе представить, что такой шанс представится когда-нибудь еще. Поэтому как только появится мужчина-краг, с вертолетов должны сбросить дымовые шашки и под прикрытием дыма увести ее вместе с бесценным антропологическим сокровищем под венечным платьем крагов. В настоящий момент мисс Каммингс, конечно, вооружена, и оружие будет наготове до конца церемонии. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Детишки умчались в джунгли. Вернувшись, они сразу начали строить дом. Самой мисс Каммингс занялись деревенские матроны. Она включила свой коммуникатор и весь день передавала ценнейшие антропологические данные, от которых коллеги мисс Каммингс пришли в самый настоящий экстаз. Большая часть этой информации еще до сих пор не расшифрована, и никто, кроме антрополога, не найдет в ней ничего интересного. Однако на пленку записывалось все. В конечном счете здесь оказалось больше сведений о Тетарке, чем можно было мечтать, и приоритет мисс Каммингс как главного специалиста по крагам был установлен навсегда. Только одну любопытную деталь упустила мисс Каммингс и ее коллеги с корабля. Им не пришло в голову, что, организовав их триумф, Тетарк добился своей главной цели – спас народ крагов от уничтожения. Постепенно небо стало темнеть. И когда спустились сумерки, мисс Каммингс вышла из своего большого нового дома, построенного специально для нее. На ней был подвенечный наряд крагов. Даже мисс Каммингс была потрясена его роскошью, увидев платье вблизи. Конечно, платье было варварским, грубым, но переливающиеся изменчивые краски, украшенные жемчугом фаты, жемчужного ожерелья и удивительное богатство самого платья подарили мисс Каммингс ни с чем не сравнимые ощущения. Стемнело еще больше. Дети снова исчезли и вернулись, только когда небо совсем почернело и стало темно по всей деревне. Впереди шел самый младший ребенок с зажженным факелом. Остальные факелов еще не зажгли. Мисс Каммингс сидела в темноте, одетая в подвенечное платье, какого не приходилось надевать ни одной земной женщине. Она прошептала очередные указания в коммуникатор. Невидимый голос, исходящий из крошечного наушника, говорил ей какие-то успокоительные слова. Спасательная партия на вертолете была готова. На крайний случай у нее было достаточно мощное ручное оружие. Теперь у мисс Каммингс не осталось и тени страха. Сведения, полученные сегодня, подняли ее научную репутацию на недосягаемую высоту. С этих пор ей будет принадлежать слава первооткрывателя культуры народа крагов, живущего на архипелаге в летнем море Венеры. Приоритет ей был обеспечен, бояться больше нечего, а опасаться какого-то мужчину Она ведь 5 недель провела в деревне Крагер. В 50 ярдах от мисс Каминг сгорел одинокий мерцающий факел в руках малыша Крагер. Наступило долгое и напряженное ожидание. Наконец, чей-то голос заговорил на языке крагов. Матрона что-то буркнуло. Ребенок повернулся и помог зажечь факел своему соседу. Тот зажег огонь следующему. Скоро 50 пылающих факелов осветили всю деревню. И мисс Каммингс не поверила своим глазам. Перед ней стоял Рэй Хейл. Он был весь измазан илом, чтобы больше походить на крага. В руках он держал множество раковин кретил. Хейл узнал мисс Каммингс, и его глаза стали круглыми, как блюдца. Пот проступил на его заблестевшем в свете факелов лице. Он узнал ее не просто как земную женщину, а именно как мисс Каммингс. А Хейл был, наверное, единственным человеком на свете, которого она ненавидела всеми силами своей души. Он сглотнул и, задыхаясь, прошептал:
1: «Продолжай играть свою роль, или нас обоих убьют!»
0: Мисс Каммингс стиснула зубы. В голосе Хейла послышались истерические нотки.
1: «Играй роль, говорю я тебе!»
0: Мисс Каммингс слегка дрожащим голосом прошептала:
2: «Наверху меня ждут вертолеты. Мне стоит только слово сказать».
0: Хейл с ненавистью посмотрел на нее, как затравленное дикое животное. Его отчаяние было столь очевидным, что мисс Каммингс почувствовала глубокое одобрение и растущее уважение со стороны женщин деревни.
2: «Ты женился на моей младшей сестре», — проговорила мисс Каммингс странным механическим голосом. «Она любила тебя, ты разбил ее сердце. Ты бил ее. Ты отравил ей жизнь, а когда ты ее бросил, она умерла. Так сильно она тебя любила. Я молилась, чтобы смерть нашла тебя. Ах ты, животное! Животное! Животное!»
0: Шепоток восхищения пробежал между матрон крагов. В свете факелов было видно, что Хейл весь покрылся испариной. Он прохрипел:
1: «Они меня убьют, если ты не согласишься! И тебя тоже!»
0: Ложь. Мисс Каммингс не знала, откуда у нее появилась эта уверенность, но она чувствовала, что ее поведение в точности соответствует идеалам женщин-крагов, предполагающих всеобъемлющее презрение ко всему мужскому. Самые лучшие невесты крагов никогда раньше не выражали столь великолепной ненависти к своим женихам. Мисс Каммингс механически отметила про себя, что ее поведение наверняка станет эталоном поведения невесты-краг. Рэй Хейл положил на землю раковину кретил. Он дрожал от ужаса, но продолжал выполнять свадебный ритуал крагов. Одну раковину за другой выкладывал он перед неподвижно стоящей мисс Каммингс.
2: «Я могу дать им убить тебя», — прошептала она. «Их никто не накажет. Я могу дать им убить тебя, ты это заслужил. Или я могу вызвать вертолет».
0: У нее в ушах зазвучал голос. Спасательная партия наверху готовилась спуститься вниз, но они были удивлены. Они ждали последней команды мисс Каммингс, а вместо этого услышали совершенно невероятный разговор с каким-то незнакомцем. Обеспокоенный голос задавал вопросы. Мисс Каммингс взяла себя в руки. «События стали развиваться непредсказуемым образом», — негромко проговорила она в коммуникатор. «Вдобавок я поняла, что нахожусь в полнейшей безопасности. Я уверена, что спасать меня не придется. Главное, проверьте магнитофоны. Они вам скоро понадобятся». Закончив свое сообщение, мисс Каммингс выключила коммуникатор. В свете факелов Рэй Хейл очень походил на крага. Когда он положил последнюю раковину к ногам мисс Каммингс, его охватило отчаяние, с которым он не мог справиться. Он посмотрел на нее, как человек, только что услышавший свой смертный приговор и теперь ожидающий лишь его исполнения. Неожиданно он забормотал:
3: «Вот, жемчуг, я все отдам тебе. У меня его очень много. Все, все отдам. Только не дай им убить меня».
0: Он высыпал несколько крупных жемчужин ей на колени. И тут мисс Каммингс встала. Она страшно побледнела. Ее ненависть к Рэю Хейлу нисколько не уменьшилась, но прежде всего она была антропологом. Хейл не смог бы собрать столько раковин и жемчужин Кретил, не добыв важнейшей информации о крагах, которой у мисс Каммингс не было. Ее губы изогнулись в самой презрительной и надменной улыбке, на которую она только была способна. В действительности это была гримаса страдания. Она протянула руку и коснулась Хейла дулом своего невидимого оружия, зажатого в руке. «Не пытайся скрыться в темноте», — сказала она. «Я нажму на курок в ту секунду, когда почувствую, что дуло потеряло контакт с твоим телом». Крошечный ребенок бросил факел на землю. Через мгновение все факелы оказались на земле, и детишки-краги стали затаптывать огонь. Мисс Каммингс завела Хейла в дом, построенный в этот день для нее. «Я думаю, — сухо сказала она, — у тебя есть сведения, которые меня интересуют. Сейчас я включу коммуникатор, и ты расскажешь все, что тебе известно о крагах. Потом я решу, убивать тебя или нет». Она стояла перед ним в темноте. Хейл всхлипнул. Мисс Каммингс взбадривала его вопросами и дулом своего маленького оружия. Это оружие было частью оборудования, которое мисс Каммингс привезла с собой. Крошечного размера, но стоило слегка дотронуться до курка, как оно начинало испускать микроволновое излучение. На земле этот факт с успехом использовался. Как только преступник брался за оружие, тут же появлялась полиция. Кроме того, поток микроволнового излучения сопровождался высоким воющим звуком, если, конечно, оружие использовалось на полную мощность. Хейл услышал легкое гудение и понял, что стоит мисс Каммингс чуть сильнее надавить на курок, и его жизни придет конец. Он еще раз всхлипнул. Ему нужно было как можно быстрее добраться до брачных покоев. Он собирался пробыть здесь всего несколько минут, но не смел сказать мисс Каммингс о своих намерениях. Когда она задавала ему вопросы, он бубнил какие-то невнятные извинения по поводу того, что попытался жениться на девушке Крак. На мисс Каммингс еще была фата из жемчуга Кретил, когда ей удалось остановить поток его почти бессвязных слов. Негромкое гудение оружия, готового к выстрелу, сводило Хейла с ума. Да и других поводов для страха у него тоже хватало. Задыхаясь, он стал рассказывать. Он сделал торжественное подношение раковины Кретил. Ему было известно, что матроны выберут невесту, и для нее будет построен новый дом. «В тот миг, когда они войдут в этот дом, — хрипло говорил Хейл, — он собирался оглушить невесту и убежать вместе с ее нарядом, который на земле стоит миллионы кредиток». «Но», — ровным голосом произнесла мисс Каммингс, — «ты же предлагал мне галлоны жемчуга. Сколько раз ты уже проделывал эту операцию?» Хейл задыхался от ужаса. Ему было совершенно необходимо убежать отсюда. Но голос мисс Каммингс оставался холодным и неторопливым. «Ты ведь убивал невест, иначе ты слишком многим рисковал. Ты их душил?» Хейл забормотал, что краги не люди. Их убийство не карается законом. Он был прав, пока прав и знал это. Однако весь его вид говорил о том, как хотелось ему сейчас оказаться подальше от деревни крагов. Мисс Каммингс решила, что он все-таки боится людей с вертолета, которые могут арестовать его. «Никто из людей не появится здесь до тех пор, пока я не позову их», сказала она с прежним удивительным спокойствием. «Если вертолет приземлится в деревне, мне придется прервать исследование. Но моя сестра умерла из-за того, что любила тебя. Если ты хочешь жить, ты расскажешь мне».
4: То, что последовало вслед за этим, было самым удивительным за всю историю антропологии. Под дулом тихонько гудящего оружия, подчиняясь отчаянному желанию побыстрее убраться отсюда, Хейл, запинаясь и путая слова, так он спешил, попытался ответить разом на все вопросы мисс Каммингс. Он даже и не думал врать. Он говорил и говорил, искренне стремясь удовлетворить ее научное любопытство в кратчайший промежуток времени. Он весь дрожал. Его дыхание больше походило на всхлипывание, но мисс Каммингс была неумолима. Она проводила короткие консультации со своими коллегами на корабле, чтобы уточнить, какие еще моменты она упустила. Она размышляла, прерывая допрос, а потом формулировала вопросы с исключительной точностью.
0: И все это время оружие негромко гудело, готовое в любой момент покончить с Хейлом, если тот попытается бежать. Несмотря на напряженность обстановки, с научной точки зрения интервью было проведено безупречно. Мисс Каммингс получила полную картину брачной церемонии глазами мужчины Крага, чего никому до нее не удавалось сделать. Мужчины Краги были презираемы. Чтобы жениться, они должны были собирать раковины кретил. Желательно такие, которые содержат жемчуг. Временами речь Хейла становилась почти неразборчивой, так он торопился. Но все же он рассказал, где Краги находят раковины кретил и как их добывают. Только Краг способен на это, но за деньги они доставать раковины не будут. Лишь необходимость жениться может заставить Крага добывать раковины кретил.
1: «Я должен убраться отсюда!» – отчаянно хрипел Хейл. «Я не могу здесь оставаться! Я не могу! Не могу!»
0: Мисс Каммингс сухо сказала: «Я останусь в деревне еще на несколько дней, чтобы завершить сбор необходимой информации. Мне некогда возиться с твоим трупом. Иди». Она отодвинула оружие, но снимать палец с курка не стала, и негромкое гудение продолжалось. Только тут мисс Каммингс почувствовала страшную усталость. Она оставалась на ногах в страшном напряжении очень долго. Она даже потеряла ощущение времени, наверное, прошло несколько часов. Только антрополог способен проделать все это для получения информации, которую в иной ситуации ему бы не видать, как своих ушей. Когда Хейл отпрянул в сторону и стремительно выскочил из дома в темноту, мисс Каммингс почувствовала, что силы покидают ее. Тут мисс Каммингс разрыдалась. Она очень любила свою сестру, на которой 15 лет назад женился Хейл, и которая умерла из-за него. И у мисс Каммингс не было даже сил приглушить рыдания. Но это, как оказалось, было вполне подходящим поведением для новоиспеченной Матроны. Среди крагов было принято, чтобы молодая громко рыдала, когда ее муж должен вернуться в темноту, из которой появился. Это в некотором смысле сигнал к его уходу. К тому же плач заглушал звуки, доносившиеся снаружи. Так, собственно, и произошло в данном случае.

Когда на следующее утро мисс Каммингс вышла из дома, к ней обращались уже как к замужней женщине Крак. Все смотрели на нее теперь с явным одобрением, и за 4 дня ей удалось собрать абсолютно всю информацию, на которую она только могла рассчитывать, с учетом отсутствия в языке крагов слова «почему». У нее, как у антрополога, остался один небольшой повод для разочарования. Он был связан с тем, что она не приняла участие в создании цветника, который нашла перед своим домом утром, на следующий день после брачной церемонии. Не пришлось ей участвовать в украшении ограды цветника раковинами кретил, принесенными Хейлом. Даже цветы они посадили без нее. Ей оставалось только их поливать. Еще до конца недели, к полнейшему изумлению крагов, мисс Каммингс вернулась на корабль. Со временем она написала большую книгу о культуре и обычаях народа крагов, которая принесла ей славу среди антропологов и которая до сих пор считается образцом подобных исследований. Между прочим, ее книга предотвратила уничтожение крагов, раскрыв тайну происхождения моллюсков кретил. Из книги однозначно следовало, что лучше крагов никто не может отыскивать раковины и жемчуг кретил. Теперь принято покупать декоративные раковины в деревнях крагов, когда дом почившей Матроны разбирался, а раковины, украшавшие цветники, теряли свою ценность для крагов. Тогда краги охотно расставались с ними в обмен на хинин. Что, как вы понимаете, значило регулярное поступление на рынок новых раковин, но в ограниченных количествах, а значит, цены на них не падали, и межпланетная торговля процветала. Иногда удавалось купить и несколько жемчужин. Вероятно, Тетарк устроил все именно так. Если Тетарк существует, в чем многие сомневаются. В последнем издании книги мисс Каммингс появилось небольшое 3-страничное дополнение. Эти 3 странички мало что добавляют к антропологической стороне ее работы, но зато они проясняют ряд чисто биологических аспектов. В них говорится о последних открытиях. С тех пор, как женщина-крак становится Матроной, она до конца своей жизни регулярно рожает детей, хотя никогда после первой брачной ночи она не видит больше своего мужа. Биологи в последнее время склонны называть мужчин-крагов трутнями, по аналогии с пчелами и муравьями, чьих самцов, как и мужчин-крагов, в юности изгоняют из поселений трудящихся самок и которые потом умирают после совокуплений. Филологи тоже сказали свое слово, утверждая, что раз язык крагов не способен описывать логические операции, значит нет никаких доказательств того, что краги мыслят, то есть являются разумными существами. И тут их с энтузиазмом поддержали биологи, указывая, что жизнь крагов и их симбиоз с растительным миром не более сложен, чем у некоторых видов муравьев, термитов, пчел или ос. Объединившись, ученые из столь разных областей стали выступать единым фронтом. Однако окончательная победа осталась за антропологами. Они торжествующе заявили, что краги – люди, потому что среди животных нет вида, у которого существовала бы брачная церемония. А кроме того, указывали антропологи, ни одно животное не хоронит себе подобных. У крагов же есть брачная церемония, есть медовый месяц, во время которого жених остается наедине с невестой в новом доме, построенном специально для нее, и в течение которого все жители деревни расходятся по своим домам, оставляя молодоженов вдвоем. И даже существует официальное окончание медового месяца, потому что после определенного промежутка времени, обычно около 4 часов, Матроны Крак снова собираются около дома новобрачных. Когда жених покидает свою невесту, его встречает целый комитет замужних женщин. Они проворно разделываются с ним при помощи острого деревянного инструмента и хоронят перед домом вдовы, а могилу украшают принесенными им раковинами кретил. Вдова же каждый день поливает цветы, посаженные на могиле мужа. Это, утверждают антропологи, чисто человеческое поведение. Тут еще не до конца все ясно. Возможно, Хейл сумел бы пролить свет на эти вопросы. Он очень многое знал о крагах. Даже когда он страшно торопился, прошли часы, прежде чем мисс Каммингс исчерпала список старых и новых вопросов, возникших, когда она услышала ответы Хейла. Может быть, он знал больше, чем ей удалось выспросить у него, потому что, наверное, на нее все-таки как-то повлияло его страстное желание побыстрее сбежать. Но никому не известно, что еще обнаружил Хейл. Его никто больше не видел после бракосочетания по-кракски ни на Венере, ни где-нибудь еще. Может быть, единственная возможность все узнать — спросить Тетарка,
который, быть может, все это и устроил. Уничтожение крагов было предотвращено. Тетарк, несомненно, очень этого хотел. Если только Тетарк существует. Вы слушали рассказ Мюррея Лейнстера «Заметки антрополога» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Вадим Панов. «Сражаться». Рассказ из сборника «Калибр имеет значение». Издательство «Пятый Рим», 2019 год.

1 километр и 200 метров. Такая высота считается идеальной для классического МРБ. 300 стандартных жилых уровней и 20 технических, более высоких, на которых располагались служебные помещения, в том числе станции надземки и развлекательные театры, рестораны, зимние сады, аквапарки, торговые центры. В общем, все, что нужно для жизни 150 тысяч человек, многие из которых никогда в жизни

0: сотни не покидали свой высоченный дом. 1 километр и 200 метров. Романтик мог подумать, что с такой высоты из панорамных окон общественных зон наверняка открывается великолепный вид, однако его великолепие полностью зависело от расположения здания. Из окон МРБ внешнего радиуса действительно можно было насладиться ощущением простора, особенно в безоблачные дни. Но Нирвана торчал в центре жилой зоны Бугры на северной окраине блестящего Санкт-Петербурга и показывал своим обитателям только соседние МРБ. Такие же серые, прямоугольные, безликие, как он сам. И как большинство его обитателей.
1: «Здесь никогда ничего не изменится»,
0: — вздохнула фея, грустно разглядывая знакомую до тошноты стену соседнего МРБ. «Нигде ничего не меняется», — в том ей ответил Андрей.
1: «Плохо».
0: «Почему?»
1: «Не хочу умереть, глядя на серую стену».
0: Для 12-летней девочки фраза получилась чересчур взрослой. Но Лорис, которую все называли феей, уже потеряла отца и смотрела на жизнь без лишних иллюзий. В отличие от матери, которая до сих пор верила, что неописуемая красота девочки, голубые глаза, пухлые губы, маленький носик и натуральные светлые кудри помогут ей отыскать принца. Ну или хотя бы устроиться в жизни. Мать верила, поскольку ничего другого ей не оставалось. А фея знала, что в прекрасного принца лучше не верить, чтобы разочарование оказалось не таким сильным.
1: «Ты хотел бы уехать?»
0: — спросила она, по-прежнему глядя в окно.
1: «Далеко?»
0: — поинтересовался Андрей.
1: «Куда угодно».
0: «Думаешь, там живут не так, как здесь?»
1: «Наверняка на Земле есть место, где живут не так, как здесь. И не так, как везде».
0: «А как?» На этот вопрос у феи ответа не нашлось. Девочка знала, как здесь. Ей не нравилось, как здесь. Она очень хотела думать, что существуют места, жизнь в которых течет совсем иначе. Но как именно, она сказать не могла, и потому терялась. Справедливо, наверное.
1: «Ты очень похожа на мать»,
0: — вдруг сказал Андрей.
1: «Чем?»
0: — удивилась Лорис.
2: «Тоже веришь?»
1: «Да, это так»,
0: — помолчав, признала девочка.
1: «Но это еще не вера».
0: «А что?»
1: «Надежда».
2: «В чем разница?»
1: «В том, что у меня еще есть время. Я только начинаю жить и надеюсь пройти по дороге».
0: Она вздохнула.
1: «Потом, когда время утечет, у меня останется лишь вера».
0: Они сидели на одной из лавочек общественного парка 131 уровня, сидели рядом, касаясь друг друга плечами, не обнимаясь. Они никогда не обнимались на людях, но, чувствуя тепло, этого было достаточно. Они знали друг друга с детства и мечтали прожить жизнь вместе. Надеялись, но не особенно верили.
1: «Если мы уйдем из МРБ, то останемся совсем одни», — вздохнул Андрей. «Нас некому будет защитить». «Можно подумать, сейчас мы в безопасности»,
0: — обронила фея.
1: «Можно рассчитывать на помощь родителей».
3: «Нельзя»,
0: — перебила его девочка.
3: «Твой отец никого не способен защитить».
0: «Он умеет договариваться», — насупился Андрей. Насупился, потому что знал, что Лорис права.
3: «Принимать чужие условия — это не значит уметь договариваться».
0: «Нас не трогают», — напомнил мальчик.
3: «Пока не трогают»,
0: — уточнила фея.
3: «Но он не сможет защищать нас вечно и скоро забудет, что мой отец был его другом».
0: Андрей наконец-то понял, что подруга чем-то взволнована, повернулся и посмотрел ей в глаза.
3: «Что-то случилось?»
1: «Нет».
0: Лорис улыбнулась, а затем вдруг прижалась к нему и обняла руками за шею.
1: «Ничего не случилось. Все хорошо».

0: Укрыться? Спрятаться? Организовать себе личное пространство? В современном мире это роскошь, ведь где бы ты ни находился, в какой бы угол ни забился, ты все равно окажешься под прицелом следящих камер. Стационарных и установленных на дронах, на робомобилях, на полицейской форме, в смарт-вер-прохожих, всюду. Камеры смотрят на мир триллионами никогда не спящих глаз, и благодаря им система способна заглянуть куда угодно. Прочитать не только твое лицо, но и эмоции. Если ты будешь недостаточно funny, не продемонстрируешь радость, система возьмет тебя на заметку. Потому что ты уже давно не человек, а метка на мониторе. Но даже такую систему можно обмануть. Не подключай GenID. Пользуйся только взломанным смартвер и обязательно используй устройство динамического смещения локального изображения, генератор помех, не позволяющий системе идентифицировать метку на мониторе и маскирующий свою работу под случайный сбой. Ли Хао Жэнь знал правила уклонения, применял их все, легко взламывал базы данных и умел стирать свои следы, но сейчас он влип. Серьезно влип. Сейчас за ним шли отличные охотники, и Ли не уходил, а бежал, как загнанная лошадь, весь в мыле и чувствуя за спиной дыхание волков. Ли планировал уйти из Санкт-Петербурга морем, но охотники отрезали китайца от порта, дорог и вокзалов. Он с трудом вырвался из центра на старинном автомобиле с ручным управлением, понял, что выигрывает всего несколько минут, и позвонил человеку, которому полностью доверял. «Это я». «На запасном смартвер».
1: «Вижу», — спокойно отозвался собеседник.
0: «У меня 1.5 или 2 минуты, потом сетевые роботы определят этот звонок как подозрительный».
1: Хао Жэнь выдержал коротенькую паузу.
0: «За мной идет Фикри. Сам не справлюсь. Пожалуйста, вытащите меня».
1: «В настоящий момент это невозможно», — сухо ответил собеседник. «Фикри хочет тебя взять и ведет облаву предельно правильно». Он предусмотрел все, и если Манин высунется, его тут же вычислят и прикончат. А никому из нас это не нужно.
0: Что же мне делать?
1: Затаись. Тебе нужно протянуть примерно сутки, потом приедет Джай и все уладит. Ли тяжело вздохнул, но промолчал, чувствуя одновременные радости и разочарования. С одной стороны, Джа действительно все уладит, в этом не было никаких сомнений. С другой, его еще нужно дождаться.
0: «Куда мне идти?»
1: «Ты на машине?» — перешел на деловой тон собеседник.
0: «Пока да».
1: «Ее знают?»
0: «Будут знать», — тут же ответил китаец. «Минут через 5».
1: «Тогда брось машину, подземкой доберись до станции Бугры и отправляйся в МРБ Нирвана, уровень 93, зона А, капсула 408».
0: «Кто меня будет ждать?»
1: «Никто, это пустая точка без персонала». «Я сброшу тебе схему Нирвана со всеми тайными ходами и нашими закладками, на всякий случай, но надеюсь, что ты изгадишь только капсулу».
0: «А как же система распознавания лиц?»
1: «Манин уже работает», — успокоил Хао Жэня собеседник. «Через 3-4 минуты в Нирване и нескольких соседних МРБ возникнут проблемы с сетью, и местные ничего не смогут сделать».
0: «Долго продлятся проблемы?»
1: «Пока не приедет Джа».
0: «Спасибо»,
1: — с чувством произнес Ли. «Когда все закончится, тогда и поблагодаришь».

0: Он скрылся,
1: растерянно доложил Харт.
2: Как? Исчез? Я не просил от тебя неочевидный синоним к слову «скрылся», рявкнул Фекри. Как это случилось?
1: Рявкнул так, что несчастный Харт, обеспечивающий техническое сопровождение группы, втянул голову в плечи, хотя находился не на Питерской улице рядом со специальным агентом Солом Фекри, а в одном из теплых кабинетов принадлежащего GS небоскреба Лахта Пауэр.
2: «Куда он делся?»
1: «Понятия не имею», — пробормотал Харт. «Он бросил машину в озерках, спустился в подземку, а, находясь в толпе, переоделся, снял куртку и надел кепку».
3: Вели же беглеца по одежде, поскольку лицо он скрывал устройством динамического смещения, и агенты до сих пор не знали, как выглядит неуловимый преступник.
1: Харт понимал, что невиновен, но, зная вспыльчивый нрав Сола Фекри, поспешил добавить относительно хороших новостей.
2: Подходящий по сложению мужчина, лицо которого тоже скрывало устройство динамического смещения, вышел на станции «Бугры». К сожалению, на площади мы его потеряли.
1: «Почему?» — быстро спросил Фекри.
2: «В районе начались проблемы с сетью». «Начались проблемы или кто-то устроил проблемы?»
0: «Судя по всему, кто-то устроил», — вздохнул Харт. «Отыскать источник неприятностей не получается. Система распознавания лиц не работает, и местные понятия не имеют, когда смогут ее запустить».
3: «На него работает ловкий компьютерщик», — пробормотал стоящий возле Сола Горжо, и Фекри, поразмыслив, кивнул. И сплюнул, показав, что настроение у него дерьмовое.
2: «Ведь он почти взял таинственного мушкетера в шикарном отеле «Мао» на Невском, выманив его на деловые переговоры. Устроил все в лучшем виде, но проклятый азиат то ли почуял засаду, то ли был предупрежден и сумел ускользнуть от агентов самой мощной спецслужбы мира».
3: Раздосадованный Фекри распорядился запустить протокол «Мышеловка». Перекрыл город, но выигранных минут преступнику хватило, чтобы затаиться и, возможно, позвать кого-нибудь на помощь.
4: «У нас есть сутки, не больше», — угрюмо произнес Сол. «Если не возьмем мушкетера за это время, мышеловку снимут, а объект сменит внешность и получит новые документы».
1: Горжо и Харт промолчали.
3: «Сколько МРБ не работает система распознавания лиц?»
0: «В 9».
2: «Черт!» — не сдержался Горжо. «Миллион с лишним рыл, почти 3000 уровней. Мы не прочешем их и за неделю».
3: «Харт, попробуй сузить зону», — распорядился Фекри. «Проанализируй тех, кто входил в МРБ в это время».
0: «Уже занимаюсь».
3: «А ты?» — Сол повернулся к Горжо. «Ты отправляйся в местную МС и договорись о поддержке».
1: Фекри выдержал короткую паузу.
2: «Я же постараюсь убедить руководство не снимать мышеловку хотя бы пару дней».
3: Таинственный азиат считался одним из главных мушкетеров Европы. И Сол очень, очень хотел его взять.

0: Из 6 положенных светильников в коридоре работало 2, а третий изредка моргал, включаясь и выключаясь лишь по одному ему известному графику. Еще здесь пахло чем-то кислым, как будто в какой-то капсуле готовили ужин из полуфабрикатов, разлили питательную смесь на горячую плиту и забыли деактивировать кислотным подавителем. А возможно, так оно и было. Вонь напомнила Хао Женю родительский дом, и мушкетер поморщился, поскольку не любил вспоминать детство. Точнее, любил, но не ту дыру, в которой им пришлось выживать. В ней тоже воняло, и бегали крысы. И всем заправляли солдаты МС Punisher, будь они прокляты. Ли сделал так, как велел руководитель. Оставил машину в озерках, добрался до бугров, ухитрившись сменить одежду в толпе и не привлекая к себе внимания, пробрался в нужный МРБ. На лифте поднялся на уровень 111 в зону С, по пожарной лестнице спустился на 93 уровень, прошел в зону А, в которой воняло чем-то кислым, и остановился у обшарпанной двери 408 капсулы. Обшарпанной, но металлической, надежной. Набрал цифровой код, приложил к датчику большой палец, услышал тихий щелчок, электронный замок принял и пароль, и отпечаток. Хотел войти, но замер, услышав тихие шаги.
1: «Вы будете здесь жить?»
0: Хао Жень повернул голову и посмотрел на крепкого белобрысого мальчишку, замершего в шагах в 10 слева. Пацан смотрел хоть и настороженно, но без враждебности, с любопытством, и Ли улыбнулся. «Привет».
1: «Извините».
0: Китаец мог дать голову на отсечение, что мальчишка смутился по-настоящему.
1: «Добрый день».
0: Жаль, конечно, что не получилось просочиться в капсулу незаметно, но теперь ничего не изменишь, и нужно показать себя обычным человеком.
1: «Мы будем соседями?» — легко поинтересовался Хао Жень. «Я из зоны С», — ответил парнишка. «Меня зовут Андрей».
2: «Очень приятно, а я Ван».
0: Ли назвался именем, указанным в нынешнем комплекте документов.
1: «Очень приятно».
2: «Всех тут знаешь?»
1: «Приходится», — вздохнул Андрей.
0: «Чтобы выжить», — сознанием дела осведомился китаец. Но ошибся.
1: «Здесь безопасно», — качнул головой парнишка.
2: «Намного лучше, чем в Галиции. Там бы вас еще в лифте ограбили и, возможно, убили».
1: «Почему ты думаешь, что меня не ограбили?» — рассмеялся Хао Жень.
0: Но Андрей не принял шутки и ответил очень серьезно.
1: «Потому что вы целы».
0: Помолчал и продолжил расспросы.
1: «Вы не местный?»
0: «Разве мало китайцев рождается в Питере?» — поинтересовался Ли, недовольный тем, что с легкостью его вычислил первый встреченный ребенок.
1: «Вы хорошо говорите по-английски», — объяснил парнишка. «Слишком хорошо для Санкт-Петербурга».
2: «Да, иногда я забываю коверкать слова на местный манер», — вздохнул Хао Жень.
1: «Много путешествуете?»
2: «Приходится».
1: «Вы бандит?»
0: — осведомился Андрей. И прежде чем Ли ответил, добавил:
1: «Меня не смущает, тут многие побывали».
2: «Тут, в смысле, в Нирвана?»
1: «В этой капсуле».
2: «А ведь скажут, что точка провалилась из-за меня», — подумал Хао Жень. «Никто не поверит, что ее вычислил какой-то малец». И негромко ответил:
1: «Я не бандит, но не хочу, чтобы обо мне знали». «Нужно пересидеть?» — прищурился парнишка.
2: «Ты очень внимательный».
1: «Несколько месяцев назад в этой капсуле прятался другой человек», — рассказал Андрей. «Бородатый и очень веселый. Он тоже не хотел, чтобы о нем знали, и я приносил ему еду».
0: «Бородатый и веселый?» — переспросил Хао Жень.
1: «Вы его знаете?»
2: «Не уверен», — протянул китаец, хотя точно знал, что Джа во всех своих обличьях отличался веселым нравом и предпочитал, если это возможно, носить бороды.
1: «Ну, не знаете, значит, не знаете».
0: Парнишка поправил смартвер.
1: «Вам потребуются продукты?»
2: «Еще не знаю, но сбрось мне свой номер на всякий случай».
0: Ли только сейчас сообразил, что у него нет с собой ни еды, ни воды.
1: «Родители просматривают твой счет?» «Нет».
0: «Вот и хорошо», — улыбнулся китаец, переводя Андрею полсотни кредитов.
1: «Это задаток». «Спасибо».
0: Парнишка повеселел.
1: Кстати, ваш бородатый и веселый друг оставил меня в живых».
2: «Потому что с тех пор он уже дважды сменил внешность», — объяснил Хаожень.
1: «Вы тоже смените?»
2: «Обязательно».
1: «То есть я могу не беспокоиться?»
2: «Да». Ли наконец-то открыл дверь. «Когда понадобишься, позвоню».
1: «Договорились!»
0: Андрей направился к лифтовому холлу, а китаец вошел в капсулу. И увидел, в общем, то, что и ожидал. Комната в 20 квадратных метров, слева в чулане крошечный санузел, туалет и душ. За ним кухня, холодильник, несколько полок, рабочий стол, плита, затем стена с окном, сейчас она закрыта жалюзи, справа диван и шкаф. У окна журнальный столик и два неудобных на вид кресла. Обычное убежище. Ли бросил рюкзак на диван, открыл жалюзи, посмотрел на стену соседнего МРБ, до которой, казалось, можно было дотянуться рукой. Включил холодильник и проверил навесные полки, обнаружив три банки мясных консервов и металлическую банку с чаем. «Никаких сомнений, тут жил Джа», — улыбнулся китаец, понюхав ароматный чай. «Кто еще мог его оставить?» Он налил в чайник воду и принялся мыть чашку. И почему-то вспомнил вопрос пацана.
1: «Вы бандит?»
0: С грустью вспомнил. Поразмыслил и ответил. «Не знаю». Себе ответил. С грустью. Потому что стал совсем не тем, кем мечтал. И привычно послал проклятие в адрес солдат МС «Панишер», хотя все они уже лежали в могилах.
1: «Будьте вы прокляты, скоты! Пусть не будет вам покоя!»
0: И сплюнул в раковину. Таких, как Хао Жень, называли мушкетерами. Почему? Как обычно, благодаря тому, с кого все началось. Основатель профессии прославился в сети под ником «Мушкетер». Заявил о себе на весь мир, и кличка приклеилась ко всем последователям. К специалистам, которые взламывали 3D-принтеры. Недешевые модели, предназначенные для производства простейших деталей низкого качества, а высокоточные и высокопроизводительные машины, сравнимые со средним конвейерным производством. Для того, чтобы пройти защиту профессионального устройства, находящегося под постоянным сетевым надзором специального департамента GS, требовалась высочайшая квалификация программиста, и Хао Жень ею обладал. Ли мог перепрограммировать 3D-принтер любой сложности и распечатать на нем любой запрещенный предмет. В первую очередь оружие. Пистолеты, автоматы, винтовки — все что угодно для тех, кому это нужно. Современные мушкетеры не стреляли сами, а помогали стрелять. Не только взламывая принтеры, но создавали для клиентов программы производства оружия, знали изнанку преступного мира и были лакомой добычей для агентов GS. Именно поэтому Фекри был полон решимости захватить Ли любой ценой.

0: После свиданий с феей Андрей всегда пребывал в прекрасном расположении духа, но сегодня его настроение улучшили 50 кредитов, в буквальном смысле слова свалившиеся на голову, и Андрей возвращался домой, можно сказать, на крыльях. В прошлый раз, когда в капсуле 408 прятался веселый бородач, парнишка заработал почти 300, а новый жилец, судя по всему, еще щедрее. И если просидит в нирване хотя бы неделю, то можно рассчитывать на 1500, не меньше. И если прибавить их к тем 1500, которые у Андрея уже были, получится весьма приличная сумма — 650 кредитов. Можно снять капсулу в другом МРБ и прожить пару месяцев, за это время найти работу и... Не ври себе. Какую работу? Кто тебя возьмет? «Разберемся», — мысленно ответил Андрей. «Появятся деньги, тогда и посмотрим». Он вошел в большую семейную капсулу, которую арендовал отец. Вошел очень тихо, мягко прикрыв за собой дверь. Хотел незаметно проскользнуть в спальню, но услышал голоса в гостиной. Замер, размышляя, остаться или пойти спать. Решил остаться и прижался к стене, чтобы его случайно не увидели. Судя по всему, в комнате находились двое. Отец и его приятель Оззи Николаев. И именно возглас Оззи привлек внимание парнишки.
1: «Тот самый Дилик?»
0: — переспросил Николаев, изумленно глядя на Прохора. «Да», — подтвердил отец Андрея. «Дилик Дамодар, директор МС Абада».
1: «Не директор, а главарь».
0: «Не начинай», — поморщился Прохор. «Я знаю, как ты относишься к МС, но они официально считаются полицейскими службами, поэтому, как ни крути, а директор Дамодар является государственным служащим». «Вот тебе и ха-ха. Да я по привычке». Оззи еще помнил времена настоящих полицейских управлений, существовавших до того, как Еврокомиссариат по вопросам восточных территорий распорядился передать поддержание общественного порядка на откуп частным структурам.
1: «Чего хочет Дилик?»
0: «Слышал про фею?» После паузы спросил Прохор. Андрей похолодел.
1: «Девчонка, с которой гуляет твой сын, — уточнил Николаев.
0: «Да.
1: Она вроде дочь твоего друга».
0: Оззи переехал в Нирвану после гибели отца Лорис и знал о нем лишь по рассказам.
1: «Дилик хочет фею», — мрачно произнес Прохор вместо ответа. «Пару дней назад он увидел девчонку на улице и возжелал».
0: Андрей почувствовал, что падает. Не в буквальном, в фигуральном выражении, но падает очень-очень глубоко. Ему хотелось закричать от боли и страха, расплакаться, кого-нибудь ударить, но он заставил себя стоять и слушать. Лишь крепко-крепко, до боли сжал кулаки.
1: «Еще Дилик сказал, чтобы мы сделали красиво. Облачили девочку в одежды, которую он пришлет, и провели церемонию во внутреннем дворе».
2: «Так он женится на фее?» — не понял Оззи.
0: «Даже если и женится, то ненадолго», — угрюмо ответил Прохор. «Рано или поздно она ему наскучит и окажется в борделе».
1: «Потому что Лорис станет не первым».

0: «Глупо», — подтвердил Оззи. «Глупо». «Надеется, что Лорис встретит принца. Интересно, откуда он возьмется в буграх?» «Мне тоже интересно». Николаев отхлебнул из чашки и шумно выдохнул. Судя по всему, мужчины пили водку. «Когда приедет Дилик?»
1: «В полдень». Они помолчали и, кажется, снова выпили.
0: «Андрей тебя не простит», — вдруг сказал Оззи. «Надо его увезти», — произнес Прохор, — «чтобы не наделал глупостей».
2: «Я могу сводить его в кино», — оживился Оззи.
1: «Ты мне нужен здесь», — покачал головой Прохор. «Я придумаю ему дело в городе».
2: «Как скажешь», — разочарованно протянул Николаев, которому очень нравился белобрысый и хорошо сложенный мальчишка.
0: «Но я думаю, что в такой момент рядом с твоим сыном должен быть опытный мужчина, который поможет ему пережить расставание с подругой».
2: «Ишь, как заговорил», — хмыкнул Прохор.
0: «Выпей лучше».
1: Дальше Андрей слушать не стал. Бесшумно покинул капсулу и побежал к пожарной лестнице, кусая губы, чтобы не разрыдаться.

0: «Докладывайте», — распорядился Фикри, с размаху плюхаясь в офисное кресло. Кресло скрипнуло, но выдержало напор специального агента и лишь чуть-чуть откатилось, уперевшись в стену. «Мне нужны хорошие новости». Сол только что провел совещание с заместителем директора местного отделения GS, договорился о полной поддержке операции и надеялся, что помощники его не разочаруют. Расставшись с заместителем, Фикри закрылся в комнате отдыха, собираясь принять душ и переодеться, но решил сначала закончить с текущими делами. Плюхнулся в кресло и запустил в смартвер режим видеоконференции. «Харт, я собрал записи со следящих камер и проверил их вручную», — доложил оператор. «В интересующий нас период времени в каждый МРБ входили люди, очки которых были снабжены устройством динамического смещения. Среди них были как мужчины, так и женщины».
1: «Женщины?» — удивился Сол.
0: «Я исхожу из того, что объект мог переодеться в женщину», — спокойно объяснил Харт. «Теперь вероятности. В МРБ «Газпром» вошли три человека, каждый из которых на 80% мог быть нашим парнем. В «Брат-1» тоже трое, но один объект — женщина, а еще один соответствует характеристикам нашей цели всего на 65%. В «Нирвана» вошел один парень, его вероятность 70%. В «Пушкин» двое, но по 55%.
1: «Ясно», — протянул Фикри и перевел взгляд на Горжок. «Ты уже добрался до местной МС?»
2: «И заручился поддержкой их главаря, извините, их директора».
0: Горжок, как и все офицеры GS, с брезгливостью относился к частным полицейским службам, якшаться с которыми ему периодически приходилось.
1: «Что мы о ней знаем?»
3: «МС Абада контролирует зону МРБ «Бугры» и считается частью европейской группировки правоохранительных органов, которую эстонцы и шведы создали в противовес китайским организациям, вошедшим в город для охраны перевалочного центра «Шелкового пути». Абада ведет себя осторожно, с китайцами не ссорится. Ее костяк сформирован из опытных суданских наемников. Директором организации значится Дилик Дамодар, государственный советник третьего ранга».
1: «Направление деятельности?»
3: «Как и у всех. Героин, ЛСД и синтетические наркотики, которые они закупают у китайцев», — рассказал Горжок. «Порядок в районе поддерживается на хорошем уровне, так что у властей к МС претензий нет».
1: «Сколько бойцов?»
3: «Около 300, и Дилик готов начать прочесывание любого МРБ по нашему выбору».
1: «Хорошо», — Фикри почесал нос. «Горжо, бери этих полицейских и отправляйся в «Газпром». Тряси всех, кого найдешь. Если отыщешь мушкетера, сразу сообщай, и мы подключим спецназ оперативного отдела».
0: «Понятно», — кивнул Горжо.
1: «Харт, продолжай работать в сети. Система распознавания лиц не работает, но, может быть, отыщешь что-нибудь интересное».

Я понял, Сол. На этом пока все. Фикри отключил подчиненных, поднялся, потянулся и стал стягивать куртку.

0: Это была обида? Нет, пожалуй, нет. Не только. И обида тоже. Страх? Безусловно. Страх за фею. Но главное – растерянность. Андрей совершенно не представлял, что делать, но четко понимал, что отец не поможет. И друзья отца не помогут. И его друзья, ну, те пацаны, которых он называл друзьями, не помогут. Никто не поможет, потому что никто из жителей МРБ Нирвана не рискнет связываться с Диликом Дамодаром. Никто. Дилик возьмет то, что захочет, и убьет тех, кто осмелится поднять голову. А значит, завтра он возьмет Лорис. Так будет. Примерно час Андрей плакал на грязной лестничной площадке, придумывая и отвергая различные варианты действий. Предупредить фею, а дальше? Сбежать? Куда? От Дилика уже пытались бежать, когда он потребовал отдать ему 9-летнего мальчика из МРБ «Брат-1». Тогда несчастные родители бросили все и попытались скрыться на польской территории, но Дамодар воспользовался своим положением государственного служащего, подключился к городской системе слежения, отыскал беглецов и потребовал их выдачи. Директор МС Пилсудский решил не ссориться с братом-европейцем. Отдал семью и... Лучше не вспоминать, что Дамодар с ними сотворил. Лучше не вспоминать. Примерно час Андрей плакал на грязной лестничной площадке, а затем, так ничего и не надумав, вытер слезы и отправился к капсуле 408 в зоне А. Не веря, что ему помогут, но зная, что больше ему не поможет никто. Постучал, надеясь, что таинственный Иван еще не спит. С облегчением улыбнулся, услышав тихие шаги, но вновь погрустнел, поскольку встретил его китаец с кислым выражением лица и коротким сообщением. «Мне пока ничего не нужно». Кстати, Иван не выглядел сонным, и потому парнишка рискнул продолжить разговор.
1: «Я хочу поговорить».
0: «О чем?»
1: «У меня проблемы».
0: «Почему ты решил, что я тебе помогу?»
1: «Потому что больше мне идти не к кому».
0: Несколько секунд Хао Жень обдумывал простенькую фразу родом из книг и сериалов, после чего вздохнул и посторонился. «Проходи», поскольку по-прежнему верил в искренность паренька.
1: «Спасибо».
0: Капсула оказалась небольшой и безликой, напрочь лишенной безделушек и мелочей, сувениров, фотографий, картин на стенах, брошенных носков, в конце концов, другими словами, деталей, которые превращают капсулу в дом или пытаются превратить. Честно говоря, Андрей и ожидал увидеть что-то подобное, поэтому не удивился, а оказавшись внутри, сразу посмотрел на стол, надеясь увидеть на нем разобранный пистолет. Мальчику почему-то казалось, что он обязательно должен быть там. Ведь все преступники, которых он видел в кино, проводили свободное время за чисткой оружия или за употреблением наркотиков. «Будешь чай?» — поинтересовался китаец, беря в руку чайник. «Я как раз заварил».
1: «Не буду».
0: «Это настоящий чай, а не дрянь из пакетиков».
1: «Ваш друг оставил?» — уточнил Андрей.
0: «Да».
1: «Тогда буду».
0: Веселый бородач угощал мальчика потрясающе вкусным и ароматным напитком. «Вот и правильно». Китаец наполнил чашки, расположился в кресле, жестом предложив Андрею занять второе, сделал маленький глоток и поднял брови, показывая, что готов слушать. Парнишка поставил чашку на столик, он не мог пить настолько горячий чай, и мрачно рассказал.
1: «Ее отдадут Дилику».
0: Получилось коротко, весомо, искренне и абсолютно непонятно. Ли помолчал, не дождался и осведомился.
1: «Кого?» «Фею».
0: Хао Жень понял, что речь вряд ли идет о сказочном персонаже, и мягко задал следующий вопрос.
1: «Твоя девочка?» «Еще нет».
0: Андрей покраснел.
1: «Ну, я хочу, да. Она очень красивая и еще маленькая. Ей 12 лет. А Дилик, он директор нашего МС. Он ее увидел и захотел. А фея... Ее некому защитить».
0: «Отец умер?»
1: «Умер», — подтвердил Андрей. «Но я думаю, отец бы ее не защитил, наверное. Здесь в Нирване живут тихие люди. Они... Мы...
0: Парнишка сбился, не зная, как правильно описать население родного МРБ. Припомнил слова отца и продолжил.
1: Мы честные, законопослушные люди, хорошие, поэтому...
0: А вот что поэтому, он уже придумать не смог. Не знал, как завершить фразу, чтобы получилось не грубо, и потому закончил честно.
1: Поэтому, если бы Дилик захотел меня, он бы меня получил, вот.
0: И отвернулся. «Разве это по закону?» — тихо спросил китаец.
1: «МС здесь закон», — ответил парнишка. «Вы разве не знаете? Они везде закон».
0: Ли поморщился. Потому что знал. Потому что после реформы правоохранительной системы настоящих полицейских организаций осталось катастрофически мало, и общественный порядок поддерживали МС, от которых требовалось одно — отсутствие бунтов. На все остальное смотрели сквозь пальцы. Продолжение и окончание рассказа Вадима Панова «Сражаться» в следующем выпуске подкаста «Модель для сборки».
2: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Вадим Панов. «Сражаться». Рассказ из сборника «Калибр имеет значение», издательство «Пятый Рим», 2019 год. Часть вторая. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Мушкетер сделал еще один глоток чая и тихо спросил: «Зачем пришел?» Прозвучало не слишком приветливо, но мальчишка ждал холодного приема, поэтому не смутился и ответил твердо:
1: «Мне нужен совет».
0: «Какой?»
1: «Что мне делать?»
0: «Сражаться», — мгновенно ответил китаец. Ответил быстро, но не быстрым тоном, размеренно, чтобы слово дошло. «Халява закончилась в тот момент, когда тебя оторвали от мамкиной титьки. Все остальные подарки судьбы придется выгрызать зубами, тем более любовь».
1: «Я...»
0: Андрей грустно улыбнулся.
1: «Я не умею».
0: «Все с этого начинают, говорят, что не умеют», — с прежней неторопливостью, но чуть более жестко произнес Хао Жень. «А потом делают выбор».
1: «Отец говорит, что с помощью оружия ничего нельзя решить», — произнес мальчик, елозя пальцем по подлокотнику кресла. «Отец говорит, что цивилизованные люди должны договариваться».
0: «Тогда что ты здесь делаешь?» — поднял брови Ли. «Иди к отцу. Он знает, как нужно».
1: «Не в этот раз», —
0: вдруг ответил Андрей. И сказал себе, что ответил правильно. Хао Жень улыбнулся. Ему понравилось не слово, а тон, которым оно было произнесено. В голосе мальчишки появилась решимость. Китаец поднялся, медленно наполнил свою чашку, вернулся в кресло и задумчиво произнес: «Идеи мира, дружбы, умение договариваться и поиска компромиссов придумали и пропагандируют победители. Тот, кто однажды безжалостно сокрушил врагов и задумался о том, чтобы сделать свою власть вечной или долгой. Что для этого нужно? Выиграть бой до его начала. А что нужно, чтобы бой не начался? Убедить потенциальных врагов в том, что оружие ничего не решает, что современный выбор — это договоренности и компромиссы. Умный победитель, тот, кто уже добился своего положения с помощью жестокости и оружия, постарается сделать так, чтобы вокруг росли не агрессивные волки, а тупые бараны, у которых можно забирать все, что заблагорассудится, скармливая сказку о том, что цивилизованный человек избегает насилия и договаривается».
1: «А кто не поверит в сказку?» —
0: прошептал Андрей, прекрасно зная ответ. «Тех убьют», — пожал плечами китаец. «Или возьмут в стаю».
1: «Вас взяли в стаю?» —
0: неожиданно спросил мальчик. «Меня почти убили», — спокойно ответил китаец, мысленно посылая привычные проклятия. «Была такая М.С. Панишер, главарь которой решил отнять у моего отца бизнес и меня. И отнял. Все, кроме меня. Я сбежал. Потом отыскал способ отомстить, потом долго был один, а потом оказался в стае, которая собирается порвать победителей».
1: «Только собирается?»
0: «Победителей много, и они очень сильны», — Ли усмехнулся. «Но вернемся к тебе, мальчик, который еще не знает, хочет ли он быть мужчиной. Зачем ты пришел?»
1: «Мне нужен совет».
0: «Сражайся».
1: «Они меня убьют», —
0: негромко сказал Андрей. «Я знаю», — невозмутимо согласился китаец. Несколько секунд мальчик изумленно смотрел на мушкетера, после чего уточнил:
1: «Они меня по-настоящему убьют?»
0: «Я знаю», — очень спокойно повторил Хао Жень. «Но вот в чем дело. Ты умрешь в любом случае». Андрей вздрогнул, не понимая, что имеет в виду Ли, но через секунду тот объяснил свои слова.
2: «Тот ты, которого ты знаешь, умрет обязательно.
0: Разница лишь в том, проживешь ли ты после смерти еще лет 40. Но иногда... Нет, не каждый день, а именно иногда тебя будет тошнить от презрения к тому человеку, которого ты будешь видеть в зеркале.
1: Да, именно так.
0: Или же ты умрешь по-настоящему, но оказавшись на небе, с гордостью скажешь: «Я сделал все, что мог», и тот, кто тебя встретит, посмотрит на тебя с уважением.
1: «Это важно?»
0: — прищурился мальчик. «Очень», — подтвердил Хао Жень. И поставил опустевшую чашку на столик. «Ты должен послушать себя, Андрей. Должен понять, что для тебя значит эта девочка. Что для себя значишь ты сам. И понять, как ты хочешь умереть, поскольку умереть придется завтра. А еще ты должен решить, что хочешь получить, если вдруг выживешь. Как ты хочешь жить дальше? Кем ты хочешь жить дальше?»
2: Китаец выдержал паузу.
0: «Сейчас, Андрей, у тебя есть прекрасная возможность выбрать судьбу».
1: «Что же в ней прекрасного?»
2: «В возможности?» — удивился Ли.
0: «Возможность прекрасна уже тем, что она есть. Поверь, многие люди лишены возможности выбора и бездумно следуют чужому пути. Унылому и безрадостному».
1: «Почему чужому?»
0: «Потому что свой путь ведет к цели, а чужой — к смерти».
1: «Чужой, унылый, безрадостный путь. А ведь верно, — понял мальчик. Многие люди по нему идут. Пьют водку, спят со всеми подряд и не могут защитить своих детей, рассказывая сказки о своей честности и законопослушности. И я стану таким же, если не возненавижу себя настолько, чтобы перерезать вены».
2: Андрей поднял голову, впервые посмотрел в непроницаемо темные глаза китайца и уверенно отчеканил:
1: «Я хочу убить Дилика».
0: «Ты не выживешь», — равнодушно напомнил Хао Жень.
1: «Знаю».
0: «Ты не спасешь фею».
1: «Знаю».
2: Андрей помолчал и закончил:
1: «Вы правильно сказали, Ван. Это не для нее, а для меня. Я принял решение сражаться».
0: И вот тогда Ли Хао Жень протянул сидящему напротив мужчине руку.
2: «Я помогу».

0: Штаб-квартира МС «Абада» занимала 5 нижних этажей МРБ «Бугор». Все подземные. И была прекрасно подготовлена для отражения возможного штурма. Подъезды перекрывали бетонные блоки и ограды из колючей проволоки. Прилегающую территорию контролировали видеокамеры, автоматические пулеметы и патрульные дроны. А вишенкой на торте являлся танк Т-90, горделиво стоящий во внутреннем дворе МРБ. Значение танка в современном уличном бою стремилось к нулю, но с ролью страшилки для подвластных Дилику туземцев Т-90 вполне справлялся. Обитатели бугров знали, что у Домодара есть танк, и говорили о нем с уважением. О них. О танке и о Домодаре. А вот на Соло Фикри бронированная тележка не произвела особенного впечатления. Он припарковал внедорожник у самого подъезда, бросил ключи подбежавшему бойцу, даже не посмотрев на его физиономию, и уверенно прошел внутрь здания, всем своим видом демонстрируя дистанцию между офицером GS и местными правоохранителями. История частных полицейских служб насчитывала не один случай нападения служащих МС на агентов всемогущей GS, но все они заканчивались настолько суровым наказанием виновных, что теперь приключались крайне редко. А поскольку у Фикри не было никаких претензий к Абада, нападения он не ждал. Однако с главарем повел себя совсем не так, как с шестерками. «Доброй ночи, уважаемый Дилик!»
1: «Доброй ночи, уважаемый Сол!»
0: — ответил сидящий за письменным столом Домодар и жестом велел помощникам выйти из кабинета.
2: «Я приношу извинения за то, что сразу не приехал лично. Неотложные дела заставили меня остаться в башне GS. И я рад, что мы наконец-то смогли встретиться».
0: В действительности Сол планировал вздремнуть этой ночью, но Горжо доложил, что проведя не принесший результата рейд в «Газпром», Домодар отозвал солдат, и Фикри решил выяснить, что происходит. Но Дилик проявил похвальное воспитание и сам заговорил о делах.
2: «Вы, наверное, удивлены тем, что я прекратил облаву, уважаемый Сол», —
0: поинтересовался он, внимательно глядя агенту в глаза.
1: «Именно так», — не стал скрывать Фикри.
2: «Но я не снял оцепление», — улыбнулся Домодар. «Бугры закрыты. Даю слово, что по земле ваш парень не уйдет, а люди, которые проводили облаву, нуждаются в отдыхе».
0: Примерно такой ответ Сол и ожидал услышать, поэтому воспринял его предельно спокойно. Кивнул, показав, что услышал, и принял слова директора Абада и уточнил. «Утром облава продолжится?»
2: «Не сразу», — отозвался Домодар. «Дело в том, что в полдень я женюсь, а церемония требует присутствия моих людей».
0: И вновь на лице агента не дрогнул ни мускул. Несмотря на то, что Солу хотелось положить дерзкого полицейского на пол и выстрелить ему в затылок. Вместо этого Фикри заставил себя улыбнуться. «Поздравляю».
2: «Спасибо».
0: «Церемония состоится здесь?»
2: «Нет, я отправлюсь за невестой в МРБ «Нирвана».
0: «В один из тех, которые были в списке Харта». «Вы позволите отправиться с вами?» — вежливо спросил Фикри.
2: «Если вы согласитесь побыть моим гостем сегодня», — развел руками Дилик. «Поверьте, вы не будете разочарованы».
0: Он хлопнул в ладоши, и в кабинет вошли несколько юношей и девушек. Довольный Сол шумно втянул ноздрями воздух и молча кивнул.

0: Не помочь Андрею Ли не мог. И желание восстановить справедливость стояло в списке его мотивов на последнем месте. В действительности Ли должен был либо помочь, либо убить пацана, потому что никто не мог сказать, что сотворит мальчишка, выйдя из капсулы 408. Возможно, сумеет раздобыть оружие, какую-нибудь дурацкую одноразовую пуколку, распечатанную на дешевом 3D-принтере, попытается убить Дилика, попадется и во время пыток расскажет о странном обитателе капсулы в зоне А. Возможно, он просто решит договориться, не понимая, что принятые решения никто отменять не будет, и попробует выкупить у Домодара девочку ценой его, Хаожэня, жизни. Все могло быть. Поэтому Ли решил помочь. Да и нельзя мешать мужчине, принявшему решение сражаться. Пожав мальчишке руку, китаец открыл на планшете подробнейшую схему МРБ Нирвана, прикинул, какие закладки он сможет использовать, и отправил пацана проверить их наличие. А сам, убедившись, что Андрей действительно ушел, вытащил из рюкзака еще один смартвер, нацепил его на нос, вошел в сеть и набрал зазубренный наизусть номер. «Джа». «Еду я, еду!» — сварливо отозвался веселый бородач, бездельничающий в баре аэропорта. «Буду у тебя по расписанию».
1: «Полудню успеешь?»
0: «У тебя званый ужин?»
1: «Вроде того», — не стал скрывать Ли. «Видишь ли, у меня тут...» На этих словах он сбился, поскольку заготовленная фраза показалась китайцу неправильной, а придумать новую он не успел. Выдержал паузу, после чего продолжил. В общем, я решил кое-кому помочь.
0: Кому?
1: Мальчишке, который в прошлый раз носил тебе еду.
0: Уже успел познакомиться?
1: Он меня засек.
0: Мальчонка хороший, припомнил Джа. Шустрый такой. Что у него случилось?
1: У него отнимают девочку.
0: И ты уговорил его сражаться?
1: Он сам захотел.
0: «Знаю я, как он сам захотел», — проворчал бородач. «Ты мог сидеть тихо и не высовываться?»
1: «Ты сам прикормил пацана».
0: «Хм». Оспаривать это утверждение Джа не мог. «А ты что собрался делать?»
1: «Я выступаю в роли доброго фея», — сообщил Хаожэнь. «Он делает сам, а я стою в стороне, как будто меня нет».
0: «Тебя будто нет, а я, похоже, там буду», — ворчливо произнес бородач. Это было замечательное, тихое, спокойное, надежное и очень веселое убежище. Так и знал, что нельзя было тебя в него пускать.
2: Он выдержал паузу и жестко велел. Рассказывай.

0: Для того, что задумал Хао Жэнь, требовался не рядовой 3D-принтер, а мощный, современный, обладающий высокой точностью и производительностью. Таких устройств в МРБ «Нирвана» было два. Или остановил выбор на том, что принадлежал фирме «Лас Пальмас», стоял на втором техническом этаже и работал до полуночи. А примерно в час китаец подключил планшет к электронному замку двери, подобрал код, и они с Андреем бесшумно проскользнули внутрь.
1: «Вы хакер?»
0: — тихо спросил мальчик, пораженный легкостью, с которой они проникли в тщательно охраняемые помещения.
1: «У меня есть внутренние коды всего МРБ»,
0: — в тон ему ответил Хао Жэнь.
1: «Откуда?»
0: «Мы здесь прячемся и должны все знать».
1: «Логично».
0: Андрей потер лоб и повторил вопрос.
1: «Вы хакер?»
0: «Мушкетер».
1: «О!»
0: В голосе паренька прозвучало искреннее уважение.
1: «Как бы я хотел стать мушкетером!»
0: «Для этого нужно много учиться», — ответил китаец.
1: «Догадываюсь».
0: Андрей погрустнел.
1: «Отец обещал, что после школы я пойду в колледж, но теперь... А что нужно знать, чтобы стать мушкетером?»
0: «Университетский курс химии, физики и математики», — после паузы рассказал Хао Жэнь. «Ну и разбираться в программировании, разумеется».
1: «А зачем химия и физика?»
0: «Чтобы не ошибиться с картриджами». Ли подключил планшет к принтеру и принялся неспешно ломать его защиту. Судя по автоматически запускающимся на компьютере мушкетера программам, скрытое подключение к устройству было для китайца привычным делом. Он лишь поглядывал за тем, чтобы все шло по плану, и не отказывал себе в удовольствии поболтать с парнишкой. Когда 3D-принтеры только появились, все боялись, что их владельцы займутся изготовлением оружия. Врать не буду, многие действительно начали с этого. Но старые устройства не отличались высоким качеством, и на них можно было распечатать лишь громоздкие одноразовые пуговки, которые не фиксировались системами безопасности того времени. Это не имело значения, потому что спрятать столь огромные изделия не было никакой возможности. А когда появились современные принтеры, высокотехнологичные, работающие с высокой скоростью и точностью, всеобщее образование деградировало до такого уровня, что подавляющее большинство людей попросту не смогло воспользоваться этим подарком.
1: «При чем тут образование?» — не понял Андрей.
0: «При том, что людей приучили работать по шаблону, собирать изделия из готовых блоков», — объяснил Хао Жэнь. «Все 3D-принтеры работают с готовыми схемами, которые нужно скачать из облака, а программу изготовления оружия, как ты понимаешь, в облаке не найдешь».
1: «Но у вас она есть».
0: «Мной же и разработана», — улыбнулся Ли. «Вот для этого нужны химия, физика, математика и много других наук. У меня есть программы создания любого вида оружия, остается лишь взломать принтер». Планшет звякнул, сообщив, что задача выполнена.
1: «Заставить его принять файл не из облака, а из памяти».
0: Китаец выбрал нужную схему.
1: «И вставить в устройство требуемый картридж».
0: Андрей улыбнулся и загнал в гнездо указанный Хао Жэнем блок. Принтер помолчал, переваривая задание, после чего приступил к печати. «И через пару часов у нас будет высококлассный ствол», — закончил мушкетер.
1: «Здорово!»
0: — не удержался парнишка.
1: «Пулемет?»
0: «Да».
1: «Я с ним справлюсь?»
0: «Это будет автоматический пулемет. Точнее, два автоматических пулемета, управление которыми я выведу на твой смартвер». Китаец погладил пальцами электронные блоки, которые Андрей принес из тайника. «Для тебя это будет чем-то вроде симулятора».
1: «То есть я смогу находиться где угодно?»
0: «Нет, ты должен будешь находиться неподалеку», — вздохнул Хао Жэнь. «Во-первых, потому что связь по сети легко прервать, они попытаются это сделать в первую очередь, поэтому управлять пулеметами придется через протокол прямого обмена. Во-вторых, у нас нет дронов, а камеры наблюдения не дают полные картинки зоны поражения, я проверял. Так что тебе придется выбрать позицию, с которой ты сможешь видеть весь внутренний двор».
1: «Я понял», — ответил Андрей. «Я справлюсь».
0: Он помолчал, после чего спросил.
1: «Почему вы мне помогаете?»
0: «Потому что однажды один человек помог мне», — ровным голосом ответил китаец.
1: «Он вас защитил?»
0: «Защита нужна женщинам». Ли выдержал короткую паузу и закончил. «Он убедил меня сказать, Я хочу сражаться.
1: Кому сказать?
0: Себе.

0: «Мамочка, я не хочу, не хочу, не хочу!»
1: По щекам феи текли слезы, нос распух, губы дрожали. Она постоянно звала маму, но напрасно. По приказу Прохора Оззи запер несчастную в дальней капсуле зоны С, и даже ее крики не долетали до дочери.
0: «Я не хочу! У нас нет выхода!»
1: прошептала одна из женщин, которую Прохор отправил готовить невесту.
0: «Пожалуйста, помогите! Если мы тебя не отдадим, Дилик устроит нам кровавую баню, а потом все равно возьмет тебя!»
1: Выполняя пожелания главаря МС, они искупали девочку, умаслили ее тело присланными кремами, а теперь облачали в тонкие шелка.
0: «Я покончу с собой. Так будет лучше для тебя, но не для нас. Мамочка!»
1: Женщина отвернулась. Возможно, потому что не могла больше смотреть на рыдающую девочку. Возможно, потому что ей стало стыдно. Женщина отвернулась, но изменить ничего не могла. Лорис была приговорена, и время ее свадьбы стремительно приближалось.

0: Самое умное, что он мог сделать, сбежать. Воспользоваться шумом, который устроит мальчишка, и унести ноги. Это было правильно. Это было прагматично. На этом настаивал Джа. Он сам собирался так сделать, пожимая Андрею руку, но... Но ведь иногда нужно вести себя по-идиотски. Ли распаковал доставленный 10 минут назад пакет и внимательно посмотрел на форму курьера, приложенные к ней документы и смартфер. Джа позаботился обо всем. Умный, опытный и очень прагматичный Джа, который будет крайне недоволен тем, как собирается поступить китаец. «Извини, дружище, я не могу», — пробормотал Хао Жень. «Это будет неправильно». Потому что тот человек, к которому перепуганный Ли Хао Жень пришел за советом, не только заставил его сказать «Я хочу сражаться», но и помог. Не сразу, но помог. Не бросил.
1: «Так будет правильно. Так и никак иначе. Время разговоров прошло. Если, конечно, оно вообще когда-то начиналось. Ван прав.
0: Сражение — естественная часть жизни мужчины. Каким бы хорошим дипломатом ты ни был, рано или поздно наступит момент, когда нужно встать и взять в руки оружие». А обитатели МРБ Нирваны были очень плохими дипломатами, и, значит, за оружие нужно браться как можно раньше. Больше всего Андрея изумлял тот факт, что он совсем не нервничает. Нисколечко. То ли перегорел, то ли озверел, то ли повзрослел. Повзрослел и понял, что раз решение принято, сомнения должны остаться позади. В семейную капсулу Андрей вернулся под утро, закончив снаряжать пулеметные ленты и установив оружие в точном соответствии с планом китайцев. Вернулся, надеясь тихонько проскользнуть в детскую, но отец не спал. Скорее всего, специально ждал Андрея в гостиной, поскольку, увидев сына, усмехнулся и сказал: «Я думал, ты сбежал».
1: «Зачем?»
0: — машинально спросил Андрей. «Правильно, куда тебе идти?» — рассмеялся Прохор, но глаза его остались холодными. «Ты уже слышал?» Отрицать очевидное не имело смысла.
1: «Я понимаю, что ты не можешь противостоять Дилику и его головорезам», — выдавил из себя Андрей. «Он нас порвет».
0: «Все так, сын», — кивнул Прохор. И очень тихо добавил: «Извини».
1: «Я...»
0: — Андрей развел руками.
1: «Я постараюсь об этом не думать и...»
0: Он сглотнул, делая вид, что ему и в самом деле тяжело.
1: «Я постараюсь забыть».
0: «Так будет лучше», — сказал его слабый отец.
1: «Я знаю».
0: Ван велел Андрею обязательно поспать, но этого юноша не смог. Проворочился 3 часа, вышел из спальни после того, как Прохор ушел, съел пару соевых сосисок, запил чаем, незаметно проглотив выданную китайцем таблетку стимулятора, и убежал, сказав, что идет в школу.

0: Кортеж получился внушительным. Дилек не первый раз ехал жениться, точнее, демонстрировать незыблемость власти, и хорошо знал, как нужно появляться перед подданными. Открывал процессию раскрашенный в полицейские цвета седан с крякалкой и включенной люстрой. Он разгонял машины, заставляя водителей прижиматься к обочине. За ним следовал бронированный внедорожник с установленным на крыше пулеметом. За ним два абсолютно одинаковых внедорожника бизнес-класса, тоже бронированных и с затемненными стеклами, в каком из них едет Дилек, знали только охранники. И замыкали процессию еще один вооруженный внедорожник и микроавтобус с телохранителями. Невыспавшийся и потому немного злой Фикри, ехавший вместе с Диликом, столь же усталым после бурной ночи, не сразу понял, что развалившийся на диванчике бандит обращается к нему.
1: «Из оцепления сообщают, что за ночь ни один азиат бугры не покинул. Так что если твой парень не успел сделать пластическую операцию, он по-прежнему прячется в моих МРБ».
0: «Приятная новость».
1: «В 6 утра началась облава в «Брат-1», а вторая группа займется «Нирвана» сразу после того, как мы уедем».
0: «Очень хорошо». Сол широко зевнул и машинально поинтересовался. «Что-нибудь подозрительное за ночь случилось?»
2: Без всякой задней мысли поинтересовался, просто потому что привык не упускать детали.
1: «Ничего особенного», — ответил Дилек, просматривая отчет на экране смартвер. «С утра тишина, только владелец фирмы «Лас Пальмес» сообщил, что у него пропало 3 картриджа для 3D-принтера».
0: «А сам принтер у него есть?» — насторожился Фикри.
1: «Конечно».
0: Дамодар посмотрел на агента, как на идиота. «Его включали?»
1: «Нет».
0: «Точно?»
1: «Разумеется, точно», — махнул рукой Дилек. «Принтеры такого класса запускаются только с сервера производителя, который подтвердил, что машина не работала».
0: Директор МС Абада не знал, кого они ловят, иначе не был бы столь самоуверен.
3: «Ну, раз производитель подтвердил, то беспокоиться не о чем».
0: Фикри снова зевнул, откинулся на спинку дивана и послал по сети сообщение.
3: «Харт, мушкетер в Нирвана. Мне нужен спецназ».

Китаец не просто помог. Он разработал всю операцию, и без него, даже имея на руках пулеметы, Андрей не смог бы ничего сделать. Ван указал парнишке, где установить только что распечатанное оружие, чтобы его не заметили разведчики Дилика. Помог подключить к электросети, сбросил ему нужные приложения, показал, как его запустить и связать блоки управления в единую систему. Подарил тайник с ящиком патронов и сказал, что их хватит на всю обода и уж точно на всех, кто явится на свадьбу. Китаец помог, но главное Андрею предстояло сделать самому. Оба пулемета уже подключены к смарт-вере, готовы к работе, но приложение запустишь в последний момент, чтобы его не засек робот, напутствовал парнишку Ли. Запустишь, когда увидишь машину Дерека. Дилика! Без разницы, он уже труп. Чтобы было проще, я синхронизировал пулеметы, и они будут стрелять в одну точку, в красный крестик, который ты увидишь на экране смарт-вера. Туда, куда ты переведешь крестик, и полетят пули. Все понятно? Это действительно напоминало симулятор. Знакомый внутренний двор, ведь сверху, поскольку Андрей стоял на галерее второго этажа, и красный крестик, двигающийся, когда парнишка поворачивал голову. Людей во дворе нет. Их разогнали охранники Дилика. Двор почти пуст, и красный крест кажется нарисованным. Двор кажется нарисованным. И вышедший из шикарной машины Дилик кажется нарисованным. Симулятор, как многое в этом чертовом мире. «Сдохни!» – прошептал Андрей. И длинная очередь 12-миллиметровых пуль разорвала улыбающегося Домодара напополам.

«Знакомая музыка», — пробормотал Джа, услышав пулеметные очереди. Он предполагал их услышать и разработал план эвакуации мушкетера, основываясь на том, что бойцы Дилика будут очень заняты. Но Ли решил довести роль доброй феи до конца, и Джа оказался вынужден во второй раз менять продуманный ход действий. А поскольку времени почти не осталось, бородачу пришлось импровизировать. Впрочем, экспромты ему тоже удавались. Джа подъехал к боковому входу в Нирвана, оставил свой простенький, совершенно безобидный робомобиль курьерской службы на улице, взял посылку с простеньким, совершенно безобидным содержимым и вошел в здание. Пара дежуривших у входа солдат Абада не обратила на него никакого внимания.

0: компьютерной игрой происходящее казалось недолго. До первой крови. До того мгновения, как Андрей осознал, что разорванное на части мясо несколько секунд назад было Диликом. А когда осознал, накатила такая дурнота, что закружилась голова, мальчишку повело, а следом сдвинулся Красный Крест, перенося безжалостный огонь прочь от расстрелянной машины Домодара. И это движение спасло опытному Солу жизнь. После первых выстрелов агент укрылся за автомобилем, но продолжал внимательно следить за происходящим, и, увидев, что стрелок перенес сосредоточенный огонь в сторону, резким рывком ушел из дворика, укрывшись в коридоре.
1: «Что происходит?»
0: Солдаты Делика сначала решили, что во всем виноват Фикри, но, увидев, что агент едва спасся, изменили отношение, мысленно назначив его главным.
1: «Что происходит?»
2: «Засада?»
1: «Зуб даю, это МС Пилсудский из Лавриков, они давно на нашу территорию зарятся!»
2: «Но как они узнали, что Дилик будет здесь?»
0: И все вновь уставились на Соло. «Нужно взять пулеметчика», — громко произнес агент, спокойно разглядывая взбудораженных солдат.
2: «Судя по всему, он один».
1: «Откуда ты знаешь?»
2: «Иначе мы были бы мертвы», — пожал плечами Фикри. «Неужели не ясно? Если бы нам приготовили засаду, то коридоры были бы полны пилсудских».
0: Солдаты закивали головами.
2: «Поднимайтесь по лестнице и начинайте прочесывать уровни 2 и 3. Хватайте всех подозрительных. Стрелок должен быть неподалеку от пулеметов. Особое внимание на азиатов. Их арестовывать всех».
0: А еще через секунду в смартвер пришло сообщение от Харта.
3: «Спецназ будет через 7 минут».

0: Андрей поставил пулеметы на автоматический огонь, Ван объяснил, как это сделать, и теперь они бессмысленно расстреливали стены внутреннего дворика. Все, кто мог, попрятались, остальные мертвы. Не все, конечно, не вся банда, но это и не было целью. Главное, мертв Дилик. И Андрей вновь не знал, что делать дальше. Казалось бы, проблема решена. Главарь Абада убит, но парнишка вдруг понял, что на смену убитому Дилику обязательно явится следующий. Не обязательно сегодня, но обязательно явится, потому что единственное, что человечество научилось производить безостановочно и в больших количествах, это подонков. И даже если он сумеет уберечь фею, пострадает другая девочка. Только и всего.
1: «Эй, пацан!»
0: Грубый окрик заставил Андрея резко развернуться и даже, кажется, немного присесть. Во всяком случае, колени у него подогнулись, а на лице появилась гримаса страха.
2: «Пропал!»
0: Но через секунду Андрей понял, что такая реакция никого не удивила. А еще через мгновение сообразил, что его никто ни в чем не подозревает. Ворвавшиеся на второй уровень солдаты даже представить не могли, что расстрел организовал белобрысый подросток.
1: «Видел здесь кого?»
2: «Парень в черной куртке!»
0: Андрей махнул рукой в противоположную сторону.
2: «Побежал туда!»
1: «Отлично!»
0: Полицейские бросились в указанном направлении, а ошарашенный, не до конца поверивший в свою удачу Андрей, торопливо зашагал к лестнице.

0: «Я не причиню тебе вреда», — спокойно произнес Джа.
1: «Тогда зачем вы меня похитили?»
0: «Похитил или спас?» Лорис вздохнула, а затем честно ответила.
1: «Не знаю».
0: Ее нарядили и повели к лифту встречать мужа. Фея помнила, что перестала плакать, устала или смирилась, или и то, и другое. Она шла к лифту и думала только о том, что завтра выбросится из окна. Или послезавтра. Потому что рано или поздно Дилек к ней охладеет, и она станет собственностью его солдат, которые без стеснения разглядывали ее прелести. Солдат было четверо. Они забрали девочку, велев Прохору и женщинам оставаться в капсуле, и повели к лифту, на ходу перебрасываясь короткими фразами на незнакомом Лорис языке. Смеялись, поглядывая на нее оценивающе, но лишнего себе не позволяли. Помнили, что сейчас наряженная в соблазнительный наряд девочка еще недоступна, еще является невестой их ненасытного босса, и трогать ее означало подписать себе смертный приговор. Но солдаты знали, что скоро до нее доберутся, и обсуждали, как это будет. Потом один из них нажал кнопку вызова, дверцы лифта открылись, и Лорис увидела бородатого мужчину в форме курьера. Один из солдат повел автоматом, молча указывая курьеру убираться. В ответ бородатый улыбнулся и забрал автомат. То есть никаким другим словом девочка не смогла бы описать того, что случилось в то мгновение. То молниеносное движение, которое она не заметила и среагировала лишь на результат. Автомат оказался у бородатого. Он его забрал. И вскрикнула фея в тот самый миг, когда курьер выстрелил в первый раз, от бедра не целясь. Выстрелил в того идиота, у которого отнял оружие, выпустив наружу его мозги. Затем последовало еще три выстрела. Затем бородатый бросил автомат, завел оторопевшую Лорис в лифт и нажал кнопку третьего уровня. А когда дверцы закрылись, сказал: «Я не причиню тебе вреда». Абсолютно спокойным голосом.
1: «Тогда зачем вы меня похитили?»
0: «Похитил или спас?» Лорис вздохнула, а затем честно ответила:
1: «Не знаю».
0: Бородатый промолчал, и девочка решила ему поверить. Тем более выбора у нее не было. Как ни удивительно, лифт доехал до третьего уровня без остановок. Они вышли, по техническому коридору, о существовании которого фея даже не подозревала, дошли до одной из боковых лестниц, спустились на первый уровень, вышли из здания и сели в незаметный робомобиль, украшенный эмблемой курьерской службы. Лорис хотела продолжить расспросы, но не успела, потому что меньше чем через полминуты из МРБ вышел Андрей, которого сопровождал китаец в точно такой же, как у бородача, форме.
1: «Что происходит?»
0: «Просто помолчи», — велел бородатый. Андрей прыгнул на заднее сиденье и крепко прижал девочку к груди. Ли уселся на пассажирское кресло, и робомобиль тут же тронулся с места. «Сколько у нас времени?»
2: 3 минуты ровно», — ответил Джа. «Потом прилетит спецназ GS».
0: «Как мы уйдем?»
2: «Отцепление снято. Солдаты Дилека разбегаются, а в бугры входят передовые банды МС «Пилсудский». Я сообщил им, что Дамодар убит».
0: Узнав о гибели государственного советника третьего ранга, соседнее полицейское управление решило захватить лакомую территорию.
2: «Nothing personal, it's just business».
1: «А что будет с нами?»
0: — тихо спросила фея. Ли повернулся, посмотрел девочке в глаза и очень серьезно ответил. «Андрей мужчина, и он решит, что будет. А если растеряется, то спросит совета у друзей. Друзья помогут». Джа поморщился, но промолчал. И прибавил скорость, торопясь быстрее покинуть опасный район.

SmartWear. Умные очки. Коммуникационные устройства, имеющие выход в сеть и связанные с вживленным во владельца чипом. GenID. Идентификационный чип, подтвержденный ДНК владельца. GS. Global Service. Всемирная служба безопасности, объединившая большинство из существовавших ранее государственных структур.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Лили, с виду самая молодая, в троице несет прямоугольный сверток. Таких женщин, как она, обычно можно встретить в торговом центре или в церкви. Хотя одета она довольно безвкусно и, пожалуй, старомодно. На второй женщине Грейс длинное пальто из бархата небесной голубизны, отделанное изумрудным шелком и кружевами цвета слоновой кости. Ее седые волосы собраны на затылке в тугой узел, на плече устроилась полосатая кошка в цвет волос хозяйки. Кольер, так зовут мужчину, преодолевает одну крутую ступеньку за другой, опираясь на массивную трость. Все до одной лампочки на лестнице перегорели, но трость Кольера сама испускает золотистое сияние. Он лыс, только над ушами еще сохранились белые завитки, похожие на овечью шерсть. Он останавливается, чтобы отдышаться, и поправляет сползшие на кончик носа круглые очки в золотой оправе. Поднявшись на третий этаж, троица направляется к кабинету в конце коридора. Лили торопится и наступает на край пальто Грейс. Кошка поворачивает голову на звук рвущейся ткани и тихо мяукает. У двери кабинета Лили открывает сумочку, достает массивный старинный ключ и поворачивает его в замочной скважине. Потом она зажигает свет. Все трое замирают в дверном проеме. Обстановка кабинета исчерпывается старым ободранным столом и шатким стулом. Кабинет зарос пылью. Она лежит толстым слоем на всех горизонтальных плоскостях, в том числе и на полу. Из распахнутой двери тянет сквозняком, и пыль затягивает в углы, где, подобно далеким туманностям, в ночных небесах сбивается в лохматые комки. Кошка обиженно чихает. Лили опускает на пол сверток и распахивает окно. За окном, как ни странно, раскинулся не лес, таких же, как это, безликих нежилых зданий, а небольшой сквер, единственный клочок зелени на весь городской центр. Лили произносит какие-то неразборчивые слова, и вся пыль вылетает в окно. «Они запаздывают», — отмечает Лили. «Скорее мы поторопились», — возражает Кольер. Он трясет свои часы и прижимает их к уху. «Последние десятилетия все вообще получается кое-как». «Зато мы не опаздываем», — настаивает Лили. В прошлый раз мы так и не дождались конца. «Подумаешь», — вступает в разговор Грейс. «Давайте начнем игру. Они скоро появятся». Лили аккуратно усаживается на пол, подтыкая под себя юбку. Вытащив из свертка коробку с игрой, она начинает расставлять фишки. Грейс сгоняет кошку со своего плеча и тоже садится, чинно укладывая вокруг себя полудлинного пальто. «Боже!» — она подносит глазам порванный край. «Когда это случилось?» Двое других не отрывают взгляд от доски. Кольер бросает кости. «Вчера вечером я побывала в баре для одиноких», — сообщает Грейс. «Не может быть», — восклицает Лили. «Тебя впустили?» «Еще как, в конце концов, мне не дашь больше 90, подсказывает Лили. Вся троица дружно смеется. «Я просто наблюдала за посетителями», — продолжает Грейс. «Например, там сидела одна парочка. В общем, под конец вечеринки они были безумно друг в друга влюблены. Это так просто?» Они и не подозревали, что с ними может такое случиться. «Грейс!» — Лили укоризненно качает головой. «Как ты посмела!» Грейс легкомысленно пожимает плечами. «Это было до того забавно. Они и подумать не могли. Я не сумела побороть соблазн». «И напрасно», — вмешивается Кольер. «Сегодня ты быстро утомишься». «В былые времена я могла бродить по улицам ночи напролет», — произносит Грейс мечтательно. «Люди, конечно, не понимали, что с ними происходит». «Тогда ты была моложе», — ядовито бросает Лили. «Кольер прав, Грейс. Напрасно ты так поступила». Некоторое время они играют молча. Кольер завоевал Австралию и готовится наголову разбить силы Лили. Но внезапно до их слуха доносится звон колокола. Игра прерывается, все трое молча считают удары. После 12-го воцаряется тишина. «Полночь», — объявляет Грейс. Троица спешит к окну. Им не терпится. Команда соперников позволяет себе опаздывать. Лили первая замечает ее приближение. «Боже, правый!» — восклицает она. «Они что, решили вас всполошить весь город?» «Ох уж это хвостовство!» — качает головой Кольер. «Полное отсутствие сдерживающих центров. С черного неба на сквер спускается синий воздушный шар в желтую полоску. Подхваченный порывом ветра, он перелетает на другую сторону улицы и ударяется о припаркованный у тротуара автомобиль. Срабатывает сигнализация, и ночную тишину вспарывает истошная сирена. Шар отлетает обратно и опускается посреди газона. Из корзины вылезают трое. Двое мужчин и женщины.

0: привязывает свой летательный аппарат к дереву. Даже на расстоянии видно, что эти трое одеты не в пример лучше, чем Грейс и ее спутники. Их движение гораздо увереннее и энергичнее. Грейс знает, что эти различия появились давно, много лет, десятилетий, а то и столетий назад. Она вздыхает. Может быть, в этом году им наконец-то улыбнется удача, и они снова начнут выигрывать. Вторая команда шагает к заброшенному зданию. Минута другая, и компания входит в открытую дверь на третьем этаже. «Привет всем», — говорит Рек, широко улыбаясь. Это крупный кудрявый шатен с ровными белыми зубами. «Решили разбудить весь город?» — повторяет Лили, указывая на открытое окно, за которым колеблется полосатый воздушный шар. «Нет, конечно», — отвечает Рек с неизменной улыбкой. «Не волнуйся, Лили, никто ничего не заметит». Виктория заходит в кабинет следом за ним и раскланивается с присутствующими. В дверях она снимает большие летные очки и встряхивает длинными рыжими волосами. В них поблескивают серебряные нити. Грейс помнит время, когда волосы у Виктории были как новая медная монетка. Потом Грейс негромко ахает и пытается спрятаться за спиной у Лили. Следом за Викторией в кабинет входит Джон. Он остался таким же красавцем, каким она его запомнила. Подтянутым, смуглым, полным нерастраченной энергии. Годы не оставили на нем никакого отпечатка. Много лет назад Грейс и Джон любили друг друга. Потом они принесли свою игру в Соединенные Штаты, и все изменилось. Где они играли прежде? В Лиме? Нет, кажется, в Шанхае. Наверняка разбудили всех на площади в несколько квадратных миль, твердит свое Лили, не обращая внимания на Грейс. Вот-вот сюда нагрянет полиция. Придется нам в этом году забыть об игре. «Перестань, Лили», — произносит Рек. «Какая полиция? Вы что-нибудь слышите?» Улица снова погрузилась в безмолвие. Стихла даже визгливая охранная сирена. «Они выступают так, чтобы доказать, что им все нипочем», — ворчит Кольер. «Я же говорю, хвостуны». «Ну, хватит», — машет рукой Рек. «Вы готовы играть?» Лили убирает доску обратно в пакет. Виктория достает другую, настоящую доску. Она раскладывает ее долго и в конце концов занимает половину кабинета. Все шестеро игроков усаживаются вокруг истинной доски. Грейс оказывается соседкой Виктории, которая продолжает вынимать из своего рюкзака всевозможные предметы. Портативный компьютер Виктория пристраивает у себя на коленках. Грейс никогда не понимала Викторию. Единственной ее страстью всегда оставалась математика, или все же не единственной. Кажется, в свое время она увлеклась кольером, потом его заслонил Джон. Кольер бросает кости, и Грейс заставляет себя сосредоточиться на игре. В первом круге выигрыш остается за первой командой. Рэг косится на Викторию, приподнимая брови. Судя по всему, противник в растерянности, и это вселяет Грейс надежду. Вдруг нынче игра пойдет иначе. По доске катятся кости, из колоды выпрыгивают карты. Над крышами Мадрида ненадолго появляется комета. В Мехико выздоравливает и начинает ходить парализованный попрошайка. В Кервилле колеблется при полном безветрии трава. В лондонском Тауэре появляется новая грань у знаменитого королевского алмаза. Каирскому муле снится божественное откровение, и он просыпается в тревоге. Смысл сна ускользает от него. 7, уверенно произносит Лили, полагаясь на интуицию. Во Владивостоке жмурится кошка. Грейс снова овладевает рассеянность. Она вспоминает другие встречи, другие века. Неужто минули тысячелетия со времени их первой партии, когда они раскладывали камни и фигуры на берегах Нила? У Виктории наверняка есть ответ. Надо будет ее спросить, когда они отыграют партию этого года. Все это длится настолько давно, что она уже не помнит смысла игры. Кажется, в ней соревнуются интуиция и разум, традиция и новизна. Так звучит, во всяком случае, объяснение Лили. Кольер, тот уверен, что в игре спорят противоположные типы мышления, основанные на приоритете левого или правого полушария. Он как-то подметил, что они трое левши, тогда как соперники правши. У Грейс собственная теория. Она назвала бы происходящее состязание между прямолинейностью и гибкостью. Но когда однажды попыталась облечь свое объяснение в слова, ее никто не понял, даже собственная команда. Это какое все это имеет значение? В свое время Лили пыталась ее одернуть. Лили одержима желанием продолжать выигрывать в том же стиле, что и раньше в незапамятные времена. «Главное — власть», — всегда напирала Лили. Главное – контроль. За доской решается, кто будет управлять миром в наступающем году. «Помните красный спортивный автомобиль, в котором они прикатили несколько лет назад?» – сказала однажды Лили. «А сотовый телефон? Вот что они себе позволяют, а мы все ветшаем и ветшаем».
1: «Спортивный автомобиль?» – удивленно переспросила Грейс. «На что нам спортивный автомобиль?»
0: Лили удостоила ее всего лишь презрительного взгляда. Тем временем фигуры на доске из плоских превращаются в объемные. Первая стадия игры завершена, и противники становятся еще серьезнее. Каждый чувствует, что заглядывает за край вселенной. Грейс вытягивает карту, слышит выстрел и издает стон. В Зонском проливе бушует шторм. Санта-Фе падает со стены картина. Житель Сиднея забывает собственное имя. Сосредоточенность обеих команд так велика, что ее не выдерживает даже здание, в котором они находятся. Оно меняется на глазах, проходя через разные стадии своего возведения. Со стен стекает краска, обнажается штукатурка, потом выступает голый бетон.

Thank you.

0: тех, кто потерял нить повествования за эту паузу, я повторяю, что мы читаем сегодня рассказ Лайзы Голдстайн «Новая игра». И игра продолжается. Грейс еле сидит. Чтобы не упасть, она упирается ладонью в пол, почему-то засиявший свежим лаком. Она чувствует сильную усталость, но боится признаться в этом Леви и карьеру. Ее глаза широко распахнуты, но мозг погружается в дремоту. Неужели она совсем одряхлела? Неужели ее место теперь в доме престарелых? Больше всего на свете она страшится оказаться в инвалидной коляске, расписаться в своей беспомощности, предаться воспоминаниям, которые будут восприниматься окружающими, как старческие бредни. Ей снится партия, это было несколько лет или добрые столетия тому назад, в которой ее команда в последний раз стояла на грани выигрыша. На еще совсем недавние времена, когда они путешествовали втроем по всему миру, вызывая всеобщее уважение и любовь. Она вздрагивает от воя сирены и растерянно моргает. «Полиция!» — мрачно сообщает Лили и отбрасывает карты. «Добились своего! Кто-то увидел ваш дурацкий шар и вызвал полицию!» «Очаровательно!» — шепчет Грейс, возвращаясь к действительности. «Выходит, старый город еще не совсем покинул жизнь?» «Нам надо срочно уходить», — вскакивает Рек. «Виктория!» Виктория изучает доску, запоминая расположение фигур, потом кивает и собирает в рюкзак все. Кусочки кварца и слоновой кости, рубины, золотые слитки, портативный компьютер, наконец, саму доску. Грейс запахивается в свое длинное одеяние, собирает волосы в узел на затылке и зовет кошку. Та запрыгивает ей на плечо. Все шестеро поспешно выходят из комнаты и торопятся по коридору к лестнице. При спуске трость кольера светится слабее, чем раньше при подъеме. Они выходят из здания, обходят его сзади. В сквере их ждет воздушный шар. Сирены завывают все громче. «Вылезайте», — командует Рэг нетерпеливо. «Все, полетели». «В этой штуковине?» — Лили морщится. «И не подумаю. По-моему, вы специально привлекли полицию, чтобы испортить игру. Увидимся на будущий». Завывание разом стихает. «Они подкатили к подъезду», — шепчет Рэг. Всех шестерых чуть не валит с ног порывом ветра. «Полезайте же! Это наш последний шанс, как полиция поступит по вашему с тремя стариками, которые предъявят удостоверение личности вековой давности». «Что же в этом дурного?» — мечтательно шепчет Грейс. Рэг смотрит на нее, как на умалишенную. «Даю вам последнюю возможность», — говорит он. «Джон, полезай в корзину. Когда все будут готовы, вы с Викторией отвяжем веревки». Грейс, Лили и Кольер переглядываются. До их слуха долетают голоса. Полицейские громко переговариваются по рациям, проникая в здание. Наконец, Кольер произносит: «Почему бы и нет?» Грейс пожимает плечами. Джон ставит на землю скамеечку, и они забираются в корзину. «Думаете, это ловушка?» — шепчет Лили, обращаясь к своей команде. Тем временем Рэг и Виктория тоже оказываются в корзине. Джон наполняет шар горячим воздухом. «Не знаю», — тихо отзывается Грейс, размышляя о ломаной траектории, описываемой воздушным шаром в полете. Она с первой минуты чувствовала странное родство с этим летательным аппаратом. Возможно, это пойдет на пользу нашей игре. Они взмывают в черное небо. Полицейские высыпают в сквер, один из них тычет пальцем вверх, указывая на шар. Другой хватает скамеечку для ног, которую беглецы забыли в спешке, и со злостью зашвыривает в кусты. Шар медленно скользит над городом. Грейс только сейчас окончательно приходит в себя и любуется узкими улочками, маленькими домиками, автомобильчиками, куда-то бегущими даже в этот поздний час. Машет рукой игрушечным людям в игрушечных домиках. Ей вспоминаются прежние безумные ночи, прежние славные победы. Она дышит полной грудью. В опасной близости от них пролетает самолет. Только сейчас Грейс замечает, что сидит рядом с Джоном, даже прислоняется к нему из-за тесноты в корзине. «Гляди», — показывает она. «Тут совсем рядом аэропорт», — отзывается Джон, корректируя курс. «Ты не поможешь мне наблюдать за небом, Грейс? Когда придет наша очередь, нас позовут». «Конечно». Несмотря на холодный ветер, Грейс тепло. В первый раз за очень долгое время она рассчитывает на поворот к лучшему, хотя и не осмеливается смотреть на Джона. Даже Лили и Виктория работают вместе, возвращают доске тот вид, который у нее был до появления полиции. Все шестеро забиваются в углы корзины, уступая место доске. Грейс приходится еще теснее прижаться к Джону. «Вертолет», — предупреждает она слева. Джон кивает и слегка меняет курс. Лили и Кольер возобновляют игру. Их противники – Рек и Виктория. 20, произносит Виктория, побегав пальцами по клавиатуре. 13. Вы только взгляните, не выдерживает Грейс. Сколько всего понастроили вдоль автострады? А ведь здесь ничего не растет, нет ни капли воды. Прогресс, удовлетворенно произносит Рек, не отрываясь от игры. Джон снова берет курс на яркие огни. Под корзиной раскинулся город. Несравненно более обширная игральная доска с тысячами мерцающих фигур. Ночь совершенно безмолвна. Грейс, кажется, что у нее выросли крылья. «Твой ход, Грейс!» — зовет ее Кольер. Грейс с трудом отрывается от захватывающего зрелища внизу и вытягивает карту. Рек опять улыбается, словно заранее знает исход игры. Грейс плотнее запахивает пальто. «Помнишь Шанхай?» — спрашивает ее Рек. «Тогда нам тоже хотели помешать. Солдаты нагрянули, что ли?» Грейс непроизвольно краснеет. Ей трудно сосредоточиться на игре. Лили часто предупреждала ее, что Рэг пойдет на все, лишь бы отвлечь ее и выиграть. Она знает, что цель разговоров о Шанхае — напомнить о тех временах, когда они с Джоном любили друг друга. «Твой ход, Рэг!» — резко бросает Лили, но Джон услышал их разговор. «Нет, это было не в Шанхае, гораздо позже». «Правда?» — Рэг переворачивает карту. «А я думал, что как раз тогда вы с Грейс сбежали». «Прекрати!» — умоляюще произносит Грейс и в первый раз смотрит Джону в глаза. «Уйми его, ты же приличный человек. Хотя я никак не могу взять в толк, что ты делаешь у него на службе». Зардевшись, она по наитию передвигает кусочек нефрита. Над Атлантикой начинается снегопад. Игроки делают ходы молча, одна Виктория, щелкая по клавишам, произносит цифры. «Потому и остаюсь с ним», — произносит Джон, откашлявшись, — «что я приличный человек и уверен в том, что мы правы». «Рассказывай», — Лили презрительно отмахивается. «Вы только взгляните, сколько мы всего сделали с тех пор, как начали выигрывать», — не унимается Джон. «Медицина, взять хоть вакцины, пенициллин, связь по всему миру, самолеты, компьютеры». Слова Джона напоминают Грейс о том, как она впервые воспользовалась телефоном. Это случилось всего несколько лет назад. Она позвонила тогда переехавшей соседке. Голос соседки звучал очень чисто, словно она находилась с ней в одной комнате. В голове Грейс стала созревать идея, нечто совершенно новое, о чем никто не помышлял с тех самых пор, как они начали игру. Но Лили своим криком едва не губит ее озарение. «А все остальное? Вы опускаетесь на воздушном шаре в центре крупного города, и никто, кроме полиции, не обращает на вас внимания. Никто ничему не удивляется. Никого больше не интересуют чудеса. А всему виной вы и ваши компьютеры. Перечислите лучше то, что вы умертвили». Грейс очень не хочется упустить ценную мысль, и она говорит торопливо, чтобы не позволить мысли стереться. «Почему бы нам не объединить усилия? Кто заставляет нас соперничать?» «Никто никогда от самого начала времен на этом не настаивал. Смотрите, как ловко мы вместе удрали от полицейских, если бы мы сплотились». Остальные, кроме Джона, смотрят на нее, как на безумную. Игра замерла. Наконец Лили выдавливает. «Я говорила, что ты легко утомляешься». «Погодите», — подает голос Джон. В ее словах есть резон. «Вдруг все это наше соревнование всего лишь неоправданное дробление целого? Что произойдет, если мы станем работать вместе? Чего мы достигнем?» «Просто они видят, что проигрывают и хотят прервать игру», — фыркает Рек. «Ничего подобного», — возмущается Грейс и швыряет кости на доску, чуть не плача. «Не надо, Грейс», — Лили обнимает ее. «Перестань». «Если хочешь, можем вернуться домой», — предлагает Кольер. То, что он не договаривает, подозревают остальные. Нынешнюю игру они тоже проиграют. «Нет, все в порядке», — Грейс подбирает кости. «Никогда еще не оставляла партию недоигранной». Они возвращаются к доске. Лили делает ход, который раньше проглядела, и с торжеством взирает на Рега, словно желая сказать: «Твой замысел не сработал». В Квебеке проваливается в сточную решетку монета. Но прежняя тенденция берет вверх, и Виктория побивает все карты Грейс. В Монголии возводится плотина. Над рейнским городком проносится облачко. Рэг делает завершающий победный ход, вскакивает в корзине и испускает крик триумфа. На востоке уже брезжит заря. Виктория начинает собирать фигуры. Ее команда опять завоевала право оставить доску у себя до следующего года. «Мы можем высадить вас там, где вас захочется», — предлагает Рэг. «Где-нибудь подальше от автострады», — просит Лили. «Не под фонарями». «Как скажете», — отзывается Рэг. Шар начинает снижаться, внизу раскинулись девственные земли. Тверд стремительно приближается. Удар! Лили помогает карьеру покинуть корзину. Грейс никак не встанет с пола и недоуменно морщит лоб. «Грейс!» — тихо окликает ее Лили. Грейс передает карьеру кошку, выбирается из корзины, потом подает руку Лили. Воздушный шар взмывает вверх, стремительно уменьшаясь в размерах на фоне светлеющего неба.
1: «Проклятье!»
0: Лили грозит кулаком шару, сравнимому теперь с листом, гонимым ветром. «Не беда!» — кряхтит Кольер, тяжело опускаясь на землю. «На будущий год мы им покажем!» «Правильно!» — говорит Грейс и гладит кошку, занявшую привычное место у нее на плече. Потом она выпрямляет спину, ощущая внезапный прилив сил. Целый год на обдумывание нового предложения, которым она одарила мир. Его развитие, оттачивание, на репетицию подачи, чтобы и остальные смогли оценить блестящую идею. Начало положено. Джон как будто уже на ее стороне. «Да, в будущем году мы повторим попытку», — сдержанно произносит она.

0: Кингсли Эмис. Жизнь Мейсона. Простите, вы не позволите к вам присоединиться? Неприметно одетый человек среднего роста и сложения с невыразительными, совершенно заурядными чертами, сидевший за маленьким столиком в углу, поднял глаза на Петтигрю, который стоял над ним, держа в руке пивную кружку. На точенном лице Петтигрю, высокого статного красавца, выражалось нервическое, близкое к восторгу волнение, что, несомненно, не располагало незнакомых людей в его пользу. Однако сидящий за столиком приветливо сказал: «Ну, конечно же, милости прошу. Разрешите вас чем-нибудь угостить?»
1: «Нет-нет, все в порядке, спасибо», — ответил неприметный, указывая на почти полную кружку перед собой.
0: На дальнем плане виднелось то, что можно лицезреть в любом баре. Бармен за стойкой, посетители, сидящие поодиночке и подвое. Не на чем было задержать взгляд. «Мы с вами никогда в жизни не встречались, верно?»
1: «Насколько я помню, ни разу».
0: «Хорошо, хорошо. Я Петтигрю. Дэниел Р. Петтигрю. А вы?»
1: «Мейсон. Джордж Герберт Мейсон, если вам нужно мое полное имя».
0: «Что ж, по-моему, так будет лучше. Согласны?» «Джордж Герберт Мейсон», — повторил Петтигрю, точно стараясь запомнить эти три слова. «А теперь позвольте ваш номер телефона». Подобное нахальство просто напрашивается на подобающий ответ, но Мейсон всего лишь промолвил:
1: «Меня легко найти в телефонной книге».
0: «Да, но вдруг там несколько... Нам нельзя терять время, ну пожалуйста».
1: «Хорошо, это в конце концов вовсе не секрет. 2-3-2-5
0: «Погодите, вы диктуете слишком быстро. 2-3-2-5-4-5-4 «Вот это удача! Не так уж сложно запомнить».
1: «А что же вы не записываете, если вам это так важно?»
0: На это Петтигрю улыбнулся с видом бывалого человека и тут же разочарованно понурил голову. «Разве вы не знаете, что записывать бесполезно?» «Ну да ладно. 2-3-2-5-4-5-4 «Давайте-ка я и вам свой оставлю, на всякий случай. 7
1: «Мне не нужен ваш номер, мистер Петтигрю», — прервал его Мейсон с легким нетерпением в голосе. «Должен сказать, я уже несколько сожалею, что дал вам свой.
0: Но вам обязательно нужно запомнить мой телефон».
1: «Глупости. Или вы меня силком хотите заставить?»
0: «Хорошо. Тогда пусть будет фраза. Давайте договоримся, какими фразами мы обменяемся утром».
1: «Вас не затруднит объяснить, к чему все это?»
0: «Прошу вас, время истекает!»
1: «Что это вы заладили? Время, время.
0: Все может измениться в любой момент, и я окажусь совсем в другом месте. И то же самое может случиться с вами, хотя меня уже мучит сомнение, что...»
1: «Мистер Петтигрю, объяснить немедленно, о чем вы толкуете, или я прикажу вас вывести».
0: «Ну ладно», — ответил Петтигрю, на глазах поникнув. «Но, боюсь, толку от этого не будет. Видите ли, вначале я счел вас настоящим из-за вашей манеры.
1: Ради бога! Избавьте меня от этих инфантильных оскорблений.
0: Значит, я не настоящий человек?» — оскорбленно пробурчал Мейсон. «Я в другом смысле. Я выразился в самом буквальном смысле, какой только возможен».
1: «О, боже! Вы с ума спятили? Или пьяны? Или и то, и другое

0: месте? Нет, поверьте, я в данный момент сплю.
1: Спите?
2: На заурядном лице Мейсона выразилось недоверчивое изумление.
0: Да, да. Как я уже упомянул, вначале я принял вас за такого же настоящего человека, который находится в том же положении, что и я. Крепко спит и видит сон, отлично осознавая этот факт. Я предположил, что вам не терпится обменяться именами, телефонами и так далее, чтобы наутро связаться и увериться в том, что сон был общим. Так мы удостоверимся в существовании удивительных свойств сознания, верно? Только ужасная досада. Так редко осознаешь, что спишь. За последние 20 лет мне удалось предпринять этот эксперимент всего 4-5 раз, и пока он не увенчался успехом. Либо я забываю подробности, либо оказывается, что такого человека не существует. Ну, я продолжу.
1: Вы больны.
0: О, нет. Конечно, вы вполне способны вообразить, будто существуете на самом деле, но это маловероятно, иначе, мне кажется, вы бы не спорили, а по одному моему намеку догадались об истинной природе мира. И все же вполне возможно, что я не прав.
1: Значит, для вас еще не все потеряно.
2: Успокоившись, Мейсон неторопливо закурил сигарету.
1: Я в этих делах не мастак, но раз уж вы сами признаете, что можете ошибаться, значит, вы еще не совсем того.
0: А теперь позвольте вас уверить, что я возник не 5 минут назад и не в вашей голове. Меня зовут, как я уже сказал, Джордж Герберт Мейсон. 46 лет, женат, 3 детей, служу по мебельной части. Ой, черт, описывать свою жизнь хотя бы в самых общих чертах я мог бы всю ночь, как и любой нормальный человек. Давайте же допьем пиво и пойдем ко мне домой, а уж там.
1: Вы всего лишь персонаж моего сна. Мне снится, что вы мне это говорите,
2: почти вскричал Петтигрю.
1: 2-3-2-5-4-5-4. Я наберу этот номер, если он вообще существует, но трубку поднимете не вы. 2-3-2.
0: Да что вы так разволновались, мистер Петтигрю?
1: Да ведь в любой момент с вами может случиться нечто непредсказуемое.
0: Нечто Вы мне угрожаете?
2: Петтигрю часто задышал. Его тонкие черты исказились, на глазах окарикатуриваясь, рубчатая поверхность твидового пиджака начала смазываться.
1: «Телефон!» — завопил он.
0: «Телефон?» — переспросил Мейсон, хлопая глазами.
2: По телу Петтигрю бежала самая натуральная рябь.
1: «Телефон! На тумбочке у моей кровати! Я просыпаюсь!»
2: Мейсон схватил своего собеседника за руку, но эта рука постепенно утратила очертания, превратившись в смутный, быстро угасающий солнечный зайчик. Когда же Мейсон поглядел на руку, которую только что пытался удержать Петтигрю, на свою собственную руку, то увидел полуослепшими глазами, что эта рука также лишилась пальцев, ладони, кожи, словом, перестала быть.

0: Это был рассказ Кингсли Эмис «Жизнь Мейсона» в переводе с английского Светланы Силаковой.
1: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Значит, говоришь, это твоя Марианна 100 мужиков за пояс заткнет? И в Марианскую впадину ныряла на игре кто глубже, и по карате до у нее какой-то жуткий Дан и Эверест штурмовал, и вообще... Впервые слышу, чтобы все это было поводом для женитьбы. Давай-ка я тебе, сынок, одну давнюю историю расскажу. Из тех времен, когда я подвязался в шоу-бизнесе и чуть не отправился на тот свет при неудачном гиперпрыжке к Антаресу. А ты постарайся понять. Постараешься? Вот и прелестно. Вы в колледже уже проходили, надеюсь, историю открытия планеты Нателла? Не проходили? Да. Как ты можешь судить хотя бы по названию, случилось это полвека назад. Но, судя по твоим кристально чистым глазам, ты и в школе не знал, когда планетам стали давать человеческие имена. Вот интересно, знаешь ли ты, какой персонаж лет это к 600 назад сказал «Не хочу учиться, а хочу жениться»? Был такой юноша. А ты лишь неудачливый плагиатор. Так вот, первые же кадры, доставленные зондами с Нателлы, привели человечество в восторг. Еще бы! Наконец нашлись братья по разуму. Да еще какие! Двуногие, двурукие, с одним ртом и парой ушей. Сразу же вылезли все сумасшедшие, сколько их на тот момент было в ближнем космосе. В дальнем тоже, конечно, были свои безумцы, но каждый занимался важным для себя делом и советов Галактическому Конгрессу не давал. Земные сумасшедшие представили весь спектр безумия. От экспедиции для распространения на планетке буддизма до буксировки ее к земной орбите с целью создания заповедника. Они насмотрелись передачи космической живности и думали, что уютный мирок Нателлы, где аборигены живут в деревянных хижинах и в каменных башнях, разводят огороды и ловят в озерах шестилапых лягушек, также любопытен для наблюдателя, как схватки золотых акул в океанах планеты Фербелин. Какое-то время разведслужбы пачками снимали с грузовых судов, которые неуважительно называли баржами, всевозможных зайцев, желающих пожить на романтической Нателле при раннем феодализме. Думаешь, их ловили на подступах к Нателле? Какое там? Они понятия не имели, в какую сторону двигаться, и попадались в самых неожиданных местах. Оружие, которое они тащили с собой, составило прелестную экспозицию. Ее потом открыли в музее освоения дальнего космоса, и 2 месяца народ толпами ходил смеяться над древопластиковыми, просто пластиковыми и чуть ли не жестяными мечами. Потом, когда стало ясно, что на планету все равно не пустят, зайцы угомонились, а мы вот задумались. Наши 3 телекоммуникационные компании, входящие в концерн, еще не терпели убытков, но интерес ко многим каналам как-то тихо гас. И все меньше находилось желающих разместить там свою рекламу. Нужно было нечто, собирающее всех зрителей именно у нас. А к тому времени главным носителем рекламы были шоу сюрвивистов. Ну, «survive» по-французски «выживать». Хм. Осваивать языки ты, как я понимаю, тоже не пожелал. «Не хочу учиться, а хочу жениться». Сюжеты о выживании на вершине Килиманджаро или на дне тех же Фербелинских океанов уже всем приелись. Космические сюжеты были скучны, как овсянка на воде, потому что 40 инстанций круглосуточно заботилось об отсутствии даже тени риска для наших добровольцев. Одно время мы таскали по орбитальным станциям известных певцов и модельеров, пока не выяснилось, что за время их странствий в метрополиях стремительно появляются новые звезды, и к моменту выхода очередной серии шоу «Соло в скафандре» его героев узнают в лицо только пенсионеры и домохозяйки. Криминальные шоу с погонями в реальном времени тоже наскучили. Наши букмекерские конторы отмечали понижение ставок, даже если в группе выживающих или убегающих была порнозвезда Бекки Рид, готовая позировать голышом хоть в торосах Антарктиды, это уже никого не возбуждало. Речь шла об очень больших деньгах, сынок. Нашими рекламодателями были «Галактический маршрут», авиаконцерн «Филлипс и Джейми», банк «Трансспейс», еще 5 банков помельче. Их маркетологи внимательно следили за рейтингом наших передач и публиковали отчеты. По их отчетам выходило, что скоро наш концерн будет работать для одних лишь марсианских бабушек, ценительниц ретро-эротики, а азартные мужики, увидев на экранах нашу заставку, будут, плюясь, переключаться на дешевые спортивные каналы. Марсианские бабушки — это несобирательный образ. Пока на Марсе не стали возводить купола, старенькие первые поселенцы жили очень скучно в своих пансионатах и готовы были радоваться любой ахинеи на экранах.
Но они уже не летали лайнерами галактического маршрута и не хранили миллиардов в банк Трансспейс. Мы слушали новости про Нателлу. А потом как-то разом пришли к мысли, что лишь она поднимет наш рейтинг, и тут есть за что побороться. Этот контракт мы готовили 2 года. Потом посчитали. Начиная с первого наброска проекта и кончая последним приемосдаточным актом, по которому мы избавлялись от всякой арендованной оргтехники и транспорта, в истории было задействовано 28 юристов. А что ты думаешь? Могло быть и вдвое больше. Когда имеешь дело со старыми ослами из управления периферийной разведки, помешанными на всякой секретности и на каждое наше слово, имеющими по 10 параграфов разнообразных инструкций. Нам еще повезло. Мы получили очень умную подсказку. По совету одного хитрого депутата Конгресса, все 3 наши телекомпании пристегнулись к обсуждению государственного бюджета. И вот с нашей подачи активисты какого-то непонятного движения вышли на улицы с плакатами, требуя сократить ассигнования на никому не нужную периферийную разведку, а освободившиеся деньги направить то ли голодающим Африке, то ли голодающим Азии, то ли голодающим Ассиро-Вавилонии. Пресса подняла шум, общественность загалдела, финансирование 3 сверхдальних экспедиций срезали по самые не могу. Не знаю, правда, получили ли с тех денег хоть виртуальный медный грош наши фантасмагорические голодающие. И только тогда старые ослы, утирая слезы, снизошли до обсуждения проекта «Королевский изумруд». Дело в том, что от нашего проекта управление периферийной разведки получало 33% прибыли. Это сумма, в которой 8 нулей. Она прекрасно затыкала финансовую прореху управления. А нужно было им сделать всего ничего. Отвернуться и уставиться на какой-нибудь другой сектор звездного неба, когда наша база выйдет на орбиту Нателлы. Мы даже базу снаряжали за свой счет. А как ты полагаешь, концерн, который держит 3 мощные галактические телекомпании, еще прорву всяких походных студий на всех планетах, где живет более 1000 колонистов, может себе позволить космобазу на 500 персон обслуги со всеми штатными зондами и челноками? В нее были вложены бешеные деньги. Но за 4 года она окупилась полностью. А теперь, морально устарев, стала передвижным музеем концерна, болтается по фронтирам и приносит неплохой доход. Так вот, над Нателлой старые ослы дрожали, как над больным младенцем. Они цацкались и нянькались с этой планетой, не допуская прессу даже на орбитальные станции. 5 этнографических экспедиций, которые там побывали, отправлялись после фантастических скандалов на уровне президентов 6 стран, участвовавших в открытии Нателлы. Вообще-то управление периферийной разведки было по-своему правым. Из 100 тысяч планет, где теоретически возможна жизнь, она обнаруживается в лучшем случае на 150, как правило, в виде бактерий, а чтобы эта жизнь уже доросла до разумной формы, и чтобы эта форма соответствовала нашим понятиям о социуме, и чтобы этот социум составляли существа, подозрительно похожие на Homo sapiens, такое даже по теории больших чисел вообще не должно было произойти. Однако произошло. Проект «Королевский изумруд» в общих чертах сперва выглядел так. Бригада из 12 добровольцев, отобранных по принципу разнообразия, высаживается на планете Нателла в этом самом раннем феодализме. Перед высадкой парень из 6-й этнографической экспедиции, устроившийся во дворец истопником, прячет под сиденьем королевского трона большой зеленый камень. Кто доберется до дворца и раздобудет камень, тот и победитель. Это действительно был изумруд, только очень уж искусственный. С кулак. С мой кулак, не с твой. Потом, сообразив, что все слишком просто, мы чуть изменили условия. Кто доставит камень к месту приземления космобота, тот и победитель. Предполагалось, что участники начнут выслеживать друг дружку и по-всякому пакостить конкурентам, а нам того лишь и нужно. Главный приз был по тем временам царский. Да мы еще набрали мелких призов, мы все продумали. Даже тот, кто первым сходил с дистанции, получал ключи от двухместного бокса на Новой Атлантиде и кредитную карту, которой хватило бы на 5 лет безукоризненного безделья. Там вообще было за что повоевать. Наши рекламные агенты нагребли такую кучу контрактов, что прямо сердце радовалось. Съемка всех этих безобразий намечалась и с орбитальной космобазы, и с управляемых зондов. Камеры активизировались по сигналу самих участников. Скажем, участник игры знает, что сейчас ему предстоит драка с дворцовой стражей и нажимает кнопку на браслете. Заодно страхует себя на случай серьезной опасности.
Диспетчеры, следящие за 12 экранами, поднимут тревогу и несчастному придут на помощь. Если успеют, конечно. А если не успеют, тоже горя мало. Мы получим душераздирающие кадры, которые соберут у экранов 11 миллиардов зрителей. Тем более голографические эффекты и полнейшая иллюзия собственного присутствия. Мы даже подготовили специальные салоны на 10 мест с вирт-костюмами и ароматизаторами. Да, тогда у многих еще были экраны, а не телениши. Это у тебя дома целая арка в твой рост, в которой прям-таки живые люди ходят. Тогда висели на стенках плоские такие экранчики, и ни тебе запаха, ни ветерка, только в вертсалоне, и то, когда на тебе шлем. В управлении периферийной разведки при одной мысли о том, что человек из этнографической экспедиции будет прятать всякую дрянь под королевским троном, встали на дыбы. А это ведь была самая невинная часть нашей затеи. Старые ослы не сразу сообразили, что наши добровольцы могут принести на Телли технический прогресс. И очень даже просто. Ведь кто может проникнуть в тронный зал? Или умеющий махать мечом авантюрист, или человек, сумевший приблизиться к местному королю путем интриг, или изобретатель парового двигателя. Но в конце концов они принялись вопить о преступности самого понятия «прогрессор», и мы совместно разработали документ, который должны были подписать участники игры. Это сочинение мы потом опубликовали в своем журнале телепрограммы на сайте компании. Судя по отзывам, мы насмешили до икоты более 400 тысяч человек. Текст был примерно такой. Я, участник сюрвив игры «Королевский изумруд», обязуюсь во время игры в полевых условиях раннего феодализма не проводить опытов по клонированию, по генной инженерии, по пересадке органов, по воздухоплаванию и т.д. и т.п. Так что публика с нетерпением ждала первых передач. Да, главное забыл. Я оказался в жюри, которое отбирало участников. Вот там я чуть не спятил. Мест у нас было 12, а кандидатов после первого тура 12 тысяч. Это, так сказать, незримых и неслышимых кандидатов, которых отобрали по анкетам. А еще каждого из жюри осаждали толпы знакомых и незнакомых, старавшихся пропихнуть именно своего кандидата. Ведь это же колоссальная реклама. Потом я узнал, что из 12 мест 4 было просто продано, но это уже мелочь. Разумеется, у нас были фавориты. Для них мы зарезервировали 3 места. Обязательно требовалось ввести в команду игроков одну звезду любовных интерактивок. Тебе ее имя ничего не скажет. Айрис Дин. Если будет на экране Дин с ее способностью к головоломным импровизациям, все женщины ближнего и дальнего космоса — наши. Для них же, для женщин, пригласили звезду подводного плавания Рашида Самумхана. Мужчинам тоже досталась конфетка. Джимми. Светлоглазая мулаточка с такими формами, что вспомнишь и... мысли путаются. Ей петь не надо было. Хватало того, что она в открытом платье выходила на сцену и под музыку приплясывала. Пела она, впрочем, тоже неплохо. Стало быть, борьба шла фактически за 5 мест. И какая борьба! Всех сотрудников концерна, включая роботов-уборщиков, атаковали и в реальном, и в виртуальном, и чуть ли не в астральном мире. Сперва мы просто возвращались домой всякий раз иным маршрутом, потом вообще переселились к дальним родственникам, но нас и там доставали мольбами. Лично я додумался, договорился с президентом одной крупной охранной фирмы и на те полторы недели, что оставались до окончательного решения, поселился у него в кабинете. Там меня действительно не трогали, по крайней мере, до предпоследнего дня. А утром предпоследнего дня... В кабинет вошла изумительной красоты блондинка. То есть не прибавить, не убавить. И встала передо мной на колени. Когда лежишь на президентском диване, имея на себе под одеялом только трусики с пикантным рисунком, а лет тебе чуть за 30, такая коленопреклоненная блондинка наводит на совершенно неделовые мысли. Разумеется, оказалось, что она пришла проситься в команду. Тайный предварительный отбор прошел, мы уже имели дело всего с 200 анкет. Но как она об этом прознала и как ей удалось до меня добраться, я и спрашивать не стал. Слово за слово, я пообещал ей, что в конкурсе анкет постараюсь защитить ее интересы. Она же не только пообещала, а как бы сказать точнее, она свое обещание исполнила тут же в кабинете. Я запомнил ее имя. Я старый дурак, его на всю жизнь запомнил. Ее звали Лайза Липинска.
И вот настал тот самый чудовищный день. Мы все заказали себе билеты на лайнеры, которые чуть ли не прямо из студии должны были развести нас по разным концам ближнего космоса. Как ты понимаешь, у ворот нас ждала бешеная орда. Орда убийц, 15 желавших поучаствовать в игре. А взять мы могли, повторяю, только 12. И хотя толпу стерегли чуть ли не 3 полка мобильных полицейских сил, смотреть на нее даже из окна было жутковато. Я выполнил обещание. Я дал ей высшие баллы всюду, где мог. Я даже не кривил душой, она того стоила. Я даже полагал себя вершителем высшей справедливости. Она действительно заслуживала победы. По конкурсу видеозаписи и интеллектуальной проверки Лайза прошла в 20-ку финалистов, и им оставалось только последнее, самое решительное собеседование. Нас же вывели через какой-то страшный подвал и немедленно отправили в почетную ссылку, пока страсти не утихнут. И вот сижу я с Алексом Свенсом, ты его знаешь, на берегу тишайшей лагуны. Мы пьем пиво, которое подносят шоколадные девочки, и смотрим на экран, где транслируется финал конкурса и крупным планом «Счастливые победители». Это прямой эфир, и прямо из зала бойцов с крыши студии грузят в геликоптер и везут на космодром. Мы видим стройного белокурого атлета, причем куды у него почти по пояс, и одет он в плавки. Его одежду проверяют, не хочет ли он притащить с собой предмет, противоречащий раннему средневековью, а он позирует перед камерой. Комплект получился замечательный. Все амплуа заняты. «Арчи у нас классический тип жиголо», — говорит Алекс. «Его для того и взяли в команду, чтобы обеспечивал эротические кадры. Есть еще темненький, Рашид, а жаль, что негры не взяли. Этот негр точно бы всех уделал». «Ага», — говорю, — «никто бы не уцелел. Ты подожди 8 месяцев и посмотри, что родится у твоей секретарши». Я в лицо никого из игроков не знал, кроме блондинки. Я имел дело только с анкетами и с программой, которая их обрабатывала. «Жиголо так жиголо. Лишь бы только не высадился в раннем феодализме в этих вот плавках. Тогда нам старые ослы такой иск впаяют, мало не покажется». Потом красотку Джимми показали. «Тоже известно, чем будет действовать», — заметил Алекс. «Вот увидишь, она тамошнего короля на себе женит и откажется возвращаться». Мы называли жителей большой деревни, в которой по сценарию разворачивались бурные события, королем, королевой, баронами, дамами, капелланами. Молодой король, кстати, был и по земным меркам очень хорош собой. «Ну и пусть женит», — подумал я. «У каждого свое оружие. А кадры королевской свадьбы очень даже украсят нашу передачу». Потом был мужчина средних лет с подозрительно умным лицом. «Погоди», — воскликнул я. «По анкете это оператор мусоросборщика Лео Пирл. Какой же он мусоросборщик?» Дело в том, что мы должны были избегать всех возможных видов дискриминации. По интеллектуальному, половому, возрастному, профессиональному и прочим признакам. Если в команде есть один профессор, значит, должен числиться и один трудяга. Опять же, вряд ли кто всерьез будет переживать за профессора, а трудяга, простая душа, соберет к экранам всех незамужних теток средних лет. И значит, реклама «Космик Косметика» не пролетит мимо потребителя, как пустое ведро со свистом. Вот и я думаю, что никакой. Держу пари, врач и даже, возможно, специалист по гинекологии и акушерству, каким-то непостижимым образом догадался Алекс. Надо будет затребовать его анкету и выяснить, не пропал ли в его родном городе за неделю до вылета специалист соответствующей квалификации. Уволился по семейным обстоятельствам и сгинул. Конечно, мы об этом намерении честно забыли. Но пока мы сочиняли оператора-гинеколога, еще несколько претендентов проскочило незамеченными. И вот перед нами на экране возникла вся шеренга вместе с дублерами. Мало ли, вдруг кому-то при виде космочелнока дурно сделается. А где начал было я, но осекся. Алекс Свенс — личность яркая, но у него язык во рту не помещается. Если он догадается, что я кому-то покровительствовал, особенно блондинке, с лучшими намерениями сообщит сотни знакомых. «Кто где?» «Этот, как его, Роланд Лебус». «Да вот же, с края». Роланда формально отправили сражаться за королевский изумруд, а фактически он специалист по альтернативной биологии. Старые ослы поклялись не пустить на свою драгоценную нателлу ни одного альтернативщика, но биологи не растерялись. Они еще раньше завербовали в свой фонд парочку спятивших миллиардеров, так что Лебус как раз был одним из тех, место для кого попросту купили. Так вот, среди 12 бойцов обоего пола
моей блондинки Лайзы не было. Имя звучало, а Лайзы не было. А я точно знал, что она в двадцатке и должна мелькнуть на экране. «Алекс, ты запись включил?» — спросил я. «Нет, но она уже есть в гипернете». Я влез в гипернет, но сеть оказалась перегружена. Не мы одни хотели повторения сюжета. Когда я добрался до записи, геликоптер с участниками уже был вне связи. И то, что я потом все-таки совместил известное мне имя с неизвестным мне лицом, уже было совершенно бесполезно. Блондинка, кстати, потом вышла на связь и извинилась. Она хотела помочь подружке, которая сильно нуждается в деньгах. Я выругал блондинку и отключился. Потом отыскал данные этой улетевшей на игру подружки и крякнул. Да, это королевой не станет. Вот почему я особенно внимательно следил за событиями. Кое-кто сообразил, что я лоббировал интересы одной участницы. Если она чего-то натворит, мне ведь тоже достанется. Оставалось надеяться, что она не станет изобретать деревянных подводных лодок и выращивать в глиняных горшках антибиотики. И если с ней по ее глупости что-то не то случится, комплименты выслушивать мне. А с виду она клуша-клушей. С ней просто не могло не случиться какой-нибудь неприятности. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream.

Итак, 12 игроков, обработанные специалистами по гипнолингвистике, высадились на этой самой Нателле. Я видел этот сюжет. Все в совершенно достоверных костюмах, нелепых шапках, мужчины в широких штанах по колено и деревянных башмаках на босую ногу, женщины в длинных полосатых юбках, и через плечо у каждого переметная сумка с потайным карманом, где спрятана аптечка. Других предметов нездешнего происхождения ни на ком не было. Их перед спуском и сканировали, и обыскивали. Вот разве что браслеты для связи, оформленные как местное народное творчество. Эти браслеты были связаны с 30 зондами-невидимками, которые пожертвовала военная промышленность. Опять же, за рекламу. Мы разместили ее сюжеты о счастливых новобранцах и свадьбах в узком казарменном кругу, и всякий раз, как возникали кадры, сделанные зондом, в углу торчал армейский логотип. Сценаристы додумались высадить игроков в разных местах, чтобы они не перегрызли друг другу глотки еще до начала настоящей борьбы. Я посмотрел кадры высадки моей клуши Лайзы. Она чувствовала себя под прицелом камеры удивительно естественно. Сходила в кустики, потом одернула юбку, поправила высокий колпак на голове и зашагала к ближайшему хуторку за холмом. После коротких переговоров вошла в ворота и пропала. Но браслет молчал, значит, и опасности не было. Жиголо-блондин Арчи хуторками не интересовался. Он двинул в город. Он первый включил браслет, чтобы вся замершая у экранов галактика видела, как он шагает и песенку поет. Песенка привела нас в ужас. Это были рекламные куплеты дамского нижнего белья. Но когда на дороге показался абориген, Арчи заткнулся. На это у него мозгов хватило. Жиголо-шатен Марсель уселся на перекрестке и при появлении богато убранных носилок стал корча рожи растирать якобы поврежденную ногу. К нему подъехал начальник конвоя, и, ты не поверишь, через 5 минут красавчика уже грузили в носилки. Вот что значит знать свое ремесло. А ты, сынок, за что не возьмешься, всюду у тебя крах, провал и фиаско. Великое дело ремесло, даже самое нелепое, и скоро ты в этом убедишься. Примерно так же вели себя и прекрасные дамы. Блондинка Айрис Дин затребовала съемку, когда к ней посреди дороги приклеился дядька в кожаных доспехах, отполированных до металлического блеска. Она всяко выделывалась и, наконец, позволила дядьке усадить себя на конский круп. То есть мы для простоты называли это животное конем. Оно больше смахивало на рогатую ламу, да еще, судя по следам, было когтистое. Роланд Лебус, как я и полагал, даже не вышел на дорогу, а остался в лесу. Он там за птицами наблюдал. И связывался с зондом для того, чтобы запечатлеть очередное перепончатокрылое. Камеры-то у него не было. Несколько суток спустя уже стало ясно, как наши бойцы устроились в так называемом королевстве. Заработал тотализатор, пошли первые драки и амурные приключения. Красавец-брюнет Рашид влип в неприятность. Ему показалось, что женщина, сопровождаемая вооруженными мужчинами и закутанная в шкуры, местная графиня или герцогиня. Она была жрицей и как раз вышла на охоту за жертвой. Рашид чуть

0: чуть не угодил на здоровенный валун с ямкой, в которую очень хорошо укладывается тело связанной жертвы, и с канавкой для стока крови. Он спасся, прыгнув в реку и проплыв метров этак 30 под водой. А потом сильно расстраивался, что с перепугу не догадался активировать камеру на зонде. Такие кадры пропали. Мы, конечно, все его жалобы упустили в ближайшей передаче «Королевского изумруда», внесли сумятицу в расклады букмекеров и крепко повысили свой рейтинг. Потом вперед вырвался фальшивый мусорщик Лео Пирл. Он первый пристроился к королевской свите. Вправил вывихнутую когтистую лапу местному лохматому коню. Я так и знал, что он из медиков. Больно глаза умные, а на лице написано, что любое количество алкоголя ему нипочем. Лео получил главный приз первого промежуточного этапа. Потом гонку повел жиголо Шатен Марсель. Он стал чем-то вроде избранника королевы, только без нарушения супружеского долга. Он с ней в камушки играл, сидя на корточках посреди двора, и ее детишкам песни пел. Так у них там было принято, чтобы при богатой замужней даме молодежь состояла. Марсель первый поселился при дворе, получил там свою каморку и приблизился к королевскому изумруду, но приблизился слишком рано. Нам требовалась длительная игра. Мы заключили контракты в расчете на полтора года общегалактического времени. А он забыл об этом и поторопился подружиться сперва с королевой, потом и с королем. Собственно говоря, королем местного босса называть было нелепо. Вот у меня сейчас под началом около 200 человек, так? У каждого семья, старики, младенцы, какая-то родня. Если всех собрать, 1000 человек, пожалуй, наберется. Значит, я вместе со своим подразделением корпорации был бы на той нотелле чем-то вроде графа. У нашего короля таких графьев с герцогами и тому подобными маркизами было под 30. Вот и считай. Конечно, за горным хребтом в другой долине был еще какой-то король, но тот уж совсем дикий. У него не то что дворца или замка, приличной палатки не было. По-моему, он вообще был бродячий. Мы этого потому и выбрали, что он имел деревянный, ты не поверишь, замок на холме с каменной башней посередке и особый сарай, куда ставили столы и размещали 150 человек обжор. Правда, не каждый день, а по большим праздникам. Вот как раз там и стояло тяжеленное кресло с высокой спинкой, а под сиденьем был упрятан изумруд. А под холмом имелась большая деревня, которую наши историки называли Форбург. Из этого Форбурга мог со временем вырасти город. Ну так мы не стали морочить зрителям голову. Городом деревню и назвали, и даже придумали название. Погоди, там что-то смешное было. А, Вавилон! Сперва его предупредили: парень, не торопись! Но эти шоу-бои, эти красавцы безмозглые, думают только о себе и не видят дальше собственного носа. Он чихать хотел на предупреждение и однажды ночью полез в сарай взламывать кресло. Но за ним уже следили круглосуточно. Есть, сынок, такая штука — импульс КСИ. Он активирует в спасательных браслетах одну функцию. Из неприметной щелочки выскакивает иголка и делается инъекция какой-то дряни. Человека парализует на несколько суток. Браслеты, как ты понимаешь, нам выдали со складов управления периферийной разведки. Иногда у разведчиков возникают нештатные ситуации. Нужно резко замедлить обмен веществ, иначе попавший в беду парень не доживет до спасательной экспедиции. Ну, нам это вполне подходило. Импульс полетел из штаба на космобазе к нашему торопыге и уложил того на пороге сарая. Там его и нашли утром. Неподвижного, лишенного речи, способного лишь метать глазами молнии. А наши монтажеры изготовили превосходный сюжет, как Марсель крадется через двор, сжимая в руке нож, и как перед ним встает длинный, тощий дед в белом балахоне, жрец, охраняющий ночной покой королевского замка. Они хотели изобразить молнию из пальцев жреца, но это уже было бы слишком. Не успели разобраться с Марселем, поступило злобное сообщение от корпорации «Бельдам». Они разместили у нас рекламу нижнего белья. А какое белье, если гонку ведут мужчины? Значит, нужно выдвигать женщин. Мы посоветовались и решили, что лидером пока побудет Джимми. И подсказали ей, как действовать. Вот так мы и жили на космобазе. Выстраивали игру, чтобы угодить и рекламодателям, и зрителям, и букмекерам. И следя за поединком между Джимми и Айрис, за их брачными плясками вокруг молодого короля, не обращали особого внимания на аутсайдеров. Лебуса, одного занятного парнишку с Новой Монтаны, и Лайзу. Лайза дважды требовала к себе внимания. Один раз показала, как сидит на коленях у того самого вояки, с которым уже имела дело Айрис Дин. Он там был вроде генерала, и мы даже удивились. Как этой клуше удалось столь высоко взлететь? И однажды она вызвала зонд с перепугу. Куда-то шла и оказалась на лугу, окруженная стадом местных когтистых лошадок. Мы ей выписали приз за самый смешной сюжет игры. Когда все наши бойцы подобрались к изумруду достаточно близко, мы запустили в местные монархические круги предсказания. «Деревянное кресло содержит в себе души всех королевских предков, и потому его нужно охранять днем и ночью, а если за ним не уследят, династия прервется». Немедленно у ворот сарая были поставлены вооруженные сторожа. Бойцы взвыли, а мы обрадовались. Похоже, история эта затянется больше, чем на полтора года. Но рано мы веселились. Бойцы кое-что смыслили в арифметике. Каждый из них уже получил какие-то промежуточные призы. Вот они прикинули, что стоимость этих призов вполне окупает год сидения в космическом захолустье, и притихли. Никто не захотел всерьез рисковать жизнью, и мы, члены жюри, наконец получили заслуженные нагоняй за то, что выбирали самых сексапильных, а не самых активных бойцов. Мы вяло оправдывались. Выбрали любимцев публики, ради которых она согласна сидеть перед экранами. Нам велели из шкур вон вылезть, а оживить игру. Мы затребовали огнедышащего дракона. Этих драконов было изготовлено штук 5 для разведки на одной планете, где водились только рептилии. Огонь был в сущности бутафорский, чтобы отпугивать агрессивных зверюк. Про них нам рассказал в свое время кто-то из управления периферийной разведки, когда мы рассчитывали справиться со старыми ослами поодиночке и возили их в самые дорогие и экзотические кабаки. За болтовню нужно держать ответ. Мы мобилизовали старого осла, он чуть ли не под пытками выдал недостающую информацию, галактический маршрут сдал нам почти бесплатно в аренду какой-то допотопный драндулет на фотонных ускорителях, и дракона мы привезли. Высадили его на горном хребте и задали программу свободного поиска. Он безвредный, если слишком близко не подходить, а шуму от него на всю Нателлу. И никакой экологической катастрофы, в которой нас пыталась обвинить пресса. Скандал был нам на пользу. С 12 миллиардов количество зрителей подскочило до 13 с четвертью, и мы сели переписывать контракты с рекламодателями. Это бизнес, сынок. И мы все делали очень профессионально. Наши бойцы кинулись наперебой заключать контракты с королем на уничтожение дракона. Главное условие было оказаться в одиночестве возле королевского кресла хоть на полчаса. Король заподозрил неладное. Он накрепко запомнил, что в кресле заключены души предков. Вмешалась старая королева, вмешались жрицы, которые ходят на охоту за жертвами. Начался скандал в высших сферах. Наконец, жрицы заявили, что ставят к сараю свой караул. Мы на космобазе тихо радовались. Наконец, хоть какое-то оживление. Некоторое время спустя, когда дракон, отработав программу свободного поиска, получил от оставшегося неизвестным доброжелателя сигнал приступать к программе охраны информации и разбушевался не на шутку, Роланд Лебус вызвал космобот. Он утверждал, что к моменту приземления у него в руках будет королевский изумруд. Мы люди простые, на психиатров не учились, но всякий, кто работает в сфере шоу-бизнеса, собирает за несколько лет свою личную коллекцию разнообразных сумасшедших. Если целый год слоняться по лесу, разговаривая исключительно с перепончатыми крылами, недолго и свихнуться. К тому же у нас хватало хлопот с драконом. Он большого вреда не приносил, но мы все-таки доставили его на планету в обход управления периферийной разведки. Количество зрителей росло, но росло и количество неприятностей, а тут еще Лебус со своими глупостями. Но он мало того, что требовал космобот, он еще и связался со своими приятелями-биологами. Оказалось, у них был заранее придуман код. Никто из нас в биологии не разбирается, вот мы и не обращали внимания на странные монологи Роланда. А он довольно много поведал о поисках изумруда, они же все расшифровали. Ведь у нас были смонтированы сюжеты с участием аутсайдеров на случай, если главные герои сделают промашку и нечем будет заполнять эфирное время. Добраться до этих сюжетов было несложно, тем более недалеко от Нателлы трудилась экспедиция, в составе которой находились и биологи-альтернативщики, умеющие обращаться с электроникой. Управление периферийной разведки получило от биологов сообщение и встрепенулось. Оно теперь могло прихлопнуть всю нашу игру. Ведь изумруд похищен, и герой ждет награды. У нас было одно спасение — импульс кси. Но хитрый Роланд каким-то образом заблокировал браслет. Игра пошла в разнос. Мы послали сигнал всем нашим сексапильным брюнетам, шатенам и блондинам срочно найти Роланда Лебуса и уничтожить. Сигнал был перехвачен, но бойцы уже приняли меры. Не желая пачкать руки в крови, а ноги в болотной грязи, они живенько разбежались по разным концам королевства. Мы поняли, что сами себя перехитрили. Нужно было брать нормальных парней, а не этих... Извини, сынок, чуть с языка не сорвалось. У меня всегда были проблемы с политкорректностью. Но и нормальных мы взять не могли. Тогда бы никто не заключил с нами контрактов на размещение рекламы. На космобазу примчались сразу три комиссии. От Управления периферийной разведки, от Фонда развития альтернативной биологии и от полицейского управления Галактического конгресса. Именно теперь, когда у экранов сидело уже 14,5 миллиардов зрителей, нам приходилось сворачивать игру, скоренько назначать победителя и убираться с Нателлы, пока в дело не вмешался Совет лидеров Галактического конгресса. В общем, пришлось выйти на связь с Лебусом. Его друзья гарантировали ему неприкосновенность, и космобот приземлился в указанном им месте, чтобы забрать его и изумруд. Изумруд Роланд, кстати, показал, и наши бутафоры признали его подлинным. А теперь вообрази, сынок, каково было наше удивление, когда у трапа космобота мы увидели Лайзу и Лео Пирла. И вот теперь я начинаю рассказывать эту историю заново, с самого начала. Слушай и делай выводы. Лайза Липинска была сиротой, а выросла в детском пансионате. Когда ей исполнилось 19, она могла уйти оттуда, но осталась работать инструктором-стажером по мелкой моторике. Потом даже закончила специальные курсы и стала профессиональным инструктором. Что такое мелкая моторика? Ну вот, есть у тебя пальцы. Допустим, я попрошу тебя вдеть нитку в иголку. А, извини, забыл, ты слов таких не знаешь. Допустим, я попрошу тебя усиком от снарк-транслятора собрать псевдокристаллы с платы акровистера. Сложно? Ну вот. Способность пальцев выполнять такие мелкие и точные движения и есть мелкая моторика. Лайза сперва работала со здоровыми детишками, потом разработала свои курсы упражнений для больных. Она бы так и протрудилась всю жизнь, не выходя из пансионата, но мы затеяли игру «Королевский изумруд» и раструбили про нее на весь ближний и дальний космос. Особенно, как ты понимаешь, мы налегали на цифры. Сколько стоят призы, каковы будут гонорары шоу-звездам и так далее. Простой зритель очень такие цифры любит. Но зрители бывают разные. Одни от наших миллионов пришли в восторг, а другие возмутились. На что уходят бешеные деньги, когда в пансионате малышам не на что фрукты купить? Но не фрукты, там на самом деле речь шла о диагностическом оборудовании. В общем, Лайза стала думать, что тут можно сделать. И додумалась. В отличие от прочих наших бойцов, она очень внимательно смотрела записи этнографических экспедиций. Потом, уже подав анкету, вместе с подружками изучила тот самый документ, который мы с дуру вывесили на сайте Королевского изумруда. Ну, ты помнишь. Я, участник сюрвив игры «Королевский изумруд», обязуюсь во время игры в полевых условиях раннего феодализма не проводить опытов по клонированию, по генной инженерии, по пересадке органов, по воздухоплаванию и т.д. и т.п. Потом, с помощью самой красивой шалавы пансионата, Лайза добилась моего покровительства и оказалась на многострадальной Нателле. Лайзе выдали совершенно аутентичную одежду, в том числе и юбку, сотканную из грубой пряжи. Покинув космобот, она, если ты помнишь, сперва зашла в кустики. Там она сломала несколько подходящих веточек и, обдирая их ногтями на ходу, двинулась к ближайшему хутору. Там ее пустили переночевать. И что же сделала эта ведьма? Она буквально распустила свою юбку на нитки и, смотав клубочки, села в уголке вязать носок. Но не для себя, а совсем маленький. Когда хозяйка хутора спросила у нее, чем это она занимается, Лайза показала почти готовый детский носочек. Она знала, что на планете Нателлы еще не изобрели трикотажа. И она не нашла его в списке, который нам навязало Управление периферийной разведки, чтобы спасти Нателлу от прогрессоров. А вязать она умела превосходно. И крючком, и спицами. Я ж тебе говорю, мелкая моторика. Она ж на этом и выстроила свои передовые методики. Дальше все было просто. Хозяйка хутора заказала ей носки для всего семейства, а потом для всех соседей. Лайза преспокойно сидела и вязала. Она знала, что рано или поздно слух о ней дойдет до королевского двора, и какая-нибудь местная маркиза в домотканой мантии вытребует мастерицу для своих услуг. Так и получилось. Еще на космобазе она высмотрела среди бойцов Роланда Лебуса и решила, что этот мужчина серьезный. Поладила она также с фальшивым мусорщиком Лео Пирлом. Лео хотел заработать денег не для себя, а для своей клиники. Ему требовалась новая операционная. Ну что ж поделать, если на профессионального стриптизера Арчи у нашего общества деньги всегда найдутся, а на медицину не всегда. Вот эти трое и объединились. Лео врачевал при дворе вьючную скотину и отвлекал наше внимание от Лайзы. Каждый раз, как она появлялась в покоях старой королевы со своими творениями, он вызывал зонды и собирал общее внимание на себя. А Лебус приготовил в лесу всякие берлоги и волчьи ямы, на случай, если мы захотим вывести его из игры и пришлем группу захвата. Когда он в первый раз объявил, что завладел королевским изумрудом, камня у него еще не было. Но именно в ту ночь Лайза вытащила изумруд из-под кресла. Ничего особого. С разрешения главной жрицы принесла вязаные головные повязки свирепым теткам, охранявшим сарай с креслом, и заодно научила их, как вывязывать крючком столбики без накида и столбики с накидом. Ты не удивляйся, сынок, что я такие слова знаю. Я эти проклятые столбики на всю жизнь запомнил. А потом Лайза передала камень Лео, а Лео отнес его на лесную опушку, где и спрятал в назначенном месте. Все, игра окончена. И ведь никто из нас не заметил, что население Нателлы стало щеголять в вязаных вещах. А мы могли бы догадаться, отчего местные дамы стали укорачивать свои юбки. Полосатыми носочками они хотели похвастаться, а потом узорными жилеточками, а потом ажурными накидочками, будь они неладны. И ведь ничего у нее не было, кроме собственных ловких пальцев. У Арчи оружие бицепсы, золотые кудри по пояс, улыбка. У Джимми оружие талия тоньше моего запястья, а бедра — во! У Айрис оружие острый ум, у Рашида реакции, как у леопарда. И ведь все играли по правилам, на камеру, чтобы 13 миллиардов телезрителей ни шага, ни словечка не упустили. Честно играли, ничего не скрывали, из всего рекламный сюжетик умели сделать. И что же? Ничего не сработало. Одна трата времени. Лайза произвела на бедной Нателле целую культурную революцию. И улетела к себе в пансионат заказывать и ставить диагностическое оборудование. А Лео отправился строить новую операционную, а Роланд Лебус выкупать землю для заповедника орланов-белохвостов. Мы увязли в долгом и бестолковом судебном процессе с управлением периферийной разведки. Наших бойцов вызывали в качестве свидетелей. Вот почему я знаю, что Лайза и Роланд в конце концов поженились. На краю заповедника они строят поселок, куда приглашают детей из пансионата. Пресса о нем молчит, но ты знай, сынок, он есть. И там ни одной телениши, ни одного старенького телеэкранчика. Как они живут без игровых шоу и без рекламы, даже подумать страшно. Но вот прошло столько лет, я обнаружил, что голова моя пуста. Я помню имена каких-то бездарных певцов, каких-то девиц, которых никто и никогда не видел одетыми. В моих ушах звучат вопли шоу бойцов, числа какие-то огромные, смысл которых давно утрачен, и жуткие двустишия вроде «покупайте на обед, триметил дебила нет». Всю жизнь я на это потратил. Всю жизнь. Куда только не летал, в гиперпрыжках побывал, в тау-туннелях, лишь бы изготовить самый дорогой рекламный сюжет. И пальцы мои не знали никакой мелкой моторики, кроме кнопок коммуникатора, и глаза мои не знали никакой красоты, кроме экранной. От нее даже марсианских бабушек, которые на любое зрелище были согласны, с души воротило. А они вот живут до сих пор на лесной опушке и ходят в больших и теплых свитерах с невероятными узорами. На столе у них миски с медом и земляникой. И хозяйка в доме — женщина. Не бизнес-леди, не звезда, а... женщина. Значит, говоришь, это твоя Марианна 100 мужиков за пояс заткнет? И по каратэ-до у нее какой-то жуткий Дан и Эверест штурмовала. И в игре «Леди Погибель» уже участвовала. Третье место и вообще... Что?
1: Не слышу.
0: Передумал жениться? Будешь учиться? Хм, вот то-то.

0: Мир состоит из центра, того, что внутри центра, и того, что снаружи. Внутри живут люди и железяки. Людей двое, Кир и я. Остальные окочурились. Железяк четверо. Первонаперво рухлядь, она шумная, веселая и добрая. Кроме рухляди есть еще умник, тупица и стрелок. Умника мы ненавидим, тупицу терпим, а на стрелка не обращаем внимания, потому что он едва говорит и не умеет ходить. Снаружи живут вражины. Умник что ни день про них распинается, видно, чтобы на нас страху шибче нагнать. Вчера про трупоедов день напролет толдычил, сегодня про крысобак заладил. Правда, в чем между трупоедами и крысобаками разница, он, похоже, и сам не знает. Умник твердит, что если вражины проникнут в центр, то мы с Киром сразу окочуримся. Поэтому у нас есть стрелок, который ничего не делает, а лишь стоит врытый в землю по пояс между внутренней входной дверью и наружной. Что стрелка не спроси, он отвечает: «Никак нет!» или «Так точно!» Других слов он не знает вовсе. Вражины стрелка боятся. Умник говорит, что научились, дескать, бояться. И это хорошо, потому что с боеприпасами у нас беда. Что такое боеприпасы, мы не знаем. Зато знает тупица, который таскал их в центр из места под названием «Склад», пока эти припасы там не закончились. Но спрашивать тупицу дело дохлое. Я лучше стрелка спрашивать буду. Тот хотя четыре слова всего знает, зато не городит всего того, что тупица несет. 118 детей, бубнит тупица. Все умерли. Я убийца детей. Не имею права существовать. Прошу меня демонтировать. Он расхаживает по центру, угловатый, скособоченный, и ко всем пристает, чтобы демонтировать. Иногда, правда, что-то щелкает в железном тупицыном внутри. И тогда он вдруг останавливается, со скрежетом распрямляется и начинает нести совсем уж несусветную околесицу. «Массированная ядерная атака», — разглагольствует тупица. «Всему населению срочно укрыться в убежищах». «Повторяю, массированная ядерная атака. Всему населению срочно...» «Бактериологическая атака». «Повторяю, бактериологическая...» Умник раньше на тупицу шипел, лязгал и занудно уговаривал заткнуться, но потом, видать, привык. На самого умника шипеть и лязгать некому, а заткнуться его никакими уговорами не заставишь. Есть у него два любимых слова. «Запрещено», да «необходимо». Вот их мы с утра до вечера и слышим. «Запрещено», — нудит скрипучим голосом умник. «Ковыряться в носу запрещено. Драться и возиться запрещено. Ругаться плохими словами запрещено. Спать по ночам необходимо. Принимать пищу необходимо. Разучивать буквы и цифры необходимо. Слушаться необходимо, а не слушаться запрещено». От разучивания букв и цифр мне часто хочется окочуриться. Зачем их разучивать, неизвестно. Нет, цифры еще куда ни шло. Мы хотя бы знаем, что у нас по 5 пальцев на руках, а день длится 24 часа. Но буквы... «Знать грамоту необходимо каждому цивилизованному человеку», — поучает умник. «Так же необходимо, как владеть счетом».
1: «Что такое цивилизованный?» — спросил как-то Кир после того, как мы с ним 10 раз кряду хором повторили алфавит от А до Я и столько же раз в обратном порядке. Не будь умник железякой, можно было бы подумать, что он растерялся. С минуту сидел дурак дураком, потом позвал рухлядь.
2: «Цивилизованный значит клевый, деточка»,
0: — объяснила рухлядь сквозь добрую улыбку до ушей, которая никогда не сходит с ее круглого и плоского, как тарелка, лица. «Совсем другое дело. Что такое клевый, мы понимаем, хотя никто нам и не объяснял. И вообще рухлядь умеет находить слова. Не заумные, которые пока выговоришь, язык сломаешь, а простые и веселые. Имена железякам тоже рухлядь придумала. А нам с Киром умник. Поэтому имена у нас такие никудышные и не означают ничего».
1: «Кир выше меня на пол ладони и сильнее, зато я смышленнее. У Кира рыжие волосы и голубые глаза, а я черноволосый и кореглазый. И еще у Кира есть шишка на лбу, в том месте, где он приложился, свалившись однажды с ведущей в банк лестницы. Банком называется подвал, где мы жили, пока были мелюзгой. Именно там и окочурились 118 детей, про которых тупица по глупости бубнит, что он их убил. Почему не окочурились мы с Киром, неизвестно. Рухлядь говорит, что вытянули счастливый билет. Откуда вытянули, что за билет, она не знает сама. В общем, из банка наверх выбрались только мы двое. В тот день, когда умник сказал, что уровень радиации упал, и теперь наверху безопасно, если оставаться внутри. На следующее утро мы перебрались в центр. а тупица приволок невесть откуда стрелка и закопал его по пояс между входными дверями. С тех пор каждое утро тупица вокруг стрелка хлопочет, нянчится с ним, поет вонючей жидкостью, называемой маслом, и протирает ветошью, чтобы тот блестел. Наружная входная дверь закрыта на засов. Ее отпирает только тупица, когда убирается из центра на разведку. Что такое разведка и зачем она нужна, тупица объяснить не может, потому что дурак. Наверху имеются 4 комнаты, которые все вместе называются этажом. Умник говорит, что раньше комнат было намного больше, этажей тоже больше, но потом за дело взялся тупица. Он навел порядок, расчистил помещение, выволок обломки и мусор наружу, так что в центре можно стало жить. В самой маленькой комнате стоят кровати, на которых мы спим, и висит на вешалке одежда. Рухлядь шьет нам ее из простыней, их в центре великое множество. В каждой комнате есть стены, и на некоторых из них нашлепки, словно заплаты на штанах. Умник говорит, что заплаты поставил тупица, чтобы в дырки под названием «окна» не проникли вражины. Еще в комнатах есть потолки, а на них отличные штуковины, лампы, которые днем ярко горят, а не тускло светят, как в банке. Когда лампы выключаются, наступает ночь. Рухлядь говорит, что за стены, потолки, лампы и все остальное нам следует благодарить тупицу, у которого золотые руки, хотя и называются они манипуляторами. А вообще нам с Киром по 9 лет. Каждому. Сегодня умник сказал, что буквы мы знаем, и нам необходимо учиться читать книги. Почему необходимо, как обычно, говорить не стал. Книг в центре оказалось 2, обе старые, подтертые, с ветхими, блеклыми страницами. Здоровенная, пухлая книга называлась «Справочник акушера». Другая, растрепанная и тощая, была без обложки, и поэтому вообще никак не называлась, но умник сказал, что книга отличная, потому что принадлежала самому главврачу. Кто такой сам главврач и когда он окочурился, нам неизвестно, но читать его книгу оказалось мучительно. День за днем мы с Киром продирались через составленные вместе буквы. Иногда удавалось распознать знакомые слова, чаще нет. И вскоре мы стали ненавидеть чтение больше, чем самого умника.
0: «Читать необходимо уметь каждому цивилизованному человеку», знай, скрипел свой умник. «Портить и рвать страницы запрещено».
2: «Надо, деточки»,
1: улыбалась до ушей, укладывая нас спать рухлядь.
2: «Я бы очень хотела уметь читать, правда-правда?» «Так пускай тебя умник и учит, раз ты сама хочешь», —
1: обрадовался Кир.
2: «Ты прочитаешь и расскажешь нам». «Не могу».
1: Рухлядь громыхнула ножищами по полу и отвернулась. Мне вдруг показалось, что она сейчас заплачет, хотя всякий знает, что железяки плакать не умеют.
2: «У меня примитивная функциональность. У нас у всех примитивная, поэтому так все и вышло».
1: Что такое примитивное и что именно вышло, объяснять рухлядь отказалась. Видимо, потому что не знала толком сама. С книгой самого главврача мы промучились от 9-1 нашего дня рождения до 10-2. Дни рождения бывают 2 раза в году. Умник говорит, это потому что железяки рождаются 1 раз, а люди 2. Называются дни рождения праздниками. Нам с Киром дают на празднике лакомство. Сладкую кашу — конфитюр. Этот конфитюр — объедение, но вдоволь им не наешься, потому что запас слишком мал. Конфитюр в центр приволок тупица, только в отличие от тушенки, которую он таскал целыми ящиками, конфитюра оказалась всего 1 упаковка. Тушенка, конфитюр, а еще пузатые мешки с макаронами и крупами были раньше в каком-то супермаркете. Тупица каждый день шастал в этот супермаркет до тех пор, пока не появились крысобаки, которые его оттуда отвадят. Умник говорит, что было все это очень давно, еще до самого 1-го нашего дня рождения. Он, умник, этот 1-й день рождения и затеял. Зачем затеял, он не говорит, да мы с Кирмой не слишком этим интересовались. А в особенности перестали интересоваться теперь, когда неожиданно увлеклись тем, что написано в книге самого главврача. Ни с того ни с сего нам понравилось разгадывать, что означают неизвестные слова. Земля, солнце, небо, море, город, дом, дорога, дерево. Однажды я даже подпрыгнул от радости, когда понял, что дом — это место, где живут люди, такое же, как наш центр. Солнце оказалось большой лампой, подвешенной в небе. Дорога, лестницы, только не ведущие вниз в банк, а стелющиеся по земле. Строчка за строчкой, страница за страницей мы поняли, что в книге написано про вражину по имени Маньяк, который слонялся ночами по городу и убивал живущих в домах людей.
0: «Ты вражина!» — сказал я тупице, в который раз заладившему, что он убийца.
1: «Маньяк ты!»
3: «Маньяк!» — согласился тупица. «Убийца! Но не вражина!»
1: «А улики ты оставлял?»
0: — требовательно спросил Кир.
1: «Когда убивал этих, как их, 118 детей?»
3: «Не знаю», — забормотал тупица. «Кажется, не оставлял, а может быть, оставлял. Прошу меня демонтировать».
0: Закончился разговор появлением умника, который сходу разорался на нас не пойми за что и пригрозил отнять книгу с самого главврача, потому что, хотя читать и необходимо, но глупости говорить запрещено.
2: «Не переживайте, деточки»,
0: — утешила, укладывая нас спать рухлядь.
2: «Не бойтесь, ничего он не отнимет. И вообще он добрый, добрее нас всех».
0: Мы с Киром расхохотались. Рухлядь была веселой и часто рассказывала смешные истории, которые называла анекдотами. Мы вовсю хихикали над анекдотами про мальчика Вовочку, который любил говорить плохие слова. И над анекдотами про Чапаева и Петьку, которые были такие же люди, как мы, только глупые, как тупица. И над анекдотами про Чукчей, которые были еще глупее, и Чапаева, и Петьки. Но последний анекдот Рухляди оказался смешнее всех остальных. Зануда из люка, умник, добрый, ну чем не умора? Плохую весть принес тупица. Мы тогда еще не знали, что весть плохая, потому что, как обычно, ни слова из тупицыных речей не поняли.
3: «Аккумулятор!»
0: — прокряхтел тупица, скособочившийся, глядя на умника круглыми желтыми глазами с квадратной башки.
3: «Ресурс!» «Что ресурс?»
0: Умник поднялся, тощий, невзрачный, похожий на макаронину. И мне вдруг показалось, что он испугался, хотя всякий знает, что железяки бояться не умеют.
3: «Плановая проверка оборудования», —
0: загудел свою тарабарщину тупица.
3: «Аккумулятор выработал 90% ресурса. Генератор».
0: На следующее утро умник сказал, что мы переходим на режим экономии. Что это такое, он не объяснил, но в скорости мы поняли сами. В тот день, когда погас свет.
3: «Необходимо экономить», — залязгал в темноте умник. «Свет будет 2 часа в день только для чтения».
0: Неделю спустя умник, которого мы окончательно возненавидели, отобрал у нас книгу самого главврача. Теперь в те редкие часы, когда в центре включался свет, мы читали справочник акушера, и никакой охоты разгадывать новые слова ни у меня, ни у Кира не было. Скользкие-то были слова, противные, неприятные. «Женщина», «зачатие», «утроба», «зародыш», «выкидыш», «аборт». Время шло, и я все сильнее чувствовал, как изменилась жизнь в центре с того дня, когда впервые погас свет. Перестал шутить и рассказывать анекдоты рухлить. Больше не ходил на разведку кособокий тупица. А умник будто съежился, сутулился и стал меньше ростом. Он по-прежнему походил на макаронину, только теперь на вареную. И лишь стрелок ничуть не изменился и, как обычно, недвижно стоял на своем месте между входными дверями, помигивая зеленой лампочкой.
1: «Не надоело стоять?»
0: — спрашивал стрелка Кир.
3: «Никак нет».
1: «Ну и дурак».
3: «Так точно».
0: На второй день рождения в 2011 году нам не досталась конфитюра.
3: «Кончился», — объяснил умник, понурившись. «Остальные запасы тоже не безграничны. Необходимо экономить».
0: С этого дня мы стали недоедать. Рухлядь пыталась умника уговорить, чтобы не урезал порции. Она даже затопала на него ножищами, так что задребезжали заплаты на окнах, которые нашлепал по стенам тупица. Умник, конечно, на топот с дребезгом никакого внимания не обратил.
1: Теперь нам с Киром доставалось по банке тушенки в день вместо обычных трех банок на двоих. И, укладываясь спать, мы мечтали, чтобы умник окочурился. Он не окочурился. Вместо него окочурилась рухлядь.
2: «Вы уже почти взрослые, деточки»,
1: — однажды сказала она.
2: «Вам больше не нужна нянька».
1: «Нянька?» — переспросил я.
2: «Да, больничная нянька, сиделка и санитарка. Мои функции закончились, деточки. И это хорошо, потому что я теперь могу уйти на покой».
1: «Как это на покой?» До меня вдруг дошло, что она сказала. Я вскинулся на кровати. «Почему? Ты что же, ты уходишь от нас?»
2: «Ухожу», —
1: грустно сказала, улыбаясь до ушей рухлядь.
2: «Ночью тупица меня отключит. У меня слабые батареи, деточки. У нас у всех слабые, но на какое-то время умнику их еще хватит, когда у него выйдут из строя свои».
1: Мне стало плохо. Так плохо, как только бывает. Я разревелся, а на соседней кровати захлюпал носом Кир.
2: «Не уходи! Пожалуйста, не бросай нас!» —
1: взмолился я и вдруг добавил вычитанное в книге самого главврача и так и не понятое до конца слово:
2: «Мама!»
1: Рухля тёхнула, затем, гремя по полу железными ножищами, попятилась, повернулась и грузно косолапо заковыляла прочь.

0: Садитесь, дети.
1: Мы с Киром переглянулись. Умник был на себя не похож. Он вообще сильно сдал с тех пор, как демонтировал ту пиццу. Теперь он передвигался по центру медленно, с натугой, будто собирался сделать шаг другой и окочуриться. Мы уселись напротив него на обшарпанные кривые стулья, которые тупица сделал для нас когда-то, изничтожив две свободных кровати.
0: «Слушайте меня внимательно, дети, и не перебивайте. Я долго готовил для вас слова», — сказал умник.
2: Меня пробрала дрожь. Он говорил не своим скрипучим и лязгающим, а другим, сочным и звучным голосом. Это словно был не он, не умник, который сказал бы «Перебивать запрещено!»
0: «Не бойтесь, дети. Тупица, перед тем, как я его демонтировал, установил мне речевой блок рухляди», — объяснил умник. «Я попросил его специально для этого разговора. Итак, вам по 13,5 лет. Мы не успели вырастить вас. Ресурсы закончились, прежде чем вы стали взрослыми. Теперь запоминайте. Вы останетесь здесь, пока жив стрелок. Он — ваша последняя опора, и он подключен к генератору напрямую. Берегите его. Пока жив стрелок, с вами ничего не случится. Его надо каждый день смазывать и протирать ветошью очень тщательно, так как это делал тупица. Когда же стрелок умрет...
2: «А ты?» — требовательно прервал Кир. «Ты тоже умрешь?»
0: «Я обесточу себя сегодня ночью».
2: Мы с Киром вновь переглянулись. Наконец-то произойдет то, о чем мы мечтали. Ненавистный умник собрался окочуриться. Меня вдруг заколотило, мне вовсе не было радостно. Мне стало страшно, отчаянно страшно, словно это не умник ночью окочурится, а Кир или я. Или мы вместе.
0: «Постарайтесь меня не перебивать», — снова попросил умник. «Так вот, когда стрелок перестанет функционировать, но не раньше... Вы заберете пищу, столько, сколько сможете унести, и выйдете из центра наружу, в город. Чем позже это случится, тем лучше, дети. Потому что чем старше вы будете, тем больше у вас шансов».
2: «Каких шансов?» — заорал на умника я. «О чем ты говоришь?»
0: «О шансах выжить. Для этого вам надо найти место, подобное нашему центру. Уцелевшие при ядерной бомбардировке с автономным источником энергии внутри. Я не знаю, что будет потом. Я, по сути, вообще ничего не знаю. Возможно, остались еще на Земле люди, выжившие в Третьей мировой. А вероятнее всего, что людей уже нет. Тупица не видел никаких следов человеческой деятельности. Он уходил далеко от центра, когда еще у него были сильные батареи. Так или иначе, вы должны выжить. Найти укрытие и дождаться, когда станете взрослыми. Тогда вам, возможно, удастся решить, что делать дальше».
2: «Я ничего не понял»,
1: — ошарашенно пролепетал Кир.
2: «Почему мы должны ждать? Почему ты не скажешь нам все прямо сейчас?»
0: «Потому что вы не поймете», — голосом рухляди ответил умник.
2: «А я не смогу объяснить.
0: Я робот, простой лаборант. Мой интеллект и раньше никуда не годился, а сейчас износился вовсе. Мне нечего больше сказать вам, дети. Я даже не могу научить вас стрелять, потому что не умею сам. И стрелок не может, потому что не умеет учить. Я лишь надеюсь, что вам повезет. Тогда пройдут годы, и вы поймете все сами. Я очень надеюсь на это. Потому что если вам не повезет...»
1: Он внезапно осекся и замолчал.
2: «Тогда что?»
1: — выдохнул Кир.
2: «Тогда получится, что прав был тупица. И мы с ним и с рухлядью преступники. Убийцы, не сохранившие 118 человеческих жизней и не уберегшие последние две».

0: Однажды утром стрелок не ответил на вопрос, не надоело ли ему стоять. Зеленая лампочка на его острой, утопленной в плечи башке мигала еще пару дней. Потом потухла. Мы с Киром затолкали в простыню с лямками, которую Рухлядь пошила для нас и которую называла рюкзаком, 20 банок тушенки. Последние дни мы почти не разговаривали друг с другом. Нам обоим было отчаянно страшно, и почему-то признаваться в этом вслух не хотелось.
1: «Пора»,
0: — сказал Кир, затянув на рюкзаке тесьму.
1: «Постой».
0: Я медлил, мне почему-то казалось, что мы забыли что-то очень важное, хотя забывать нам было и нечего. Минуту спустя я понял, что именно.
1: «Простимся», —
0: предложил я. «Они прощались с нами, теперь наша очередь». Мы спустились в банк. В темноте, к которой привыкли, пробрались по узкому коридору в заставленную всяким ненужным хламом комнату, которую тупица называл генераторной. Железяки сидели рядом, оба неподвижные, неживые. Голова умника покоилась у Рухляди на коленях. «Если нам повезет, — сказал я, давясь перехватившим горло спазмом, — мы вернемся. Прощайте». Мы поднялись по лестнице наверх, и Кир отжал тяжелый черный засов, запирающий наружную дверь, так как это делал тупица, выбираясь на разведку. Дверь лязгнула, я надавил плечом, и она отворилась. Все оказалось не таким, как мы воображали, когда читали книгу самого главврача. Не было никакого неба и лампы солнца на нем. А было над головами что-то сплошное, темно-серое, бугристое и неживое. Оно двигалось. Серые кляксы наползали друг на друга, сминались, сдавливались. А потом вдруг сверху упали водяные капли, и что-то засверкало вдали, загрохотало. А капли превратились в струи, и они обрушились на нас, нещадно колотя по лицам, по спинам, по плечам. «Дождь», — вспомнил я, когда струи иссякли. «Вот он, значит, какой». Насквозь промокшие и перепуганные мы двинулись от центра прочь. Города тоже не было. Не было ни домов, ни дорог, ни деревьев, а были вокруг нас уродливые, искореженные развалины. И тянулись эти развалины, куда хватал глаз. Мы пробирались по ним и удивлялись, как здесь мог передвигаться нескладный, неуклюжий тупица. Мы шли и шли, перелезая, огибая, проползая, карабкаясь. Центр быстро исчез из виду и стало особенно тоскливо от того, что возвращаться уже некуда. Мы продолжали идти, пока не стемнело. Тогда мы забились между двумя вывороченными из земли стенами и, прижавшись друг к другу, попытались уснуть. Нам это почти удалось. Я уже начал задремывать, когда издалека донесся протяжный и жуткий вой. Никогда мне не было так страшно, как в эту ночь. Вой то приближался, то удалялся, усиливался, потом стихал и нарастал вновь. А когда начало светать, взвыли совсем рядом, злобно, отчаянно. Секунду спустя вой сменился на визг, пронзительный и истошный. Еще через мгновение визг оборвался, и мы услышали фырканье и чавканье, словно кто-то, давясь, жадно запихивал в рот пищу.
1: «Крысобаки!» —
0: прошептал Кир, когда стало светло, и чавканье, наконец, прекратилось.
1: «Или трупоеды!»
0: Мы выбрались из ночного убежища и вскоре увидели то, что осталось от вражины. Не знаю, была ли то крысобака или трупоед, но меня мгновенно стошнило. Ничего более отвратительного и гадкого я не видал. Мы кружили в развалинах еще 3 дня, не зная, куда идем и не соображая, зачем. Едва начинало темнеть, мы забирались в самую гущу искореженных, гнутых обломков и, прижимаясь друг к другу, коротали ночь. Вой не смолкал, он проникал в нас, терзал нас, преследовал, он становился частью нас. И мы понимали, что будет, если вражины нас найдут. Ничего даже отдаленно похожего на наш центр мы не нашли. Но на четвертое утро небо вместо уже привычного серого стало вдруг синим. Прямо по ходу, слепя глаза, медленно выползало из-за развалин солнце. Оно оказалось больше, ярче и жарче всякой лампы. Оно высушило на нас одежду, и под его ласковыми лучами страх впервые нас отпустил. Когда солнце оказалось прямо над нами, мы заметили, что по левую руку развалины стали выше. Мы бросились туда, и вскоре развалины поредели, а пробираться между выворотнями стало легче и быстрее. На следующее утро мы увидели первый дом. Он был приземистым и кривым, но это был именно дом. Такой, каким мы и представляли его. Двухэтажный, с настежь распахнутой входной дверью и темными провалами окон. За ним стоял другой, а дальше еще и еще. Мы принялись заходить в двери и забираться в окна. Внутри домов оказались те же самые развалины. Разбитые в трещинах стены, обвалившиеся потолки, сгнившие полы и множество неживых и незнакомых предметов. В одном из домов, сохранившемся лучше других, мы решили заночевать. Мы совершили ошибку. Ночью вражины настигли нас. Много лет прошло, прежде чем пережитое перестало мучить меня в ночных кошмарах. И прежде чем я прекратил навязчиво думать над тем, почему погиб растерзанный вражинами Кира, уцелел я. Сотни, тысячи раз я бросался во сне из окна второго этажа, провожаемый отчаянным предсмертным криком моего брата, который выпрыгнуть не успел. Я, живой, мчался по залитой мертвенным лунным светом дороге между домами, а за моей спиной умирал растерзанный крысобаками Кир. Стая уже настигала меня, головной крысопес был уже в 20 шагах, когда за спиной вдруг грохнуло и полыхнул огонь. Я обернулся на бегу, споткнулся и полетел на дорогу лицом вниз, но успел увидеть, как вздыбился и исчез в пламени вожак, и как с визгом рассыпались по сторонам остальные.
2: «Хозяин!»
0: — услышал я надтреснутый отрывистый голос.
2: «Хозяин!»
0: Его звали Том, этого здоровенного, как два тупицы железного дурня. Том нес меня на плечах, без устали причитая:
2: «Хозяин, ты в порядке, хозяин?»
0: И так без конца. Он был роботом-обходчиком в подземельях, которые назывались шахтами метро, а стал охотником на вражин при упрятанном глубоко под городом убежище. В это убежище Том меня и принес.

Новые железяки называли меня хозяином, ухаживали за мной, кормили лакомствами и учили. А потом я учился сам всему, что должен знать каждый цивилизованный человек. Пускай этот цивилизованный человек и последний из людей на Земле. Я узнал, что такое ядерные и бактериологические атаки. Я уразумел, что означают слова «женщина», «зачатие», «зародыш», «выкидыш» и «аборт». Я понял, что такое день рождения и почему у меня он дважды в году. Я повзрослел. И, повзрослев, осознал, что мне теперь делать. Мы нашли его, когда мне шел 19-й год. Полуразрушенное кособокое здание, которое когда-то называлось медицинским центром. Такое же, как то, в котором рос я.

У меня 216 детей. 103 мальчика, остальные девочки. У них у каждого 2 дня рождения в году. Первый мы празднуем в тот день, когда я инициировал генетический сейф, инкубатор, в котором хранились оплодотворенные яйцеклетки. И второй, когда моих детей извлекли из этого инкубатора на свет. Я проделал то, до чего 19 лет назад додумался примитивный робот-лаборант с пренебрежительным именем «Умник». Но в отличие от него, ремонтника-тупицы и больничной сиделки-рухляди, я знал, как следует кормить, лечить и выхаживать человеческих детей. Мои железяки отремонтировали и запустили гидроэлектростанцию. Изгнали из города трупоедов, истребили крысобак и приручили щенков. Когда мои дети подрастут, мы отстроим дома, в которых пристало жить цивилизованным людям. Мы восстановим технику и начнем жизнь по новой. Я вернулся, когда моим детям сравнялось 14. Осторожно ступая, спустился по лестнице вниз, туда, где 33 года назад находился уцелевший в бомбардировке генетический банк. По узкому коридору пробрался в генераторную. Долго, молча смотрел на то, что осталось отдавших мне жизнь механических существ. Затем опустился перед ними на колени. «Это Рэм», — сказал я. «Здравствуй, мама. Здравствуй, отец».

0: Кейт Плаумер. Из сборника «Игральные миры». Цикл рассказов «Ретив». Запечатанные инструкции. Перед лицом многочисленных опасностей, угрожающих миру и спокойствию галактической цивилизации, дипломаты, строго следуя гениальным разработкам теоретиков корпуса, решали сложнейшие проблемы, предотвращая тысячи и тысячи мелких стычек и крупных сражений. Даже безвестные сотрудники миссии, вооруженные портфелями, содержащими детально разработанные инструкции, умиротворяли нации с искусством опытных глав делегаций. Так, например, консул Пасвин безупречно провел дело на планете Мазанка. Том 2, пленка 91, 480 год, 2941 год от Рождества Христова.
1: That I am merely an agent, giving you some keys which have been given to me to pass on to you. These keys are to unlock doors out of your present prison, doors opening on new vistas, doors beyond where you are now. In general, the theme of the workshop is that each one of us is far greater, far more advanced, far more consciously aware, far more intelligent than each one of us conceives of ourselves as being.
0: «Все верно», – ворчливо произнес консул Пасвин. «Я действительно просил назначить меня главой небольшой миссии, но я не сомневался, что меня направят на один из курортных миров, где изредка возникают недоразумения с визами. А теперь я вынужден торчать в этой поганой дыре

0: словно ангел-хранитель какой-то заниматься делами поселенцев, которые, прошу заметить, заняли не одну, а все 8 планет системы. Он угрюмо уставился на вице-консула Ретифа. «Зато у вас появилась возможность попутешествовать», — сказал Ретиф. «Ха!» — скричал Пасвин. «Я терпеть не могу путешествовать, в особенности по этому богом забытому захолустью». Он умолк, несколько раз моргнул, внимательно посмотрел на Ретифа. «Впрочем, младшим сотрудникам миссии не мешает расширить свои кругозоры и побывать в иных мирах». Пасвин повернулся к стене, нажал на кнопку. На экране появилось изображение большого диска, окруженного 8 зелеными точками. Консул взял указку, ткнул в одну из них. «Ситуация на Мазанке сложилась критическая. Эти проклятые поселенцы, несколько сот человек, умудрились, чего и следовало ожидать, начисто испортить отношения с местным населением, джеками. Было бы из-за чего огород городить. Вся планета представляет собой огромную пустыню с несколькими разбросанными по ней оазисами. Тем не менее, главное управление сектора приказало мне принять определенные меры». Он посмотрел на Ретифа. «Я поручаю это дело вам. Пакет с инструкциями вы встроите по прибытии на место». Пасвин взял в руки толстый конверт. «Жаль, что глава сектора не последовал моему совету и не приказал эвакуировать поселенцев, как я предлагал 2 недели назад. А сейчас... сейчас слишком поздно. От меня ожидают чудо, предписывая во что бы то ни стало добиться соглашения между землянами и джеками по разделу территории. Полный идиотизм. Однако мне не хочется быть на плохом счету, и поэтому я жду от вас результатов». Пасвин протянул конверт Ретифу.
1: «Мне говорили, что Мазанка была необитаемой, пока туда не прибыли поселенцы».
0: «По-видимому, первое впечатление оказалось обманчивым». Пасвин бросил на вице-консула взгляд из-под лобья. «Вам надлежит строжайшим образом придерживаться инструкции. Никакой самодеятельности. Положение настолько сложное, что необходимо исключить возможность любых необдуманных действий. Каждый ваш шаг детально разработан учеными сектора. Вам следует неукоснительно следовать всем их указаниям. Вы меня поняли?»
1: «Кто-нибудь из этих ученых был на Мазанке?»
0: «Нет, конечно. Старшие дипломаты терпеть не могут путешествовать. Если вопросов больше нет, я вас не задерживаю. Почтовый звездолет вылетает через час».
1: «А на кого похожи туземцы?» — спросил Ретиф, поднимаясь на ноги.
0: «Вернетесь? Расскажете», — коротко ответил Пасвин.

0: Пилот почтового звездолета, крепыш с длинными бакенбардами, сплюнул в захлабленный угол рубки управления и наклонился к экрану.
1: «Ого! Да там стреляют!» — воскликнул он.
0: «Видите белые облачка разрывов на краю пустыни?»
2: «Считается, я должен предотвратить войну», — Ретив вздохнул. «Похоже, она уже началась».
0: Пилот подпрыгнул в кресле.
1: «Войну?» — взревел он. «А почему мне никто не сказал, что на Мазанке война? Раз так, ноги моей там не будет».
2: «Минуточку», — сказал Ретив. «Мне необходимо попасть на планету. Они не будут стрелять по звездолету».
1: «Это уж точно. Я им не предоставлю такого шанса».
0: Крепыш повернулся к панели управления и принялся лихорадочно нажимать на кнопки.
2: Ретив схватил его за руку. «Вы плохо слышите? Я сказал, что мне необходимо попасть на Мазанку».
0: Пилот попытался высвободить руку, затем нанес короткий удар, который Ретив спокойно отбил.
1: «Вы сумасшедший!» — взвизгнул Крепыш. «Там стреляют!»
0: «Почту-то надо доставить».
1: «Я пилот, а не письмоносец! Если вам жизнь надоела, берите скиф и проваливайте. Я подберу ваш труп в следующий раз, если к тому времени война закончится».
2: «Вы настоящий друг. Я согласен».
0: Пилот подбежал к люку, за которым находился спасательный скиф, быстро открыл его.
1: «Скорее! Когда эти вояки начинают палить, ему держу нет!»
0: Согнувшись в три погибели, Ретив вошел в крохотную рубку управления скифа. Пилот метнулся в сторону, вновь появился у люка, протянул Ретифу большой энергетический пистолет старого образца, проворчал сквозь зубы.
3: «Раз уж вы такой рисковый, захватите с собой на всякий случай оружие».
0: «Спасибо». Ретив заткнул пистолет за пояс. «Надеюсь, он мне не понадобится».
3: «Я прилечу за вами, когда эта заварушка закончится. В любом случае прилечу».
0: Люк захлопнулся, и через несколько секунд Ретив почувствовал легкий толчок. Скиф выбросило в открытый космос. Одновременно заработали основные двигатели звездолета, возвращавшегося на базу. Ретив сел у панели управления и начал маневрировать, глядя на крошечный экран. Скиф быстро спускался, до поверхности планеты осталось 40 миль... 30, 15, 5. Ретив начал торможение и почувствовал, как его тело вжимает в мягкое кресло. Земля приближалась с угрожающей быстротой. Он включил аварийные двигатели. Снизу по направлению к скифу неслись огоньки, быстро увеличивающиеся в размерах. Если это были обычные ракеты на химическом топливе, метеоритная защита должна была их уничтожить. Экран на панели управления вспыхнул ослепительным белым светом, затем померк. Скиф тряхнуло, перевернуло в воздухе, кабина наполнилась дымом. Двигатели включились, выключились, последовал сильный удар, и наступила мертвая тишина.
2: Кашляя, вытирая слезящиеся глаза, Ретив отстегнул ремни безопасности, встал с кресла и распахнул люк настежь. Горячий воздух джунглей ударил ему в лицо.
0: Повиснув на руках, он спрыгнул на землю, усыпанную листьями, облегченно вздохнул и упал плашмя, услышав свист пролетевшей мимо его уха пули.
2: Он лежал, чутко прислушиваясь к каждому звуку. Слева от него кто-то шел, крадучись. Ретив отполз за кряжестое невысокое дерево. Насекомые жужжали над его головой, где-то неподалеку выла поющая ящерица. Шаги стали слышнее.
0: Ретив отполз еще дальше, спрятался за толстое бревно. Коренастый мужчина в испачканных кожаных шортах и рубашке с пистолетом в руке вышел из-за кустов.
2: Ретив подождал, пока он пройдет мимо, бесшумно поднялся на ноги, перепрыгнул через бревно и кинулся мужчине на спину.
0: Они упали на землю вместе. Какое-то время незнакомец продолжал молча сопротивляться. Резким движением Ретив перевернул его, занес кулак.
1: «Эй, ты такой же, как я!» — воскликнул незнакомец.
3: «Я буду выглядеть куда лучше, когда побреюсь. Зачем ты в меня стрелял?»
1: «Отпусти! Меня зовут Поттер. Прости, что так получилось. Я решил, что это кораблик хлопотунов, уж больно похож. А потом я увидел, что кто-то движется, и сразу выстрелил. Кто ж знал, что это ты, землянин? Откуда ты прилетел? Что тебе надо?»
3: «Отсюда недалеко до края оазиса, а дальше страна хлопотунов».
2: «Мне еще повезло, что ты мазила», — сказал Ретив. «В цель попала всего одна ракета».
3: «Ракета? Значит, в тебя стреляли хлопотуны. У нас ничего такого нет».
2: «Мне говорили, здесь должна начаться война», — сказал Ретив. «Но я никак не ожидал».
1: «Черт побери!» — воскликнул Поттер. «Мы так и подумали, что ребята с бивня не бросят нас в беде. Ведь ты с бивня?»
4: да, я...
5: Ого, да ты должно быть брат Лемюэля. Вот это да. Значит, я чуть был не ломал дров. С Лемюэлем шутки плохи.
4: Я...
5: Не поднимай головы.
4: У этих хлопотунов есть дальнобойные пистолеты. Ползи за мной.
0: Он пополз, продираясь сквозь кустарник, и только ярдов через 200 поднялся на ноги, достал из кармана мятый носовой платок и отер лицо.
5: А ты, парень, что надо. Я-то думал, вы там на бивне сидите себе под куполами и нажимаете на кнопки. Хотя ты ведь брат Лемюэля.
4: Должен тебе сказать,
5: надо будет одеть тебя поприличнее. Эти городские тряпки не годятся для нашей мазанки.
0: Ретив посмотрел на свой изжеванный грязный пиджак, на рваные джинсы, неофициальную форму третьего секретаря и вице-консула дипломатической миссии. «Моя одежда всегда казалась мне достаточно прочной», — сказал он. «Видимо, я ошибался».
5: «Пойдем в наш лагерь. Если поспешим, успеем попасть туда до темноты. И послушай, не говори Лемюэлю о том, что я принял тебя за хлопотуна».
0: «Ладно, но...» Поттер повернулся, быстрым шагом пошел вперед. Ретив снял с себя пиджак и галстук, повесил эти предметы своего туалета на куст и последовал за поселенцем.
6: «Мы чертовски рады, что вы прилетели к нам, мистер», —
0: сказал толстяк с двумя револьверами за поясом, которых почти не было видно из-за свисающего живота.
6: «У нас каждый человек на счету. Мы наткнулись на этих хлопотунов 3 месяца назад и с тех пор ничего умного не можем придумать. Сначала мы решили, что они животные, которых нам не доводилось встречать раньше. Честно говоря, один из наших ребят подстрелил хлопотуна. Захотел попробовать, вкусное ли у него мясо. Вот с этого все и началось».
0: Он замолчал, подкинул дрова в костер.
6: «А затем несколько хлопотунов напали на ферму Свази. Ухлопали 2 коров и были таковы».
5: «Мы тут считаем, они решили, будто коровы — это люди», — ставил Свази.
7: «Как на корову можно подумать, что она человек?» — высказался высокий худой поселенец. «Корова и выглядит-то совсем по-другому».
5: «Не будь дураком, Берт», — Свази фыркнул. «Они просто хотели нам отомстить, а землян никогда не видели».
7: «Не боюсь. Сейчас хлопотаны не ошибутся. Уж теперь-то они нас знают».
0: Берт ухмыльнулся.
5: «Это точно! На другой раз мы им прописали по 1-е число. Верно я говорю, Поттер? Шлепнули 4-х.
6: «Через несколько дней они опять пришли ко мне на ферму», — сказал Свази.
5: «Но мы тоже не дураки, устроили там засаду.
6: Встретили, как полагается».
5: «Ох, улепетывали же они».
6: «Не улепетывали, а упрыгивали. Ну и уроды, похожи на грязные ватные одеяла с крыльями».
5: «Вот так у нас и повелось. То они нас клошмачат, то мы их. Но в последнее время они вооружились до зубов. У них даже воздушные лодки есть, и автоматы тоже.
6: 4 наших погибли, да с дюжиной мы заморозили до прибытия медицинского звездолета.
5: Так дальше продолжаться не может. В нашей колонии всего 300 мужчин, а работы по горло».
6: «Все равно мы не бросим наши фермы», — сказал Поттер.
5: «Оазисы образовались на месте высохших морей, и чернозем тут на милю в глубину. И на планете найдется еще 100+ оазисов, до которых у нас пока руки не дошли. Хлопотуны их не получат, пока в живых останется хоть 1 человек.
7: «Зерно, которое мы выращиваем, необходимо поселенцам на всех 8 планетах, пояснил Берт. «А ферм у нас не хватает».
5: «Мы умоляли, чтобы представители ДКЗ там, на бивне, оказали нам помощь», — сказал Поттер.
7: «Но сам знаешь, что за бюрократы сидят в этих посольствах.
5: Ходят тут слухи, что к нам послали какого-то чинушу, который собирается нас выгнать, а оазисы отдать хлопотунам», — ставил Свази. «Мы его ждем не дождемся. Догадываешься, зачем?»
7: «Ничего, скоро к нам прибудут подкрепления. Мы бросили клич. Ведь у каждого из нас есть родственники на бивне и змеевике».
6: «Не болтай лишнего, черт бы тебя побрал», — раздался глубокий голос.
8: «Лемюэль!» — воскликнул Поттер. «Никому другому не удалось бы подкрасться к нам так близко».
0: «Если б я был хлопотуном, от тебя бы мокрого места не осталось», — сказал подошедший к костру высокий мужчина с крупными чертами лица. Расправив плечи, он оглядел Ретифа с головы до ног.
6: «Это еще что за птица?»
8: «То есть как?»
0: От изумления у Поттера отвалилась нижняя челюсть.
8: «Это твой брат».
6: «Он такой же мой брат, как ты, моя тетя», —
9: Лемюэль сделал к Ретифу шаг, угрожающе спросил: «Что тебе здесь надо, чужеземец?» Ретиф поднялся на ноги. «Думаю, пришла пора объясниться». Словно по волшебству, в руке Лемюэля появился небольшой пистолет.
10: «Можешь ничего не объяснять. Я шпионов нюхом чую».
9: «Для разнообразия мне все же хотелось бы закончить хоть одну фразу», — сказал Ретиф. «И пока не поздно спрячь свою смелость обратно в кобуру».
10: «Слишком складно ты говоришь. Не нравится мне это».
9: «Я человек грамотный, мне это нравится. В последний раз предупреждаю, убери пистолет».
10: «Ты еще и распоряжаешь...»
9: Левый кулак вице-консула мелькнул с неуловимой быстротой и угодил поселенцу прямо в лоб. Пистолет упал на землю, раздался выстрел. Из носа у Лемюэля пошла кровь. Он попятился, с трудом удержал равновесие, затем взревел и кинулся на Ретифа, нарвавшись на прямой вправый в челюсть. Голова у поселенца остекленели, и он свалился, как подкошенный.
11: «Нокаут!» – завопил Поттер. «Чужеземец вырубил Лема в два удара!»
10: «В один!» – укоризненно сказал Свази. «Первый не в счет, он его просто по головке погладил».
9: Внезапно Берт поднял руку.
11: «Тихо, ребята!» – прошептал он.
9: В наступившей тишине был отчетливо слышен вой поющей ящерицы. Ретиф напряг слух, прищурился, вглядываясь в темноту. Вздрогнув, он схватил бадью с питьевой водой, опрокинул ее на костер, бросился на землю. Через секунду поселенцы последовали его примеру.
11: «И все-таки не похож ты на горожанина», — прошептал Свази, лежавший рядом с Ретифом. «И зрение у тебя что надо? Давай, давай обойдем его с двух сторон. Ты с Бертом слева, а мы с Поттером справа».
9: «Не надо», — сказал Ретиф. «Я пойду один». «Потом объясню. Подождите меня здесь и глядите в оба». Он пополз по-пластунски, взяв ориентир на макушку дерева. Через 5 минут Ретиф оказался у невысокого холма. Осторожно подняв голову, он увидел пологий каменистый склон, поросший деревьями, а за ним пустыню, место обитания хлопотунов. Ретиф поднялся на ноги, обогнул валун, не успевший остыть от дневного зноя, прошел ярдов 20. Впереди него расстилались пески, тускло мерцающие в звездном свете. Позади высились безмолвные деревья джунглей. Он сел на песок и стал ждать. Через несколько минут от каменистого склона холма отделилась какая-то тень, скользнувшая по открытой местности и замершая на месте. Шли минуты. Тень поднялась в воздух, приземлилась в футах в 10 от Ретифа. Вице-консул нащупал рукоятку пистолета, заткнутого за пояс. Если его догадка окажется неверной... Послышался скрип. Так скрипят новые кожаные ботинки. В воздух поднялась туча песка. Ретиф упал на бок, откатился в сторону, затем прыгнул на изгибающееся то в одну, то в другую сторону существо и навалился на него всей своей тяжестью. Плоское, как у ската, тело, состоящее из одних мускулов, попыталось обхватить землянина краями, протянуло к нему короткие гибкие щупальца. Ретиф сжал хлопотуна, что было сил, с трудом поднялся на ноги. Пленник переменил тактику. Тело его внезапно обмякло. Рука Ретифа соскользнула с толстой скользкой кожи, палец случайно попал в какое-то отверстие. Хлопотун забился, как рыба, вытащенная из воды, и Ретиф тут же засунул палец еще глубже. «Прости, приятель», — пробормотал он, стиснув зубы от напряжения. «Выдавливать глаза, оно, конечно, не по-джентльменски, но цель оправдывает средства». Хлопотун успокоился. Края его медленно вздымались и опускались. Ретиф ослабил нажим пальцев. Хлопотун дернулся изо всех сил. Ретиф надавил пальцем. Хлопотун вновь успокоился.
11: «Вот видишь, как хорошо мы понимаем друг друга», — пробормотал вице-консул. «А теперь веди себя и меня к своему начальнику».

0: Минут через 20 быстрой ходьбы Ритив очутился перед оборонительной линией хлопотунов. Низкая ограда из веток с шипами, огораживающей большой участок пустыни. Ритив положил своего пленника на землю, сел рядом, продолжая держать большой палец в глубоком отверстии. Если повезет, ему не придется долго ждать. Ярко-красный луч ударил землянину в глаза, мгновенно погас. Хлопотун возбужденно захлопал краями. Ритив надавил пальцем. «Сиди тихо», — сказал он. «И без фокусов». Песок зашуршал в нескольких местах одновременно. Впереди возникла темная фигура чуть ниже Ритива, рост которого был 6 футов 3 дюйма. Видимо, хлопотуны сильно отличались друг от друга размерами. Раздался низкий звук, похожий на горловое ворчание. Ритив наклонил голову, прислушался. «Повторите то же самое, но на 2 октавы выше», — попросил он.
1: «Приношу свои извинения. Теперь вы меня понимаете?» — отчетливо спросил громкий голос.
0: «Вполне. Я пришел, чтобы договориться об обмене пленными».
1: «Пленными? Но у нас их нет».
0: «Как это нет? А я?»
1: «Разумно. Какие гарантии вы хотите получить?»
0: «Вашего честного слова будет достаточно». Ритив освободил пленника, и тот упорхнул в темноту, махая краями.
1: «Если вас не затруднит последовать за мной», — произнес голос, «мы сможем обсудить дела в более удобной обстановке».
0: «Вы оказываете мне честь». Красный луч осветил проход в ограде из веток. Ритив в сопровождении нескольких хлопотунов пошел вперед и вскоре очутился у небольшого строения с низкой дверью, в которую можно было бы пробраться, разве что ползком.
2: «Приношу свои извинения за неудачную конструкцию комфорт-купола», — сказал голос. «К сожалению, мы не были заранее уведомлены о визите столь высокого гостя».
0: Ни слова больше, Ритив встал на четвереньки. «Мы, дипломаты, привыкли присмыкаться». С трудом протиснувшись внутрь, подогнув колени, чтобы не удариться о 5-футовый потолок, Ритив с любопытством оглядел стены из розового дерева, темно-красный зеркальный пол, устланный шелковыми коврами, полированный мраморный столик, уставленный серебряной посудой и хрустальными бокалами.
2: «Разрешите мне выразить вам свое восхищение», — сказал голос.
0: Ритив повернулся. Рядом с ним стоял хлопотун необъятных размеров. Голос его исходил из диска, прикрепленного к спине.
2: «Ваши бои-особи – превосходные игроки. Хочу верить, что мы вас не подведем и окажемся достойными соперниками».
0: «Благодарю за комплименты. Смею надеяться, в дальнейшем нам удастся избежать столкновений».
2: «Избежать?»
0: В диске зажужжало, защелкало, затем хлопотун вежливо произнес.
2: «Давайте отобедаем. О делах поговорим позже. И разрешите представиться. Хошик из мозаики 2 рассветов».
0: «Меня зовут Ритив, из горы неукоснительных инструкций».
2: «Займи место почетного гостя, Ритив», — сказал Хошик. «И пусть наши грубые подушки не покажутся тебе слишком неудобными».
0: 2 высоких хлопотуна вошли в комнату, о чем-то молча посовещались со своим начальником.
2: «Прошу простить нас за отсутствие автоматических переводчиков», — извинился Хошик. «Это мои коллеги».
0: Маленький хлопотун с серебряным подносом на спине впорхнул в дверь, оставил на столе серебряные тарелки, налил хрустальные бокалы желтое вино.
2: «Надеюсь, наша пища придется тебе по вкусу», — Хошик уселся за стол. «Насколько я знаю, метаболизм у землян и джеков практически одинаков».
0: Ритив начал есть, почувствовал во рту изумительно тонкий аромат орехов. Вино ничем не отличалось от лучших марочных вин земли.
2: «Какое удовольствие мы получили, неожиданно обнаружив ваше поселение на этой планете», — сказал Хошик, ловко поднимая бокал щупальцами. «Должен признаться, сначала мы приняли вас за туземных землековыряющих особей, но, к счастью, вы быстро убедили нас в обратном».
0: Он чокнулся с Ритивом.
2: «Само собой, как только нам стало ясно, что вы благородные спортсмены, мы тут же предоставили вам возможность проявить активность. Сейчас я заказал тяжелую артиллерию и выписал штурм особей, чтобы устроить красочный спортивный праздник. Думаю, все вы придете от него в восторг».
0: «Штурм особей?» — переспросил Ритив. Если это, конечно, не спортивная тайна, тебе не трудно будет сказать, в каком количестве ты их выписал.
2: Какие между нами могут быть тайны? В ближайшее время прибудет единиц 200-300. Потом же... Впрочем, я уверен, мы всегда сумеем договориться. Лично я предпочитаю ограниченные спортивные действия без применения ядерного оружия. Это такая скука защищать мицелии от мутаций. Хотя, должен признаться, в наших радиационных играх мы вывели очень интересных особей. Например, патрульных, одну из которых ты взял в плен. Примитивные существа, но непревзойденные следопыты.
0: «Я не возражаю», — сказал Ретив. «Без атомных бомб, так без атомных бомб». Как ты совершенно справедливо заметил, охрана мицелия — штука хлопотливая. И к тому же при мощных взрывах гибнет слишком много игроков.
2: «Ну, это не главное. Но я согласен, воздержимся от применения ядерного оружия».
0: «Откушай выпаренные яйца, Ретив. В моей мозаике их готовят исключительно вкусно». «Они просто восхитительны». «Скажи, а тебе никогда не приходила в голову мысль, что состязание можно проводить без оружия?»
3: В диске что-то хлюпнуло.
2: «Прости мне этот невольный смех», — сказал Хошик. «Ты, разумеется, пошутил?»
0: «Если быть до конца откровенным, мы, земляне, стараемся не пользоваться оружием.
2: Насколько я помню, первый наш контакт с земными боеособями состоялся именно с применением оружия одной из сторон».
0: «Приношу свои глубочайшие извинения за трагическую ошибку, произошедшую по вине нашей боеособи. Она просто не разобралась, что имеет дело со спортсменом».
2: «Тем не менее, раз уж мы так весело начали применять оружие», не закончив фразы, Хошик подал знак слуге, который вновь наполнил бокалы.
0: «Ты вынуждаешь меня затронуть крайне щекотливый вопрос, Хошик. Надеюсь, ты не примешь того, что я скажу на свой счет, но наши боеособи считают, что стрелять допустимо только в определенных существ».
2: «О, как это интересно! В каких именно?»
0: «В паразитов. Заядлые игроки, но, к сожалению, не принадлежат к нашему с тобой кругу общества. Мне бы совсем не хотелось, чтобы наши боеособи считали вас, благороднейших спортсменов, паразитами».
2: «О-ля-ля!» – пискнуло в диске. «Этого я, конечно, не мог знать. Спасибо, что сказал». «Очень благородно с твоей стороны». Хошик огорченно вздохнул. «Я вижу, ваши боеособи мало чем отличаются от наших. И те, и другие начисто лишены воображения».
0: Он скрипуче засмеялся. «Ты прав. Но продолжим наше рассуждение и придем к логическому выводу. Видишь ли, у нас возникла серьезная проблема, а именно низкая рождаемость среди наших боеособей. Поэтому нам пришлось, как это ни печально, отказаться от крупномасштабных спортивных операций, которые так дороги сердцу каждого истинного игрока. Я хотел бы прекратить наше состязание». Хошик поперхнулся вином, закашлялся, щедро оросил скатерть.
2: «Да как ты смеешь!» — сдавленным голосом воскликнул он. «Неужели ты полагаешь, что Хошик из мозаики двух рассветов способен поступить со своей честью?»
0: «Ты забываешься», — сурово сказал Ретив. «Я, Ретив, из горы неукоснительных инструкций, делаю тебе предложение, соответствующее новейшим спортивным принципам».
2: «Новейшим принципам?» — вскричал Хошик. «Мой дорогой Ретив, какая приятная неожиданность. Я обожаю все новое, а в этом захолустье так отстаешь от моды. Говори же, говори скорее».
0: «Мое предложение заключается в следующем. Каждый из соревнующихся сторон выдвигает своего представителя, и два спортсмена играют друг с другом до победного конца».
2: «Я... боюсь, я не совсем тебя понял. Какое значение могут иметь игры двух выбранных наугад боеособей?»
0: «Видимо, я недостаточно ясно выразился», — сказал Ретив, прихлебывая вино. «Само собой разумеется, боеособи здесь ни при чем».
2: «Ты хочешь сказать...»
0: «Вот именно. Речь идет о тебе и обо мне.

0: Звезды слабо мерцали над пустыней. Ретив аккуратно положил на песок кожаную рубашку, которую одолжил ему Свази. Бросил сверху тяжеленный энергетический пистолет. В темноте огромную фигуру Кошика почти не было видно. Хлопотуны секунданты стояли на почтительном расстоянии, ожидая начала поединка.
1: «Боюсь, мне придется снять диск-переводчик, Ретив», — сказал Хошик и, тяжело вздохнув, пошевелил щупальцами. «Мои собратья по мицелию никогда меня не поймут. Какую любопытную форму приняли наши игры. Насколько все же приятнее наблюдать за спортивными состязаниями со стороны».
0: «Я хочу предложить тебе играть по правилам теннисе», — сказал Ретив. «Допускается кусаться, легаться, бить по голове, а также пинаться, толкаться и щипаться».
1: «Слишком много преимуществ для особей, обладающих скелетом. Так нечестно». «Ну, если ты предпочитаешь плебейские игры...» «Нет-нет, что ты. Но, возможно, ты позволишь включить в эти правила выкручивание щупальцев, чтобы хоть как-то уравнять наши шансы».
0: «У меня нет возражений». «Итак, начнем?»
2: В ту же секунду Хошик напал на Ретифа, который, пригнувшись, отпрыгнул в сторону и бросился на спину своему сопернику. Хлопотун изогнулся, откинул землянина в сторону. Ретив отлетел на несколько футов, вскочил на ноги. Хошик нанес ему сильнейший удар в челюсть, завернув свой левый край дугой. Ретив упал, попытался перекатиться по песку, почувствовал, как плоское тяжелое тело накрыло его, словно одеяло. Высвободив одну руку, он вцепился в могучую спину хлопотуна, напряг мышцы. Хошик сжал его изо всех сил. Чувствуя, что начинает задыхаться, Ретив вжался в песок и неожиданно вспомнил о болевой точке особи, которую он захватил в плен. Медленно перемещая руку по груди Хошика, обдирая кожу о роговые чешуйки, он нащупал края отверстия, засунул в него большой палец. Хошик вздрогнул. Ретив засунул палец еще глубже, лихорадочно шаря второй рукой по мускулистому телу. Если хлопотуны были существами симметричными, то второе отверстие должно было находиться на их другой стороне груди. Его догадка подтвердилась. Ретив вдавил оба пальца до упора. Хлопотун судорожно задергался, дико замахал краями, потом тело его обмякло. Ретив с трудом отбросил Хошика в сторону, поднялся на ноги. Хошик перекатился по песку, встал и, переваливаясь сбоку на бок, отошел в сторону. Подбежавшие секунданты помогли ему облачиться в одежды, прикрепили к спине диск-переводчик. Хошик тяжело вздохнул.
1: «Все-таки старомодные игры обладают определенными преимуществами», — сказал он. «Как тяжело иногда бывает истинному спортсмену идти в ногу со временем».
2: «Зато повеселились мы от души», — небрежно заметил Ретив. «Я уверен, что уж теперь-то тебе захочется играть только по новым правилам. Подожди немного, а я сейчас сбегаю к своим и пришлю сюда несколько долбоособей».
1: «Пусть паразиты пожрут твоих долбоособей», — взвыл Хошик. «Ты мне устроил такую спергмоболь, что я буду вспоминать о тебе каждый раз, когда мне придется выводить мицелий».
2: «Кстати, о паразитах», — воодушевленно сказал Ретив. «Мы тут недавно вывели одну замечательную грызоособь».
1: «Хватит!» — взревел Хошик с такой силой, что диск на его спине подпрыгнул. «Ох, как я тоскую по густонаселенным желтым пескам Джека! Я надеялся...»
2: Хошик умолк и глубоко вздохнул.
1: «Я надеялся, Ретив», — печально продолжал он, — «открыть новые земли, где можно разместить обширную мозаику и заняться обработкой девственных песков, выращивая высочайшие урожаи райского лишайника, способные прокормить обитателей сотен планет. Но когда ты сказал мне о ваших долбы и грызы особях, дух мой был сломлен. Мне стыдно за себя, Ретив.
0: Честно говоря, я тоже старомоден и предпочитаю наблюдать за спортивными действиями со стороны», — произнес вице-консул.
1: «Да, но ведь твои братья по мицелию тебя не поймут. Вряд ли они захотят отказаться от развлечений».
0: «Моих собратьев по мицелию здесь нет. Кроме того, я совсем забыл упомянуть, что ни один из нас не допустит, чтобы личные и спортивные интересы возобладали у него над общественными. Вот, например, ты только что говорил о возделывании песков, выращивании лишайника».
1: «Того самого, из которого был приготовлен сегодняшний ужин», — сообщил Хошик. «И вино тоже».
0: «Соревнования в области земледелия — наша самая последняя дипломатическая мода. Итак, если хочешь, забирай себе все пустыни и выращивай на них лишайник, а я торжественно обещаю тебе, что мы останемся в оазисах и будем разводить овощи».
1: Хошек вздрогнул, изумленно изогнул спину. «Ретив, ты говоришь серьезно? Ты действительно готов отдать нам эти прекрасные пустыни?»
2: «До последней песчинки, Хошек. Я согласен на оазисы».
1: Хлопотун в экстазе замахал краями. «И вновь ты победил меня, Ретив!» — вскричал он. «На этот раз в благородстве!»
2: «Детали обсудим позже. Не сомневаюсь, мы сможем выработать правила, которые устроят игроков обеих договаривающихся команд. А теперь мне пора идти. Боюсь, мои долбоособи меня заждались».

0: Разгоралась заря. Ретив свистом подал сигнал, заранее обговоренный с Поттером, поднялся на ноги и подошел к костру.
1: «Ну, наконец-то», — сказал Свази. «А мы уже начали подумывать, не отправиться ли тебя на выручку».
0: Лемюэль с огромным фонарем под глазом вышел вперед и протянул Ретифу руку.
2: «Прости, что не сдержался, друг. По правде говоря, я решил, что ты стукач из ДКЗ».
0: К Лемюэлю подошел Берт.
1: «А с чего ты взял, что это не так?» – саркастически осведомился он. «Может, небрежным движением руки Лемюэль сбил Берта с ног?»
2: «Если еще один болван скажет, что хлюпик-дипломат смог вырубить меня одним ударом, пусть пеняет на себя».
0: «Скажите-ка мне, ребята», – спросил Ретив, – «как у вас обстоит дело с выпивкой?»
3: «С выпивкой? Да мы уж целый год глотаем воду, как рыбы. Наша мазанка убивает бактерии, вызывающие брожение».
0: «Ну-ка, попробуйте». Ретив протянул поселенцам квадратную бутылку. Свази вытащил из нее пробку, понюхал горлышко, сделал маленький глоток и протянул бутылку Лемюэлю.
3: «Ого!
4: Послушай, друг, где ты раздобыл эту штуку?»
0: Вино изготовили хлопотуны.
5: «Я хочу задать вам один вопрос. Вы согласны разделить с ними планету, если получите мирные гарантии?»
0: Примерно через полчаса горячих споров Лемюэль подошел к Ретифу.
2: «Мы согласны заключить любую разумную сделку», — сказал он. «По правде говоря, у них столько же прав на мазанку, сколько у нас. Я считаю, и делиться надо поровну. 150 оазисов им, 150 нам».
0: «А ты не хочешь отдать им пустыни, а себе оставить оазисы?» Не отрывая от Ретифа взгляда, Лемюэль потянулся за бутылкой с вином.
2: «Что ж ты раньше молчал, друг?» – спросил он. «Когда подписывать договор?»

0: Консул Пасвин поднял глаза на Ретифа, вошедшего к нему в кабинет. «Садитесь, молодой человек», — рассеянно сказал он. «Я думал, вы улетели на глининку, кирпичинку, как она там называется?»
1: «Я вернулся», — коротко сказал Ретиф.
0: «Уже? Ну-ну, хотите потребовать, чтобы я обратился в Главное управление сектора с военной помощью? Даже не надейтесь». Ретиф передал ему через стол пачку деловых бумаг. «Здесь мирный договор, пакт о взаимопомощи, торговое соглашение». Пасвин взял документы, быстро просмотрел их и, просияв, откинулся на спинку кресла. «Неплохо, Ретиф, совсем неплохо», — заявил он снисходительным тоном, несколько раз моргнул, затем нахмурился. «Что это у вас на скуле? Синяк? Надеюсь, вы вели себя с достоинством и не уронили чести представителя дипломатического корпуса Земли». «Я принимал участие в спортивных состязаниях, господин консул». Один из игроков погорячился. «Таковы и перипетии нашей профессии. Приходится приноравливаться к обстоятельствам». Пасвин встал с кресла, пожал Ретифу руку. «Я доволен вами, мой мальчик. Надеюсь, теперь вы поняли, как легко добиться успеха тому, кто неукоснительно следует полученным инструкциям». Ретиф закрыл за собой дверь. Не торопясь, пошел по коридору. Прежде чем спуститься по лестнице, он задержался на несколько секунд, вытащил из папки толстый запечатанный конверт и бережно опустил его в небольшое круглое отверстие мусоропровода.

0: За дочь Дункан Уивер отметил про себя, что поначалу рассчитывал на сумму 600, в крайнем случае 700 фунтов. У кого бы в Порт-Кларке он не спрашивал, все уверяли, что это красная цена. Однако на деле все оказалось гораздо сложнее, чем считали горожане. Первые три марсианские семьи, к которым обратился Дункан, наотрез отказались продавать дочерей. Следующая потребовала 1500 фунтов, и ни шиллинга меньше. Родители Лелли тоже начали торг с 1500, однако снизили ставку до 1000, когда поняли, что Дункан не поддастся на вымогательство. Возвращаясь в Порт-Кларк, он прикидывал так и этак, и в конце концов решил, что, в общем-то, в накладе не остался. Контракт сроком на 5 лет, максимум по 200 фунтов в год. Когда вернется, продаст его фунтов за 400, а то и за 500. Нет, все не так уж плохо. В городе ему пришлось также встретиться с агентом компании. «Послушайте», — сказал Дункан, — «вам известно, что мне предстоит провести 5 лет на станции Юпитер-4Б. Корабль, который доставит меня туда, будет двигаться со скоростью света и пойдет почти порожняком. Поэтому как насчет места для еще одного пассажира?» Он заранее узнал, что в подобных обстоятельствах компания обычно идет навстречу, хотя, конечно, бывают и исключения. Агент, казалось, ничуть не удивился. Сверившись со своими бумагами, он ответил, что место найдется, затем прибавил, что компания специально для таких случаев грузит на корабли дополнительные пищевые рационы. Стоит этот рацион 200 фунтов в год, деньги вычитаются из жалования работника.
1: «Сколько?» – воскликнул Дункан. «1000 фунтов за 5 лет?»
0: «Совершенно верно», — отозвался агент. «Тем самым компания покрывает свои расходы. И не забывайте, 5 лет в полном одиночестве вовсе не шутка. Что для вас дороже, деньги или душевное здоровье? Вы ведь не хотите свихнуться, а?» Дункан поупирался пару минут, что называется, из принципа, но агент твердо стоял на своем. «Значит, Лелли будет теперь обходиться в 400 фунтов в год. Впрочем, при годичном жаловании 5000 фунтов до его возвращения с Юпитера 4Б деньги будут лежать в банке. На подобные мелочи можно с легкой душой плюнуть». В итоге Дункан согласился. «Замечательно», — сказал агент. «Вам необходимо получить для нее разрешение на вылет, которое выдается сразу же после предъявления брачного свидетельства». «Брачного свидетельства?» — недоверчиво повторил Дункан. «Чтобы я женился на марсияшке? Никогда в жизни!» Агент покачал головой. «Без свидетельства разрешения не дадут, таков закон. Вдобавок вас могут заподозрить в том, что вы намерены продать марсианку. Могут даже подумать, что вы ее купили». «Я?» — Дункан высокомерно вскинул голову. «А почему бы и нет?» — поинтересовался агент. «Брачное свидетельство обойдется вам в 10 фунтов, если, конечно, у вас нет настоящей жены. В последнем случае сумма, естественно, возрастает». «Я не женат», — вызывающе бросил Дункан. «Угу», — агент принял его слова к сведению, ничем не показав, что не верит. «Тогда какая вам разница?» 2 дня спустя Дункан снова пришел к нему с брачным свидетельством и разрешением на вылет. Агент проверил документы. «Все в порядке, можете лететь». «Да, с вас 100 фунтов за услуги».
2: «За какие еще услуги, черт побери?»
0: «За обеспечение безопасности ваших капиталовложений», — ответил агент.
3: Дункану вдруг захотелось сказать, что за разрешение на вылет с него тоже потребовали 100 фунтов, однако он овладел собой и лишь заметил с горечью: «Сколько денег на одну тупую марсиашку?»
0: «Тупую?» — переспросил агент.
2: «Вдобавок она не может связать и пары слов. В общем, бестолочь».
0: Протянул агент. «Вы на Марсе впервые?»
2: «Не то чтобы», — откликнулся Дункан. «Залетал 2-3 раз».
0: Агент, понимающе кивнул. «Марсиане глуповаты только с виду. На самом же деле они не глупее нас».
2: «Были когда-то, давным-давно».
0: «Задолго до нашего появления на Марсе они решили, что много думать, грубо говоря, вредно для здоровья. Планета умирает, и они добровольно выбрали ту же участь».
2: «По-вашему, это не глупость? Между прочим, умирает не только Марс, но и все остальные планеты».
0: «Вы когда-нибудь видели старика, который сидит на солнце и наслаждается жизнью?»
3: Он вовсе не слабоумен, скорее всего, просто забыл на время обо всех и всяческих заботах. Если понадобится, он поможет советом, а так, чего попусту беспокоиться? Пускай все идет, как идет. Вашей марсианке около 20, по местным меркам 10,5, однако она в точности напоминает такого вот старика. По правде сказать, хорошенькая проверка на тупость. Девушка, которая не знает, что происходит на ее собственной свадьбе.
2: Расходы Дункана 100 фунтами агенту не ограничились. Столько же пришлось выложить за одежду для Лелли, и сумма потраченного возросла до 2310 фунтов.
3: Ладно бы они ушли на действительно толковую девчонку, но Лелли... Увы, ничего не попишешь. Сказав «А», нужно либо говорить «Б», либо прятаться в кусты. Причем на станции будет веселее даже с ней.
2: Старший помощник пригласил Дункана в ходовую рубку. «Вам туда», — любезно сообщил он, показывая на обзорный экран. Дункан посмотрел на мерцавший посреди экрана месяц. Определить на глазок его размеры пока не представлялось возможным. Он мог быть величиной с Луну или с баскетбольный мяч. Медленно вращающийся обломок скалы. «Большой?» — спросил Дункан. «Около 40 миль в диаметре. А притяжение там какое?» «Точно не знаю. Вероятно, нечто среднее между малым и полным отсутствием». «Понятно». По дороге в кают-компанию Дункан заглянул к себе в каюту. Лелли не вставала с койки, радуясь, похоже, той иллюзии веса, какую создавали престижные ремни. Заметив супруга, она приподнялась на локте. Невысокая, немногим выше 5 футов, изящные кисти рук, тонкие черты лица, хрупкое тело. Глаза по земным меркам неестественно большие и круглые. Кажется, она постоянно чему-то удивляется. Необычно низко расположенные уши, мочки которых выдаются из-под копны каштаново-рыжих волос. Бледная кожа, румянец на щеках, алые губы. «Эй!» – окликнул ее Дункан. «Займись-ка делом, начинай паковать вещи». «Паковать?» – переспросила Лелли низким грудным голосом. В ее тоне явственно прозвучало недоумение. «Ну да», – процедил Дункан, – «паковать». Он открыл чемодан, побросал туда попавшие под руку вещи, махнул рукой, дескать, вот так. Выражение лица марсианки не изменилось, однако понять она вроде бы поняла. «Мы прилетели». «Почти. Времени как раз хватит, чтобы собраться». «Хорошо», — сказала она и принялась расстегивать ремни. Дункан захлопнул дверь с такой силой, что его отнесло на несколько метров, потом двинулся по коридору в сторону кают-компании. Лелли расстегнула последний ремень, осторожно вытянула руку, подобрала с пола магнитные подошвы и прикрепила их к своим башмакам, после чего все так же осторожно опустила ноги на пол. Раздался щелчок, магнит сработал. Девушка встала, выпрямилась во весь рост. Ее сложение, может быть, вызвало восторг у марсиан, однако землянин напрасно стал бы искать классические пропорции. Атмосфера на Марсе была разряженной, поэтому легкие марсиан постепенно увеличивались в объеме, что привело в конечном итоге к изменению телосложения. Лелли отдернула коричневый комбинезон, сделала неуверенный шажок, задержалась перед висевшим на переборке зеркалом, изучила собственное отражение, затем отвернулась и принялась собирать вещи.

«Женщине в такой дыре делать нечего», — услышал Дункан, войдя в кают-компанию. Эти слова произнес корабельный кок по фамилии Уайшерт. Дункан недолюбливал Уайшерта. Тому была достаточно веская причина. Как-то ему взбрело в голову, что неплохо бы научить Лелли готовить в условиях невесомости, а поскольку расход теперь составлял 2360 фунтов, можно было пропустить фразу мимо ушей, но это было не в правилах Дункана. «В такой дыре вообще не место человеку», — угрюмо заявил он. Присутствующие промолчали. Они прекрасно знали, кого посылают на станции вроде Юпитера 4Б. Компания неоднократно подчеркивала, что выход на пенсию по старости в возрасте 40 лет вовсе не означает отказ от радости жизни. Если накопить за годы службы достаточно денег, опасаться каких-либо неприятностей просто-напросто нечего. Вот именно, если накопить. Если не валять дурака и не заключать пари, что одно четвероногое животное бежит быстрее другого.

Эти 5 лет, не свихнется ли от одиночества? Даже хотя психолог утверждает, что все в порядке, уверенным до конца быть нельзя. Кто-то выдерживает, кто-то ломается в первые же месяцы и попадает в итоге в сумасшедший дом. Говорят, если выдержать первые 2 года, дальше будет легче. Может быть, но пока не попробуешь, не узнаешь. «А если я подожду отлета на Марсе?» – предложил Дункан чиновникам компании. «Там вроде бы все дешевле». Чиновники сверились со звездными таблицами и расписанием полетов и удостоверились, что в этом случае не только Дункан, но и компания получает возможность сэкономить энную сумму. Они отказались поделить сэкономленные деньги пополам, но оплатили перелет на Марс и открыли Дункану счет у местного агента компании. Колония, в состав которой входил Порт Кларк с окрестностями, буквально кишела бывшими астронавтами, которые сочли, что пенсионерам больше подходит Марс с его малой гравитацией, свободой нравов и дешевизной. У каждого из них нашлось, что посоветовать. Дункан внимательно слушал, однако в конце концов отверг большинство советов. Такие способы сохранить здравый рассудок, как заучивание наизусть Библии, сочинений Шекспира или переписывание энциклопедии по 3 страницы в день, казались ему утомительными и весьма сомнительными. Строить миниатюрные модели космических кораблей в пустых бутылках тоже не хотелось. Лишь один совет, по мнению Дункана, имел практическую ценность. Именно следуя этому совету, он купил Лелли и по-прежнему продолжал считать его вполне разумным, хотя и потратил уже 2500 фунтов. Дункан догадывался, как относятся к его поступку члены экипажа, поэтому и не стал осаживать Уайшерта, а прибавил: «Настоящей женщине там и впрямь делать нечего. Но для марсияшки...» «Даже для марсияшки!» Уайшерт не докончил фразы. Включились тормозные двигатели, и его отнесло к переборке. Все, кто был в кают-компании, принялись за дело. Следовало зафиксировать незакрепленные предметы.

Планетка, на которой находилась станция, была по определению спутником спутника. Вполне возможно, на деле она являлась астероидом, попавшим в поле притяжения Каллисто. Кратеров на поверхности не было и в помине. Повсюду топорщились зазубренные скалы. Унылый, безрадостный осколок некоего небесного тела, непримечательный ничем, кроме своего местоположения. Как известно, без таких вот станций в космосе не обойтись. Строить большие корабли, способные совершать посадку на поверхности планет, с точки зрения экономики крайне невыгодно. Некоторые звездолеты, не слишком крупные, стартовали с Земли, благо были на ней построены, однако уже первые большие корабли стали строить в космосе. Таким образом, появились настоящие звездолеты, не рассчитанные на сопротивление высокой гравитации. Они летали от спутника к спутнику, доставляя топливо, грузы, съестные припасы и сменный персонал станции. Корабли новых типов не садились даже на Луну, а использовались в качестве земного терминала искусственный спутник «Псевдос». Груз со станции на планеты переплавляли в транспортных ботах, а людей доставляли туда и обратно на небольших ракетах. На станциях наподобие «Псевдоса» или «Деймоса» основного марсианского терминала работы хватало для целой команды, однако на тех, что располагались на границах известного пространства, достаточно было одного человека, который отвечал за погрузку-разгрузку и за работоспособность приборов. В такую даль корабли залетали редко. Дункану сообщили, что на Юпитер-4Б звездолеты прибывают раз в 8-9 земных месяцев. Корабль вышел на орбиту и продолжал торможение, уравнивая собственную скорость со скоростью спутника. Включились гироскопы. Спутник постепенно увеличивался в размерах, заполняя собой обзорный экран.

На дальнем конце более-менее ровного участка местности площадью в 2-3 акра, единственного намека на порядок среди каменного хаоса, располагались два купола, один намного больше другого. На противоположном конце находилась вырубленная в скалах стартовая площадка, на которой выстроились в ряд несколько транспортных ботов. Повсюду виднелись какие-то баки, полные и пустые. На утесе позади куполов примостилась параболическая антенна, похожая на чудовищно огромный цветок кисти какого-нибудь кубиста.

0: и безлюдии пейзажа нарушала лишь крохотная фигурка в космическом скафандре, которая, бешено размахивая руками, подпрыгивала на металлическом языке у входа в главный купол. Дункан оторвался от экрана и направился к себе в каюту. Лелли сражалась с большим чемоданом. Тот, похоже, всерьез вознамерился притиснуть ее к стене. Дункан отпихнул чемодан в сторону. «Прибыли», — сообщил он. «Надевай скафандр». Круглые глаза, до того с немым изумлением взиравшие на чемодан, обратились к супругу. По взгляду Лелли невозможно было догадаться, как она себя чувствует и о чем думает.
1: «Скафандр? Хорошо.

Люзи Купола прежний хозяин станции уделял куда больше внимания Лелли, чем датчику давления. Он знал на собственном опыте, сколько времени занимает герметизация, а потому первым поднял щиток шлема, даже не поглядев на шкалу. «Вы оказались предусмотрительнее. Будет кому следить за порядком». Он распахнул внутренний люк. «Прошу, как говорится, добро пожаловать». Главная комната вследствие архитектуры купола имела весьма причудливые очертания, но была довольно просторной. Вдобавок, в ней царил жуткий беспорядок. «Сколько раз я собрался тут прибрать, да так и не получилось». Он посмотрел на Лэнди. Лицо девушки сохраняло привычное удивленное выражение. «Ох уж эти мне марсиане! Как узнать, о чем они думают?» «Никак», — ответил Дункан. А это, похоже, так и родилась с выпученными глазами. Прежний хозяин станции перевел взгляд с Лелли на галерею земных красавиц, изображениями которых пестрели стены, потом снова посмотрел на девушку. «Странные они все-таки». «У себя дома моя считалась симпатичной», — пожалуй, чуть рисковато проговорил Дункан. «Конечно, конечно. Не обижайтесь, старина. Наверное, сейчас любая женщина покажется мне странной. Пойдемте, я покажу вам станцию». Дункан жестом приказал марсианке поднять щиток шлема, чтобы она могла его слышать, и велел снять скафандр. Станционный купол ничем не отличался от типового. Двойной пол, двойные стены, разделенные воздушной прослойкой. Его собрали из стандартных блоков и закрепили с помощью вбитых в скалу металлических стержней. В жилой половине имелось 3 свободных комнаты на случай, если персонал станции по чечаянию станет более многочисленным. «Остальное — склады, где в основном хранятся консервы, воздушные баллоны, разные мелочи и вода. Следить, чтобы она не расходовала воду зря. Большинство женщин почему-то считает, что водопровод должен существовать даже у черта на куличках». Дункан покачал головой. «Марсиане не такие. Они живут в пустыне, а потому к воде относятся очень уважительно». Прежний хозяин взял со стола пачку документов. «Этим мы займемся позже. Работа несложная. Единственный груз, который сюда доставляют, — редкоземельные металлы. Скалисты сообщают, что отправили бот. Вы включаете радиомаяк и все дела. Ошибиться невозможно, если в точности следовать правилам». Он огляделся по сторонам. «Что касается развлечений, если вы любите читать, тут полно книг». Он указал на книжные полки у внутренней перегородки. Дункан признался, что читать не любитель. «Зря, неплохо помогает. Можно найти все, что угодно по своему вкусу. А музыку любите? Вот записи». «Да, я не прочь послушать какую-нибудь приятную мелодию». «Не знаю, не знаю. Со временем эти мелодии начинают звучать в голове, и от них никак не отделаться. В шахматы играете?» Он показал на доску с фигурками. Дункан покачал головой. «Жаль, на Калисто есть парень, настоящий гроссмейстер. Он здорово расстроится, когда узнает, что наша партия останется недоигранной. Может, со временем все же заинтересуетесь. А чем будет заниматься ваша марсианка? Я имею в виду, кроме приготовления пищи и тому подобного». Откровенно говоря, Дункан об этом не задумывался. «Полагаю, с ней все будет в порядке», — ответил он, безразлично пожав плечами. «Марсияшки настолько тупые, что могут просидеть на одном месте, ничего не делая, хоть целый день. Так сказать, врожденный талант». «Да, здесь он пригодится».

0: Подготовка к отлету продолжалась. Сначала на спутник переправили груз, который доставил корабль, потом заполнили его трюмы редкоземельными металлами. Прилетела ракета «Скалиста», привезла двух человек, чьи контракты закончились, и забрала тех, кто прибыл на смену. Механики звездолета проверили оборудование станции, кое-что заменили, наполнили водяные баки, зарядили пустые воздушные баллоны, затем проверили все по второму и третьему разу. Стоя на металлическом языке, на котором совсем недавно его предшественник исполнял свой фантастический танец, Дункан наблюдал за стартом. Звездолет взмыл в черное небо, превратился в удлиненный полумесяц на фоне звезд. Заработали главные двигатели, выплеснулось ослепительно-белое пламя с розовой каймой. Вскоре крохотная искорка, которая была кораблем, исчезла за линией горизонта. Дункану внезапно показалось, что он резко уменьшился в размерах, стал точкой на камне, что в свою очередь представлял собой песчинку в океане мироздания. Над головой бездушное небо, тысячи звезд, сверкающих без цели и смысла. Беспредельное небо, бескрайняя скалистая пустыня. Невозможность определить, какая скала близкая, какая далеко. Невозможно даже различить их истинные очертания. Ни на Земле, ни на Марсе не увидишь ничего подобного. Острые, как бритва, вершины возвышались над поверхностью спутника миллионы миллионов лет и погибнут только вместе с ним, сохранив до последнего дня, поскольку ветра и дождя тут нет и в помине, свои пики-резцы. Миллионы лет позади, миллионы лет впереди. Нет, не только Дункан, все живое превратилось в крохотную песчинку, возникшую по чистой случайности и совершенно ненужную вселенной. Диковинный мотылек, пляшущий в свете вечных солнц. Огненные каменные шары, которые движутся сквозь бесконечность на протяжении неисчислимого времени. Вот единственная реальность. Несмотря на то, что подогрев скафандра был включен, Дункан зябко поежился. Еще никогда ему не доводилось чувствовать себя таким одиноким. Еще никогда он так отчетливо не сознавал, что Вселенная беспредельно жестока и равнодушна. Глядя на звезды, вернее, на тот свет, что они испускали миллионы лет назад, он спросил: «Почему? Какого черта?» Звук собственного голоса вырвал Дункана из размышлений. Он помотал головой, чтобы избавиться от никчемных мыслей, повернулся спиной к Вселенной, в результате чего та снова стала основой жизни вообще и человеческой жизни в частности, и вошел в шлюз. Работа и впрямь оказалась несложной. В установленное время Дункан выходил на связь с Калиста. Обычно они с тамошним оператором просто проверяли, все ли в порядке, а иногда обменивались мнениями по поводу услышанных по радио новостей. Изредка с Калиста сообщали, что отправили бот и просили включить маяк. Вскоре после этого прибывал груз. Подать к люку бота пустой бак не составляло никакого труда. День на спутнике был непривычно коротким, а ночь, благодаря Калисте и Юпитеру, слишком уж светлой. Поэтому Дункан решил жить по часам, которые показывали земное время по гринвичскому меридиану. Поначалу он занимался тем, что распаковывал и размещал припасы, доставленные звездолетом. Кое-что перекочевало в главный купол, личные вещи, еда и то, что требовало тепла и света. Кое-что во второй, маленький, темный и негерметичный, а все остальное отправилось на Калисто. Покончив с этим, Дункан обнаружил, что делать попросту нечего. Он составил план, согласно которому время от времени проверял то одно, то другое, поднимался на скалу и регулировал положение солнечных батарей и так далее. Однако следовать плану было достаточно тяжело. Солнечные батареи, к примеру, вовсе не требовали регулировки. Даже если они выйдут из строя, починить их на месте нельзя. Придется связываться с Каллисто, чтобы прислали ракету и забрали батареи, а потом сидеть и ждать, пока очередной звездолет не доставит новые. В контракте четко оговаривалось, что покинуть станцию Дункан может только в том случае, если произойдет какая-нибудь серьезная поломка. Причем указывалось, что устраивать поломку самому не рекомендуется, слишком накладно. Короче говоря, план оказался никуда не годным. Порой Дункан спрашивал себя, не свалял ли он дурака, прихватив на станцию Лелли. Разумеется, марсианка неплохо готовила, да и за порядком следила, однако, не будь ее рядом, у него появилось бы более-менее постоянное занятие – ухаживать за самим собой. Компания из нее никудышная, что взять с инопланетянки тупой как робот. Все чаще и чаще Лелли начала раздражать Дункана. Ему не нравилось все, как она ходит, как говорит, по-идиотски коверкая слова, как молчит, уставясь перед собой невидящим взором. Она была другой и вдобавок обошлась в 2500 фунтов, которые вполне можно было бы потратить на что-нибудь более полезное. А Лелли и не пыталась ничего изменить, даже когда имела такую возможность. Хотя бы физиономия. Любая нормальная девушка заботится о своей внешности, а это... Левая бровь будто сломана пополам, из-за чего марсияшка выглядит как надравшийся клоун, а ей, похоже, плевать. «Черт побери!» — воскликнул Дункан, сорвавшись в очередной раз. «Ты что, до сих пор не научилась подводить глаза и краситься тоже не умеешь? Посмотри на эти картинки, а потом взгляни в зеркало на себя. Чучело, да и только, а волосы? Болтаются, что твои водоросли. Ради всего святого, сделай завивку, хватит изображать паршивую русалку. Не твоя вина, что ты марсияшка, но хотя бы постарайся выглядеть, как приличная женщина». Лелли поглядела на цветные фотографии на стене, затем сравнила с ними собственное отражение в зеркале.
1: «Хорошо», — безучастно согласилась она.
0: «И еще одно. Перестань уродовать язык. Не «хорошо», а «хорошо», понятно? «Хорошо!» — повтори.
1: «Хорошо», — послушно произнесла Лелли.
0: «О, боже, ты что, не слышишь? Хорошо, ну?»
1: «Хорошо».
0: «Нет, язык должен прилегать к небу, вот так».
1: В конце концов, Дункан не выдержал.
0: «Ты что, издеваешься? Осторожнее, девочка, осторожнее. Скажи «хорошо».
1: Лелли помедлила со страхом, глядя на его искаженное гневом лицо.
0: «Давай, давай!»
1: «Хорошо!» Он ударил ее сильнее, чем собирался. Магниты на башмаках не выдержали, она отлетела к стене и повисла рядом с ней, беспомощно трепыхаясь в воздухе. Дункан приблизился, схватил Лелли, поставил на пол, вцепился левой рукой в комбинезон, а правую занес для нового удара.
0: «Снова!»
1: Взгляд Лелли блуждал по комнате. Дункан как следует встряхнул девушку. Она раскрыла рот и с шестой попытки выдавила
0: «Хорошо!» «Уже лучше. Оказывается, можешь, когда захочешь. Судя по всему, девочка, тебя порядком избаловали».
1: Дункан отпустил ее, и она проковыляла в дальний угол комнаты, закрывая руками синяк на лице.

0: Дни превращались в недели, недели в месяцы. Иногда Дункана одолевали сомнения, сумеет ли он выдержать. Он переделал всю работу, какая только нашлась на станции, и теперь свободного времени было хоть отбавляй. Человек средних лет, до того лишь иногда бравший в руки газету, вряд ли пристрастится к чтению книг. Поп-музыка, как и предсказывал его предшественник, Дункану быстро надоела, а все остальное ему просто не нравилось. Он научился по книжке играть в шахматы и научил Лелли, намереваясь после того, как немного попрактикуется с ней, сразиться с тем парнем скалиста. Однако Лелли беспрерывно побеждала, и Дункан в конце концов решил, что не годится для шахмат по складу ума, после чего научил марсианку играть в карты. Впрочем, вскоре он перестал к ним притрагиваться, поскольку вся карта шла почему-то исключительно Лелли. Порой передавали что-нибудь интересное по радио, однако Земля находилась за Солнцем, а Марс то и дело прятался за Каллисто. Вдобавок спутник вращался по собственной орбите, что значительно ухудшало прием. Поэтому большей частью Дункан маялся от безделья, ненавидя спутник, коря себя за глупость и злясь на Лелли. Его раздражало то, как флегматично она выполняет поручения. Да чего же несправедливо! Тупая марсиашка оказывается из-за своей тупости выносливее человека. Когда Дункан принимается за что-либо выговаривать Лелли, вид, с каким она слушала, обычно доводил его до белого коленя. «Ради всего святого!» — воскликнула она однажды. «У тебя что, не лицо, а маска? Почему ты не смеешься, не плачешь, не строишь гримасы? Да одной твоей кукольной рожи достаточно, чтобы свести человека с ума. Тупость, к сожалению, болезнь неизлечимая, но уж физиономию-то можно подправить».
1: Лелли глядела на него с прежним выражением на лице.
0: «Ты что, не слышала? Ну-ка, улыбнись! Кому говорят?»
1: Губы Лелли слегка искривились.
0: «По-твоему, это улыбка? Вот как надо улыбаться!» Дункан указал на фотографию, с которой лучезарно улыбалась земная красотка. Зубы, как клавиши рояля, полное впечатление, что улыбка разрезала голову пополам. «Вот так!» — он продемонстрировал как. «Ясно?»
1: «Нет», — ответила Лелли. «Я не могу корчиться, как земляне».
0: «Корчиться?» — повторил оскорбленный до глубины души Дункан. «Корчиться!»
1: Он расстегнул ремень кресла, в котором сидел, и направился к марсианке. Та попятилась, уперлась спиной в стену.
0: «Я покажу тебе, что такое корчиться! Улыбнись!»
1: Лелли закрыла руками лицо.
2: «Не надо! Нет!»

тот самый день, когда закончился 8-й месяц пребывания Дункана на станции, скалисты сообщили, что к спутнику приближается корабль. Пару дней спустя Дункан установил прямую связь со звездолетом и почувствовал себя так, словно пропустил несколько стаканов спиртного. До прибытия корабля оставалась неделя. Следовало подготовиться, проверить склады, прикинуть, чего не хватает, заполнить станционный журнал, которым он давно уже пренебрегал. Дункан ожил, принялся даже напевать себе под нос и перестал злиться на Лелли. Что касается марсианки, понять, какое впечатление произвела на нее новость, было невозможно. Впрочем, неудивительно. Корабль возник в небе точно в назначенное время и тут же пошел на посадку. Едва он сел, Дункан поднялся на борт с таким чувством, словно попал в компанию старых друзей. Капитан тепло его приветствовал, предложил выпить. Дункан знал, что эта процедура повторяется из раза в раз на всех без исключения дальнекосмических станциях, но все равно был счастлив. Неожиданно капитан представил стоящего рядом человека и объяснил, кто он такой. «Мы приготовили вам сюрприз. Познакомьтесь, это доктор Уинт. Он вызвался разделить вашу участь». «Доктор?» – переспросил Дункан, пожимая руку Уинту. «Чего, если не секрет?» «Не медицины», – отозвался Алан Уинт. «Доктор наук. Компания поручила мне провести геологическое обследование спутника. Кстати, слово с корнем «гео» вряд ли сюда подходит. Я проведу у вас около года, если вы, конечно, не возражаете». Дункан, разумеется, ответил, что искренне рад, попрощался с капитаном и повел Уинта в купол. Увидев Лелли, Алан страшно удивился. По-видимому, его никто не предупредил. Дункан пустился было в объяснение, однако новичок перебил. «Представьте меня, пожалуйста, своей супруге». Дункан неохотно выполнил просьбу. Ему не понравился тон Уинта. Не понравилось, что доктор наук приветствовал Лелли так, словно та была земной женщиной. Вдобавок Алан наверняка заметил синяк у нее на скуле. Дункан отнес Алана Уинта к тем людям, которые, что называется, норовят залезть без мыла в задницу. Оставалось лишь надеяться, что все как-нибудь обойдется.

0: Стычка произошла 3 месяца спустя, причем определить, кто ее спровоцировал, было затруднительно. Каждая сторона считала виноватой другую. Мелкие ссоры случались и раньше. Если бы не работа, которая частенько заставляла Уинта покидать купол, он, вероятно, схлестнулся бы с Дунканом давным-давно. Все началось, когда Лелли оторвалась от книги, которую читала, и спросила, что такое эмансипация женщин. Алан, разумеется, принялся объяснять, однако его почти сразу перебил Дункан. «Послушайте, кто вас просит забивать ей голову всякой ерундой?» Алан пожал плечами. «Дурацкий вопрос. К тому же разве Лелли не человек? А человек должен думать?» «Не увиливайте! Вы прекрасно знаете, что я имею в виду!» «Признаться, даже не догадываюсь, может, скажете?» «Ладно, умник. Я разумею вот что. Ты приперся сюда к нам и с самого начала стал совать нос не в свои дела. Начал общаться с марсиашкой так, будто она какая-нибудь принцесса».
1: «Совершенно верно. Я рад, что вы это заметили».
0: «И неужели ты думаешь, я не понимаю, почему?»
1: «Уверен, что не понимаете. Ведь вы привыкли мыслить по шаблону. Вам кажется, что я намереваюсь отбить у вас девчонку, которая стоила ни много ни мало 2 с лишним тысячи фунтов. Между прочим, вы ошибаетесь. Ничего подобного у меня и в мыслях не было».
0: «Не девчонку, а жену», — поправил Дункан. «По закону, эта тупая марсияшка — моя жена, ясно?»
1: «Да, Лелли — марсияшка, если воспользоваться вашей терминологией. Быть может, она и впрямь ваша жена, хотя это весьма сомнительно, но уж никак не тупая. К примеру, вы заметили, как быстро она научилась читать, когда ей показали? По-моему, вы не смогли бы за такой срок освоить язык, на котором знаете всего несколько слов».
0: «Тебя никто не просил учить ее. Книжки ей ни к чему и так хороша».
1: «Слышен голос рабовладельца. Признаться, я очень доволен, что мне удалось оставить вас в дураках».
0: «Зачем? Чтобы вырасти в ее глазах? Чтобы показать, что я тебе и в подметки не гожусь? Еще бы, когда встречаешь такого душку».
1: «Я обращаюсь с ней так, как привык вести себя с женщинами, разве что делаю скидку на необразованность. Если она на самом деле считает, что я лучше вас, что ж, я с ней согласен. И расстроился бы, если бы оказалось иначе».
0: «Я тебе покажу, кто из нас лучше!» – прорычал Дункан.
1: «Не стоит. Я понял с первого взгляда. Вы из неудачников. В противном случае вас ни за что бы не заслали в этакую даль. Неудачник, который обожает распускать руки. Вы думаете, я не заметил синяков Лелли? По-вашему, мне доставляло удовольствие слушать, как вы измываетесь над девушкой, которую сознательно держите в невежестве, хотя она в 10 раз умнее вас. С ума сойти, олух, который ни на что не годится, помыкает тупой марсияшкой. Эксплуататор». Распалившийся Дункан не сразу сообразил, кем его, собственно, обозвали, однако понял, что такое спускать нельзя. Сдержаться помог лишь опыт. Еще в молодости он познал бесполезность драк и усвоил, что тот, кто злится, обычно выставляет себя на посмешище. Алан тоже не стал лезть на рожон. Оба предпочли замять стычку, и на какое-то время на станции установилось хрупкое перемирие.

0: Уимп продолжал исследовать спутник. Он отправлялся в экспедиции на маленькой ракете, которую, как и его самого, доставил на Юпитер-4Б последний звездолет. Возвращался с образцами скальных пород, затем аккуратно раскладывал их по ящикам, а свободное время, как и прежде, посвящал обучению Лелли. Дункан не мог отрицать, что Алан учит ее как потому, что считает это необходимым, так и для того, чтобы занять себя. Кроме того, он был уверен, что добром их близкие отношения не кончатся. Рано или поздно. До сих пор, правда, ткнуть пальцем было не во что, однако до отлета Алана, если его заберут вовремя, еще 9 месяцев. А Лелли, похоже, и впрямь нашла себе кумира. И обращаясь с ней как с земной женщиной, он с каждым днем портит ее все сильнее. Однажды они разберутся в своих чувствах и наверняка начнут воспринимать Дункана Уивера как препятствие, которое следует устранить. Поскольку лучше не допускать болезни, чем потом лечить, нужно постараться предотвратить подобное развитие событий. Но торопиться не стоит. Дункан не торопился. Однажды Алан Уинт улетел и не вернулся. Просто не вернулся, и все. Угадать, о чем думает Лелли, было невозможно, однако случившееся явно ее задело. На протяжении нескольких суток она не отходила от окна в главной комнате, за которым чернела космическая ночь. Вовсе не потому, что ждала Алана или надеялась на его возвращение. Нет, она прекрасно знала, что запаса кислорода хватает на 36 часов. Лелли хранила молчание. На лице девушки застыло привычное до отвращения выражение удивления. Изменились только глаза, которые стали чуть менее живыми. Дункан не знал, догадывается ли она об истинной причине исчезновения Алана. Узнать это можно было единственным способом – спросить в лоб, что представлялось довольно рискованным. Он не хотел признавать, что побаивается Лелли, а ведь еще неделю-другую назад напустился бы на нее за то, что она целыми днями торчит у окна. Тупая-то тупая, а вдруг сообразит, что подстроить в этой глуши несчастный случай проще простого. Теперь, перед тем, как выйти из купола, он всякий раз подсоединял к скафандру новый, заметно полный воздушный баллон и оставлял в проеме наружного люка камень, чтобы шлюз не закрылся у него за спиной. Следил, чтобы пища готовилась в общей кастрюле, и все время пристально наблюдал за Лелли, которая после того, как Уинт пропал, ни разу не упомянула о ней. Так продолжалось около недели. Затем настроение марсиашки круто изменилось. Она забыла про окно и принялась читать, жадно, без разбору, хватая все, что попадалось под руку. Дункан не понимал, чем вызвано это увлечение книгами, однако решил, что выяснять не стоит, по крайней мере, хоть чем-то занимается. Какое-то время спустя он ощутил облегчение. Похоже, кризис миновал. Марсиашка то ли ни о чем не догадывалась, то ли до нее дошло, что шум поднимать не стоит. Однако увлечение Лелли книгами не проходило. Как правило, Дункану приходилось напоминать ей, что он заплатил 2360 фунтов за компанию. Мало-помалу случай с Аланом забылся. Когда прибыл очередной корабль, Дункан слегка испугался, а что если Лелли поделится своими подозрениями с экипажем? Но страх оказался напрасным. Она не делала никаких попыток с кем-либо заговорить. Когда звездолет улетел, Дункан поздравил себя с тем, что не ошибся в Лелли. Тупая марсиашка просто-напросто забыла Алана Уинта. Тем не менее, несколько месяцев спустя Дункан вынужден был признать, что недооценивал Лелли. Она узнавала из книг то, о чем он сам не имел ни малейшего понятия. Это имело свои преимущества, хотя и ставило его в неудобное положение. Подумать только, он не может ответить на вопрос марсиашки. Как человек практичный, Дункан с подозрением относился к знаниям, почерпнутым из книг, а поэтому не преминул объяснить Лелли, что многое из того, о чем в них написано, сущая ерунда. Книги не способны заменить жизненный опыт. Стал приводить примеры из собственной жизни и не заметил, как начал ее учить. Лелли схватывала все на лету, что вынудило Дункана вновь изменить свое мнение о марсианах. Теперь он считал, что те тупы в том смысле, что не умеют пользоваться мозгами, которыми их наделила природа.
1: Лелли поглощала знания точно пылесос залежи пыли. Прошло совсем немного времени, а ей уже было известно о станции не меньше самого Дункана. Он отнюдь не собирался на первых порах серьезно ее обучать, однако предпочел это занятие скуке. Кроме того, за образованную марсиашку можно будет запросить подороже.
0: Забавно, черт побери. Ему всегда казалось, что образование – пустая трата времени, однако, если вдуматься, оно кое-что дозначит.

глубоко, насколько разбирался сам. Недели складывались в месяцы, месяцы в года. Теперь время уже не ползло улиткой, а летело. Когда ты удостоверился, что не свихнулся и не свихнешься, возникает очень приятное чувство. Сидишь и спокойно ждешь, пока закончится срок ссылки, и можно будет получить честно заработанные деньги.

На Каллисто открыли новые месторождения, и поэтому грузы на спутник стали прибывать несколько чаще, а в остальном все шло как обычно. Изредка прилетали корабли, забирали редкоземельные металлы и снова пропадали в черноте космоса. Дункан и не заметил, как подоспел момент, когда он смог сказать себе: «Еще два корабля, и я полечу домой». А затем очень скоро, стоя на металлическом языке снаружи купола и глядя, как стартует очередной звездолет, он мысленно воскликнул: «Следующий будет моим! Господи Боже, неужели?» Он провожал корабль взглядом, пока тот не затерялся среди звезд, потом повернулся и обнаружил, что шлюз закрыт. Решив, что Лелли забыла Алана Уинта, Дункан перестал принимать меры предосторожности, в частности, уже не клал камень в проем наружного люка. Он просто оставлял его распахнутым настежь, поскольку на спутнике не было ветра, который мог бы захлопнуть люк. Дункан дернул за ручку. Люк не поддался. Черт! Дункан отошел на несколько шагов, затем приблизился к окну купола. Лелли сидела в кресле, пристегнувшись ремнем, и, по всей видимости, о чем-то размышляла. Внутренний люк был открыт, естественно, наружный в таком случае ни за что не распахнется. Ему помешают блокировочные устройства и разность давления. Дункан постучал по стеклу, чтобы привлечь внимание Лелли. Он совсем забыл, что звуки снаружи в купол не проникают. Должно быть, Лелли заметила краем глаза какое-то движение. Она подняла голову и уставилась на Дункана. «Господи, что с ней случилось?» Волосы по-прежнему уложены в прическу, но от нормального человеческого макияжа не осталось и следа. Дункана словно обухом по голове ударила. Время будто замерло. Он притворился, что ничего не понял. Замахал руками, показывая, что нужно закрыть внутренний люк. Девушка не пошевелилась. Дункан заметил в ее руке книгу в голубом переплете. Эта книга не входила в число тех, что были присланы сюда компанией. Нет, она когда-то принадлежала Алану Уинту. Дункана охватила паника. На лбу выступил холодный пот. Он перевел взгляд на датчики, расположенные на передней пластине скафандра, и облегченно вздохнул. Марсияшка не сообразила выпустить из баллона кислород. Воздуха хватит часов на 30. Усилием воли он овладел собой, включил ранцевый двигатель, переместился обратно на металлический язык и задумался. «Вот стерва! Ничего не скажешь, ловко она обвела его вокруг пальца, делала вид, что все забыла, а сама... И ведь тянула, зараза, до последнего!» Прошло несколько минут, прежде чем Дункан успокоился и попробовал собраться с мыслями. В запасе 30 часов. Времени вполне достаточно. Даже если он не сумеет прорваться в купол, у него останется шанс выжить. Он заберется в транспортный бот и улетит на Каллисто. Допустим, Лелли будет утверждать, что он прикончил Уинта. Пускай утверждает, прямых улик у нее все равно нет. И потом, кто поверит какой-то там марсияшке? Скорее всего, сочтут, что она свихнулась от затянувшегося пребывания на станции. Однако, пятно на репутации, конечно, останется. Поэтому лучше, надежнее разобраться с ней здесь и сейчас. А вдобавок, идея насчет бота весьма рискованная. Эту возможность надо использовать лишь в крайнем случае. Сначала попробуем так. Дункан отправился в малый купол, где отключил питание и обогрев главного, потом сел и принялся ждать. Герметичный купол, естественно, сразу не остынет, однако понижение температуры не почувствовать невозможно. Батарей, которые находятся внутри, надолго не хватит, даже если марсияшка догадается их использовать. Он прождал ровно час. Солнце скрылось за горизонтом, ему на смену выплыло Каллисто. Пора посмотреть, что там творится. Дункан подлетел к окну как раз вовремя, чтобы увидеть, как Лелли при аварийном освещении опускает лицевой щиток шлема. Дункан выругался. Не подействовало. Теперь ей не страшен ни холод, ни недостаток воздуха, ведь в куполе полным-полно запасных баллонов. Он включил передатчик и окликнул Лелли. Услышав его голос, девушка на мгновение замерла, но не отозвалась, а потом решительно отключила свой интерком. Дункан не стал следовать ее примеру. Образумится, непременно позовет. Он вернулся к шлюзу и вновь призадумался. Похоже, проникнуть внутрь, не повредив купол, невозможно. Значит, нужно действовать иначе.
Да, Лелли в скафандре не сможет ни есть, ни пить, но то же самое, к сожалению, верно в отношении его самого. Что ж, раз так... Дункан снова отправился в малый купол и забрал оттуда электрический резак. У главного купола он прикинул возможные последствия своих действий. За наружной стеной пустое пространство, дальше изоляция, которая расплавится, как масло. Кислорода нет, значит, она не загорится. А вот как быть с внутренней стеной? Лучше всего проделать несколько маленьких отверстий, чтобы понемногу выпустить воздух, причем держаться надо подальше, иначе его отшвырнет на весьма приличное расстояние. Но как поведет себя Лелли? Вероятно, примется заделывать дырки, класть на них асбестовые заплатки, причем эти дырки придется заварить. Ладно, заварим. Итак, поехали. Он проверил, надежно ли держат магнитные подошвы, поднял резак и нажал на кнопку. Ничего. Дункан нажал снова, потом выбранился, вспомнив, что отключил питание. Пришлось возвращаться в малый купол. Из окна главного на скалы вокруг брызнул яркий свет. Интересно, сообразит ли марсиашка, что он задумал? Даже если сообразит, что с того, помешать она все равно не сможет. Дункан вновь нажал на кнопку. Резак заработал. На то, чтобы вырезать круг диаметром около 2 футов, ушло несколько минут. Он внимательно изучил проделанное отверстие и снова взялся за резак. Внезапно в интеркоме щелкнуло. «И не пытайся», — произнесла Лелли. «Иначе тебе не сдобровать». Дункан помедлил, гадая, что могут означать ее слова. В голосе Лелли явственно прозвучала угроза. «Пожалуй, следует заглянуть в окошко». Лелли стояла у стола, на котором лежал какой-то прибор непонятного назначения. Пластиковая упаковка, металлическая пластина, батарея, от которой тянется проводок, катушка, детонатор, присоединенный к полудюжине подрывных шашек. Просто и со вкусом. Взорвется наверняка. Если давление внутри купола упадет, упаковка начнет разбухать, проводок коснется пластины и... Лелли подсоединила к батарее второй провод, затем повернулась к окну и взглянула на Дункана. Невозможно поверить, что за этой по-детски наивной физиономией скрывается столь изощренный ум. Дункан позвал ее, но девушка вновь отключила интерком. Он бесновался за стеклом, потрясал кулаками, а марсиашка стояла и смотрела. Какое-то время спустя она опустилась в кресло и пристегнулась ремнем. «Ну ладно», — рявкнул Дункан, — «ты за это заплатишь». Впрочем, на данный момент его слова были пустой угрозой. Как бы узнать, что она прячет за своей гнусной рожей? Если бы взрывное устройство сработало от переключателя в руках Лелли, Дункан, возможно, постарался бы вывести девушку из себя, чтобы она занервничала. А так... Он снова отправился к шлюзу. Должен же существовать какой-то способ проникнуть внутрь. Дункан пару-тройку минут поломал голову, но так ничего и не придумал. К тому же, попади он в конце концов в купол, Лелли станется взорвать себя вместе с ним. Как ни крути, придется лететь на Каллисто. Дункан поднял голову. Вон Каллисто, а дальше Юпитер. Перелет — ерунда, главное — посадка. Если засунуть в бот дополнительные прокладки... Попав туда, он потолкует с ребятами, они что-нибудь допридумают, и тогда Лелли заплатит. Заплатит за все. На площадке стояли 3 готовых к старту бота. Страшно, конечно, но деваться некуда. С этой сволочью невозможно договориться, она даже не включает интерком. А чем дальше он медлит, тем меньше в баллоне кислорода. Заработал ранцевый двигатель. Дункан полетел к ботам. У ближайшего он ловко сманеврировал, опустился на площадку, бросил еще один взгляд на Каллисто. А если они не включили радиомаяк? Ничего, подлетев поближе, он вызовет их через встроенный коммуникатор скафандра. Как он и ожидал, мягкая обшивка внутри бота оказалась чересчур тонкой. Тогда Дункан сорвал обшивку со стенок других ботов, затолкал ее в свой. Размышляя о том, как бы запустить бот без посторонней помощи, он вдруг понял, что начинает замерзать.
Дункан повернул рукоятку термостата, посмотрел на датчик и вздрогнул. Лелли знала, что воздушный баллон он проверит обязательно, поэтому испортила то ли батарею, то ли нагревательный элемент. Напряжение было почти на нуле. По всей видимости, скафандр начал терять тепло достаточно давно. Дункан знал, что долго не протянет, от силы несколько минут. Страх неожиданно исчез, уступив место бессильной ярости. Марсияшка лишила его последнего шанса на спасение, однако зря она думает, что уцелеет. Он погибнет, но погибнет не один. Становилось все холоднее, конечности потихоньку немели. Дункан включил ранцевый двигатель и в долю секунды очутился у купола. Лишь стиснув зубы, ему удалось нажать на кнопку. На повторное нажатие сил не хватило, и он завис над металлическим языком. Резак лежал там, где он его бросил. Пальцы отказывались двигаться. Дункан судорожно глотнул, по щекам потекли слезы. Внезапно грудь пронзила невыносимая боль. Он вскрикнул, постарался поглубже вдохнуть. И в легкие хлынул ледяной воздух. Лелли ждала. Она увидела фигуру в скафандре, летящую прочь от стартовой площадки, и сразу поняла, что это означает. Взрывное устройство девушка уже обезвредила и теперь стояла с толстым резиновым ковриком в руках, готовая приложить его к дыре во внутренней стенке купола. Одна минута. Две. 5 минут спустя она подошла к окну, прижала шлем к стеклу и разглядела нижнюю часть зависшего над языком скафандра, который очень медленно смещался в сторону шлюза. Марсианка выпустила из рук коврик, подумала, затем приблизилась к книжным полкам и достала последний том энциклопедии. Быстро отыскала нужную статью и внимательно прочла раздел, в котором говорилось о правах вдовы. Потом взяла карандаш и листок бумаги, помедлила, старательно вспоминая, чему ее учили, и принялась писать в столбик цифры. Прошло довольно много времени. Наконец Лелли подняла голову и полюбовалась результатом вычислений. 5000 фунтов в год в течение 5 лет, плюс сложные проценты, очень даже неплохо, по марсианским меркам целое состояние. Хотя нет, в такой ситуации человек, на лице которого не застыло навсегда удивленное выражение, скорее всего, нахмурился бы. Конечно, из этой суммы надо кое-что вычесть, а именно 2360

Литературная часть нашего сегодняшнего эфира начинается с рассказа Пола Маккоули «Вспышки». Фил летел по воздуху. Голова полна параноидальных бредней. Страх расправил черные крылья, и Фил парит над Америкой. Откровение посетило его утром. Он мог точно зафиксировать время. 09:48, 20 марта 1974 год. Он делал зарядку, разработанную его личным тренером, а Малер ревел из колонок стереосистемы, установленной в маленьком гимнастическом зале, переоборудованной пятой спальне. В середине второй серии приседаний что-то лопнуло у него в голове. Невероятно яркий беззвучный взрыв чистого белого света. У Фила возникали вспышки, световые круги после надавливания на глазное яблоко. Это длилось примерно месяц, но сегодняшняя вспышка была равносильна духовному эквиваленту взрыва водородной бомбы. Сначала он подумал, что...

это удар, что высокое давление, наконец, прикончило его. Но если не считать легкой головной боли, он чувствовал себя хорошо. Можно даже сказать, превосходно. В состоянии полной боевой готовности. «Такое впечатление, что уже довольно давно мною овладело нечто», — подумал он. «И оно отправило меня спать, а новая личность начала проживать мою жизнь. Но теперь, неожиданно, я полностью проснулся. Возможно, все дело в ортомолекулярной витаминной диете. Быть может, ей удалось синхронизировать оба полушария мозга. Я бодрствую и готов привести свои дела в порядок. Причем безо всякой помощи. Без Эммита или Майка. Это важно». Он стоял возле высокого окна, глядя вниз на тщательно постриженную лужайку, тянувшуюся от террасы до густых зарослей цветущих бугенвилей и стройных кипарисов. Небо Лос-Анджелеса, чистое и голубое, промыл ночной дождь. Но сейчас его рассекали три инверсионных следа, нарисовавших на синем фоне заглавную букву «П». «П» — подтверждение. Или «П» — посылка к действию. «Прежде всего», — подумал он, а эта мысль приходила ему в голову каждые два или три часа, потому что приводила его в ярость с того самого момента, когда Эммет открыл ему правду, «первым делом я должен разобраться с людьми, укравшими мою книгу». Неделю назад, возможно, то был предвестник чистой белой вспышки, Фил попытался связаться с полицейскими, занимающимися наркотиками, и после целой серии телефонных звонков умудрился попасть на Джона Финлейтера, заместителя директора бюро, который посоветовал Филу обратиться на самый верх. «И совершенно правильно», — подумал Фил. «Если я хочу получить значок федерального агента, значит, должен войти в контакт с директором, подписать необходимые бумаги, стать посвященным. После чего заняться книжными пиратами и преступниками из Ассоциации писателей-фантастов Америки, показав им, что может случиться с теми, кто крадет книги у настоящих писателей». После посетившего его откровения все стало на свои места. Но не прошло и часа, как у Фила возникли первые опасения. Причем именно в тот момент, когда они ехали на такси в международный аэропорт Лос-Анджелеса. Сомнения не по поводу ощущения ясности и прилива энергии, а относительно того, правильно ли он их использует. Существовали проблемы, о которых он забыл, вроде слов, вертевшихся на кончике языка. Проблемы, с которыми ему необходимо разобраться, вот только он не помнил их сути. Он продолжал беспокоиться, стоя в очереди на регистрацию билетов, когда перед ним возник этот бездельник и подсунул под нос нечто, напоминающее вывернутый наизнанку бейсбольный мяч. Это был экземпляр украденного романа. Бурлящая ярость Фила вспыхнула с новой силой, сжигая последние сомнения. Дешевую книгу в мягком переплете напечатали в типографии Южной Кореи. Рыхлая, чуть ли не промокательная бумага с зернистыми кусочками дерева. На обложке смазано изображение силуэта замка на фоне японского флага и его имя огромными буквами. Кто-то украл экземпляр рукописи Фила, той, которую он согласился отложить. Издатели щедро заплатили, чтобы он ее не печатал. Одна из тех сделок, которые так ловко проворачивает Эммет. И вот теперь какой-то мошенник ее украл и напечатал дешевые издания без всякого на то права. Эммет рассказал об этом месяц назад, и издатели Фила быстро получили судебный запрет на распространение книги в США. Но тысячи экземпляров уже ввезли в страну и продали. Писатели-фантасты Америки заявили, что они не имеют никакого отношения к пиратскому изданию, но их блеяние относительно цензуры и вероломное содействие вопиющему нарушению авторских прав доказывало, что они мечтают опустить его, Фила, до своего уровня. «Меня, величайшего из всех живущих американских романистов». Именно так назвал меня Эрик Сигал в своей статье, опубликованной в New York Review of Books. Именно так шутливо величал меня Апдайк во время партии в гольф, которую мы сыграли на следующий день после моей речи в Гарварде. «Величайший из ныне живущих американских романистов». Конечно, фантасты захотели сделать меня своим из пропагандистских целей, чтобы как-то реанимировать собственные умирающие ряды.
А теперь какой-то урод, похожий на одну из неудавшихся версий человеческого существа, возник прямо перед Филом. Спутанные светлые волосы, спадающие до самых плеч, длинные подкрученные вверх усы, куртка из оленьей кожи и выцветшие джинсы. Голливудский идеал индийского следопыта. Гитара закинута на плечо, потертые черные теннисные туфли. Или нет? Это его ноги, такие грязные, что смахивают на стоптанные туфли. От него пахло дымом и потом. Этот абориген, этот нищий, протягивал Филу руку, в которой был зажат украденный роман, и говорил: «Мне понравилась твоя книга, приятель. В ней все по правде. Маленькие люди, вот кто важен, верно? Маленькие люди, как ты и я. Так что подпиши мне на память, если не спешишь». Фил, охваченный праведным гневом, собрался повергнуть врага прямо здесь, перед регистрационной стойкой для пассажиров первого класса. Он схватил книгу, разорвал ее пополам. Тонкий корешок не слишком сопротивлялся, подчинившись чужой воле почти с благодарностью, и послал нищего куда подальше. О, только представьте себе столь восхитительную сцену. Нищий конючит об испорченной книге своей собственности, а Фил в ответ рычит, что тот не заслужил права читать его произведение. Ему это запрещено пожизненно. Двое охранников оттаскивают следопыта, принося извинения великому американскому романисту. Однако бродяга не соглашается уйти просто так. Он отбивается и кричит, что Фил никакой не писатель, а настоящая подделка. При этом гитара бренчит и стрекочет, как насмешливый кузнечик. Филу пришлось выпить пару таблеток риталина. Кровь в его жилах кипит. Нужно как-то себя поддержать для предстоящего путешествия. Разорванная пополам, с зачитанными до дыр страницами, книга осталась у него в руках. Ему даже пришлось потратить некоторое время, чтобы разложить их по порядку, подобно фокуснику, у которого не получается трюк. Эммет все сказал. Организация педиков-коммунистов попытается испортить репутацию Фила дешевым трюком, распространяя книги в университетских городках, отравляя молодые умы, которым необходим глоток его чистой прозы. Но только не этот кусок дерьма. Человек в высоком замке. История о писателе, заточенном в башне своей репутации, слегка замаскированная притча о его собственной судьбе. Действие происходит в параллельном мире или альтернативная история, в которой США потерпели поражение во Второй мировой войне и разделены на две части: восточную под управлением нацистов и западную, отошедшую японцам. Безделец. Глупая фантазия. Что он думал, когда писал ее? Эммет пришел в ярость, когда он прислал ему рукопись. Агент не стал объяснять недостатки романа, а лишь спросил: «Зачем тратить время на научно-фантастические бредни?» Проблема заключалась в том, что Фил увяз и до сих пор не выбрался из ловушки. 10-15 лет потрачено на создание и переписывание романа, два неудачных брака, а он все еще не может закончить книгу и все дальше уходит от первоначального замысла. Так далеко, что уже не верит в возможность благополучного возвращения. Монстр даже не имеет названия. Давно ожидаемый. Блестящая новинка. Великий незаконченный. Как пожелаете. И вот, барахтаясь в трясине, Фил откладывает следующий великий роман и вспоминает свой древний замысел, датированный еще 1961 годом. И что-то щелкает. Он создает роман без малейших остановок. Возвращается к прежним временам, когда фантасты работали за гроши, но писали с поразительной быстротой, и новые страницы возникают мгновенно. Какое-то время он совершенно счастлив. Одна только мысль о том, что он способен что-то довести до конца, греет душу. Но Эммет показал, где он допустил ошибку. Заставил понять, что нельзя вернуться. Фил увидел всю глубину своего заблуждения, ужаснулся тому, на что он потратил энергию и талант.

откинулся на кожаные сиденья в салоне первого класса. Сделал глоток мартини. Гнев все еще кипел в нем. На мгновение он забыл все свои сомнения. Начать с самого верха — вот единственный ответ. Прямо с президента.

Через некоторое время он вызвал стюардессу и попросил принести бумагу для заметок. Вытащил свою слегка обгрызенную золотую с платиной перьевую ручку, которую ему подарил издатель, чтобы подписать 10-миллионный экземпляр грандиозного, эпохального произведения «Кузнечик лежит неподвижно», и начал писать. «Дорогой господин президент, я бы хотел представиться. Меня зовут Филипп К. Дик. Я отношусь к вам с огромным уважением. На прошлой неделе я говорил с заместителем директора бюро по борьбе с наркотиками мистером Финлейтером и сообщил ему, что меня чрезвычайно беспокоит судьба нашей страны. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Дальше все пошло хорошо, словно свет открыл ему некий путь, а мозг Фила включился, уничтожив весь мусор. Фил прилетел в Вашингтон, округ Колумбия, где сразу же взял на прокат машину, светло-голубой Крайслер, прошедший меньше 1000 миль, и отправился прямо в Белый дом. Потому что знал, нет никакого смысла отправлять письмо по почте. На это уйдут дни, к тому же письмо может так и не попасть в руки президента. И Фил получит лишь фотографию, подписанную одной из копировальных машин, непрерывно гудящих в подвалах Белого дома. Нет, ему необходимо разрушить систему подчинения, установленный порядок. Поэтому Фил подъедет к Белому дому и остановит свой автомобиль у ворот. Он отдаст письмо одному из безупречных морских пехотинцев. «Во всем виноват акт ужасного пиратства, сэр. Молодые люди, черные пантеры и тому подобные не считают меня своим врагом и не относят к так называемой правящей верхушке, которую я называю Америка и которую люблю. Сэр, я готов оказать любую посильную помощь нашей стране. Я провел глубокое исследование проблем наркомании и коммунистической техники промывания мозгов». Фил подошел к воротам Белого дома в прохладный влажный мартовский день и вручил свое послание, написанное на фирменной бумаге American Airlines, морскому пехотинцу. Кровь еще продолжала бурлить в его жилах. Он едет в отель, в котором зарезервировал номер. Все прошло успешно. Его отвели в номер. Он принял душ. И уже размышлял о том, где бы поесть, когда зазвонил телефон. Его агент Эммет ждет в вестибюле отеля. Эммет хочет узнать, что, черт подери, происходит. Неожиданно Фила ударяет новая вспышка света, взметнувшаяся ввысь в самом центре его паники. У него возникает ужасная мысль. Он ступил на ложную тропу.

Агент Фила Энтони Эммет умен, ужасен и невероятно амбициозен. Умеющий внушать доверие, мудрый человек, который, как он сам любит говорить, нашел Фила под камнем в начале 50-х, когда тот писал маленькие научно-фантастические рассказы, чтобы заработать себе на жизнь, и одновременно пытался создавать серьезные романы, но никто не хотел их печатать. Эммет подружился с Филом, стал его направлять, постоянно вступая в споры, поскольку, как он замечал, в Филе есть величие. И величие это будет явлено всем, как только он покончит с научно-фантастическим мусором. Он заставил Фила прекратить отношения с агентством Скотта Мередита, тут же продал длинный серьезный роман «Голоса улиц» новому издательству «Дин Март», помогал Филу делать бесконечные новые редакции. И «Голоса» — одиссея молодого человека, пытающегося избавиться от унылой работы и неудачного брака, соблазненного социалистами, фашистами, коммунистами, имели небывалый успех. Издательство продало 200 тысяч экземпляров.

0: Книги в твердом переплете. Роман получил Пулитцеровскую премию, а также приз критиков. Вскоре был экранизирован, причем в главных ролях снялись Лесли Кэрон и Джордж Пеппард. Однако долгая борьба с голосами что-то заблокировала в Филе. После потока маленькая струйка. Роман и японцы интернированным во время Второй мировой войны. Кузнечик лежит неподвижно, читатели приняли с уважением и недоумением, а затем последовало молчание. Филу парализовала значимость собственной репутации, в то время как его сочинения продолжали размножаться. Фила неожиданно перевели на турецкий и баскский языки, состоялся симпозиум по работам Филиппа К. Дика и Эптона Синклера, был поставлен австралийский мини-сериал об интернированном японце, превратившемся в отважного пленника колониальной войны. Фил не видел своего агента в течение 10 лет. Ему показалось, что Эммет остался таким же невозможно молодым, как и в день их первой встречи. Кожа упруга и безупречна, зоркие черные глаза светятся умом, белая шелковая рубашка и тонкий шелковый черный галстук. Он напоминал эстрадного певца 50-х годов или наемного убийцу. В шикарном баре с красными кожаными креслами и высоким бокалом сельтерской воды в руках он пытался понять, зачем Фил хочет встретиться с президентом. «Я занимаюсь историей с пиратством», — сказал Эммет Филу. «У тебя нет никаких оснований для тревоги. Что касается этого...» Он коснулся миниатюрным указательным пальцем, лежащей на столе замусоленной книги. «Не беспокойся. Мои люди день и ночь занимаются решением данной проблемы». В голосе Эммета появилась мрачная угроза. «Идиоты, виновные в случившемся, горько пожалеют о своей глупости. Уж поверь мне». «Сначала я думал, что все дело в книге», — сказал Фил. Он сильно потел. В красных креслах было уютно, но жарко, как в перчатке или коконе.
1: «Но теперь я не уверен».
0: «Ты взволнован, я тебя прекрасно понимаю. Такая беспардонная кража любого вывела бы из равновесия. К тому же ты опять занимался самолечением. К чему эти огромные дозы витаминов?»
2: «В витаминах нет ничего плохого», — перебил его Фил. «Я сверил дозы с психологией сегодня».
0: «Со статьей о лечении детей, подверженных шизофреническим видениям», — проворчал Эммет. «Я знаю. Стоит ли удивляться, что ты в такой плохой форме? Насколько мне известно, на прошлой неделе ты позвонил в полицию и попросил, чтобы тебя арестовали, поскольку ты стал... Да, вспомнил. Машиной с дурными мыслями».
2: Фила ошеломила полнота информации, которой владел Эммет.
0: «Похоже, тебе рассказал Майк», — заметил Фил. Майк, его шофер, выполнял всю мелкую работу по дому. Его спартанская квартирка находилась над трехдверным гаражом Фила.
2: «Конечно», — не стал спорить Эммет. «Мы с Майком принимаем твои интересы близко к сердцу. Ты должен нам верить, Фил. А ты уехал, даже не предупредив его о целях своей поездки. Мне было бы очень нелегко тебя отыскать, если бы я случайно не оказался по делам в Вашингтоне».
0: «Мне не нужна помощь», — отрезал Фил. «Я прекрасно знаю, что делаю». Но на самом деле он ни в чем не был уверен. Когда свет озарил его, он знал лишь, что в его жизни происходит что-то не то. Он должен ее изменить. Он исправил первое, что ему пришло в голову, но теперь начал сомневаться в правильности своих действий.
2: «Может быть, я пошел по ложному пути и преследую совсем не тех врагов. Может быть, — с тоской подумал Фил, — я совершаю еще более серьезные ошибки. Сражаюсь не с теми».
0: Эммет, отличавшийся удивительной понятливостью, сразу же ощутил неуверенность Фила.
2: «Ты знаешь, что делаешь?» — переспросил он.
0: «Боже мой, я рад, что хотя бы один из нас может этим похвастаться, ведь нам обоим потребуется помощь, чтобы выбраться из неприятностей. Ну давай, рассказывай про письмо».
2: Фил принялся неохотно объяснять. Эммет с мрачным видом выслушал его и ответил:
0: «Ну, полагаю, это можно исправить». «Я подумал, что если добьюсь аудиенции у президента, то смогу многое изменить», — сказал Фил. Мартини, которую он глотал, странным образом смешивалась с мартини, выпитым в течение полета, а также таблетками риталина, принятыми в аэропорту. И сейчас ему казалось, что он продолжает лететь, сидя в уютном красном кресле.
1: «Ты должен успокоиться, Фил», — заклинал Эммет.
0: Огонек свечи отразился в его темных глазах, когда он наклонился вперед.
1: «Они похожи на драгоценные камни», — подумал Фил. «С множеством микроскопических граней». «Тебе скоро стукнет 50. Ты стал жертвой кризиса среднего возраста. Ты барахтаешься, хватаешься за все подряд. Будет гораздо лучше, если ты полностью мне доверишься. И не следует смешивать риталин и метедрин. Ты же знаешь, их нельзя принимать одновременно».
0: Фил даже не пытался ничего отрицать. Эммет всегда знает правду. «У меня такое ощущение, будто я едва успел проснуться. Словно мне приснилась вся моя предыдущая жизнь, а вуаль, то, что греки называют словом «докос», между мной и реальностью вдруг исчезло.
1: И все встало на свои места, Эммет», — сказал Фил, взяв в руки книгу и ткнув ею в лицо агента.
0: Странички разлетелись в разные стороны и упали на пол.
1: «Ты знаешь, откуда у меня появилась эта книга? Я отнял ее у какого-то бродяги, который подошел ко мне в аэропорту. Будешь говорить про совпадение?» «А мне кажется странным твое утверждение, будто ты получил от какого-то бродяги экземпляр, который дал тебе я», — заявил Эммет. «На внутренней части обложки стоит значок нашего агентства».
0: И когда Фил уставился на пурпурную марку, он добавил:
1: «Ты сам говорил, Фил, что от твоей причудливой диеты тебе становится хуже. Правда состоит в том, что тебе следует предоставить решать все проблемы мне. Будь честным с самим собой и признайся, ты просто пытаешься уйти от настоящей работы. Тебе необходимо сегодня же вернуться в Лос-Анджелес. Самолет улетает через 2.5 часа. Возвращайся домой и принимайся за дело, а все остальное — моя забота».
0: Эммет говорил, а его блестящие темные глаза, словно булавка энтомолога, не позволяли Филу отвернуться. И он почувствовал, что дрожит в теплом сумраке, а вокруг усиливается шум разговоров, звяканье бокалов и бренчание пианино, сливаясь в жуткое отвратительное гудение.
1: «Ненавижу такой джаз», — невнятно пробормотал Фил. «Какая-то мерзкая фальшивка, переливчатые трели, какофония. Нечто похожее я слышал в аэропорту». «Это просто фоновая музыка, Фил. Она успокаивает людей».
0: Эммет выудил ломтик лимона из бокала с минеральной водой, закинул в рот и принялся жевать.
1: «Успокаивает. Да, ты совершенно прав. Она умерщвляет, Эммет. Превращает человека в фальшивку. Куклу. Воздушные волны, ничего более. Осталась лишь успокаивающая музыка. Что касается телевидения, они все делают по науке. Сам подумай. Если ты успокоишь людей, уберешь острые края, лишишь их индивидуальности, иными словами, материала, который делает их людьми, что ты получишь? Андроиды. Покорные машины. Сегодня дети хотят только одного — получить степень в колледже, хорошую работу и много денег. В них нет искры. Исчезли жажда приключений, любопытство, стремление к мятежу, и все довольны. Жизнь предсказуема, и хорошо для бизнеса, когда люди загипнотизированы. Целая нация безупречных потребителей».
0: «Ты решил пересказать мне один из своих снов?» — осведомился Эммет.
1: «Бог с тобой, Фил. Нам нужно успеть на самолет. Убраться подальше от этой шелухи, пока твоей репутации не нанесен серьезный урон. Вернись к работе». «Но это важнее, Эммет. Мне действительно кажется, будто я проснулся после долгих лет глубокого сна». К ним направлялся высокий грузный мужчина в блестящем сером костюме и ковбойских сапогах. Черные волосы зачесаны назад, низкие баки обрамляют щекастое лицо. Он выглядел удивительно робким для такого крупного человека, а в руках он сжимал экземпляр книги «Кузнечик лежит неподвижно».
3: «Надеюсь, вы не откажетесь, сэр, подписать вашу книгу», — сказал он, обращаясь к Филу. «Для меня это большая честь».
1: «Мы заняты», — резко оборвал его Эммет, даже не взглянув в сторону поклонника Филу.
3: «Я понимаю, сэр, но прошу лишь о мгновении вашего времени».
1: «У нас деловое совещание», — сказал Эммет с такой агрессивностью, что толстяк даже отступил на шаг. «Ничего страшного, все в порядке», — вмешался Фил и потянулся к книге. Мужчина, вероятно, купил ее в магазине отеля и даже не успел снять ценник. Вытащил ручку и спросил у поклонника его имя. Человек растерянно заморгал.
3: «Вашей подписи будет вполне достаточно». У него был хриплый баритон с сильным южным акцентом.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пол Маккоули. «Вспышки». Продолжение. Фил расписался и вернул книгу. Он столько раз это проделывал, что руки двигались почти автоматически. Однако мужчина смотрел на Эммета, а не на подписанный томик. «Кажется, мы знакомы, сэр».
1: «Вовсе нет», — сердито ответил Эммет.
0: «Наверное, вы просто похожи на офицера полиции, который осуществлял надзор за мной», — сказал мужчина. «В молодости я попал в дурную компанию. Мне и 16 не исполнилось, но я успел вбить себе в голову, что буду музыкантом. Так вот, офицер, мистер Макфлай, наставил меня на путь истинный. Теперь я владелец фирмы по производству сладких пончиков. Я приехал в Вашингтон, потому что мы открываем дюжину новых кафе. Людям нравятся наши пончики с джемом». «Доброго вам дня, сэр», — сказал он на прощание Филу. «Рад был встретить вас. Простите мою нескромность, но мне всегда казалось, что у нас с вами много общего. У каждого есть по умершему близнецу». «Господи!» — пробормотал Фил, когда поклонник ушел. Последние слова его потрясли. «Ты знаменит?» — успокоил его Эммет. «Тебя не должно удивлять, что читатели много о тебе знают. Толстяку известно о твоей умершей сестре. Что тут такого? Прочитал в каком-нибудь журнале, и все».
2: «Но он сказал, что знает тебя».
1: «Все на кого-нибудь похожи», — заявил Эммет. «В особенности, когда сравнением занимаются тупые и вонючие разгребатели дерьма. Господи, что еще?»
3: К ним подошел официант с белым телефоном на подносе. «Звонок мистеру Дику», — сказал официант, снял трубку и протянул ее Филу. Прежде чем Эммет властно перехватил трубку, ловко сунув официанту доллар, Фил понял — ему звонят из Белого дома. Эммет послушал и ответил: «Не думаю». Послушал еще немного и добавил: «О каком спокойствии может идти речь? Кто такой Чейпин? Не один из... Нет, я так не думаю». «Это сказал Холдеман, да? Он пошел до самого конца?» «Хорошо. Да, если Холдеман так говорит, но вам следует сначала проверить». Эммет положил трубку и повернулся к Филу. «Звонил Эгил Крок из Белого дома. Похоже, завтра в 12:30 у тебя встреча с президентом. И я попрошу тебя только один раз, Фил. Постарайся не испортить все». И вот Фил в Белом доме. В приемной овального кабинета. В руках он держит увесистый том своего романа «Голоса улиц». Он возбужден и знает, что Эммету это известно. Но агент молчит. Он плохо спал прошлой ночью. Если честно, совсем не спал. Пара тонизирующих таблеток не слишком способствовала мирному отдыху. Его разум мчался вскачь. Множество диковинных мыслей, неожиданных связей. Особенно долго он размышлял о людях и андроидах. Андроиды берут верх. Да, определенно. Костюмы, прически, четыре разрешенные темы для разговоров, спорт, погода, телевидение и работа. И доброжелательные люди, которые непременно попадутся на пути и посоветуют, как сделать свой бизнес, как жить, к чему стремиться. Господи, как же я ничего раньше не видел. На фирменной бумаге с эмблемой отеля он сделал несколько записей для себя, пытался сохранить свои идеи, разобраться в них. Волны гнева, разочарования и беспокойства накатывали на Фила одна за другой. «Может быть, в смятении, — думал он, — я сам превратился в андроида, которому несколько дней снилось, будто он человек, и удалось увидеть то, чего на самом деле не существовало, например, бродягу в аэропорту. А потом за мной пришли и отвезли в мастерскую. Или сдали в утиль, как сломавшийся тостер. Вот только бродяга выглядел совсем как настоящий, хотя и оказался видением. Предположим, существует другая реальность, другая история, настоящая.
1: Предположим, она стерта правительством или корпорациями, или еще кем-то. Существами, способными сгладить действия личностей, которые могут разоблачить их планы по превращению всех и вся во вкрадчивых андроидов в скучном, сером, полностью контролируемом мире. Похоже на одну из причудливых идей его научно-фантастических рассказов, но из этого вовсе не следует, что она далека от истины. Может быть, тогда он бессознательно извлек нечто разумное из мощного потока лжи, правду, которую ему следует донести до президента. Может быть, в этом и состоит его миссия. Филу вдруг ужасно захотелось прочитать свой украденный пиратами роман, но его не оказалось в кармане пиджака, да и в номере тоже. «Я избавился от него», — сообщил во время завтрака Эммет.
2: «Ты от него избавился?»
1: «Конечно! Ты уверен, что тебе следует это есть, Фил?»
2: «Мне нравится канадский бекон. Я люблю кленовый сироп с блинами».
1: «Меня беспокоит твое давление», — сказал Эммет. Сам он, не торопясь, поглощал грейпфрут.
2: «А как насчет цитрусовых? Кислота едва ли полезна для твоего желудка?»
1: «Она оказывает очищающее действие», — спокойно ответил Эммет. «Выпей апельсиновую соку, Фил. Там много витаминов».
2: «Я хочу кофе».
1: Высокий бокал с соком, стоявший на столе с самого начала завтрака, испускал ядовитое сияние, словно был радиоактивным. Эммет пожал плечами. «Тогда можно считать, что мы закончили, не так ли?»
2: «Идем. Тебе необходимо привести себя в порядок.
1: Не пойдешь же ты на встречу с президентом в таком виде». Но тут Фил настоял на своем. Он не сомневался, что его выбор одежды не случайен. Они спорили 10 минут и сошлись на том, что Фил наденет галстук, который Эммет купит в магазине отеля. Они вышли на свежий воздух, дожидаясь, пока за ними придет машина. И Фил вдруг услышал музыку. Он двинулся вперед, повинуясь импульсу, который ему не хотелось анализировать. «Следуй вместе с потоком», — подумал он. «И ничего не навязывай себе только из-за того, что ты чего-то боишься. Верь в текущее мгновение». Эммет шагал рядом и сердито задавал Филу вопросы. Потом они свернули за угол, и там стоял бродяга со старой гитарой и пел одну из народных песен, в которой говорилось о парне, умершем от передозировки наркотиков в ту же ночь, что и Ленни Брюс. Песня о смене времен. У ног бродяги стоял бумажный стаканчик для денег, и Фил, повинуясь влиянию минуты, засунул туда полдюжины банкнот, которые Эммет тут же вытащил обратно. «Проваливай!» — сердито сказал Эммет бродяге и потащил за собой Фила, словно тот уподобился мальчишке, заглядевшемуся на витрину кондитерского магазина. «Ну о чем ты только думаешь?» — ворчал Эммет.
2: «Сейчас холодно», — ответил Фил. «Человеку, который столько времени проводит под открытым небом, не помешала бы горячая пища».
1: «Он не человек», — возразил Эммет. «Он бродяга, кусок дерьма. Конечно, на улице холодно. Сейчас март. Посмотри на себя. Как ты одет? Ты ж трясешься от холода».
2: Так и было. Но только дрожал он не от холода. «Март», — думал Фил в приемной овального кабинета. «Весь мир пробуждается». Он дрожал, сидя в теплой, ярко освещенной приемной с двумя столами, сплошь уставленными телефонами. Эммет сплетничал с двумя собеседниками – Х.Р. Холдеманом и Эгилом Крогом. Эммет держал Холдемана за руку и что-то нашептывал ему в ухо. Речь, вероятно, шла о менеджменте. «Они все хорошо друг друга знают», – подумал Фил. «Интересно, какие дела привели Эммета в Вашингтон, округ Колумбия?» Наконец, один из телефонов зазвонил, секретарша кивнула, и они вошли в овальный кабинет. И в самом деле овальный. Президент, который в реальной жизни оказался меньше и компактнее, чем по телевизору, вышел им навстречу из-за стола и одарил широкой улыбкой, однако его глаза устало скользнули в сторону, когда он вяло пожимал руку Филу.
1: «Вы написали замечательное письмо», — сказал президент.
2: «Я не уверен», — начал Фил, но президент, казалось, его не слышал.
1: «Да, замечательное письмо. Конечно, мы нуждаемся в таких людях, как вы, мистер Дик.
2: Более того, мы гордимся людьми, способными говорить с нашей молодежью. Это ведь очень важно, не так ли?»
1: Президент улыбнулся всем, кто находился в комнате, словно искал подтверждение.
2: «У вас огромный талант. Надеюсь, вы прихватили с собой одну из ваших книг?»
1: Фил протянул «Голоса улиц» — издание библиотеки Франклина, переплетенные в зеленую кожу. На обложке под названием была воспроизведена золотом его подпись. Референт дал книгу Филу, как только они вошли в резиденцию, и теперь писатель вручил ее президенту, который взял книгу и принялся почтительно рассматривать.
2: «Вы должны ее подписать», — сказал президент и положил книгу, словно церемониальную жертву, на сверкающую поверхность стола возле красного и белого телефонов.
1: «Я пришел, чтобы вновь заговорил Фил, но Эммет шагнул вперед и прервал его.
4: «Конечно, он подпишет, сэр. Это большая честь».
1: Эммет вручил Филу ручку, и Фил поставил свой автограф, ощутив, как его вспотевшая рука оставляет на странице влажный след.
4: «Я пришел, сэр, чтобы сказать, что я хочу служить Америке», — продолжал Фил. «Вчера меня посетило озарение. Я начинаю понимать, что оно значило».
1: Однако президент не слышал Фила. Он смотрел на него так, словно видел в первый раз. Наконец он заморгал и проговорил:
2: «Приятель, а вы довольно странно одеваетесь».
1: Фил надел свой любимый шерстяной пуловер в стиле Неру, золотую рубашку и пурпурные вельветовые брюки, которые почти скрывали песочного цвета замшевые ботинки. Наряд венчал купленный Эмметом в магазине отеля галстук с пестрым рисунком, похожий на тот, что носил президент. Сейчас галстук душил Фила, словно петля.
2: «Вы одеваетесь довольно странно», — повторил президент. «Наверное, это особенность всех писателей. Ну, я имел в виду некоторую своеобразность вашего внешнего вида».
1: Несколько мгновений усталые глаза президента пытались разыскать лицо Фила. Казалось, на самом дне кроткого взгляда что-то затаилось, как у заключенного, который всматривается в небо сквозь решетку темницы.
4: «Индивидуальный стиль, вы совершенно правы», — сказал Фил, увидев, наконец, возможность вернуться к своей теме. «Теперь он должен сказать то главное, что выкристаллизовалось прошлой бессонной ночью». «Индивидуализм, сэр, вот в чем дело, не так ли? Даже мужчины в строгих костюмах продолжают носить галстуки, чтобы показать, они все еще обладают малой толикой индивидуальности».
1: Тут только он сообразил, что его галстук трудно отличить от галстука президента, но продолжал говорить.
4: «Я начинаю понимать, что многое меняется в Америке. Вот о чем я хотел бы с вами побеседовать».
2: «Вы хотите получить значок?»
1: — деловито прервал его Холдеман.
2: «Значок федерального агента, не так ли? Значок, который поможет вам осуществить вашу кампанию в защиту морали».
1: Эммет, Холдеман и Крок ухмыльнулись, словно вспомнили один и тот же анекдот.
5: «Значок не так уж и важен», — ответил Фил. «Просто теперь я вижу, в чем ошибка».
6: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: «Я считаю, что мы вполне можем удовлетворить ваше желание, не правда ли, мистер президент?» — вновь перебил его Холдеман. «Мы ведь дадим ему значок, ну, вы понимаете, в качестве подарка».
1: Президент заморгал.
2: «Значок? Не знаю, есть ли у меня значок, но я могу поискать, безусловно».
1: «У вас нет значка», — твердо сказал Холдеман.
2: «У меня нет?»
1: Президенту пришлось наклониться, чтобы открыть ящик письменного стола. Теперь он поднял взгляд и, моргая, посмотрел на Фила.
2: «Но мы закажем новый значок», — обещал Холдеман, а потом повернулся к Эммету и добавил: «Да, сделаем специальный заказ».
1: Они переглянулись. Фил не сомневался, что они обменялись между собой каким-то сигналом. В комнате было так жарко, что Филу показалось, будто его накрыли пуховой периной. К тому же во рту появился какой-то горький привкус, от которого першило в горле.
2: Холдеман сказал президенту: «Вы помните идею относительно книги?»
1: «Да», — кивнул президент.
2: «Идея, связанная с книгой.
5: Его глаза, казалось, мигали сами по себе, словно плохо отрегулированный механизм.
7: «Замечательная идея», — подсказал Холдеман, словно укоряя упрямого или стеснительного ребенка. И у Фила появилось глубокое внутреннее убеждение, что человек, с которым он разговаривает, вовсе не президент. Или президент, но давно превратившийся в фальшивку, оболочку, механическую куклу.
5: «Та же самая метаморфоза происходила и со мной», — подумал Фил, «пока не засиял очищающий белый свет». «Если я не попытаюсь изменить свою жизнь, такой конец неизбежен».
7: «Замечательная идея», — повторил президент, и его губы дрогнули. Он хотел улыбнуться, но получилось судорожное подергивание.
8: «Да, вот в чем она состоит. Вы могли бы написать книгу для детей, ну, точнее, для молодежи, на тему...
7: «О том, как добиться успеха», — подсказал Холдеман.
8: «Да, как добиться успеха», — повторил президент. «Да, именно».
7: И начал разглагольствовать о том, что истинный талант есть результат глубокой внутренней мотивации, самодисциплины. Он вполне мог быть одной из механических кукол в Диснейленде, разговаривающей даже тогда, когда ее никто не слушает.
5: «Ну», — сказал Холдеман, когда президент замолчал или исчерпал программу. «Я полагаю, что мы закончили».
7: «Подарки», — сказал президент, наклонился к нижнему ящику стола и принялся что-то искать.
2: «Никто не сможет упрекнуть Дика Никсона в том, что он плохо обращается со своими гостями», — продолжал он, выкладывая на стол блестящие подписанные фотографии, запонки, пепельницу и высокий бокал с изображением Белого дома.
5: Эммет сделал шаг вперед и сказал: «Спасибо, сэр. Мистеру Дику и мне оказана высокая честь».
7: Казалось, президент его не слышит. Он продолжал рыться в ящике стола.
2: «Тут есть чудесные булавки. Очень красивые булавки для лацканов пиджаков».
5: Холдеман и Эммет переглянулись, и Холдеман сказал: «Мистер президент, мы опаздываем».
2: «Да, булавки вроде этой», — сказал президент, коснувшись лацкана своего костюма. «С американским флагом. У меня они где-то...»
7: «Мы найдем», — пообещал Холдеман, в голосе которого вновь появилась резкость. Он подтолкнул президента к Филу. Возникла неловкая пауза, пока Эгил Крок фотографировал президента и Фила, которые пожимали друг другу руки, стоя на синем ковре с белыми звездами перед флагштоками с развивающимися флагами.
5: «Вспышки света?»
7: «Нет, всего лишь вспышки камеры». Фил заморгал, и Эммет повел его к выходу через офисы и длинные коридоры, и вскоре они оказались под серым небом на холодном воздухе, где их ждал автомобиль.
2: «Все прошло удачно», — сказал после небольшой паузы Эммет.
5: Он вел машину, ее взял на прокат Фил по направлению к отелю.
7: «Кто ты такой на самом деле?» — спросил Фил. «И чего тебе нужно?»
2: «Я твой агент, Фил. Я о тебе забочусь, это моя работа».
7: «А то странное существо, твой приятель Холдеман, он заботится о президенте?»
2: «Президент — это произведение искусства, не так ли? Он выиграет выборы на третий срок и на четвертый. Такой человек слишком полезен, чтобы отказываться от его услуг. В отличие от тебя, Фил, он все еще может нам помочь».
7: «Его победили в 1960 году», — возразил Фил. «Выборы выиграл Кеннеди. А в 62-м он проиграл губернаторские выборы в Калифорнии. Сразу после объявления результатов он сказал, что оставляет политику.
2: А потом что-то произошло. Он вернулся.
7: Или его вернули, так?»
2: «Деревянный конь», — сказал Фил, чувствуя себя опустошенным, «которого греки принесли в качестве дара».
7: «Он больше не проиграет», — заявил Эммет. «Можешь не сомневаться. Ни в 1976-м, ни в 80-м и ни в 84-м. У нас получилось. Ты и он».
5: Эммет улыбнулся, продемонстрировав превосходные белые зубы.
7: «Нужно добыть для тебя приглашение на одну из вечеринок. После того, как ты закончишь книгу, это будет превосходная реклама».
5: «Ты не хочешь, чтобы я закончил книгу?» — возразил Фил. Он почувствовал, что задыхается, и попытался ослабить узел галстука. «Вот в чем дело.
2: Ты позаботишься о том, чтобы я не довел свое творение до конца.
9: «Фил, Фил, Фил!» — увещевал Эммет. «Опять у тебя появилась одна из твоих диких теорий о заговоре. Ну, что теперь?»
10: «Заговор скучных степенных костюмов, объединившихся, чтобы помешать существованию творческих личностей.
2: А теперь послушай меня, приятель. Нет никаких заговоров. Есть лишь обычные парни, которые честно выполняют свою работу, стараясь сделать мир чуточку более приятным местом. Ты считаешь, что мы опасны? Тогда взгляни на себя, Фил. Благодаря мне ты получил все, о чем только мог мечтать. Если бы не я, ты бы ничем не отличался от уличного бродяги. Жил бы в доме без лифта, где даже нет горячей воды, писал бы порнографические романы или научно-фантастическую чушь, получал бы гроши, которых едва хватало бы на оплату электричества. Ты бы постоянно жаловался на то, что в тебе умер гений. Посмотри правде в глаза, Фил. Я много тебе дал. Все самое лучшее.
11: И я получил все, что имеет тот парень, которого мы встретили в отеле. Тот, что продает пончики, так? Он собирался стать певцом. А кто-то вроде тебя что-то с ним сделал.
10: Он мог бы внести свой вклад в популярную музыку, парировал Эммет. Даже продавая пончики, он кое-что может. Но стал бы он счастливее? Не думаю. Больше я ничего тебе не скажу, Фил. Не задавай мне вопросов. Возвращайся в свой чудесный дом, работай над книгой и не устраивай никому неприятностей. А если перестанешь сохранять осторожность, то однажды умрешь от отравления витаминами или передозировки наркотиков.
11: Да, как музыкант, который пел народные песни, сказал Фил.
10: Или погибнешь в автомобильной катастрофе, добавил Эммет. Как Керуак, Берроуз и Гинзберг в Мексике. Мир жесток, Фил. И хотя как писатель ты уже никому не нужен, скажи спасибо, что я продолжаю оберегать твои интересы.
11: «Потому что ты боишься, что я вдруг стану кому-нибудь нужен», сказал Фил, которому, наконец, удалось сорвать с себя галстук. Он опустил стекло и выбросил галстук наружу, с удовольствием вдохнув холодный ветер.
2: «Вот глупый ублюдок!» – беззлобно проворчал Эммет. «Галстук стоил $6.5. Чистый шелк – произведение искусства».
11: «Меня тошнит», – сказал Фил. Он действительно чувствовал себя отвратительно, но заговорил об этом по другой причине.
10: «Только не в машине!» – резко сказал Эммет и остановился возле тротуара.
11: Фил открыл дверь, вылез из машины и побежал прочь. А Эммет что-то крикнул ему вслед. Однако Фил продолжал бежать, пряча лицо от холодного ветра и не оглядываясь. Через пару кварталов ему пришлось перейти на шаг. Сердце мучительно стучало, ноги болели. Холодный воздух обжигал легкие. Но ему удалось сбежать. Или Эммету было наплевать. В конце концов, он больше не писатель. Его дар растрачен на мертвые книги. Ничего больше не осталось. «Если не считать одной книги», — подумал Фил. «Человек в высоком замке». Эммет хотел, чтобы никто о ней не узнал. Он ее ненавидел, потому что именно такие книги я должен писать. Потому что я все-таки имею значение, и мне кое-что удалось изменить. Он продолжал шагать дальше, безо всякой цели, для того лишь, чтобы двигаться и оказаться в бедных кварталах, хотя они совсем недалеко отъехали от Белого дома. Несмотря на холод, люди сидели на ступеньках старых домов, разговаривали друг с другом, пили из бутылок, спрятанных в коричневые бумажные пакеты. Старик с великолепной гривой седых волос и роскошными усами сидел на кухонном стуле и курил дешевую сигару с таким очевидным наслаждением, которому могли бы позавидовать короли. Дети в вязаных шапочках и дешевых курточках гоняли бейсбольный мяч, ударяя им о стену, и что-то кричали высокими чистыми голосами. Почти все окна были украшены к Рождеству. В воздухе плыли ароматы готовящейся пищи. «Хорошие запахи», — подумал Фил. «Домашние человеческие ароматы». Он услышал, как по радио передают старую балладу, медленную печальную песню о розе и шиповнике, которые выросли на могиле. Становилось темно. Начался снегопад, и казалось, будто снежинки возникают прямо из воздуха и падают на грязный тротуар. Фил ощущал холодные поцелуи крошечных белых звездочек, на мгновение касавшихся его лица. «Я все еще писатель», — подумал он, шагая по хлюпающему под ногами снегу. «У меня есть имя и голос. Я все еще способен говорить правду. Может быть, журналист, который брал у меня в прошлом месяце интервью, тот, что работает в «Вашингтон-Пост», послушает меня, если я расскажу ему о заговоре андроидов против людей». «Нет», — подумал он, — «так их не остановишь. Скорее, они остановят меня». «Где же выход?» Новая вспышка ударила в глаза. И вместе с ней пришло озарение. «Я буду писать о людях и называть их андроидами. Я очеловечу машины. Покажу, что они тоже могут любить и страдать. Может быть...» На углу у входа в дешевую закусочную стояла старая толстая женщина с красным лицом и короткими, как у солдата, седыми волосами. Она куталась в грязный рваный мужской плащ, а сквозь прорехи виднелись газеты, которые она подложила, чтобы сохранить тепло. У нее были блестящие голубые глаза с надеждой, смотревшие на каждого нового прохожего, когда она потряхивала несколькими монетками в бумажном стаканчике. Фил вошел в теплую закусочную, позвонил по телефону и купил две чашки кофе. Потом он вернулся на улицу и всунул теплый стаканчик с кофе в руку своей сестры.

0: Анастасия Шалункова. Душа без имени. Слякоть хлюпала под ногами, холодный ветер пробирал даже сквозь зимнюю куртку, а в голове звучал только один вопрос: «Куда я, бусея подери, иду?» Незнакомый город смотрел черными глазницами окон, а старые фонари скрипели на ледяном ноябрьском ветру. Снег то шел, то сменялся мерзкой моросью, но все равно заканчивал свой путь грязной водой на асфальте. Уже стемнело, и голые скелеты деревьев царапали отвратительное осеннее небо. Алтана задрала голову, словно надеясь получить хоть какой-то ответ. Мимо прошел пьяный мужчина. Остановился, смерил презрительным взглядом Алтану. Девушка физически чувствовала на себе липкий взгляд и знала, что кажется незнакомцу какой-то бездомный или сумасшедший в этой длинной юбке, старых сапогах и огромной куртке не по размеру.
1: «Понаехали, блин! Вали в кишлак свой!» — выплюнул тот и скрылся в темноте переулка.
0: «Сам ты понаехал!» — пробурчала под нос Алтана на родном ивенкийском языке. «А я здесь местная!» Впрочем, это была неправда. Предки Алтаны жили куда севернее, вниз по течению Енисея. Там простирались пастбища оленеводов, скрытые от большого мира сотнями километров непроходимой тайги. Не то чтобы это имело значение, до 16 лет Алтана на вопросы национальности пожимала худыми плечами и называлась русской. А то, что со своими миндалевидными глазами и острыми скулами больше походило на японку, так мало ли кто на кого похож в сибирском котле из наций и этносов. А потом пришла шаманская болезнь.
2: «Ну, и куда мне дальше?»
0: — спросила Алтана, кладя руку на круглую вязаную сумку.
2: «Чего молчите, засранцы? Притащили меня за 200 километров в какую-то дыру посреди ночи. Электрички, между прочим, уже не ходят, ночевать тут придется».
0: Тишина.
2: «Да что с вас взять?» — отмахнулась Алтана.
0: Сначала была бессонница. Потом кошмары. Девушка помнила долгие тягучие месяцы в кровавом мороке. Галлюцинации. Черные тени во сне. Головная боль, будто что-то сверлит череп изнутри. Кровь из носа, тошнота. И голос пожилой соседки, раздавшийся откуда-то из тумана.
3: «Так она же шаманка, ей камлать нужно. Нет, я из чулымцев, а вы ивенки своих шаманов ищите. Я тут не помощница».
0: И Алтана думала, что за бред? Какие шаманы, какое камлание, какие пляски с бубном? 21 век на дворе. Разве что в контексте программирования. А через неделю в квартире родителей появился пожилой брат деда, пропавший без вести еще при советской власти. Шаман. От него пахло тайгой и смертью. Смертью той жизни, которую распланировала для себя Алтана. Он научил племянницу камлать, разговаривать с духами предков и природы. Прислушиваться к собственной чуйке, обостренной у шаманов до предела. Обучил заговорам, заклинаниям. Научил родному языку.
1: «Твои предки не будут с тобой по-русски говорить. На бурятском, на якутском, на чукотском тоже. У каждого народа свои заступники, а нас и так почти не осталось. Не научишься у меня, не научишься ни у кого».
0: И Алтана научилась. В конце концов, быть шаманом или нет, не выбирают. Либо тебе повезло, и ты родился нормальным человеком, либо бестелесные духи будут тебя ни свет ни заря и требуют сесть на конкретную электричку, а потом сойти с нее в какой-то глуши.
2: «Ну чего вам? Я бы дома могла сидеть сейчас», — снова сказала Алтана.
0: В этот момент дождь снова сменился снегом, и черные косы покрыла белая пудра.
4: «Направо», —
0: раздался в голове женский голос.
2: «Смотрю, ты вернулась, Ая», —
0: устало вздохнула Алтана.
2: «Где шаталась?»
4: «Была в мире, где ночь длится год, а день — 10 лет. Там злые бусея танцуют у синих костров».
0: Вот и второй урок от старого шамана.
1: Душа человека не живет внутри, а ходит сама по себе. Как в срединном мире на Земле, так и в других мирах, что нанизаны кольцами на мировое древо.
4: Вот там, впереди.
1: Теперь другой голос. Детский. Душа-ребенок. Алтана послушно последовала вглубь переулка. Фонари здесь не горели, а свет в окнах был неприветливый. Словно в этих двухэтажных домах уже давно пропала вся надежда на лучшую жизнь, на лучшее будущее. Там, за тонкими рамами, были только затхлый воздух, холод и сырость. Алтана и сама жила в таком же. Родители погибли, когда она училась в 10 классе. Родственников не осталось. Старый дед-шаман исчез, но Алтана не слишком хотела, чтобы тот вновь появился в ее жизни. Единственным, к кому в обычном мире у шаманки имелась привязанность, был Тамнар. Такой же неприкаянный, как она. Осколок народа, не пережившего столкновения с цивилизацией. Алтана уже год задавалась вопросом, она с Тамнаром потому что любит его или просто потому что он единственный человек из ее рода племени, с которым можно говорить на родном языке и который понимает, кто она такая. Не задает вопросов, почему Алтана подрывается среди ночи и пропадает на несколько дней, не попрекает, не ругает. Он и сам сирота из интерната для малых коренных народов. Время от времени уходит в тайгу, город Тамнара душит, но всегда возвращается.
4: Тамнар хороший, не бросай его.
1: Снова Ая.
4: Иногда Алтане хотелось запереть эту душу в резной коробке и спрятать под порогом в их с Тамнаром доме, лишь бы не слышать этого резкого певучего голоса с почему-то монгольским говором. «Тебя спросить забыла», — сказала Алтана. «Ну что? Куда мне?»
1: Души зашушукались. Всего у шаманки их было 5, кроме ребенка и Аи, мужчина, который был ее далеким предком, дух-ворон и безымянная старуха. Они редко собирались вместе, как будто опасались друг друга. Ребенка Алтана и вовсе не слышала до недавнего времени.
4: «На втором этаже, в квартире со сломанным звонком. А поточнее, адрес можно? Мы читать не умеем».
1: Алтана, прижав сумку с бубном, как щит к груди, зашла в подъезд. Внутри стоял такой запах, словно там кто-то умер, причем давно. Из-за двери одной из квартир раздавался гомон попойки, где-то плакал ребенок. Шаманка вгляделась в двери.
4: «Вот-вот, сюда!»
1: Алтана прикоснулась к ручке двери под номером 15.
4: «Нет-нет, левее!»
1: Девушка занесла руку над звонком квартиры номер 14, но ничего не произошло. Тот и правда был сломан.
4: «Кто нас ждет? Тот, кому нужна помощь!»
1: Не спросив, кто там, и, как догадалась девушка, даже не посмотрев в глазок, дверь открыла хозяйка.
4: «Здрасте»,
1: — сказала она. Точно старше Алтаны, но все-таки вряд ли ей было больше 30. Такие же раскосые глаза, чуть смуглая кожа, короткие черные волосы растрепаны, лицо опухло от слез, под правым глазом темнеет синяк. Женщина куталась в свитер и подозрительно смотрела на Алтану.
4: «Ее зовут Таня, но бабушка звала ее Томпуол, как прабабку, потому что родилась на нее похожей».
1: «Ты Томпуол?» — спросила Алтана. Таня Томпуол вдруг отшатнулась, будто позади Алтаны материализовались черные духи Бусе.
4: «Откуда вы знаете?»
1: «Можно войти?»
3: «Зачем спрашиваешь, балда? Ты же шаманка, куда надо, туда и заходи!»
1: Томпуол закрыла дверь, впуская гостью в квартиру.
4: «Я уже давно настоящих шаманов не видела», — сказала хозяйка. «Точнее, никогда не видела. Ну, настоящих, а не этих ряженых».
1: Алтана сняла сапоги и куртку, отряхнула юбку, поправила обереги. Женщина завороженно смотрела на гостью.
4: «Тебя духи привели?»
1: — спросила наконец Томпуол. Алтана кивнула.
4: «Дед говорил, что шамана даже звать не нужно. Сам придет, когда надо. Ты из каких будешь?»
1: «Эвенкил». «Эвенки, если по-русски».
4: «Вот как!» — поразилась Томпуол. «Я-то сама долганка из поселка Юрингхай. Там хорошо, не то что здесь».
1: «А обратно не хочешь?» — спросила Алтана.
4: «А куда мне? Здесь хоть работа есть».
0: Алтана зашла в единственную комнату, где тихо работал телевизор. Книжные полки пустовали, только две черные шкатулки для украшений пылились в углу. Шаманка, скрестив ноги, села на старый ковер и почувствовала сквозняк. Она снова подумала про Тамнара. Тот уже наверняка вернулся домой. Надо было хотя бы сообщение написать, что уехала. Правда, на вопрос, куда именно, она до сих пор не знала ответа. Название станции в темноте не разглядела, а спрашивать прохожих, что это за населенный пункт, Алтана не рискнула. И так принимают за бродяжку.
5: «Смотри, души не хватает!»
0: — раздался в голове голос ребенка.
5: «Пропала!
6: Пропала!»
0: Тумпол села на пол.
5: «А ты можешь покомлать?»
0: Алтана достала из сумки бубен и положила на колени. На дубовый каркас была натянута оленья шкура, на бурой поверхности которой изобразили мировое древо. Когда-то Алтана думала, что дед-шаман обучит ее заклинаниям и обрядам, как в книжке про волшебников. Но он просто сказал: «Слушай, что духи говорят, и делай, как знаешь». И вот уже образы складывались в слова, а слова — в песни и истории. Алтана отцепила от пояса колотушку и тихонько начала стучать по поверхности бубна. Свободную руку шаманка протянула Томпуол, и та закрыла глаза, вслушиваясь в незнакомые слова, но очень знакомый напев —

0: железная рысь. Слова на ивенкийском были длинные, тягучие. Духов заклинаю, предков приглашаю. Тумпол тоже что-то шептала, но на своем долганском. А потом Алтана перестала чувствовать собственное тело и увидела себя со стороны. Уставшая девчонка в грязной одежде и в таком же нелепом народном костюме, будто для карнавала. Нагрудник порван, она случайно зацепила его гвоздем. Бахрома мокрая от слякоти. Не шаманка, а городская сумасшедшая. Все заволокло туманом. Туман был густой и неестественный, будто поднявшийся над секретным химзаводом, отравляющим тайгу. Высокие деревья проступали в мареве, как куски картошки в мутном супе. Алтана увидела позади себя душу ребенка. Это оказалась девочка с длинными черными волосами и в смешной белой ночнушке.
1: «Это мир туманов»,
0: — сказала девочка.
1: «Я вижу», —

0: Время в ином мире текло иначе. Иногда Алтане казалось, что прошло всего несколько минут, потому что она уже много дней скитается по холодной туманной пустыне. Другие души молчали, даже болтливая Ая пропала. А вот девочка-олененок радостно скакала вокруг Алтаны.
1: «Ой, смотри, вот она!»
0: Девочка дернула Алтану за юбку, как ребенок, желающий привлечь внимание занятого родителя.
1: «Вон там!»
0: Узкая тропинка вела к оврагу, где туман клубился особенно плотно. Между уродливыми корягами горел черный костер. Там грела руки бесполая и лишенная возраста фигура, одетая как мужчина-оленевод.
1: «Ты душа Тумпол?» — спросила Алтана, спускаясь во враг.
0: Душа скользнула по шаманке пустым взглядом и отвернулась.
1: «Слушай, возвращайся! Она погибнет без тебя!»
0: Алтана села у костра. Голова закружилась, как при сильном отравлении. Ядовитым был и туман, и этот черный костер.
2: «Не вернусь», — ответила душа.
0: Безымянная девочка, которую Алтана про себя назвала олененком, протянула босые ступни поближе к огню.
1: «А почему?»
0: — спросила олененок.
2: «Потому что плохо мне. Я помираю там, в этом Канске».
0: «Так вот, как город называется», — подумала Алтана.
1: «Согласна, местечко мрачноватое».
0: Душа отвернулась, продолжила ковырять палкой угли. Туман сгущался. Алтана почувствовала тычок в живот.
1: «Спроси, чего она хочет», —
0: прошептала олененок.
1: «Да, точно. Слушай, а ты чего бы сама хотела?»
2: «Домой хочу, в Юрингхай. Там я тайгу слышу, по ветвям гуляю. А город чужой. Мне там плохо, тесно, грустно, больно».
1: «И все?»
0: — осторожно спросила Алтана. Душа испуганно вздрогнула. Души часто убегали, когда человек жил не так, как надо. Оставляли тело на произвол болезней, а потом и сами пропадали, запутавшись в ветвях мирового древа или будучи заманенными в нижний мир. Убегали души у ненцев, уезжающих учиться в большие города. Убегали у русских от тоски и бессмысленности существования. Убегали у детей, у взрослых, у стариков. Кто-то шел к шаманам, кто-то к врачам, кому-то все проблемы решала бутылка. И часто сбежавшие души обнаруживали, что вернуться им больше некуда, потому что тело уже лежит в земле.
1: «Здесь опасно»,
0: — сказала олененок.
2: «Не пойду».
0: Тут все было просто и сложно одновременно. Душа вернется, тело выздоровеет, жизнь наладится. Но только если человек уйдет с убивающей морально работы, уедет из грязного пустого города и так далее. Другое дело, что мало кто на такое решался. Кто эти души в конце концов видел?
1: «Я скажу Тумпол, чтобы уезжала домой в Юрингхай», —
0: сказала Алтана. Внезапно душа подскочила, будто ее кто-то позвал, и исчезла в черном тумане. Безымянный дух девочки спрятался за шаманкой. В темноте клубились змеи, хохотали зловредные бусеи. Алтана сжала бубен.
1: «Вернуться? И что сказать там, Пол? Без души ей в Юрингхай будет плохо, загнется, сопьется или просто умрет».
3: «Ну, чего, духи предки, молчите!» — крикнула Алтана. «Что делать будем?»
0: Последняя фраза прозвучала неправильно, скорее как «что делать мне?». Эвенкийский хоть и был родным, но Алтана до 17 лет знала слово 2-3 не больше. Духи вечно из-за этого над ней потешались.
1: «Ее что-то здесь держит!»
0: — крикнула олененок.
1: «Или, может быть, кто-то?»
3: Отмахнулась Ая. «Кто-то! Уже давно сидит! Бусе за ней пришли!»
0: Духи замолчали, глядя на Алтану.
3: «Помощи от них тут чуть», — поняла девушка, — «придется самой решать, самой нести ответственность».
0: И шаманка шагнула в черный туман.

0: Тайга перевернулась с ног на голову, звезды оказались внизу, а вверху шумели воды Енисея. Земляной олень призрачными рогами валил деревья, хохотали злые бусье. От души беглянки шел тонкий синий след, будто ноги ее были испачканы краской. Алтана стукнула колотушкой в бубен. Следы стали четче, и девушка-шаманка пошла по ним, как охотник.
1: «Йонеси! Йонеси!» —
0: крикнула девочка, называя Енисей по-ивенкийски. Внезапно Алтана почувствовала глубокое отчаяние, будто холодная рука сдавила сердце. Забытые страхи всплывали на поверхность, словно поднимающаяся со дна реки грязь. Бусие были слишком близко.

0: Голос старика Улгена, родича шамана. Убаюкивающий, строгий. Теснота в сердце. Словно надели железный обруч. Что-то было не так, неправильно в его словах. Но Алтана никак не могла взять в толк, в чем дело. Пока не начала видеть кошмары. Во снах ее собственные души, связанные и больные, кричали, просили выпустить из невидимого заточения.
1: «Больно! Страшно! Скучно! Отпусти! Отпусти!»
0: Простенький из сосны. Старый шаман запрещал внучатой племяннице его трогать. Говорил, что там заперт дух болезни. Алтана не послушалась. Открыла ларец, и собственные души, заточенные Улгеном, вырвались на свободу. Когда пришла к деду, требуя ответов, старик все мямлил, мол, это все ради ее же блага. Души и убежать могут, и все эти попасть. Но Алтана уже знала, что не о ее безопасности родил старик. Он запер души Алтаны, чтобы девушка всегда была у него в услужении. Слабая и безвольная, она бы так никогда и не узнала, каково это — пользоваться шаманским даром, путешествовать по иной стороне, камлать и говорить с духами. Завистливый Улген, боящийся собственной тени, так и остался жить в далеком селе, где все верили в его силу, а Алтана ушла, привыкая к голосам в голове.
2: «Вижу, вижу!»
0: — закричала безымянная девочка.
2: «Стоит у края мира, а вокруг нее красный волк скачет!»
0: Она обернулась олененком и подсокала вперед. Алтана стукнула колотушкой в бубен, и по тайге пронесся звон, словно шаманка стукнула по колоколу. Мир снова перевернулся. С грохотом Енисей и Онесси несся к краю мира, и воды обрушивались в черную бездну. Потерянная душа сидела на камнях, обхватив колени. Тоненькое, болезненное, лицо заплывшее, непонятно, мужчина или женщина, старик или ребенок. Красный волк рычал на душу, угрожая порвать на куски. Алтана еще раз ударила в бубен, Бусье ощетинился.
3: «Мое! Мое!» — прорычал он. «А ну, пошел прочь!»
0: — рявкнула Алтана.
3: «Пошел, кому говорю! Они то поймают, цепями закую, и будешь сидеть в коробке до скончания веков!»
0: Красный волк бросился на Алтану, скаля зубы. Девушка выставила бубен вперед, и Бусье затрясся, теряя животный облик.
3: «Ну, кому сказала?»
0: Бусье, став прозрачной тенью, потянул лапы к олененку, но быстро сдался, съежился, покорно отползая в сторону.
3: «Вкусная душа!» — прошипел дух. «Шаманская!»
0: Однако больше он нападать не рисковал, и девушка шагнула к беглянке, все так же сидевшей на камнях. Олененок, держась за юбку Алтаны, поспевала следом.
2: «Ну, чего сбежала? Сказано же, поедет Тумпуол в Юрингхай!»
0: Душа замотала головой.
4: «Больно! Страшно! Дышать нечем!» —
0: проговорила она. Где-то вдали закричали души Алтаны, вспоминая годы плена.
2: «Так ты была закрыта в ларце?»
0: — удивилась Алтана. Душа кивнула.
2: «А как сбежала? Как сломала шаманскую печать?»
4: «К Тумпуол пришла соседка, женщина. Пьяная, злая. Напала на Тумпуол, и та о шкаф спиной стукнулась. Вот моя тюрьма на пол и упала, крышка открылась, я сбежала. А вторая так и сидит».
2: «Два черных ларца на пустой полке», — вспомнила Алтана. «Две души, не одна. Так Тумпуол шаманка? Поэтому ей так плохо, поэтому духи потащили Алтану к ней. Кто вас туда заточил и зачем?»
4: «Болела. Долго. Пришел шаман Эвенкил, говорит, помогу, душу надо спрятать, чтобы абасы бусе по-вашему не нашли. Привязал к ларцам, да и ушел.
2: А что своего шамана не позвали Долганского?
4: Так поди найди.
0: Мало ли эвенкийских шаманов ходит по Сибири. Однако Алтана была уверена, что и тут дед Улген подсобил. Самое простое — заточить душу в ларец и поставить на полку. А что человек загнется, какая разница? Алтана взяла душу за запястье. Та попыталась вырваться, но бесполезно. Шаманка держала крепко, как держит утопающего. Олененок снова стала человеком, только рожки торчали из черных волос, и стала толкать беглянку вперед.
4: «Не пойду, не могу, боюсь.
2: А здесь тебя волки съедят, кому сказано, пошли!»
0: Голос потонул в грохоте воды. Тайга с плотным черным туманом сменилась ледяной пустошью с глубокими оврагами. Душа плакала и кричала, будто ее вели на расстрел, а олененок все приговаривала.
5: «Пойдем, пойдем, мы расскажем, Тумпол, как дела делать не надо. И второго тоже выпустим, вот увидишь. Правда, Алтана?»
0: «Ага». Алтана уже слишком устала для объяснений, только тащила душу одной рукой, а второй махала колотушкой. Туман рассеивался, и сквозь него шаманка различила очертания старого дома, где в одной из комнат она сама сидела на сыром ковре в трансе, стуча о шаманский бубен. Возвращение в тело походило на тяжелое пробуждение. Голова кружилась, ноги затекли, спина болела, как после сна в сидячем положении. Тумпуол плакала с закрытыми глазами. Алтана подскочила, едва не уронив бесценный бубен.
5: «Что такое?»
0: — спросила хозяйка дома. Алтана подошла к книжному шкафу, отодвинула стеклянную дверку, взяла первый ларец со сломанной крышкой.
5: «Не трогай!»
0: — воскликнула Тумпуол.
5: «Это сокровище?
4: Реликвия? Артефакт?»
0: Алтана разглядывала шкатулку. Она была покрыта черным лаком, а внутри проклеена тонкой белой тканью.
4: «Старинная должна быть.
5: Ей лет сто, это семейная...»
0: Шаманка швырнула шкатулку об стену. На пол посыпались обломки.
5: «Ты что делаешь?»
0: Долганка попыталась перехватить руку Алтаны, но девушка уже схватила второй ларец и попыталась его открыть. Крышка была пригнана плотно.
5: «Шаман сказал, что если открыть, то худо будет. Сказал, там моя смерть».
4: «Там не смерть».
0: Алтана бросила шкатулку на пол.
4: «Там твоя вторая душа. Ты такая же, как и я. Тебе камлать надо, бубен смастерить. Приходил старик Ивен, когда ты болела, верно? Души твои спрятал, заточил на долгие годы. Тебе потому больно, потому страшно, что своей жизнью не живешь. Шаманский дар в тебе гниет, как оленей труп в тайге».
0: От удара ногой вторая шкатулка тоже раскололась, Тумпуол попятилась, а потом упала на пол, как человек, которому отменили смертную казнь.
4: «Одна твоя душа уже сбежала, но попала в черные туманы, там ее бусия на части бы изорвали. Вторая тут сидела».
0: Хихикнула безымянная девочка-дух.
5: «Вижу, вижу, обе вернулись»,
0: — сообщила она Алтане.
5: «Стоят, обнимаются. Одна душа — человек, вторая — лиса. Будут теперь всегда вместе».
0: Тумпуол заревела, как ребенок, вцепившись себе в волосы. Алтана села напротив женщины и обняла ее за плечи. Сквозь рыдания на долганском и русском шаманка смогла разобрать и слова благодарности, и проклятие в сторону старика, спрятавшего души в шкатулке.
5: «И как мне теперь? Кто меня научит?»
0: — с трудом проговорила Тумпу.
4: «Поезжай домой в Юрингхай. Там тебе духи сами путь укажут».
0: Алтана поднялась на ноги и почувствовала, насколько устала. А ведь еще ехать обратно 200 километров на перекладных. Может, попроситься переночевать? Не прогонят же. Нет, надо ехать. Нечего тут оставаться.
5: «У меня бабушка была из ваших»,
0: — вдруг сказала Тумпуол. Фраза повисла в воздухе. «Вот как», — подумала Алтана. Поэтому души поняли шаманку, хоть и были совсем иного племени.
5: «Звали ее и Чарина, разводящая костер. Шкатулка ей принадлежала, там она обереги хранила.
2: В обычную вещь душу не положишь. Нужно что-то особенное. Из чего шкатулки были сделаны?
5: Лыжи-то были древние. Прадед на них в тайге охотился, а дед в походы ходил.
2: Когда Алтана вышла на улицу, где начинался неприятный серый рассвет, то почувствовала, как призрачные руки касаются живота.
5: «А мне нравится имя Ичарина», — сказала душа девочка. «Назовешь меня так?»
2: Где-то вдалеке загудел поезд. До прибытия первой электрички оставалось еще полтора часа, и Алтана, чтобы не замерзнуть, ходила взад-вперед по платформе. Голоса девочки шаманка больше не слышала. И не услышит еще долго, поняла она. По крайней мере, пока черноволосая малышка уже здесь, в Срединном мире, не научится говорить. Алтана несколько раз доставала мобильник из кармана куртки и думала то позвонить, разбужу, то написать о чем там Нару, но потом решила, что лучше все нормально расскажет, когда вернется домой. Только сначала отдохнет, согреется и поест.
5: «Вы можете меня в следующий раз так далеко не таскать?» — выругалась Алтана, обращаясь к своим душам. «Где позовут, туда пойдем.
3: Шаманов мало, людей много. У бурятов дацан есть, у русских церковь, а у коренных почти не осталось ничего. Жалко».
2: Алтана прислонилась к столбу. Садиться на холодную скамейку девушка не решилась.
5: «Значит, тебе имя Ичарина нравится?»
2: Она прикоснулась к животу.
5: «И правда, красивая».

0: Дэн Шорин. Все углы треугольника. Шампанское было с той благородной горчинкой, которая так нравилась Виктору. Он отщипнул от грозди большую виноградину и закусил.
1: «А мне?»
0: — капризно попросила Верочка. Он оторвал еще одну виноградину и поднес ко рту девушки. Верочка с удовольствием втянула ее и облизала пальцы Виктора. «Вкусно». Виктор чуть придвинулся и положил левую руку Верочки на талию.
1: «Ага»,
0: — согласилась девушка.
1: «Еще хочу».
0: Виктор заботливо скормил девушке еще три виноградины, потом поцеловал ее. Вкус винограда смешался с ароматом молодого женского тела, и Виктор не выдержал. Обнял девушку и мягко, но настойчиво уложил ее на диван.
1: «Верочка»,
0: — прошептал он.
1: «Аюшки, ты веришь в любовь?» «Не-а, не трынди, целуйся».
0: Девушка щелкнула пальцами, и комнату окутала приглушенная мелодия. Она то нарастала, то утихала, нервно пульсируя соразмерно ритмом сердцебиения. Под эту психоделическую музыку они занимались сексом, как два испуганных сурка, полностью растворяясь друг в друге. Виктор видел в Верочке целый мир, и он постигал его, прижимая к себе такую нежную и горячую девушку. Потом они долго лежали в обнимку, приходя в себя, возвращаясь в этот мир, а их сердца грохотали, заглушая мелодию.
1: «Вить, ответь мне на один вопрос. Только честно».
0: «Все что угодно».
1: «Кто такая Ника?»
0: Виктор вздрогнул, и Верочка это почувствовала.
1: «Понятия не имею, любимая». «Обманываешь».
0: «На Земле несколько миллионов женщин носят это имя. Скажи, кого ты имеешь в виду, а я скажу, знаю я ее или нет».
1: «Она здесь, на корабле».
0: Верочка надула губки.
1: «Ты обещал честно».
0: «Это называется паранойя, милая?» Виктор натянуто рассмеялся. «Мы 3 месяца дрейфуем в 2 парсеках от Солнца с убитым двигателем. Двигатель был экспериментальным, не эйнштейновским, следовательно, починке в походных условиях не подлежит. Сигнал бедствия до Земли дойдет не раньше, чем через 6 лет. В парсеке 3 с небольшим световых года, любимые. Нас на корабле 3, ты, я и Коля. Никакой загадочной Ники здесь нет и быть не может. Ну, хочешь, завтра мы обойдем все каюты. Тогда ты убедишься? Я понимаю, тяжело проторчать лучшие годы жизни в этом корыте, так и не долетев до звезд, но сходить-то с ума зачем? Мне, например, ничуть не легче».
1: «Обманываешь. Чего ты вообще взяла, что на корабле есть какая-то Ника?» «Знаю».
0: «Давай поговорим об этом. Ты расскажешь про свою мифическую Нику, а я тебя внимательно выслушаю».
2: Верочка перелезла через Виктора, спрыгнула с кровати, раздавив босой ступней виноградину, отправилась к шкафу и вынула из кармана халата лист бумаги.
1: «Вот».
2: Она протянула бумажку Виктору.
0: На клочке бумаги было написано:
2: «Коля, приходи ко мне вечером. Я хочу тебя до дрожи в коленках. Твоя Ника».
0: Почерк был незнакомым. Внизу стояла вчерашняя дата. «Хм». Виктор внимательно изучил бумажку. «Это не ты писала».
1: «Не я»,
0: согласилась Верочка.
1: «И не ты. И не Николай. На корабле еще кто-то есть».
0: «Конечно, в лаборатории есть оборудование, способное подделать любой почерк», — задумчиво произнес Виктор, «но проверить, кто использовал его, минутное дело. Если это не ты, то готов признать, в твоих рассуждениях присутствует логика».
1: «Думаешь, фальшивка?»
0: Верочка захлопала ресницами. «Где ты ее нашла?»
1: «На палубе возле Колиной каюты».
0: Виктор свернул записку, поднял с пола джинсы, аккуратно расправил их и убрал записку в карман.
2: «Похоже, он тебя разыграл».
0: Виктор вздохнул.
2: «В любом треугольнике ровно 3 угла. Нас на корабле 3. Ты, я, Николай.
0: Поскольку ни ты, ни я этой записки не писали, остается Коля». Виктор задумчиво почесал затылок. «Хотя, может, статься это и не розыгрыш. Николай мог просто выдумать себе подружку».
1: «На кой ему это?»
0: Верочка изогнула бровь.
3: «У меня есть ты. У тебя есть я, а у него никого нет. Совсем никого.
0: Случается, у астронавтов едет крыша. Медицина называет это синдромом отшельника».
1: «Я слышала, синдром отшельника бывает у одиночек».
0: Верочка изящно потеребила мочку уха.
1: «Нас на корабле трое».
0: «Возможно, ему не хватает общения. Или он просто мне завидует, не знаю. Я поговорю с ним, не переживай». Через 10 минут Виктор уже храпел. Верочка размышляла, уставившись в скрытый в полумраке потолок. О том, что она на корабле не единственная представительница слабого пола, девушка догадалась давно. Чужая помада на уголке зеркала, следы пудры на раковине, другие мелочи, заметные только женщине. Записка стала последней каплей, подтолкнувшей Верочку к действию. Ночной разговор только укрепил уверенность девушки. Виктор врал. Красиво, уверенно, но допуская в голосе знакомую Верочке фальшь.
3: Девушка не могла уличить его во лжи. Логика у Виктора была железобетонная.
0: Действительно, они застряли на задворках космоса. Действительно, на корабле их было только трое.
3: Тот вариант, что Ника — это один из парней, Верочка отмела сразу. И Виктор, и Николай были абсолютно гетеросексуальны. Играть в женщину они не стали бы ни при каком раскладе.
0: От ситуации отчетливо попахивало мистикой. Верочка тихонько, чтобы не потревожить Виктора, поднялась, натянула джинсы, блузку и, прихватив косметичку, выскользнула в коридор. Санузел на корабле был один. Просторный, с хорошей вытяжкой. Две кабинки с пневмоклозетами приютились в тыльной стороне санузла. Около выхода стояли три раковины, сушилка для рук и большое во всю стену зеркало. Верочка достала из косметички клочок бумаги и мелким почерком написала записку, которую тут же засунула под зеркало. Потом достала губную помаду и в том месте, где была спрятана записка, провела тонкую линию. Тайник, тщательно скрытый от глаз любого мужчины, но очевидный для женщины, был готов. С осознанием выполненного долга Верочка вернулась в каюту, где тут же скользнула под теплый бок Виктора. Тот заворочился, что-то пробормотал, но не проснулся. Когда Виктор пришел на камбуз, весь экипаж уже собрался там. Николай одухотворенно наворачивал ветчину. Ника, бросая на возлюбленного ядовитые взгляды, ковыряла вилкой какой-то ужасно полезный салатик.
3: «Доброе утро», — вежливо поздоровался Виктор. «Можно к вам присоединиться?»
0: «Садись», — Николай кивнул в сторону стула. «Как настроение?»
4: «Голоден, как дюжина хомячков», — бодро заявил Виктор.
1: «А почему хомячков?»
0: — спросила Ника, оторвавшись от салатика.
3: «Почему не львы-тигры?»
4: «Эй, мадмуазель, это вы просто хомячка не видели. Львы и тигры по сравнению с хомячками — сущие лапочки. Хороший хомяк ест все время, разумеется, когда не спит».
1: «А как это в него умещается?»
0: Ника посмотрела на Виктора с интересом.
4: «А он, пардон, гадит тоже все время. Непрерывный производственный процесс, так сказать. А еще у него есть специальные мешки, куда он набивает еду, которую не может сразу съесть».
0: «Ты мою девушку не порть», — грозно сказал Николай, хотя глаза его смеялись. «Она ж меня теперь хомяком называть будет, не дает покоя ей мой аппетит».
1: «Твой аппетит искушает мою диету».
0: Ника пихнула Николая в бок.
1: «Этот хомяк меня постоянно соблазняет на разные вкусности, а я не железная».
0: «Ну, что я говорил?» Николай сокрушенно вздохнул.
4: «Теперь я хомяк».
0: «Ты хомяк по жизни», — улыбнулся Виктор, набирая заказ на синтезаторе. Николай возмущенно фыркнул и вернулся к трапезе.
3: Ника скосила глаза на Николая и прыснула в кулак. Виктор извлек из синтезатора мелкие пельмени из мяса морской коровы, щедро сдобренные сметаной, салат из креветок под острым женьшеневым соусом, пучок зеленого лука, репу с медом, стакан томатного соуса, два куска душистого ржаного хлеба и холодный эклер с ванильно-ликерным кремом.
1: «Да ну вас!»
3: Ника выскользнула из-за стола, бросив взгляд на стоящие перед Виктором вкусности.
1: «Пойду поваляюсь в каюте».
3: Потом подошла к Николаю, обняла его за шею и прошептала:
5: «Если есть желание, навести меня через часок».
3: Николай согласно кивнул и чмокнул девушку в щеку. Девушка танцующей походкой вышла с кампуса и направилась в санузел. Первым делом она остановилась перед зеркалом, чтобы привести свою внешность в гармонию с внутренним миром. Мазок помады, тянущийся вдоль края зеркала, привлек ее внимание. Через секунду Ника уже читала записку. Серьезные разговоры не полагается вести на камбузе. Виктор дождался, пока Николай уйдет к себе в каюту, потом неспешно последовал за ним. На секунду задержался у двери, не прислушиваясь, собираясь с духом. Постучал. Николай развалился за столом и пил коньяк. Увидев Виктора, он молча достал второй стакан и указал кивком на свободный стул. Виктор на одном дыхании проглотил предложенный коньяк и бросил на стол записку.
6: «Мне ее Верочка отдала».
3: Николай посмотрел на записку и лениво порвал ее на мелкие клочки.
0: «Она уже спрашивала, кто из нас Ника?»
6: «Она думает, Ника прячется где-то на корабле».
0: «Ну и дура», — Николай хмыкнул.
6: «Не понимаю, как ты ее выбирал?»
1: «Как Адам Еву, из всего многообразия оказавшихся на корабле андроидов».
0: «Я про личность, а не про тело».
6: «Личность меня вполне устраивает».
3: Виктор подвинул стакан к центру стола. Николай разлил коньяк.
0: «На вкус и цвет».
1: «Как скоро она обо всем догадается?»
0: «О чем догадается?»
3: Николай невозмутимо потягивал коньяк.
1: «Обо всем».
3: Виктор одним махом осушил стакан и крякнул.
6: «Помнишь, что ты говорил? Мол, лучший выход. Один андроид, две личности, загружаем через день, никакой ревности, мол, в жизни не догадаются. И что теперь?»
0: «Что ты ей сказал про Нику?»
1: «Это твоя выдуманная подружка. У тебя синдром отшельника».
0: «Молодец. Она это должна съесть. А по почерку что?»
6: «Ты сгенерировал его в лаборатории. Не поленись, сходи, обозначь активность. Она может проверить».
0: «Сделаю».
3: Николай улыбнулся.
1: «Верочка может догадаться, что она андроид? Психопорт нащупать или еще что?»
3: Николай уверенно посмотрел на Виктора.
0: «Не дрейф. У нее программный блок стоит, чтобы психопорта не видеть. Если только по косвенным признакам».
1: «Это как?»
3: Виктор насторожился.
0: «Например, поймет, что кроме нее эту записку написать было некому. Или раскопает устав космической службы, где черным по белому написано, что женщины в космос не летают. Их удел сидеть дома и нянчить детей. Или месячные, которые у нее бывают вдвое чаще... чем следовало. Но твоей ипостаси это не грозит. Умом не вышло. Вот Ника вполне могла бы...»
1: «Мне кажется, мы выбрали неверный подход. Девушка должна быть одна».
0: «Ревнуешь?»
1: «Нет, то есть да. То есть не в этом дело. Я о Верочке забочусь. Что с ней будет, когда она узнает?»
0: «Перепишем память?»
6: «Нет!»
0: «Виктор влюбился в андроида».
3: Николай усмехнулся.
1: «А что еще делать, если мы хрен знает, сколько лет торчать здесь будем? Я не такой циник, как ты, не могу замыкаться в себе».
0: «И что?»
3: Николай изогнул бровь.
1: «Мы используем андроида, чтобы не свихнуться за годы, которые нам предстоит провести в одиночестве. Только любовь может нам помочь продержаться все это время. Твои обвинения не в тему, я просто пытаюсь выжить».
0: «Ты идеалист, Виктор».
1: «Это не отменяет приведенных мной аргументов».
0: «Я пока не услышал разумных аргументов».
3: Николай поднялся со стула и прошел по комнате.
0: «Ты пытаешься защитить свою женщину. Это понятно. Инстинкт, пришедший из тех далеких времен, когда люди жили в пещерах и охотились на мамонтов».
1: «И что?»
3: Виктор машинально скопировал тон Николая.
0: «Вот только от чего ты защищаешь свою женщину, мне непонятно», — невозмутимо продолжил тот.
1: «От потери личности. Я завоевал ее, а если ты сотрешь ее воспоминания, мне придется начинать все заново, и еще неизвестно, как сложатся наши отношения».
0: «Разумные слова разумного человека», — Николай довольно хмыкнул. «А я уж, наслушавшись той чуши, которую ты порол последние 10 минут, подумал, что тебя глючит».
1: «Итак,
0: ты не хочешь в очередной раз проходить стадию ухаживания, носить Верочку на руках, исполнять ее прихоти, так?» Виктор молча кивнул.
3: «Поэтому ты горой будешь стоять за то, чтобы сохранить память Верочки в неприкосновенности».
0: Виктор кивнул еще раз.
1: «А теперь попробуй подумать», —
0: вкрадчиво произнес Николай, усаживаясь обратно на стул.
3: «Через день мы сохраняем память Верочки на стационарный носитель, а вместо него записываем память Ники.
0: Если Верочка о чем-нибудь догадается, мы просто запишем в тело ее память недельной давности. Сделаем откат на неделю, понимаешь?
3: Ты точно так же будешь трахать свою Верочку, минуя стадию ухаживания, просто из ее головы улетучатся все подозрения. А я прослежу, чтобы она не нашла эту записку».
1: «Это нечестно», — попытался возразить Виктор.
0: «Предложи другой вариант, который бы всех устроил», — коротко сказал Николай. «Ты будешь жить со своей Верочкой, а я сходить с ума от одиночества. Ты этого хочешь? Подумай хорошо, нужен ли тебе сумасшедший я? Это будет проблема серьезнее чувств андроидов».
1: «Николай, ты циник!»
0: «Знаю. Еще вопросы есть?»
1: «Мои интересы ты принципиально не рассматриваешь».
0: «Ее чьи? Верочки или Ники?»
1: «Верочки. Она более чувственная натура».
3: «Это следует из недостатка интеллекта?»
1: «Не хами!»
3: «Если уж говорить об интересах виртуальных личностей, то не забывай про Нику. Если Верочка станет постоянной владелицей тела, Ника умрет. Ты хочешь убить мою девушку?»
1: «Я хочу найти решение».
0: «А нет никакого решения». Николай улыбнулся. «Перед нами классический любовный треугольник, известный еще с глубокой древности. Двое мужчин и женщина в замкнутом пространстве. Мы сумели справедливо поделить единственную женщину, поочередно загружая в нее 2 разных сознания. Это не панацея, это всего лишь временное решение. Кризис все равно возник бы рано или поздно. Единственный выход — попытаться подавить в себе ревность и воспитать женщину так, чтобы она со временем все узнала и смирилась со своей участью. Она — низшее существо. Женщина. Андроид».
1: «Я знаю еще один выход», — сказал Виктор и достал миниатюрный револьвер.
3: «Это не выход». Голос Николая дрогнул.
1: «Любовный треугольник издревле решался устранением одного из углов».
3: «Я человек, а она женщина, как ты можешь?»
1: «Женщина тоже человек, даже когда она андроид», — холодно сказал Виктор. «Если веришь в Бога, молись. У тебя есть 5 минут».
2: Ника вошла в каюту бесшумно. Виктор слишком поздно почувствовал движение за спиной, чтобы как-то среагировать на удар. Он упал на пол, револьвер отлетел под стол. Извернувшись волчком, Виктор вскочил на ноги, силой пихнул Нику на встающего из-за стола Николая и бросился к двери. Через секунду он исчез в коридоре.
1: «Ты не ушиблась?»
2: Николай на лету поймал Нику и нежно ее обнял.
1: «Что со мной случится? Я же андроид».
2: Печально улыбнулась девушка.
1: «Слышала разговор?» «Сама вычислила».
3: «Как?»
2: Николай изогнул бровь.
0: Ника протянула Николаю извлеченную из-под зеркала записку. Николай пробежал ее глазами, нахмурился.
3: «Существование Верочки еще не доказывает, что ты андроид. Она, например, уверена, что мы тебя где-то прячем».
1: «На дату и время посмотри», — сказала Ника. «Там сегодняшнее число. Поздний вечер. В отсутствие машины времени это приводит к единственному выводу. 2 личности используют это тело по очереди, а чтобы мы ничего не заметили, дни повторяются».
3: «Ты у меня умная».
2: Николай нежно обнял Нику.
1: «Что хотел к тебе Виктор?»
4: — спросила девушка.
1: «Надеюсь, ты не клеился к этой самой Верочке?»
4: «Все гораздо хуже», — Николай вздохнул.
0: «Он настолько беспокоится о судьбе своей Верочки, что решил перевести твое тело полностью в ее распоряжение. А поскольку я с этим оказался категорически не согласен, он заодно решил избавиться и от меня. Он сказал, что любовный треугольник издревле решался устранением одного из углов».
4: Ника выскользнула из объятий, нагнулась, подняла с пола револьвер.
5: «Возможно, он был прав»,
4: — промурлыкала Ника, протягивая револьвер Николаю.
0: «Думаешь?» — астронавт нахмурился.
5: «Иначе он убьет тебя. Ты этого хочешь?» «Я нет».
4: Николай хмыкнул, потом взял револьвер. Они вышли в коридор, при этом Ника пряталась за спиной Николая.
0: «В его каюту?» — спросил Николай у спутницы.
5: «Думаю, да»,
4: — согласилась девушка.
5: «Хотя у него могло хватить ума, чтобы спрятаться где-нибудь на корабле».
4: «Найдем», — уверенно заявил Николай и неторопливым шагом направился в сторону каюты Виктора. Виктор сидел на камбузе и торопливо вставлял маленькие холодные патроны в барабан револьвера.
0: Как же не вовремя вмешалась Ника. Нажми он курок секунды раньше, и сейчас на борту остался бы только один человек. И андроид, который бы ночью стал Верочкой, да так и остался бы ей навсегда.
4: Виктору не нравилась Ника. Она была чересчур умна, что для женщины, а тем более для андроида, являлась непозволительной роскошью. Теперь ситуация кардинально изменилась. Николай был вооружен. Его сопровождала Ника, стрелять в которую было никак нельзя. Виктор не мог испортить тело Верочки. Оставался единственный выход. Попытаться подстрелить Николая, а потом аккуратно скрутить Нику, если получится. Виктор вставил последний патрон и тихонько выскользнул в коридор. Узел связи на корабле выглядел просто. Стол, стул, небольшой компьютер, уходящий к антенне, магнитный кабель. Кодировка сигнала и градуировка антенны осуществлялись программно. Пользователю достаточно было набрать сообщение адресата. Николай сидел за компьютером, пытаясь сформулировать сообщение. Ника стояла у него за спиной, вглядываясь в матовую поверхность монитора.
5: «Думаешь, это нужно?»
4: — спросила девушка.
0: «Разумеется. Если удача улыбнется ему, на Земле будут знать, что Виктор — преступник. Если повезет мне, это защитит меня от судебного преследования после того, как мы вернемся на Землю».
5: «Если мы вернемся на Землю», — поправила Ника.
0: «Выше нос!»
4: — Николай попытался улыбнуться.
0: «Мы обязательно вернемся».
5: «И что будет на Земле со мной?»
0: «Я выкуплю тебя у космофлота, и мы будем жить вдвоем в крошечном домике на берегу моря».
4: Николай пробежался пальцами по клавиатуре и тут же ощутил мелкую вибрацию. Маневровый двигатель доворачивал корпус до оптимального положения относительно Земли.
0: «Я запустил предварительный широкополосный информационный сигнал. В течение 5 минут для всех, кто нас услышит, будет идти сообщение, на какой частоте мы пошлем основной пакет данных».
4: Виктор сначала не понял источника вибрации. Несколько минут оглядывался по сторонам, сжимая в руках холодную сталь револьвера. Потом он хищно оскалился и неспешно направился в сторону узла связи. Развязка приближалась. Когда Виктор ворвался на узел связи, он не смог сразу выстрелить. Между дверью и сидящим за компьютером Николаем стояла Ника, а уже в следующий миг Николай развернулся, отпихнул Нику в сторону, вскочил на ноги и направил в лоб Виктору револьвер. Два человека с револьверами в руках стояли друг напротив друга, чуть в стороне прижалась к стенке испуганная девушка-андроид.
0: «Поговорим?»
4: Николай усмехнулся, глядя прямо в глаза Виктору. О чем?
3: Виктор не отвел взгляд.
4: Попробуем найти решение проблемы. А оно есть?
3: Думаешь, нет?
4: Николай прищурился. Любовный треугольник — задача, не имеющая внутреннего решения. Только смерть одного из нас способна изменить ситуацию.
3: Если бы каждый любовный треугольник приводил к чьей-то смерти, люди вымерли бы еще до изобретения колеса.
4: Я сказал внутреннего решения.
3: Виктор нахмурился.
4: Бог из машины не в счет.
3: Ты считаешь, что...
4: Да.
3: Палец Виктора чуть дрогнул на спусковом крючке.
4: На Земле никогда не существовало идеального любовного треугольника. Земные влюбленные всегда были открыты для внешнего воздействия. Идеальный любовный треугольник возможен только в космосе, на затерянном космическом корабле.
3: «Тогда ты прав. Решения нет», — жестко сказал Николай. В этот миг из колонок компьютера раздался приглушенный женский голос.
7: «Неизвестный космический корабль, мы слышим вас. Вам нужна какая-нибудь помощь?»
5: «Deus ex machina». «Возможно, это решение»,
4: — задумчиво произнесла Ника и тут же добавила.
7: «Капитанский доступ. Всем опустить оружие».
3: Начальник исследовательского сектора дальнего космоса Александра Свербжинска, откинув голову, рассматривала матовый потолок кабинета.
7: «Мы нашли ее случайно»,
4: — докладывала Ирина Клистовская, звездный пилот третьего класса.
7: «Во время промежуточного прыжка мы обнаружили в 3 световых минутах от себя широкополосный источник радиосигналов. Спросили, не нужна ли какая-нибудь помощь. Когда Вероника ответила, мы были в шоке. Она пропала 5 лет назад. 5 лет наедине с космосом — это сложно представить. За половину этого времени многие сходят с ума. Синдром отшельника».
4: «А она?»
7: «А она хоть бы что? Забавлялась с 2 андроидами. Представляете, они приревновали друг друга к Веронике, даже хотели стреляться».
5: «Мужской психотип», — поморщилась Свербжинска. «Именно поэтому мужчины не летают в космос. Их удел — сидеть дома и нянчить детей».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Рэй Брэдбери. «Мертвец никогда не воскреснет».

0: Когда Шерри начала кричать, я покрылся испариной и покрепче ухватился за руль. С заднего сиденья машины до меня донеслись ароматы, тепло тела девушки, смешанные с несвежим запахом Вилли и едким амбре Марка. Глубоко вдохнув, я почуял их Хэмхилла, сидящего рядом со мной впереди, от которого пахло мылом и чистотой. Он пытался поговорить с Шерри, успокоить ее. «Шерри, мы сделали это ради тебя». Хэмхилл держал девушку за руку. «Пожалуйста, Шерри, послушай, что я скажу. Мы просто вовремя увезли тебя из дома. Ребята Финли, те самые, которые угрожали, собирались выкрасть тебя сегодня. Клянусь, это правда. Ради бога, успокойся, мы только защищаем тебя». Но Шерри не верила Хэмхиллу. В зеркале заднего вида я увидел ее темные сияющие глаза, распахнутые широко, как у загнанного зверя. Машина неслась по дороге со скоростью 65 миль в час. «Послушай его, Шерри», — подумал я. «Старик любит тебя. Черт возьми, дай ему шанс». «Нет, я не верю вам», — ответила девушка. «Я знаю, вы тоже гангстеры». Она решила выскочить из машины. Наверное, не знала, что едем мы очень быстро. В распахнутой двери машины засвистел ветер, дорога расплывчатым пятном замелькала под колесами. Шерри попыталась вырваться, Марк схватил ее. Раздался выстрел, внезапный крик, и наступила тишина. Шерри внезапно угомонилась и вытянулась на заднем сиденье. Вилли тупо смотрел на нее, не понимая, что произошло. «Останови машину!» Хэмхилл тронул меня за локоть. «Но, шеф», — попытался я возразить, — «Хэнк, ты не слышал, что я сказал. Тормози». Мотор заглох, наступила тишина, лишь стонал океан, омывая кромку утеса. Мы стояли на его вершине. Хэмхилл развернулся к заднему сиденью и пристально посмотрел на сидящих там людей.
1: «Шерри уснула, шеф», — тупо сказал Вилли. «Наверное, просто очень устала».
0: Я не стал оборачиваться, а посмотрел на серые облака, затянувшие небо, на кричащих чаек, кружащих в вышине, и на худое длинное лицо Хэмхилла, измученное, растерянное и побледневшее, ставшее вдруг похожим на резную деревянную маску, растрескавшуюся от жары и сушенную добело солнцем. Волны снова и снова накатывались на берег, и при каждом всплеске воды Хэмхилл втягивал воздух сквозь маленькие узкие ноздри. Затем он схватил запястье Шерри, пытаясь нащупать пульс, не нашел его и зажмурился. «Шеф, там на утесе стоит дом», — я вгляделся вдаль. «На случай, если Финли и его ребята бросились в погоню, было бы лучше укрыться там. Готов поспорить, что они чертовски обозлились на нас за такую проделку». Я замолк. Хэмхилл не слышал ни единого моего слова. Внезапно он стал таким же старым, как древний,

Шерри, мы зашли в дом. Ступени крыльца заскрипели у нас под ногами. Наверху, в западной комнате с видом на море, мы положили девушку на старый потрепанный диван. Из обивки вылетело облако пыли и словно окутало Шерри тончайшей вуалью, переливающейся в солнечных лучах. Смерть разгладила черты девушки. Ее лицо стало прекрасным, словно полированный слоновый бивень, обрамленный волосами темно-каштанового цвета. Шеф медленно и осторожно опустился рядом с Шерри и очень тихо, словно ребенок, разговаривающий со сказочной феей, принялся говорить девушке все, что думает о ней. Голос его звучал не так, как голос Хэмпхилла Гуляки и большого любителя пива, или Хэмпхилла, весьма влиятельного человека в городе, или Хэмпхилла, управляющего ипподромом. Ветер завывал, заглушая слова, потому что Шерри умерла, и день подошел к концу.

0: По дороге проехала машина, и я вздрогнул. Если мы действовали не слишком осторожно, ребята Финли могли объявиться здесь в любую минуту. Казалось, что комната переполнена, а находиться в ней следовало бы только двоим из всех нас. Я подтолкнул Вилли и кивнул Марку. Ребята вышли, я закрыл дверь, и какое-то время мы стояли в холле, засунув руки глубоко в карманы и размышляя о происшедшем. «Не надо было тебе пугать ее», — сказал я. «Да брось ты», — ответил Марк, чиркая спичкой по стене и поднося неверной рукой огонек к сигарете. «Она вопила громко, как паровозный гудок». «Ты напугал ее своими разговорами», — возразил я. «И вообще это похищение не было обычным. Мы защищали девчонку от Финли. Ты ведь знаешь, что шеф влюбился в нее по уши».
1: «Все, что я знаю, так это то, что мы собирались получить за нее денежки. Затем обвинили бы в этом деле Финли, засадили бы его в тюрьму, а сами бы вышли сухими из воды».
0: «В общем, правильно», — тихо проговорил я, «но ты не знаешь деталей». «Все зависело от того, станет ли Шерри сотрудничать с нами, когда узнает, что мы действуем ей на благо. Сегодня, когда стало известно, что девчонку преследует Финли, времени на объяснение уже не оставалось, поэтому мы схватили ее и дали деру. Но по плану мы должны были спрятать ее, затем заманить Финли, дать Шерри взглянуть на этого негодяя и сказать в полиции, что Финли похитил девушку. Он бы быстренько оказался в тюряге, на этом дело бы и закончилось». «Да, проблема лишь в том, — сказал Марк, легким щелчком встряхивая пепел, — что теперь Шерри мертва. Никто не поверит, что мы ее похитили». «Черт подери!» Марк пнул стену остроносым сияющим черным ботинком. «Все, я больше не хочу иметь с ней никакого дела. Она мертва. Ненавижу мертвецов. Давайте завернем ее в брезент, привяжем пару камней и бросим в море где-нибудь на глубине, а потом уберемся отсюда, получим денежки и...» Дверь открылась. Из нее вышел Хэмпхилл, совершенно бледный. «Вилли, иди присмотри за ней, пока я поговорю с ребятами», — сказал он, медленно, не задумываясь над словами. Вилли просиял от гордости и неловко вошел в комнату, а мы трое двинулись в другую. «Шеф, когда мы наконец получим бабки и уберемся отсюда?» Скривив губы, Марк закрыл дверь и прислонился к ней. «Деньги?» Шеф произнес это слово с таким выражением, словно нашел на пляже какую-то странную штуковину и пытается понять, что же это такое. «Деньги?» Он непонимающе уставился на Марка. «Мне не нужны никакие деньги. Я участвовал в этом деле не из-за денег». Марк переместил вес своего худого тела на одну ногу. «Но вы говорили...» «Я говорил...» Хэмпхилл напряженно вспоминал, приложив пальцы к вискам, словно хотел стимулировать мысленный процесс. «Я хотел заставить тебя подыграть мне, Марк, и сказал про деньги, не так ли?» «Но я соврал, Марк. Наврал всем вам, да. Наврал. Все, что мне было нужно, Шерри. Не деньги, а только она. Я собирался заплатить тебе из своего собственного кармана, не так ли, Хэнк?» Он как-то странно взглянул в мою сторону. «Правда, Хэнк?» «Правда», — подтвердил я. «Так все это...» Щеки Марка залились злым румянцем. «Вся эта чертова операция была задумана ради воркования двух голубков?»

0: «Никаких денег!» — закричал Хэмпхилл, выпрямляясь. «Никаких денег! Я просто хотел нагнуть рождественскую елку, чтобы насадить на верхушку звезду, а ты... Ты всегда говорил, что мне не стоит любить Шерри. Говорил, что ничего не получится, но я все спланировал. Неделя здесь. А затем, когда она получше узнает меня, когда мы запрячем Финли так, что он больше не потревожит мою девочку, поездка в Мехико. А ты, Марк, чихал своим грязным носом на всю мою любовь. Черт тебя подери!» «Шеф», — усмехнулся Марк, — «вам следовало бы заранее объяснить мне, что вы не собираетесь брать деньги за похищенную девчонку». «Да, уверяю, брать мне совершенно бесполезно. Вот так-то, шеф. Ни к чему было это вранье». «Полегче», — пробормотал я. «О, конечно, прошу прощения», — сказал Марк, прищурив маленькие зеленые глазки. «Извините. И, кстати, долго мы собираемся здесь сидеть? Пардон, я, конечно, излишне любопытен».
1: «Я обещал Шерри недельный отдых. Ровно столько мы здесь и пробудем». «Неделя». От удивления мои брови поползли вверх, но я промолчал.
0: «Целая неделя? И мы даже не попытаемся достать деньги и будем сидеть и ждать, пока нас не отыщут полицейские. Прекрасно, шеф. Я, конечно, останусь здесь с вами, разумеется, шеф. Я с вами».
1: Марк развернулся, с силой нажал на дверную ручку и, выйдя, хлопнул дверью. Правой рукой я уперся в грудь Хэмпхилла, чтобы остановить его.
0: «Нет, шеф», — прошептал я, — «он же не живет. Он не жил никогда. Зачем тратить силы и убивать его? Он мертв, говорю вам. Он родился мертвым».
1: Шеф хотел возразить, но в этот момент мы услышали голос из-за двери в другом конце холла. Мы вышли из комнаты, пересекли холл, медленно открыли дверь и осторожно заглянули внутрь. Вилли сидел на краю тахты, словно большая серая каменная статуя. Его круглое лицо, наполовину застывшее, а наполовину оживленное, напоминало камень, по которому скользили тени. «Вы просто отдохнете, мисс Бурн», — терпеливо объяснял Вилли, обращаясь к Шерри. «Вы, по-моему, устали. Отдохните немного. Мистер Хэмпхилл часто думает о вас, так он мне сказал. Он планировал всю эту операцию несколько недель с того самого вечера, как встретил вас во Фриско. Он даже не спал, все думал о вас». Прошло 2 дня. Я не помню, сколько чаек прокричало и пролетело над нами. Марк считал их, глядя в небо зелеными глазами, и каждой чайке бросал сигаретный окурок, жадно выкуренный до самого основания. А когда клубы дыма вокруг Марка рассеивались, он начинал считать волны или ракушки. Я играл в блэкджек. Медленно раскладывал карты на столе, собирал, снова раскладывал, затем тасовал, снимал колоду и снова метал на стол. Время от времени я посвистывал. Когда проводишь много времени на одном месте, ожидание перестает иметь какое-либо значение. А когда играешь в карты так долго, как это делал я, все вокруг перестает иметь значение. Умереть так же хорошо, как и жить. Ждать ничуть не хуже, чем торопиться. Хэмпхилл проводил время в ее комнате, разговаривая с Шерри, словно в исповедальне, тихо и мягко, нежно и задумчиво. Или же гулял по пляжу, карабкаясь по каменистым утесам. Вилли он приказывал сидеть на корточках на камне, и тому приходилось взгромождаться на камень, словно на насест, и 5 часов торчать в такой позе под туманным солнцем. Уши его покрывались соленой изморозью, пока он ждал возвращения шефа, чтобы тот позволил спрыгнуть вниз. Я играл в блэкджек. Марк пнул стол ногой.
0: «Разговаривает, разговаривает, разговаривает! Вот все, что он делает наверху ночи напролет. Снова и снова. Черт подери, долго мы будем еще здесь торчать? Долго еще будем ждать?»
1: «Пусть шеф отдыхает так, как ему нравится», — сказал я, кладя на стол несколько карт. Марк посмотрел, как я вышел на веранду, закрыл за мной дверь, и хотя я и не уверен, но мне показалось, будто послышался щелчок снимаемой телефонной трубки и диска, который крутит пальцем. Вечером туман сгустился еще сильнее, и мы с Хэмпхиллом стояли наверху в северной комнате и ждали. Хэмпхилл выглянул в окно. «Помнишь, как мы увидели ее в первый раз? Как она держалась, как поправляла рукой волосы, как смеялась. Я сразу понял, что мне понадобится все мое образование, ум и очарование, чтобы завоевать ее сердце. Хэнк, скажи, я дурак?
0: Дураки не задают такие вопросы, сказал я. Шеф кивнул на волны, набегающие на камни в сторону мыса, над которым плыли клочья тумана. Посмотри на этот мысок, Хэнк. Там находится здание старой калифорнийской миссии. Под водой? На глубине около 20 футов. В ясный день, когда солнечные лучи пронизывают воду, она выглядит словно голубой бриллиант, в середину которого попала миссия.
1: И она все еще там, в целости и сохранности?
0: В основном, да. Говорят, ее построили несколько самых первых падре, но земля постепенно оседала, и маленький собор погрузился в океанские пучины. В погожие дни можно увидеть его спокойно лежащим на дне. Может быть, там остались лишь руины, но можно представить, что видит целое здание, окна с витражами, бронзовую колокольню, качающиеся на ветру эвкалипты,
1: как водоросли, которые колышет прилив.
0: Что-то вроде этого. Я хотел, чтобы Шерри увидела это. Хотел побродить у подножия утесов меж этих огромных камней и поваляться на солнышке, чтобы оно выжарило из меня старый яд, а из Шерри все сомнения. Или это мог сделать ветер. Я надеялся, что мне удастся показать Шерри маленький собор, и через день или чуть больше она сможет вздохнуть спокойно и посидит рядом со мной на камне. И, возможно, мы услышим звон церковного колокола. «Этот звук доносится со стороны буйка», — сказал я. «Нет», — возразил Хэмпхилл. «Буйки находятся очень далеко в море, а колокол звонит где-то под водой. Просто надо хорошенько прислушаться, когда затихает ветер».
1: «Я слышал сирену!» — внезапно закричал я, быстро поворачиваясь. «Полиция!»
0: «Нет», — Хэмпхилл тронул меня за плечо. «Это просто свистит ветер в щелях утеса. Я бывал здесь раньше, я знаю. К этому можно привыкнуть».
1: Сердце мое колотилось. «И что же мы будем делать дальше, шеф?»
0: Я замолчал и посмотрел вниз на бетонную дорогу, мерцающую в ночи в тумане. И увидел машину, которая неслась по дороге, пронзая туман косыми лучами света.
1: «Шеф», — сказал я, — «посмотрите в окно».
0: «Посмотри сам и скажи, что видишь».
1: «Машина. Это седан Финли, я всюду его узнаю».
0: «Финли». Хэмпхилл даже не пошевелился. «Все это случилось из-за него». «Его одного я хочу видеть, Финли!» Он кивнул.
1: «Я хочу поговорить с ним. Иди, впусти его, только тихо».
0: Машина затормозила и остановилась. Двери шумом распахнулись. Из салона высыпали люди, быстро пересекли двор, вбежали на веранду. Кто-то бросился к задней двери.
1: Я увидел ружья, покрытые серебристой росой, и белые лица в капельках тумана.
0: Внизу позвонили в дверь. Я спустился по лестнице один, безоружный, и, сжав зубы, открыл дверь. «Заходите», — пригласил я. Финли толкнул вперед своего телохранителя. Тот держал ружье наготове и был чрезвычайно удивлен, увидев, что я просто стою на пороге и даже не собираюсь обороняться.
1: «Где Хэмпхилл?» — требовательно спросил Финли.
0: Еще один головорез стоял прямо за дверью.
1: «Он спустится через минуту».
0: «Хорошо, что ты не попытался отколоть какой-нибудь номер».
1: «Черт», — хмыкнул я. «Где Шерри?»
0: «Наверху».
1: «Я хочу, чтобы она спустилась».
0: «Ах, вот как».
1: «Мне ударить его?» — спросил телохранитель Финли.
0: Тот посмотрел вверх на темные ступени и на свет, сочившийся из открывающейся двери.
1: «Все в порядке».
0: Хэмпхилл очень медленно спускался вниз, шаг за шагом, тяжело останавливаясь на каждой ступеньке, будто тело его вдруг стало старым, усталым, и дальнейшие жизни и существования не имели более никакого смысла. Преодолев полпути, шеф увидел Финли.
2: «Что тебе надо?» — спросил он.
1: «Я насчет Шерри», — ответил Финли.
0: Я весь сжался.
1: «Что насчет Шерри?» — как-то приглушенно сказал шеф.
0: «Верните ее».
2: «Нет», — ответил Хэмпхилл.
1: «Может, вы не раз слышали? Я сказал, верните ее сейчас же».
0: «Нет», — снова повторил шеф. «Я не хочу неприятностей», — сказал Финли, недоумевая по поводу нашего странного поведения. Его взгляд перебегал с моих пустых рук на пустые руки Хэмпхилла.
1: «Ты не сможешь забрать ее», — медленно произнес Хэмпхилл. «И никто не сможет. Ее больше нет».
0: «Как ты нашел нас?» — спросил я. «Не твое собачье дело», — сказал Финли, свирепо глядя на нас. «Вы врете!» — крикнул он, повернувшись к Хэмпхиллу. «Он врет?» —
1: Финли обратился ко мне. «Говори тише», — сказал я. «В доме, где есть мертвец, нельзя кричать».
0: «Мертвец?»
1: «Шерри мертва. Она наверху, вы опоздали. Лучше вам вернуться в город».
0: «Я никуда не поеду, пока не увижу ее собственными глазами».
1: Финли опустил ружье.
0: «Нет», — возразил Хэмпхилл. «Чёрта с два!» — Финли посмотрел шефу в лицо, которое было похоже на обтянутый кожей череп, белый и твердый. «Ну ладно, девчонка умерла», — сказал он, наконец, поверив. Сглотнул слюну, посмотрел через плечо. «Но мы все равно можем потребовать за нее выкуп, не так ли?»
1: «Нет», — сказал шеф.
0: «Никто, кроме нас, не знает, что она мертва. Мы все еще можем получить деньги. Мы просто возьмем что-нибудь из ее одежды, пряжку, пуговицу, прядь волос. Вы можете оставить Шерри себе, старина Хэмп. С удовольствием окажем вам такую любезность», — заверил шефа Финли.
1: «Нам понадобится лишь несколько ее вещей. Кольца или пудреница, чтобы послать папочке и получить выкуп». На виске Хэмпхилла начала пульсировать вена. Он подался вперед и застыл, сверкая глазами.
0: «Вы можете забрать тело себе», — продолжал Финли. «Мы оставим вас, Шерри, здесь, ну а вы, ребята, сможете получить свой срок».
1: «Где-то я уже это слышал», — сказал я, вспоминая наш план сделать то же самое с Финли. «Вот она, жизнь».
0: «Отойдите, Хэмпи», — велел Финли, делая шаг вперед.
1: Шеф ввел всех в заблуждение.
0: Молча отойдя в сторону, он повернулся, будто собираясь проводить Финли наверх, поднялся на две ступени, а затем внезапно бросился вниз, всаживая в грудь Финли одну за другой две пули. Я изловчился и выпалил из ружья, которое держал в руках один из ребят Финли. Другой из них, ждавший снаружи, ругнулся, со стуком распахнул дверь и влетел в холл, размахивая револьвером. Увидев, как Хэмпхилл и Финли падают, сцепившись на пол, он выстрелил и ранил Хэмпхилла в руку. Я одним выстрелом уложил второго бандита. Первый стоял, держа на весу свою ужасную окровавленную руку. За задней дверью послышались шаги.
3: «Шеф, вы в порядке?» — неспешно поинтересовался Вилли, неуклюже спускаясь по лестнице.
0: «Наверх!» — закричал я, помогая шефу подняться и отойти от неподвижного тела Финли. «Вилли, займись им!» В комнату ворвался третий телохранитель, ожидая, вероятно, что все мы уже валяемся убитые на полу. Я прострелил руку и ему.
1: Вилли помог шефу забраться вверх по лестнице и спустился обратно, неся какие-то веревки. На улице было тихо. Я распахнул дверь, и в комнату потянулись клочья тумана, охлаждая мое разгоряченное лицо. Туман пахнул так хорошо, я просто лег у стены и вдыхал этот чудный запах. Невдалеке виднелась припаркованная машина с погашенными фарами, откуда не доносилось ни звука. Мы позаботились обо всех.
0: «Ну, Вилли, — сказал я, — давай-ка их свяжем».

0: Хэмпхилл, словно большое серое полено, ничком лежал на тахте в западной комнате и прижимал руки к ране. Я прикрыл дверь. «Если мы все еще хотим, чтобы у нас что-то выгорело, надо пошевеливаться», — сказал я. Шеф приложил к ране белый носовой платок. «Вот как это будет выглядеть для полицейских». Я спокойно посмотрел на него. Финли и его ребята подрались из-за денег и перестреляли друг друга. Как только мы позвоним в полицию и расскажем эту историю, они найдут всех их здесь. Хэмпхилл обессиленно прикрыл глаза. «Позже, задыхаясь, еле слышно», — произнес он. «Позже, Хэмп, не сейчас». «Об этом надо поговорить сейчас», — настаивал я. «Это важно». «Я не хочу оставлять Шерри». «Шеф, послушайте, вас тяжело ранили, вам плохо». «Позже, Хэнк», — вздохнул он. «Хорошо, холодно, все понимая», — ответил я. «Ладно, поговорим позже». Внизу ждал Марк, белый как снег. Руки его дрожали, когда он затягивался сигаретой, которую взял из кармана мертвого Финли. «Где ты был, когда началась стрельба?» — спросил я. «Внизу у лодочного домика гулял я, побежал наверх со всех ног». «Ты, наверное, стареешь», — хмыкнул я. «О чем ты там договаривался с Финли по телефону?» Марк вздрогнул, выдохнул дым, потер трясущейся рукой небритую щеку, посмотрел на сигарету, а потом прямо мне в глаза. «Этот туман меня достал, и ожидание достало. Все это вымотало меня, вот как!» Он провел ребром ладони по горлу. «Шеф, наверху разговаривающий с Шерри, словно капли воды, падающие и падающие мне на макушку. Я все точно продумал. Ты слушаешь?»
1: «Говори».
0: «Я позвонил Финли, сказал ему, что надул вас и хочу получить свою долю. Они могут забрать девчонку. Я знал, что Финли приедет, мы перебьем всю его банду вместе с ним, и они не получат ни гроша».
1: «Ты знал это, ну, конечно».
0: «Ты хочешь сказать, что я вру?»
1: «Ну, конечно, ты во всем был уверен. Завяжется перестрелка, которая может сработать в твою пользу в обоих случаях. Если мы выиграем, ты останешься с нами. Если победит Финли, ты перекинешься на его сторону, так?»
0: «Нет, черт возьми, я просто решил использовать шанс, вот и все. Или нас найдут здесь Шерри полицейские, и мы попадем в газовую камеру, или же это случится с Финли. Я не мог рассказать о своем замысле шефу. Если бы он узнал, пристрелил бы меня. Я перенервничал, пока ждал. Я хотел найти козла отпущения. Им стал Финли. Я просто не подумал, что он доберется сюда так быстро. Поэтому и гулял по пляжу, когда все началось. Я даже надеялся, что Финли украдет Шерри, и тогда мы сможем спокойно выбраться отсюда».
1: «Может, и так», — кивнул я. «Но кое-что остается непонятным. Шеф уже никогда не пойдет. После того, как ты устроил эту заварушку, он уже не сдвинется с места.
0: Что ж ты теперь будешь делать, малыш? Долго мы еще будем торчать здесь?» Марк выругался. «Господи, еще неделю, месяц!»
1: «Тут воняет». Я потянул его из комнаты. «Иди, открой окно». Я чертовски устал. Проверив, хорошо ли связаны трое пленников, я вытянулся на тахте. Марк пошел наверх, откуда послышался голос шефа, который с кем-то разговаривал, постановая от боли. Я крепко заснул, и мне приснилось, будто я гуляю под зеленой водой и захожу в ту самую маленькую церковь, за тем самым мыском, и рыбы-прихожане плывут рядом со мной. Звонит подводный бронзовый колокол, а большой камень порос водорослями и напоминает заляпанное алтарное полотно, покрывающее кафедру проповедника. Проснулся я около 4 утра от тиканья собственных часов. Каким-то шестым чувством я ощутил, что что-то не так, и все оказалось настолько плохо, что у меня даже не осталось времени подумать об этом. Что-то ударило меня по голове, я упал лицом вперед на пол и больше ничего не помнил.

Очнулся я от ужасной головной боли. Попытавшись вглядеться в темноту, я обнаружил, что руки мои связаны. Мне потребовалось лишь 5 минут, чтобы освободиться. Я включил свет. 2 парня Финли смылись. Проклиная себя, я развязал веревки, стягивавшие мои ноги, и бросился наверх. Измученный Хэмпхилл крепко спал. Он не пошевелился, даже когда я позвал его по имени. Я тихо прикрыл дверь и пошел в комнату Шерри. Тахта, на которой лежала девушка, была пуста. Шерри исчезла.

0: Океанские волны набегали, обрушивались на берег и со вздохом скользили обратно в темные глубины, оставляя пену на песке, скрипящем под моими ногами. Прищурившись, я увидел весельную лодку, серую, еле заметную в свете луны, лучи которой с трудом пробивались сквозь туман. В лодке находился крупный человек с длинными мощными руками и большой головой. Вилли. Марк стоял на берегу, где волны даже не доставали до его маленьких темных туфель. Услышав мои шаги, он обернулся. Я посмотрел на Вилли в лодке. Марк выглядел так, словно не ожидал моего появления. «Куда это Вилли собрался?» – спросил я. Марк тоже посмотрел на Вилли. «У него груз». «Какой?» «Брезентовый тюк, замотанный цепями внутри кирпичи». «И что он делает с этим грузом в 4 часа утра?»
1: «Собирается бросить в воду. Это Финли».
0: «Финли?»
1: «Я не мог спать рядом с ним, и пусть тебе не нравится мой план, но я хочу убрать Финли с дороги. Одним трупом меньше на случай, если явятся полицейские».
0: Марк посмотрел на мою голову.
1: «Тебя ударили?»
0: «Около часа назад. И связали. Пока вы тут внизу суетились, двое парней Финли освободились и напали на меня». Я улыбнулся, чтобы выглядеть дружелюбно настроенным. «А потом забрали Шерри и укатили несколько минут назад».
2: «Что ты думаешь об этой истории?»
1: «Они украли Шерри?»
0: Глаза Марка расширились, рот раскрылся от удивления и ужаса.
1: «Ты чертовски хороший актер», — сказал я.
2: «Ты о чем?»
0: «А вот о чем. Почему они не прикончили меня и шефа?»
1: «Мы пристрелили Финли, так?» «А почему меня треснули по башке, когда выстрел в брюхо был бы гораздо лучше?
0: Что-то тут не так. Все слишком гладко.
1: Ты дважды оказывался здесь, внизу, и всякий раз в тот момент, когда происходили всякие события. Все слишком просто. Ты возился здесь с телом Финли, предоставив его парням шанс сбежать».
2: «Не понимаю, что тебе не нравится», — огрызнулся Марк.
1: «Лично я думаю, что радоваться надо, что Шерри исчезла. Теперь нам не придется торчать здесь и нянчиться с Хемпхиллом».
0: «По-моему, ты слишком рад этому», — сказал я.
1: Вилли, отплывший в темноте уже довольно далеко, обернулся и помогал нам рукой.
0: Марк и я наблюдали, как он поднял брезентовый тюк и перебросил его через борт лодки. Раздался громкий всплеск, и по воде побежала рябь.
1: «О, Господи!» – простонал я и, медленно взяв Марка за лацканы пиджака и притянув к себе, выдохнул ему в лицо. «Знаешь, что я думаю? Что ты очень хотел выбраться отсюда, скотина, поэтому треснул меня по голове, связал, затем взял ребят Финли, приволок их к седану, затолкал внутрь, вывел машину на дорогу, припарковал за какими-нибудь кустами, выключил фары, запер двери и вернулся. Неплохо придумано. Шефу ты сказал, что эти головорезы выпутались из веревок, захватили Шерри и умотали».
0: Я взглянул на Вилли в лодке. «И что все это произошло, пока ты выбрасывал тело в океан? Только не тело Финли».
1: «Да, это правда!» Марк попытался вырваться, но я крепко в него вцепился. «Ты ничего не сможешь доказать. Я ничего не знаю про Шерри».
0: «Надо было тебе застрелить меня, Марк. Выглядело бы более убедительно». Я отпустил его. «Картишки-то ты подтасовал.
1: Я не смогу доказать, что Шерри там, внутри брезента. Избавиться от Шерри — вот что было важнее всего для тебя, не так ли? Никаких улик. Исчезла навсегда».
0: «А это значило, что мы сможем тронуться с места. Нам бы пришлось это сделать.
1: Шеф погнался бы за сбежавшей бандой Финли, чтобы вернуть Шерри. Только эта гонка оказалась бы напрасной, потому что Шерри нигде нет, потому что она на дне, в 40 футах под водой, рядом с маленькой церковью».
0: Вилли развернул лодку и начал неуклюже и медленно грести назад. Я прикурил сигарету. Ветер уносил табачный дым прочь.
1: «Смешно, что ты решил бросить ее в воду именно здесь. Лучшего места не придумаешь. Если бы шеф узнал, я думаю, ему бы понравилось, что Шерри покоится рядом с бронзовым колоколом в башне. Только причины, по которым ты бросил ее в океан, все портит, Марк. Ты заляпал грязью то, что могло бы казаться столь прекрасным». «Ты не скажешь Хемпхиллу?»
0: «Не знаю. Но догадываюсь, что лучше бы нам всем смотаться».
1: «Не знаю».
0: Вилли, усмехаясь, причалил к берегу. «Привет, Вилли», — сказал я.
3: «Здорово, Хэнк. Хорошо мы пристроили мистера Финли, да?»
0: «Конечно, Вилли, конечно».
3: «Он оказался не таким уж тяжелым», — озадаченно протянул Вилли.
0: Раздался шорох шагов. Кто-то спускался по занесенной песком бетонной лестнице, ведущей вниз к утесу. Я знал, что это спускается Хемпхилл, потому что слышал, как он всхлипывает от боли.
1: «Шерри ушла! Шерри исчезла!» — стонал он. «Шерри исчезла!» — прокричал он, рванувшись к нам с последней ступеньки. «Исчезла?» — наигранно удивился Марк. «Исчезла!» — вскрикнул Вилли. Я промолчал. «Машины Финли тоже нигде нет. Хэнк, заводи нашу машину, надо догнать их. Они взяли Шерри». Хэмпхилл увидел лодку. «А это для чего?» «Я попросил Вилли помочь мне с Финли», — засмеялся Марк.
3: «Да», — подтвердил Вилли, — «плюх и за борт. Он совсем не тяжелый, легкий, как перышко». «Ну и хвостун же ты, Вилли!» — у Марка дернулась щека. «Эй, Хэнк, иди-ка лучше приготовь машину».
1: Может, что-то мелькнуло в моих глазах. Хэмпхилл посмотрел сначала на меня, потом на Марка, затем на Вилли и на лодку. «Где ты был, Хэнк? Ты помог погрузить Финли и бросить за борт?»
3: «Нет, я спал. Кто-то ударил меня по голове».
1: Волоча ноги, Хэмпхилл двинулся вперед по песку. «Что случилось?» — закричал Марк.
3: «Стой спокойно», — скомандовал Хэмпхилл, засунув руку в один из карманов пальто Марка, затем в другой, и вытащил какие-то предметы, блеснувшие в лунном свете. «Браслет и кольцо Шерри».
1: Лицо шефа исказилось так, что на него было страшно смотреть. «Финли оказался легким, как перышко, да, Вилли?» — глухо сказал Хэмпхилл, невидяще глядя на лодку.
3: «Да, сэр», — ответил Вилли.
1: «Что ты собирался делать, Марк?» — медленно произнес Хэмпхилл. «Продать браслет и кольцо?»
3: Резким движением он указал на Вилли. «Вилли, хватай его!»
1: Вилли схватил. Марк закричал. Вилли обвил его руками, как удав боа, сжимающий кабана в смертельных объятиях. «Ступай с ним в воду, Вилли», — сказал Хэмпхилл.
3: «Да, шеф».
1: «И возвращайся один».
3: «Да, шеф».
1: «Шеф, успокойтесь, не надо, шеф!» — заорал Марк, сопротивляясь изо всех сил. Вилли двинулся вперед. Первая волна коснулась его ботинок, затем набежала вторая, мягко окутав ноги Вилли пеной. Марк закричал, и следующая волна обрушилась, загремела, заглушая человеческий крик, поглотив все звуки в ужасном грохоте. Вилли остановился. «Иди», — приказал Хэмпхилл. Вилли зашел по колено. Глубже, дюйм за дюймом, вода стала доходить ему до живота, до груди. Крики Марка теперь еле доносились, уносимые вдаль ночным ветром. Хэмпхилл, словно окаменевшее божество, стоял и смотрел на происходящее. Волна обрушилась на Вилли, покрыв его густой белой пеной, которая растаяла, когда Вилли нырнул, не выпуская Марка, и исчез. 6 волн набежали и обрушились на берег. Затем из глубин поднялась огромная стена воды и выбросила Вилли одного к нашим ногам. Он встал, стряхивая воду с рук.
3: «Да, шеф».
1: «Иди наверх к машине и жди там», — приказал Хэмпхилл. Вилли неуклюже двинулся с места. Хэмпхилл, прислушиваясь, посмотрел в сторону океана. «И что вы теперь собираетесь делать?» — спросил я. «Не твое собачье дело». Шеф двинулся к воде. Я хотел преградить ему дорогу, но он отпрянул, в руке его оказался пистолет. «Иди отсюда. Иди в машину к Вилли». «Я должен явиться на божественную обедню», — произнес Хэмпхилл. «И не хочу опаздывать». «Иди же, Хэнк!» Он вошел в холодную воду и двинулся вперед. Я стоял и смотрел долго-долго, до тех пор, пока мог видеть высокую шагающую фигуру. Затем набежала большая волна и скрыла все в соленых брызгах. Брызгах вечности и одиночества. Я вскарабкался по утесу к машине, открыл дверь и скользнул на сиденье рядом с Вилли.
3: «Где шеф?» — спросил он.
1: «Я расскажу тебе все утром», — ответил я. С Вилли капала вода. «Слушай», — сказал я и затаил дыхание. «Мы услышали,
2: как волны набегают на берег, одна за другой, словно аккорды мощного органа. Слышишь их, Вилли? Это Шерри поет сопрано, а шеф баритоном. Они стоят на церковных хорах, вознося к небесам молитвы во славу Господа. Это настоящее пение, Вилли, послушай, пока есть возможность. Ты никогда не услышишь ничего подобного.
4: «Я ничего не слышу», — сказал Вилли.
2: «Бедняга», — отозвался я, завел машину и тронулся с места.

0: следующий рассказ, который принадлежит также перу Харлана Эллисона, называется «Эмиссар из Гамельна». Если вы помните такую старую историю о крысолове, который своей замечательной дудочкой выманил в море всех крыс из города Гамельна. Эта история так и называется «История о гамельнском крысолове» и в мировой литературе получила достаточно большое освещение. И вот еще один вариант. 28 июля 2076 года. Исключительно для службы новостей «Дороги в никуда». Мэрил Стрейер Терн сообщает. «Моя вторая жена однажды сказала мне, что я писал бы репортажи, связанные в смирительной рубашке, в самой глубокой гнусной темнице самого затерянного дурдома в мире. Она сказала, что я писал бы репортажи кончиком языка на внутренней поверхности щек. Вероятно, она права. Где бы она ни была, я маньяк». Оказавшись на самой пустынной вершине К2, гора Годвин-Остен, она же Даксонг, 8611 метров, вторая по высоте вершина мира в Гималаях, массив Каракорум, я складывал бы репортажи детскими самолетиками и пускал бы их с вершины вниз в надежде, что шерпский пастух или снежный человек, или кто угодно их прочтет. Выброшенный на необитаемый остров я использовал бы бутылочную почту. Никто еще не выяснил, откуда выброшенные на необитаемый остров снабжаются бутылками, чтобы швырять их в море, но не окажись там подходящего ящика пустых бутылок, я вкладывал бы послание в пасть дельфинам, надеясь на их недурное чувство направления. Родился я в 2014 году, из чего следует, что теперь мне 62, и моя мать предположила однажды, что трудности моих родов были вызваны тем, что я ей все стенки утробы исписал. Детство у меня было счастливым, и когда я отвлекаюсь. Скверный получается репортаж. Я всегда презирал личностную журналистику. Я стараюсь намертво держаться фактов, но делать здесь особо нечего, и я испытываю проклятую жажду сообщать. Постараюсь придерживаться темы. Этот ребенок, сопляк этот, эмиссар из Гамельна. О том, что он хочет встретиться со мной, мне сообщила ночная смена. Позвонили и сказали, есть сопляк, который заявляет, что у него самое сенсационное сообщение во всей мировой истории, и передаст он его только тебе. Я уставился на физиономию парня в телефоне. Это был новичок из бомбейского отделения, весь оштукатуренный косметикой и с блесками на веках. Я знал его разве только в лицо и, должен признаться, не любил. Полагаю, у меня вообще неприязнь к новому поколению репортеров. Когда я сам был еще сопляком, году это к 27-28, на меня огромные впечатления производили комедии из жизни 30-х годов прошлого века. Те самые, где действо разворачивается в старомодных газетных редакциях. Хитромудрые парни и девицы опережают все прочие газеты и звонят своим шефам по телефонам, передают только звук, никакого тебе объемного, да и вообще изображения. «Алло, Шарки? Это Смок Фарнум. Задержи выпуск. У меня не материал, а динамит. Дайте типографию. Алло, типография, набирайте шрифты на заголовок для срочной передовицы». Опять я отвлекаюсь. Сопляк этот. Ну да, я же собирался рассказать о сопляке. Значит, глянул я на этого попрыгунчика бомбейского и сказал, что за чертовщину ты несешь? Глазки с блесками посмотрел на меня так, словно хотел нажать на кнопку отключения и, наконец, произнес. «Копы обнаружили сопляка на силовой башне в Вествуде. Они не знают, как он туда забрался и знать не желают. Проблема в том, что они не могут его оттуда снять». «Почему же?» «Он заявил, что хочет говорить со Стрейтерном из службы новостей». Я спросил, почему не могут. «Потому что каждый раз, когда они посылают наверх копа на летучке, устройство каким-то образом отказывает, и коп падает на задницу. Вот почему». «А что за история?» «Послушай, Стрейтерн, — сказал попрыгунчик, — что ты меня, черт возьми, давишь, как виноград? У меня работы полно, прекрати приставать. Или бери этот вызов, или откажись, а по мне так хоть дерьма наешься». И он отключил телефон, прежде чем я успел спросить, почему сопляк хочет поговорить только со мной и ни с кем другим. Какое-то время я блаженствовал, просто отдыхая и перекатывая в голове мысли ни о чем. Вообще-то я был полупьян и не особо расположен тащиться на улицу и записывать полоумного пацана на башне. Но чем больше я размышлял, тем более любопытным он мне становился. Да и эго мое, надо признаться, приятно поглаживало мысль о том, что сопляк хочет разговаривать со мной и ни с кем иным. Это напомнило мне 20-е годы прошлого века, когда Халдеман или Мейсон или красавчик Флойд, в общем, один из тех гангстеров, сдавался Уолтеру Уинчеллу. «Придержи выпуск, Шарки», — подумал я. «Останови типографию. У меня для вас финал на 5 звездочек. Заголовки самые крупные. Железнодорожный, готический, на 8 пунктов. Сумасшедший убийца, ребенок на силовой башне сообщает о величайшей в мире сенсации». Мне бы посмеяться над собой, но прежде чем я осознал, что делаю, я сорвал обертку с чистого костюма, встряхнул его, надел и отправился в Вествуд. Какого черта? Может, это действительно величайшие сенсации в мире? Часто ли такое случается? Теперь я могу ответить на этот вопрос. Рад бы не мочь, но могу. Такое случается лишь однажды. Будь оно проклято. Дали мне флиттер. Знаете, я не верил копам, которые винили мальчишку на башне в том, что их летчики не срабатывают. Я намеревался кое-что сделать относительно этакого алиби, когда буду монтировать репортаж, если репортаж будет. Я поднялся на 210 метров. Слава богу, высоты я не боюсь. Он был там. Вовсе не ошизевший подросток, а маленький мальчик лет примерно 10. Он прогуливался по платформе, прихрамывал, одет во что-то мягкое, вроде меховой курточки и штанишек, на голове остроконечная шапочка из того же меха с воткнутым в нее перышком. Вокруг шеи намотан полосатый красно-желтый шарф, а там, где он кончался, на кожаном шнуре висела деревянная флейта с затейливой резьбой. Я опознал и дерево, и кожу, из которых они были сделаны. Вы вообще знаете, с каких пор нет нигде ни кожи, ни дерева? Вы знаете, с каких пор никто не носит мех? Да, сенсация налицо, можно не сомневаться. Пацан смотрел, как я подплыл к заграждениям и перевалил через них на платформу. Летучку я не выключил, но слезать не стал. Хоть росту в нем всего около 120 сантиметров, я рисковать не собирался. Вдруг пацан впадет в буйство и будет вытворять что-нибудь неожиданное. И в конце концов, прежде чем разбиться в смятку, отсюда еще лететь до земли 200 метров с гаком. Он посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Оба мы молчали. Наконец я произнес: «Здесь холодновато, сынок. Не хочешь спуститься?» Он заговорил. Очень тихо, и не только слова его звучали так по-взрослому, так разумно, но и голос его был голосом маленького мужчины. Нет, я не имею в виду карлика. Я имею в виду, что так называют пацана, когда тот ведет себя серьезно, храбро и по-взрослому. Ты настоящий мужчина, вот что я подразумевал. «Нет, благодарю, сэр. Я могу спуститься отсюда, когда захочу. Я сожалею, что вам пришлось подняться сюда, чтобы поговорить со мной, но я ребенок и знаю, попроси я о встрече с вами на земле, и какой-нибудь взрослый остановил бы меня или просто посмеялся бы». «Бог ты мой», — подумал я, — «да это маленький принц. Мальчишка 120 сантиметров росту и 50 лет от роду. Сообразительный, очень серьезный, и смотрел он на меня тот самым непоколебимым взглядом, какой я только встречал». Мне подумалось мельком, что если бы хоть один политик сумел воспроизвести этот взгляд, то его наверняка избрали бы президентом, комиссаром всей треклятой планеты. «Ну, а как тебя зовут?»
1: «Мое имя Вилли, сэр. Я пришел издалека, чтобы поговорить с вами».
0: «Почему со мной, Вилли?»
1: «Потому что вы любите детей и помните многое, что было давным-давно, и вы знаете стихи».
0: «Стихи?»
1: «Да, сэр, стихи про дудочника, который увел детей, когда мэр Гамельна не заплатил ему за то, что тот избавил город от крыс». Я не имел ни малейшего понятия, к чему сопляк ведет. «Да, в детстве я заучивал гамельнского дудочника Браунинга со старых затрепанных микрофиш, но это было много-много лет назад. И какое отношение имеют стихи Браунинга к этому мальчишке? И откуда он пришел? Как умудрился взобраться на 200-метровую башню? И если он был в силах испортить флиттеры полицейских, как они говорили, то почему дал подняться мне? И в чем заключается та большая сенсация, которую он собирался мне сообщить? И где он раздобыл и мех, и дерево, и кожу?» И я мысленно перечитал Браунинга. Но напрасны поиски и уговоры. Навсегда исчезли флейтисты-танцоры. И тогда сочинили закон, который требует, чтобы упомянули в каждом документе адвокаты наряду с указанием обычной даты. И столько лет минуло тогда-то, с 22 числа июля 1376 года. А место, памятник для народа, где дети нашли последнюю пристань, назвали улицей пестрого флейтиста.
0: «Через неделю исполнится ровно 700 лет с того дня», — сказал я пареньку. Слова мои его не обрадовали. Он вздохнул и посмотрел на край платформы в бесконечное пространство Сан-Франжелеса, распростертого от места, где стоял когда-то Ванкувер, и до того, что было раньше Баха Калифорнией. И мне показалось, что он плачет, но когда он снова повернулся, глаза его были всего лишь влажными.
1: «Ах, сэр, это верно. И мы полагаем, что времени вам было предоставлено больше, чем достаточно. Вот потому-то меня и послали.
0: Но я хочу быть милосерднее своего предшественника, и поэтому позвал вас. Вы можете понять, вы сумеете сказать им всем. Предупредите, мне не придется...» Он не окончил фразу, оставив ее висеть в воздухе. И хотя здесь, на башне, и так было холодно, меня пропрал глубинный озноб, словно кто-то наступил на мою могилу. Я спросил его, что он собирается сделать. Он сказал мне: «Это была бы самая большая сенсация во всей мировой истории, окажись она правдой. Я заметил, что люди потребуют доказательства». Он сказал, что охотно предоставит доказательства. Небольшую демонстрацию. «Итак,
1: Я вынул из своего нагрудного кармана устройство связи и соединился со службой новостей и сообщил, что у меня для них кое-что есть. Я потребовал, чтобы центральная подключила меня к записи и мгновенно ощутил давление сенсоров, когда заработали датчики, вживленные в мои горло, глаза и уши. 15 июля 2076 года, сказал я. Исключительно для Всемирной службы новостей, сообщает Майк Стрейтерн. Я стою на вершине силовой башни Вествуда, Сан-Франджелес. А рядом со мной маленький мальчик с самой невероятной историей, какую я только слышал. И я сделал вступление, которое могли вырезать перед выходом в эфир. Вилли согласился провести для нас небольшую демонстрацию, для которой я и переключаюсь на далекий Таймс-сквер в Нью-Йорк, штат Манхэттен. Экранчик в моей ладони замигал, и вот я уже смотрю на угол 42-й Бродвея. Рядом со мной мальчишка поднес к губам дудочку и заиграл. Песенка ничего не значила для меня, но явно понравилась тараканам. Если и есть научное объяснение тому, как тихая мелодия может донестись до тараканов через весь континент, то это объяснение существует в рамках науки, нам пока недоступной. Вероятно, нам ее уже никогда не понять. Но пока я смотрел, тараканы Манхэттена начали собираться. Бормотание перешло в трепетание, трепетание перестало в топотание. Браунинг написал бы эти строки совсем по-другому, вызови его дудочник тараканов. Поначалу раздался тихий щебечущий звук, потом щебетание переросло в скрежетание, а скрежетание переросло в могучее громыхание. Коготки со скрипом царапали пластик улиц и тротуаров, и они потекли тонкой струйкой, а потом рекой, а после половодьем, а после потопом. Они выходили из-под земли и выползали из стены, из-под гниющих крыш, из забитых мусором переулков. Они выходили и покрывали собой улицы, пока на них не осталось ничего, кроме ковра из панцирей, черного ковра из мерзких маленьких тварей. И экран показал, как направились они к Ист-Ривер. И я смотрел, как они переползли через весь остров, ставший штатом Манхэттен, и погрузились в воды Ист-Ривер и утонули. Связь вновь переключилась на меня. Я повернулся к малышу. «Вилли, скажи людям, которые смотрят нас, чего ты от них хочешь?» Он повернулся ко мне и посмотрел на меня, и мои сенсоры поймали его в кадр. «Мы хотим, чтобы вы прекратили делать то, что делаете. Чтобы вы не пакостили этот мир, иначе мы его у вас заберем». Вот и все. Он не вдавался в объяснение. Он явно не ощущал потребности указать метод, но намерения его были ясны. Прекратите заливать зелень лугом пластиков, прекратите сражаться, прекратите убивать друг друга. Имейте же мужество, не врите. Прекратите мучить друг друга, цените искусство и мудрость. Короче говоря, переделайте мир или лишитесь его. Я находился с ним всю следующую неделю, пока он шел из города в город и из столицы в столицу. Конечно, над мальчишкой смеялись. Смеялись и игнорировали его, и несколько раз пытались засадить в каталажку, но им это не удалось. А вчера, когда время уже почти вышло, мы сидели на берегу ручья, текущего грязью, и Вилли поглаживал флейту так, словно хотел, чтобы та исчезла. «Мне жаль вас», — сказал он. «Ты выполнишь свое обещание, верно?» «Да», — сказал он. «Мы дали вам 700 лет, это достаточный срок, но мне жаль, что вы уйдете с ними. Мне жаль вас, вы славны». «Хотя они настолько славные, чтобы пощадить меня». «Вы такой же, как и они все. Они ничего не сделали, и вы ничего не сделали. Вы неплохой человек, просто вас ничто не касается». «У меня недостаточно сил, Вилли. Сомневаюсь, что хоть у кого-то достаточно». «А зря, не дураки ведь». И вот сегодня Вилли пошел и заиграл на ходу. На сей раз я услышал песенку о лучших временах и чистых дождях. Я последовал за ним. И все остальные тоже последовали. Выходили из домов и усадеб, из башен и подвалов. Шли из дальних мест и из ближних. И последовали за ним на пустой луг, где он распахнул своей игрой воздух. А там оказалась чернота. Черным-черно, как у погасшей звезды в черной дыре. И все зашагали внутрь один за другим. Все взрослые мира. И когда я перешагивал через порог, я посмотрел на Вилли. И он глядел на меня, хотя и не переставал играть на своей дудочке. Глаза его снова были влажными. И вот мы здесь. Тут нет ничего, но это кажется неважным. Вилли и дети Гамельна не хотели нам зла. Они просто не могли больше позволить нам продолжать в том же духе. Я уверен, что мы останемся здесь навеки. Возможно, мы умрем, а возможно, это место сохранит нас такими, как мы есть. тем не менее навеки. Я должен бы сообщить вам, каков мир сегодня, 22 июля 2076 года, но я не знаю. Он где-то там, снаружи, населенный детьми. Надеюсь, Вилли прав. Надеюсь, у них получится лучше, чем у нас. Бог свидетель, мы достаточно долго старались.

«Шелест крыльев». Нельзя сказать, чтобы покер был для Грампа религией. На первые 50 или около того лет его жизни игра эта ближе всего совпадала с его понятием о религии. Примерно столько ему и был, когда я начал жить с ним и Грам. Это случилось давно, в маленьком городке Вагая. Я хорошо помню дату, потому что как раз перед этим убили президента МакКинли. То есть я не хочу сказать, что между убийством МакКинли и моим намерением поселиться с Грампом и Грам имеется какая-то связь. Просто и то, и другое совпало по времени. Мне тогда было 10. Грам была добрая женщина, методистка, и в руки не брала карт, разве что невзначай или убирая колоду, которую Грамп мог положить где угодно. Но и тогда она обращалась с ней осторожно, словно та могла взорваться в ее руках. Много лет назад она бросила любые попытки заставить Грампа отказаться от его дикарской привычки, но все равно не уставала донимать мужа по этому поводу. Грамп пропускал ее брюзжание мимо ушей. Во всяком случае, так мне казалось. Привык, наверное, за долгие годы. Сам я был слишком молод, чтобы понимать, какую странную пару они собой представляли. Городской атеист и рьяная методистка, председатель местного миссионерского общества. Для меня в те времена они были просто Грампом и Грам. Я не видел ничего странного в том, что они любят друг друга и живут вместе, несмотря на свои различия. Может, в этом и впрямь не было ничего странного? Ведь цинизм Грампа был всего лишь коркой, не более. Внутри он был человек добрый. Один из самых добрых и великодушных людей, которых я когда-либо знал. В задиру он превращался только в тех случаях, когда дело доходило до религиозных предрассудков и религии вообще. Между тем и другим он не видел никакой разницы. Ну и при игре в покер. С друзьями или уж, если на то пошло, с кем угодно, где угодно и когда угодно. Играл он хорошо и выигрывал чаще, чем проигрывал. Считал, что примерно десятую часть заработка ему дает покер. Остальные 9/10 приносила овощеводческая ферма на окраине города. На самом деле ферма давала все, потому что Грам настояла, чтобы десятую часть заработка они отдавали методистской церкви и миссии. Возможно, что таким способом Грам рассчитывалась со своей совестью за совместную жизнь с Грампом. Но в любом случае она злилась больше, когда он проигрывал, чем если выигрывал. Как она мирилась с его атеизмом, этого я не знаю. Скорее всего, никогда по-настоящему не верила в его атеизм, несмотря на то, что Грамп отрицал все догматы церкви. Я прожил с ними примерно 3 года. Ко времени большой перемены мне было почти 13. Хотя это случилось давно, я в жизни не забуду тот вечер. Вечер, когда началась перемена. Вечер, когда я услышал в столовой шелест кожистых крыльев. В тот вечер продавец семян сначала сел с нами обедать, а потом они с Грампом принялись играть в покер. Его звали, я не забыл и этого, Чарли Брис. Он был невысокий, ростом почти с меня, естественно, на ту пору, то есть выше 5 футов на дюйм или 2, и вес имел 100 фунтов. Коротко остриженные черные волосы начинались чуть ли не от бровей, дальше редели, и на макушке увенчивались лысины величиной с серебряный доллар. Я хорошо запомнил это пятнышко лысины. Всю игру я простоял у него за спиной с мыслью о том, как точно оно соответствует размеру серебряных долларов, колеса, как их называли тогда, лежащих перед ним на столе. Я не помню, о чем шел разговор за обедом. Наверное, о семенах, потому что Грамп к тому времени еще не дал продавцу заказ. Он пришел где-нибудь в середине дня, когда Грамп был в городе, договаривался о продаже своих овощей. Грам ожидала его с минуты на минуту и уговорила продавца задержаться. Но к тому времени, когда Грамп с опустевшей телегой вернулся обратно, было уже так поздно, что Грам пригласила продавца остаться.

0: с нами пообедать, и тот согласился. Помню, Грамп и Чарли Бриз все еще сидели за столом, когда я помогал Грам мыть посуду. Перед Бризом лежал бланк, и он заканчивал вписывать туда заказ Грампа. О покере речь зашла тогда, когда я уже полностью освободил стол и вернулся, чтобы привести в порядок салфетки. Не знаю, кто из них начал этот разговор первым. Грамп возбужденно рассказывал, какая в последний раз, это было несколько вечеров назад, ему выпала рука. Незнакомец, да, я забыл сказать, Чарли Бриз действительно был для нас незнакомцем. Мы никогда не встречали его прежде, да и потом тоже. Скорее всего, он ушел куда-то в другое место. Слушал с заинтересованной улыбкой. Нет, я не запомнил его лица, но вот улыбка осталась в памяти. Я поднял салфетки и специальные стаканы для них, чтобы Грам сняла со стола скатерть. И пока она ее складывала, я вставил 3 салфетки, ее, Грампа и мою, в эти стаканы, а салфетку продавца положил в грязное белье. На лице Грам вновь возникло то самое выражение, плотно сжатые губы, осуждающий взгляд, появлявшийся всегда, когда Грамп садился за карты или просто упоминал о них. Грамп спросил:
1: «Ма, где карты?»
0: Грам презрительно фыркнула.
2: «Там, куда ты их положил, Уильям», — ответила она.
0: Грамп достал карты из выдвижного ящика буфета, где обычно их и держал, затем вынул из кармана горсть серебра. Сидя за столом друг против друга, они с незнакомцем, с Чарли Брисом, начали играть в покер. Некоторое время я еще оставался на кухне, помогал Грам с посудой. Когда я вернулся, большая часть серебра лежала перед Брисом, а Грамп доставал из бумажника и клал рядом с собой груду долларовых банкнот. Тогда долларовые банкноты были больше, не такие узкие, как сейчас. Покончив с посудой, я стоял и наблюдал за игрой. Не помню, какая кому выпадала рука, зато хорошо помню, как деньги передвигались то туда, то обратно, хотя ни один не выигрывал больше 10 и от сил 20 долларов. Еще помню, как спустя какое-то время незнакомец посмотрел на часы и сказал, что хотел бы успеть на 10-часовой поезд, и, следовательно, надо бы закруглиться где-то в 9:30, и Грамп согласился. Так они и сделали, и к 9:30 выигрыша оказался Бриз. Он подсчитал деньги, вложенные в игру, а потом груду оставшихся серебряных долларов и усмехнулся. $13 ровно», — подытожил он. «13 кружков серебра».
1: «Дьявол!» — сказал Грамп.
0: Это было его любимое выражение. Грамп фыркнула.
2: «Упомянешь дьявола», — заявила она, — «и услышишь шелест его крыльев».
0: Чарли Бриз рассмеялся, взял в руки карты и спросил с легким треском, ведя пальцем поверху колоды: «Вроде этого, да?» И тут мне почему-то сделалось страшно. Грамп фыркнула в ответ и сказала:
2: «Да, вроде этого. Ну, джентльмены, прошу извинить меня, а тебе, Джонни, тоже нечего здесь задерживаться».
0: И она поднялась к себе. Продавец засмеялся и опять затрещал колодой. На этот раз громче. Не знаю, этот ли звук меня напугал, или 13 кружков серебра, или что-то еще. Не желая оставаться у него за спиной, я обошел стол. Он увидел мое лицо и, усмехнувшись, сказал:
3: «Сынок, у тебя такой вид, будто ты веришь в дьявола и думаешь, что я — это он и есть. Угадал?»
0: «Нет, сэр», — ответил я, но, видимо, без особой твердости. Грамп громко расхохотался, а был он из тех людей, которые редко смеются громко.
3: «Ну ты удивил меня, Джонни», — сказал он. «Будь я проклят, но ты, похоже, и впрямь веришь в это».
0: И он снова рассмеялся. Чарли Бриз посмотрел на него, мерцая глазами, и спросил: «А ты веришь?»
3: «Хватит об этом, Чарли! Не вбивай в голову парнишке всякие глупости!»
0: Грам поглянулся, чтобы убедиться, что Грам ушла.
3: «Не хочу, чтобы он вырос суеверным!»
0: «Все суеверны, более или менее», — ответил Чарли. Грамп покачал головой.
3: «Только не я!»
0: «Тебе так кажется. Готов держать пари. Если копнуть поглубже, ты такой же, как все». Грамп нахмурился.
1: «Держать пари? Каким это образом?»
0: Продавец опять затрещал картами и положил колоду на стол. Затем взял со стола колеса, вновь их пересчитал и сказал: «Ставлю $13 против твоего одного. Ты побоишься доказать делом, что не веришь в дьявола. Эти 13 колес серебра тому доказательством». Грамп снова достал бумажник, вынул оттуда долларовую банкноту и положил ее рядом с колесами продавца.

0: Потом его рука стала двигаться все медленнее, медленнее и, наконец, остановилась. Со своего места я не мог разглядеть, что он успел написать. Он посмотрел через стол на Бриса и сказал: «А что если...» Посмотрел на бумагу, на деньги, лежащие на столе. $14, 13 серебряных и один бумажкой. На его губах мелькнула бледная тень улыбки.
1: «Забирай деньги, Чарли. Ты выиграл».
0: На этом все кончилось. Продавец засмеялся, сгреб деньги, и Грамп пошел провожать его на железнодорожную станцию. Но только после этого случая Грамп сделался другим человеком. О, в покер он играл, как и прежде, этого перемена не коснулась. Даже после того, как он начал по воскресеньям регулярно ходить с Грамп в церковь и в конце концов стал членом приходского совета, он продолжал играть в карты, а Грамп продолжала пилить его по этому поводу. Он и меня научил играть, хотя она была против. Мы никогда больше не видели Чарли Бриса. Может, он делал теперь свой бизнес в других местах или вообще поменял работу. И до самого дня похорон Грампа, а было это в 1913-м, я не знал, что Грамп в тот вечер слышала весь разговор Бриса со своим мужем, включая пари, которые они заключили. Оказывается, к этому моменту она еще не поднялась к себе наверх, а наводила порядок в бельевом чулане. Она рассказала мне об этом на обратном пути с похорон, 10 лет спустя. Помню, я спросил, вмешалась бы она и остановила бы Грампа, соберись он поставить подпись. Она улыбнулась и ответила: «Он не подписал бы, Джонни. Но если б даже и подписал, это не имело бы никакого значения. Существует дьявол на самом деле, Бог не позволил бы ему в замаскированном виде шататься среди людей, искушая их таким образом». «А ты бы подписала, Грамп?» — спросил я. $13 за то, чтобы написать на клочке бумаги этакую глупость, Джонни?» «Конечно, подписала бы. А ты нет?» «Не знаю», — ответил я. С тех пор прошло много лет, но я по-прежнему не знаю ответа на этот вопрос. Это был рассказ Фредерика Брауна «Шелест крыльев».

Вашингтон Ирвинг. Легенда об арабском астрологе. Давным-давно, много столетий назад, жил-был мавританский султан по имени Абен Абус, повелитель Гранады. Это был завоеватель в отставке, то есть, говоря по-иному, тот, кто когда-то в дни своей молодости проводил жизнь в беспрерывных набегах и грабежах, а теперь, состарившись и одряхлев, жаждал покоя и мечтал лишь о том, чтобы жить в ладу со всем миром, почивать на лаврах и безмятежно править владениями, некогда отнятыми им у соседей. Случилось, однако, что этому в высшей степени благоразумному и миролюбимому старцу-монарху пришлось столкнуться с молодыми соперниками, юными принцами, исполненными его былой страсти к славе и битвам, и склонными потребовать от него уплаты по счетам, завещанным их отцами. К тому же некоторые отдаленные области его государства, которыми он в дни своей мощи управлял надменно и гордо, ныне, когда он жаждал покоя, обнаруживали готовность восстать, и существовала опасность, что они двинутся на столицу. Таким образом, враги грозили ему отовсюду, а так как Гранада окружена дикими и крутыми горами, скрывающими приближение неприятеля, бедный Абен Абус, не зная, с какой стороны ожидать нападения, пребывал в состоянии вечной тревоги и настороженности. Понапрасну выстроил он в горах великое множество сторожевых башен, понапрасну расположил на перевалах дозоры с приказом в случае приближения неприятеля.

0: приятеля жечь по ночам костры, а днем курить дымом. Юркие, увертливые враги, несмотря на его бесчисленные меры предосторожности, пробирались через какое-нибудь неведомое ущелье, под самым его носом разоряли принадлежавшие ему земли, после чего уходили с пленными и добычей в горы. Бывал ли когда-нибудь миролюбивый и удалившийся в отставку завоеватель в более неприятном, более тягостном положении? Как раз в то самое время, когда эти тревоги и неприятности особенно одолевали Абенабуса, ко двору его прибыл старый-престарый арабский врач. Его седая борода не спадала до пояса, и вообще вся его внешность свидетельствовала о крайне преклонном возрасте. Впрочем, он проделал путь из Египта пешком, не пользуясь никакой иной помощью, кроме помощи посоха, исчерченного иероглифами. Молва предшествовала ему. Звали его Ибрагим ибн Абу Аюб. Говорили, что он родился еще во времена Магомета, и что отец его – последний сподвижник пророка. Следуя за победоносным войском Амру еще ребенком, попал он в Египет, где и провел многие годы, изучая у египетских жрецов чернокнижие и особо усердно магию. Утверждали, кроме того, будто он отыскал секрет продления жизни, благодаря чему и живет более 200 лет. Но так как это открытие было сделано им, когда он был уже в летах, ему удалось увековечить лишь седые волосы и морщины. Этот необычайный старец был с почетом принят султаном, который, подобно большинству престарелых монархов, с некоторых пор стал питать к врачам особую благосклонность. Он хотел поместить его у себя во дворце, но астролог предпочел пещеру на том склоне холма, который поднимается над Гранадой и на котором впоследствии была выстроена Альгамбра. Он велел расширить и отделать эту пещеру так, чтобы получилось нечто вроде просторного и высокого зала с круглым отверстием в потолке, сквозь которое, как со дна колодца, он мог бы рассматривать небо и даже в полдень наблюдать звезды. Стены зала были расписаны египетскими иероглифами, символами каббалы и знаками зодиака. Этот зал он уставил множеством всяких приборов, изготовленных под его наблюдением искуснейшими мастерами Гранады. Приборов, таинственные свойства которых были известны, однако, лишь ему одному. Вскоре мудрец Ибрагим стал ближайшим советником своего государя, прибегавшего к его помощи при любом затруднении. Случилось, что как-то Абенабус обличал несправедливость соседей и горько сетовал, что ему приходится быть постоянно настороже, дабы ограждать себя от вторжений. Выслушав эти жалобы, астролог, выждав немного, сказал: «Да будет ведомо тебе, о государь, что, пребывая в Египте, я видел великое чудо, сотворенное некогда языческую жрицею. Над городом Борса, на горе, откуда открывается вид на долину Великого Нила, стоит баран, и на нем петушок, оба из литой меди, и они свободно вращаются на своем стержне. Всякий раз, когда стране угрожает нашествие, баран поворачивается в сторону неприятеля, а петушок кукарекает, благодаря чему жители города заранее знают о надвигающейся опасности и о том, откуда она приближается, так что могут своевременно принять необходимые меры». «Великий Боже!» — воскликнул миролюбивый Абенабус. «Каким бесценным сокровищем был бы для меня подобный баран, зорко стерегущий окрестные горы! Каким сокровищем был бы петух, кукарекающий в час опасности! Аллаху Акбар! Как мирно почивал бы я у себя во дворце, имея на крыше таких часовых!» Астролог выждал, пока утихли восторги султана, а затем продолжал: «После того, как победоносный Амру, мир праху его, завершил завоевание Египта, я поселился среди местных жрецов, изучая обряды и церемонии языческой веры и стремясь овладеть их тайными знаниями, благодаря которым они пользуются известностью во всем мире. Однажды, сидя на берегу Нила, я беседовал с одним дряхлым жрецом.
1: Вдруг он указал на могучие пирамиды, вздымающиеся среди пустыни, подобно высоким горам. «Все, чему мы можем тебя научить, — сказал он, — ничто рядом с сознанием, сокрытым в этих величественных строениях. Внутри той пирамиды, что находится посредине, замурован погребальный зал, в котором покоится мумия верховного жреца, содействовавшего постройке этого громадного здания, и вместе с ним погребена также священная книга, заключающая в себе всю нашу науку, все тайны магии и колдовства. Эта книга была дана Адаму после грехопадения и, переходя из поколения в поколение, попала в конце концов в руки премудрого царя Соломона, который, руководствуясь ее указаниями, воздвиг знаменитый Иерусалимский храм. Каким образом она затем оказалась собственностью строителя пирамид, то ведомо лишь тому, для кого вообще не существует никаких тайн. Едва я услышал слова египетского жреца, как сердце мое загорелось желанием овладеть этой книгой. Имея в своем распоряжении изрядное число воинов нашего победоносного войска, а также многих египтян, я, собрав этих людей, приступил к работе и начал пробивать глыбы твердого камня, пока не добрался после неимоверных трудов до одного из внутренних потайных ходов. Следуя по этому ходу и миновав опаснейший лабиринт, я проник в самое сердце пирамиды, в погребальный зал, где многие столетия покоилась мумия верховного жреца. Вскрыв саркофаг и сняв бесчисленные повязки, в которые была запеленута мумия, я отыскал, наконец, на груди покойника драгоценную книгу. Схватив ее дрожащей рукой, я ощупью выбрался из пирамиды, оставив мумию в темной и безмолвной гробнице дожидаться дня воскресения мертвых и страшного суда.
0: «Сын Абу Аюба!» — воскликнул Абен Абус. «Ты великий путешественник, и спору нет, повидал много чудес. Но что мне до тайн какой-то неведомой пирамиды и книги премудрости царя Соломона?»
1: «Вот об этом, повелитель, я и поведу речь. Благодаря этой книге я выучился искусству магов и располагаю помощью джиннов для достижения своих целей. Тайна чудесного барана из города Борса для меня больше не тайна. Я в силах сотворить такое же чудо. Впрочем, нет, мое чудо еще поразительнее».
0: «О, премудрый сын Абу Аюба!» — вскричал Абен Абус. «Один такой баран несравненно полезнее, чем все сторожевые башни в горах и великое множество часовых на границах. Сотвори мне такого стража, и богатство моей сокровищницы твои!» Астролог, дабы угодить султану, тотчас же принялся за работу. Он велел возвести на кровле дворца, стоявшего на скалистом выступе холма Аль-Цайбин, высокую башню. Она была сложена из камней, доставленных из Египта, и снятых, как говорят, с пирамиды. В верхнем ярусе этой вновь отстроенной башни помещалась небольшая круглая горница с окнами, выходящими на все стороны небосклона. У каждого окна стоял стол. На нем, точно шахматы на доске, было расставлено целое деревянное войско пеших и конных воинов во главе с фигуркой, изображающей государя, чьи владения простирались в той стороне, на которую выходило окно. На каждом столе лежало также крошечное копье величиной с сапожное шило с вырезанными на нем халдейскими письменами. Эта горница была всегда на запоре. В нее вела медная дверь с огромным стальным замком, ключ от которого хранился у самого султана Абен Абуса. Макушку башни увенчивал шпиль. На этом шпиле была укреплена фигура мавританского всадника, который в одной руке держал щит, а в другой отвесно поднятое копье. Лицо всадника было обращено к городу, точно он охранял его и следил за порядком. Но если на гранаду двинется неприятель, всадник тот же повернется в нужную сторону и возьмет на изготовку копье, как бы собираясь пустить его в дело. Чудесный талисман был, наконец, изготовлен, и Абен Абус стал нетерпеливо ожидать случая, который позволил бы испытать его необыкновенные свойства. Теперь он столь же пламенно жаждал нашествия, как прежде покоя. Его желания вскоре исполнились. Однажды, это произошло в ранний утренний час, страж, представленный охранять башню, прибежал с вестью, что бронзовый всадник повернулся лицом к Эльвирским горам, и его копье направлено прямо на перевал Лопе. «Пусть бьют в барабаны, трубят в трубы! Пусть зовут горожан к оружию! Пусть вся гранада будет поставлена на ноги!» — приказал Абенабус.
1: «О, повелитель!» — молвил астролог. «Незачем тревожить твой город и звать к оружию воинов. Мы не нуждаемся в силе, чтобы избавиться от врагов. Отпусти свиту и поднимемся в нашу секретную горницу».
0: Престарелый Абенабус поднялся по башенной лестнице, опираясь на руку еще более престарелого Ибрагима ибн Абу Аюба. Они отомкнули медную дверь и вошли. Окно, обращенное в сторону перевала Лопе, было открыто.
1: «В этом-то направлении, — заявил астролог, — и таится опасность. Приблизься, о повелитель, и познай тайну стола».
0: Султан Абенабус подошел к столу, на котором, словно на шахматной доске, были расставлены крошечные фигурки, резанные из дерева.
2: Вдруг, к своему великому изумлению, он обнаружил, что они двигаются, будто живые. Грацевали и выделывали курбеты кони, воины размахивали мечами и копьями, слышались глухие и слабые звуки барабанов и труб, звон оружия, ржание боевых скакунов, причем все было не громче и не отчетливее, чем жужжание пчелы или мухи над ухом дремлющего в тени в знойный полуденный час.
1: «Заметь себе, о повелитель, — сказал астролог, — пред тобою свидетельство, что враги твои уже идут на тебя. Они сейчас вот в этих горах и должны пройти через перевал Лопе. Если желаешь посеять среди них панику и смятение, заставь их отступить без пролития крови. Прикоснись к фигурам тупым концом магического копья.
0: Но если тебе больше по сердцу кровавая распря и побоище между ними, коснись его острием». Лицо Абенабуса стало мертвенно-бледным. Дрожа от нетерпения, схватил он игрушечное копье, и его седая борода тряслась от овладевшего им ликования, когда он ковылял, направляясь к столу.
1: «Сын Абу Аюба!» — вскричал он, хихикая. «Полагаю, что малая талика крови все же необходимо».
0: С этими словами он рьяно взялся за дело. Одни фигурки он колол острым концом магического копья, другие ударял его тупой стороною, иные из них тут же пали. Иные, обратившись друг против друга, начали беспорядочное побоище. Астрологу с величайшим трудом удалось остановить руку миролюбивейшего из государей и удержать его от поголовного истребления неприятеля. Наконец он убедил султана покинуть башню и послать в горы к перевалу Лопе разведчиков. Они вернулись с известием, что христианскому войску удалось проникнуть в самое сердце окрестных гор, и оно было уже почти что в беду гранады. Но в его рядах возникли раздоры, и после кровавой братоубийственной сечи оно удалилось в свои пределы. Испытав на деле замечательные свойства чудесного талисмана, Абенабус был в восторге.
1: «Наконец-то, — повторял он, — я могу вести спокойную жизнь и держать врагов в своей власти. О, премудрый сын Абу Аюба, чем же вознаградить тебя за столь великое благодеяние?»
0: «Потребности старца, к тому же философа, нетрудно исчислить. Они скромны. Предоставь мне средства, чтобы обставить мою пещеру и превратить ее в более или менее сносную келью отшельника. И большего мне не нужно».
1: «О, сколь благородна умеренность настоящего мудреца!» — воскликнул Абенабус, втайне довольный незначительностью просимого философом вознаграждения.
0: Он позвал своего казначея и отдал ему приказание не ограничивать Ибрагима в расходах и отпускать ему столько денег, сколько понадобится для расширения и убранства его скромной кельи. Астролог велел вырубить в скале анфилады комнаты, при том так, что они соединялись с его астрологическим залом. Он пожелал обставить эти покои роскошными турецкими диванами и завесить стены драгоценными шелками Дамаска. «Я стар», — говорил он, — «я не могу томить свои кости на каменном ложе. Что же касается сочащихся сыростью стен, то нужно же их прикрыть». Сверх того, он выстроил бани, снабдив их всевозможными благовониями и ароматическими маслами. «Ибо омовение, — сказал он, — необходимо, чтобы бороться со старостью и восстанавливать свежесть и гибкость истомленного умственными трудами тела». Он велел, кроме того, повесить в выстроенных покоях неисчислимые хрустальные и серебряные светильники, которые заправлялись ароматическим маслом, приготовленным согласно рецепту, найденному им в гробницах Египта. Оно было неугасимым и вечным, и горело неярким и ровным светом, который, напоминая дневной, был вместе с тем мягче его. «Солнечный свет, — говорил он, — слишком резок и ярок для старческих глаз, тогда как порожденный светильником больше подходит для занятий философом». Между тем казначей Абен-Абуса начал ворчать из-за непомерности сумм, ежедневно расходуемых астрологом на отделку и украшение его кельи. В конце концов он отправился со своими жалобами к султану. Но раз царское слово дано, оно нерушимо. Абен-Абус только пожал плечами. «Мы должны запастись терпением», — сказал он. Старик задумал устроить жилище философа в соответствии с тем, что он видел внутри пирамиды среди гигантских развалин Египта. Но всему бывает конец. То же случится и с расходами по убранству его пещеры. Султан был прав. Келья была, наконец, отделана и обставлена. Она представляла собой великолепный подземный дворец. Астролог заявил, что теперь ему уже ничего не потребуется, и, запершись у себя, провел трое суток в непрерывных трудах. После этого он снова пришел к казначею. «Мне нужна еще одна вещь», — сказал он. «Дело идет о совершеннейшем пустяке, о том, что доставит мне развлечение в перерывах между моими занятиями». «О, премудрый мой Ибрагим, я имею султанское приказание снабжать тебя всем, чтобы в твоем уединении тебе не понадобилось. Чего ты еще желаешь?» «Мне хотелось бы иметь нескольких танцовщиц».
3: «Танцовщиц?» — повторил как эхо, поверженный в изумление казначей.
0: «Да, танцовщиц», — ответил степенный мудрец. «Пусть они будут молоды и приятны на вид, ибо лицезрение юности и красоты действует на стариков освежающе. Мне достаточно будет немногих, ибо я философ. Потребности мои невелики, и удовлетворить их нетрудно».
3: Пока философ Ибрагим ибн Абу Аюб столь мудро проводил время у себя в келье, миролюбивый Абен-Абус, сидя в башне, заочно предавался яростным битвам. И действительно, разве не замечательное занятие для престарелого государя и притом миролюбца вести войны с такой поразительной легкостью, не выходя из собственной комнаты и шутя рассеивать целые армии? Точно дело шло о каких-то мушиных роях. Мало-помалу он настолько вошел во вкус этой забавы, что принялся даже задирать и оскорблять соседских монархов, стремясь вызвать их на войну. Но, потерпев неоднократные поражения, они становились все более и более осторожными, и в конце концов среди них не осталось ни одного, кто бы отважился пойти походом на его земли. В течение многих месяцев бронзовый всадник неизменно пребывал в одном положении, а именно с поднятым кверху копьем, и почтенный старый султан, тоскуя по привычной забаве, начал жаловаться на скуку и стал раздражителем. Наконец настал вожделенный день. Волшебный всадник круто повернулся на своем шпиле и, опустив копье, замер в том направлении, где высятся горы Гвадиса. Абен-Абус торопливо поднялся на свою башню, но, увы, магический стол оставался спокойным, воины сохраняли полную неподвижность. Озабоченный этой непостижимой загадкой, он выслал конный отряд с приказанием произвести разведку в горах. Разведчики возвратились через 3 дня.
1: «Мы обшарили все перевалы, все тропы», — сообщили они, «но нигде не шелохнулись ни один вражеский шлем, ни одно копье. Единственное, что мы обнаружили за время наших разъездов, это христианская девушка редкостной красоты, спавшая в знойный полдень у родника. И эту девушку мы привели как пленницу».
3: «Девушку редкостной красоты!» — воскликнул Абенобус, и его глаза загорелись воодушевлением. «Пусть она немедленно предстанет пред наши очи!»
0: В соответствии с приказанием, красавицу немедленно привели пред его очи. Она была одета с той роскошью, какая господствовала среди испанских вестготов во времена арабского завоевания. Жемчуга ослепительной белизны были вплетены в ее черные, как смоль, косы. На лбу сверкали драгоценные украшения, соперничавшие с сиянием ее глаз. Через плечо была перекинута золотая цепь, на которой висела лира из чистого серебра, покоившаяся у нее на бедре. Пламени в ее черных, излучающих сияние глазах были подобны огненным искрам для увядшего, но все еще способного загораться сердца Абенобуса. К тому же сладостная нега, разлитая в ее плавной походке, оживила его уснувшие чувства.
1: «О, прелестнейшая из женщин!» — вскричал он, охваченный восхищением. «Кто ты и что ты?»
0: Дочь одного из готских государей, еще недавно властвовавшего на этой земле. Но войско моего отца, как по мановению волшебного жезла, погибло в горах. Он стал изгнанником, а его дочь — пленницей.
1: «Берегись, о повелитель!» — прошептал Ибрагим ибн Абу Аюб. «Возможно, что это одна из колдуний Севера, которые, по слухам, принимают самый соблазнительный вид, дабы обмануть легковерного. Мне кажется, я вижу колдовские чары в ее глазах и волшебство в каждом ее движении. Она, несомненно, тот враг, на которого указывает нам талисман».
3: «Сын Абу Аюба», — ответил султан, — «ты мудрейший из мудрых, отдаю тебе должное. Ты волшебник, насколько я понимаю, но ты недостаточно сведущ в том, что касается женщин. В этом деле я не уступлю никому, даже самому премудрому Соломону, несмотря на всех его жен и наложниц. Что касается этой девушки, то я не вижу тут никакой опасности. Она прекрасна, на нее приятно смотреть, и она располагает к себе».
1: «Выслушай, о повелитель!» — молвил астролог. «При помощи моего талисмана я даровал тебе много побед, но я никогда не просил своей доли в добыче. Отдай мне эту случайную пленницу, дабы я мог усладить свое одиночество звуками ее серебряной лиры. Если она и в самом деле колдунья, я найду соответствующие заклятия, чтобы победить ее чары».
3: «Что? Так тебе еще женщин?» — вскричал Абенобус. «Разве не довольно танцовщиц для твоего развлечения?»
1: «У меня есть танцовщицы, это верно, но у меня нет певиц. А между тем мне хотелось бы прослушать песню другую, чтобы освежить ум, истомленный трудами».
3: «Уволь меня, наконец, от своих домогательств, отшельник!» — нетерпеливо бросил султан. «Эту девушку я забираю себе. Она мне нравится, я нахожу в ней такую же радость, какую находил Давид, отец Соломона Премудрого, в обществе юной Абишак Сунамит».

Дальнейшие просьбы увещевания астролога повлекли за собой еще более решительные отказы монарха. Они расстались, испытывая взаимные неудовольствия. Мудрец заперся у себя в подземелье и предался размышлениям о постигшей его неудаче. Впрочем, прежде чем окончательно удалиться, он еще раз предупредил султана, чтобы тот остерегался своей обольстительной, однако роковой пленницы. Но где тот влюбленный старец, который внемлет здравым советом? Абен-Абус отдался во власть своей страсти. Его единственная забота состояла теперь только в том, чтобы понравиться готской красавице. Он не мог, правда, прельстить ее молодостью, но зато был богат, а если влюбленный не молод, он, как правило, отличается щедростью. В поисках драгоценных товаров Востока был перерыт весь гранадский базар. Шелка, ювелирные изделия, драгоценные каменья, изысканные духи – все, что Азия и Африка доставляют редкостного и роскошного, все это в изобилии расточалось для прекрасной принцессы. Чтобы доставить ей развлечения, измышлялись всевозможные зрелища и торжества, состязания министрелей, пляски, турниры, бой быков. Гранада превратилась теперь в арену непрерывного празднества. Готская принцесса, однако, смотрела на весь этот блеск с таким видом, точно привыкла к подобному великолепию. Она принимала его как дань, подобающую ее знатному происхождению, или, вернее, красоте, ибо красота еще более требовательна, чем знатность. Мало того, казалось, что она испытывает тайное удовольствие, побуждая султана к расходам, истощавшим его казну, и принимая его неслыханные щедроты как нечто вполне обыденное. Несмотря на свою настойчивость и расточительность, престарелый влюбленный не имел таким образом никаких оснований обольщаться надеждой, что ему удалось задеть ее сердце. Она, правда, никогда не хмурилась, но никогда и не улыбалась. Едва он заводил речь о пожирающей его страсти, она тотчас же ударяла по струнам своей серебряной лиры. В звуках этого инструмента заключалось таинственное очарование. В тот же миг султан начинал клевать носом. Его одолевала сладкая дрема, и он, в конце концов, погружался в сон, от которого пробуждался удивительно свежим и бодрым, но начисто забывшим на время о своей страсти. Это опрокидывало его расчеты, но овладевший им сон сопровождался приятными сновидениями, целиком поглощавшими пыл сонливого старца. И вот он продолжал себе безмятежно дремать, между тем, как Гранада потешалась над его увлечением и роптала, что государственная казна расточается на колыбельные песни.

0: конце концов, над головой Абен Абуса собралась все же гроза, предупредить которой оказался не в силах даже волшебный всадник на башне. В самой столице вспыхнул мятеж. Дворец был окружен вооруженным народом, грозившим лишить жизни султана и его фаворитку-христианку. В груди престарелого монарха вспыхнула, впрочем, искра былой воинственности. Во главе кучки телохранителей он вышел навстречу восставшим, обратил их в бегство и подавил мятеж в самом зародыше. Едва водворилось спокойствие, он вызвал астролога, все еще сидевшего у себя в заперти и пережевывавшего горькую жвачку обиды. Абен Абус обратился к нему со словами примирения. «О, премудрый сын Абу Аюба», — сказал он, — «ты справедливо предупреждал меня об опасности, грозящей со стороны пленной красавицы. Скажи мне, ты ведь умеешь отвращать гибель? Скажи, что мне делать, дабы ее избежать?» «Отошли от себя эту неверную, которая причиной всему!»
1: «Скорее я расстанусь со своим царством!» — воскликнул Абен Абус.
0: «Тебе угрожает опасность потерять их обоих», — ответил астролог. «Не будь бесчувственным и не таи злобы, о глубокомысленнейший из мудрецов. Пойми мои горести и как монарха, и как влюбленного. Придумай способ защитить меня от неприятностей, которые мне грозят. Я не гонюсь ни за величием, ни за властью. Я ищу только отдохновение. А если бы у меня было какое-нибудь убежище, куда бы я мог уединиться от света со всеми его заботами, суетой и тревогами и провести остаток дней моих в любви и спокойствии?» Астролог на мгновение остановил на нем взгляд, сверкнувший из-под густых косматых бровей. «А чем ты вознаградишь меня, если я создам тебе такое убежище?» «Назови сам свою плату. Чего бы ты ни потребовал, будь только оно в моей власти, клянусь душою, оно будет твоим». «Ты слышал, о повелитель, о саде Ирем, одном из чудес счастливой Аравии?»
1: «Да, я слышал о нем. Он упоминается в Коране, в главе, называемой «Утренняя заря». Я слышал сверх того от паломников, побывавших в Мекке, самые невероятные вещи, но я полагал, что это нелепые басни, подобные тем, которые обычно рассказывают путешественники, посетившие дальние страны».
0: «О, не поноси, повелитель, рассказов, слышанных из уст путешественников», — возразил суровый астролог, — «ибо в них содержатся драгоценные зерна знания, принесенные ими с края земли. Что же касается дворца и сада Ирем, то все, что обычно о них повествуется, сущая правда. Я видел их собственными глазами. Выслушай, что случилось со мною, ибо это имеет отношение к твоим чаяниям. В дни моей юности, когда я был простым арабом пустыни, на моем попечении были верблюды отца. Когда мы однажды пересекали пустыню Аден, один из них отбился от остальных, и я его потерял. Тщетно искал я его в течение дней, пока, наконец, измученный и истощенный, не улегся в полуденный зной в тени пальмы у одного почти высохшего колодца. Проснувшись, я обнаружил, что передо мною городские ворота. Я прошел через них и увидел великолепные улицы, парки, базары, но все было безмолвно, я не встретил ни одного человека. Я ходил по улицам и площадям, пока не набрел на роскошный дворец среди огромного сада, в котором изобиловали фонтаны, пруды, цветники, тенистые заросли и ряды фруктовых деревьев, обремененные изумительными плодами. Но и тут не было ни души. Устрашенный этим безлюдьем, я поторопился выйти из города и, снова пройдя сквозь ворота, обернулся назад, чтобы в последний раз взглянуть на него, но ничего не увидел». Ничего, кроме безмолвной пустыни, расстилавшейся перед моими глазами. Невдалеке я встретил дряхлого дервиша, посвященного в предания и тайны этой страны, и поведал ему о том, что со мною произошло. «Ты видел, — сказал он, — прославленный сад Ирем, одно из чудес пустыни. Время от времени он предстает пред глазами усталого путника, как это случилось с тобою, радуя его взор своими дворцами, башнями и рядами плодовых деревьев, гнущихся под тяжестью обильного урожая. Потом он исчезает, и на месте его остается только пустыня. Вот история этого сада. В стародавние времена, когда эту область населяли эдиты,
1: Царь Шедат, сын Ада, праправнук Ноя, заложил здесь блистающий великолепием город. Когда город был выстроен, и царь воочию увидел, насколько он величав и богат, сердце его преисполнилось гордости и тщеславия. Он решил возвести также царский дворец, окруженный садами, которые могли бы соперничать с упоминаемыми в Коране райскими кущами. За его надменность на него и пало проклятие неба. Он и его подданные были стерты с лица земли, а на его великолепный город, дворец и сад были наложены вечные чары, которые скрывают их от взоров людей, и лишь изредка он предстает перед ними, чтобы память о грехе царя сохранилась навеки. Этот рассказ, о повелитель, и чудеса, которые мне довелось повидать, запечатлелись в моей душе. По прошествии многих лет, будучи в Египте и отыскав книгу «Премудрости Соломона», я решил возвратиться в пустыне и побывать снова в садах Ирем. Я так и сделал, и они открылись моему посвященному взору. Я поселился в покоях Шедада и провел несколько дней в этом подобии рая. Джиннов, стерегущих эти места, я подчинил своей магической власти. Они открыли мне чары, благодаря которым был создан сад, и которые сделали его незримым для всех. Подобный дворец и сад, о повелитель, я могу создать для тебя хоть бы здесь, на горе, что над городом. Разве мне не подвластны все чары? И разве я не обладаю книгой «Премудрости Соломона»? «О, высокоученый сын Абу Аюба!» — воскликнул Абен-Абуз, дрожа от волнения. «Ты воистину путешественник, и ты повидал и постиг воистину чудесные вещи. Создай для меня такой рай и требуй с меня хоть полцарства». «Увы», — ответил тот, — «ты знаешь, что я старик и философ, довольствующийся немногим. Все, чего я хочу от тебя в виде награды, отдай мне животное, которое первым войдет в магические ворота вместе с его ношей». Султан охотно согласился на столь скромные требования, и астролог взялся за работу. На вершине горы над своей подземной кельей он велел возвести крепкую башню с большими крепостными воротами или барбакан. Перед башней был устроен подъезд или портик с высоким сводом, а внутри нее главный вход, защищенный массивными крепко сколоченными воротами. На своде главного входа астролог собственноручно изобразил большой ключ, а на своде внешней стороны портика, который был выше арки главного входа, высек гигантскую руку. Это были всемогущие талисманы, над которыми он прочел многочисленные заклинания на неведомом языке. По окончании постройки этих ворот он заперся на 2 дня у себя в астрологическом зале и погрузился в какие-то таинственные занятия. На 3-е сутки он поднялся на гору и провел на ее вершине весь день. Поздно ночью он спустился, наконец, вниз и предстал пред Абен-Абусом. «О, повелитель!» — сказал он. «Мой труд завершен. На вершине горы высится один из самых чудесных дворцов, какие были созданы человеческой мыслью и о каких мечтали когда-либо человеческие сердца. В нем роскошные залы и галереи, изумительные сады, источающие прохладу, фонтаны и благовонные бани. Короче говоря, вся гора превращена в рай. Подобно садам Ирем, он находится под покровительством всемогущих чар, скрывающих его от взора и поисков смертных, не знающих тайны его талисманов». «Довольно!» — вскричал обрадованный Абен-Абус. «Завтра на рассвете мы поднимемся наверх и вступим во владение этим чудом». В эту ночь счастливый монарх почти не сомкнул глаз. Едва солнечные лучи заиграли на снежных вершинах Сьерра-Невады, как он сел на коня и в сопровождении избранных приближенных стал подниматься по крутой и узкой тропинке на гору. Рядом с ним ехала на белом коне принцесса. Ее платье искрилось от драгоценных каменьев, шею ее обвивала цепь червонного золота, на которой висела лира из чистого серебра. По другую сторону шел астролог, опираясь на посох с иероглифами, ибо он никогда не ездил верхом. Абен-Абус нетерпеливо посматривал вверх, не сверкают ли башни дворца и не видны ли на высотах террасы, засаженные садами. Но он ничего не видел.
0: Таинственность и неприступность этого места, успокаивал астролог султана, оттого и зависит, что пока не пройдешь зачарованные ворота и не вступишь в пределы дворца, все остается скрытым от взора.
1: Приблизившись к воротам, астролог остановился и указал султану на таинственную руку и ключ, высеченные на портике и на арке.
0: «Вот талисманы, преграждающие вход в этот рай», — сказал он. «Пока рука не опустится и не схватит ключ, ни сила человека, ни искусство мага не одолеют властелина этой горы». И когда Бен Абус, онемевший от изумления, глядел с разинутым ртом на эти чудесные талисманы и находит принцессы, пройдя вперед, вошел через ворота главного входа и вместе со своей ношей оказался внутри барбакана.
2: «Смотри-ка!» — вскричал астролог. «Вот обещанная награда — животное, которое первым войдет с ношей в магические ворота».
1: Абен Абус улыбнулся, ибо посчитал это шуткой почтенного старца, но когда он увидел, что тот говорит всерьез, его седая борода затряслась от негодования.
0: «Сын Абу Аюба», — сказал он сурово, — «это недостойное крючкотворство. Ты отлично знаешь смысл моего обещания. Животное, которое первым войдет в эти ворота вместе с его ношею. Возьми лучшего из моих мулов, нагрузи его драгоценностями моей сокровищницы, и все это будет твоим. Но не смей возвышать свои мысли до той, кто является отрадою моего сердца».
2: «К чему мне богатство?» – презрительно бросил астролог. «Разве я не владею книгой премудрости Соломона и благодаря ей всеми сокровищами земли?
0: Принцесса принадлежит мне по праву, ты ее мне обещал, и я требую ее как свою собственность».
1: Принцесса поглядывала на них с высоты коня, и этот спор седобородых старцев из-за обладания юностью и красотой вызвал ее на ее алых губках легкую презрительную усмешку. Гнев монарха заставил его забыть об учтивости.
2: «О, низкий сын жалкой пустыни!» — вскричал он. «Ты, несомненно, властвуешь над многими волшебствами, но знай, что властелин над тобою я! Не рассчитывай, что тебе удастся надуть своего повелителя!»
0: «Властелин! Повелитель!» — повторил как эхо-астролог. «Властитель кротовой норы требует повиновения от того, кому подвластны талисманы самого Соломона? Прощай же, Абен Абус. Владей своим крошечным царством, пируй в раю дураков. Что до меня, то я в моем философском уединении досыта посмеюсь над тобою».
1: Произнеся эти слова, он схватил под узцы находца принцессы, ударил своим посохом оземь и провалился вместе с нею под землю тут же посреди барбакана. И в том месте, где разверзлась земля, не осталось ни малейших их следов. От изумления Абен Абус на некоторое время утратил дар речи. Придя в себя, он приказал, чтобы тысячи рабочих били кирками и рыли лопатами в том месте, где исчезли астролог с принцессой. Они рыли и рыли, но все было тщетно. Каменные недра горы сопротивлялись бесплодным усилиям. Если им и удавалось врыться чуть глубже, земля смыкалась все снова и снова, по мере того, как они вынимали ее из ямы. Абен Абус стал разыскивать вход в пещеры, сокрытые в недрах горы. Некогда этот вход находился у подошвы ее и вел в подземные чертоги астролога, но его так и не удалось отыскать. Там, где когда-то было отверстие, теперь виднелась мощная гладь девственной горной породы. Вместе с исчезновением Ибрагима ибн Абу Аюба превратилось и благодетельное действие талисманов. Бронзовый всадник пребывал неподвижным, с лицом обращенным к горе. Копье его было направлено прямо туда, где провалился астролог, словно именно тут и скрывается злейший враг султана Абен Абуса. Время от времени откуда-то из-под земли доносились глухие звуки музыки и женского голоса. Один крестьянин сообщил как-то султану, что минувшую ночью он нашел в скале трещину, сквозь которую заглянул внутрь и увидел подземный чертог и астролога, сидевшего на роскошном диване и дремавшего под звуки серебряной лиры. Эта лира, видимо, имела над стариком-философом необыкновенную власть. Абен Абус принялся за поиски этой щели в скале, но она бесследно закрылась, ее не нашли. Он снова и снова возобновлял попытки извлечь соперника из-под земли. Все было напрасно. Чары руки и ключа были слишком могущественны, чтобы их могла одолеть власть человека.
2: Что же касается вершины горы, места расположения обещанного дворца и сада, то она оставалась пустынной и голой. Очевидно, этот обетованный Элизий был скрыт силою волшебства от глаз человеческих, либо он был только басней астролога. Люди благодушно пришли к последнему выводу, так что некоторые стали называть это место «Султанская блажь», а другие – «Рай дурака». В довершение несчастья Абен-Абуса, соседи которых он, пребывая под защитой волшебного всадника, задирал, презирал и истреблял в свое удовольствие, проведав, что он лишился своих магических чар, стали со всех сторон устраивать набеги на его земли, и остаток жизни миролюбивейшего из государей прошел в непрерывных тревогах и беспокойстве. Наконец Абен-Абус умер и был погребен. Миновали многие годы. На горе, с которой связано столько событий, выстроена Альгамбра, и в ней до некоторой степени явлены миру сказочные красоты сада Ирем. Впрочем, очарованные ворота существуют до ныне. Они все еще, без сомнения, пребывают под покровительством магической руки и ключа, называются вратами правосудия и служат главным входом в эту старинную крепость. Под этими старинными крепостными воротами, как говорят, в своем подземном жилище все еще обитает астролог, по-прежнему дремлющий на своем ложе, по-прежнему убаюкиваемый серебряной лирой принцессы. Старые инвалиды, стоящие тут на часах и несущие охрану ворот, слышат иной раз какое-то пение и музыку, особенно в летние ночи, и, уступая их снотворному действию, мирно почивают у себя на постах. Мало того, клонящие долу флюиды здесь настолько могущественны, что даже те, кто несет службу в дневные часы, обыкновенно дремлют на каменных скамьях внутри барбакана или похрапывают где-нибудь в тени соседних деревьев. Так что, говоря по правде, среди всех постов христианского мира эти самые, что ни на есть, клонящие долу. И все это, как утверждают предания старины, продлится много-много веков. Принцесса по-прежнему будет пленницей астролога, астролог по-прежнему будет впадать в магический сон, навеваемый на него принцессой. И так до последнего дня, если только мистическая рука не схватит, наконец, предопределенный ей ключ. И в этот день волшебная гора освободится от своих чар.

0: Странная история Джона Кингмана. Все началось с того, что доктор Брейден решил посмотреть историю болезни некоего Джона Кингмана. Основанная за несколько лет до провозглашения независимости Соединенных Штатов, Мидвельская психиатрическая лечебница заслуженно гордилась своей картотекой. Однако в карточке Джона Кингмана молодой доктор Брейден обнаружил на удивление много пробелов. В карточке значилось: фамилия Кингман, имя Джон, цвет кожи белый, пол мужской, рост 5 футов 8 дюймов, цвет волос черно-коричневый. Примечание. Физическая аномалия. У пациента на обеих руках по 6 пальцев. В лишних пальцах есть кости. Пальцы нормально функционируют. Возраст – прочерк. Расовая принадлежность – опять прочерк. Место рождения, учитывая остальные прочерки, неудивительно, что здесь тоже пусто. Диагноз. Нетипичная паранойя с ярко выраженной манией величия, не сопровождающейся, как обычно, манией преследования. Имелось примечание. Пациент, очевидно, очень плохо понимает по-английски, если вообще понимает. Не разговаривает. Потом еще две графы. Ближайшие родственники – прочерк. История болезни – прочерк. Потом дата поступления и снова прочерк. Для Мидвельской лечебницы карточка была на удивление неполной. Если пациента подобрали где-то на улице и так и не смогли установить его личность, то возраст и национальность действительно могли оказаться неизвестными. В этом случае вполне естественно, что ближайший родственник и место рождения тоже будут неизвестны. Но должна же быть история болезни, хотя бы изложение событий, которые предшествовали поступлению в лечебницу. И, конечно, несомненно, безусловно, на карточке должна стоять дата поступления. Молодой доктор Брейден был крайне раздосадован. Недавно Янсен предложил новый метод лечения – эйфорический шок. И Брейдену не терпелось опробовать этот метод в Мидвилле, разумеется, на том больном, для которого другой надежды на излечение не осталось. Он отдал карточку в регистратуру с просьбой навести справки об этом пациенте. Спустя 2 часа молодой доктор Брейден лежал, вытянувшись во весь рост на зеленой лужайке у административного корпуса и с удовольствием курил трубку, набитую отвратительным табаком. Над головой чудесное голубое небо, а тень от дубовой аллеи причудливым узором падала на лужайку. Он вдумчиво читал американский журнал психиатрии. Статья называлась «Реакция на эйфорический шок 10 больных паранойей». Рядом на ступеньках царственно восседал Джон Кингман. Одет он был как попало, как и все бедные пациенты, которым родственники не привозили одежду. Его взор был устремлен в пространство. Он производил впечатление человека, который считает себя неизмеримо выше простых смертных. Что касается возраста, то выглядел он как-то неопределенно. Ему могло быть и лет 40, а могло быть и 60. Его шестипалые руки с нарочитой грациозностью лежали у него на коленях. Он откровенно игнорировал человечество и все то, чем это человечество занималось. Доктор Брейден дочитал статью. Задумчиво посасывая давно погасшую трубку, он из-под тишка рассматривал Джона Кингмана. Душевнобольные могут вести себя непредсказуемо. Обращаться с ними надо как с детьми и как с дикими животными. Главное, не напугать. «Джон», — задумчиво сказал доктор Брейден, — «я думаю, что вас можно вылечить». Кингман снисходительно посмотрел на молодого врача. Похоже, его забавляло, что какой-то человечишка набрался нахальства обратиться к самому Джону Кингману, который настолько выше простых смертных, что наглость врача его даже не раздражает. «Вам, наверное, здесь скучно», — сказал Брейден все так же задумчиво. «Я думаю, может быть, что-то можно сделать. Собственно говоря...» Он замолчал, заметив, что к ним подошел клерк из регистратуры. Тот был явно чем-то расстроен. В руке он держал карточку, полученную от доктора Брейдена 2 часа назад.
1: «Доктор», — растерянно пробормотал клерк, — «тут что-то не так, и даже очень. С документами я имею в виду».
0: С появлением еще одного жалкого создания Джон Кингман стал еще отрешеннее, если это возможно. Он глядел в пространство божественно равнодушный к этим ничтожным существам.
1: «Да», — заинтересовался Брейден. «Дата его поступления».

0: «Нигде нет», — сказал клерк. «Вы же знаете, каждый год составляется полный список всех пациентов. Я и подумал, а что если посмотреть, в каком году его имя впервые появилось в списках, и тогда уже искать документы именно за этот год? Но даже в списках 20-летней давности упоминается Джон Кингман».
1: «Ну тогда посмотрите списки 30-летней давности».
0: «Я уже посмотрел», — с трудом вымолвил клерк. «Он и 30 лет назад был здесь».
1: «А 40?» — спросил Брейден. Клерк сглотнул.
0: «Доктор Брейден», — с отчаянием в голосе сказал он, — «я обратился в архив, где хранятся документы, начиная с 1850 года, и... доктор, он и тогда числился в списке пациентов».
1: Брейден вскочил с травы и машинально отряхнулся.
2: «Глупости», — сказал он, — «это 98 лет назад».
1: Клерк совсем сник.
0: «Я знаю, доктор. Тут что-то не так. К регистратуре никогда не было никаких претензий. Я 20 лет там работаю и...»
1: «Я пойду и сам все посмотрю», — сказал доктор Брейден. «А вы пока позовите санитара, пусть отведет больного в палату».
0: «Хорошо, доктор, сейчас».
1: И тут Брейден увидел, что наконец-то Джон Кингман соблаговолил обратить на него внимание. В его взгляде читалось такое высокомерное снисхождение, которое привело бы в ярость кого угодно. Но врачи умеют воспринимать поведение больных как проявление симптомов их болезни, а не как что-то личное.
2: «Это просто смешно», — проворчал Брейден, обращаясь с пациентом, как подобает хорошему психиатру, как с совершенно нормальным человеком. «Не могли же вы провести здесь 98 лет?»
1: Одна из шестипалых рук шевельнулась. Джон Кингман изобразил пальцами, что пишет. Брейден дал ему карандаш, порылся в карманах и нашел клочок бумаги.
3: Модель для сборки. On Energy.
1: Отрешенно глядя вдаль, Джон Кингман даже не смотрел на то, что делают его руки. А они рисовали. Быстро, умело. Через несколько секунд он вернул бумагу и карандаш Брейдену и снова стал божественно безразличен к простым смертным. Но теперь на его лице витала слабая, едва заметная улыбка. Торжествующая и презрительная. Брейден взглянул на рисунок. Это был какой-то чертеж. Сложные переплетения линии, в центре что-то непонятное, неправильной формы. Это не было похоже на каракули сумасшедшего. Хотя и загадочный, рисунок казался абсолютно разумным. В проявлениях большинства психиатрических заболеваний есть что-то по своей сути детское. Но этот случай был исключением. Да и чертеж этот казался смутно знакомым. Где-то, когда-то Брейден уже видел нечто подобное. Это не имело никакого отношения к психиатрии, но... Брейден сложил обрывок бумаги и спрятал в карман. «Это не по моей части, Джон», — сказал он Джону Кингману. «Но я наведу справки. Думаю, что смогу быть вам чем-нибудь полезен». Пришел санитар, и Джон Кингман позволил себя увести. Вернее, он величественно шествовал впереди санитара, небрежно уклоняясь от его прикосновения, как будто такие прикосновения являлись святотатством, которое санитар по своему невежеству не мог даже осознать. Через полчаса вместе с клерком Брейден просмотрел все документы, начиная с самых ранних. Постепенно печатный текст сменялся рукописным, бумага становилась желтее. Но и в старых регистрационных журналах Восточно-Пенсильванского сумасшедшего дома, который в 1850 году стал Мидвельской лечебницей для душевнобольных, на пожелтевших листах, выцветшими чернилами, каждый год упоминалось имя Джона Кингмана. Дважды Брейден наткнулся на примечание против имени Джона. Первое — в 1880 году. Кто-то из медицинского персонала, психиатров в те годы еще не существовало, написал «высокая температура» и больше ничего. А в 1853 году напротив имени Кингмана было аккуратно приписано: «У этого человека на каждой руке по 6 действующих пальцев». По 6 действующих.

Когда-то в лечебницу поступил неизвестный, и его записали, наобум назвав Джоном Кингманом. Со временем он умер, а имя Джон Кингман стало нарицательным. Им, вероятно, называли тех пациентов, личность которых невозможно было установить. Иногда очередной Джон Кингман умирал, его имя в тот же год присваивали очередному пациенту, вот и все. Облегченно вздохнув, клерк радостно пошел проверять эту гипотезу. Но Брейден в нее не верил. Еще в 1853 году кто-то отметил, что у Джона Кингмана на каждой руке по 6 действующих пальцев. Чтобы в одном и том же госпитале, хотя бы и на протяжении целого столетия, оказались 2 пациента с 6 действующими пальцами, крайне маловероятно. И Брейден отправился в больничный музей. Там хранились, но не выставлялись приспособления, которыми лечили душевнобольных в те годы, когда Мидвельская лечебница только что была основана, в 1776 году. Это было старейшее заведение подобного рода в Соединенных Штатах, но думать о том, каким образом в те годы лечили пациентов, тогда их еще называли сумасшедшими, было неприятно. Но записи тех лет сохранились. Переплеты из телячьей кожи, плотная глянцевая бумага, каллиграфический почерк. Доктор Брейден листал том за томом. Он обнаружил имя Джона Кингмана в списках за 1820 год, за 1801, за 1795. В списках 1785 года имя Джона Кингмана отсутствовало. Брейден нашел записи о его поступлении в лечебницу в книге за 1786 год. 21 мая 1786 года, через 10 лет после основания Мидвельской лечебницы, 162 года назад, в книге была сделана следующая запись. Несчастному безумцу, поступившему сегодня, присвоено имя Джон Кингман, потому что он держится с подчеркнутым достоинством буквально по-королевски. Его рост 5 футов 8 дюймов. Он не говорит по-английски, ни на каком-либо другом языке, известным ученым людям в округе. На каждой руке у него по 6 пальцев, однако 2 лишних пальца правильной формы и нормально действуют. Доктор Санфорд отметил, что у него высокая температура. На левом плече странного вида рисунок, который с точки зрения науки татуировкой не является. Его безумие состоит в том, что он считает себя настолько великим, что окружающих просто не замечает, так что если его не поместить в больницу, то он просто умрет с голоду. Однако трижды во время осмотра его врачами он властно протягивал руки за письменными принадлежностями и рисовал какие-то сложные, но, как все согласились, бессмысленные чертежи. Сумасшедшим его признала комиссия, состоявшая из докторов Санфорда, Смита, Хейла и Боуда. Молодой доктор Брейден перечитал запись во второй раз. Затем в третий. Он пригладил рукой волосы. Когда клерк вернулся и расстроенно сообщил, что за долгую историю лечебницы в ней никогда не умирал пациент по имени Джон Кингман, Брейден этому не удивился. «Совершенно верно», — сказал он клерку, который к тому времени находился на грани истерики. «Он действительно не умирал. И я хочу, чтобы Джона Кингмана обследовали. Им явно давно никто не занимался. Похоже, что им не интересовались ровно 162 года. Пожалуйста, соберите для меня все документы, касающиеся его поступления в лечебницу. Он поступил сюда 21 мая 1786 года». И доктор Брейден ушел, оставив клерка в состоянии, близком к шоку. У клерка даже мелькнула мысль, что сам доктор Брейден сошел с ума. Но когда он нашел затребованные бумаги, то решил, что, скорее всего, им самим в ближайшее время пополнят ряды пациентов лечебницы.

Джону Кингману, когда его привели в лабораторию, стало смешно. Секунд 10 Брейден внимательно за ним наблюдал. Он рассматривал суперсовременное научное оборудование. Не возникало никаких сомнений, что ему с первого же взгляда становилось ясным не только назначение каждого предмета, но и то, как им пользоваться. Джон Кингман веселился от души, а когда он посмотрел на большой рентгеновский аппарат, он улыбнулся с таким презрением, что у рентгенолога

0: Волосы на затылке встали дыбом. «Никаких признаков паранойи», — отметил Брейден. «Когда параноиков приводят куда-то и показывают механизмы, назначения которых им непонятно, у большинства из них возникает подозрение, что их сейчас будут пытать и, возможно, даже убьют». Джон Кингман посмотрел на Брейдена. Он протянул шестипалую руку и жестом показал, что хочет рисовать. Взяв у Брейдена карандаш и блокнот, он начал небрежно чертить. Закончив один чертеж, он принялся за следующий. Он отдал блокнот Брейдену и вновь погрузился в невероятное презрение ко всему человечеству. Брейден взглянул на рисунки и кивком головы подозвал рентгенолога. «Это похоже на схему рентгеновского аппарата, не так ли?» — сухо спросил он. Рентгенолог заморгал. «Он не использует общепринятые символы», — начал он. «Ну, пожалуй, да. Так он обозначает катод, а так... Да». Рентгенолог глубоко задумался. «Послушайте, тут должно быть совсем иначе». Он внимательно изучил чертеж и возбужденно сказал: «Смотрите, он поместил сюда такое же поле, как в электронном микроскопе. Это идея. Если так сделать, получится прямой поток электронов и более узкий рентгеновский луч».
1: «Интересно. А что на втором чертеже?» — прервал рентгенолога Брейден. «Еще какой-нибудь рентгеновский аппарат?»
0: Рентгенолог внимательно изучил второй чертеж и через некоторое время сказал с сомнением в голосе:
2: «Не знаю. Он совсем не использует общепринятые символы. Вот такое же обозначение катода, как и на первом чертеже. А это... похоже на приспособление для ускорения потока электронов, как в трубке Кулиджа. Только...» Он почесал затылок. «Я, кажется, понимаю, что он пытается изобразить. Если такая штука будет действовать, можно будет работать с любой трубкой при любом напряжении сети. Ага, и все излучение останется внутри трубки, никакой опасности. Слушайте, эта штука может работать даже от батареек. Врачи смогут носить рентгеновские аппараты в своих чемоданчиках, а работать аппараты смогут даже от напряжения в 1 000 000 вольт».
0: Он все больше возбуждался, глядя на рисунок. Наконец он пробормотал:
2: «Это безумие, но... Послушайте, доктор, оставьте мне этот чертеж, я как следует его изучу. Это просто потрясающе! Это... Господи, да ведь у меня возможность сделать такую штуку и использовать ее на деле! Я еще не все тут понимаю, но...»
0: Брейден забрал у него рисунок и положил к себе в карман. «Джон Кингман, — сказал он, — находится здесь в качестве пациента уже 162 года. Я думаю, он нас еще не раз удивит. Ну а пока за дело». Джону Кингману было определенно смешно. При любых других обстоятельствах его снисходительная манера, он обращался с окружающими как с кретинами, кого угодно привела бы в ярость. Он позволил сделать себе рентген с таким видом, с каким взрослые обычно играют с детьми. Он взглянул на градусник и презрительно улыбнулся. Он позволил измерить ему температуру под мышкой. Электрокардиограф на мгновение вызвал у него интерес, как незнакомая детская игрушка. Усмехаясь, он дал сфотографировать татуировку у себя на плече. И все это с видом снисходительного презрения. Он был настолько выше всего происходящего, что даже не раздражался. Зато Брейден становился бледнее и бледнее. Температура тела Джона Кингмана была 105 градусов по Фаренгейту. Высокая температура была отмечена в 1850 году, 98 лет назад, и в 1786 году, более полутора веков назад. Но на вид ему можно было дать от 40 до 60 лет. Частота пульса 157 ударов в минуту. Электрокардиограф показал нечто совершенно несуразное. Продолжение рассказа Мюррея Лейнстера «Странная история Джона Кингмана» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Мюррей Лейнстер. Странная история Джона Кингмана. Продолжение.
1: Можно подумать, что у него два сердца, удивился Брейден.
2: Рентгеновские снимки он взял с таким видом, будто ожидал увидеть на них что-то абсолютно невероятное. И увидел. Когда Джон Кингман поступил в новый Бедлам, на свете еще не существовало рентгеновских аппаратов. Так что рентген ему до сих пор, естественно, не делали. А у него было два сердца. И по три лишних ребра с обеих сторон. И на четыре позвонка больше, чем у нормальных людей. Даже локтевые суставы выглядели как-то не так. И форма зубов явно отличалась от обычной.
0: Когда обследование закончилось, Джон Кингман наблюдал за Брейденом с презрительным торжеством. Молча, но окутанный достоинством, словно плащом. Позволив санитару снова одеть себя, он глядел в пространство, думая о чем-то явно недоступном простым смертным. Потом он снисходительно посмотрел на Брейдена, и его шестипалые руки изобразили, что собираются писать. Брейден побледнел еще сильнее, но дал ему и карандаш, и блокнот. Джон Кингман соизволил один раз взглянуть на листок бумаги, на котором он рисовал. Когда он вернул блокнот Брейдену и вновь погрузился в свои величественные равнодушие, на листке было дюжина или даже больше крохотных чертежиков. Первый являлся точной копией того, которую он рисовал Брейдену перед административным корпусом. Рядом другой, похожий, но не совсем. Третий — что-то среднее между первым и вторым. В каждом из последующих чертежей шаг за шагом прослеживались изменения, вплоть до двух последних. Один путем совершенно логических вариаций вернулся к первоначальному рисунку, а второй представлял собой что-то невероятно сложное и запутанное, причем центральная часть делилась на две секции, прочно соединенные между собой. У Брейдена аж дух захватило. Как рентгенолог, озадаченный незнакомыми символами, обозначавшими знакомые идеи, так и Брейден сначала не мог понять, что же ему показалось знакомым в первом рисунке. Но последний рисунок все прояснил. Он почти точно совпадал со стандартными таблицами, иллюстрирующими деление атомного ядра при цепной реакции. Если допустить, что Джон Кингман не сумасшедший, становилось очевидным, что он изобразил какой-то физический процесс, который начинался в нормальных стабильных атомах и заканчивался нестабильным атомом, причем один из исходных атомов возвращался в первоначальное состояние. Короче говоря, это был процесс физического катализа, результатом которой являлось получение свободной атомной энергии.
2: Брейден посмотрел в презрительные, насмешливые глаза Джона Кингмана.
1: «Твоя взяла», — сказал он нетвердым голосом. «Я по-прежнему считаю, что ты безумен, но если это и так, то мы еще более безумны».
0: Документом о поступлении Джона Кингмана в лечебницу было 162 года. Бумага пожелтела и стала хрупкой. Орфография и обороты речи были странными, подчас забавными. В них говорилось, что Джона Кингмана нашли 10 апреля 1786 года. Первым его увидел человек по имени Томас Хокс. Он вез пшеницу в город Аврора, штат Пенсильвания. Одежда Джона Кингмана выглядела очень странно и отличалась от общепринятой. Ткань напоминала шелк, правда, одновременно казалась металлической. Хокс удивился, но решил для себя, что это, наверное, бродячий актер. Выпил лишку и заблудился, а костюм забыл снять после представления. Он остановил повозку и любезно предложил незнакомцу подвезти до города. Хокс спросил, как его зовут. Незнакомец презрительно молчал и вообще вел себя высокомерно. Хокс спросил, видел ли тот накануне ночью гигантские падающие звезды. У них в городке только о них и говорили. Незнакомец игнорировал все вопросы. Когда они приехали в город, тот с королевским достоинством встал посреди улицы и презрительно осмотрелся. Собралась толпа, но он ее высокомерно не замечал. Он жестом подозвал солидного пожилого человека, некоего мистера Уичарди, наклонился и начал что-то рисовать на дорожной пыли. Когда мистер Уичарли ничего не понял из его рисунка, то он страшно рассердился и стал плевать в толпу. Народ возмутился, и незнакомцу пришлось забрать в полицейский участок.
2: Брейден терпеливо ждал, пока главный врач Медвильской лечебницы и человек из Вашингтона прочитают пожелтевшие от времени страницы. Потом спокойно объяснил. Он, конечно, сумасшедший, параноик. Он также убежден в своем превосходстве над нами, как, скажем, Наполеон или Эдисон довелись им оказаться среди австралийских аборигенов. Может быть, Джон Кингман прав так же, как были правы они. Но если бы он был нормален, он мог бы это доказать. Вместо этого он погружен в созерцание собственного величия, так что он типичный параноик. Можно смело предположить, что он стал сумасшедшим, прежде чем появился среди нас. Но у него отсутствует мания преследования. Главврач шокированно заметил.
1: «Доктор Брейден, вы так говорите, что можно подумать, что он инопланетянин».
2: «Так оно и есть», — сказал Брейден. «Температура его тела 105 градусов. Человек с такой температурой жить не может. У него лишние позвонки и лишние ребра. Суставы у него не такие, как у нас. Наконец, у него два сердца. Мы исследовали систему его кровообращения с помощью инфракрасного излучения, и она отличается от человеческой. Кроме всего прочего, он числится среди пациентов лечебницы уже 162 года. Даже если он человек, то по меньшей мере необычный». Чиновник из Вашингтона с интересом спросил:
3: «Доктор Брейден, а как вы думаете, откуда он здесь взялся?»
2: Брейден развел руками и сказал: «Можно только гадать. Но я послал фотостаты его рисунка в бюро стандартов. В сопроводительной записке я написал, что это рисовал пациент нашей лечебницы и что все это напоминает что-то из ядерной физики. Я спросил, действительно ли это так». Он посмотрел на человека из Вашингтона. «Спустя 36 часов здесь появились вы. Насколько я понимаю, это означает, что Джон Кингман и вправду обладает познаниями в области ядерной физики».
3: «Обладает», — тихо сказал человек из Вашингтона. «Чертежи рентгеновских трубок тоже оказались достаточно интересными, но все остальное...»
2: «Как мы поняли, на них показано, как получить управляемую атомную энергию из кремния, одного из самых распространенных на Земле элементов». «Так откуда же он, доктор Брейден?» Брейден стиснул зубы. «Вы, вероятно, обратили внимание на то, что в документах упоминаются падающие звезды, вызвавшие в то время много разговоров. Я посмотрел газеты за те дни. Они пишут о большой звезде, которая опустилась на Землю, а потом, как говорят несколько заслуживающих доверия свидетелей, снова поднялась в небо. Спустя некоторое время по небу пролетели еще несколько больших звезд, но на Землю ни одна не упала». Главврач с улыбкой сказал: «Удивительно, что после таких заявлений наш госпиталь не заполнился до отказа». Человек из Вашингтона даже не улыбнулся.
3: «По-моему, — задумчиво сказал он, — доктор Брейден хочет сказать, что на Землю опустился космический корабль, оставил здесь Джона Кингмана и улетел. И что, возможно, за ним гнались».
2: Главврач засмеялся, показывая, что оценил шутку.
3: «Если Джон Кингман инопланетянин, — сказал человек из Вашингтона, — и если он прилетел откуда-то, где почти 200 лет назад уже так много знали об атомной энергии, и если он там был сумасшедшим, он, наверное, захватил корабль и бежал. Его, конечно, преследовали, и он мог приземлиться здесь».
1: «Корабль?» — спросил главврач. «Если бы наши предки нашли космический корабль или самолет, о находке сохранились бы какие-нибудь упоминания».
3: «Допустим, — сказал человек из Вашингтона, — что у его преследователей было что-то вроде, ну, скажем, радара. Они даже у нас есть. Он мог поставить корабль на автопилот, чтобы сбить преследователей с толку. Может, он отправил его к Солнцу. Это объяснило бы все поднимающиеся и летающие звезды. Что на это скажете, доктор Брейден?»
2: Брейден пожал плечами. «Доказательств никаких нет. Он сумасшедший. Если бы мы его вылечили...»
3: «Как, интересно, вы собираетесь его лечить?» — спросил человек из Вашингтона. «Я думал, что паранойя практически неизлечима».
2: «Не совсем так», — сказал ему Брейден. «Сейчас для лечения слабоумия и шизофрении успешно применяют различные виды шока. Для параноиков ничего заслуживающего упоминания не было, а потом Янсен предложил эйфорический шок. Суть состоит в том, чтобы рассеять иллюзии путем создания галлюцинаций».
3: Главврач неодобрительно заерзал. Человек из Вашингтона терпеливо ждал.
4: «При лечении эйфорическим шоком, — осторожно сказал Брейден, — пациентам дают лекарства, снимающие напряжение, тревогу и создающие ощущение эйфории или благополучия. Янсен добавил к ним галлюциногены.
3: Похоже, это сочетание временно погружает пациента в состояние, в котором все его иллюзии осуществляются.
4: Он отдыхает от своей борьбы против реальности. К тому же у него происходит что-то вроде суперкатарсиса. Осуществляются все его желания.
3: Очень часто после первого эйфорического шока у пациента наступает краткий период прояснения рассудка. Процент полностью излечившихся достаточно высок».
2: Человек из Вашингтона спросил: «А какова совместимость его и наших земных аминокислот?»
3: Брейден посмотрел на него с уважением.
2: «Не знаю. Он уже почти два столетия питается человеческой пищей. В любом случае, уже доказано, что белки на всех планетах под любым солнцем должны быть одинаковы. Ну, абсолютной уверенности, конечно, нет. У него вполне может развиться аллергическая реакция.
3: Вы говорите, что его рисунки имеют огромное значение. Наверное, перед тем, как мы попробуем лечить его эйфорическим шоком, имеет смысл постараться узнать у него как можно больше».
2: «Ну да», — снисходительно сказал главврач. «Если он прождал уже 162 года, то еще несколько недель или даже месяцев погоды не сделают. И я бы хотел следить за ходом эксперимента. Правда, я на днях ухожу в отпуск».
3: «Но это вряд ли», — прервал его человек из Вашингтона.
2: «Я сказал, я на днях ухожу в отпуск».
3: Джон Кингман в течение 162 лет пытался сообщить нам, как можно получить управляемую атомную энергию, тихо сказал человек из Вашингтона. «И карманные рентгеновские аппараты, и бог знает, что еще. Может, где-нибудь в вашей лечебнице хранятся чертежи антигравитационного устройства, по-настоящему эффективных атомных бомб, космических кораблей или оружия, способного уничтожить все население Земли? Боюсь, что персоналу лечебницы придется прекратить всякую связь с внешним миром до тех пор, пока мы все не проверим».
2: «Но это чудовищно!» — с возмущением сказал главврач.
3: «Совершенно верно. Развитие человечества на 1000 лет вперед в голове сумасшедшего. Почти 200 лет прогресса потеряно из-за того, что он находится в сумасшедшем доме. Будет гораздо хуже, если этой информацией завладеют другие сумасшедшие, которые не сидят в сумасшедшем доме только потому, что они находятся у руля власти. Сядьте!» Главврач сел. Человек из Вашингтона сказал: «А теперь, доктор Брейден,

Джон Кингман проводил день за днем в презрительном торжествующем веселье. Брейден угрюмо за ним наблюдал. Мидвельская психиатрическая лечебница превратилась в вооруженный лагерь. Повсюду часовые, особенно около здания, где веселился Джон Кингман. Теперь вокруг него постоянно толпились высококвалифицированные психиатры и ученые, и он, наконец, был полон глубокого удовлетворения. Он пребывал в состоянии царственной, торжествующей отрешенности. Он был величайшей, самой важной, самой значительной личностью на всей планете. Глупые существа, населяющие ее, они только внешне напоминали Джона Кингмана, наконец-то осознали его божественность. Теперь они теснились вокруг него. Они обращались к нему на своем дурацком языке, он был выше того, чтобы его изучать. Вполне возможно, что он придумал какой-то определенный этикет, который должны соблюдать эти глупые люди, и только тогда он соизволит их заметить. Они проводили разнообразные комплексные анализы. Он игнорировал все их действия. Они пытались всякими хитростями заставить его проявить свои познания. И однажды, злорадно ухмыляясь, он начертил диаграмму некой реакции, которую такие жалкие умишки вряд ли смогли бы понять. Они пришли в дикое возбуждение, а он страшно развеселился. Когда они испытают эту реакцию в действии, и тысячи квадратных миль превратятся в обжигающий пар, те, кто выживет, осознают, что ни хитростью, ни силой его нельзя заставить раскрыть им богатство его богоподобного разума. Пусть исполняют надлежащий этикет, чтобы ублажить его. Пусть униженно просят и задабривают его. Пусть для него совершают жертвоприношения. Пусть отрекутся от всех остальных богов ради него, великого Джона Кингмана. Когда эта реакция уничтожит миллионы этих существ, они поймут, что только в нем сосредоточены вся мудрость, вся сила, все величие. Брейден предотвратил катастрофу. Когда в ответ на изощренную хитрость одного из ученых Джон Кингман изобразил новую атомную реакцию, Брейден запротестовал. «Пациент является параноиком», — мрачно сказал он. «Для его умственных процессов характерны подозрительность и хитрость. Он может в любой момент нарисовать что-нибудь такое, что приведет к всеобщей катастрофе, и все только для того, чтобы продемонстрировать свое величие. Ему абсолютно нельзя доверять. Будьте осторожны». Он приставал ко всем подряд, убеждая, что параноик может сделать все, что угодно, лишь бы доказать, что он великий человек. Новую реакцию опробовали на микроскопических количествах вещества, и она уничтожила все в радиусе 50 ярдов. Это и решило вопрос относительно Джона Кингмана. Он был сумасшедшим. Он знал о ядерной физике больше, чем все поколения людей вместе взятые. Но пока он оставался сумасшедшим, от него невозможно получить заслуживающих доверия данных. Пожалуй, стоило рискнуть и попробовать его вылечить. Брейден опять запротестовал. «Я настаивал на том, чтобы излечить его», — твердо сказал он, «до того, как он позволил Соединенным Штатам вырваться на несколько столетий вперед в области ядерной физики. Я думал о нем как о пациенте. Что касается его самого, можно идти на любой риск. Поскольку он не человек, я считаю, что лечить его не следует. Я не знаю, что может произойти. А произойти может все, что угодно». Его отказ задержал лечение на неделю. Затем специальное распоряжение президента решило исход дела. Доктору Брейдену приказали предпринять попытку излечения. Что он и сделал. Он проверил Джона Кингмана на толерантность к эйфорическим медикаментам. Никакой отрицательной реакции. Он проверил его на толерантность к галлюциногенам. Никакой отрицательной реакции. Затем он ввел Джону Кингману в вену смесь веществ. Доза была недостаточной для создания полного эффекта. Брейден собирался сделать еще как минимум один, может быть, два укола, чтобы добиться эйфорического шока. Он не хотел рисковать. Первая доза должна всего лишь улучшить настроение. А у Джона Кингмана начались ужасные судороги. Брейден имел представление об аллергии и обсинергии, но предсказать их не мог. Случается, что людей валит с ног от обычного аспирина, а многие от пенициллина покрываются сыпью. Чистый препарат вызывает один эффект, а в смеси с другими противоположный и очень часто непоправимый.
Лекарство, вызывающее эйфорию, оказалось для Джона Кингмана безвредным, как и галлюциноген, но виной тому синергия и аллергия или еще что-нибудь, взятые вместе, они оказались для него смертельным ядом. Он находился без сознания в течение 3 недель. 2 дня бился в судорогах. Кома была глубокой. 4 раза думали, что он уже умер. Но через 3 недели он открыл глаза. Еще через неделю заговорил. С первых же дней казалось, что он в некотором замешательстве. Он перестал заноситься, начал изучать английский, не проявлял никаких симптомов паранойи. Он был совершенно нормален. Коэффициент интеллекта у него был 90, то есть среднего уровня. И он не помнил, кто он такой. Он вообще не помнил ничего из своей жизни до того момента, как проснулся в Мидвильской психиатрической лечебнице. Абсолютно ничего. Очевидно, это было причиной, вернее, стало расплатой за его выздоровление. Брейден считал, что это было причиной. Он навязывал свое мнение разочарованным ученым, которые хотели теперь попробовать гипноз, сыворотку правды или еще что-нибудь, чтобы взломать таки дверь в сознании Джона Кингмана. «Мы даже догадаться не можем, что его выбило из колеи», — рассуждал доктор Брейден. «Но он не смог этого перенести и ушел в иллюзии, в безумие. И он жил в своем убежище более 1,5 века, а потом его нашли мы. Мы не оставляли его в покое, не давали ему сохранить прекрасные заблуждения о его величии и могуществе. Мы были безжалостны. Мы его допрашивали, пытались обхитрить. В конце концов, мы его едва не отравили. И его заблуждения не вынесли испытания. Он не мог признать, что был неправ, как не мог примириться со своими иллюзиями. У него оставался только один выход. Все забыть. Буквально все. И он стал слабоумным. На самом деле его состояние – инфантилизм. Он просто сбежал в детство. Вот почему его коэффициент интеллекта составляет всего 90. Представляете, какой была эта цифра, когда он был нормальным взрослым существом на своей планете? А сейчас он разумом равен ребенку. Он даже спит в эмбриональной позе. И это предупреждение. Еще одна попытка влезть к нему в голову, и он сбежит в единственное место, которое ему осталось. В абсолютную пустоту разума неродившегося младенца. Он представил доказательства. Доказательства были неоспоримыми. В конце концов, хоть и неохотно, Джона Кингмана оставили в покое. Он и теперь работает в регистратуре Мидвильской психиатрической лечебницы, потому что там его 6-палые руки не вызывают комментариев. Он очень аккуратен и совершенно счастлив. Но за ним внимательно наблюдают. Единственный вопрос, на который он еще не может ответить, это сколько он проживет. 162 года – это часть его жизни. Но если этого не знать, на вид ему не дашь больше 50.

0: Вы слушали рассказ Мюррея Лейнстера «Странная история Джона Кингмана» в переводе с английского «Эмбер Теневой».
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
2: Специально для Samsung Fan Club.

0: Олесь Куламеса. Быть рядом. «Добрый день», — поздоровался седоватый мужчина лет 40, останавливаясь в 2 метрах от меня. «Добрый», — ответил я, замедлив шаг. «Меня зовут Игорь Олегович Белых», — он протянул мне визитку. «У вас найдется для меня несколько минут?» На его угольно-черной карточке было только имя и 2 контактных телефона, городской и сотовый. С другой стороны, то же самое, но по-английски. «Да, конечно. В чем дело?» «Присядем?» — он указал на скамейку. «Сидя, разговаривать удобнее, не так ли?» «Так в чем же дело?» — поинтересовался я, когда мы сели. Игорь Олегович раскрыл дипломат и достал тоненькую прозрачную папку, протянул мне. «Посмотрите». Я открыл ее. «Узнаете?» — спросил Белых, когда я просмотрел содержимое папки. «Да», — удивленно сказал я. «Это результаты тестов. Вот это тест эмпатических тенденций Меграбяна, это экспресс-диагностика эмпатии по Юсупову, потом тест определения эмпатии и диагностика эмпатии Зейра, вот это тест Кеттела, шкала 1, ну а это...» — я взял последний лист. «Диагностика уровня эмпатических способностей по Бойко. Но мы делали очень много разных тестов, почему здесь результаты только по эмпатии?» Игорь Олегович улыбнулся и пригладил волосы. «Дело в том, Василий, что все прочие ваши способности нам не так интересны». «В каком смысле?» «В прямом. Василий, я хочу пригласить вас на работу. Мы тщательно изучили результаты тестирования по вашему факультету. У вас показатель способности к эмпатии самый высокий. Поэтому вы нам подходите». «Наверное», — ляпнул я не в попад. «А что за работа?» «Лучше, чем ваша нынешняя». «Разве вы знаете, где я работаю?» «Знаем. Это еще проще, чем получить информацию о результатах вашего тестирования». «Ну, протянул я, а что еще вам известно?» «Василий, не надо скепсиса», — спокойно улыбнулся Игорь Олегович. «Я хочу вам предложить работу, где вы можете использовать свои способности в полной мере. Ведь вы не для того, надеюсь, учитесь на психологическом факультете, чтобы после окончания продавать бытовую технику в салоне, но уже на полной ставке». Я кивнул. Действительно, нынешней работы я не тяготился, но будущего в ней не видел. А вот по специальности пойти, да еще сразу на хорошее место, это редкая удача. «А что за работа? Можно подробнее?» «Работа хорошо оплачивается. Во время стажировки вы будете получать 40 тысяч рублей, потом 60.
1: «Ого!»
0: Я не смог сдержать удивление. «Так много? Почему сразу столько?» Игорь Олегович хитро улыбнулся. «Потому что нам интересны не ваши знания, Василий, а ваши способности. Ваша высокая, да что там, очень высокая эмпатия. В нашей работе это самое главное».
1: «Ну, а что делать-то надо?»
0: Нельзя сказать, что Игорь Олегович меня убедил, но, по крайней мере, определенная логика в его словах была. «Применять свои способности. И все».
1: «И все? Может, расскажете поподробнее?»
0: «В этом нет необходимости». Белых поднялся, взял у меня папку и спрятал ее в дипломат. «Вы все равно согласитесь. Наша деятельность не противозаконна, более того, она одобрена властями. Мы служим обществу, платим хорошие деньги, даем простор для использования вашего потенциала. Ну и, кроме того, вам просто интересно. Ведь так?» Я машинально кивнул. Потом спохватился, но мотать головой, мол, и вовсе не интересно, было глупо. «Отлично. Завтра я жду вас в 10 утра у себя». Белых назвал адрес и пояснил: «Это в 3 минутах ходьбы от Лубянки. Когда подниметесь наверх, позвоните по любому номеру из визитки и вас встретят».
1: «Но у меня завтра...»
0: «Не волнуйтесь», — перебил Игорь Олегович. «Инга Вячеславовна заболела, и пары отменили, а замену не поставили. Думаю, староста еще позвонит вам». В этот момент у меня запиликал сотовый. «Ну вот видите», — засмеялся Игорь Олегович, глядя на мою вытянувшуюся физиономию. «Точно по расписанию. До завтра». Он кивнул и пошел прочь.
1: «Подождите!» — окликнул я его, не обращая на трели телефона. «Вы что, в ФСБ работаете?»
0: «Почти», — улыбнулся Игорь Олегович. «Почти». Я подышал на стекло и соскоблил ногти мыней. Все равно ничего не видно. Снаружи окно заляпано грязью. Ругнувшись про себя, я натянул перчатку. Троллейбус, зажатый в пробке, дернулся и проехал еще 10 метров. Один в один я сейчас. Михась Балашевич перед срывом говорил что-то похожее, мол, зажали, взяли за жабры и выжили досуха. Через неделю он напился до чертиков и слетел с набережной, пробив машиной ограду. Эх, Михась, 3 года отпахал, а большинство через год уходит. А больше 2 лет почти никто не выдерживает. Ну, разве что я. Уже 4,5 года в конторе на боевом посту. И только сегодня сорвался. Троллейбус остановился, и я вышел на остановке, едва не поскользнувшись на мокрых ступеньках. Спас поручень. Да, мне бы сейчас такое не помешал, только где взять? Дул сильный ветер, в свете фонарей танцевали снежинки. Я поправил шарф, подтянул перчатки и подошел к киоску. За павильоном остановки, визжая и смеясь, сновала ребятня, пацанята лет 12. Пулялись снежками, благо погода что надо, оттепель еще не закончилась. Один из мальчишек, пробегая мимо, поднырнул под поперечную перекладину металлического каркаса павильона, но под снегом оказался лед, и мальчишка, поскользнувшись, ударился лицом. Никто из стоящих на остановке людей не шелохнулся, чтобы помочь ребенку, а его друзья, испугавшись, куда-то исчезли. Он лежал один на снегу, закрыв лицо руками и рыдая навзрыд. Маленький одинокий человечек в самом сердце Снежного Королевства, где без отдыха прогуливается Снежная Королева. Самое время было бы пожалеть мальчишку, но без аппаратуры это сделать невозможно. Ну и пусть. Я подошел к пареньку и, присев над ним, аккуратно отнял руки от лица. «Тише, боец, успокойся. Дай посмотрю, что у тебя». Мальчишка зашелся новыми рыданиями. Жалость сжала горло, но без аппаратуры я бессилен. Давно шла речь, что ведутся разработки, которые позволят создать маленькие карманные кристаллы, но дальше разговоров дело не шло. Что ж, остается простое человеческое участие. Никакой машинерии и мистики. Я зачерпнул горсть снега и протер мальчишке лицо, убирая кровь. Пацаненок тихо заскулил, но сдержался, не заревел. «Молодец, казак! Дай-ка я посмотрю, что у тебя с зубами». Я приподнял опухающую на глазах верхнюю губу. «Ну, уберем здесь кровь, и все станет понятно». «Ага, зубы целы, челюсть вроде тоже. Похоже, мальчишка отделался расквашенным носом и разбитой губой». Я еще раз протер его лицо снегом и, поднявшись, поставил парнишку на ноги. Он покачнулся, но устоял. Я убрал руки. Мальчишка стоял сам, без моей поддержки. Ну, значит, и с головой все в порядке, а то ведь мог черепно-мозговую схлопотать, когда об лед хряснулся. Его друзья пугливо жались метрах в 20 от павильона остановки. Я подозвал их движением руки, они осторожно приблизились. «Помогите ему дойти до дома, ясно?» Они быстро закивали. Я обратился к пострадавшему мальчишке. «Ну давай, герой, топай!» Он попытался поблагодарить, но разбитая губа мешала говорить. Я похлопал его по плечу и вернулся к киоску. Возможно, мне показалось, но люди избегали моих взглядов. Я хмыкнул и отвернулся к витрине. Сегодня на душе было совсем погано и хотелось себя как-то порадовать. Я купил 3 двухлитровых пакета яблочного сока. Посижу, попью. Напиваться уже давно не помогает. От остановки до дома 2 минуты, но я шел дольше. И не то чтобы от усталости. Да, день выдался тяжелый, и я сильно вымотался, однако дело не в этом. Просто было очень сложно заставить себя двигаться быстрее. И хотя ветер, бивший в лицо, торопил зайти в тепло, я не ускорил шаг. Иногда бывает так. Хочется остановиться. Я хочу сказать, не просто остановиться и замереть на месте, а по-другому остановиться, в более широком смысле. Чтобы перестать бегать, суетиться, работать как проклятый. Ну, то есть остановиться. Плотно, наглухо. Может быть, навсегда. Этаж у меня 2-й, так что предпочитаю обходиться без лифта. Свет в квартире зажигать не стал, хватает и света от фонарей на улице. Живу я один. Мать умерла 8 лет назад, а отец живет с новой семьей и постоянно мотается по командировкам. Я разделся, включил на ноутбуке саундтрек из «Амели» и залез под одеяло. Надо немного отдохнуть. Завтра буду решать, что делать. Снилось что-то нейтральное. Неплохое, нехорошее, но именно этого и хотелось. В этой серости было спокойствие, от которого не хотелось уходить. Просыпаясь несколько раз, я заставлял себя засыпать снова, лишь бы не возвращаться в реальность. Около часу дня, несмотря на все старания, проснулся окончательно. И хотя спать решительно не хотелось, еще заставил себя и полчаса лежать с закрытыми глазами. Потом поднялся. Голова гудела, все тело ломило. Это последствия слишком долгого сна. Сонное отравление. Теперь весь день буду такой вялый. Душ, разумеется, не помог. Постояв минут 10 под горячей водой, я вышел из ванны таким же сонным. Завтракать не хотелось совершенно, сил хватило только на сок. Выпил 2 стакана и поплелся чистить зубы. Закончив все традиционные утренние процедуры, я осознал, заняться больше нечем. Даже на работу идти не надо, спасибо графику день через 3. Остается лишь переживать или пережевывать вчерашнее происшествие, а вот этого как раз и не хотелось. Я отправился на кухню и достал аптечку. Там у меня хранилось снотворное, так, на всякий случай. Выпив 2 таблетки, я снова забрался под одеяло и очень скоро вырубился. Проснулся я вечером, около 10. Есть по-прежнему не хотелось, но таки заставил себя проглотить 2 бутербродов. Сок я допил, но идти в круглосуточный ларек не хотелось. Обойдусь чаем. Стоя у окна и наблюдая за машинами, проносящимися по проспекту, я почувствовал, что мне необходимо поговорить хоть с кем-нибудь. Я включил мобилу. Странно, этот номер у меня уже 3 года, а телефонов в справочнике скопилось меньше 3 десятков. И то большая часть какие-то справочные, заказ пиццы и тому подобное. Впрочем, ее номер сохранился. Я не решился позвонить и выбрал номер отца. Стерильный женский голос предсказуемо ответил, что абонент вне зоны доступа. Тогда я собрался с духом и позвонил ей. Она не ждала. И не обрадовалась.
2: «Вася, уже 10:30», — недовольно пробурчала она в ответ на мое «Привет, это я». «Я уже почти сплю».
0: «Прости, мне просто очень нужно было с кем-то поговорить».
2: «Ясно. И я этот самый кто-нибудь». «Ну, разумеется. Ничего другого я от тебя и не ожидал».
0: «Нет, ты не понимаешь, мне просто надо поговорить».
2: «Знаешь что? По-моему, мы расстались не настолько хорошо, чтобы ты звонил мне и плакался в жилетку. Когда мне нужно было с тобой поговорить, ты вообще не брал трубку».
0: Я промолчал. Она права. Я тогда не знал, как расстаться по-нормальному, вот и сделал, как сумел. Плохо сделал, не по-людски. Хорошо, хоть передал дело Насте ребятам, и благодаря их присмотру ей было не так больно, как могло бы.
2: «Я... не оправдывайся. Я не хочу это слушать. Ты никогда не умел вести себя по-мужски. Спокойной ночи».
0: Я не стал ей перезванивать, разумеется. Заварил чаю и присел у окна с дымящейся кружкой в руках. В этот момент запиликал телефон.
2: «Настя?»
1: «Привет, это Иван. Как ты там? Мы тут волнуемся, у тебя все в порядке?»
0: Я сбросил звонок и отключил сотовый. Вот с ним я сейчас точно не хочу общаться. И не только сейчас. Я вообще больше не хочу там работать.
1: Сколько можно? Изо дня в день одно и то же. Работа на износ. Постоянное наблюдение людской боли.
0: Я за 4 года такого насмотрелся, что не каждый опер видел. Кровь, грязь, страх. Удивительно, что меня настолько хватило.
1: Нет уж, пошло оно к черту.
0: Я отключил еще и домашний телефон, потом закинулся 3 таблетками снотворного и отправился спать. Сон долго не шел, и уснул я только под утро. Утро 3-го дня было таким же, как и предыдущее, да и день снова обещал быть долгим и занятым опустошительной рефлексией. Интернет принес только 1 письмо, естественно, из конторы. «Позвони в офис, это срочно». «Хрен вам срочно, можете считать, что я уволился». Я стер письмо и отправился в ванную. Наполнил до краев и залез отмокать. Пролежал так, пока вода не остыла. Потом спустил эту и набрал новую. На душе все так же пусто и никаких желаний. Так и лежал. В дверь позвонили.
1: «Пусть их, не открою, не хочу».
0: Звонок прозвенел еще 2 раз и замолчал. «Ну и хорошо». День тянулся очень медленно, несмотря на фильмы и интернет. Я уснул глубоко за полночь. Зато без снотворного. На работу мне к 9, так что в конторе наверняка уже все поняли. И хорошо. Почту я проверять не стал и телефон не включал. Этим утром я наконец почувствовал голод и приготовил себе яичницу с жареной колбасой. Не без удовольствия съел. Около часа захотелось прогуляться. Я натянул одежду и вышел. И у лифта столкнулся с Игорем Олеговичем Белых, моим шефом. «Рад, что ты жив», — протягивая мне руку, улыбнулся он. «Мы уж волноваться начали. Ребята к тебе вчера приходили, Борис со Славиком. Потоптались у двери, но тебя вроде дома не было, или ты не хотел их видеть?» «Не хотел», — буркнул я, пытаясь обойти Белых. «И вообще, я уволился». «Понимаю», — кивнул он, заступая мне дорогу. «Может, поговорим?»
2: «О чем?»
0: Я не оставлял попыток избежать разговора.
1: «О тебе, о конторе».
0: Игорь Олегович держался крепко и понемногу теснил меня от лифта.
1: «Пришлось сдаться».
2: «Ладно, что вы хотите?»
0: «Во-первых, зайти в квартиру и выпить кофе».
2: «Ладно».
0: Мы вернулись в квартиру.
2: «У меня только растворимый», — предупредил я.
0: «Сойдет».
2: «Сахар нужен?»
0: «Нет, спасибо». Игорь Олегович пригубил кофе и довольно зажмурился. Я молчал.
1: «У меня была тяжелая ночь», — пояснил шеф. «После такого кофе самое то».
2: «Так о чем вы хотели поговорить?»
0: Белых отхлебнул кофе и ответил: «О тебе, разумеется. Как самочувствие?»
3: «Живой».
0: «Значит, дело совсем плохо». Игорь Олегович снова отпил кофе и продолжил:
1: «Ты сказал, что уволился.
0: Я правильно понимаю, что ты больше не хочешь у нас работать?» Я кивнул.
1: «Отлично.
0: С чем это связано? Ты нашел другую работу?»
3: «Нет, я просто не хочу больше работать в конторе».
0: Игорь Олегович еще отпил из чашки и поерзал немного на табурете, устраиваясь поудобнее.
1: «Вот что. Давай по-честному. Я приехал к тебе по одной простой причине. Ты мой лучший сотрудник. Ты один можешь обрабатывать 7, а то и 10 клиентов одновременно. Ты сам знаешь, что это значит. Тем более при нашей вечной нехватке людей».
2: «Знаю», — буркнул я.
0: «Поэтому я не могу позволить себе потерять тебя. Соответственно, я хочу, чтобы ты остался».
2: «Нет, я не хочу».
0: Игорь Олегович глотнул кофе, аккуратно поставил чашку на стол и спросил:
1: «С чем это связано?»
2: «Я обязан отвечать?»
0: «Отнюдь. Мы же не в армии все-таки. Я так поинтересовался». Внезапно он наклонился и заглянул мне в глаза. «На случай, если ты хочешь мне что-то сказать». Никогда еще я не видел у шефа таких глаз. Они были похожи на пустыню, злую, пронзенную насквозь беспощадным солнцем. Но в то же время где-то в глубине угадывался оазис. Где-то. В глубине. Я сглотнул и отвел взгляд. Ладони вспотели. Меня неудержимо тянуло туда, в глубину, к оазису. Игорь Олегович наклонился еще немного и тихо, но очень весомо сказал: «Говори. Я знаю, тебе есть что мне сказать». Я попытался отвести взгляд, но глаза шефа не отпускали. «Говори», — повторил он. «Говори». Неожиданно я осознал, что внутри меня бурлит и вскипает целое море слов и эмоций, которые сдерживает только хлипкая дамба страха непонимания.
1: Я сжался, пытаясь удержать это море в себе, но глаза шефа тянули в глубину, в оазис. И дамба рухнула.
2: «Игорь Олегович, я больше не могу! Одно и то же каждый день: грязь, кровь, слезы! А зачем? Зачем это все? Кому, черт возьми, это помогает? Что им станется от моей жалости? Что они с ней делать будут? Умершие не воскреснут, заболевшие не поправятся, беда не уйдет. Это бессмысленно, понимаете? Это абсолютно бессмысленно, бесполезно. Им же, бедолагам, им нужна реальная помощь. Лекарства там, деньги, я даже не знаю, что еще. Ну не жалость.
4: Что они с ней могут сделать? На полочку поставить? Любоваться по вечерам и стирать пыль? Что проку от нашей работы, если у человека ничего не меняется? Я несколько дней назад мальчишке помог. Он упал на остановке и расквасил нос. Вот как есть помог. Без кристалла этого дурацкого, без компьютера. Подошел, блин, и помог. Делом. Простым осязаемым делом. Вот чем мы должны заниматься, понимаете? Оказывать реальную помощь, конкретную. От соплей ваших у меня уже, я не знаю, меня блевать тянет.
3: Я вскочил и зашагал по кухне, рубя воздух ладонью.
4: Вся наша работа — это миф, иллюзия, дело. Красивая картинка, которая позволяет вам, а мне позволяла раньше, прикидываться, что вы занимаетесь чем-то полезным. Черта с два! Ни хрена полезного в нашей работе нет. Ничегошеньки. Ни вот такой вот малюсенькой капельки пользы. Мы врем себе, им, всем. Наша контора — такой пристанище для последних романтиков, которые себя в жизни не смогли найти и поэтому теперь занимаются всякой ерундой. Не, хватит. Я уволился и не жалею об этом.
3: Я еще что-то говорил, и Белых молчал, опершись подбородком на сцепленные пальцы рук. «Скажи, Вася, а ты в Бога веришь?» — неожиданно спросил он.
4: «Чего?»
3: «В Бога, говорю, веришь?» «Ну, это... меня крестили в детстве, в православии. А, собственно...» «Я не о том», — перебил меня Игорь Олегович. «Половина Москвы крещенная, а в церковь постоянно ходит 1,5 человека. Я спрашиваю именно про веру. Ты в Бога веришь?»
4: «Ну, не знаю. Наверное, есть там что-то, что управляет нами».
3: «Так, наверное, или действительно есть?»
4: «Да не знаю я! Есть, нету! Какая разница?»
3: «То-то и оно», — кивнул Игорь Олегович. «Не чувствуешь». Он потер переносицу и продолжил. «Знаешь, у меня есть друзья, они староверы. Так вот, они никогда не бывают одиноки. Я хочу сказать, что даже когда они одни, он или она, или их дети, они все равно не одиноки, понимаешь?»
4: «Нет. А к чему вообще вы об этом говорите?»
3: Игорь Олегович подошел к окну и с минуту, хмуря брови, смотрел на поток машин. Не знаю почему, но я не мог поторопить его с ответом. Это было как-то неуместно. «Не знаю, помнишь ты или нет, — наконец ответил шеф, — но у Высоцкого была в одной из песен такая строчка: «Купола на Руси кроют золотом». Знаешь, как он это объяснил?» Я мотнул головой. Шеф, понимающе кивнул. «Строчка продолжается так: чтобы чаще Господь замечал». «Вот, чтобы замечал чаще». Игорь Олегович снова умолк. Потом повернулся ко мне и сказал: «Иногда мне кажется, что он перестал замечать очень многих. Или, если по-другому, это они перестали замечать его. Ты не замечал? Наши клиенты ведь все очень одинокие люди, вспомни. Все, с кем ты работал, одиноки. В тот конкретный момент или вообще по жизни, неважно. Важно, что им не с кем было разделить свою боль. Думаю, ты знаешь, как это, когда даже пожаловаться некому». Игорь Олегович подошел к столу, отпил кофе и сказал, держа чашку обеими руками: «А мои друзья не бывают одиноки. В смысле, что даже если они, он, они или кто-то из их детей остаются одни, они не бывают одиноки, понимаешь? Одни, но не одиноки. Потому что они всегда чувствуют рядом с собой Бога. Всегда чувствуют Его поддержку, Его жалость, Его любовь». Шеф снова посмотрел в окно, проводил взглядом какую-то машину и продолжил: «А другие, те, которые не верят, лишены всего этого. Вот и приходится нам с тобой брать на себя его функции. Именно поэтому им нужны мы. Не знаю почему, но так уж получилось, что мы единственные, кто может быть рядом с ними в самые тяжелые моменты их жизни». Он замолчал и допил кофе. Поставил чашку на стол и нажал кнопку на электрочайнике. Потом насыпал себе из банки пару ложек кофе и кинул несколько кусков рафинада. Я молчал. Не то чтобы нечего было сказать, но я чувствовал, что сейчас не мой черед говорить, потому что Игорь Олегович еще не закончил. И правда, налив себе воды из закипевшего чайника, шеф снова заговорил. «Вот ты, Вася, говоришь, что мы на самом деле ничем им не помогаем.
1: Мне это знакомо. В конторе абсолютно каждый задавался вопросом, а какая от нашей работы польза? Потому что очень сложно работать, не видя результата. Строитель видит дом, построенный его руками. Рабочий на заводе выпускает с конвейера новенькую машину. Художник может любоваться своей картиной. Даже учитель, чья профессия уж на что не предполагает результата, и тот может через пару десятков лет гордиться своими учениками. А мы не можем. Это специфика нашей работы. Потому-то и возникает такое страстное желание помочь им как-то по-настоящему, как говорил Карпович. Но как им поможешь? Ведь невозможно всем дать все. Потому что всех много, а всего мало. Мы не можем решать за них их проблемы. Иначе они все, понимаешь, все до единого окажутся на нашей шее, и нам, всей конторе, придется жить за них.
2: Но

0: Балашевич как-то перед самой смертью тоже меня об этом спросил. Я тогда не смог ответить. А теперь могу. Он вздохнул и начал. Представь себя на месте любого из наших клиентов. Тебе сложно, больно и плохо. Все тебя бросили, ушли куда-то. Где тебе черпать силы, чтобы справиться с ситуацией? Где найти поддержку? Где получить хоть немного веры в себя? Если в этот момент мы принимаем этого человека как клиента, он вдруг чувствует, что он не один, что рядом с ним кто-то есть, и этот кто-то верит в него, поддерживает, даже не словом, а просто присутствием. Игорь Олегович взял дипломат и достал оттуда несколько листов. «Смотри», — протянул он их. «Это результат итогов деятельности нашей службы за 3 года с момента начала эксперимента. Особое внимание обрати на график номер 3. Это на следующей странице». Я посмотрел. Кривая графика плавно росла до года, когда мы заработали. Потом резкое падение. Надпись под графиком гласила «Количество самоубийств по Москве и области». «Да, именно так», — подтвердил мою догадку Белых. «За 3 года количество самоубийств в Москве и области снизилось наполовину. Можешь себе представить? Это ведь не просто цифры, это люди. Это спасенные жизни, и многих спас ты. Это достаточный ответ?» Я медленно кивнул. Ответ действительно был исчерпывающий. «Вот и хорошо». Игорь Олегович поднялся с табуретки и достал из внутреннего кармана пиджака конверт. «Это банковская карта. Там сейчас лежит 90 тысяч рублей. С этого месяца мы поднимаем зарплаты».
1: «Откуда деньги?»
0: «Фонд сейчас собирает много средств. Вдобавок мы удачно вложились в акции, и наши резервы сильно выросли. Кроме того, эксперимент идет удачно, ты сам видел, и теперь наверху решили, что уже можно отказаться от зарплаты наличными, поэтому мы переходим на карточки. Ты, кстати, получил первый. Остальным выдадут только через 2 недели. Но я не закончил. Разреши, я договорю?»
1: «Да, конечно».
0: «Так вот, это твое жалование за месяц. Независимо от того, останешься ты у нас или нет, тебе каждый месяц в течение полугода будет начисляться эта сумма». Шеф поднял дипломат и пошел к двери квартиры. «Мой тебе совет, Вася», — сказал он, уже держась за ручку. «Съезди, наконец, куда-нибудь в отпуск». Вдохнув последний раз утренний воздух, наполненный весело пляшущим тополиным пухом, я нырнул в метро. До работы езды всего 25 минут, поэтому можно не торопиться. Я успеваю. В самом низу лестницы меня настигла смс-ка от Насти.
2: «Я тебя люблю. Ты мой самый главный мужчина в жизни».
0: Я не стал писать ответ. Просто набрал ее номер, и Настя ответила сразу же.
2: «Я тебя тоже люблю», — сказал я.
0: «Давай пойдем в ресторан. На Большой Никитской есть отличное место, настоящая белорусская кухня, очень уютно. Пойдем туда». Настя согласилась и пожелала мне хорошей смены, и ее голос был теплым. А всего-то стоило набраться смелости, прийти и рассказать ей все как есть. Про работу, про то, что на близких порой не остается сил, если отдавать их другим. Про то, что я дурак и трус. И про сны, в которых она улыбалась и тянула ко мне руки. Это было сложно. Еще сложнее оказалось выслушать то, что говорила она. Ее боль, ее обиды, ее страхи. А потом было хорошо. Я вошел в метро. Людей в вагоне было немного, поэтому удалось сесть. Включив звук в наушниках погромче, чтобы перебить гул метро, я погрузился в чтение. На Комсомольской в вагон разом завалила плотная толпа. Сразу стало душно и тесно. Кто-то наступил мне на ногу, и волей-неволей пришлось оторваться от книги. Надо мной стояла молодая женщина с грустным лицом. Одной рукой она держалась за поручень, а другой придерживала огромный живот. Я тут же вскочил и уступил ей место. Она облегченно вздохнула и осторожно присела, по-прежнему держа руку на животе.
2: 9-й месяц,
0: смущенно улыбаясь, зачем-то пояснила она. Я ее не слушал. Просто смотрел на красивое лицо, которое враз перестало быть грустным. Удивительно, что такая мелочь подняла этой женщине настроение. Я улыбнулся женщине, мол, все нормально, так и надо. Кивнул и стал пробираться ближе к выходу. Не то чтобы я не мог остаться там, выходить-то только через 2 станции, просто

0: не хотел ее смущать. Выйдя из метро в подземном переходе, я столкнулся со старушкой, опирающейся на тележку с какой-то кладью и просяще смотрящей на проходивших мимо. У лестницы не было полозьев для колясок, и бабушка не могла сама поднять тележку наверх, а люди не обращали на нее внимания. «Вам помочь?» Бабушка закивала и затараторила.
1: «Ой, сыночек, помоги, пожалуйста, сил уже нет, из Сергиева Посада еду, умаялась совсем!»
0: Я вынес тележку наверх.
1: «Ой, спасибо, дитятка!» — запричитала старушка. «Я бы без тебя не знаю, как справилась бы!»
0: «Да не за что, бабушка, не за что! Вы будьте здоровы!» Старушка еще что-то говорила, но я уже шел дальше. Все-таки надо научиться принимать благодарность как следует, а не так вот, через плечо. Ну да ладно, не в последний раз. Мы работаем по одному в маленьких комнатках. Это нужно для того, чтобы мы не фанили, не мешали друг другу. Такое случалось раньше, когда мы сидели в одном зале, разделенные только невысокими перегородками. Тогда импульсы одного, особенно если случай был сложный, человек работал на пределе возможностей, могли начисто перебить импульсы всех остальных. У меня так случалось дважды. Поэтому нас рассадили в разные комнаты, предварительно изолировав их от излучения. Я сел в кресло, включил компьютер и, пока загружалась операционная система, приладил на голову обруч с датчиками, которые передавали импульсы от мозга на кристалл, установленный в отдельном помещении. Через него мы и работали. Компьютер лишь очищал и усиливал сигналы, а всю остальную техническую часть делал кристалл. Он действительно был кристаллом, синтетически выращенным рубином неправильной формы и аномальными свойствами. Собственно, благодаря последним и работали. Почему и как действовал кристалл, откуда в нем эти аномалии появились, мы не знали. Подозреваю, не знало и начальство. Из тумбочки рядом со столом достал бутылку с водой. Во время работы обязательно нужно что-то пить. От постоянного стресса часто пересыхает горло. Одни предпочитают соки, другие — чай, третий — квас. Я пью просто воду. Я надел наушники и включил музыку. Это тоже важная часть нашей работы. Музыка дает энергию, поддерживает рабочее настроение. В последнее время мне стали нравиться саундтреки к романтическим комедиям типа «Бриджит Джонс» или «Реальной любви». Теперь работать. Я открыл Excel. Кристалл улавливал импульсы, излучаемые мозгом каждого человека в радиусе почти сотни километров, подавал их на компьютер, тот расшифровывал данные и выводил собранную таблицу, содержащую всю нужную информацию. Итак, что у нас есть? Девушка, с чьим парнем переспала ее же лучшая подруга, за что теперь умоляет простить, но за ее словами отчетливо чувствуется плохо скрываемое злорадство. Студент, который не подготовился и завалил экзамен, а сейчас боится, что придется идти в армию. 5-летний мальчик, чьи родители разводятся, а он не знает почему и считает себя виноватым в этом. Бизнесмен, на предприятие которого сегодня наложили большой штраф, а жена вчера ушла к другому. И так далее, и так далее. Люди, у которых случилась беда, конфуз, неприятность, трагедия. Люди, которым в эту секунду плохо, одиноко, больно, тоскливо. Люди, которых некому пожалеть. Кроме меня и моих коллег. Мы не можем помочь решить их проблемы, но мы можем дать этим людям самые ценные в мире ощущения. Ты не один. Мы рядом. Пожалуй, лучше начать с мальчика. Несколько глубоких вздохов, и я ухожу в транс, полностью растворившись в музыке и эмоциях. И через несколько секунд где-то в Москве маленькому мальчику, который плакал, забившись под стол в своей комнате, показалось, что он не один. В комнате никого не было, но ребенок чувствовал себя так, словно кто-то большой, сильный и добрый гладит его по непослушным вихрам теплой ладонью. И мальчику стало легче. Немного, совсем чуть-чуть, но

Смерть девушки у изгороди. Я очень люблю писателей, которые описывают старинные запущенные барские усадьбы, освещенные косыми лучами красного заходящего солнца. Причем в каждой такой усадьбе у изгороди стоит по тихой задумчивой девушке, устремившей свой грустный взгляд в беспредельную даль. Это самый хороший, не причиняющий неприятность сорт женщин. Стоят себе у садовой решетки и смотрят вдаль, не делая никому гадости и беспокойства. Я люблю таких женщин. Я часто мечтал о том, чтобы одна из них отделилась от своей изгороди и пришла ко мне успокоить, освежить мою усталую и сдерганную душу. Как жаль, что такие милые женщины водятся только у изгороди сельских садов и не забредают в шумные города. С ними было бы легко. В худшем случае они могли бы только покачать головой и затаить свою скорбь, если бы вы их чем-нибудь обидели. Прямая им противоположность – городская женщина. Глаза ее бегают, злые, ревнивые, подстерегают.

0: Стоящий тут же около вас. Городская женщина никогда не будет кутаться в мягкий пуховый платок, которым всегда красуется на плечах милой женщины у изгороди. Ей подавай нелепейшую шляпу с перьями, бантами и шпильками, которыми она проткнет свою многострадальную голову. А попробуйте ее обидеть. Ей ни на секунду не придет в голову мысль затаить обиду. Она сейчас же начнет шипеть, жалить вас, делать тысячу гадостей, и все это будет сделано с обворожительным светским видом и тактом. О, как прекрасны девушки у изгороди! У меня в доме завелось однажды существо, которое можно было без колебаний причислить к числу городских женщин. На этой городской женщине я изучил женщин вообще, и много странного, любопытного и удивительного пришлось мне увидеть. Когда она поселилась у меня, я поставил ей непременным условием не считать ее за человека. Сначала она призадумалась: «А кем же ты будешь считать меня?» «Я буду считать тебя существом выше человека», — предложил я. «Существом особенным, недосягаемым, прекрасным, но только не человеком. Согласись сама, какой же ты человек?» Кажется, она обиделась. «Очень странно. Если у меня нет усов и бороды...» «Милая, не в усах дело. И уж одно то, что мы видим разницу только в том, ясно доказывает, что мы с тобой никогда не споемся. Я даже не буду говорить навязших на зубах слов о повышенном умственном уровне мужчины, о его превосходстве, о сравнительном весе мозга мужчины и женщины. Это вздор. Просто мы разные и баста. Вы лучше нас, но не такие, как мы. Довольны с тебя этого?» Если бы прекрасная и нежная роза старалась стать на одном уровне с черным свинцовым карандашом, ее затея вызвала бы только презрительное пожатие плеч у умных, рассудительных людей. «Ну, поцелуй меня», — сказала женщина. «Это можно. Сколько угодно». Мы поцеловались. «А ты меня будешь уважать?» — спросила она, немного помолчав. «Очень тебе это нужно. Если я начну тебя уважать, ты протянешь от скуки ноги на второй же день. Не говори глупостей». И она стала жить у меня. Часто утром, просыпаясь раньше, чем она, я долго сидел на краю постели и наблюдал за этим сверхъестественным, чуждым мне существом, за этим красивым чудовищем. Руки у нее были белые, полные, без всяких мускулов. Грудь во время дыхания поднималась до смешного высоко, а длинные волосы, разбрасываясь по подушке, лезли ей в уши, цеплялись за пуговицы наволочки и, очевидно, причиняли не меньше беспокойства, чем ядро на ноге каторжника. По утрам она расчесывала свои волосы, рвала гребнем целые пряди, запутывалась в них и обливалась слезами. А когда я, желая помочь ей, советовала стричься, она называла меня дураком. То же самое мнение обо мне она высказала и второй раз, когда я спросил ее о цели розовых атласных лент, завязанных в хрупкие причудливые банты на ночной сорочке. «Если ты, милая, делаешь это для меня, то они совершенно не нужны и никакой пользы не приносят. А в смысле нарядности, кроме меня ведь их никто не видит. Зачем же они?» «Ты глуп». Я не видел у нее ни одной принадлежности туалета, которая была бы рационально полезна и проста. Панталоны состояли из одних кружев и бантов, так что согреть ноги не могли. Корсет мешал ей нагибаться и оставлял на прекрасном белом теле красные следы. Подвязки были такого странного запутанного вида, что дикарь, не зная, что это такое, съел бы их. Да и сам я, культурный и сообразительный человек, пришел однажды в отчаяние, пытаясь постичь сложный, ни на что не похожий их механизм. Мне кажется, что где-то сидит такой хитрый, глубокомысленный, но глупый человек, который выдумывает все эти вещи и потом подсовывает их женщинам. Цель, к которой он при этом стремится, сочинить что-нибудь такое, что было бы наименее нужно, полезно и удобно. «Выдумаю-ка я для них башмаки», — решил в пылу своей работы этот таинственный человек. За образец он почему-то берет свое мужское, все умное и необходимое, и делает из этого предмет, от которого мужчина сошел бы с ума. Думает этот человек, «башмак! Хорошо-с!» Под башмак подсовывается громадный чудовищный каблук. Носок суживается, как острие кинжала. Сбоку пришивается десятка два пуговиц, и бедная доверчивая обманутая женщина обута. «Ничего», — злорадно думает этот грубый таинственный человек, «сносишь, не подохнешь.
1: Я тебе еще и зонтик сочиню. Для чего зонтики служат? От дождя, от солнца. У мужчин они большие и плотные.
2: Хорошо-с. Мы же тебе вот какой сделаем. Маленький кружевной с ручкой, которая должна переломиться от первого же порыва ветра.
0: И этот человек достигает своей цели. От дождя зонтик протекает от солнца, благодаря своей микроскопической величине не спасает, и кроме того, ручка у нее ежеминутно отваливается.
2: «Носи-носи», — ухмыляется суровый незнакомец. «Я тебе и шляпку выдумаю, и кофточку, которая застегивается сзади, и пальто, которое совсем не застегивается, и носовой платок, который можно было бы втянуть целиком в ноздрю при хорошем печальном вздохе. Сносишь за тебя, брат, некому заступиться. Мужчина с вашим братом под лицом себя держит».
0: Однажды я зашел в магазин дамских принадлежностей при каком-то институте красоты. Мне нужно было сделать городской женщине какой-нибудь подарок. «Вот», — сказала мне продавщица, — «модная вещь».
2: В бархатном футляре лежало что-то вроде узкого стилета с затейливой резьбой и ручкой из слоновой кости.
0: «Что это?» «Это, месье, прибор для внимания из глаза, попавшие туда соринки. 12 рублей. Есть такие же из композиции, но только без серебряной ручки».
2: «А есть у вас клей?» – спросил я с тонкой иронией, «для приклеивания на место выпавших волос».
0: «На будущей неделе получим, месье. Не желаете ли аппарат для извлечения шпилек, упавших за спинку дивана?»
2: «Благодарю вас», – холодно сказал я. «Я предпочитаю делать это с помощью мясорубки или ротационной машины». Ушел я из магазина с чувством гнева и возмущения, вызванного во мне хитрым нахальным незнакомцем.

0: Живя у меня, городская женщина проводила время так. Просыпалась в половине первого пополудни и ела в постель виноград. А если бы был не виноградный сезон, то что-нибудь другое. Плитку шоколада, лимон с сахаром, конфеты. Читала газеты. Именно те места, где говорилось о Турции. «Почему тебя интересуют именно турки?» – спросил я однажды. «Они такие милые. У тети жил один турок-водонос. Черный-черный, загорелый, а глаза глубокие. Ах, уже час. Зачем же ты меня не разбудил?» Она вставала и подходила к зеркалу, высовывала язык, дергала его, как бы желая убедиться, что он крепко сидит на месте, и потом, надев один чулок, заглядывала в конец неразрезанной книги, купленной мною накануне. Через 5 минут она заливалась слезами. «Зачем ты ее купила? Что? Почему непременно историю маленькой блондинки? Потому что я брюнетка. Понимаю, понимаю». «Ну, еще что?» «Я понимаю, тебе нравятся блондинки и маленькие. Хорошо, ты в этом глубоко раскаешься».
1: «В чем?»
0: «В этом».
1: Она плакала. Я рассеянно смотрел в окно. Входила горничная.
0: «Луша», — спрашивала горничную, жившая у меня женщина. «Зачем вчера барин заходил к вам в 3 часа ночи?»
1: «Он не заходил».
0: «Вступайте».
2: «Это еще что за штуки?» — кричал я сурово.
0: «Я хотел вас поймать. Или вы хорошо умеете владеть собой, или ты мне изменяешь с кем-нибудь другим».
1: Потом она еще плакала.
0: «Дай мне слово, что когда ты меня разлюбишь, ты честно скажешь мне об этом. Я не произнесу ни одного упрека, просто уйду от тебя. Я оценю твое благородство».
1: Недавно я пришел к ней и сказал: «Ну, вот я и разлюбил тебя».
0: «Не может быть! Ты лжешь! Какие вы мужчины-негодяи!»
1: «Мне не нравятся городские женщины», — откровенно признался я. «Они так запутались в кружевах и подвязках, что их никак оттуда не вытащишь. Ты глупая, изломанная женщина. Ленивая, бестолковая, лживая. Ты обманывала меня, если не физически, то взглядами, желанием, кокетничанием с посторонними мужчинами. Я стосковался по девушке на низких каблуках, с обыкновенными резиновыми подвязками, придерживающими чулки, с большим зонтиком, который защищал бы нас обоих от дождя и солнца. Я стосковался по девушке, встающей рано утром и готовящей собственными любящими руками вкусный кофе. Она будет тоже женщиной, но это совсем другой сорт. У изгороди усадьбы, освещенной косыми лучами заходящего солнца, стоит она в белом простеньком платьице и ждет меня, кутаясь в уютный пуховый платок. К черту приборы для внимания соринок из глаз!»
0: «Ну, поцелуй меня», — сказала внимательно слушавшая меня женщина.
1: «Не хочу. Я тебе все сказал. Целуйся с другими».
0: «И буду. Подумаешь, какой красавец выискался. Думаешь, что кроме него и нет никого. Не беспокойся, милый. Поманю, толпой побегут».
1: «Прекрасно. Во избежание давки советую тебе с помощью полиции установить очередь. Прощай». На другой день, в сумерках, я нашел все, что мне требовалось. Усадьбу, косые лучи солнца и тихую задумчивую девушку, кротко опиравшуюся на изгородь. Я упал перед ней на колени и заплакал. «Я устал, я весь изломан, исцели меня. Ты должна сделать чудо». Она побледнела и заторопилась.
0: «Встаньте, не надо. Я люблю вас и принесу вам всю мою жизнь. Мы будем счастливы».
1: «У меня было прошлое. У меня была женщина».
0: «Мне нет дела до твоего прошлого. Если ты пришел ко мне, у тебя не было счастья».
1: Она смотрела вдаль мягким задумчивым взглядом и повторяла, в то время как я осыпал поцелуями дорогие для меня ноги на низких каблуках:
0: «Не надо, не надо».
1: Через неделю я, молодой, переродившийся, вез ее к себе в город, где жил с целью сделать своей рабой, владычицей, хозяйкой, любовницей и женой. Тихие слезы умиления накипали у меня на глазах, когда я мимолетно кидал взгляд на ее милые загорелые личико, простенькую шляпку с голубым бантом и серое платье, простое и трогательное. Мы уже миновали задумчивые зеленые поля и въехали в шумный громадный город.
0: «Она здесь?» – неожиданно спросила меня моя спутница.
2: «Кто она?»
0: «Это твоя...»
1: «Зачем ты меня это спрашиваешь?»
0: «Вдруг вы будете с ней встречаться?»
1: «Милая, раньше ты этого не говорила, и потом это невозможно, я ведь сам от нее ушел».
0: «Ах, мне кажется, это все равно. Зачем ты так посмотрел на эту высокую женщину?»
1: «Да так просто».
0: «Так, но ведь ты мог смотреть на меня».
1: Она сразу стала угрюмой, и я, чтобы рассеять ее, предложил ей посмотреть магазины.
0: «Зайдем в этот. Мне нужно купить воротничков». «Зайдем, и мне нужно кое-что».
1: В магазине она спросила:
0: «У вас есть маленькие кружевные зонтики?»
1: Я побледнел.
0: «Милая, зачем? Они так неудобны, лучше большой».
1: «Большой? Что ты говоришь? Кто же здесь, в городе, носит большие зонтики? Это не деревня?»
0: «Послушайте, у вас есть подвязки, такие, знаете, с машинками, да. Потом ботинки на пуговицах и на высоких каблуках. Не те, выше, еще выше».
1: Я сидел молчаливый, с сильно бьющимся сердцем и страдальчески искаженным лицом и наблюдал, как постепенно гасли косые красные лучи заходящего солнца, как спадал с плеч уютный пуховый платок, как вырастала изгородь из хрупких кружевных зонтиков и как на ней причудливыми гирляндами висели панталоны из кружев и бантов. А на тихой, дремлющей вдали и осененной ветлыми усадьбе резко вырисовывалась вывеска с тремя странными словами: «Модеро» – шляпы и платья. Девушка отошла от изгороди и умерла.

Эд Горман. Финал всего этого. Порой завоевать женщину хуже, чем потерять женщину. Французская поговорка. Обними свою судьбу. Французская поговорка. Пожалуй, в первую очередь мне надо рассказать вам про пластическую хирургию. То есть я не всегда выглядел настолько привлекательно, как сейчас. Собственно, если бы вы увидели меня на снимках в фотоальбоме моего курса в колледже, вы бы меня не узнали. Я был на 30 фунтов тяжелее, а в моих волосах накапливалось столько сала, что его хватило бы на увлажнение нескольких акров пашни в засуху. А очки, которые я носил, вполне могли бы заменить телескопы Паломарской обсерватории. Свою девственность я мечтал потерять еще во втором классе, в тот день, когда в первый раз увидел Эми Тауэрс. Но потерял ее только в 23 года, и даже это оказалось нелегкой задачей. Она была проституткой, и в ту секунду, когда настал решительный момент, вдруг сказала: «Простите, наверное, у меня грипп начинается или еще что-то, только меня сейчас вывернет». И ее вывернуло. Вот так я и жил до 42 лет. Недотепа, которого жестокие люди высмеивают, а порядочные люди жалеют. Я был дядюшкой, которого никто не хотел востребовать. Я был тот, с кем встречу вслепую женщины обсуждают годами. Я был покупатель в магазине дисков, при виде которого смазливые кассирши всегда выразительно закатывают глаза. Тем не менее, мне каким-то чудом удалось жениться на привлекательной вдове, чей муж погиб во Вьетнаме. Я унаследовал пасынка, который всегда перешептывался со своими приятелями у меня за спиной. Оказываясь поблизости от меня, они таинственно хихикали. Брак этот продолжался 11 лет и кончился в дождливый вечер во вторник, несколько недель спустя после того, как мы переехали в наш новый элегантный особняк в самом престижном районе города. После обеда Дэвид поднялся к себе в комнату курить травку и слушать любимые диски, и Аннет сказала: «Ты не сочтешь за личность, если я скажу, что полюбила другого». Вскоре после этого мы развелись. Затем я незамедлительно перебрался в Южную Калифорнию, где, мне казалось, было достаточно простора еще для одного неудачника, не вписывающегося в свою среду. По крайней мере, больше простора, чем в агайском городке с населением 150 тысяч. По профессии я брокер, и в тот момент в Калифорнии было много возможностей для владельца собственной конторы. Беда заключалась в том, что я устал подталкивать 8 других брокеров к достижению месячных целей. А потому нашел старую престижную фирму в Беверли-Хиллз и поступил туда простым, никем не допекаемым брокером. Прошло несколько месяцев, прежде чем я перестал поражаться кинозвездам среди моих клиентов. Впрочем, почти все они оказывались прохиндеями, и это очень помогло. Я старался наладить свою сексуальную жизнь, посещая все бары для одиноких по рекомендации моих более благообразных приятелей и осмотрительно штудируя колонки личных объявлений в газетах, которыми изобилует Лос-Анджелес. Но ничего на свой вкус я не нашел. Ни одна из женщин, сообщавших, что у нее нормальные запросы, и она в отличной форме, ни разу не воспользовалась словом, которое меня особенно влекло. «Романтичность». Они упоминали пешеходные и велосипедные прогулки, а также и серфинг. Они упоминали симфонии, кинофильмы и картинные галереи. Они упоминали равенство и влияние, и освобождение. Но никогда романтичность. Меня больше всего влекла романтичность. Разумеется, были и другие возможности. Однако, хотя я жалел гомосексуалистов и бисексуалов и возмущался теми, кто их преследует, стать одним из них я не хотел. И как я не старался относиться с пониманием к садомазохизму и переодеваниям, к транссексуализму, во всем этом было что-то при всей печальности, что-то комичное и за гранью постижения. Страх заразиться заставлял меня избегать проституток. Женщины, с которыми я знакомился при обычных обстоятельствах, в конторе, в супермаркетах, в прачечной самообслуживании, в моем дорогом многоквартирном доме, относились ко мне с такой мне знакомой, неутомимой сестринской добротой. Потом какие-то свихнутые подонки обстреляли шоссе из Сан-Диего, и моя жизнь кардинально изменилась. Была подернутая смогом пятница. Под вечер я возвращался

Я домой усталый после рабочего дня, впереди меня ждал долгий одинокий уикенд, как вдруг справа и слева от меня появились две легковые машины. Они, видимо, вели перестрелку. Вследствие, конечно, обездоленного детства. Они продолжали палить друг друга, словно не замечая, что я оказался под их перекрестным огнем. Мое ветровое стекло разлетелось, две задние мои покрышки лопнули. Машину снесло с шоссе, она взлетела вверх по склону холма и врезалась в толстый комель могучей сосны. Это последнее, что мне запомнилось.

0: Мое выздоровление заняло 5 месяцев. Оно завершилось бы быстрее, но как-то в солнечный день ко мне в палату вошел специалист пластической хирургии и объяснил, что он будет делать, чтобы вернуть моему лицу его прежний вид. А я сказал, я не хочу прежнего. Извините.
1: Я не хочу прежнего лица. Я хочу быть красивым. Красивым, как киногерой.
0: «О!» – сказал он таким тоном, будто я заявил ему, что хочу летать. «Наверное, нам следует поговорить с доктором Шлаттером».
1: Доктор Шлаттер тоже сказал «О!», когда я объяснил ему, чего хочу. Но это «О!» звучало по-иному, чем у первого доктора. А доктора Шлаттера сулило пусть маленькую, пусть неясную, но надежду.
0: Он обо всем рассказал заранее, то есть доктор Шлаттер. И было даже интересно. Оказалось, что пластическая хирургия восходит к древним египтянам, а итальянцы еще в 15 веке осуществляли впечатляющие преображения. Он принес мне рисунки того, каким он надеялся я стану. Он показал мне некоторые инструменты, чтобы я не испугался, увидев их первый раз перед операцией. Скальпели, ретрактор и долото. И объяснил, как мне следует приготовиться к моему новому лицу.
1: 16 дней спустя я поглядел на себя в зеркало и с радостью убедился, что больше не существую. То есть прежний. Операции, диета, отсос жира и краска для волос создали кого-то, кто должен был нравиться самым разным женщинам. Не то чтобы меня это прельщало, разумеется. Только одна женщина что-то значила для меня. И лежа в клинике, я думал только о ней и строил планы, касавшиеся только ее. Я не собирался расходовать мою красоту на любовные интрижки. Я собирался с ее помощью завоевать руку и сердце Эми Тауэрс Карсон, женщины, которую любил со 2-го класса школы.

0: Прошло 5 недель, прежде чем я ее увидел. В это время я провел, осваиваясь в брокерской фирме, заключая некоторые контракты и привыкая пользоваться новой телефонной связью, снабжавшей меня непрерывным анализом биржевых курсов. Внушительно для небольшого городка Вагая, где я вырос и где влюбился в Эми. Я извлекал немало удовольствия из встреч со старыми знакомыми. Они, за редким исключением, не верили, когда я говорил, что я Роджер Дэй. Некоторые даже смеялись, давая понять, что Роджер Дэй, что бы там с ним ни произошло, никоим образом не мог обрести такую внешность. Мои родители доживали свой век во Флориде, так что старый дом, белый в колониальном стиле, был в полном моем распоряжении, и я приглашал туда кое-каких дам, чтобы потренироваться.
1: Поразительно, какую уверенность в себе мое новое «я» подарила моему старому «я».
0: Я считал само собой разумеющимся, что мы кончим в постели, как и происходило буквально в каждом случае. Одна даже прошептала, что влюбилась в меня. Я хотел попросить ее записать это на пленку. Даже моя жена никогда не говорила, что любит меня. Во всяком случае, вот так прямо. Эми вновь вошла в мою жизнь на танцах в загородном клубе за 2 вечера до Дня Благодарения. Я сидел за столиком и смотрел, как пары всех возрастов топчутся в кругу. Масса вечерних платьев, масса смокингов и масса саксофонной музыки, оркестра из 8 человек на эстраде, единственном освещенном месте, а все танцующие в интимной алкогольной полутьме. Она все еще была красива, то есть Эми. Правда, не красотой юности, но той же царственной упрямой красотой и с той же миниатюрной безупречной фигурой, которая вдохновила от 10 до 20 тысяч моих юных меланхоличных эрекций. Я вновь ощутил тот головокружительный школьный восторг, в равных долях слагающийся из застенчивости, похоти и романтической любви, который мог бы понять только Ф. Скотт Фицджеральд, кстати, мой любимый писатель. В ее объятиях я обрету смысл существования. Я ощущал это с тех пор, как начал провожать ее до дома в дымные осенние дни в 3, 4 и 5 классах. Я ощутил это теперь. С ней был Рэнди. Уже давно ходили слухи, что между ними не все ладно, и их брак неминуемо распадется. Рэнди, бывший школьный кумир и футбольная звезда своего колледжа, был также звездой среди местных предпринимателей в 80-е годы. Специализировался он на постройке кооперативных домов, но к концу десятилетия перестал преуспевать и, по слухам, начал искать беспамятного утешения в виски и потаскухах. Они по-прежнему выглядели как идеальная романтическая пара. И когда они вошли в круг, и Рэнди крутил Эми со всеми киноэффектами, многие вокруг расплылись в улыбках и даже раздались аплодисменты. Эми и Рэнди будут королем и королевой всех школьных и иных вечеринок, которые почтят своим присутствием. Пусть их вставные челюсти прищелкивают, пусть простата заставляет Рэнди морщиться каждые 30 секунд, но черт побери, луч прожектора неотвратимо их найдет. И они, конечно, богаты. Рэнди происходил из семьи потомственных стальных магнатов и принадлежал к богатейшим людям штата. Когда Рэнди отправился в туалет, пойти направо означало бар, пойти налево означало туалет, и я подошел к ней. Она сидела за столиком одна, кокетливая, ослепительная, занятая своими мыслями. И сначала меня не заметила, но когда ее взгляд встретился с моим, она улыбнулась. «Привет!» «Привет», — сказал я. «Вы друг Рэнди?» Я покачал головой. «Нет. Я ваш друг. Школьный». На секунду она казалась озадаченной, а потом сказала: «Бог мой! Бетти Энн говорила, что видела тебя и... Бог мой!» «Роджер Дэй». Она вскочила и подошла ко мне, и встала на цыпочки, и взяла мое теплое лицо в прохладные ладони и поцеловала меня, и сказала: «Да чего же ты красив!» Я улыбнулся.
2: «Заметно переменился, а?»
0: «Ну,
2: Ты ведь и не был настолько уж...
1: Был-был. Жирняга, очкарик.
2: Но не зануда.
1: Именно зануда.
2: Ну, не совсем.
1: По меньшей мере на 95%, сказал я.
2: Ну, может быть, на 80, но...
1: Она снова одарила меня восхищенным взглядом, и в полутьме ее обнаженные плечи над вырезом винно-красного вечернего платья выглядели блистательными и сексуальными.
2: Мальчик, который провожал меня домой.
1: Всю дорогу до тех пор, пока в 10 классе ты не познакомилась
2: с Рэнди.
1: Верно, с Рэнди.
2: Он правда очень сожалеет, что тогда тебя избил. Рука у тебя хорошо срослась? Мы ведь как-то потеряли друг друга из виду, правда?
1: Рука срослась нормально. Может быть, потанцуем?
2: Может быть. Обязательно.
1: Мы танцевали. Я старался не думать о том, сколько раз я мечтал об этой минуте. Эми в моих объятиях. Такая красивая и...
2: «И ты в прекрасной форме», — сказала она.
1: «Спасибо. Поднимаешь тяжести?»
3: «И это, и бегаю, и плаваю».
1: «Ну, просто чудесно. На следующей встрече одноклассников ты разобьешь все сердца». Я теснее прижал ее к себе. Ее груди касались моей груди. В брюках у меня стало тесно от могучей эрекции. Голова у меня шла кругом. Мне хотелось утащить ее в укромный уголок, не откладывая ни на секунду. От нее исходил чудесный запах чистой, великолепной женской плоти. Но еще чудеснее была ослепительно белая улыбка на загорелом упругом лице. Сучка! Я так погрузился в свои фантазии, что не был уверен, правильно ли я расслышал. Прости. Да она. Вон там. Сучка. Сначала я увидел Рэнди, а уж потом его партнершу. Трудно забыть типа, который когда-то сломал тебе руку. Он поднаторел в таких приемах. На глазах девочки, которую ты любишь. Затем я увидел его партнершу.
2: И забыл про Рэнди. Я никак не думал, что Эми может показаться невзрачной по сравнению с кем-то, но партнерша Рэнди создавала именно это впечатление. От нее исходило сияние, что было даже важнее ее красоты, сочетание смелости и ума, которое покорило меня даже на таком расстоянии. В белом без бретелек платье она была настолько обворожительна, что мужчины просто застывали и таращились на нее, словно на низколетящее НЛО или еще какой-нибудь необычайный феномен. Рэнди начал вертеть ее, как раньше Эми, но эта молодая женщина, ей нельзя было дать намного больше 20, танцевала куда лучше. Она была настолько грациозна, что, наверное, занималась балетом. Рэнди не выпускал ее из плена своих мускулистых объятий еще 3 танца. Девушка, несомненно, действовала Эми на нервы, а потому я старался не смотреть на нее даже украдкой, хотя это было нелегко. «Сучка», — сказала Эми. И впервые в жизни мне стало ее жаль. Она всегда была моей богиней, а теперь ее терзало такое небожественное чувство, как ревность. Мне надо выпить, и мне. Ты не будешь таким милым? Не принесешь ли нам обоим?
1: Конечно.
2: Black and white, пожалуйста.
1: Чистое. Когда я вернулся со стопками, она сидела за своим столиком и курила, выпуская длинные взлохмаченные струйки дыма. Рэнди и его принцесса все еще танцевали.
2: «Воображает себя красавицей, черт бы ее побрал», — сказала Эми.
1: «А кто она?» Но прежде чем Эми успела ответить, Рэнди и его партнерша направились к нам. При виде меня Рэнди не слишком обрадовался. Он посмотрел на Эми, потом на меня и сказал... «Полагаю, имеется веская причина, почему вы сидите за нашим столиком». сам без стеснения танцевал со своей последней подружкой на глазах у жены и озлился, что с ней сидит ее знакомый. Эми испустила ядовитый смешок. «Я его тоже не узнала».
4: «Кого не узнала?» — окрысился Рэнди.
1: «Его? Красавца».
2: Но я уже глядел не на них, а на девушку. Вблизи она была еще прелестней. Мы, старички, ее, казалось, забавляли.
1: «Помнишь мальчика, которого звали Роджер Дэй?» — сказала Эми.
4: «Сахарную задницу, который провожал тебя домой?»
1: «Рэнди, познакомься с Роджером Дэем».
4: «Ну нет», — сказал Рэнди, — «это не Роджер Дэй».
1: «Сожалею, но это он».
4: Я благоразумно не протянул руки, он бы ее не пожал. «Где этот чертов официант?» — сказал Рэнди, и я только теперь заметил, что он пьян. Его рев перекрыл даже царивший в зале шум. Он и девушка сели, и тут появился официант.
5: «Давно пора, черт дери», — сказал Рэнди пожилому человеку с подносом. «Простите, сэр, сегодня у нас наплыв».
4: «А мне какое дело?»
1: «Рэнди, пожалуйста», — сказала Эми.
6: «Да, папочка, пожалуйста», — сказала ослепительная девушка.
5: Сначала я подумал, что она шутит, намекая на возраст Рэнди, но она не улыбнулась, как и Рэнди, как и Эми. Я сидел за их столиком и ошалел и думал, почему Рэнди щеголяет своей дочерью, будто новой подружкой, и почему Эми так к ней ревнует. Спустя 6 виски и множество байек про Южную Калифорнию, жители Среднего Запада обожают байки про Южную Калифорнию, как когда-нибудь люди будут обожать байки про Юпитер, Плутон, Рэнди сказал:
4: «Я же тебе, кажется, как-то руку сломал».
1: Он был единственным человеком из всех, кого я знал, кто мог сидя пройтись бахвалящейся походкой.
4: «Боюсь, что да». «Не за дело. Нечего было обнюхивать Эми».
1: «Рэнди», — сказала Эми.
6: «Папочка», — сказала Кендра.
4: «Так ведь это же правда, а, Роджер? Ты же только и думал, как залезть Эми под юбку. И сейчас, конечно, не прочь».
6: «Рэнди», — сказала Эми.
1: «Папочка», — сказала Кендра. Но мне не хотелось, чтобы он замолчал.
5: Он ревновал ко мне, и меня переполняла гордость. «Рэнди Карсон, футбольная звезда, ревнует ко мне».
6: «Мистер Дэй, вы танцуете?»
1: Я изо всех сил старался не обращать на ее внимание, но как знал, что тогда уже не остановлюсь. Не сумею оторвать от нее взгляды и сердца.
6: Она была неотразима, эта юная девушка.
1: С величайшим удовольствием. Я встал из-за столика, но тут Эми посмотрела на Кендру и сказала:
6: «Он уже пригласил меня на этот танец, дорогая».
1: Я еще не успел опомниться, как Эми взяла меня за руку и вывела в круг. Долгое время мы молчали. Только танцевали. Добрый старый бокс-степ. Совсем как в 7 классе.
6: «Я знаю, тебе хотелось танцевать с ней».
1: «Она очень привлекательна».
6: «О, Господи, только этого мне не хватало».
1: «Я сказал что-то не то?»
6: «Нет, просто меня больше никто не замечает». «Я знаю, сказать такое про собственную дочь дерьмово, но это правда».
1: «Ты очень красивая женщина».
6: «Для моего возраста».
1: «Ну, послушай».
6: «Но не полное очарование юности и свежести, как Кендра».
1: «Чудесное имя, Кендра».
6: «Его выбрала я».
1: «И очень удачно».
6: «Жаль, что я не назвала ее Джуди или Джейком».
1: «Джейком?» Она засмеялась.
6: «Я ужасно, правда? Говорю так о собственной дочери, об этой сучке».
1: Последние 2 слова она еле выговорила.
4: Она, не переставая, пила свое Black and White чистое, и теперь это начинало сказываться.
1: Мы продолжали танцевать. 2 раза она наступила мне на ногу, а я ловил себя на том, что ищу взглядом Кендру. Всю жизнь я ждал, что вот так танцевать с Эми Тауэрс, а теперь это ничего не значило.
6: Я была гадкой девочкой, Роджер.
1: А?
6: Нет, правда, по отношению к Кендре.
1: Наверное, небольшое соперничество между матерью и дочерью не такая уж неслыханная вещь.
6: Не в том дело, я спала с ее мальчиком в прошлом году.
1: Ах так.
7: Видел бы ты свое лицо. Свое поразительно красивое лицо. Ты смутился.
8: Она знает
7: про своего мальчика?
8: Угу.
7: Конечно, я подстроила так, что она нас застукала. Я просто хотела показать ей, ну, что некоторые из ее друзей могут найти меня привлекательной.
8: Не полагаю, тебе было очень скверно?
7: Ну, нет, мне было очень хорошо. Единственное, она наябедничала Рэнди, и он устроил бучу. Ломал мебель, несколько раз ударил меня по лицу, и это было замечательно. Я снова почувствовала себя молодой и желанной, понимаешь?
8: Не очень.
7: Но они со мной поквитались.
8: А?
7: Ну, как же? Разве ты не видел, как они сегодня танцевали?
8: Вполне нормально. Она же его дочь, хочу сказать.
7: Ну, значит, ты последнее время не разговаривал по душам со стариной Рэнди.
8: А что?
7: Он прочитал статейку в Пентхаусе о том, что инцест — вполне нормальная потребность, и нет ничего плохого в том, чтобы трахать членов своей семьи при условии, что это по взаимному согласию, и вы принимаете предосторожности.
8: Господи.
7: Ну и теперь она рассказывает по дому практически голая, а он гладит ее, похлопывает и прижимает крепко и долго.
8: И она соглашается?
7: В том-то и соль. Они стакнулись, чтобы отплатить мне за то, что я спала с Бобби.
8: Бобби — это...
7: ее дружок. То есть бывший, я думаю.
8: Кендра и Рэнди вошли в круг для следующего танца. Если мы с Эмми и привлекали внимание, оно сразу переключилось на Кендру с Рэнди.
7: Но теперь они танцевали не на публику, а интимно обнявшись.
8: Я все ждал, когда Рэнди начнет тереться бедрами, а Кендру — как школьники, когда свет пригашен.
7: «Господи, они омерзительны», — сказала Эмми.
8: И я с ней согласился.
7: «Знаешь, она постарается тебя соблазнить», — сказала Эмми.
8: «Ну, послушай,
7: господи, ты что, шутишь? Она захочет присоединить тебя к своей коллекции, если сумеет».
8: «Сколько ей лет? 20? 21?
7: 22, но это несущественно. Подожди и увидишь». Снова за столиком. Я выпил еще две стопки. Все происходило не так, как планировалось.
8: Красавец Роджер вернется в родной город и заманит королеву школьных провожаний в свои объятия.
7: Киногрезы!
8: Но тут все было по-другому. Сумеречно и комично, и потливо, и в немалой степени зловеще. Я словно видел, как Рэнди трогает и там, и там, и там почти обнаженное чудесное тело своей дочери.
7: Я словно видел, как Эмми, довольно жалкое зрелище, бросается на атлетического студента, специализирующегося по гормонам половых желез.
8: Господи, я хотел всего лишь чуть-чуть по-старомодному разрушить семейный очаг, и поглядите, во что я вляпался.
9: Кендра и Рэнди вернулись к столику. Рэнди обругал еще двух официантов, а потом сказал мне:
10: «Вся эта пластическая хирургия. Не понимаю, почему ты заодно не потребовал, чтобы тебя изменили в бабу? Ты же всегда слегка смахивал на бабу. Я по-дружески, ты понимаешь?»
7: «Рэнди», — сказала Эмми. «Папочка», — сказала Кендра.
8: Но для меня это был высочайший комплимент. Рэнди, идол школы, опять взревновал ко мне.
7: Я не совсем понял, зачем Кендра вышла из-за столика, но она тут же оказалась около меня и сказала: «Почему бы нам не потанцевать?» «Но Роджер устал, дорогая», — сказала Эмми.
8: Кендра улыбнулась.
7: «А, по-моему, у него еще осталась чуточка энергии. Правда, мистер Дэй?»
8: Танцуя в моих объятиях, соблазнительная, нежная, ласковая, кроткая, хитрая, Кендра сказала:
7: «Знаете, она постарается вас соблазнить».
8: «Кто?»
7: «Эмми, моя мать».
8: «Возможно, вы не замечали, но она замужем».
7: «Как будто это что-то меняет.
8: Мы старинные друзья, только и всего.
7: Я читала некоторые ваши любовные письма».
8: «Господи, она их сохранила».
7: «Все до единого. От всех мальчиков, которые были в нее влюблены. Они сложены на чердаке в картонках, разложены по алфавиту.
11: Едва она почувствует, что стареет, как вытаскивает их и перечитывает. Когда я была маленькая, она читала их мне вслух.
12: Наверное, мои были очень непристойными.
11: Очень милыми. Вот какими были ваши письма. Наши взгляды встретились, как пишут в дамских романах. Но встретились не только они. Каким-то образом тыльная сторона ее ладони скользнула по моим брюкам в паху и вздыбилась эрекция, которой позавидовал бы самый похотливый 15-летний козлик. Затем ее рука вернулась на положенное в танцах место. Вы действительно потрясающе красивы.
12: Спасибо. Но вам доводилось видеть мою фотографию до?
11: Она улыбнулась. Если вы думаете о школьном альбоме, то да. Но фото после нравится мне гораздо больше.
12: Вы искусны в дипломатии.
11: Искусны я не только в ней, мистер Дэй.
12: Почему бы не называть меня Роджером?
11: Буду рада.
12: Мне хотелось провести остаток вечера в клубе особенно весело, но ничего не вышло. К тому времени, когда мы с Кендрой вернулись к столику, Эми и Рэнди уже были сокрушительно пьяны, и у них заплетались языки. Я извинился, что отойду на минутку. А когда возвращался, увидел, что Эми на веранде разговаривает с субъектом, очень смахивающим на преуспевающего жиголо типа сверхмужчины. Позднее я узнал, что его имя Вик. За столиком милый старина Рэнди успел оскорбить еще нескольких официантов, и там милый старина

0: После душа, одной стопочки перед сном, значительной части программы Дэвида Леттермана и медленного проваливания в сон, я узнал, что означало попозже. Предшествуемая резким стуком в ветреную ночь, она оказалась за дверью, облаченная в макинтош, которым, как я вскоре узнал, исчерпывалась вся ее одежда. Она ничего не сказала, а просто встала на цыпочки, сложив дивные губы трубочки в ожидании поцелуя. Я одолжил ее, обнял за плечи, увлек внутрь, несколько смущаясь своей пижамы и халата. До спальни мы не добрались. Она легонько толкнула меня в огромное кожаное кресло перед угасающим камином и осторожно села мне на колени. Вот тут-то я и обнаружил, что под макинтошем на ней нет ничего. Ее мудрые и прелестные пальцы быстро привели меня в состояние готовности, и я оказался в ней. Но к экстазу в моем вздохе примешивался страх. Наверное, будущие наркоманы ощущают то же самое, впервые испробовав героина. Наслаждение от его упоительного воздействия и в то же время страх стать безвольным рабом чего-то, над чем они уже никогда не будут властны. Я бесповоротно влюблялся в Кендру и понял это с той первой секунды в кресле, когда почувствовал душистую легкость ее дыхания и ощутил теплые шелковистые великолепия ее женственности. Когда мы в первый раз оторвались друг от друга, я снова растопил камин, достал вино и сыр, и мы лежали под ее макинтошем, глядя на языки пламени, пляшущие за стеклом. «Господи, просто поверить не могу», — сказала она. «Чему поверить?» «Тому, до чего мне с тобой хорошо. Правда?» Я долгое время молчал. «Кендра, я знаю, о чем ты хочешь спросить». «О твоей матери». «Вот именно». «Если ты пришла ко мне только потому...» «Потому что она переспала с Бобби Лейном?» «Да». «Потому что она переспала с Бобби Лейном». «Хочешь, чтобы я ответила честно?» «Собственно, я этого не хотел, но что я мог сказать?» «Нет, я хочу, чтобы ты ответила нечестно». «Да, конечно». «Наверное, это послужило первым толчком. То есть, чтобы прийти сюда и переспать с тобой». Она засмеялась. «Моя мамочка крепко за тебя зацепилась. Я весь вечер следила за ее лицом». «Как бы то ни было, я подумала, что это хороший способ поквитаться с ней. Переспать с тобой, хочу я сказать. Но еще до конца вечера...» «Господи, Роджер, это чистейшее безумие, но я влюбилась в тебя до невероятия». «Мне хотелось сказать, что и я тоже. Но я не мог. Пусть внешне я стал новым Роджером, но внутри меня... Внутри я был старой моделью во всех отношениях, стеснительным, нервничающим и изнывающим от ужаса, что мое сердце будет растерзано». На заре мы в третий раз занялись любовью в моей широкой кровати. Из подоконника снаружи за нами следили Сойка и Алый Кардинал. А утренний ветерок вздыхал, запутавшись в сосновых ветвях. После третьего раза мы минут 20 молча лежали, обнявшись, пока она не сказала: «Мне придется быть неромантичной».
1: «Сколько угодно».
0: «Гусиная кожа».
1: «Гусиная кожа».
0: «И мочевой пузырь».
1: «И мочевой пузырь».
0: «И утреннее дыхание».
1: «Ты меня совсем запутала».
2: «А, я замерзаю. Б, мне абсолютно необходимо пописать. И В, можно мне воспользоваться твоей зубной щеткой?»

Следующие 3 недели она провела у меня, по крайней мере, 12 ночей. А в те ночи, когда по той или иной причине нам не удавалось встретиться, мы вели нескончаемые телефонные разговоры, как и все недавние влюбленные. Неважно, что говорить, лишь бы слышать ее голос, лишь бы она слышала твой. Только изредка я немного трезвел, и меня тут же захвалистывала волна страха. Я потеряю ее и останусь вовеки неутешен. Мой слух, обоняние, вкус, осязание были насыщены ею, но придет день, и ничего не останется. И я буду вовеки один, сокрушенный невыразимой тоской. Но что, черт бери, мне было делать? Уйти самому? Невозможно. Она была спасением и источником жизни, и мне оставалось только цепляться, пока не отвалятся пальцы. Я не останусь один в безграничном темном океане.

0: том году 8 декабря обернулось нелепо солнечным днем из тех, которые внушают нам, будто весна уже близка. 2 часа я потратил на колку дров за домом, переноску их в дом. Топливо для новых свиданий. И вот когда я в очередной раз оказался внутри, в дверь позвонили. Посмотрев наружу, я увидел Эми. Она выглядела замечательно, даже лучше, чем тогда в клубе, если бы не синяк под глазом. Я впустил ее, спросил, не хочет ли она кофе, но она отказалась и села в кожаное кресло, которым мы с Кендрой все еще иногда пользовались.
1: «Мне необходимо поговорить с тобой, Роджер».
0: Под пальто из верблюжьей шерсти на ней оказался белый свитер с высоким воротом и сшитые на заказ джинсы. В белокурых волосах голубая лента. Вид у нее был очень сексуальный, на провинциальный манер.
1: «Я слушаю. И мне необходимо, чтобы ты был со мной честным». «Если ты будешь честный со мной». «Синяк?»
0: «Синяк».
1: «Кто еще, кроме Рэнди? В прошлый вечер вернулся домой пьяный, я отказалась спать с ним, и он меня ударил. Он спит с кем попало, и я боюсь, что он что-нибудь подхватит».
0: Она покачала головой с глубокой серьезностью, на какую я не считал ее способной. «И часто он
1: спит с кем попало?»
0: «Бьет тебя». Она пожала плечами.
1: «Часто. И то, и другое, я хочу сказать».
0: «Почему ты не уйдешь от него?»
1: «Потому что он меня убьет».
0: «Господи, Эми, это смешно. Ты можешь прибегнуть к защите закона».
1: «По-твоему, закон остановит Рэнди? Особенно, когда он пьян».
0: Она вздохнула.
1: «Просто не знаю, что мне делать».
0: Я вернулся, чтобы украсть эту женщину у мужа. Но теперь я не хотел ее красть. Даже позаимствовать ее не хотел. Мне было только жаль ее, и я несколько растерялся.
1: «Ну, а теперь расскажи мне про Кендру».
0: «Я люблю ее».
1: «Да чего же, мать твою, чудесно, Роджер! Просто чудесно, мать твою!»
0: «Я знаю, что много старше ее, но...»
1: «А, бога ради, Роджер, не в этом дело».
0: «Разве?»
1: «Разумеется. Подойди и сядь».
0: «Рядом с тобой?»
1: «Вот именно».
0: Я подошел и сел. Рядом с ней. От нее пахло изумительно. Тем же одеколоном, которым пользовалась Кендра. Она взяла меня за руку.
1: «Роджер, я хочу спать с тобой».
0: «По-моему, это не такая уж удачная мысль».
1: «Все эти годы ты был влюблен в меня, это нечестно».
0: «Что нечестно?»
1: «Ты должен был и дальше любить меня. Так ведь положено».
0: «Что положено?»
1: «Ну, ты знаешь, романтическая любовь до конца жизни. Мы же с тобой романтики, Роджер. Ты и я. Кендра больше похожа на отца. Секс и ничего больше».
0: «Ты спала с ее мальчиком?»
1: «Только потому, что мне было страшно и одиноко. Рэнди как раз избил меня сильнее обычного. Я чувствовала себя такой беспомощной. Мне необходимо было хоть на что-то опереться. Ну, ты понимаешь, почувствовать, что я женщина, что кто-то меня хочет».
0: Она взяла обе мои руки, поднесла их к губам и нежно поцеловала.
1: «Я ничего не мог с собой поделать. Она начинала воздействовать на меня именно так, как рассчитывала. Я хочу, чтобы ты снова был влюблен в меня. Я помогу тебе забыть Кендру. Я правда сумею».
0: «Я не хочу забывать Кендру».
1: «Если копнуть, она такая же, как Рэнди. Потаскушка. Она разобьет тебе сердце. Нет, правда».
0: Она вложила в рот 2 моих пальца и начала их посасывать. В постели она была очень хороша. Возможно, в техническом смысле даже лучше Кендры.
1: Но она не была Кендрой. И этим все исчерпывалось.
0: Мы лежали в последних отблесках серого дня. Поднялся ветер, внезапно резкий зимний ветер, а она попыталась возбудить меня во второй раз, но без толку. Я хотел Кендру. И она знала, что я хочу Кендру. Но во всем этом было нечто невыразимо печальное. Она была права. Романтичной любви, тому кинороману «В цвете», о котором я грезил, следует, вопреки всякому вероятию, длиться вечно, как в рассказах Ф. Скотта Фицджеральда. Но нет. И Эми теперь была для меня просто еще одной женщиной с несколько большим количеством морщинок, чем я подозревал. С животиком, одновременно и милым, и комичным. С венами, точно выцветшие голубые змейки на бледной плоти ее ног. И тогда она заплакала. А я мог всего лишь обнять ее, и она напрасно снова пыталась возбудить меня и поняла, что дело не во мне, а в ней. «Не понимаю, как я оказалась тут», — наконец сказала она сумерком, сгущавшимся над холодной серостью Среднего Запада. «У меня в доме?»
1: «Нет, тут. 42, будь они прокляты, лет. С дочерью, которая крадет единственному мужчину, по-настоящему меня любившего».
0: А потом она сказала, а глаза у нее были ледяными, как зимняя луна. «Но, может, все не получится, тетя блядский утю, как она рассчитывает». Позднее мне пришлось вспомнить про это. Про тетю блядский утю имею я в виду. Кендра пришла в тот же вечер в 9. И первые полчаса я занимался с ней любовью, а вторые пытался решить, рассказать ей про то, что ее мать приходила ко мне. Или нет. Позднее, перед топящимся камином с замечательным старым черным фильмом «Шансы против наступления завтра», мы во второй раз занялись любовью, и вот тогда, лежа в милой прохладе ее рук, когда наши запахи и выделения слились воедино, я сказал... «Сегодня сюда приходила Эми. Она напряглась. Вся.
1: Зачем?»
0: «Это непросто объяснить».
1: «Стерва! Я так и знала».
0: «Что она придет сюда?»
1: «Что придет и повиснет на тебе. Что, и было? Было так?»
0: «Так.
1: Но ты не...»
0: «Мне ни разу не приходилось лгать ей прежде, и это оказалось гораздо труднее, чем я предполагал. Иногда все вырывается из-под контроля.
1: Блядство!
0: Я хочу сказать, без всякого намерения случается
1: блядство, повторила она. Ты ее трахнул, так?
0: Из самых лучших побуждений ты...
1: Перестань вякать, просто скажи это. Скажи, что ты ее трахнул.
0: Я ее трахнул.
1: Как ты мог?
0: Я не хотел.
1: Конечно.
0: Я смог только раз, второго не был.
1: Как благородно!
0: Я сразу же об этом пожалел.
1: Эми говорила мне, что ты, когда выглядел урод уродом, был одним из самых прелестных людей, каких она когда-либо знала.
0: Она встала, воплощение красоты, бесстыдно нагая, и направилась в спальню.
1: Лучше бы ты оставил свое лицо безобразным, Роджер.
0: Тогда бы твоя душа осталась прекрасной. Несколько секунд я пролежал, раздумывая над ее словами, а потом ринулся в спальню. Она одевалась с бешеной торопливостью, но еще не успела застегнуть бюстгальтер. Только одна грудь скрылась в чашечке. Вторая выглядела одинокой и необыкновенно милой. Мне нестерпимо захотелось расцеловать ее и потетешить, как младенца. Но тут я вспомнил, зачем оказался здесь.
1: «Полная чушь, и ты это знаешь».
0: «Что чушь?» — сказала она, убирая в чашечку вторую грудь. На ней уже были колготки, но юбку она еще не надела.
1: «Да все это дерьмо. Будто мне следовало оставить свое лицо безобразным, чтобы моя душа осталась прекрасной. Не подвергнись я пластической хирургии, ни ты, ни твоя мать даже не поглядели бы на меня». «Неправда».
0: Я улыбнулся. «Черт,
1: не отрицай, Кендра. Ты красавица и не стала бы связываться с уродом. Послушать тебя так я полная пустышка».
0: «Кендра, это же глупо. Спать с Эми мне не следовало, я сожалею».
1: «Меня удивляет только одно. Как это она еще мне ничего не сказала? Наверное, выжидает момента поэффектнее. И в ее версии, не сомневаюсь, ты бросишь ее на кровать и изнасилуешь. Вот что сказал ей мой отец в тот вечер, когда она застукала нас вместе. Что это я хотела...»
0: «Господи, так ты...»
1: «Не до конца. Очередной вечер в клубе мы с Энди перебрали и... Каким-то образом кончили борьбой в кровати, а тут входит она и... Ну, возможно, я изо всех сил постаралась создать у нее впечатление, будто мы как раз приступили, когда она вошла и...
0: Да, чудесные в вашей семье отношения.
1: Все это гнусно, и, поверь, я понимаю.
0: Я стоял в спальне полной теней, освещенной только месяцем над косматыми соснами, и на меня навалилась усталость.
1: Кендра, не могли бы мы просто полежать рядом?
0: В ее голосе тоже звучала усталость.
1: Ну, конечно. Без чего-либо, хочу я сказать.

0: Она набросилась на меня, даря наслаждение и боль в равной мере. Это было очищение, в котором я отчаянно нуждался. Она всегда была такой.
1: Твоя мать?
0: Угу.
1: Соперница?
0: Угу.
1: Даже когда я была маленькая, если кто-нибудь хвалил меня, она злилась и говорила: «Ну, девочкам ничего не стоит выглядеть красивыми. Другое дело сохранять красоту, когда становишься старше».
2: И твой отец ничего не замечал?
1: Она горько усмехнулась.
0: «Мой отец, ты шутишь? Он обычно заявлялся домой поздно вечером, окончательно напивался, а потом забирался ко мне в постель и щупал меня».
1: Господи. Горький вздох.
0: Мне наплевать теперь. Да пошли они на... Через 6 месяцев я получу свое наследство от деда по отцу. А тогда перееду, и пусть они играют в свои дурацкие блядские игры.
1: Сейчас подходящий момент, чтобы сказать, что я тебя люблю. Знаешь, что самое сумасшедшее во всем этом, Роджер? Так что? Я тоже тебя люблю. В первый раз в жизни я кого-то люблю по-настоящему.

0: Эд Горман. Финал всего этого. Продолжение. В ночь на 20 января, полтора месяца спустя, я лег рано с новым романом Сью Графтон в руках. Кендра отзвонилась из-за насморка. Я достаточно ипохондрик и не огорчился, что мы не увиделись, как условились. Звонок раздался перед 2 часами ночи, когда я крепко спал. И именно тогда, когда проснуться особенно трудно. Но я все-таки встал и долго слушал стенание Эми. Мне потребовалось много времени, прежде чем я понял, чем, собственно, вызваны ее рыдания. Похороны происходили в темное снежное утро. Пронизывающий ледяной ветер чуть не сбил с ног тех, кто нес поблескивающий серебряный гроб от катафалка к могиле. Все вокруг было унылие тундры. Позже в загородном клубе, где был сервирован поминальный завтрак, ко мне подошел мой старый школьный товарищ и сказал:
1: «Держу пари, когда они его изловят, это будет черномазый».
0: Я не удивлюсь.
1: «Ну да. Бедняга спит в своей постели, и тут какая-то черная абразина расстреливает его, а потом идет по коридору и стреляет в бедняжку Кендру. Говорят, она никогда уже не сможет ни ходить, ни говорить. Сидеть в чертовом инвалидном кресле с утра до ночи. Я в 60-х и 70-х был либералом, но теперь я по горло сыт их дерьмом. По самый подбородок сыт».
0: Эми запоздала. В былые дни ее могли обвинить в том, что она сделала это нарочно, чтобы оказаться в фокусе всеобщего внимания. Но теперь у нее имелась веская причина. Она вошла, медленно опираясь на полку. Грабитель, который поднял стрельбу в ту ночь и украл драгоценности больше, чем на 75 тысяч долларов, ранил ее в плечо и ногу и бросил так, видимо, сочтя убитой, как Кендру. В черном платье и черной вуале Эми выглядела чертовски эффектной. Черный цвет придавал ей траурную сексуальность. Выстроилась очередь. В следующий час Эми принимала соболезнования стоявших в очереди, как и накануне в морге. Были слезы и смех со слезами, и ругательства со слезами. Старики выглядели ошарашенными. Мир стал абсолютно непостижимым. Вы богаты, а к вам в дом все равно вламываются и убивают вас в своей собственной постели. Пожилые кипели гневом, то есть проклятые черномазые, а у молодых был скучающий вид. Рэнди же был алкоголиком, который еле держался на ногах и щипал всех молоденьких девушек за ягодицы. Ну и что? Ну и сдох извращенец. Я был последним в очереди, и, увидев меня, Эми затрясла головой и зарыдала.
2: «Бедняжка Кендра», — сказала она. «Бедняжка, я знаю, как много она значила для тебя, Роджер».
0: «Мне бы хотелось навестить ее сегодня вечером, если можно, в больнице». Эми еще раз всхлипнула под вуалью.
2: «Не думаю, что стоит. Доктор говорит, ей необходим покой. А Вик сказал, что утром у нее был очень утомленный вид».
0: Пуля вошла ей в голову чуть ниже левого виска. По всем законам ей следовало бы мгновенно умереть, но боги были в игривом настроении и позволили ей жить. Парализованный. «Вик? Какой Вик?»
2: «Наш медбрат. Ах, я забыла. Ты же его не видел, верно? Он у нас только с воскресенья. Очень милый. Его рекомендовал один из хирургов. Ты с ним еще познакомишься».
0: Я познакомился с ним спустя 4 вечера у кровати Кендры. Очень атлетический и надменный наш белокурый Вик, с рождения получивший тело и лицо, которое никакая пластическая хирургия не могла бы создать. Прирожденный тарзан для моей обездоленной. Казалось, он вот-вот сорвет с себя темный дорогой костюм и устремится назад в джунгли убить парочку-другую львов. Кроме того, он был гордым владельцем презрительной усмешки, столь же впечатляющей, как и его тело.
2: «Роджер, это Вик».
0: Он постарался раздавить мне пальцы, а я постарался не поморщиться. Потом мы все трое посмотрели на Кендру в кровати.
2: Эми наклонилась и нежно поцеловала Кендру в лоб. «Моя бедная деточка, если бы я только могла ее спасти».
0: Я в первый раз увидел, как Вик прикоснулся к ней, и мгновенно понял по его собственническому виду, что все далеко не такое, каким кажется. Возможно, он был медбратом, но для Эми еще кем-то особым, интимно близким. Вероятно, они почувствовали, как я насторожился, во всяком случае, Вик. Вик снял руку с ее плеча и в благопристойной позе мальчика в церковном хоре уставился на Кендру сверху вниз. Эми одарила меня быстрой улыбкой, явно стараясь прочитать мои мысли. Но мой интерес тут же угас. Я пришел к Кендре. Нагнувшись над кроватью, я взял ее руку и поднес к губам. Сначала я ощущал неловкость под взглядами Эми и Вика, а затем мне стало абсолютно все равно. Я любил ее, а остальное меня совершенно не трогало. Она была очень бледной, глаза у нее были закрыты, а ее лоб покрывала тонкая пленка пота. Голова у нее была вся в белых бинтах, вроде тех, которые всегда фигурировали в богартовских фильмах, а также тех, которыми воспользовался Борис Карлов в «Мумии». Я поцеловал ее в губы и окаменел от чудовищности всего этого. Женщина, которую я люблю, лежит почти мертвая. Причем такая рана должна была ее убить, а у меня за спиной, только изображая горе, стоит мать Кендры. Вошел доктор и сообщил Эми результаты нескольких тестов, проведенных утром. Несмотря на кому, она, видимо, начала реагировать на определенные стимулирования, которые еще неделю назад никак на нее не действовало. Эми заплакала, предположительно, в знак благодарности, а затем доктор попросил, чтобы его оставили наедине с Кендрой, и мы вышли в холл подождать. «Вик переезжает к нам», — сказала Эми, «и уже будет там, когда Кендра вернется домой. Круглые сутки рядом с ней будет незамедлительная помощь. Чудесно, правда?» Вик внимательно наблюдал за мной. Презрительная усмешка не сходила с его лица. Вид у него был такой, будто он только что обнаружил на каблуке кусочек собачьего экскремента. Не так-то просто быть могучим белокурым богом. Очень трудно не выпячиваться. «Так значит, вы знакомы с хирургом Кендры?» — сказал я Вику.
2: «Что?»
0: «Эми упомянула, что он рекомендовал вас ей». Они переглянулись, и Вик сказал:
2: «Ну да, хирург.
0: Он бормотал, будто кандидатка на звание мисс Америки, отвечающая на вопрос о патриотизме. «И вы переезжаете туда?» Он кивнул со скорбным видом, как он, вероятно, полагал. Если бы он только мог как-то убрать эту усмешку. «Я хочу помочь, насколько в моих силах».
2: «Как мило».
0: Если он и уловил мой сарказм, то ничем этого не выдал. Вошел доктор и заговорил округлыми шепотными фразами, уснащенными научным жаргоном. Эми пролила еще несколько слез благодарности. «Ну что же», — сказал я, — «мне, пожалуй, пора. Тебе ведь надо побыть с Кендрой без помех». Я поцеловал Эми в щеку и пожал протянутую руку Вика, который поставил свою хватку с максимальной на среднюю. Ведь у кусков мяса бывают сентиментальные минуты. Он даже попытался немножко сыграть роль, наш Вик.
2: «Трудность в том, чтобы заставить ее выйти до полуночи».
0: «Значит, она задерживается допоздна, а?» – сказал я. Эми потупила глаза, как пристала святой, которую восхваляют в ее присутствии. «Допоздна? Она бы всю ночь просидела тут, если бы ей разрешили. Ее отсюда не вытащить». Да, у нее с Кендрой были особые отношения. Эми сарказм уловила. В ее глазах мелькнул гнев, но тут же угас. «Я хочу вернуться к ней», — сказала она. И мать Тереза не сумела бы произнести это убедительнее. Я спустился на лифте на первый этаж, потом по запасной лестнице поднялся на четвертый. Мне была видна дверь в палату Кендры, но ни Эми, ни Вик заметить меня не могли. Они ушли через 10 минут после меня. «Невозможно оторвать Эми от постели ее дочери, а?» —

0: На протяжении следующих полутора месяцев Кендра пришла в сознание, научилась правой рукой справляться с карандашом, и ее глаза наполнялись слез за слезами всякий раз, когда я входил в дверь. Она все еще не могла говорить, не могла ни шевелиться ниже пояса, ни двигать левой рукой, но меня это не отталкивало. Я любил ее даже сильнее и тем доказал себе, что я не такой поверхностный человек, как мне порой представлялось. Так хорошо узнать в 44 года, что хотя бы потенциально ты можешь стать взрослым. Она вернулась домой в мае после трех напряженных месяцев физической реабилитации и глубочайшей депрессии из-за нее несчастья. В мае бабочек и цветущих вишен, и запахов бифштексов на рашпере в садах величественного особняка в тюдоровском стиле. Сады занимали 4 акра прекраснейшей земли, а 3 этажа дома включали 8 спален, 5 ванных комнат со всеми принадлежностями, 3 не со всеми, библиотеку и солярий. Имелась еще длинная прямая лестница, начинавшаяся почти от самой входной двери. Эми позаботилась снабдить лестницу приспособлением, позволявшим Кендре подниматься и спускаться по ней в инвалидном кресле. Мы образовали неплохой квартет. Кендра и я, Эми и Вик. 4-5 вечеров в неделю мы ужинали в саду, а потом возвращались в дом и смотрели фильм в гостиной по телевизору с большим экраном. 3 сиделки дежурили по 8 часов, и когда Кендри, безмолвно сидевший в кресле в том или ином из своих стеганых калатов постельных тонов, что-нибудь требовалось, тут же делалось все необходимое. Эми по меньшей мере дважды за вечер окружала Кендру нежными заботами, а Вик отправлялся принести что-нибудь не слишком нужное, видимо, пытаясь убедить меня, что он и правда усердный медбрат. Я все чаще уходил из конторы пораньше и проводил остаток дня с Кендрой в ее комнате. С дневной сиделкой она занималась разными лечебными упражнениями, но никогда не забывала нарисовать для меня что-нибудь и вручить мне рисунок с гордостью маленькой девочки, радующей своего папочку. Меня каждый раз он очень трогал, этот ее подарок. И вопреки первоначальным сомнениям, сумею ли я быть ей мужем, не сбегу ли, не найду ли себе сильную и здоровую подругу, ведь нельзя же я вытерпел всю эту пластическую хирургию, верно? Я понял, что люблю ее даже сильнее, чем раньше. Она вызывала у меня нежность, которая мне нравилась. Вновь я почувствовал, что для меня есть, пусть слабая, надежда когда-нибудь стать взрослым. Мы смотрели телевизор, или я читал ей интересные газетные сообщения. Ей нравились ностальгические статьи, которые иногда печатают газеты. Или я просто говорил ей, как я ее люблю. «Плохо для тебя», — как-то написала она на своей табличке, указала на свои парализованные ноги и заплакала. Я час простоял перед ней на коленях, пока тени не вытянулись и не полиловили, и думал, как нелепо все обернулось. Прежде я боялся, что она бросит меня, такая молодая, такая красивая, такая волевая, использующая меня только ради того, чтобы свести счеты с матерью. А теперь те же поводы для тревоги были у нее. Всеми способами в моем распоряжении я старался внушить ей, что никогда ее не покину, что моя любовь к ней придает моей жизни смысл и благородство, о каких я прежде понятия не имел. Наступило жаркое лето. Трава пожухла, в темных холмах позади дома по ночам полыхали пожары, будто следствие бомбового налета. И в одной из этих ночей, когда Вик отправился куда-то, а легко утомляющуюся Кендру уложили в постель, меня в моей машине поджидала Эми. На ней были слепяще-белые, очень короткие шорты и топик, в котором еле умещались ее упругие груди. Она сидела справа, держа в одной руке мартини, а в другой сигарету.
1: «Помнишь меня, морячок?»
0: «А где красавчик?» «Он тебе не нравится, верно?»
2: «Не очень».
1: «Он думает, что ты его боишься».
0: «Я и гремучих змей боюсь».
1: «Как поэтично».
0: Она затянулась и выпустила струйку голубизны на фоне лунного неба. Машину я поставил в дальнем конце двора у трехместного гаража. Это был тупичок, укрытый соснами от посторонних глаз.
1: «Я тебе больше не нравлюсь, верно?»
0: «Нет».
1: «Почему?»
0: «Я не хочу об этом говорить, Эми».
1: «Знаешь, чем я занималась сегодня днем?»
0: «Чем?»
1: «Мастурбировала».
0: «Рад за тебя».
1: «Ты знаешь, о ком я думала?»
0: Я промолчал.
1: «Я думала о тебе». ночи, которую мы провели у тебя дома. Я люблю твою дочь, Эми.
2: Я знаю, ты считаешь, что как мать я куска дерьма не стою.
1: Откуда у тебя такие мысли? Я люблю ее по-своему. Я хочу сказать, что, возможно, я не безупречная мать, но я ее люблю. Вот значит, почему ты даже губ ей не подкрашиваешь. Она в хреновом инвалидном кресле, а ты все еще боишься, что она оттеснит тебя в сторону. Тут Эми меня удивила. Вместо того, чтобы отрицать, она засмеялась.
2: А ты проницательный, сукин сын.
1: Иногда я об этом жалею. Она откинула голову и посмотрела в открытое окно.
2: И зачем они высаживались на Луну?
1: Я ничего не сказал.
2: Испортили всю блядскую романтику. Луна всегда была такой таинственной. Столько про нее есть мифов, и как увлекательно было думать о ней. А теперь это просто еще одна дерьмовая каменная глыба.
1: Она допила мартини.
2: Я изнываю от одиночества, Роджер. От одиночества без тебя.
1: Полагаю, Вику не хотелось бы это услышать.
2: У Вика есть другие женщины.
1: Я посмотрел на нее. Я еще никогда не видел, чтобы она действительно страдала.
2: И меня это злобно обрадовало.
1: После того, что вы с Виком сделали, вы заслуживаете друг друга. Она была быстра, как молния. Выплеснула мне в лицо остатки коктейля, выскочила из машины и хлопнула дверцей.
2: Подонок! Ты думаешь, я не понимаю, на что ты намекаешь? Ты думаешь, я убила Рэнди, так?
1: Рэнди пыталась убить Кендру. Она не умерла, как ей полагалось, когда Вик ей выстрелил в голову.
2: Подонок!
1: Когда-нибудь ты за это заплатишь, Эми. Обещаю тебе. Она все еще держала бокал. И разбила его о мое ветровое стекло. По стеклу разбежалась паутина трещинок. Эми злобным шагом прошла между соснами в невидимости.

Не я коснулся этой темы. Ее коснулась Кендра. Я надеялся, что она не сообразит, кто в ту ночь проник в дом. У нее хватало трудностей, чтобы хоть как-то жить. А это только добавило бы новых трудностей. Но она сообразила. Как-то в прохладный августовский день, когда в воздухе впервые повеяло осенью, она дала мне листок, и я подумал, что это ее ежедневная любовная записочка. Вик, чек, ссора и С, перечеркнутые вертикальной полосой. Я поглядел на записку, потом на нее. Я что-то не понимаю. Ты хочешь, чтобы я за что-то заплатил Вику? Ее мечущиеся голубые глаза ответили «нет». Я задумался. Вик. Чек. И тут до меня дошло. Вик получил от кого-то чек? Мечущиеся голубые глаза сказали «да». Вик с кем-то ссорился из-за чека? Да. С твоей матерью? Да. Из-за суммы, указанной в чеке? Да. Тут она заплакала. И я понял, что она знает, кто убил ее отца и кто пытался убить ее. В этот день я долго сидел с ней. Из-за сосен неожиданно вышел олененок. Увидев его, Кендра испустила воркующий звук, нежный и восторженный. Наступил звездный вечер, и в открытое окно донесся крик сипухи, а потом лай собаки, или, может быть, даже койота. Она обычно засыпала, а иногда я просто рассказывал ей сказки, которые она любила слушать. Про Златовласку и трех медведей, или про Золушку. Сказки, как она однажды призналась мне, ни мать, ни отец никогда ей не рассказывал. Но в этот вечер я был расстроен, и, по-моему, она почувствовала это. Я хотел, чтобы она поняла, как сильно я ее люблю. Я хотел, чтобы она поняла, пусть во Вселенной вообще нет справедливости, но в нашем крохотном ее уголочке справедливость есть.

0: сентябре, как-то в дождливый вечер пятницы, в квартиру, которую Вик сохранил, чтобы ему было где встречаться с молодыми женщинами, упомянутыми Эми, вломился высокий дюжий мужчина, черный, по описанию двух соседей, мельком его видевших, и застрелил ее хозяина. 3 пули, 2 в мозг. Затем грабитель забрал более $5000 наличными и аккредитивы. Через 4 дня Вик собирался отправиться провести отпуск в Европе. Полиция, разумеется, осведомилась у Эми, как Вик последние дни вел себя. Но они не были полностью убеждены, что это простое ограбление. Полиция подозрительна, но, увы, недостаточно. И как, в конце концов, причиной смерти Рэнди они признали убийство ради грабежа, так, в конце концов, смерть Вика они тоже списали на ограбление. В тот день, когда Эми вернулась с похорон, я приготовил для нее небольшой сюрприз. Просто чтобы показать ей, что с этих пор все будет иначе. Утром я привез с собой парикмахершу и косметолога. Они провели с Кендрой 3 часа, а когда завершили свой труд, она стала такой же красивой, какой была прежде. Мы встретили Эми у сводчатой входной двери, одетую в черное, как стало для нее привычным. Увидев Кендру, она посмотрела на меня и сказала: «У нее жалкий вид, надеюсь, ты понимаешь?» И прошла прямо в библиотеку, где провела оставшуюся половину дня, хлеща виски и крича на слуг. Кендра час проплакала у себя в комнате. Несколько раз она написала на своей табличке слово «жалкий». Я держал ее за руку и пытался убедить, что она все та же красавица, какой была. Вечером, когда я отправился домой, ужинали мы в комнате Кендры, так как предпочли не встречаться с Эмми. Она опять ждала меня в машине, еще более пьяная, чем в прошлый раз. И, конечно, в руке она держала бокал. На ней был черный свитер с высоким воротником и белые джинсы с кожаным поясом, широким, как кушак. Выглядела она куда лучше, чем мне хотелось бы. «Думаешь, подонок, я не знаю, что ты сделал?» «Добро пожаловать в наш клуб».
1: «Я же дерьмо любила его!»
0: «Эми, я устал и хочу уехать домой». Пахнущей соснами ночи серебряная октябрьская луна выглядела такой же древней и свирепой, как ацтекское божество.
1: «Ты убил Вика», — сказала она.
0: «Конечно. И еще я застрелил президента Кеннеди».
1: «Ты убил Вика, подонок!» «Вик стрелял в Кендру». «Ты не можешь этого доказать».
0: «Ну а ты не можешь доказать, что я застрелил Вика. Так что будь добра, извлеки свою задницу из моей машины».
1: «Вот уж не думала, что у тебя хватит духа. Мне всегда казался слюнтяем-гомиком».
0: «Вылезай, Эми».
1: «Ты думаешь, что выиграл, Роджер? А вот нет. Тут ты допустил промашку.
0: Спокойной ночи, Эми». Она выбралась из машины и всунула голову в окно.
1: «Но, по крайней мере, есть женщина, которую ты способен удовлетворить. Уж, конечно, Кендра считает тебя замечательным любовником. То есть теперь, когда она парализована».
0: Я не сдержался. Вышел из машины и пошел на нее по росистой траве. Вырвал бокал из ее руки и сказал: «Оставь Кендру и меня в покое, поняла?»
1: «Сильный, мужественный мужчина», — сказала она. «Сильный, мужественный мужчина».
0: Я швырнул ее бокал в кусты и пошел назад к машине. Утром меня осенила мысль, тут же сложившаяся в план действий. Я позвонил в контору и предупредил, что не приду, а затем в течение 3 часов звонил разным врачам и медицинским фирмам, чтобы выяснить точно, что мне потребуется и как я должен поступать. Я даже предварительно договорился о сиделках. Мне предстояло порастрясти мой капитал, но оно бесспорно того стоило. Потом я поехал в город в ювелирный магазин, а на обратном пути заглянул в турагентство. Звонить я не стал, мне хотелось сделать ей сюрприз. Когда я приехал туда, садовник-австралиец накрывал пленкой клумбу с тюльпанами. Ожидались заморозки на почве.
2: «День добрый», — сказал он, улыбаясь.
0: Не будь он лет 60 с лишним, кособрюхим и совсем седым, я заподозрил бы, что Эми использует его для личных услуг. Мне открыла горничная. Я прошел на заднюю террасу, где она сказала, была Кендра. На цыпочках я подкрался к ней сзади, открыл коробочку с кольцом и поднес к ее глазам. Она испустила тот же воркующий, восторженный горловой звук, а я зашел спереди, наклонился и нежно-бережно поцеловал ее. «Я люблю тебя», — сказал я. «И хочу сейчас же жениться на тебе и перевести тебя ко мне». Она заплакала, но и я тоже. Я опустился рядом с ней на колени и положил голову на прохладную полость стеганого халата. И долгое время оставался в этой позе, следя, как темная птица парит на воздушных потоках вверху, грациозно кружа в солнечном блеске осеннего дня. Я даже задремал немного. Перед обедом я пришел с Кендрой в гостиную, где Эми сидела с одним из тех кукольных красавчиков, которых начала теперь культивировать. У нее уже заплетался язык. «Мы хотим тебе сказать, что решили пожениться». Кукольный красавчик, не посвященный во внутреннюю политику этого дома, произнес в голливудской манере. «Поздравляю вас обоих, это чудесно!» Он даже отсулетовал нам бокалом мартини. Эми объяснила: «Собственно, он влюблен в меня». Кукольный красавчик посмотрел на меня, потом снова на Эми, потом опустил взгляд на Кендру. Я быстро развернул кресло и покатил его по паркету к двери.
1: «Он был влюблен в меня со второго класса и женился на ней только потому, что знает, меня ему не получить!»
0: И она швырнула свой бокал об стену, разбив вдребезги. В наступившей тишине я услышал, как кукольный красавчик неловко кашлянул и сказал: «Пожалуй, я лучше пойду, Эми. Как-нибудь в другой раз, может быть».
1: «Сиди, где сидишь, дерьмо!» — сказала Эми. «Не рыпайся, мать твою!»
0: Дверь Кендры я за нами запер. На маловероятный случай, что Эми придет извиниться. Около 10 она начала тихонько посапывать. Сиделка осторожно постучала в дверь.
3: «Это я, сэр. Хозяйка наверху спит».
0: Я наклонился и нежно поцеловал Кендру в губы.

0: Свадьбу мы назначили через 2 недели. Никакой помощи у Эми я не просил. Правду сказать, я старательно ее избегал, впрочем, как и она меня. В дом меня пускали, и дверь за мной запирала прислуга. Кендра с каждым днем приходила во все большее волнение. Поженить нас должен был в моей гостиной священник, мой шапочный знакомый по клубу. Я послал Эми приглашение, написанное от руки, но она не откликнулась. Полагаю, я не подходил под понятие «близкий родственник». Полагаю, вот почему я узнал об этом из радионовостей, когда ехал в контору в то пасмурное утро. Одно из самых видных семей города вновь посетила трагедия. Сначала год назад погиб отец жертвы грабителя, а теперь прикованная к инвалидному креслу дочь упала с длинной лестницы в семейном особняке. Видимо, она оказалась слишком близко к краю площадки и не справилась с управлением. Она сломала шею. Мать, по их сведениям, держит на больших дозах транквилизаторов. Думаю, в тот день я звонил Эми раз 20, но она ни разу не ответила на мой звонок. Трубку чаще всего брал садовник-австралиец.
1: «Очень печально тот, приятель. Такая чудесная была девушка. Примите мои соболезнования».
0: Я плакал, пока у меня больше не осталось слез, а потом взял бутылку виски Black and White, принялся мало-помалу осушать ее в сером сумраке моего кабинета. Алкоголь вернулся в вагнеровской оперы из смены настроений. Тоски, грусти, сентиментальности, ярости. А в завершение всего мне пришлось крепко обнять мой холодный твердый унитаз. Меня рвало. Я не принадлежу к чемпионам по поглощению спиртных напитков. Она позвонила перед самой полуночью, когда я тупо смотрел на диктора кабельного телевидения. Ни единое ее слово не доходило до моего сознания. «Теперь ты знаешь, что чувствовала я, когда ты убил Вика. Она была твоей родной дочерью.
2: Какая жизнь предстояла ей в этом кресле?
1: Ее в него усадила ты!»
0: Я вскочил и закружил на месте, как обезумевший зверь, ругая ее последними словами. «Завтра я иду в полицию», — сказал я.
2: «Иди, иди. А я тоже пойду туда и расскажу им про Вика».
0: «Ты ничего не можешь доказать».
2: «Предположим, но могу пробудить в них подозрения. На твоем месте я об этом не забывала бы».
0: Она повесила трубку. Был уже ноябрь, и радио полнилось жестяными циничными напоминаниями о приближающемся Рождестве. Каждый день я ходил на кладбище и разговаривал с ней, а потом возвращался домой и усыплял себя Black and White и Валиумом. Я знал, что это русская рулетка, такое сочетание, но надеялся, что мне повезет, и я проиграю. Утром после Дня Благодарения она позвонила еще раз. Со дня похорон она не подавала признаков жизни.
2: «Я уезжаю».
0: «Да?»
2: «Да, я просто подумал, что предупрежу тебя на случай, если надо будет связаться со мной».
0: «С какой стати?»
2: «А с той, что мы сращены бедрами, милый, фигурально выражаясь. Ты можешь посадить меня на электрический стул, а я тебя».
0: «Возможно. Мне наплевать».
2: «Как драматично. Если бы тебе правда было наплевать, ты пошел бы в полицию 2 месяца назад».
0: «Стерва».
2: «Я собираюсь устроить тебе маленький сюрприз, когда вернусь. Так сказать, подарок к Рождеству».
0: Я пытался работать, но не мог сосредоточиться и взял длительный отпуск. Выпивка превращалась в проблему. Алкоголизм был в семьях обоих моих родителей, так что часы черного беспамятства, полагаю, не явились такой уж неожиданностью. Я перестал выходить из дома. Я узнал, что все, что вам требуется, от кукурузных хлопьев до виски, вам будет доставлено домой. Были бы деньги. Раз в неделю приходила уборщица и бульдозером разгребала беспорядок. Я смотрел старые фильмы по кабелю, пытаясь...

0: Как-то утром я обнаружил, что обмочился. Собственно говоря, меня это оставило равнодушным. Я пытался не думать о Кендре, и все же думать я хотел только о ней. Плакал я, наверное, 5-6 раз в день. За 2 недели я похудел на 20 фунтов. Мысль о сочельнике пробудила во мне сентиментальное настроение, и я решил остаться относительно трезвым и почиститься. Я сказал себе, что должен это сделать ради Кендры. Это был бы наш первый сочельник вместе. Уборщица, кроме того, была прекрасной кухаркой и оставила в холодильнике отличное жаркое с гарниром из овощей и картофеля. Мне было достаточно разогреть его в микроволновке. Я как раз поставил для себя прибор на обеденном столе и такой же для Кендры справа от себя, когда в дверь позвонили. Я пошел открыть и выглянул в темноту кружащих снежных хлопьев. Я знаю, у меня вырвался громкий хриплый звук, но не уверен, был ли то вопль. Я попятился от двери и позволил ей войти. Она даже походку изменила под походку своей дочери. И одежда, длинное двубортное пальто из верблюжьей шерсти и бордовый берет больше соответствовало стилю Кендры, чем ее собственному. А под пальто было платье ампир с 4 пуговицами того же цвета, что и берет. Точно такое же платье часто носила Кендра. Но одежда была лишь бутафорией. Меня ошеломило лицо. Хирург отлично поработал, кем бы он или она ни был, отлично поработал. Нос стал меньше, подбородок теперь имел форму сердечка, а скулы стали чуть заметнее, может быть, на полдюйма выше. С голубыми контактными линзами Кендра. Она была Кендра.
1: «Ты потрясен, как и следовало, Роджер, я благодарна за это», сказала она, проходя мимо меня к бару. То есть это было ведь болезненно, поверь мне. Ну, да ты же по собственному опыту знаешь, что такое пластическая хирургия. Она бросила пальто на кресло и налила себе стопку.
2: «Стерва!» — сказал я, выбивая стопку из ее руки, слыша звон хрусталя, разбившегося о камень камина. «Чертова осквернительница могил!»
1: «А может быть, я реинкарнация Кендры?» — улыбнулась она. «Об этом ты не подумал?»
2: «Убирайся вон!»
1: Она встала на цыпочки, как когда-то Кендра, и коснулась моих губ своими.
3: «Я знала, что ты разозлишься, когда увидишь меня, но потом не выдержишь. Захочешь узнать, ощущаюсь ли я по-другому, не Кендра ли я?»
1: И я пошел к двери, схватив на ходу ее пальто, потом стиснул ее запястье и вытолкнул снежную холодную ночь, выбросив следом ее пальто, и захлопнул дверь. 20 минут спустя раздался стук. Я открыл дверь, зная, кого увижу. Было виски, несколько часов виски, а потом, прежде чем я сообразил, что происходит, и вопреки всему, что было для меня свято и дорого, мы каким-то образом очутились в постели, и, обняв меня в темноте, она сказала:
3: «Ты ведь всегда знал, что когда-нибудь я тебя полюблю, правда, Роджер?»

купили для сборки. Джеймс Баллард, «Зона ужаса». Ларсен целый день ждал Бейлиса, живущего в соседнем коттедже психолога, который вчера обещал навестить его. Бейлис, что было характерно для него, не назвал точного времени. Высокий, легко поддающийся переменам настроения человек с бесцеремонными манерами, он сделал неопределенный жест рукой со шприцем и промямлил что-то невнятное относительно завтрашнего дня. «Наверное, он зайдет». Ларсен ни на секунду не сомневался, что так и будет. Бейлис ни за что не пропустит такой интересный случай. В некотором смысле происходящее значило для него не меньше, чем для Ларсена. Однако волноваться пришлось Ларсену. Было уже 3 часа, а Бейлис так и не появился. Что он сейчас делает? Наверное, сидит в гостиной с белыми стенами и кондиционером и слушает по стереопроигрывателю квартеты Бартока, а Ларсен вынужден бессмысленно слоняться по своему коттеджу. Он точно тигр, невротик, бродил по комнатам, приготовил себе небольшой ленч, кофе и 3 таблетки амфетамина из тайных запасов, о существовании которых Бейлис мог лишь смутно догадываться. Видит Бог, ему необходимы стимуляторы после огромных доз барбитуратов, которые Бейлис начал ему колоть, чтобы снять последствия приступа. Он пытался почитать анализ психотического времени Кречмера. Толстый том с множеством графиков и таблиц. Бейлис настаивал на том, чтобы Ларсен его изучил, уверяя, что сей труд поможет ему многое понять. Ларсен потратил на чтение 2 часа, но так и не продвинулся дальше предисловия к 3-му изданию. Периодически он подходил к окну и сквозь пластиковые шторы пытался разглядеть какие-нибудь признаки жизни в соседнем коттедже. За ним, залитая солнцем, лежала пустыня, похожая на огромную кость, на фоне которой ярко-красные крылья Понтиака Бейлиса горели точно хвостовое оперение пламенеющего феникса. Остальные 3 домика оставались свободными. Весь комплекс принадлежал производящей электронику компании, на которой они с Бейлисом работали, и представлял собой восстановительный центр для старших управленцев и уставших интеллектуалов. Это пустынное место было выбрано из-за его успокаивающего воздействия на нервную систему. 2-3 дня неторопливого чтения, созерцание неподвижной линии горизонта и уровень напряжения и беспокойства заметно снижался. Однако, пробыв здесь всего 2 дня, вспомнил Ларсен, я чуть не сошел с ума. Ему еще повезло, что поблизости оказался Бейлис со своим шприцом. Впрочем, он держался нарочито небрежно, когда дело доходило до наблюдения за пациентами. Бейлис давал им возможность справиться с болезнью собственными силами. Оглядываясь назад, он, Ларсен, фактически сам себе поставил диагноз. Бейлис лишь нажимал на поршень шприца, да подбросил ему том Кречмера с пожеланием хорошенько подумать над прочитанным. Возможно, он чего-то ждет? Ларсен пытался решить, а не позвонит ли под каким-нибудь предлогом Бейлису. Его номер 0 по внутренней связи навязчиво крутился у него в мозгу. Но тут дверь в соседнем доме открылась, и он увидел высокую нескладную фигуру психолога, который, задумчиво склонив голову, шагал, залитый яркими лучами солнца, через бетонированную площадку между коттеджами. «А где чемоданчик?» — с сожалением подумал Ларсен. «Только не говорите, что он решил уменьшить дозу барбитуратов. Может быть, он попробует гипноз, а я под воздействием постгипнотического синдрома во время бритья вдруг встану на голову».

Постарайтесь расслабиться. Ларсон раздраженно пожал плечами. «Как я могу расслабиться, сидя здесь и дожидаясь, когда взорвется следующая бомба?» Он начал анализировать прошедшие 24 часа. Ларсон всегда делал это с удовольствием, сопровождая непосредственное изложение событий обильными и вольными комментариями. «Вообще-то ночь прошла неплохо. Я полагаю, что вхожу в новую зону. Все начинает стабилизироваться. Я перестал каждую секунду оглядываться. Внутренние двери оставлял открытыми, а перед тем, как войти в комнату, старался представить ее себе. Пытался экстраполировать размеры так, чтобы она не ошеломила меня. Раньше я просто открывал двери и нырял внутрь, точно человек, вступающий в пустую шахту лифта». Ларсон ходил вперед и вперед по комнате, покрустывая суставами пальцев. Бейлис наблюдал за ним, полуприкрыв глаза. «Я совершенно уверен, что приступ больше не повторится», — продолжал Ларсон. «На самом деле, мне, наверное, пора возвращаться на завод. В конце концов, нельзя же сидеть здесь до бесконечности. Я чувствую себя вполне прилично». Бейлис кивнул. «Тогда почему вы так нервничаете?» В отчаянии Ларсон сжал кулаки. Ему казалось, что он чувствует, как кровь пульсирует у него в висках. «Ничего я не нервничаю. Ради бога, Бейлис, я считал, что в соответствии с новейшими взглядами психиатр и пациент пытаются вместе справиться с болезнью, забывают о собственной личности и в равной степени несут ответственность за происходящее. Вы стараетесь избежать...» «Нет», — решительно прервал его Бейлис. «Я полностью за вас отвечаю. Вот почему я хочу, чтобы вы оставались здесь до тех пор, пока не научитесь справляться с этим существом». Ларсон проворчал. «Существом! Вы намерены представить случившееся как сцену из фильма ужасов. У меня была самая обычная галлюцинация. Да и вообще, я ни в чем не уверен», — он показал в сторону окна. «Неожиданно распахнулась дверь гаража. В ярком солнечном свете я мог принять тень за человека». «Вы описали увиденное очень точно», — отпарировал Бейлис. «Цвет волос, усы, одежда». «Обратная проекция. Во сне детали тоже кажутся настоящими». Ларсон отодвинул стул в сторону и наклонился к Бейлису, опираясь руками о стол. «А кроме того, мне кажется, вы не совсем со мной откровенны». Они встретились глазами. Бейлис некоторое время внимательно изучал Ларсона и заметил, что у него расширены зрачки. «Ну», — настаивал Ларсон. Бейлис застегнул пиджак и направился к двери. «Я зайду завтра. А пока постарайтесь поменьше напрягаться. Я не хочу вас пугать, Ларсон, но ваша проблема может оказаться гораздо более серьезной, чем вы себе представляете». Он кивнул, и прежде чем Ларсон успел хоть что-нибудь сказать, выскользнул на улицу.

Джеймс Баллард. Зона ужаса. Продолжение. Ларсон подошел к окну и сквозь шторы проследил за тем, как психолог скрылся в своем коттедже, лишь на мгновение нарушив тяжелое струение солнечных лучей. Через несколько минут он услышал капризные звуки одного из квартетов Бартока. Ларсон вернулся к столу и сел, агрессивно выставив вперед локти. Бейлис раздражал его своими невротическими музыкальными вкусами и неопределенными диагнозами. Ему захотелось сесть в машину и вернуться на завод. Однако, строго говоря, находясь здесь, он должен подчиняться Бейлису. В особенности, если учесть, что 5 дней, которые он провел отдыхая и ничего не делая, оплачиваются компанией. Ларсон оглядел замершую в тишине гостиную, прохладные горизонтальные тени, лежащие на стенах, прислушался к успокаивающему гулу кондиционера. Спор с Бейлисом взбодрил его, и он почувствовал спокойствие и уверенность. Однако какая-то необъяснимая напряженность еще оставалась, и он обнаружил, что не может отвести глаз от открытых дверей спальни и кухни. Ларсон приехал сюда 5 дней назад, измученный на грани нервного срыва. В течение 3 месяцев он без отдыха программировал сложную модель мозга, которую конструировал лаборатория новых методов для одного из крупнейших психиатрических институтов страны. Это была точная электронная копия центральной нервной системы, причем каждый уровень деятельности спинного мозга представлял отдельный компьютер, а остальные содержали в памяти закодированную информацию, касающуюся сна, стрессов, агрессивности и других функций нервной системы. Строительные блоки, которые составляли имитатор ЦНС для моделирования любых психических расстройств и комплексов. Группы конструкторов работали над моделирующим устройством под бдительным наблюдением Бейлиса и его ассистентов, и очередные недельные тесты выявили, что Ларсон работает на пределе своих возможностей. Сказывалось сильное переутомление. В конце концов, Бейлис снял его с проекта и отослал на несколько дней сюда, в пустыню, чтобы он немного пришел в себя. Ларсон обрадовался возможности отдохнуть. Первые 2 дня он бесцельно бродил вокруг пустых домиков, приятно одурманенный барбитуратами, прописанными Бейлисом, вглядывался в горизонт, ограничивающий белую палубу пустыни, отправлялся спать в 8 и вставал после полудня. Каждое утро из расположенного неподалеку городка приезжала уборщица, чтобы навести порядок в комнатах и оставить свежие продукты, но Ларсон ни разу ее не видел. Он был счастлив, что может побыть один. Сознательно, ни с кем не общаясь, он давал возможность своему уставшему мозгу самостоятельно справиться с переутомлением. Ларсон не сомневался, что скоро все снова встанет на свои места. Однако случилось иначе. Первый же человек, которого он увидел, явился к нему прямо из кошмара. Ларсон и сейчас вспоминал ту встречу с содроганием. На 3-й день после ланча он решил прокатиться по пустыне, осмотреть старый кварцевый рудник в одном из каньонов. Рудник располагался примерно в 2 часах езды, и Ларсон запасся термосом с охлажденным мартини. В гараж можно было попасть прямо из кухни, а закрывался он стальной дверью, которая поднималась вертикально вверх. Ларсон запер коттедж, прошел через кухню в гараж, поднял стальную дверь и выехал на дорогу. Возвратившись за термосом, который он оставил на скамейке в дальнем конце гаража, заметил в углу в тени полную канистру бензина. Ларсон немного постоял, прикидывая расстояние, которое ему придется проделать, и решил взять канистру с собой. Он отнес ее к машине, а затем вернулся, чтобы закрыть дверь гаража. Дверь не открылась до конца, когда он в первый раз поднял ее, и осталась на уровне его подбородка. Взявшись за ручку, Ларсон сумел опустить ее на несколько дюймов, но тут она снова застряла. Солнечный свет отражался от стальных панелей, слепил глаза. Ларсон ухватился за нижний край 2 руками и резко дернул вверх. На сей раз дверь поднялась немного повыше. Просвет увеличился 6 дюймов, но этого оказалось достаточно, чтобы он смог заглянуть в затемненный гараж. В тени у задней стены гаража возле скамейки виднелась неясная человеческая фигура. Незнакомец стоял неподвижно и, опустив руки, смотрел на Ларсона. На нем был легкий кремовый костюм, испещренный бликами света, отчего казалось, что он сшит из кусочков. Аккуратная спортивная рубашка и 2 цветные туфли. Плотного сложения, с густыми усами, щеточкой и пухлым лицом, мужчина спокойно глядел на Ларсона, но почему-то у того возникло ощущение, будто он увидел что-то у него за спиной. Продолжая держать дверь обеими руками, Ларсон удивленно уставился на незнакомца.
Его поразило не то, что он оказался в гараже, где не было ни окон, ни боковых дверей. В его позе Ларсену почудилась какая-то непонятная угроза. Он уже собрался окликнуть своего необычного гостя, но тут мужчина шагнул вперед, вышел на свет и направился прямо к нему. Ошеломленный Ларсен отпрянул назад. Темные пятна на костюме незнакомца оказались вовсе не тенями, а контурами скамейки, находящейся у него за спиной. Тело человека и его одежда были прозрачными. Опомнившись, Ларсен изо всех сил налег на дверь, захлопнул ее и задвинул засов, вцепившись в него обеими руками и прижимая коленями. Когда полчаса спустя подъехал Бейлис, оказалось, что Ларсен так и стоит, весь в поту, не в силах пошевелиться и едва дыша. Руки и ноги у него свело судорогой, но он продолжал цепляться за засов.

Ларсон нетерпеливо забарабанил пальцами по столу, потом встал и прошел на кухню. Оставшись без очередной дозы барбитуратов, он почувствовал перевозбуждение от принятых ранее таблеток амфетамина. Он включил кофеварку, тут же выключил ее, вернулся в гостиную и уселся на диван с томиком Кречмера в руках. С нарастающим беспокойством он прочитал несколько страниц, не понимая, каким образом чтение Кречмера может оказаться ему полезным. Большая часть описанных в нем случаев касалась глубоко шизоидных изменений и необратимых параноидальных явлений. Его собственная проблема была скорее внешней. Кратковременное отклонение от нормы, вызванное перегрузкой. Неужели Белис этого не видит? Каким-то причинам, может быть, подсознательно, он подталкивает Ларсона к серьезному кризису, возможно, потому что сам того не знает, тоже хочет стать пациентом. Ларсон отбросил книгу в сторону и посмотрел на пустыню. Внезапно он ощутил приступ клаустрофобии. Комната стала казаться темной, тесной. Ему захотелось дать выход накопившейся в нем агрессии. Вскочив с дивана, он выбежал на свежий воздух. Ларсон прошел по обочине дороги около сотни ярдов. Стоящие широким полукругом домики словно сгрудились и вросли в землю. За ними громоздились горы. День клонился к вечеру, совсем скоро спустятся сумерки, но небо еще оставалось ярко-голубым, а огромные тени гор уже придали новые, более глубокие оттенки привычным краскам пустыни. Ларсон оглянулся назад на коттедже. Нигде никакого движения, лишь слабое эхо доносило обрывки музыки из дома Бейлиса. Неожиданно окружающий пейзаж показался ему нереальным. Пытаясь разобраться в природе своих впечатлений, Ларсон почувствовал, как у него в мозгу шевельнулась какая-то неясная, ускользающая мысль или неопределенное ощущение, точно слишком тонкий намек или забытое намерение. Он старался изо всех сил ухватить ее, но вдруг засомневался в том, что перед уходом выключил кофеварку. Он поспешил назад и заметил, что оставил дверь на кухню открытой. Проходя мимо окон гостиной, Ларсон заглянул внутрь. На диване, скрестив ноги, сидел человек, лицо которого скрывал Том Кречмера. Сначала Ларсон предположил, что зашел Бейлис и решил сварить для них кофе. Потом он услышал, что стереопроигрыватель в коттедже психолога продолжает играть. Стараясь не шуметь, он приблизился к окну гостиной. Лицо посетителя по-прежнему оставалось скрытым, но Ларсону хватило одного взгляда, чтобы убедиться в том, что перед ним не Бейлис. Все тот же кремовый костюм, который Ларсон видел двумя днями ранее, те же двухцветные туфли. Только на сей раз незнакомец явно не был галлюцинацией. Его руки и одежда казались самыми настоящими. Поправив одну из подушек, он устроился на диване поудобнее и перевернул страницу книги, слегка согнув переплет. Затаив дыхание, Ларсон застыл у окна. Что-то в этом человеке, в его позе, в том, как он держал книгу в руках, убеждало Ларсона, что он видел его и раньше, до короткой встречи в гараже. Потом незнакомец опустил книгу, бросил ее рядом с собой на диван и, откинувшись назад, посмотрел в окно. Причем его взгляд остановился всего в нескольких дюймах от лица Ларсона. Ларсон уставился на него, как зачарованный. Он, наконец, узнал своего диковинного гостя. Пухлое лицо, встревоженные глаза, слишком густые усы. Теперь он смог как следует его разглядеть и понял, что знает этого человека даже слишком хорошо, лучше, чем кого бы то ни было на земле. Ведь это он сам –

0: Биллис убрал шприц в чемоданчик и поставил его на крышку проигрывателя. «Галлюцинация – неправильный термин», – сказал он Ларсону, который лежал, вытянувшись на диване и потягивая виски. «Перестаньте его использовать. Психозрительный образ замечательной силы и продолжительности, а вовсе не галлюцинация». Ларсон слабо махнул рукой. Около часа назад он, спотыкаясь буквально вне себя от страха, добрел до Бейлиса. Бейлис успокоил его, а потом потащил обратно к окну гостиной и заставил признать, что двойник исчез. Бейлис совсем не удивился, когда узнал, какова природа фантома, и это обеспокоило Ларсона едва ли не больше, чем сама галлюцинация. Что еще прячет Бейлис у себя в рукаве? «Я удивлен, что вы сами не догадались раньше», — заметил Бейлис. «Ваше описание человека в гараже было таким точным. Тот же кремовый костюм, те же туфли и рубашка, не говоря уже о физическом сходстве, вплоть до усов». Понемногу приходя в себя, Ларсон сел, разгладил свой кремовый габардиновый костюм и стряхнул пыль с белокоричневых туфель. «Спасибо за предупреждение. Вам только остается рассказать мне, кто же это такой». Бейлис присел на стул. «Что вы имеете в виду?» «Он – это вы, естественно». «Я знаю, но почему и откуда он берется? Господи, я, наверное, сошел с ума». Бейлис щелкнул пальцами. «Нет, вовсе нет. Возьмите себя в руки. У вас самые обычные функциональные нарушения, вроде двойного зрения или амнезии. Ничего серьезного. Иначе бы я вас здесь не держал. Возможно, мне все равно придется вас перевести, но надеюсь, что вместе мы все-таки сумеем найти выход из вашего лабиринта». Он достал записную книжку из нагрудного кармана. «Давайте посмотрим, как обстоят дела. Так, мы можем выделить два момента. Первое. Фантом – это вы сами. Нет никаких сомнений в том, что мы имеем дело с вашей копией. Но для нас гораздо важнее, что он такой же, как вы сейчас, ваш ровесник. Не идеализирован, не искалечен, не является сверхгероем вашего суперэго или изможденным стариком, символизирующим стремление к смерти. Перед вами ваш точный двойник. Нажмите пальцем на глазное яблоко, и вы увидите моего двойника. Ваш ничем не отличается от моего, только он перемещен не в пространстве, а во времени. Кроме того, из вашего путанного описания происходящего я понял, что человек, которого вы видите, не только является вашей точной копией, но и делает то же самое, что делали вы несколько минут назад. Фантом в гараже стоял между скамейкой, как раз там, где стояли вы, когда раздумывали, стоит ли взять с собой канистру с бензином. А тот, что устроился на диване и читал Кречмера, повторял ваши собственные действия только с пятиминутным опозданием. Он даже выглянул в окно, совсем как вы, прежде чем выйти прогуляться». Ларсон, потягивая виски, кивнул. «Вы полагаете, что галлюцинация является мысленным возвратом в прошлое?» «Совершенно верно. Поток зрительных образов, попадающий на сетчатку глаза, есть не более чем видеоролик. Каждый образ запоминается, рождаются тысячи роликов, сотни тысяч часов воспоминаний. Обычно возврат в прошлое бывает намеренным, когда мы выбираем несколько туманных картин из нашей фильмотеки, сцену из детства, изображение соседних улиц, которые мы носим с собой весь день у самой поверхности своего сознания. Но небольшая поломка проектора, ее может вызвать перенапряжение, и вас отбрасывает назад на несколько сотен кадров. Вы наблюдаете совершенно случайный ролик уже прокрученного фильма. В вашем случае вы видите себя сидящим на диване. Кажущаяся бессмысленность происходящего – вот что вас так пугает». Ларсон начал жестикулировать, держа в руке стакан. «Подождите минутку. Когда я сидел на диване, читая Кречмера, я ведь себя не видел. И сейчас тоже не вижу. Откуда же возникают образы?» Бейлис отложил в сторону записную книжку. «Аналогию с видеороликом не следует понимать буквально. Вы можете не видеть себя сидящим на диване, но ваши органы чувств передают необходимую информацию так же четко и ясно, как и визуальные наблюдения. Это поток осязаемых, позиционных и психических образов, которые формируют реальные сведения об окружающем мире. А дальше требуется очень небольшая экстраполяция, чтобы глаз наблюдателя увидел другой конец комнаты. В любом случае, чисто визуальные воспоминания никогда не бывают абсолютно точными». «А почему двойник, которого я видел в гараже, был прозрачным?»
1: «Очень просто. Процесс только начинался, и интенсивность образа оставалась слабой. Тот, что вы видели сегодня днем, был уже гораздо сильнее. Я не случайно прекратил давать вам барбитураты, прекрасно понимая, что те стимуляторы, которые вы потихоньку принимаете, вызовут нечто подобное, если позволить им воздействовать на вас без помех. Он подошел к Ларсону, взял у него стакан и снова наполнил его из графина. Но давайте подумаем о будущем. Это явление интересно тем, что оно проливает свет на один из старейших архетипов человеческой психики – веру в привидения и целую армию фантомов, ведьм, демонов и прочие чертовщины. Можем ли мы рассматривать их как психозрительные вспышки или трансформированные образы, рожденные психикой самого наблюдателя и возникающие перед его мысленным взором под влиянием страха, лишений или религиозного фанатизма? Первое, что бросается в глаза, когда читаешь о встречах с призраками, сколь они прозрачны по сравнению с изысканными образами, созданными в творениях великих мистиков и сочинителей. Таинственная белая простыня, скорее всего, просто ночная рубашка наблюдателя. Вот вам и предмет для размышлений. Возьмем, например, знаменитые привидения, появляющиеся в литературных произведениях. Насколько осмысленнее становится Гамлет, когда вы понимаете, что призрак его убитого отца в действительности сам Гамлет? Ну ладно, ладно, с раздражением прервал его Ларсон. Но мне-то что делать? Бейлис перестал ходить взад и вперед по комнате и строго посмотрел на Ларсона. Я как раз к этому и перехожу. Существует два метода борьбы с вашими нарушениями. Классическая техника состоит в том, чтобы накачать вас транквилизаторами и уложить в постель на год или около того. Обычно за это время все приходит в норму. Длинный путь, скучный для вас и для остальных. Альтернативный метод, откровенно говоря, еще до конца не изучен. Но я думаю, он может работать. Я упомянул о феномене привидения, поскольку, несмотря на то, что описаны десятки тысяч ситуаций, когда людей преследовали призраки, и даже имеется несколько рассказов о том, как одно привидение охотилось на другое, мне неизвестно ни одного случая встречи привидения и наблюдателя по их обоюдному желанию. Если бы сегодня днем, увидев своего двойника, вы вошли прямо в гостиную и попытались с ним заговорить, как вы думаете, что бы произошло? Ларсон содрогнулся. Очевидно, ничего, если ваша теория верна. Но мне совсем не хочется ее проверять. Ничего не поделаешь, придется. Не паникуйте. В следующий раз, когда увидите своего двойника, сидящего на диване и читающего Кречмера, подойдите и поговорите с ним. Больше от вас ничего не требуется. Ларсон вскочил и замахал руками. Ради бога, Бейлис, вы что, с ума сошли? Вы представляете, что значит увидеть самого себя? Единственное желание – бежать без оглядки. Я понимаю, но это худшее из того, что вам предстоит. Почему, когда что-нибудь или кто-нибудь начинает бороться с привидением, оно мгновенно исчезает? Потому что, когда вы занимаете те же координаты в пространстве, что и двойник, ваш психический проектор начинает снова работать на одном канале. Два раздельных потока визуальных образов совпадают и сливаются в один. Вы должны попробовать, Ларсон. Возможно, вам придется сделать над собой заметные усилия, но зато вы раз и навсегда вылечитесь. Ларсон упрямо покачал головой. Совершенно безумная затея. И про себя добавил. Я лучше пристрелю этого паразита. Тут он вспомнил о пистолете 38-го калибра в своем чемодане, и мысль об оружии придала ему уверенности больше, чем все лекарства и советы Бейлиса. Пистолет – символ агрессии. Даже если фантом существует только в его воображении, оружие поможет ему с ним справиться. Со слепающимися от усталости глазами Ларсон слушал Бейлиса. Через полчаса он вернулся домой, отыскал пистолет и спрятал его под газетами в почтовом ящике у входной двери. Пистолет слишком заметен, чтобы носить его в кармане, да и к тому же может случайно выстрелить и ранить самого Ларсона. Снаружи у входной двери он надежно спрятан, а с другой стороны, в случае необходимости, Ларсон сумеет быстро его достать и разобраться старым добрым способом с любым двойником, который придет смущать его покой.

0: Джеймс Баллард. Зона ужаса. Окончание. Два дня спустя ему неожиданно представилась такая возможность. Бейлис уехал в город за новой иглой для своего проигрывателя, а Ларсона оставил готовить ленч. Ларсон сделал вид, что его такая перспектива совсем не вдохновляет, хотя на самом деле он обрадовался возможности заняться полезным делом. Он устал слоняться вокруг коттеджа, играя роль подопытного кролика для Бейлиса, который с нетерпением ожидал следующего кризиса. Если Ларсону повезет, этого никогда не произойдет, хотя бы назло Бейлису. Все так и складывалось согласно его желаниям. Накрыв стол на кухоньке у Бейлиса и приготовив побольше льда для мартини, Ларсон сразу согласился с утверждением Бейлиса, что алкоголь – прекрасный депрессант для центральной нервной системы. Он отправился к себе, чтобы сменить рубашку. Немного подумав, он решил полностью переодеться и достал из шкафа голубой костюм из саржи и черные полуботинки, которые надевал, когда отправлялся на прогулку в пустыню. Дело было не только в неприятных ассоциациях, которые возникали у него в связи с кремовым костюмом и спортивными туфлями, но и в том, что полная смена одежды могла предупредить появление двойника, давая ему иной психический образ, достаточно сильный, чтобы помешать возникновению новых призраков. Глядя в зеркало, Ларсон решил пойти еще дальше. Взял бритву и сбрил усы. Затем смочил волосы и гладко их причесал. Изменения оказались весьма заметными. Когда Бейлис вышел из машины и вошел в гостиную, он с трудом узнал Ларсона. Он даже чуть подался назад при виде незнакомца в темном костюме и с прилизанными волосами, появившегося в дверях кухни. «Что, черт возьми, это значит?» – резко спросил он у Ларсона. «Сейчас не время для дурацких шуток». Он критически посмотрел на Ларсона. «Вы стали похожи на персонажа с дешевого детектива». Ларсон расхохотался. Переодевшись, он пришел в отличное настроение и после нескольких мартини ужасно развеселился. Во время ужина Ларсон много и лихорадочно говорил. Однако его удивило, что Бейлис как-то уж слишком быстро выпроводил его домой. Вернувшись к себе, он понял причину такого необычного поведения. У него участился пульс. Он нервно оглядывался по сторонам. Все процессы в мозгу заметно ускорились. Выпитое мартини лишь частично было тому виной. Теперь, когда действие алкоголя стало ослабевать, Ларсон разгадал истинный источник своего возбуждения. Стимулятор, который дал ему Бейлис в надежде спровоцировать новый кризис. Ларсон стоял у окна, сердито глядя на дом Бейлиса. Полное отсутствие принципов у психолога приводило его в ярость. Пальцы Ларсона нервно ощупывали штору. Неожиданно он почувствовал сильное желание разгромить все кругом и уехать куда-нибудь подальше. Своими тонкими, чуть ли не фанерными стенами и мебелью, словно из спичечных коробков, коттедж напомнил ему сумасшедший дом. Все, что произошло с ним здесь, нервные срывы, фантомы из ночных кошмаров, все это, скорее всего, дело рук Бейлиса. Довольно быстро Ларсон понял, что стимулятор оказался очень сильным. Он безуспешно пытался расслабиться, пошел в спальню и, пиная ногами оказавшуюся на пути мебель, сам того не замечая, закурил сразу две сигареты. Наконец, не в силах больше сдерживаться, он выскочил на улицу, захлопнул за собой дверь и побежал через бетонированную площадку к соседнему коттеджу, намереваясь сказать Бейлису все, что о нем думает, и немедленно потребовать транквилизатор. В гостиной Бейлиса не оказалось. Ларсон бросился на кухню. В спальню Бейлиса нигде не было. К неудовольствию Ларсона выяснилось, что Бейлис принимает душ. Ларсон походил немного по гостиной, а потом решил подождать у себя дома. Опустив голову, он быстро пересек солнечную часть площадки и был уже в нескольких шагах от находящейся в тени входной двери, когда заметил около нее мужчину в голубом костюме, который не сводил с него глаз. Сердце у Ларсона бешено заколотилось, и он отпрянул, узнав двойника еще прежде, чем он понял суть изменений в одежде и гладко выбритого лица с новыми непривычными чертами. Мужчина пребывал в сомнении, сжимал и разжимал кулаки, но казалось, что он все-таки собирается выйти на солнце. Ларсон оказался в футах в 10 непосредственно между ним и дверью в коттедж Бейлиса. Он шагнул назад, одновременно повернув влево в сторону гаража. Здесь он остановился и взял себя в руки. Двойник в нерешительности стоял у дверей дольше. Ларсон был в этом уверен, чем стоял он сам. Ларсон с отвращением смотрел на его лицо. Его затошнило не столько от абсолютной точности копии, сколько из-за странной, почти светящейся бледности, которая придавала восковым чертам двойника сходство с мертвецом. Двойник находился на расстоянии вытянутой руки от почтового ящика, где лежал пистолет, но ничто не могло заставить Ларсона к нему приблизиться. Он решил войти в коттедж и понаблюдать за двойником сзади. Вместо того, чтобы воспользоваться дверью в кухню, через которую можно было попасть в гостиную, расположенную непосредственно справа от двойника, он повернул, чтобы обогнуть гараж и залезть с противоположной стороны в открытое окно спальни. Ларсон пробирался среди бочек с засохшим строительным раствором и мотков колючей проволоки за гаражом, когда услышал, что его позвали. «Ларсон, вы что, идиот? Что вы там делаете?» Из окна ванной высунулся Бейлис. Ларсон споткнулся, с трудом сохранил равновесие и сердито помахал Бейлису рукой. Тот только покачал головой и, наклонившись еще больше вперед, принялся вытирать шею. Ларсон вернулся назад, жестом показав Бейлису, чтобы тот помалкивал. Он пересекал участок между стеной гаража и ближайшим углом коттеджа Бейлиса, когда боковым зрением заметил в нескольких ярдах от дверей гаража стоящего к нему спиной человека в темном костюме. Двойник сдвинулся с места. Забыв о Бейлисе, Ларсон застыл на месте и с тоской посмотрел на двойника, который в нерешительности переминался с ноги на ногу и размахивал руками, будто защищаясь от чего-то, совсем как Ларсон несколько минут назад. Его глаз не было видно, но казалось, что он смотрит на входную дверь коттеджа Ларсона. Автоматически Ларсон тоже перевел взгляд на дверь. Возле нее по-прежнему стоял человек в голубом костюме и смотрел в сторону залитой солнцем площадки между домиками. Двойников стало два. Они расположились в противоположных сторонах бетонной площадки. Некоторое время Ларсон беспомощно их разглядывал, подумав, что они ужасно похожи на ожившие экспонаты из музея восковых фигур. Тот из двойников, что стоял спиной к Ларсону, развернулся на одной ноге и быстро направился прямо к нему. Фантом смотрел на Ларсона, но не видел его, и тут солнце осветило лицо двойника. Охваченный ужасом, Ларсон не мог оторвать от него глаз. Те же пухлые щеки, та же родинка у правой ноздри, белая верхняя губа с маленькой отметиной от бритвы. Он порезался, когда сбривал усы. Но главное, он узнал свой ужас. Дрожание губ, напряженные мышцы шеи и лица и полнейшее отчаяние, скрытое под застывшей маской страха. Не в силах произнести ни звука, Ларсон повернулся и бросился прочь. Он остановился, только когда углубился в пустыню ярдов на 200. Задыхаясь, опустился на одно колено над песчаной насыпью и оглянулся назад на свой коттедж. Второй двойник начал обходить гараж, пробираясь между связок с колючей проволокой. Первый шагал к домику Бейлиса. Не обращая на них внимания, Бейлис сражался с окном в ванной, пытаясь открыть его, чтобы посмотреть в сторону пустыни. Пытаясь успокоиться, Ларсон вытер лицо рукавом пиджака. Значит, Бейлис оказался прав, хотя он ни разу не говорил, что во время одного приступа может появиться сразу несколько двойников. Ларсону удалось породить двоих, одного за другим, причем оба возникли за последние 5 минут. Раздумывая, стоит ли подождать, пока фантомы исчезнут, Ларсон вспомнил о пистолете в почтовом ящике. Хотя мысль была иррациональной, ему показалось, что пистолет – его единственная надежда. С его помощью он сможет проверить реальность двойников. Насыпь шла по диагонали к краю дороги. Наклонившись вперед, он помчался вдоль нее, периодически замирая на месте, чтобы оглядеться по сторонам. Оба двойника оставались на прежних местах, а Бейлис закрыл окошко ванны и скрылся в доме. Ларсон приблизился к краю бетонированной площадки, которая находилась примерно в футе от песка, и направился туда, где за старой 50-галлоновой цистерной он приметил выгодную позицию. Чтобы добраться до пистолета, он решил обойти коттедж Бейлиса с дальней стороны. Оттуда он сумеет незаметно подойти к дверям своего дома. Тем временем первый двойник все так же внимательно наблюдал за гаражом. Ларсон уже собрался сделать шаг вперед, когда что-то заставило его обернуться. Прямо к нему вдоль насыпи, опустив голову и почти касаясь земли руками, бежало огромное крысоподобное существо. Каждые 10 или 15 футов оно останавливалось и бросало взгляд в сторону домов. В один из таких моментов Ларсон успел разглядеть его лицо, безумное и испуганное, еще одна копия его собственного. «Ларсон! Ларсон!» Бейлис стоял около своего дома и махал рукой в сторону пустыни. Ларсон оглянулся на фантома, мчавшегося к нему. Их разделяло всего 30 футов. Подпрыгнул и в отчаянии метнулся к Бейлису. Бейлис крепко схватил его за руки. «Ларсон, что с вами? У вас начался приступ?» Ларсон показал на фигуры фантомов. «Ради бога! Бейлис, остановите их!» Задыхаясь, проговорил он. «Мне не убежать!» Бейлис энергично потряс его. «Их стало несколько? Где они?» Ларсон указал на две фигуры, бродящие вокруг дома, а потом вяло махнул рукой в сторону пустыни.
1: «Рядом с гаражом и там, у стены. Другой прячется за насыпью».
0: Бейлис сильно сжал его плечо. «Пойдемте, дружище, вам нужно встретиться с ними лицом к лицу. Убегать бессмысленно». Он потащил Ларсона в сторону гаража, но Ларсон сел на землю.
1: «Поверьте, Бейлис, я не могу. В моем почтовом ящике лежит пистолет. Принесите его мне, другого выхода нет».
0: Бейлис заколебался, глядя вниз на Ларсона. «Ладно, постарайтесь продержаться до моего возвращения». Ларсон показал на дальний угол коттеджа Бейлиса.
1: «Я буду ждать вас там».
0: Когда Бейлис убежал, он заковылял в сторону угла, но на полпути зацепился за обломки лестницы, валявшиеся на земле, упал и подвернул правую ногу. Обхватив коленку, Ларсон продолжал сидеть на земле, когда между домами появился Бейлис с пистолетом в руке. Он оглядывался по сторонам в поисках Ларсона, который откашлялся, чтобы его позвать. Однако, не успев открыть рот, Ларсон увидел, как двойник, который мчался за ним вдоль насыпи, выпрыгнул из-за цистерны и, спотыкаясь, побежал через площадку к психологу. Двойник, как и Ларсон, был взъерошенным и измученным. Пиджак съехал с плеч, узел галстука оказался где-то за ухом. Он продолжал преследовать Ларсона упрямо, точно одержимая тень, идя по его следу. Ларсон еще раз попытался позвать Бейлиса, но у него перехватило горло. Бейлис смотрел на двойника. Ларсон встал, охваченный ужасным предчувствием. Он попытался помахать Бейлису, но тот уставился на двойника, который показывал на фантому дома и кивал, по-видимому, соглашаясь.
1: «Бейлис!»
0: Выстрел заглушил его крик. Бейлис выстрелил куда-то за гараж. Между коттеджами металось эхо. Двойник по-прежнему стоял рядом с Бейлисом и показывал в разные стороны. Бейлис поднял пистолет и еще раз нажал на курок. Звук отразился от площадки, оглушив Ларсона. Его затошнило. Бейлис тоже видел несколько образов одновременно, но не себя, а Ларсона, о котором он думал всю последнюю неделю. Двойники Ларсона, спотыкаясь, брели к нему, показывали на другие фантомы. Все они возникли в мозгу Бейлиса в тот самый момент, когда он достал пистолет из почтового ящика. Ларсон начал отползать в сторону, пытаясь добраться до угла дома. Прогремел третий выстрел, вспышка отразилась в окне ванной. Он уже почти достиг угла, когда услышал крик Бейлиса. Опираясь одной рукой о стену, Ларсон оглянулся. Открыв рот, сжимая в руке пистолет, точно бомбу, Бейлис смотрел на него безумными глазами. Рядом с ним, поправляя галстук, спокойно стоял двойник Ларсона в голубом костюме. Наконец Бейлис сообразил, что видит сразу два образа Ларсона. Один рядом с собой, а другой в 20 шагах от дома. Но как узнать, какой из двух настоящий? Глядя на Ларсона, он, казалось, не мог принять никакого решения. Тут двойник, стоявший у плеча Бейлиса, поднял руку и показал на угол, совсем как Ларсон несколько минут назад. Ларсон попытался закричать, отпрянул за угол и пополз вдоль стены. У него за спиной застучали тяжелые шаги Бейлиса. Он услышал

our perception of reality.

коридору бежит человеческая фигурка. Нарисована она с большой любовью, даже несколько сентиментально. Если нажать клавишу «Ап», она подпрыгнет вверх, выгнется, повиснет на секунду в воздухе и попытается что-то поймать над своей головой. Если нажать «Даун», она присядет и постарается что-то поднять с земли под ногами. Если нажать «Right», она побежит вправо. Если нажать «Left», влево. Вообще, ею можно управлять с помощью разных клавиш, но эти четыре основные. Проход, по которому бежит фигурка, меняется. Большей частью это что-то вроде каменной штольни, но иногда она становится удивительной красоты галереей с полосой восточного орнамента на стене и высокими узкими окнами. На стенах горят факелы, а в тупиках коридоров и на шатких мостиках над глубокими каменными шахтами стоят враги с обнаженными мечами. С ними фигурка может сражаться, если нажимать клавишу Shift. Если нажимать несколько клавиш одновременно, фигурка может подпрыгивать и подтягиваться, висеть, качаясь на краю, и даже может с разбега перепрыгивать каменные колодцы, из дна которых торчат острые шипы. У игры много уровней. С нижних можно переходить вверх, а с высших проваливаться вниз. При этом меняются коридоры, меняются ловушки, по-другому выглядят кувшины, из которых фигурка пьет, чтобы восстановить свои жизненные силы. Но все остается по-прежнему. Фигурка бежит среди каменных плит, факелов, черепов на полу и рисунков на стенах. Цель игры – подняться до последнего уровня, где ждет принцесса. Но для этого нужно посвятить игре очень много времени. Собственно говоря, чтобы добиться в игре успеха, надо забыть, что нажимаешь на фигурки и стать фигуркой самому. Только тогда у нее появится степень проворства, необходимая, чтобы фехтовать, проскакивать через щелкающие в узких каменных коридорах разрезалки пополам, перепрыгивать колодцы и бежать по проваливающимся плитам, каждая из которых способна выдержать вес тела только секунду, хотя никакого тела и тем более веса у фигурки нет, как нет его, если вдуматься, и у срывающихся плит, каким бы убедительным ни казался издаваемый ими при падении стук. Level 1. Принц бежал по каменному карнизу. Надо было успеть подлезть под железную решетку до того, как она опустится, потому что за ней стоял узкогорлый кувшин, а сил почти не было. Сзади остались два колодца с шипами, да и прыжок со второго яруса на усеянный каменными обломками пол тоже стоил немало. Саша нажал «Right» и сразу же «Down», и принц каким-то чудом пролез под решеткой, спустившись уже наполовину. Картинка на экране сменилась, но вместо кувшина на мостике впереди стоял жирный воин в тюрбане и гипнотизирующе глядел на Сашу. «Лапин!» – раздался сзади отвратительно знакомый голос, и у Саши перехватило под ложечкой, хотя никакого объективного повода для страха не было. «Да, Борис Григорьевич, а зайди-ка ко мне!» Кабинет Бориса Григорьевича на самом деле никаким кабинетом не был, а был просто частью комнаты, отгороженной несколькими невысокими шкафами. И когда Борис Григорьевич ходил по своей территории, над ними был виден его лысый затылок, отчего Саше иногда казалось, что он сидит на корточках возле бильярда и наблюдает за движением единственного оставшегося шара, частично скрытого бортом. После обеда Борис Григорьевич обычно попадал в лузу, а с утра в золотое время большей частью отскакивал от бортов, причем роль кия играл телефон, звонки которого заставляли полусферу цвета слоновой кости над заваленными бумагами поверхностью шкафа двигаться некоторое время быстрее. Саша ненавидел Бориса Григорьевича той длительной и спокойной ненавистью, которая знакома только живущему жестокого хозяину сиамским котам и читавшим Оруэлла советским инженерам. Саша всего Оруэлла прочел в институте, еще когда было нельзя. И с тех пор каждый день находил уйму поводов, чтобы с кривой улыбкой покачать головой. Вот и сейчас, подходя к проходу между двух шкафов, он криво улыбнулся предстоящему разговору. Борис Григорьевич стоял у окна и, подолгу замирая в каждом из промежуточных положений, отрабатывал удар полет ласточки, причем не бамбуковой палкой, как совсем недавно, когда он начинал осваивать Будакан, а настоящим самурайским мечом. Сегодня на нем была охотничья одежда из зеленого атласа, под которой виднелось мягкое кимоно из узорчатой ткани синобу. Когда Саша вошел, он бережно положил меч на подоконник, сел на циновку и указал на соседнюю. Саша, с трудом подвернув под себя ноги, сел и поместил свой взгляд на плакат фирмы «Хонда» с мотоциклистом в высоких кожаных сапогах, второй год делающим вираж на стенке шкафа справа от циновки Бориса Григорьевича. Борис Григорьевич положил ладонь на процессорный блок своей айтишки, такой же, как у Саши, только с винтом 80 мегабайт, и закрыл глаза, размышляя, как построить беседу. «Читал последние аргументы?» – спросил он через минуту. «Я не выписываю». «Зря», — сказал Борис Григорьевич, поднимая с пола свернутые листы и потряхивая ими в воздухе. «Отличная газета. Я не понимаю, на что только коммунисты надеются. 50

Миллионов человек загубили и сейчас еще что-то бормочут. Всем же все ясно. Ага, сказал Саша. Или вот в Америке около 1000 женщин беременны от инопланетян. У нас таких тоже полно, но их КГБ где-то прячет. Чего он хочет-то, с тоской подумал Саша. Борис Григорьевич задумался и помрачнел лицом. Странный ты парень, Саня, наконец сказал он. Глядишь бирюком, ни с кем из отдела не дружишь. Ведь ты знаешь, люди вокруг не мебель. А ты вчера Люсю напугал даже. Она мне сегодня говорит: знаете, Борис Григорьевич, как хотите, а мне с ним в лифте одной страшно ездить. Да я с ней в лифте ни разу не ездил, сказал Саша. Так поэтому и боится. А ты съезди за... Схвати ее за что-нибудь, посмейся. Ты Дейла Карнеги читал? А чем я ее напугал, спросил Саша, соображая, кто такая Люся. Да не в Люсе дело, раздражаясь, махнул рукой Борис Григорьевич. Человеком надо быть, понял? Ну ладно, этот разговор мы еще продолжим. А сейчас ты мне по делу нужен. Ты Абрамс хорошо знаешь? Ничего. Как там башня поворачивается? Сначала нажимаете С, а потом курсорными клавишами. Вертикальными можно поднимать пушку. Точно? Ну-ка, давай-ка глянем. Саша перешел к компьютеру. Борис Григорьевич, что-то шепча и подолгу зависая пальцами над клавиатурой, вызвал игру. Вот так направо, а так налево, сказал Саша. Точно. Век бы не догадался. Борис Григорьевич снял телефонную трубку и принялся накручивать номер. Когда линия отозвалась, все лучшее поднялось из его души и поместилось на лице. «Борис Емельянович», — промурлыкал он, — «нашли, да, нажимаете С, а потом стрелочками, да-да, обратно тоже через С». «Да что вы говорите?» Борис Григорьевич повернулся к Саше, умоляюще сложил губы и совсем не обидно пошевелил пальцами в направлении выхода. Саша встал и пошел. «А, да-да, на листе попилос, даже не слышал». «Сделаем, обнимаю». Level 2. Саша ходил курить на темную лестницу к окну, из которого был виден высотный дом и какие-то обветшало красивые земляные террасы внизу. Место у подоконника было для него особым. Закурив, он обычно подолгу смотрел на высотный дом. Звезда на его шпиле была видна немного сбоку и казалась из-за обрамляющих ее венков двуглавым орлом. Глядя на нее, Саша часто представлял себе другой вариант русской истории, точнее, другую ее траекторию, заканчивавшуюся такой же точкой, строительством такого же высотного здания, только с другой эмблемой на верхушке. Но сейчас небо было особенно гнусным и казалось даже серее, чем высотный дом. На площадке с одним пролетом ниже курили двое в одинаковых комбинезонах из тонкой английской шерсти. У обоих из широкого нагрудного кармана торчало по золоченому гаечному ключу. Саша прислушался к их разговору и понял, что оба они из игры «Пайпс» или по-русски «Трубы». Саша ее видел и даже ездил устанавливать ее на Винчестер какому-то замминистра, но ему самому она не нравилась полным отсутствием романтики, поверхностным пафосом и особенно тем, что в левом углу был нарисован мерзкого вида водопроводчик, который начинал хохотать, как какую-нибудь из труб на экране прорывало. А эти двое, судя по разговору, увлекались ее всерьез. «По старым договорам уже не грузит», — жаловался первый комбинезон. «Валюту хотят». «А ты на начало этапа вернись», — отвечал второй, — «или вообще загрузись по новой». «Пробовал уже. Егор даже в командировку на комбинат ездил. 3 раза к директору пытался пройти, пока не подвис. Если подвисает, надо Ctrl-Break нажимать или ресет. Знаешь, как Евграф Емельянович говорит? 7 бед, 1 ресет». Оба комбинезона синхронно подняли глаза на Сашу, переглянулись, кинули окурки в ведро и скрылись в коридоре. «Вот интересно», — подумал Саша, — «они врут друг другу или им правда в эти трубы интересно играть?» Он пошел вниз по лестнице. «Господи, да на что же я надеюсь?» — подумал он. «Что я буду здесь делать через год? Ведь они хоть очень глупые, но все видят и все понимают и не прощают ничего. Каким же оборотнем надо быть, чтобы здесь работать?» Вдруг лестница под ногами дрогнула, тяжелый бетонный блок с 4 ступенями, как во сне, ушел из-под ног и через секунду с грохотом врезался в лестничный пролет этажом ниже, не причинив, однако, никакого вреда 2 девочкам-машинисткам из административной группы, стоявшим точно в месте удара. Девушки подняли хорошенькие птичьи головки и посмотрели на Сашу, которого спасло только то, что он успел схватиться за край оставшейся на месте ступени. «Ботинки чистить надо», — сказала девушка помоложе, отстраняясь от Сашиных качающихся ног, и девушки захихикали.
Саша скосил на них глаза и увидел, что они стоят на нижней грани пирамидки из разноцветных кубиков. Это была, кажется, игра Crazy Bird. Очень милая, забавной дурашливой музыкой, но с неожиданным тупым и жестоким концом. Так можно было висеть сколько угодно. Было даже что-то приятное в однообразном покачивании взад-вперед. Но Саша подумал, что это, наверное, выглядит глупо. Он подтянулся и вылез на незнакомый каменный пятачок, обрывающийся в пропасть, противоположный край которой скрывался за левой границей монитора. Там еле слышно что-то жужжало. Другая сторона площадки упиралась в высокую каменную стену, сложенную из грубых блоков. Саша сел на шероховатый и холодный пол, прислонился к стене и закрыл глаза. Откуда-то издалека доносился тихий звук флейты. Саша не знал, кто и где играет на ней, но слышал эту музыку почти каждый день. Сначала, когда он только осваивался на первом уровне, этот далекий дрожащий звук раздражал его своей заунывной однообразностью, какой-то бессмысленностью, что ли. Со временем он привык и стал даже находить в нем своеобразную красоту. Стало казаться, что внутри одной надолго растянутой ноты заключена целая сложная мелодия, и эту мелодию можно было слушать часами. В последнее время он даже останавливался, чтобы послушать флейту, и, как сейчас, оставался неподвижен некоторое время после того, как она стихала. Он огляделся. Выход был только один – прыгать в неизвестность за левым обрезом экрана. Можно было прыгнуть с разбега, а можно, сильно оттолкнувшись обеими ногами от края площадки. Все пропасти в лабиринте были шириной либо в прыжок для разбега, либо в прыжок с места. И надежнее, конечно, казался первый способ, но интуиция почему-то подсказывала второй. Саша подошел к обрыву, встал на самый его край и, изо всех сил оттолкнувшись, прыгнул в жужжащую неизвестность. Он упал на корточки, выпрямился, и на лбу у него выступил холодный пот. Стоило ему прыгнуть с разбега. Прямо перед ним на острых стальных шипах висело скрюченное мертвое тело, уже багровое и распухшее, облепленное множеством жирных неторопливых мух. Некоторые из них взлетали отдохнуть и издавали то самое жужжание, которое было слышно на картинке справа. Мертвец при жизни был мужчиной средних лет. На нем был приличный костюм, а рука до сих пор сжимала портфель. Видно, он был в игре новичком и решил, что надежнее будет разбежаться. Впрочем, Саша мог оказаться на дне глубокой каменной шахты, а мужчина в пиджаке продолжить путешествие к принцессе. Способа угадать не существовало. Во всяком случае, Саша его не знал. Осторожно обойдя мертвое тело, он побежал вперед по коридору, в одном месте подтянулся, влез на поддерживаемую двумя грубыми столбами площадку и побежал по новому коридору, в трех местах которого пришлось перепрыгивать через глубокие каменные колодцы. Больше всего его поражало, что все это происходило на втором уровне, вроде бы знакомым, как собственные пять пальцев. И только когда под ногами щелкнула управляющая плита и из-за угла донесся лязг поднимающейся решетки, он все понял. Неподалеку от перехода на третий уровень была одна решетка, которую он так и не сумел открыть. А когда ему удалось выйти на новый этап, он решил, что она была чисто декоративной. Оказалось, что за ней тоже был участок лабиринта, правда тупиковый. Саша пробежал под поднявшейся решеткой и помчался дальше. Места вокруг были уже знакомы и не сулили никаких неожиданностей. Он наступил еще на одну управляющую плиту, перепрыгнул другую, иначе следующая решетка, которая начала подниматься впереди, упала бы. Подтянулся и изо всех сил рванул по коридору. Надо было спешить, потому что поднявшаяся решетка сразу же начинала опускаться. Он как раз успел подлезть под зубья, бывшие уже в полуметре от пола, и оказался возле лестничной клетки третьего этажа, совсем неподалеку от того участка, где несколько минут назад обрушился вниз участок лестницы. Теперь дверь следующего уровня была рядом. «Черт», — подумал Саша, отряхиваясь, только теперь чувствуя, как бьется сердце. «Ведь не проваливалась здесь лестница раньше?» «На четвертом этаже проваливалась, а здесь нет. Наверное, через несколько раз срабатывает». «Саша!» Он обернулся. Из двери второго подотдела малой древесины выглядывала Эмма Николаевна. Ее лицо было густо покрыто пудрой и напоминало присыпанный стриптоцидом большой розовый лишай. «Саш, прикури мне, а?» «А вы что, сами не можете?» – довольно холодно спросил Саша. «Так я же не в принце», – ответила Эмма Николаевна. «У меня факелов на стенах нет». «А что, раньше играли?» – подобрев спросил Саша. «Приходилось, только вот стражники эти, что хотели, то со мной и делали. В общем, дальше второго яруса я так и не попала». «А там
«Шифтом надо», — сказал Саша. Взял у нее сигарету и шагнул к зыбкому факелу, горящему на стене.

0: Level 3.
1: Лапин, к телефону!
0: Саша подскочил к столу и взял трубку.
1: Сань, здорово!
0: Звонил Петя Итакин из Госплана.
1: Ты сегодня приезжаешь?
0: Вроде не собирался.
1: Начальник сказал, что сейчас кто-то из Госснаба с новыми программами приедет. Я почему-то решил, что это ты.
0: Не знаю, сказал Саша, мне пока ничего не говорили.
1: Это ведь у тебя к Абрамсу 3 лишних файла.
0: У меня.
1: Значит, точно тебя пришлют. Ты меня дождись, если я выйду, ладно?
0: Ладно. Саша повесил трубку и пошел на свое рабочее место. Рядом за резервным компьютером сидел командировочный из Пензы и сосредоточенно бил из лазера по эргонской ракетной установке, которая уже почти повернулась в позицию для стрельбы. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись безрадостные пески Старглайдера.
1: «Как там у вас?» – вежливо спросил Саша.
0: «Плохо», – отвечал командировочный с гримасой, стуча по клавише. «Очень плохо, если вон та штука...» И вдруг все скрылось в ослепительном огненном смерче. Саша отшатнулся и закрыл лицо ладонями. Он сделал это совершенно инстинктивно, а когда сообразил, что с ним самим ничего случиться не может, и открыл глаза, командировочного рядом уже не было, а на полу возле стула тлела полы пиджака. Из-за шкафа выскочил Борис Григорьевич, швырнул меч на пол и, подтянув полы длинного стеганого плаща, который он перед схваткой надевал поверх панциря, принялся затаптывать испускающий вонючий дым кусок ткани. Рогатый шлем Бориса Григорьевича изображал мрачное японское божество, и выбитый на металле оскал в сочетании с хлопотливыми и какими-то бабьими движениями большого нежного тела был довольно-таки страшен. Ликвидировав зародыш пожара, Борис Григорьевич снял шлем, вытер мокрую лысину и вопросительно поглядел на Сашу.
1: «Все», — сказал Саша и кивнул на экран, на котором мигала досовская галочка.
0: «Вижу, что все. Ты мне его вызови снова, а то у нас еще акт не подписан». У Бориса Григорьевича зазвонил телефон, и он, не договорив, кинулся за шкафы. Саша пересел за соседний компьютер, вышел на драйв А, из которого торчала поганая болгарская дискета гостя, и вызвал игру. Дисковод снова зажужжал, и через несколько секунд в кресле снова появился мужик из Пензы.
1: «Когда на вас ракеты летят, — сказал Саша, — вы на высоту лучше уходите. Из лазера больше одной не собьешь, а эта штука пачками бьет».
0: «Ты не учи, не учи!» — огрызнулся тот, припадая к клавиатуре. «Не первый год в дальнем космосе».
1: «Тогда автоэкзек себе сделайте, — сказал Саша, — а то вас каждый раз вызывать времени ни у кого нет».
0: Гость не отзывался. На него шли сразу два шагающих танка, и ему было не до болтовни.
1: Вдруг из кабинета начальника послышались грохот и крики.
0: «Лапин!» – взревел за шкафом Борис Григорьевич. «Ко мне срочно!»
1: Когда Саша вбежал, Борис Григорьевич стоял на столе и отбивался мечом от крохотного китайца с детским лицом со скоростью швейной машинки, тыкавшего в него пикой. Саша все сразу понял, кинулся к клавиатуре и с размаху ткнул пальцем в клавишу Escape. Китаец замер.
0: «Ух», – сказал Борис Григорьевич, – «ну и дела». «Пятого Дана вызвал, по инерции нажал. Думал, она тип монитора запрашивает. Ну ничего, сейчас разберемся с ним».
1: «Или нет, потом разберемся. Ты вот что, сейчас сбрось на дискету расширение к Абрамсу и поезжай в Госплан. Бориса Емельяновича знаешь?»
0: «Я же ему Абрамса и ставил», — ответил Саша. «Зав. отделом на 6-м этаже».
1: «Ну, знаешь, так и отлично. Заодно и договора подпишешь, бери прям с папкой.
0: Еще он тебе дискету...» Из-за шкафов полыхнуло ослепительным огнем, несколько раз грохнуло и сразу же завоняло паленым мясом.
1: «Что такое?»
0: «Да опять этот из Пензы, похоже, на пирамидальную мину попал».
1: «Ладно, завтра утром вызовем, а то второй час вони грохот. Езжай,
0: он тебе дискету даст с арканоидом, ну и ты сам погляди, что у них там новенького, понимаешь?»
1: Саша повернулся было к двери, но Борис Григорьевич удержал его за рукав.
0: «Подожди», — сказал он, надевая шлем. «Ты мне еще нужен, когда я...»
1: «Я!» — крикну, нажми клавишу.
0: «Какую?»
1: «А, без разницы».
0: Он зашел за спину замершему в выпаде китайцу, встал в низкую стойку и примерился мечом к его шее.
1: «Готов?»
0: «Готов», — отворачиваясь, — ответил Саша.
1: «Я!»
0: Саша ткнул в клавиатуру, раздался резкий

Свист, что-то хрустнуло, стукнулось о пол и покатилось, а следом упало что-то тяжелое и мягкое. «Теперь иди», — хрипло сказал Борис Григорьевич. «И не задерживайся, работы много». «Я в столовую хотел пойти, стараясь глядеть в сторону», — сказал Саша. «Поезжай лучше сразу, там и пообедаешь». Саша вышел из-за шкафов, подошел к своему рабочему месту, ногой отшвырнул оплавленные очки гостя под батарею, сел за свой компьютер и сбросил на дискету все, что было нужно. Потом, положив дискету в сумку, встал и неторопливо пошел по усеянному обломками каменных плит коридору, привычно перепрыгнул через ловушку, повис на руках, спрыгнул на нижний ярус, поднял с пола узкий разрисованный кувшин и припал к его горлышку, думая о том, что до сих пор не знает ни того, кто расставляет эти кувшины в укромных местах подземелья, ни куда исчезает кувшин, когда он выпивает содержимое. Дорога на четвертый уровень была знакома до мелочей, и Саша шел, прыгал, подлезал и подтягивался совершенно механически, думая о всякой ерунде. Сначала ему вспомнился замначальника второго подотдела малой древесины Кудасов, давно уже дошедший в игре Троаткатер до восьмого уровня, но так и не сумевший перепрыгнуть через какую-то зеленую тумбочку. Из-за этого он, как говорили, оставался вечным замом у нескольких ракетами, пролетевших на повышение начальников, у которых это получилось, если не совсем сразу, то, во всяком случае, без особых усилий. Потом Саша стал думать о непонятных словах Итакина, сказанных в одной из прошлых встреч, что-то вроде какие-то ребята давно раскололи его игру. Непонятно было, что Итакин имел в виду, потому что игра была колотой уже тогда, когда Саша ставил ее себе на винт. Потом впереди медленно поднялась вверх дверь четвертого уровня, и Саша шагнул в оказавшийся за ней вагон метрополитена.

куда я, собственно, иду?» — думал он, глядя в черное зеркало вагонной двери и поправляя на голове тюрбан. До 7-го уровня я уже доходил. Может, не совсем доходил, но видел, что там. Все то же самое, только стражники толще. Ну, на 8-й выйду. Так это же сколько времени займет, и что дальше? Правда, принцесса. Последний раз Саша видел принцессу 2 дня назад между 3-м и 4-м уровнем. Коридор на экране исчез, и появилась застланная коврами комната с высоким сводчатым потолком. И тут же заиграла музыка. Жалующаяся и заунывная, но только сначала и только для того, чтобы особенно прекрасной показалась одна нота в самом конце. На ковре стояли огромные песочные часы. Из каменных плит пола на Сашу, словно в монокль, смотрела изнеженная дворцовая кошка, а в самом центре ковра на разбросанных подушках сидела принцесса. Ее лица издали было не разобрать. Кажется, у нее были длинные волосы, или это темный платок падал ей на плечи. Вряд ли она знала, что это он на нее смотрит, и что вообще есть какой-то Саша. Но зато он знал, что стоит ему дойти до этой комнаты, и принцесса бросится ему на шею. Принцесса встала, сложила руки на груди, сделала несколько шагов по ковру, вернулась и села на россыпь маленьких подушек. И тут же все исчезло. За спиной с грохотом закрылась тяжелая дверь, и Саша оказался возле высокого каменного уступа, с которого начинался 4-й уровень. Интересно, о чем она сейчас думает? Может быть, она думает о том, кто идет к ней по лабиринту? То есть обо мне, не знаю, что именно обо мне. За стеклом замелькали колонны станции. Поезд остановился. Саша дал толпе подхватить себя и медленно поплыл к эскалаторам. Работало 2. Саша ответвился в ту часть толпы, которая двигалась к левому. В его голове потекли медленные, обычные для второй половины дня, угрюмые мысли о жизни. «Странно, — думал он, — как я изменился за последние 3 уровня?» Когда-то ведь казалось, что стоит только перепрыгнуть через ту расщелину, и все. Господи, как мало надо было для счастья. А сейчас я это делаю каждое утро, почти не глядя. И что? На что я надеюсь сейчас? Что на следующем этапе все изменится, и я чего-то захочу так, как умел хотеть раньше. Ну, допустим, дойду. Уже ведь почти знаю, как. Надо после 5-й решетки подпрыгать. Наверняка там ход в потолке, плиты какие-то странные. Но когда я туда залезу, где я найду того себя, который хотел туда залезть? Саша вдруг похолодел. До него донесся знакомый лязг. Он поднял голову и увидел впереди по ходу своего дескалатора включившуюся разрезалку пополам. 2 стальных листа с острыми зубчатыми краями, которые каждые несколько секунд сшибались с такой силой, что получался звук вроде удара в небольшой колокол. Остальные спокойно проезжали сквозь нее. Она существовала только для Саши, но для него была настолько реальна, насколько что-нибудь вообще бывает реальным. Через всю его спину шел длинный уродливый шрам. А ведь в тот раз разрезалка его только чуть-чуть задела, выкромсав клок ткани из дорогой джинсовой куртки. Проходить через разрезалки было, в общем говоря, несложно. Надо было встать рядом и быстро шагнуть вперед сразу же, как разрезалка откроется. Но сейчас Саша ехал по эскалатору, и никакой возможности угадать, в какой момент он окажется у разрезалки, не было. Не раздумывая, он повернулся и быстро кинулся вниз. Бежать было трудно. На эскалаторе стояло уйма пьяноватых мужичков, каждый из которых давал себя почувствовать и пропускал с большой неохотой, бросая Сашу в догонку редкие, как самоцветы, слова. Какая-то баба в красном платке с 2 большими тюками в руках задержала Сашу настолько, что он оказался к разрезалке даже ближе, чем был раньше, но все-таки ему удалось перелезть через тюки. И тут впереди упала решетка. Саша понял, что пропал. Он обмяк, зажмурился, но вместо того, чтобы увидеть за секунду всю свою жизнь, почему-то с невероятной отчетливостью вспомнил, как в 4-м классе довел на уроке пение молодого практиканта из консерватории до того, что тот, перестав играть на рояле музыку Кабалевского, встал с места, подошел к нему и дал по морде. Разрезалка лязгнула совсем близко, и Саша инстинктивно шагнул назад, подумав, что ведь может и про... Автоэкзек, бат, левел 4. «А куда, собственно, я иду?» – подумал Саша, глядя в черное зеркало вагонные двери и поправляя на голове тюрбан. «До 7-го уровня я уже доходил. Ну, может, не совсем доходил, но видел, что там. Все то же самое, только стражники толще. Ну, на 8-й выйду. Так это же сколько времени займет? Да и зачем все это? Правда, принцесса?»
Последний раз Саша видел принцессу 2 дня назад между 3-м и 4-м уровнем. Коридор на экране исчез, и появилась засланная коврами комната с высоким сводчатым потолком, и тут же заиграла музыка, жалующаяся и занывная, только сначала и только для того, чтобы особенно прекрасной показалась одна неожиданная нота в самом конце. Он перестал думать о принцессе и стал глядеть по сторонам. Народ вокруг был большей частью привокзальный, поганый. Было много пьяных, много одинаковых баб с сумками. Особенно Саше не понравилась одна в красном платке с 2 большими тюками в руках. «Где-то я ее видел», — подумал Саша. «Точно». С ним так часто бывало в последнее время. Казалось, что уже где-то видел происходящее, но вот где и при каких обстоятельствах он вспомнить не мог. Зато недавно он прочитал в каком-то журнале, что это чувство называется дежавю, из чего сделал вывод, что то же самое происходит с людьми и во Франции. За стеклом замелькали колонны станции. Поезд остановился. Саша дал толпе подхватить себя и медленно поплыл к эскалаторам. Работало 2. Саша ответвился в ту часть толпы, которая двигалась к правому. В его голове потекли медленные, обычные для второй половины дня угрюмые мысли о жизни. «Сейчас, мне кажется, — думал он, — что хуже того, что со мной происходит, и быть ничего не может. А ведь пройдет пара этапов, и вот по этому именно дню и наступит сожаление. И покажется, что держал что-то в руках, сам не понимая что. Держал, да и выкинул». Господи, как же погано должно стать потом, чтобы можно было жалеть о том, что происходит сейчас. И ведь самое интересное, с одной стороны, жить все бессмысленнее и хуже, а с другой абсолютно ничего в жизни не меняется. На что же я надеюсь? И почему каждое утро встаю и куда-то иду? Ведь я плохой инженер, очень плохой. Мне все это попросту неинтересно. И оборотень я плохой. Скоро меня возьмут и выпрут, и будут совершенно правы. Он вдруг похолодел. До него донесся знакомый ляск. Он поднял голову и увидел на соседнем эскалаторе включившуюся разрезалку пополам. В первый момент испуг был так силен, что Саша даже не сообразил, что никакой угрозы для него нет. Потом, сообразив, он так громко сказал «Уй!», что на него с соседнего эскалатора поглядела та самая баба с тюками, которая привлекла его внимание в вагоне. Она проехала разрезалку, глядя на Сашу и даже не догадываясь, что случилось бы, будь на ее месте он. Саше ее взгляд был неприятен, и он отвернулся. Следующая разрезалка пополам стояла у выхода из метро, и Саша прошел ее без всякого труда. А вот из кувшинчика, стоявшего за ней, он пить не стал. Какой-то он был подозрительный, с орнаментом из треугольничков. Он один раз из такого попил, и потом 2 недели сидел на бюллетне. Чутье подсказывало, что где-то рядом должен быть еще один кувшин, и Саша решил поискать. Его внимание привлекла парикмахерская на другой стороне улицы. Вывески не горели 2 первых буквы, и Саша был уверен, это что-нибудь да значит. Внутри было маленькое помещение, где клиенты дожидались своей очереди. Сейчас оно было совершенно пустым, и это была вторая странность. Саша обошел комнатку кругом, подвигал кресло. В конце прошлого года он сел на стул в коридоре военкомата, куда провалился с 3-го уровня, и неожиданно сверху спустилась веревочная лестница, по которой он благополучно вылез в 2-месячную командировку. Попрыгал на журнальном столике, иногда они управляли поворачивающимися частями стен, и даже подергал крючки вешалок. Все было напрасно. Тогда он решил проверить потолок. Опять влез на журнальный столик и подпрыгнул с него вверх, подняв над головой руки. Потолок оказался глухим, а столик очень непрочным. Сразу 2 его ножки подломились, и Саша вытянутыми руками врезался в цветную фотографию улыбающегося рыжего дебила, висевшую на стене. И вдруг в полу со скрипом распахнулся люк, в котором блеснуло медное горло кувшина, стоящего на каменном полу метрах в 2 внизу. Саша спрыгнул на каменную площадку, и люк над головой захлопнулся. Саша огляделся и увидел с другой стороны коридора бледного усатого воина в красной чулме с пером. Воин отбрасывал 2 расходящиеся дрожащие тени, потому что за его спиной коптили 2 факела по бокам высокой резной двери с черной вывеской «Госплан СССР». «Надо же», — подумал Саша, выхватывая меч и кидаясь навстречу вытащившему кривой итаган воину. «А я на троллейбусе, дурак, все время ездил».

0: Итакин? Спросил женским голосом телефон. Обедает. А вы поднимаетесь, подождите. Это вы из Госснаба должны были программное обеспечение привезти?
1: Я ответил Сашу. Только я лучше тоже в столовую пойду.
0: Как к нам идти, знаете? 620-я комната от лифтов налево по коридору.
1: Доберусь, ответил Саша.
0: В столовой было шумно и многолюдно. Саша походил между столами, ища приятеля, но того не было видно. Тогда Саша встал в очередь. Перед ним стояли два Дарта Вейдера из первого отдела. Они шумно с присвистом дышали и механическими голосами обсуждали какую-то статью. Не то из «Огонька», не то из «Уголовного кодекса». Из-за неестественности их речи понять что-нибудь было очень сложно. Первый Дарт Вейдер взял на свой поднос две тарелки кислой капусты, а второй – борщ и чай. Кормили в госплане, конечно, уже не так, как до начала смуты. От прежнего великолепия остались только изредка попадавшиеся в капусте красивые пятиконечные звездочки, нарезанные из моркови с помощью специального японского агрегата. Саше было очень интересно посмотреть, как Дарт Вейдер будет есть капусту. Для этого ему обязательно пришлось бы снять свой глухой черный шлем, но черные двое сели за маленький столик в самом углу и задернули за собой черную шторку с изображением щита и меча. Под ней остались видны только начищенные хромовые сапоги, левая пара которых упиралась в пол неподвижно и прямо, а правая все время выделывала кренделя. Один сапог терся о другой и обнимал его носком за голенище. Саша подумал, что если бы он играл в спай, то из двух Дартов Вейдеров стал бы вербовать правого. Оглядевшись, он пошел с подносом в дальний угол, где за длинным столом у окна сидели около десятка пожилых мужиков в летной форме и деликатно сел с краю. На него поглядели, но ничего не сказали. Один из пилотов, седой крепыш с двумя незнакомыми медалями на голубом комбинезоне, стоял со стаканом в руке. Он только что начал говорить тост. «Друзья, мы собрались здесь по поводу торжественному и приятному вдвойне. Сегодня исполняется 20 лет трудовой деятельности Кузьмы Ульяновича Старопопикова в госплане. И сегодня же утром Кузьма Ульянович сбил над Ливией свой тысячный миг». Пилоты зааплодировали и повернулись к сидящему в центре стола виновнику торжества. Это был низенький, полненький и лысенький мужичок в толстых очках, дужка которых была обмотана черной ниткой. Он совершенно ничем не выделялся. Наоборот, был за столом самым незаметным. И только приглядевшись, Саша заметил на его груди несколько рядов орденских планок, правда, тоже незнакомых.
2: «Я беру на себя смелость сказать, что Кузьма Ульянович – лучший пилот госплана, и недавно полученный им от Конгресса орден «Пурпурное сердце» будет на его груди уже пятым».
0: Вокруг опять зааплодировали. Несколько раз Кузьму Ульяновича хлопнули по плечам и спине. Он сильно покраснел, махнул рукой, снял очки и долго протирал их носовым платком.
2: «И это еще не все», — продолжал Седой. «Кроме F-15 и F-16, Кузьма Ульянович недавно освоил новейший истребитель F-19 «Стелс». На его счету и многие технические усовершенствования. Осмыслив опыт боев в небе Вьетнама, он попросил своего механика дописать два файла в ассемблере, чтобы пушка и пулемет работали от одной клавиши. И теперь этим пользуемся мы все».
0: «Душ, хватит бы», — застенчиво буркнул виновник. Встал другой пилот. У этого на груди тоже были орденские планки, но не в таком количестве, как у Кузьмы Ульяновича.
3: «Вот тот наш парторг говорил, что Кузьма Ульянович сбил сегодня свой тысячный миг.
2: А ведь, кроме этого, он, к примеру, 4500 раз разрушил локатор под Триполи. А если мы все ракетные катера посчитаем, да еще и аэродромы прибавим, такая цифирь выйдет. Но ведь человека одной цифрой мерить нельзя. Я Кузьму Ульяновичу знаю, может быть, получше других. Уже полгода с ним в паре летаю. И сейчас расскажу вам об одном нашем рейде. Я тогда первый раз на F-15 шел, а машины, это сами знаете, не из простых. Чуть заторопишься, захочешь повернуть побыстрее, подвисает. И мне Кузьма Ульянович перед вылетом говорит: «Вася, запомни, не нервничай, иди сзади и ниже, я тебя прикрывать буду». Ну, я неопытный тогда был, а с гонором. Чего это, думаю, он прикрывать меня будет, когда я на F-16 весь Персидский залив облетал? Да. Ну, сели мы по кабинам и дают нам команду на вылет. Взлетали мы с авианосца «Америка», и задание у нас было сначала какой-то корабль потопить в Бейрутском порту, а потом уничтожить лагерь террористов под Аль-Бенгази. Взлетели, значит, и идем на малый, на автопилотах. А там у Бейрута локаторов штук 8, наверное. Ну, вы все там были. 11, сказал кто-то за столом. Еще всегда 25-е миги патрулируют. Ну да. В общем, дошли на малый, метрах на 50 с выключенными прицелами, а как километров 10 осталось, перешли на ручное, набрали 400 и включили радары. Тут нас, понятно, засекли, но мы уже навелись, выпустили по Амраму, сделали противоракетные маневры и пошли на запад со снижением. От корабля щепок не осталось. Это нам по радио сообщили. В общем, опять идем вслепую на малый. И так бы дошли спокойно. Но я тут идиот заметил 23-го мига и пошел за ним. Дай, думаю, задвину ему сайдвиндер в сопло. Кузьма Ульянович видит на радаре, что я вправо пошел, и орет мне по радио: «Вася, назад, мать твою!» Ну, я уж прицел включил, поймал гада и пустил ракету. И хоть тут бы мне развернуться и к земле. Так нет, стал смотреть, как этот 23-й падает. А потом гляжу на локатор, а на меня уже Са-2 идет. Кто пустил, не знаю. Это под Аль-Байдой локатор стоит. Когда от Бейрута на запад идешь, никогда вправо брать не надо, сказал парторг. Ну да, а тогда-то я не знал. Кузьма Ульянович кричит: «Помеху ставь!» А я вместо тепловой это на F нажать надо, на C жму. Ну и значит, получил прям под хвост. Нажал на F7, катапультировался, опускаюсь, смотрю вниз, а там пустыни и шоссе. На шоссе машины какие-то, и на меня, на них сносит. И не успел я приземлиться, смотрю, мать честная, Кузьма Ульянович прямо на это шоссе на посадку заходит. Тут уж я думаю, кто быстрее. Саша допил последний глоток чая, встал и пошел к выходу. Плита пола сразу за дверью из столовой была какой-то странной, чуть другого цвета и на 0,5 сантиметра повыше, чем остальные. Саша остановился за шаг до нее, высунул голову в коридор и поглядел вверх. Так и есть. В метре над головой поблескивали отточенные стальные зубья решетки. «Ну нет», — пробормотал Саша. Он внимательно оглядел столовую. С первого взгляда другого выхода не было, но Саша давно знал, что сразу никогда он и не бывает виден. Ход мог быть, например, за огромной картиной на стене, но допрыгнуть до нее можно было только раскачавшись на люстре, а для этого пришлось бы громоздить несколько столов один на другой. Имелось еще несколько выступов в стене, по которым можно было попытаться залезть вверх, и Саша уже совсем решил это сделать, когда его окликнула баба в белом халате. «Подносик-то на мойку надо снести, молодой человек», — сказала она. «Нехорошо выходит». Саша вернулся за подносом. «Всем отделом стали пробоины считать», — говорил ведомый Кузьмой Ульяновича. «Помните? Тогда покойный Ишагубин подходит к нам и спрашивает: разве, говорит, F-15 на одном моторе может лететь?» И знаете, что ему Кузьма Ульянович ответил?
3: «Ну, хватит, правда, конфузись», — сказал Кузьма Ульянович.
2: «Нет, я скажу, пускай».
0: Дальше Саша не слышал. Все его внимание переключилось на движущуюся ленту, по которой тарелки и подносы ехали на мойку. Она кончалась небольшим окошком, в которое вполне можно было пролезть. Саша решил попробовать. Поставил поднос на ленту, оглянулся и быстро забрался на нее сам. Двое стоявших возле окошка танкистов поглядели на него с большим недоумением. Но прежде чем они успели что-то сказать, Саша протиснулся в окно, перепрыгнул через щель в полу и изо всех ног кинулся с медленно поднимающимися куску стены с большой облезлой раковиной. За ним открывалась освещенная факелами узкая лестница вверх.

0: Level 6. Начальник Итакина Борис Емельянович оказался одним из тех двух танкистов, которые с таким удивлением глядели на Сашу в столовой. Саша столкнулся с ним у самого входа в 620-ю комнату. За Сашиной спиной осталось примерно с десяток ярусов, на которые можно было забраться, только подпрыгнув и подтянувшись. Поэтому он устал и запыхался, а поднявшийся на лифте Борис Емельянович был спокоен и свеж. И пахнул одеколоном. «Привет, Борис Григорьевич!» Ничем не показывая, что узнает Саша хулигана из столовой, спросил Борис Емельянович. «Пойдем быстрее, мне через 5 минут выезжать». Кабинет Бориса Емельяновича был отгорожен шкафами частью огромного зала, как и кабинет Бориса Григорьевича. Только внутри, занимая практически все место, стоял огромный лоснящийся смазкой танк М1 «Абрамс». У стены были две бочки с горючим, на которых стояли телефоны 4-мегабайтные Super IT с цветным VGA-монитором, при взгляде на которую Саша сглотнул слюну. «386-й процессор», — уважительно спросил он. «И винт, наверное, мегабайт 200». «Этого не знаю», — сухо ответил Борис Емельянович. «У Итакина спрашиваю, он мой механик. Чего там тебе подписывать?» Саша полез в сумку и вынул чуть подмявшиеся за время долгого путешествия бумаги. Борис Емельянович, смеркнув похожим на пулеметный патрон с золотой пулей Монбланком, прямо на броне, не глядя, подмахнул 2 первых листа, а над третьим задумался. «Это я так не могу», — сказал наконец он. «Это надо в глав звонить. Это даже не я должен подписывать, а Прокудин, Павел Семенович». Поглядывая на часы, он навертел номер. «Павла Семеновича». «Так, а когда будет?» «Нет, сам свяжусь». Он повернулся к Саше и значительно на него взглянул. «Ты не очень удачно пришел», — сказал он. «Через 5 минут наступления. А если ты бумагу хочешь подписать, в глав надо ехать. Хотя, подожди, может, быстрее выйдет. Проедешь немного со мной». Борис Емельянович склонился над компьютером. «Черт», — сказал он через минуту, — «где это Итакин ходит? Не могу двигатель запустить». «А вы директорию смените», — сказал Саша. «Вы же в корневой директории. Или сначала в Нортон выйдете». «А ну попробуй», — ответил Борис Емельянович, отходя в сторону. Саша привычно затюкал по клавишам, заверещал дисковод хард-диска, и почти сразу же мощно и тихо загудела электрическая трансмиссия танка, а воздух наполнился горьким дизельным выхлопом. Борис Емельянович ловко запрыгнул на броню. Саша предпочел подтянуть к танку стул и уже с него шагнул на чуть приподнятую корму. Башня оказалась просторной и очень удобно. Саша заглянул в прицел, но тот пока не работал. Тогда он огляделся. Изнутри башня напоминала любовно украшенную водителем кабину автобуса. По бокам от казенника пушки висели брелочки, флажки, обезьянки, а к броне было приклеено несколько вырезанных из журнала девушек в купальниках. Борис Емельянович кинул Саше шлемофон и скрылся в отделении водителя. Двигатель взревел, и танк выкатился на огромную равнину, где далеко впереди возвышалась похожая на вулкан гора со срезанным границей монитора верхом. Саша по пояс высунулся из люка, огляделся и увидел по бокам еще 2 таких же танков. 2 или 3 возникли прямо на его глазах. «Как такое построение называется?» – спросил он в микрофон. «Какое?» – донесся искаженный наушниками голос Бориса Емельяновича. «Ну, это, когда все танки на одной линии. Ну, если бы это солдаты были, была бы это цепь, а это как называется?» «Не знаю», – ответил Борис Емельянович. «Так после обеда всегда бывает. Просто одновременно выходим. Ты лучше посчитай, сколько танков вокруг». 26, сосчитал Саша. «Понятно. Бабаракин на бюллетене, Сковородич в Австрии, остальные все здесь. Жаркий сегодня денек будет». 21-й, с кем говорите?» — раздался в шлемофоне чей-то голос.
1: «Говорит 21-й, вызываю 17-го, прием».
0: «17-й слушает».
1: «17-й, у меня тут парень из госснаба, ему одну бумагу подписать, чтобы не ехать через весь город».
0: «Понял вас, 21-й», — отозвался голос. «Через 10 минут у фермы».
1: Танк Бориса Емельяновича резко взял вправо, и Сашу сильно качнуло в люке. Перелетев с разгону через несколько ухабов, Борис Емельянович выехал на шоссе, повернул в километрах на 80 в час, понесся в сторону далекой рощи, перед которой дорога разветвлялась, и торчал какой-то указатель на шесте.
0: «Залазь в башню», — велел Борис Емельянович, — «и люк закрой. Он на том холме гранатометчик сидит».
1: Саша повиновался, и в самое время по броне ударило и послышалось резкое и громкое шипение.
0: «Вот он, курва!» – прошептал голос Бориса Емельяновича в наушниках, и башня стала медленно поворачиваться вправо.
1: Саша увидел на экране прицела совместившийся с вершиной горы квадратик и выскочившую надпись «Gun Locked». Но Борис Емельянович не спешил стрелять. «Ну уже!» – выдохнул Саша. «Подожди!» – зашептал Борис Емельянович. «Дай-ка я осколочный заряжу. Бронебойные нам еще понадобятся». Снова зашипело и ударило по броне, а в следующий момент рявкнула пушка Абрамса, и на вершине холма словно выросло огромное черно-красное дерево. Вскоре слева от шоссе появилась и стала стремительно приближаться окруженная невысоким забором ферма, похожая на заброшенную правительственную дачу. В метрах в 300 Борис Емельянович затормозил и так резко, что Саша, глядевший в прицел, наверняка посадил бы себе синяк под глазом, если бы не мягкая резина вокруг окуляров. «Что-то мне вот то окно не нравится», — сказал Борис Емельянович. «Дай-ка я». Башня поехала влево, и опять рявкнула пушка. Ферму заволокло огнем и дымом, а когда их снесло, от уютного двухэтажного домика остался только закопченный фундамент с небольшим куском стены, в котором осталась непонятно куда раскрывшаяся дверь. Борис Емельянович на всякий случай дал длинную очередь из пулемета, перебившую несколько досок в заборе, и медленно поехал к ферме. «Можешь пока выйти размяться», — сказал он Саше, когда танк затормозил у пепелища. «Вроде все спокойно». Саша вылез из башни, спрыгнул на землю и повертел головой. Голова гудела, чуть подрагивали колени, и хотелось на всякий случай схватиться за какой-нибудь поручень, вроде тех, что были в башне. «Что, скис?» — дружелюбно спросил Борис Емельянович. «Ты попробуй так 5 дней в неделю по 8 часов, да еще когда на тебя одного по 3 Т-70 выезжают. Вот когда коленки задрожат. Здесь-то место тихое, благодать». Действительно, место было красивое. На ровном поле кое-где поднимались деревья, за шоссе зеленела роща, и оттуда доносился тихий птичий щебет. Из-за тучи вышло солнце, и все вокруг приобрело такие нежные цвета, которые бывают только на хорошо настроенном ВГА белой сборке, и которых никогда не даст ни корейский, ни тем более сингапурский монитор, чтобы не писали в глянцевых многостраничных паспортах хитрые азиаты. Шоссе донесся гул. «Бал Семенович едет. Готовь свою бумагу». Черная точка на шоссе быстро приближалась и вскоре стала таким же танком, как у Бориса Емельяновича, только с торчащим над башней зенитным пулеметом. Танк подъехал, остановился, и из башни выпрыгнул худой и мрачный таксист в золотых очках и черной пилотке. «Давай, чего там у тебя?» – сказал он Саше, присел на одно колено возле сорванного взрывом листа кровли, положил Сашину бумагу на планшет и написал в верхней части листа «Не возражаю». «А ты, Борис», – сказал он Борису Емельяновичу, – «бросай эти дела, вечно ты со всякой херней перед боем лезешь». «Ничего», — сказал Борис Емельянович, — «нагоним. Этот парень, механик, не хуже Итакина. Мне сейчас двигатель за минуту завел». Мрачный покосился на Сашу, но ничего не сказал. Со стороны далеких синих холмов у горизонта донесся быстро приближающийся гул. Саша поднял голову и увидел эскадрилью F-15, идущих на бреющем полете. Они пронеслись прямо над танками, и передний истребитель, на крыле которого была нарисована красная орлиная голова, в 20 метрах от земли сделал бочку и свечой почти вертикально пошел вверх. Остальные разлетелись на 2 группы и, набирая высоту, пошли в сторону далекой горы со срезанным верхом. И тут Сашу второй раз за день посетило чувство, что это уже с ним было. Может быть, как-то по-другому, но было, он был уверен. «Ну, сегодня ни один миг не сунется», — сказал Борис Емельянович. «Кузьма Ульянович в воздухе. Это его машина с орлом. Можешь свою зенитку здесь оставить». «Погожу», — ответил мрачный. Где-то вдали у горы засверкало и донесся грохот. «Началось», — сказал мрачный. «Пора».
2: «Я вам такую же зенитку привез, помню», — сказал Саша и вынул из сумки дискету. «Там еще 2 Аптурса на башню».
1: Но Борис Емельянович уже спускался в танк. «Некогда, даже Такину». Лязгнул люк, потом второй, и танки, отбрасывая гусеницами комья земли, рванули с места. Саша смотрел им вслед, пока они не превратились в 2 точки, и пошел к ферме, где на единственном уцелевшем куске стены у двери горели давно замеченные им 2 призрачных факела.

0: Когда за Сашиной спиной закрылась дверь, он понял, что выбрался наконец из подземелья и находится где-то во внутренних покоях дворца. Вокруг были уже не грубо обтесанные каменные глыбы, а тонкие ажурные мостики, поддерживаемые легкими резными колоннами. Куда-то в сумрак уходили потолки, блестели в черном бархатном небе за окнами яркие южные звезды, и даже факелы на стенах горели иначе, без треска и копоти. С двух сторон от Саши были две одинаковые опущенные решетки, а на стенах под ними висели узорчатые персидские ковры, и этого он тоже никогда не видел на нижних уровнях. Он пошел к левой решетке, возле которой из пола чуть поднималась управляющая подъемным механизмом плита, но когда он встал на нее, подниматься начала решетка за его спиной. Саша развернулся и побежал назад. За решеткой дорога разветвлялась. Можно было подпрыгнуть, подтянуться и побежать вперед. Там звякнуло сразу несколько разрезалок пополам, и значит, где-то рядом был спрятан кувшин, а может, сразу два. Было такое один раз на третьем уровне. Можно было наоборот спуститься вниз, и Саша, секунду поколебавшись, решил так и поступить. Внизу начиналась длинная галерея с узкой полосой по росписи на спине. В бронзовых кольцах, ввинченных в стену, коптили факелы, а впереди, защищая путь к лестнице, стоял страж в алом халате с подкрученными вверх усами и длинным мечом в руке. Саша заметил в правом нижнем углу экрана сразу 6 треугольничков, обозначающих жизненную силу противника, и похолодел. Такие ему еще не попадались. Самые большие до сих пор 4 треугольничка. Саша вытащил свой меч, найденный когда-то возле груды человеческих костей, и встал в позицию. Воин, пристально глядя ему в глаза и постукивая ногой в зеленом сапьяновом сапоге по каменным плитам, стал приближаться. Вдруг он сделал неуловимо быстрый выпад, и Саша, еле успев отбить его меч клавишей Page Up, сразу нажал Shift, но этот всегда безотказный прием не сработал. Воин успел отскочить и снова стал приближаться. «Здорово, Саша!» — раздалось вдруг за спиной. Саша испытывал острую ненависть к неизвестному идиоту, вздумавшему отвлекать его разговорами в такую минуту. Сделал ложный выпад и, целясь врагу мечом прямо в горло, прыгнул вперед. Воин в алом халате опять успел отскочить. «Саша!» Саша почувствовал, как чьи-то руки разворачивают его вместе с вращающимся стулом и чуть не ткнул мечом появившегося перед ним человека. Это был Петя Итакин. На нем был зеленый свитер и протертые джинсы, что очень удивило Сашу, знавшего госплановский этикет. «Пойдем поговорим», — сказал Итакин. Саша оглянулся на замершую на мониторе фигурку. «А я тебя уже час жду», — сказал он. «Начальнику твоему Абрамс запустил». «Видел уже», — сказал Итакин. «Ему минут 5 назад Т-70-й прям под башню засадил. Он чиниться приезжал». Саша встал и пошел за приятелем в коридор. Петя время от времени через что-то перепрыгивал, а один раз упал на пол и замер. Саша заметил огромный синий глаз, проплывавший прямо над ним, и догадался, что это Тауэр, третья или четвертая башня. Сам он поднялся когда-то до половины первой, но когда услышал, что после того, как зайдешь на первую башню, надо лезть на вторую, и совершенно неизвестно, что будет потом, бросил это дело и стал принцем. А Петя лез на башню уже не первый год. Они вышли на лестницу, где Петя ловко увернулся от чего-то вроде вертикально летящего бумеранга, и попали на пустой длинный балкон, заваленный выгоревшими на солнце стендами с цветными фотографиями каких-то дряблых лиц. Саша проверил пол под ногами, кажется, сомнительных плит не было. Петя, облокотившись на перила, уставился на огни города внизу. «Чего?» – спросил Саша. «Так», – сказал Петя. «Я из госплана скоро ухожу».
1: «Куда?»
0: Петя неопределенно кивнул головой вправо. Саша посмотрел туда, а там были 1000 разноцветных светящихся точек, горящих до самого горизонта. Можно было понять Итакина и в том смысле, что он планирует прыжок с балкона. «Как звезды в принце», – вдруг сказал Саша, глядя на огни. «Только все вверх ногами. Или вниз головой». «А может, это в твоем принце все вверх ногами», – сказал Петя. «Никогда не думал, почему там картинка иногда переворачивается». Саша помотал головой. Как всегда, вид вечернего города навевал печаль. Вспоминалось что-то забытое и сразу же забывалось опять, и это что-то больше всего похоже было на 1000 раз данную себе и уже 999 раз нарушенную клятву. «Нафига, интересно, мы живем?» – спросил он. «Ну вот», – сказал Петя, – «вроде и не пил сегодня. Вообще, ты стражника спроси, он тебе объяснит насчет жизни». Саша опять уставился на огни. «Вот ты второй год по лабиринту бежишь», – заговорил Петя. «А ты думал когда-нибудь, на самом он деле или нет?»
1: «Кто?»
0: «Лабиринт». «В смысле, существует он или нет?»
1: «Да».
0: Саша задумался. «Пожалуй, существует. Точнее, правильно сказать, что он существует ровно в той же степени, в какой существует принц. Потому что лабиринт существует только для него. Если уж сказать совсем правильно, сказал Петя, и лабиринт, и фигурка существуют только для того, кто глядит на экран монитора.
1: Ну да, то есть почему?
0: Потому что и лабиринт, и фигурка могут появляться только в нем, да и сам монитор, кстати, тоже.
1: Ну, сказал Саша, мы это на втором курсе проходили.
0: Но тут есть одна деталь, не обращая внимания на Сашины слова, продолжал Петя. Одна очень важная деталь. Ее те козлы, с которыми мы это проходили, забыли сообщить.
1: Какая?
0: «Понимаешь, — сказал Петя, — если фигурка давно работает в госснабе, она почему-то решает, что это она глядит в монитор, хотя она всего лишь бежит по его экрану. Да и вообще, если бы нарисованная фигурка могла на что-то поглядеть, первым делом она бы заметила того, кто смотрит на нее».
1: «А кто на нее смотрит?»
0: Петя задумался. «Есть только один В следующий момент его что-то сильно толкнуло в спину, он перекувыркнулся через перила и полетел вниз». Саша увидел похожую на бумеранг штуку, которую он уже видел на лестнице. Крутясь, она умчалась куда-то в направлении увенчанных неподвижным дымом труб на горизонте. Саша даже не успел испугаться, так быстро все это произошло. Перегнувшись через перила, он увидел Петю, вцепившегося руками в перила балкона этажом ниже. «Все в порядке!» — крикнул Петя. «Костылявки максимум на один этаж сбрасывают. Сейчас я...» Но тут Саша заметил медленно подплывающий к Пете вдоль стены огромный глаз, похожий на круглый аквариум, до краев заполненный синими чернилами. «Петя, слева!» — крикнул он. Петя освободил одну руку и пустил в синий глаз два красных шарика размером с клубок шерсти. От первого глаз дернулся и замер, а от второго с хлюпающим звуком растворился в воздухе. «Иди в 620-ю!» — крикнул Петя, перелезая через перила. «Я сейчас приду! Будем твою игру докалывать!» Саша повернулся к выходу с балкона, и вдруг прямо перед ним с грохотом упала стальная решетка, расколов острыми зубьями несколько кафельных плит пола. Он шагнул назад, и вторая решетка с лязгом ударила в перила балкона. Саша поднял голову, увидел в близком бетонном потолке небольшой квадратный лаз, привычно подпрыгнул, подтянулся и вылез в узкий каменный коридор. Впереди на пол падало квадратное пятно красноватого света. Приближаясь к стене, Саша дошел до него и осторожно глянул вверх. Там была узкая четырехугольная шахта, и в ней далеко наверху горел факел и виднелся участок закопченного потолка. Видимо, это была обычная коридорная ловушка, но сейчас Саша был на ее дне. Наверху могли быть только стражники, поэтому он встал на цыпочки и, осторожно ступая по веками копившемуся праху, пошел вперед. Впереди оказался поворот, и в нескольких метрах за ним тупик. Он двинулся было назад, но услышал, как в дальнем коридоре коридора лязгнула решетка и остановился. Он попал в мешок. Теперь оставалось только одно – тщательно проверить все плиты пола и потолка. Любая из них могла управлять решетками или поворачивающимися участками стены. Вытянув руки над головой, он подпрыгнул. Потом еще раз, потом еще. Третья плита чуть-чуть подалась. Дальше все было просто. Он еще раз подпрыгнул, толкнул плиту руками и сразу же отскочил. Плита выпала. Раздался грохот, и он привычно зажмурился, чтобы взлетевшая с пола пыль не попала в глаза. Немного погодя, он шагнул вперед. Теперь в потолке зияло прямоугольное отверстие, через которое можно было пролезть, а над ним вверх уходила стена с деревянными карнизами через каждые 2,5 метра. Это расстояние на всех уровнях было одинаковым. Стоя на таком карнизе, можно было подпрыгнуть вверх, в прыжке схватиться за следующий, влезть на него, встать и повторить то же самое, и так до самого верха. На этой стене карнизов было 6, и вся процедура заняла у Саши чуть больше минуты, причем он ни капли не устал. Теперь он стоял в коридоре между стен из грубо обтесанных каменных блоков. Впереди был колодец, и оттуда тянуло горьким факельным дымом. Саша заглянул вниз. Метрах в 5 был виден ярко освещенный пол. Саша вздохнул, спустил в дыру ноги, повис над пустотой на пальцах и с некоторым усилием заставил себя разжать пальцы. Высота была не такой уж и большой, но плита, на которую он упал, ушла из-под ног и полетела вниз. Уцепиться за край он не успел, и после томительно долгого падения врезался в пол в обломки только что расколовшейся плиты. Он не разбился, но удар и неожиданность оглушили. Несколько секунд он с зажмуренными глазами сидел на карачках, вспоминая, как давно, в детстве, страшной черной зимой, сильно ушиб копчик, прыгнув из слухового окна газовой подстанции на заиндевелый матрас внизу. Когда он, помотав головой, открыл глаза, оказалось, что он находится в той самой галерее с полосой орнамента на стене, откуда его вытащил Итакин, и на него, сложив руки на груди, смотрит тот же самый стражник в алом халате. Это был он, в чем Саша убедился, глянув в нижний угол монитора и увидев там 6 треугольничков, обозначающих жизненную силу. Саша вскочил на ноги, встал в боевую позицию и выхватил меч. Воин выхватил свой и пошел навстречу. Его взгляд до такой степени не сулил ничего хорошего, что вспомнившийся совет Итакина поговорить со стражником о смысле жизни показался злой шуткой. Саша повертел в воздухе концом лезвия, собираясь нанести удар. И вдруг воин неожиданным и точным движением выбил меч из Сашиной руки и плашмя ударил его тяжелым клинком по голове.

0: page.
1: Саша открыл глаза и с недоумением обвел ими небольшую полутемную комнату. На полу, которой он лежал, под ним был мягкий ковер, на стене горела масляная плошка, а у стены стоял удивительной красоты сундук, окованный чеканными медными листами. Под потолком плыли клубы дыма, пахло чем-то странным, словно палеными перьями или жженой резиной, но запах был приятный. Саша попытался сесть и понял, что не в состоянии пошевелиться. Почти по горло на него был натянут, похожий на обивку матраса, мешок, перемотанный толстой веревкой.
2: «Проснулся, шурави!»
1: Изогнувшись червем, Саша перевернулся на другой бок и увидел воина в красном халате, сидящего на подушках. Рядом с ним дымился небольшой кальян, длинная кишка которого с медным мундштуком лежала на ковре. По другую сторону валялась Сашина сумка. Воин вынул из складок халата кривой нож, показал его Саше и захохотал.
2: «Да ты не бойся, шурави, не бойся», — сказал он, нагибаясь над Сашей. «Сразу не убил, теперь не трону».
1: Петли вокруг мешка ослабли. Воин сел на свои подушки и, посасывая кальян, задумчиво глядел, как Саша выпутывается из мешка. Когда он окончательно вылез и, сев на ковер, стал растирать затекшие ноги, воин молча протянул ему дымящийся шланг. Саша безропотно взял его и глубоко затянулся. Комната сразу сузилась и перекосилась, и вдруг стало слышно потрескивание масла в лампе. Как оказалось, это была целая энциклопедия звука.

0: «Меня зовут Зейнадин Абубакр Аббас Алхувафи», сказал воин, подтягивая к себе раскрытую Сашину сумку и запуская в нее пятерню. «Можешь звать меня по любому из этих имен». «Меня Алексей», — наврал почему-то Саша. Из всех непонятных слов он разобрал только одно — «Аббас». «Ты ведь духовный человек?» «Я-то?» — переспросил Саша, с интересом наблюдая за трансформациями комнаты. «Пожалуй, духовный». Почему-то он чувствовал себя в безопасности. «Вот я и смотрю, какие ты книги читаешь». Аббас держал в руках книгу Джона Спенсера Тримингема «Суфийские ордены в исламе», недавно купленную Сашей в Академкниге и дочитанную уже до середины. На ее обложке был нарисован какой-то мистический символ – зеленое дерево, составленное из переплетенных арабских букв. «Очень тебя убить хотел», – признался Аббас, взвешивая книгу в руке и нежно гладя ее обложку. «Но духовного человека не могу». «А за что меня убивать?» «А за что ты сегодня Маруфа убил?»
1: «Какого Маруфа?»
0: «Не помнишь уже?»
1: «А, этого, что ли, с ятаганом? И перо еще на тюрбане?»
0: «Этого».
1: «Я не хотел», — ответил Саша. «Он сам полез. Или не сам. В общем, уже стоял у двери с ятаганом. Ну, как-то все машинально получилось».
0: Аббас недоверчиво покачал головой.
1: «Да что ты меня за изверга принимаешь?» — даже растерялся Саша.
0: «А то нет. Вами шурави у нас в деревнях детей пугают. А Маруф этот, которого ты зарезал, утром ко мне подошел и говорит: прощай, говорит, Зейнадин Абубакр, чую, сегодня шурави придет. Я думал, он гашиша объелся, а днем приносит его в караулку с перерезанным горлом».
1: «Я правда не хотел», — с досадой сказал Саша.
0: Аббас усмехнулся. «Хотел, не хотел. У каждого своя судьба, и все нити в руке Аллаха, так?»
1: «Точно», — сказал Саша. «Вот это точно».
0: «Я тут с одним суфием из Хорасана 5 дней пил», — сказал Аббас. «Он мне и рассказал одну сказку. В общем, я точно не помню, как там было, но кого-то по ошибке зарезали, а после оказалось, что это был убийца и преступник, который как раз собирался совершить свое самое страшное злодеяние. Я вообще люблю с духовными людьми выпить. Вспомнил я эту сказку и думаю, а вдруг ты тоже такие сказки знаешь?»
1: Аббас подошел к сундуку и вынул бутылку виски «White Horse», 2 пластиковых стакана и несколько мятых сигарет.
0: «Это откуда?» – изумился Саша.
1: «Американцы», – ответил Аббас.
0: «Гуманитарная помощь. Как у вас компьютеры стали в министерствах ставить, так они нам помогать начали. Ну, еще на гашиш меняют».
1: «А американцы что, не изверги?» – спросил Саша.
0: «Да разные есть», – ответил Аббас, наполняя 2 пластиковых стакана. «С ними хоть договориться можно».
1: «Договориться? Это как?»
0: «Запросто. Ты когда видишь стражника, нажимай кнопку «К». Он тогда притворится мертвым, а ты шагай себе дальше».
1: «Не знал», — ответил Саша, принимая стакан.
0: «Откуда тебе знать?» — сказал Аббас, поднимая свой и салютуя им Саше. «Когда у вас все игры колоты, инструкций-то нет.
1: Но ведь спросить можно.
0: Я думал, шурави говорить не умеют».
1: Аббас выпил и шумно выдохнул.
0: «Вот есть там у вас такой главмозжилынш», — вдруг совершенно другим тоном заговорил он. «Есть там Чуканов Семен Прокофьевич. Такой, сука, маленький и жирный. Вот эта гадина так гадина. Выходит на первый уровень, дальше боится, ловушки там, и ждет наши. Ну, у нас, понятно, дело военное, хочешь не хочешь, иди. А ребята там неумелые, молодежь, так он каждый день по 5 человек убивает. Норма у него. Видит, убьет и выйдет. Потом опять. Если он на 7-й уровень попадет». Аббас положил руку на рукоять меча. «А американцы вам оружие поставляют?» — спросил Саша, чтобы сменить тему.
1: «Поставляют.
0: А можно посмотреть?» Аббас подошел к своему сундуку, вынул небольшой пергаментный свиток и кинул его Саше. Саша развернул свиток и увидел короткий столбец команд микроассемблера, витиевато написанных черной тушью.
1: «Что это?» – спросил он.
0: «Вирус!» – ответил Аббас, наливая еще по стакану. «Ах ты! Я-то думаю, кто у нас все время систему стирает? А в каком он файле сидит?» «Ну ладно», – сказал Аббас, – «хватит о чепухе. Пора сказку рассказывать».
1: «Какую сказку?»
0: «Учебную. Ты же духовный человек, значит, должен знать».
1: «А про что?» — спросил Саша, косясь на длинный меч, лежащий на ковре недалеко от Аббаса.
0: «Про что хочешь. Главное, чтобы мудрость была».
1: Чтобы выгадать минуту на размышление, Саша поднял с ковра шланг кальяна и несколько раз подряд глубоко затянулся, вспоминая, что он там прочел у Тримингема про суфийские сказки. Потом он на минуту закрыл глаза. «Ты про магрибский молитвенный коврик знаешь?» — спросил он уж приготовившегося слушать Аббаса.
2: «Нет».
1: «Ну так слушай. У одного визиря был маленький сын по имени Юсуф. Однажды он вышел за пределы отцовского поместья и отправился гулять. И вот он дошел до пустынной дороги, где любил прогуливаться в одиночестве, и пошел по ней, глядя по сторонам. И вдруг увидел какого-то старика в одежде шейха с черной шляпой на голове. Мальчик вежливо приветствовал старика, и тогда старик остановился и дал ему сладкого сахарного петушка. А когда Юсуф съел его, старик спросил: «Мальчик, ты любишь сказки?» Юсуф очень любил сказки и так и ответил: «Я знаю одну сказку», — сказал старик. «Это сказка про магрибский молитвенный коврик. Я бы тебе ее рассказал, но уж больно она страшна». Но мальчик Юсуф, естественно, сказал, что ничего не боится, и приготовился слушать. И вдруг где-то в той стороне, где было поместье его отца, раздался звон колокольчиков и громкие крики. Так всегда бывало, когда кто-нибудь приезжал. Мальчик мгновенно позабыл про старика в черной шляпе и кинулся поглядеть, кто это приехал. Оказалось, это был всего лишь незначительный подчиненный его отца, и мальчик со всех ног побежал назад, но старика на дороге уже не было. Тогда он очень расстроился и пошел назад в поместье. Выбрав минуту, он подошел к отцу и спросил: «Папа, ты знаешь что-нибудь про магрибский молитвенный коврик?» И вдруг его отец побледнел, затрясся всем телом, упал на пол и умер. Тогда мальчик очень испугался и побежал к маме. «Мама!» — крикнул он. «Несчастье!» Она подошла к нему, улыбнулась, положила ему на голову руку и спросила: «Что такое, сынок?» «Мама!» — закричал мальчик. Я подошел к папе и спросил его про одну вещь, а он вдруг упал и умер.
3: «Про какую вещь?» — нахмурилась, спросила она.
4: «Про магрибский молитвенный коврик».
1: И вдруг она тоже страшно побледнела, затряслась всем телом, упала и умерла. Мальчик остался совсем один, и скоро могущественные враги его отца захватили поместье, а самого его выгнали на все четыре стороны. Он долго странствовал по всей Персии и, наконец, попал к Ханако. Ханако, к очень известному суфию, и стал его учеником. Прошло несколько лет, и Юсуф подошел к этому суфию, когда тот был один, поклонился и сказал: «Учитель, я учусь у вас уже несколько лет. Могу я задать вам один вопрос?»
5: «Спрашивай, сын мой», — улыбнувшись, сказал суфий.
1: «Учитель, вы знаете что-нибудь о магрибском молитвенном коврике?» Суфий побледнел, схватился за сердце и упал мертвый. Тогда Юсуф кинулся прочь. С тех пор он стал странствующим дервишем и ходил по Персии в поисках известных учителей. И все, кого бы он ни спрашивал про магрибский коврик, падали на землю и умирали. Постепенно Юсуф состарился и стал немощным. Ему стали приходить в голову мысли, что он скоро умрет и не оставит после себя на земле никакого следа. И вот однажды, когда он сидел в чайхане и думал обо всем этом, он вдруг увидел того самого старика в черной шляпе. Старик был такой же, как и раньше. Годы ничуть его не составили. Юсуф подбежал к нему, встал на колени и взмолился: «Почтенный шейх, я ищу вас всю жизнь. Расскажите мне о магрибском молитвенном коврике». Старик в черной шляпе сказал: «Ну ладно, будь по-твоему». Юсуф приготовился слушать. Тогда старик уселся напротив него, вздохнул и умер. Юсуф целый день и целую ночь в молчании просидел возле его трупа. Потом встал, снял с него черную шляпу и надел себе на голову. У него оставалось несколько мелких монет, и перед уходом он купил на них у владельца чайханы сахарного петушка. Аббас долго молчал, а потом сказал: «Перезнайся, ты скрытый шейх». Саша не ответил.
6: «Понимаю», — сказал Аббас.
1: «Все понимаю.
6: Скажи, а этого дедушки шляпа точно была черная?»
1: «Точно».
6: «Может, зеленая? Я думаю, может, это зеленый хидр был?»
1: «А что у вас тут знают о зеленом хидре?» — спросил Саша. Он еще не прочитал у Тримингема, что это, кто это был такой, и ему было интересно.
6: «Да вот, говорят, все разное. Вот, например, тот дервиш из Хорасана, с которым мы пили, он сказал, что зеленый хидр редко является в своем настоящем обличии. Он принимает чужую форму или вкладывает свои слова в уста разным людям. И каждый человек, если захочет, может постоянно его слышать, говоря даже с идиотами, потому что некоторые слова произносит за них зеленый хидр».
1: «Это верно», — сказал Саша. «Скажи, Аббас, а кто тут у вас на флейте играет?»
6: «Никто не знает.
1: Уж сколько раз весь лабиринт прочесывали без толку». Аббас зевнул.
6: «Мне вообще-то на пост пора», — сказал он. «Кувшин надо разнести, скоро американцы придут. Не знаю, как тебя отблагодарить, разве что... Хочешь на принцессу посмотреть?»
1: «Хочу», — ответил Саша и залпом выпил то, что оставалось у него в стакане. Аббас встал, снял с гвоздя на стене связку больших ржавых ключей и вышел в полутемный коридор. Саша вышел за ним. Дверь комнаты, где они сидели, была покрашена под стену, и когда Аббас закрыл ее, Саша подумал, что ему никогда не пришло бы в голову, что это тупик, а он побывал в сотнях таких тупиков, на самом деле замаскированная дверь. Они молча дошли до выхода на следующий уровень, который оказался совсем рядом. «Только тихо», — сказал Аббас, передавая Саше ключи, «а то наших перепугаешь». «Ключи отдать потом?» «Оставь себе или выкинь». «А тебе они не нужны?» «Будут нужны», — сказал Аббас. «Сниму с гвоздя. Это твоя игра, у меня своя. Если что, заходи». Он протянул Саше клочок бумаги с какой-то надписью. «Здесь написано, как пройти», — сказал он.

12. Подъем на самый верх занял от силы минут 10. А если бы Саша сразу попадал ключом в замочные скважины, понадобилось бы и того меньше. От уровня к уровню мила узкая служебная лестница, вырубленная в толще камня. Что это за камень, определить было трудно, потому что он был очень приблизительным, да и существовал недолго. Когда за Сашей закрылась последняя дверь, реальность снова приобрела ясные цвета и четкость. Саша увидел перед собой уходящую далеко вверх стену с такими же карнизами, как те, по которым он совсем недавно карабкался навстречу Аббасу. Он машинально шагнул вперед, подпрыгнул и подтянулся. Вспомнив, что у него есть ключи, он плюнул, спустился вниз и неожиданно для самого себя прыгнул прямо на глухую стену, стукнулся о камни, свалился, опять прыгнул и опять упал. Попытавшись нормально встать на ноги, он вместо этого подскочил, прогнулся и секунду висел в воздухе с вытянутыми над головой руками. Только после этого он пришел в себя и со стыдом подумал: «Вот ведь развезло». Это был последний уровень, и служебная лестница здесь кончалась. Саша побежал по длинной галерее с факелами в бронзовых кольцах. Ему все казалось, что кто-то воткнул их туда вместо флагов, и через некоторое время уткнулся в висящий на стене ковер. Развернувшись, он выбежал в другую сторону, петляя по коридорам и галереям, и вышел к тяжелой металлической двери, вроде тех, что вели с уровня на уровень. С ключами наготове он нагнулся над ней, но замка в двери не оказалось. Именно за этой дверью должна была быть принцесса. Только чтобы открыть эту дверь, надо было очень долго лазить по далеким аппендиксам 12 уровня, на каждом шагу рискуя свернуть себе шею, хоть и нарисованную, но единственную. Другой вход он нашел минут через 10, заглянув на ковер, висящий в тупике коридора. В одной из плит был черный зрачок замочной скважины. Саша сунул туда самый маленький ключ из связки, и открылась крохотная железная дверка, не больше окна пожарного крана. Саша с трудом протиснулся внутрь. Перед ним был зал с высоким сводчатым потолком. На стенах горели факелы и висели ковры, а в дальнем конце видна была поднятая решетка, за которой начинался полутемный коридор.

дверью, вроде тех, что приводят в коммунальную ванную или сортир. И Саше в душу закралось нехорошее предчувствие. Он потянул дверь на себя. Комната больше всего напоминала большой пустой чулан. Пахло чем-то затхлым. Так пахнет в местах, где хозяева держат несколько кошек или собирают советские газеты в подшивку. На полу валялся мусор. Пустые аптечные флаконы, старый ботинок, сломанные гитары без струны, какие-то бумажные обрывки. Обои в нескольких местах отстали и свисали целыми лоскутами, а окно выходило на близкую в метре не больше кирпичную стену. В середине комнаты стояла принцесса. Саша долго смотрел на нее. Потом несколько раз обошел вокруг и вдруг сильно залепил по ней ногой. Когда все, из чего она состояла, повалилась на пол и распалась. Сделанная из сухой тыквы голова с наклеенными глазами и ртом оказалась возле батареи. Картонные руки согнулись в рукавах дрянного ситцевого халата. Правая нога отпала, а левая покатилась на пол вместе с обтянутым черной тканью поясным манекеном на железном шесте, упавшим плашмя. Прямо и как-то однозначно, словно застрелившийся политрук. Саша вышел из комнаты и побрел по коридору назад, но решетка, отделявшая коридор от сводчатого зала, оказалась опущенной. Он вспомнил, что слышал звук ее падения и через секунду после того, как ударил ногой по манекену, но в тот момент не обратил на это внимания. Вернувшись, он еще раз поглядел на пол, на обои и заметил в одном месте контур заклеенной двери. Он подошел и нажал на нее плечом. Дверь прогнулась, но не открылась. Видимо, она была очень тонкой. Тогда Саша отошел, сжал кулаки и с разгону врезался в нее плечом. С такой силой, что распахнув ее и с хрустом порвав обои, пронесся еще метр или два по воздуху, и только потом, споткнувшись обо что-то, полетел на пол, мельком увидев впереди чьи-то плечи, затылок и спинку стула. «Тише», — сказал Итакин, поворачивая голову от экрана, на котором мерцал высокий сводчатый зал, в центре которого на ковре гладила кошку принцесса. «Бориса Емельяновича растревожишь. Ему сейчас опять в бой. У них сегодня большие потери». Саша приподнялся на руках и оглянулся. За его спиной поскрипывала раскрытая дверца стенного шкафа, из которой еще планировали на пол какие-то бумаги. «Ну и дела, Петя», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Что же это такое?» «Ты про принцессу?» — спросил Итакин. Саша кивнул. «Это к ней ты и шел все время», — сказал Итакин. «Я же говорю, твою игру раскололи». «Неужели никто до нее не доходил?» «Почему? Очень многие доходили». «Так почему они молчали? Чтобы другие тоже... Чтобы им не было так обидно?» «Я думаю, не поэтому. Просто когда человек тратит столько времени и сил на дорогу и, наконец, доходит, он уже не может увидеть все таким, как на самом деле. Хотя это тоже не точно. Никакого самого дела на самом деле нет. Скажем, он не может позволить себе увидеть». «А почему тогда я видел?» «Ты просто прошел по служебной лестнице». «Ну как же можно увидеть что-то другое?» «И потом я ведь столько раз видел ее сам. Когда переходишь с уровня на уровень, она иногда появляется на экране, и она совсем не такая». «Я, наверное, не совсем правильно выразился», — сказал Итакин. «Эта игра так устроена, что дойти до принцессы может только нарисованный принц». «Почему?» «Потому что принцесса тоже нарисована. А нарисовано, может быть, все что угодно». «Но куда деваются те, кто играет? Те, кто управляет принцем?» «Помнишь, как ты вышел на 12 уровень?» — спросил Итакин и кивнул на экран. «Помню. Ты можешь сказать, кто бился головой о стену и прыгал вверх? Ты или принц?» «Конечно, принц», — сказал Саша. «Я и прыгать-то так не умею». «А где в это время был ты?» Саша открыл было рот, чтобы ответить, и замер. «Вот туда они и деваются», — сказал Итакин. Саша сел на стул у стены и долгое время думал. «Слушай», — сказал он наконец, — «кто же все-таки там на флейте играет?» «А вот этого до сих пор никто не знает». Саша поглядел на часы и вдруг икнул. «На углу еще можно взять», — сказал он. «Я сейчас сгоняю. Подождешь? По стакану, а?» «Мне спешить некуда», — сказал Итакин. «Только тебя назад не впустят». «Да я быстро», — нажимая Escape, сказал Саша. «Через 15 минут».

На экране застыла картинка. Из-под мавританской арки открывался вид на огромный восточный дворец, состоящий из множества башен и башенок, тянувшихся к сияющему огромными звездами летнему небу. Game pause.

0: Возле углового гастронома шевелилась такая очередь, что Саша понял, взять бутылку будет крайне трудно и, может быть, невозможно вообще. Будь он трезвым, это точно было бы невозможно. Но он, как оказалось, выпил достаточно, чтобы через несколько минут броуновского движения по переполненному залу оказаться не так уж далеко от кассы. Со всех сторон напирали и матерились, но скоро Саша сообразил, что кажущийся хаос на самом деле представляет собой упорядоченное движение четырех очередей, трущихся друг от друга из-за разной скорости. Очередь за портвейном была слева, а та, в которую он попал, за килькой в томате, той самой, что после открытия банки имеет обыкновение внимательно глядеть на открывшего не меньше, чем десятком крошечных блестящих глаз. Сашина очередь двигалась быстрее, чем очередь за портвейном, и он решил преодолеть следующие несколько метров в ее составе и только потом перейти в соседнюю. Этот маневр удался, и Саша оказался между стройотрядовской курткой, на спине которой было выведено загадочное слово «Катек», и коричневым пиджаком, надетым прямо на голое мужское тело лет 50. Сказал мужик в коричневом пиджаке, когда Саша посмотрел на него и закатил глаза. Изо рта у него немыслимо воняло. Саша торопливо отвернулся и стал смотреть на стену, где висел треугольный матерчатый вымпел и выпиленная из раскрашенной фанеры голова Ленина. «Господи!» – вдруг подумал он. «Я ведь действительно живу в этом... в этой... стою пьяный в очереди за портвейном среди всех этих крюсел и думаю, что я принц!» «Килька кончается!» — раздались испуганные голоса в соседней очереди. «Килька!» Саша почувствовал, что сзади его дергают за плечо. «Что такое?» — спросил он, оборачиваясь. «Я так считаю», — сказал мужик в пиджаке. «Надо нам идти на исконные наши земли. Владимир, Ярославль, раздать людям оружие и опять всю Россию завоевать. А потом...» «Потом идти воевать хана Кучума», — сказал мужик и потряс перед Сашей кулаком. «Портвейн кончается!» — тревожно зашептал народ. Саша выдавился из очереди и стал проталкиваться к выходу. Пить теперь совершенно не хотелось. У выхода стояли две женщины в белых халатах и шапочках, и, поглядывая на часы, тихо, но горячо что-то обсуждали. Вдруг где-то сзади, словно бы под невидимым потолком, раза в три выше магазинного возник и стал расти странный звук, похожий на одновременный гул множества авиационных двигателей. За несколько секунд он достиг такой интенсивности, что люди, только что мирно матерившиеся в очередях, сначала стали в недоумении озираться, а потом приседать на корточки или даже откровенно падать на пол, затыкая руками уши. Звук достиг наибольшей силы, так же резко пошел на убыль и стих совсем. Но ему на смену пришел грохот танковых моторов, также непонятно, где возникший и непонятно, куда ушедший через несколько секунд. «Вот так каждый вечер», — сказала женщина в белом халате. «Ровно без 15:06. Мы уж куда-то к ней звонили. Мне Зоя из Новоарбатского говорила, у них то же самое». Люди поднимались с пола и подозрительно пялились друг на друга, вспоминая, за кем и зачем кто стоял. Но это было неважно, потому что и кильки, и портвейн уже кончились. Саша вышел на улицу и медленно побрел к сияющему веселыми электрическими огнями зданию Госплана. Впереди включилась разрезалка пополам. По тому болезненному скрипу, с которыми она работала, и по большим щелям между гнутыми зубьями, Саша догадался, что она не из его игры, а обычная советская разрезалка пополам, плохая и старая, то ли забытая кем-то на улице, то ли стоящая на неположенном ей месте. Он прошел было мимо, но по приобретенной в игре привычке вернулся и посмотрел, не стоит ли сразу за ней, как это обычно бывает в лабиринте, кувшин с восстанавливающим жизненную силу напитком. Кувшина не было, зато были сразу три бутылки 72-го портвейна. Саша пошел дальше, прислушиваясь к кухающему скрипу за спиной и угадывая в нем несколько повторяющихся нот из подмосковных вечеров. Словно пластинку, стоящую на проигрывателе, заело, и ржавый голос безнадежно задавал тусклому московскому небу вечный русский вопрос. «Если б зна, если б зна, если б зна». Саша дошел до Госплана и понял, что опоздал. Рабочий день кончился, и высокая ассирийская дверь выбрасывала на улицу одну волну народа за другой. Он все-таки попытался войти, преодолел несколько метров против течения, уже уцепился было за холодное ограждение турникета, но был смыт и вынесен обратно на улицу группой жизнерадостных женщин. Мимо прочапал Кузьма Ульянович Старопопиков с портфелем в руке, и Саша машинально пошел за ним. Кузьма Ульянович сразу углубился в какие-то темные переулки, видно, жил где-то неподалеку. Саша сам не знал, зачем он идет за Старопопиковым. Ему нужно было какое-то дело, к которому можно было на время пристроиться, чтобы спокойно подумать. Минут через 10, а может и через полчаса, он как-то потерял счет времени, Кузьма Ульянович, дойдя до большого и совершенно безлюдного двора, направился к угловому подъезду. Саша решил, что дальше идти за ним будет еще глупее, чем до сих пор, и совсем уже собирался развернуться, когда вдруг к Кузьме Ульяновичу подошли двое долговязых парней в модных натовских куртках. Саша мог дать что угодно на отсечение, что только что их не было во дворе. Он почуял неладное и быстро нырнул за пожарную лестницу до самого низа, забитую досками. Здесь его никто не мог увидеть, хоть он был рядом с подъездом. «Вы Кузьма Ульянович Старопопиков?» – громко спросил один из подошедших. По-русски он говорил с сильным акцентом, и как второй был курчав, черен и небрит. «Да», – с удивлением ответил Кузьма Ульянович. «Вы бомбили лагерь под Аль-Джегази». Кузьма Ульянович вздрогнул и снял очки. «Вы сами-то кто бу...» – начал было он, но собеседник не дал ему договорить. «Организация освобождения Палестины приговорила вас к смерти», – сказал он, доставая из кармана длинный пистолет. Тоже сделал и второй. Кузьма Ульянович подпрыгнул и выронил из руки портфель, а следующий миг оглушительно загремели выстрелы и полетели на асфальт стреляные гильзы. Первая же пуля отбросила Кузьму Ульяновича на дверь, но до того, как он упал, палестинцы уже разрядили в него обойму своих пистолетов, повернулись и пошли прочь. Саша с удивлением заметил, что сквозь них видны деревья и скамейки, а когда они дошли до угла, то были уже почти невидимы и даже, кажется, не стали делать вид, что поворачивают за него. Наступила странная тишина. Саша вышел из-за пожарной лестницы, посмотрел на Кузьму Ульяновича, который тихо ворочался на асфальте у двери, и как-то растерянно огляделся. Из соседнего подъезда вышел какой-то мужчина в спортивном костюме, и Саша со всех ног кинулся к нему. Удивленно остановился, и Саша вдруг почувствовал себя глупо. «Вы сейчас ничего не слышали?» – спросил он.
1: «Ничего, а что я должен был слышать?»
0: «Так, там человеку плохо». Мужчина, наконец, увидел Кузьму Ульяновича.
1: «Пьяный, наверное», — сказал он, подходя и приглядываясь. «Хотя вроде нет». «Эй, что с вами?»
0: «Сердце», — слабо заговорил Кузьма Ульянович, делая между словами большие паузы. «Вызывайте скорую, мне двигаться нельзя. Или лучше жену позовите. Второй этаж, 42-я квартира.
1: Может, лучше мы вас отнесем?»
0: «Нет», — сказал Кузьма Ульянович. «У меня уже 2 инфаркта было. Я знаю, что лучше и что хуже».
1: Мужик в спортивном костюме кинулся вверх по лестнице, а Саша повернулся и быстро пошел прочь.
0: Он сам не заметил, как добрел до метро и доехал до госснаба. Когда он пришел к себе на набережной возле родной пятиэтажки с колоннами у фасада, он был уже окончательно трезв. 2 окна на 3-м этаже еще горели, и он решил подняться. 3-й этаж был пуст и темен, и все, казалось, ушли. Только в 1-м подотделе малой древесины кто-то еще работал. Саша подошел к приоткрытой двери и заглянул в щель. В центре помещения, в ветхом голубом кимоно и зеленых хакама, с шапкой чиновника 5-го ранга на голове и веером в руке стоял Борис Григорьевич. Он не мог видеть Сашу, потому что тот был в темном коридоре, но в момент, когда Саша заглянул в щель, Борис Григорьевич поднял веер над головой, сложил и опять раскрыл его, прижал на секунду к груди и резким движением протянул к Саше, затем медленно перед каждым шажком, потягивая одну полусогнутую ногу к другой, поплыл к двери, не опуская повернутого на себя красным шелковым разворотом веера. Саше показалось, что начальник плачет или тихо воет, но через секунду он разобрал нараспев читаемые стихотворения.
2: Как капля росы, то на стебле сверкнет на секунду и паром летит к облакам. Не так ли нам скитаться всю вечность во тьме? О, безысходность!
0: Борис Григорьевич закрутился на месте и замер, высоко подняв веер. Так он стоял несколько минут, а затем словно пришел в себя, поправил пиджак, пригладил руками волосы и исчез в узком проходе между шкафами. Вскоре оттуда донесся свист мяча, и Саша понял, что начальник принялся за свои обычные вечерние упражнения в Будакане во 2-м слева от ворот зале. Тогда он вошел, прокашлялся и крикнул: «Борис Григорьевич!» Свист мяча стих.
1: «Лапин?»
0: «Я все подписал, Борис Григорьевич!»
1: «Ага, положи на шкаф, я сейчас занят».
0: «Я поработаю, Борис Григорьевич!»
1: «Работай, работай. Я сегодня допоздна».
0: Саша положил бумаги на шкаф, сел на свое место и занес было палец над кнопкой, включающей компьютер,
1: Потом он ухмыльнулся, взял с полки над столом телефонный справочник, полистал его и притянул к себе телефон. «Алло», — сказал он в трубку, дождавшись ответа. «Главмозжилынж. Чуканов Семен Прокофьев еще на месте? Какой?» Он записал новый номер и сразу же его набрал. «Семену Прокофьевичу. Семен Прокофьевич, это из Госплана беспокоит. По поручению товарища Старопопикова. Главное, чтобы он вас вспомнил. Ну, как хотите, ваше. Нет, нет, насчет принца. Он просил вам передать, как на 7-й уровень сразу выйти. Не знаю, может быть, в министерстве, на совещании. Ну, вы сами там вспомните, где кто кого видел, а сейчас запишите. Жду. Значит так». Саша развернул данную ему Аббасом бумажку. «Набираете слова «Принц Мегахит 7». Да, латинский. Русская «Н». Нет, цифра. Ну, что вы, не за что. Всего наилучшего. До свидания». Он встал и вышел покурить, а вернувшись через несколько минут, набрал тот же номер. «Семена Прокофьевича, как...»
3: «Я же только что с ним говорил». «Какой ужас, какой ужас! Извините!»
1: Положив трубку, Саша включил компьютер. Level 1. Спрыгнув с каменного карниза, он побрел по коридору в тупичок, куда раньше стаскивал всякие найденные вещи. Он уже давно туда не заходил, но все осталось прежним. Сложенная из обломков каменных плит лежанка, накрытая для мягкости ворохом истлевшего тряпья, чья-то перцовая кость, из которой он начинал был долбить мундштук, да забросил, пару узких медных кувшинов, в одном из которых что-то еще оставалось, и лежащий на полу госнабовский бланк с планом первого уровня, успевший покрыться густым слоем пыли. Саша лег на лежанку и закрыл глаза. И почти сразу же далеко-далеко наверху, за множеством каменных потолков, еле различимо запела флейта. Он стал вспоминать сегодняшний день, но слишком хотелось спать, и, натянув на себя часть тряпья и устроившись так, чтобы ниоткуда не дуло, он уснул. Сначала ему снился Петя Итакин, сидящий на вершине какой-то башни, играющий на длинной камышовой флейте. А потом приснился Аббас в переливающемся зеленом халате, который долго объяснял ему, что если нажать одновременно клавиши Shift, Control и Return, а потом еще дотянуться до клавиши, на которой нарисована указывающая вверх стрелка, и нажать ее тоже, то фигурка, где бы она ни находилась и сколько бы врагов перед ней ни стояло, сделает очень необычную вещь. Подпрыгнет вверх, выгнется и в следующий момент растворится в небе. Have a nice dose.

Идешь в кино или в театр, приятно проводишь вечер, не думаешь о тех, кто делал это до тебя, выбираешь время и место, наряжаешься и названиваешь по телефону, и ряд 11 или 5, мрак, музыка, земля ничейная, никому не принадлежащая, там, где все никто. Мужчина или женщина в кресле портера. Роняешь слова извинения, что опоздал. Реплика в полголоса, на которую ты или отвечаешь, или пропускаешь мимо ушей, но обычно молчание. Взоры, устремленные на огни рампы или на экран, отвращенные от того, что рядом по всю сторону. Поистине трудно было установить, пренебрегая популярностью, бесконечными очередями, критическими статьями и отзывами, что нас, любящих Гленду, так много. Но прошло года 3-4, и уже нельзя было с уверенностью утверждать, что кружок сформировался с легкой руки Ира Сусты, либо Дианы Риверо. Они сами не знали, когда это свершилось. Возможно, за рюмкой в компании друзей после киносеанса они говорили или умолчали о чем-то, что позволило вдруг создать союз, который позднее все назвали ядром, а самые молодые окрестили клубом. Клуба, конечно, никакого не было, просто мы любили Гленду Гарсон. И этого достаточно было, чтобы отмежеваться от тех, кто только восхищался ею. Нас не меньше этих других восхищала Гленда, и боготворили мы также Анук Эме, Мэрилин, Ани Жирардо и Сильвану Пампанини, да и против Марчелло Мастрояни, Ива, Витторио и Дерка мы ничего не имели. Но превыше всех любили Гленду, и кружок сложился из этого. И от этого было что-то известное только нам, и доверяли мы только тем, кто в неторопливой застольной беседе признавался, наконец, в любви к Гленде. С почина Дианы или Расусты кружок медленно расширялся. В год снега в огне нас было всего 6-7, но после премьеры «Как быть элегантной» кружок увеличился. Он разросся до невыносимых размеров, и мы оказались под угрозой снобистского подражания либо сезонной чувствительности. Первыми заявили протест и Расусты, и Диана, потом еще двое-трое, и мы решили сомкнуть ряды, не допускать никого без экзамена, но не того экзамена, что маскирует виски и бравурные эрудиции, этими ночными испытаниями Буэнос-Айрес ничуть не уступает Лондону или Мехико. В час премьеры «Мимолетных возвращений» мы с невеселым торжеством оказались вынуждены признать, что нас, любящих Гленду, стало много. Конфликты в кино, косые взгляды после сеанса, растерянные лица женщин и мрачные молчания мужчин были красноречивее, нежели штандарт или пароль и отзыв. Нехитрые пружины свели нас в кафе в центре города. Уединенные столики начали сближаться. Возникла милая привычка заказывать один и тот же коктейль, чтобы отбросить ненужную подозрительность и прямо посмотреть в глаза друг другу, в глазах, где еще дышал последний образ Гленды в последнем кадре последнего фильма. 20 или 30, мы так и не узнали в точности, ибо Гленду показывали то в одном зале, то одновременно еще в двух или в четырех. А потом точно грянул гром среди ясного неба. Гленда сыграла молодую убийцу в «Одержимых», и успех фильма прорвал плотины и породил случайных энтузиастов, чей пыл мы не разделяли. Уже тогда мы были знакомы, многие из нас ходили в гости друг к другу, дабы поговорить о Гленде. С самого начала, кажется, Ира Сусто молча возглавил нас, хотя никогда не посягал на это. А Диана Риверо медленно вела шахматную партию приема и отторжения, обеспечивая нам полнейшую аутентичность и охраняя отторжение разных придурков. То, что зародилось как свободный союз почитателей, приобрело теперь структуру касты, клана. Робкие, расплывчатые вопросы первой поры сменились жесткими, требующими прямого ответа. Эпизод с падением «Как быть элегантной», заключительная реплика «Снега в огне», вторая эротическая сцена в «Мимолетных возвращениях». Мы так любили Гленду, что не могли терпеть назойливых тируш, надоест лесбиянок, эрудитов от эстетики. И даже мы так и не узнаем, как именно было решено ходить в кафе по пятницам, когда в центре идет фильм с Глендой. А потом, когда фильм демонстрируется вторым экраном в заштатных кинотеатрах, мы выжидали еще неделю, чтобы все успели посмотреть. Все шло строго заведенным порядком. Регламент не подлежал обсуждению. Отступить от него значило вызвать презрительную улыбку и расусты или взгляд мягкий, но грозный, каким Диана Риверо казнила отступников. В те времена наши собрания целиком были посвящены Гленде. Ее прекрасный образ жил в сердце каждого из нас, и мы ничего не желали знать про неудачи и первые тревожные предупреждения. Лишь понемногу, сначала с виноватым видом, кое-кто осмелился критиковать отдельные срывы, выказать растерянность либо недоумение по поводу менее удачного эпизода, шаблонных избитых приемов. Мы знали, что Гленда не несет ответственности за просчеты, которые губили порой прозрачную ясность бича или финал «Никто не знает почему». Мы знали все о других работах ее режиссеров,
об интригах и сценариях и были к ним беспощадны, ибо начинали понимать, что наше чувство к Гленде не вмещается в рамки чисто артистические, и что лишь она одна спасена от несовершенства, которым отмечены остальные. Диана первая заговорила о миссии с той уклончивостью, с какой всегда говорила о вещах для нее важных, притворяясь, будто они и безразличны. Она радовалась двойному виски и плотоядно усмехалась, когда мы окончательно признали: «Да, точно, нельзя остановиться только на кино, кафе и безмерной любви к Гленде». Но и тогда мы не говорили прямо. Мы не нуждались в этом. Счет шло лишь ощущение счастья от того, что Гленда в душе каждого из нас. Счастье это могло быть рождено только совершенством. Ошибки, промахи вдруг стали нам невыносимы. Мы не соглашались с концовкой «Никто не знает почему», а в «Снеге» нас коробили гнусные кадры игры в покер. Гленда в этой сцене не участвовала, но все равно она морала Гленду, как блевотина. Нелепый жест Нэнси Филлипс и недопустимое возвращение раскаявшегося сына. Разъяснить ожидающую нас миссию выпало на долю, почти как всегда, и Расусте. И в тот вечер мы разошлись по домам, словно раздавленные, свалившиеся на нас ответственностью и в то же время предвкушая наслаждение незапятнанным будущим Гленды, без измен и неуклюжих поз. Инстинктивно кружок сомкнул ряды, дело не допускало сомнительной многочисленности. Водворившись на вилле Ресифе де Лобус, Ирасусто заговорил о лаборатории. Мы распределили работу между теми, кто должен был завладеть всеми копиями мимолетных возвращений на этой ленте. Мы остановились, потому что несовершенство ее было относительно невелико. О деньгах никто и не думал. Ирасусто когда-то был компаньоном Говарда Хьюза в оловянных рудниках Пичини. В высшей степени простой механизм давал нам в руки необходимую власть, связи, прибыль. Специальных служб у нас не было, зато компьютер Хейгера Лосса запрограммировал задания и этапы работы. Спустя 2 месяца после предложения Дианы Риверо лаборатория смогла заменить в мимолетных возвращениях слабый кадр с птицами другим кадром, который вновь придавал движениям Гленды точный ритм и подлинную драматичность. Лента была уже старая, и ее восстановление никого в международных кругах не удивило. Память часто играет с нами шутки, навязывая собственные версии и пермутации. Возможно, даже сама Гленда не заметила бы подмены. Зато заметит ведь, и мы заметим чудо полного совпадения с воспоминанием, отмытым от всех наслоений, точно соответствующим желаемому. Дело шло успешно. Как только мы убедились в надежности лаборатории, мы взялись за «Снег» и «Призму». Потом другие ленты вступили в процесс обновления в ритме, точно предусмотренном персоналом Хейгера Лосса и лаборатории. Труднее оказалось с лентой «Как быть элегантной», ибо жители нефтяных эмиратов хранили копии для личного пользования, и пришлось проявить исключительную ловкость и изворотливость, дабы украсть их, ни к чему бояться этого слова, а потом выдворить на место так, чтобы владельцы ничего не заметили. Лаборатория работала на уровне, который вначале казался нам недостижимым, хоть признаться в этом Ирасусте мы не смели. Любопытно, самым большим скептиком была Диана, но когда Ирасусто показал нам подлинный конец «Никто не знает почему», Гленда вместо того, чтобы вернуться в дом Романа, направляет автомобиль на скалу. И он потряс нас своим блистательным, да, блистательным и неизбежным падением в стремнину. Мы поняли, что совершенство возможно в нашем мире, и что теперь Гленда совершенно навеки. Навеки совершенно для нас. Самым трудным, конечно, было согласовать между собой новые кадры и купюры, изменения в монтаже и ритме. Мы по-разному воспринимали Гленду, и отсюда проистекали ожесточенные стычки, которые разрешались только скрупулезным анализом, а порой и давлением большинства. Но хотя иные, потерпев поражение, смотрели новую версию с некоторой горечью, ведь она не вполне отвечала их мечтам, никого, полагаю, не разочаровала проделанная работа. Мы так любили Гленду, что в конечный результат оправдывали чаще, чем можно было ожидать. Нас даже не встревожило письмо читателя «Таймс», которое, как известно, никогда не ошибается. Читатель удивлялся, что 3 эпизода в «Снеге» следуют друг за другом не в том порядке, как раньше. Не встревожила и статья критика «Опиньон», протестовавшего против купюры в «Призме», которую он отнес за счет ханжества бюрократов. Во всех подобных случаях принимались быстрые меры, дабы избежать нежелательных последствий. Это было нетрудно, ведь люди легкомысленные, забывают и примиряются, либо радуются новизне, охотятся за новинками. Да, мир кино приходящ как историческая реальность, но не для тех, разумеется, кто так любит Гленду. Опаснее были споры в кружке. Угроза раскола либо рассеивания.
Хоть мы чувствовали себя как нельзя более сплоченными и единой миссией, однажды вечером раздались голоса аналитиков, зараженных политической философией. В разгар работы возникли моральные проблемы, ставились вопросы, не вступаем ли мы в галерею кривых зеркал, не впадаем ли в барочное безумие, подобно резчикам по слоновой кости или на зернышке риса. Нелегко было повернуться спиной к подобным маловерам, ведь кружок мог выполнять свое дело лишь как выполняет свое сердце или самолет, подчиняясь совершенному ритму. Нелегко было выслушивать нападки, обвинения в эскапизме и бессмысленной трате сил в наше время, когда сама действительность настойчиво требует их приложения. И тем не менее, не было нужды решительно пресекать едва наметившуюся ересь. Даже эти маловеры требовали лишь скромных уступов, частичных мелких исправлений. Они так же, как и мы, любили Гленду. Возобладало чувство. Оно, несмотря на расхождения этические либо исторические, всегда объединяло нас. Как и твердая уверенность, что совершенствование Гленды усовершенствует нас самих, усовершенствует весь мир. Мы верили даже, что будем щедро вознаграждены, когда некий философ, преодолев этот период эфемерных угрызений совести, восстановит равновесие. Из его уст мы слышали, что всякое отдельно взятое деяние есть также история. Великое открытие книгопечатания родилось из самого индивидуального, из самого индивидуального и сугубо частного из желаний, желания повторить и увековечить имя женщины. Итак, мы добрались до дня, когда у нас уже были доказательства, что образ Гленды появляется теперь на экране без малейшего искажения. Ленты всего мира показывали ее такой, какой мы были убеждены. Она сама хотела бы быть на экране. И, может быть, в силу этого нас не слишком удивило сообщение прессы о том, что Гленда уходит со сцены и из кино. Невольный вклад Гленды в наше дело не мог быть ни простым совпадением, ни чудом. Просто что-то в ней невольно откликнулось на безвестную нашу любовь. Из недр ее существа исторгся единственный возможный ответ – проявление страсти, заключившей нас в последнее объятие. И только для профанов это было бы отсутствием. Мы пережили блаженство седьмого дня, последнего дня творения. Да, отдых после сотворения мира. Теперь мы могли смотреть все шедевры Гленды, не опасаясь коварной угрозы, что в какое-то утро мы снова столкнемся с ошибками и промахами. Теперь мы собирались, невесомые, словно ангелы или птицы, в абсолютном настоящем, которое даже было в чем-то сходно с вечностью. Все это так, но некий поэт, родившийся под теми же небесами, что и Гленда, сказал, что вечность влюблена во временные приходящие. Узнать новость выпало Диане, и случилось это всего лишь через год. Так уж водится и в этой природе человека. Гленда сообщала о своем возвращении, приведя всегдашние избитые доводы о невозможности жить без игры в кино и на сцене, о роли, которые созданы будто нарочно для нее, и вот она снова снимается. Никто не забудет тот вечер в кафе сразу же после просмотра «Как быть элегантной», возобновленного в центральных кинотеатрах. Едва ли была нужда в словах и рассудстве. У всех во рту был привкус несправедливости и бунта. Мы так любили Гленду, что наша обида на нее не распространялась. Не виновата же она в самом деле, что она актриса и что она Гленда. Чудовищной была поломка отлаженного механизма. Реальность цифр и престижа всех этих «Оскаров», от которых наш с таким трудом обретенный рай дал опасную трещину. Когда Диана положила руку на плечо Ирасуста и сказала «Да, это единственное, что нам остается», она говорила от имени всех, совещаться нам не было нужды. Никогда еще наш кружок не обладал такой ужасающей силой. Никогда еще не требовалось так мало слов, чтобы пустить эту силу в ход. Мы расстались. С тяжелым сердцем переживая то, что свершится позднее, а когда именно будет известно заранее только одному из нас. Мы были уверены, что не соберемся больше в кафе, каждый затаит в своем одиночестве совершенство нашего царства. Ирасуста знали, мы совершим необходимое. Что может быть проще для такого, как он? Мы даже не простились, как это вошло у нас в привычку, когда подразумевалось, что мы соберемся после мимолетных возвращений или бича. Лучше было отвернуться, сослаться на поздний час, на то, что уже пора уходить. Мы вышли поодиночке, желая забвения до тех пор, пока все не свершится. Но мы знали, что его не будет, что в какое-то утро мы развернем газету и прочитаем сообщение. Глупые слова, заученные профессиональными соболезнованиями. Мы никогда ни с кем об этом не заговорим. Мы будем вежливо избегать друг друга в помещении и на улицах и молчать о совершенном, ибо для кружка это станет единственной возможностью сохранить себе верность. Мы так любили Гленду, что предложили ей последнее нерушимое совершенство. На недосягаемой высоте, куда мы ее вознесли, мы убережем ее от падения. Верующие в нее могут ее боготворить, не боясь позора. С креста не снимают живых.

0: Дорогие друзья, это были не шутки. Да, действительно, модель для сборки последний раз вышла из этой студии на этой частоте. Практически 6 лет мы были с вами, вы были с нами, и это было здорово. Не будем долго говорить, не будем лить слез. Мы обязательно все-таки встретимся. Может быть, в другом месте, в другое время, но обязательно встретимся. А пока мы прощаемся с вами и со станцией. Спасибо всем. Всем, кто что-то сделал для этого дела.
1: И дай Бог всем запомнить много замечательных ребят, которые однажды что-то действительно круто промутили. То, за что не стыдно. Бомболе!

Александр Зорич. У солдата есть невеста. Когда Иваны взяли Харьков, Ганс понял, впереди у них еще одна невыносимая зима. Раньше Ганс любил зиму. Она катила на серебряных санях по неоскверненной свежести первого снега, дышала рождественской снедью и была крепка, как вино из побитых ранними заморозками виноградных ягод. Русская зима была совсем не такой. Она ступала красным медведем и рычала танком, пахла железом и прожаренной от вшей одеждой. Обжигала гортань, как взятый из брошенной хаты крестьянский самогон. А снег был, как саван, который расстелили повсюду предупредительные невидимки. О невидимом и его земных делах Ганс размышлял охотно и часто. Недаром перед тем, как загреметь на Восточный фронт, он всерьез собирался посвятить себя постижению незримого. Первые 4 месяца на фронте Гансу не давала покоя одна мучительная мысль. Родись он на несколько лет раньше, он успел бы выучиться и, глядишь, попал бы в армию не солдатом, а священником. Казалось бы, какая разница, кем именно умирать? Но Ганс готов был поклясться, что есть эта разница. Все равно, если он кого и убил, так, наверное, случайно. А женщин Ганс не знал никогда. Псалмы — другое дело. Когда немецкая армия начала откатываться к Днепру, стало даже хуже, чем было под Белгородом. Крылья Люфтваффе, еще недавно такие сильные, в полнеба, ослабли теперь. Вот и случилось, что сутки назад, на рассвете, взвод, к которому Ганс был временно приписан, взлетел на воздух вместе с колхозным коровником. Коров там не было, только вырезанный из журнала портрет лысого с прилизанным клином бородки и старомодным галстуком в горошину человека. И за 5 минут перед смертью товарищи Ганса ехидно спорили, кто это на портрете, киноактер или местный святой? Весь день и всю ночь невесть как уцелевший Ганс брел, не останавливаясь, в сторону большой реки. Он привычно волочил за собой престарелую винтовку, боялся трибунала. Толку в винтовке без патронов не было решительно никакого. Есть было нечего, во фляге давно кончилась вода, во рту слюна. А потому, когда Ганс завидел долгие серые днепровские воды, по-сиамски сращенные животом с сизыми небесами, там, вдали, его глаза растроганно увлажнились. Он проворно спустился по тропинке на берег, раздвинул руками камыши, ввалился в воду и присел на корточки. Забулькала алчно наполняясь солдатская фляга. Это только у дураков мгновения блаженства пролетают быстро. Рачительный Ганс смог вполне насладиться каждой куцей секунды блаженства. Он пил медленно, смакуя глотки. Наконец, утолив жажду, он вновь выбрался на берег, где под стражей высоких елей стояли живописные вековые дубы. «Бог есть вода», — подумал Ганс. Ох, и хорошо же ему стало. И даже Русланд, до самых облаков, наполненный скорбной тишиной напополам с тревожным шуршанием камыша, в те мгновения не казался ему больше северным филиалом ада, но лишь еще одной проклятой цветной лужей на пестром школьном глобусе. Если бы близорукий Ганс не потерял во время своего бегства очки, он, может, и заметил бы, что из камыша на него смотрит не по-птичьему умно и пристально черный

0: Бояться смерти действительно глупо. И с каждым днем, проведенным в украинских степях, этой глупости в Гансе становилось меньше. А вот с тем, что на войне умирают один раз, Ганс согласен не был. На войне ты умираешь часто, иногда каждый день. Провалился под расколотый снарядами лед во время атаки, все равно, что умер, даже если тебя все-таки вытащили. Размозжило голову товарищу, который вчера вытаскивал тебя из-подо льда. Снова умер. А потом еще раз умер, когда пуля чиркнула по твоей каске, а дюжина других превратила в сито полу твоей шинели. В сущности, война есть череда вот таких вот мелких смертей. Без права полного и окончательного воскресения. В тот миг, когда медленно подкрадывающиеся сумерки у него за спиной вспорол хруст потревоженного сухостоя, когда возле самого уха щелкнул курок взведенного пистолета, в груди у Ганса привычно похолодело. Еще одна смертюшка-невеличка. «Я Клаус», — представился человек с пистолетом. «Фамилия Берг».
1: «Меня зови Глоссер»,
0: — тяжело дыша сообщил второй. «Фельдшер Хорнхельд», — буркнул третий. Он спустился с кручи самым последним. Троица была живописной даже по меркам военного времени. Двое, Клаус и Глоссер, были ранены. Один в голову, другой в плечо. Из-под блеклых, обсыпанных пылью повязок сочилась беспокойная кровь, навевая мысли о неминуемом сепсисе, о плотном госпитальном запахе, в котором, как в пруду, плавают сонные фельдшера. Третий, Хорнхельд, как раз и был таким сонным фельдшером. Он хромал на одну ногу. Его тонкое и кривое, до бровей заросшее щетиной лицо было похоже на лицо первой скрипки венской оперы, которую вместо Паганини и Штрауса месяц кормили жидким говном из карцерной параши. «Курить есть?» — поинтересовался Клаус. Вместо ответа Ганс открыл свой ранец, привычное содержимое которого было на треть замещено полнотелыми кубинскими сигарами «Эль Рей Дель Мундо», единственным сувениром, который прихватил он в память о своем погибшем взводе, о заядлом курильщике лейтенанте Ландау. Щедрость, проявленная Гансом, тут же расположила к нему всю троицу.
1: «Ты что же это? От своих отстал?»
0: — поинтересовался Клаус, затягиваясь во все легкие, как будто сигареты.
2: «Все погибли», — отвечал Ганс.
0: Он заикался с самого детства. Не заикался только, когда читал вслух псалмы и четверо Евангелия.
1: «Бывает. Тогда будешь с нами», —
0: сказал Клаус, не столько предлагая, сколько, как показалось Гансу, приказывая. И тут же закашлялся. Крепкие сигары.
1: «А что вы?»
0: «Мы будем переправляться. На правый берег. Сейчас. Здесь».
1: «Но почему здесь? По моим расчетам, в 10 километрах от нас должна быть переправа. Мост, лодки».
0: «Ты на этой переправе был?» — зло поинтересовался Хорнхельд.
1: «Нет».
0: «Я был. Там конец. Просто конец всему».
1: В смысле?
0: «Катастрофа».
1: «Да давно уже катастрофа», —
0: пожал плечами Ганс. «Там...» Клаус махнул рукой в сторону, откуда слышалось удаленное уханье и грохотание, и его складное лицо на мгновение изуродовала истерическая гримаска.
1: «Там... В общем, туда я больше не пойду».
3: «Я тоже»,
0: — хрипло поддакнул Глоссер.
3: «Обойдемся без них. Поплывем сами»,
0: — подытожил Хорнхель.
2: «Не надо плыть. Вода холодная, очень», — сказал Ганс.
0: Он попытался вложить в эти слова всю силу своего убеждения, хотя и знал, что вкладывать ему особо нечего.
1: «Ты что, совсем дурак? Мы поплывем на лодке!»
0: — вспылил Клаус. Заикание Ганса его раздражало.
2: «И где ваша лодка?»
3: «Мы ее сделаем. Сейчас. Для четверых мужиков это не задача», — убежденно сказал Глоссер.
2: «На меня не рассчитывайте».
1: «Не дури. Иваны пленных не берут».
2: «Так даже лучше.

0: Оказалось, они еще с вечера, когда погибла под бомбежкой их санитарная автоколонна, решили выдолбить лодку из ствола дуба. Такую лодку, она называлась «Пирогой», Клаус видел однажды в английском музее, в той части экспозиции, где над саблезубыми ожерельями скрещивались с бивнями мамонтов каменные топоры и палки-копалки. Там, возле намалеванного косматого костра, хлопотали хозяева этой щербатой громадины. Восковые фигуры бравастых, похожих на горилл первомужчин и первоженщин, мало общего имевших с благолепными Адамом и Евой из церковных росписей. У Хорнхилля имелся отличный топор.
1: «Мы ее выдолбим вот этим топором», — объяснил Фиджер. «Сядем в нее все вчетвером и просто переправимся на тот берег к нашим, пока русских здесь нет. Лодка нас спасет!»
2: «Спасает только Бог», — угрюмо сказал Ганс. «А лодка на воде держится!» И добавил: «Хочу умереть!»
0: «Хочу умереть» стало для Ганса чем-то вроде откровения. Это как в школе на арифметике. Решил задачу про двух кавалеристов, один из которых движется в Рейхенау с такой-то скоростью, а второй из Рейхенау с секой-то. Все сошлось, ответ правильный. «Какая радость, господин учитель!» Если умереть равно не жить, значит, именно этого ему больше всего теперь и хочется. Не жить. Когда пил из фляги, он еще сомневался. А потом и сомнения ушли. Пусть делают лодку, плывут хоть куда. Он, рядовой Бремерферде, останется на этом берегу. И будь что будет. Ганс взобрался на ствол выкорчеванного недавней бурей великанского дуба, который тянулся сквозь камыши к стремнине, словно надеялся когда-нибудь дослужиться до моста. Прошел по стволу вперед, для равновесия расставив самолетиком руки, как по гимнастическому бревну. Камыши сомкнулись за его спиной. Ствол медленно истончался к вершине, и вот уже упруго хлюпала вода, когда он, придерживаясь за сучья, легонько подпрыгивал на месте. «Сюда бы удочку», — с тоской подумал Ганс. От вершины поваленного дуба открывался мир. Подернутые густеющей моросью речные дали, бронзовые шапки осенней листвы, дымный, громкий, огненный ад по правую руку. Ганс извлек спички, сигару, отрезал сигарный кончик перочинным ножом и, опершись сутулой спиной, оторчавшую под острым углом к воде ветку, прикурил. Теперь он полулежал, буржуазно отведя в сторону руку, а между тонких его пальцев, у Ганса были тонкие пальцы, да и сам он был словно смычок, как между сухих сучьев вился плющом табачный змей. Вот с полных губ Ганса сорвался ажурный дымный бублик, ветер подхватил его и уронил на воду, походя коснувшись эфемерным краем палевого крыла дикой утки. И в миг соприкосновения субстанции водной с субстанцией дымной рябенькое утиное тело словно бы увеличилось, запылало белым пламенем. Близорукий Ганс не видел этого. Запрокинув острый подбородок, он смотрел в небо, которое, как глаза покойника, ничего особенного не выражало. Лишь когда утка выбралась на раздвоенную оконечность древесного ствола, по нему уже воды катились дальше, глубина... И валка, прошлепав пару шажков в сторону Ганса, обратилась девушкой. Ганс спустился с небес на землю. Нужно сказать, утиные метаморфозы заняли меньше минуты. И стороннему наблюдателю, этому вечному скептику, мог бы даже привидеться некий банальный обман с переодеванием. Будто бы не утка превратилась в девушку, а девушка, гуттаперчиво согнувшись в три погибели, сначала надела на себя водонепроницаемый костюм с наклеенными рядами перьев, бутафорскую шею, и тут только что плавала, а после выкарабкалась на дубок и, отбросив тряпье и ласты, распрямилась, увеличилась и предстала ногой. Ошарашенный Ганс закрыл глаза. Снова открыл. Как будто зрение улучшилось. Он видел гостью отчетливо до самой малой родинки на ключице. Словно и не терял никогда очков. Красавица. Немыслимая красавица какая-то. Убранная в восково-белыми и густо-синими цветами головка. Жемчужные волосы до самых лодыжек. Под тонкими бровями сияют нежным холодом глаза, сапфиры. А может, глаза топазы, в зависимости от того, на что она смотрит. А взгляд такой нездешний, умный. Рисовать бы и рисовать эту крутую линию носа, эти правильные глянцевые губы, которые не целовать хочется, но любить безответно. Нет, лучше снимать такую фильмовым аппаратом, чтобы потом в бархатной утробе залов любовались усталые люди редивной длинной шеей, покатыми плечами кинодивы, налитыми грудками юной одолиски. Какая же ты стройная, матовая, молочная, белая, о Господи! О Господи! Как твое имя?
3: Царевна Лебедь.
0: Лебедь — фамилия, а царевна — имя?
3: Неправильно,
0: прыснула со смеху красавица.
3: У меня нет фамилии. Царевна — это титул. А лебедь — это то, чем я в действительности являюсь.
0: У тебя совсем нет имени?
3: Нет.
0: Плохо без имени. Непонятно, как, ну, например, молиться за тебя, вздохнул Ганс.
3: Можешь молиться за Аленушку. Ганс и Аленушка. Неплохое название для сказки.
0: Значит, Аленушка. Ты русская?
3: Да.
0: Откуда ты знаешь немецкий?
3: Я не знаю немецкого.
0: Ну, тогда на каком языке мы сейчас говорим?
3: На всеобщем языке. На том языке, на котором все понимают всех.
0: Ага, кивнул Ганс. Он только сейчас заметил, что перестал заикаться. Очень странное, хотя и знакомое церковное ощущение, как будто во рту вырос новый язык взамен старого. Кстати, а откуда ты знаешь, как меня зовут?
3: Я слышала, как твои братья...
0: Девушка кивнула в сторону берега, где за кулисами из камышей ветлы вербы остервенело работали топором.
3: Называли тебя Гансом.
0: Они мне не братья. И даже не товарищи.
3: Все люди братья. Все лебеди братья.
0: Послушай, Аленушка, ты ведь, наверное, русалка. Угадал, да? Наши немецкие поэты много про вас писали, баллады разные, стихи.
3: Нет же, я не русалка, а лебедь,
0: отвечала девушка, как показалось Гансу сердито.
3: Русалки, они ведь утопленницы. У них зеленая кожа, они пахнут тиной, дохлой рыбой. У русалок вздутые животы, отвисшие пустые груди. Русалки лукавые и злые срамницы, через слабесие им одним живут. Видать, тем и любезны поэтам.
0: Наши немецкие русалки совсем не такие. А впрочем, знаешь, я все равно в нечисть не верю, признался Ганс.
3: Во что же ты веришь?
0: В Бога, конечно.
3: Ну, в Бога все верят.
0: Аленушка сделала торжественно скучное лицо. Не скажи, в последнее время не все. Когда я хотел стать священником, отец сказал, что знает только одну настолько же дурацкую профессию. Профессию трубочиста.
3: Пошутил?
0: Если бы. Слушай, у меня, когда я на тебя смотрю, появляются разные греховные мысли. Может, ты оденешься? Не холодно тебе?
3: Обычно мужчинам нравится женская нагота.
0: С этими словами Аленушка стыдливо прикрыла одну грудку рукой, другую приложила к нежно оволошенному лобку и стала похожа на всех скульптурных афродит разом. «Еще больше, чем сама нагота, мужчинам нравится воображать наготу», — заметил Ганс задумчиво. Но не успел Ганс окончить свою мысль, как с берега послышались зычные крики Клауса.
1: Ганс, черт тебя забери! Ты что там утонул? Ганс! Иди сюда, курить охота!
0: Тот мученически скривился и глянул на свою новую знакомицу, оставляя решение ее суду. Аленушка посмотрела на рядового Бремерферда сочувственно, дотронулась до его плеча ледяными пальцами.
3: «Сходи», —
0: сказала она.
3: «Но только возвращайся

0: На поляне возле заваленного кое-как дерева горел костер. Над огнем булькала пара чумазых солдатских котелков. Знакомая, умиротворяющая картина. У огня на бревнах Глоссер, Хорнхель и Клаус молча давили вшей. Шинели расстегнутые, лица потные, сосредоточенные. Чувствовалось, все трое здорово выложились. Да и топор, небось, затупили. А теперь злятся, догадался Ганс. Важно нахмурив лоб, Глоссер приблизил к губам два пальца, расставленных Викторией, как будто поднося ко рту невидимую толстенную сигару. Понятливый Ганс запустил руку в ранец и достал кулю. Физиономии Глоссера и Хорнхеля тотчас набрякли дружелюбием. Только Клаус, как видно, решил посостязаться в суровости с дикими германцами из древнеримских хроник.
1: «Последний раз тебя спрашиваю, заморыш! С нами плывешь?» — спросил он грозно.
0: Клаус был раздет по пояс, и всякий мог видеть его тугие мускулы, любоваться здоровым лоском кожи, лишь после запястья покрытый мелкими белесоватыми волосками. Настоящий арийский витязь. Удивительно, почему не в гренадерах? С такого Самсона надо рисовать, который 1000 филистимлян перебил ослиной челюстью. А может, и самого Хагена из Нибелунгов?
1: «Так что, плывешь?»
0: — повторил вопрос Глоссер, плюгавый ученик автослесаря из Гамбурга. Несмотря на ранение, он работал за двоих.
2: «Нет».
1: «А лодку строить будешь?»
2: «Нет».
1: «Может, ты и есть не будешь?» — с нажимом спросил Хорнхель.
0: С этими словами фельдшер присел возле котелка, зачерпнул ложкой суп и изобразил пантомиму «Райское блаженство». У Ганса закружилась голова от сытных запахов, от осознания того, как давно он ел в последний раз. На коленях у Клауса появился ржаной с бурой корочкой назреватый хлеб. Рот Ганса затопило горячей слюной.
1: «Так что, есть будешь?»
2: «Да».
1: «Поделимся, если отработаешь по-честному».
3: «Ты не думай, мы не жадные», —
0: оправдываясь, — сказал фельдшер Хорнхель.
3: «Просто нам жить хочется. Скоро здесь будут Иваны, слышишь, как близко уже? И все тогда. Понимаешь? Все».
4: «Я очень хочу есть», — взмолился Ганс. «Дайте хотя бы один кусок хлеба. Христос говорил...»
1: «Хочешь жрать — работай!»
0: — рявкнул неумолимый Клаус. Вот и пришлось Гансу долбить дуб топором. Каждый удар отдавал свинцовой колотушкой в позвоночник, в затылок, в самую душу. Ломило спину и суставы. Из прикушенной губы сочилась на подбородок кровь. Как ни странно, надолбил Ганс изрядно. С три ведра отменных дубовых щепок. Дно будущей лодки отступило вниз примерно на пол ладони. Наградой же ему был наваристый суп из местных красноголовых грибов с толстой штрихованной ножкой и плотного величиной с мыла куска желтого лежалого свиного жира, который, как утверждал Клаус, является одним из основных продуктов питания русских.
1: «У них эта дрянь называется сало! Это ест даже Сталин!»
0: Глоссер, Хорнхель и Ганс недоверчиво промолчали. Однако суп и впрямь получился ничего. Тем более в котомке у Глоссера имелся кусок колбасы. Настоящей немецкой колбасы Кнокворст. И каждый шишковатый кольчик колбасы это и был в тот миг едокам дороже всей Великой Германии. Но ужин кончился. И Ганс тайком посмотрел на свои часы, чудом уцелевшие в передрягах последних месяцев.
2: А ведь Аленушка ждет его, наверное. А вдруг уже не ждет?
1: «Да что ты ерзаешь? По носу тебя, что ли?» — не выдержал Хорнхель.
4: «Да нужно отлучиться».
1: «Подумаешь, какой вежливый. Мог бы и не предупреждать».
2: «Я надолго».
1: «На сколько?»
2: «На час».
1: «А лодку долбить? Или как жрать, так ты с нами, а как работать?» —
0: грозно осведомился Клаус.
4: «Мне нужно. Я потом отработаю».
1: «Да что там можно делать целый час?» У меня свидание, сказал Ганс.
3: С медведем?
1: Нет, с девушкой.
3: Я же говорил вам, он сумасшедший. Девушка у него в лесу. Знаю я эту девушку. У самого таких две, правая и левая,
0: хохотнул Глостер.
1: Да какая разница? Пусть идет. Псих.
3: Глостер, твоя очередь.
0: Глостер, обнажив черно-бурую поросль на хилой груди, перехватил топор здоровой рукой и принялся за работу.

0: Стемнело. Выкатилась луна, оспинами высыпали звезды. Ганс сидел на бревне с видом на знакомый омут и, обмирая, прислушивался к каждому шороху. Наконец на лунной дорожке показался силуэт. Нет, не лебедь. Какая-то утка. Неказистая совсем. Но утка-то, вот эта самая серенькая нескладеха, вышла на берег и стала девицей. В этот раз Ганс не пропустил ни одного изгиба волшебной метаморфозы. Но напротив пялился на становящееся чудо во все свои детские глаза.
1: «Царевна!»
0: — с блаженной улыбкой произнес он.
1: «Ганс!»
0: — ответила ему сладкой улыбкой царевна. Теперь она была одета, запахнута до босых пят в нежную, на пушистую взвесь похожую шубку.
2: «Послушай, я, конечно, не специалист, но, по-моему, лебедь — это какая-то другая птица. Не, точно другая. Та птица, из которой ты превратилась, это утка», — заметил Ганс.
0: Аленушка смущенно зарделась.
1: «Верно, утка. Но на самом-то деле я все равно лебедь. С белыми крыльями, с длинной шеей, ладная, медленная. Я такой всегда была. Но потом...»
0: Аленушка печально смолкла, будто бы задумавшись о чем-то далеком и печальном.
2: «Постой-ка. Сначала ты была лебедь, а потом?»
1: «Потом я полюбила одного человека».
2: «Солдата? Такого, как я?» —
0: спросил Ганс. Он знал, женщины любят все повторять.
1: «Он был не солдатом, а царевичем».
2: «Ого! Царевичем!»
1: «Я полюбила его, а он меня обманул и бросил брюхатый. После него я очень долго никого не любила».
2: «Долго? Это сколько?»
0: Ганс знал, что часто женщины говорят «долго», имея в виду 3 дня.
1: «Где-то лет 500».
0: Ганс присвистнул.
2: «А потом?»
1: «А потом я увидела тебя. Ты сидел у воды, пускал изо рта дым и плакал. Я внимательно на тебя посмотрела и поняла. Ты плачешь не потому, что боишься умереть, но потому, что тебе жаль тех, кто боится. Всех вообще жаль. И братьев, и кавалериста, который выехал из Рейхенау, и даже того, который в Рейхенау только собирается. Раньше я никогда не видела мужчин, которые не хотели бы жить из-за того, что им жаль всех. Царевич, которого я любила раньше, он вообще никого не жалел. Если я и могу представить того царевича плачущим, так это только если бы он вдруг лишился своей казны. Или если бы умер его сын».
2: «У него был сын?»
1: «Даже 3 сына. И еще жена. И палаты белокаменные, дев без числа, много золота и толпа бояр. Министров, по-вашему».
2: «Какой же он после этого царевич? Он, получается, царь», — поразмыслив, произнес Ганс.
1: «Верно, царь. Он меня обманул, когда сказал, что царевич».
2: «А ты?»
1: «А я его убила».
2: «Убила? Разве можно так?»
1: «Нельзя, наверное», —
0: неуверенно отвечала Аленушка.
1: «Но ведь он душу мне покалечил. Белые, ладные лебединые перья смыло с меня с калеки мачеха моя река, а вместо них выросли у меня горемычные новые перья, утиные, бедные и некрасивые».
2: «Не пойму, как хрупкая девушка может убить сильного бородатого русского царя?» — с сомнением покачал головой Ганс.
0: Ему сразу вспомнился Распутин из скверного довоенного фильма.
2: «Тем более раньше ведь не было никаких пистолетов. Сочиняешь ты, Аленушка, наговариваешь на себя».
1: «Нет, послушай же. После того, как царевич обесчестил меня и бросил брюхата, ему стало стыдно. Он не мог даже спать ночами. Стыд, как крыса, грыз ему печень. Однажды он до того намаялся, что пришел сюда, на берег. Было новолуние, суббота. За спиной у царевича висел лук, на боку колчан отравленных стрел. Он хотел застрелить меня. Думал, коли сживет меня сосвету, ему станет легче. Когда я смотрела на его злое лицо, он прятался как раз за тем дубом, что срубили твои братья. Мне было так больно, как никогда не было в моей жизни. Я ударила хвостом, превратила его в утенка и заклевала до смерти.
0: Страшные вещи ты говоришь, Аленушка.
1: Ты сам попросил.
0: Скажи, а почему ты мне открылась? Ведь я совсем даже не царевич.
3: Ганс улыбнулся над треснутой стариковской улыбкой, которая наготове у всякого мужчины, считающего себя ничтожеством. Аленушка сдвинула свои царственные брови, задумалась и, наконец, решительно выпалила.
1: Я хочу, чтобы ты полюбил меня так, как никогда не любил тот царевич.
0: Так не бывает, Аленушка. Невозможно полюбить по первому требованию.
1: Это обычных женщин невозможно. А меня запросто.
3: С этими словами Аленушка распахнула свою палевую шубу из перьев, и Ганс увидел ее стройное обнаженное тело, скроенное развратнику на погибель. Кожа матово блестела в лунном сиянии. Соски задорно напряжены, как у девушек с похабных открыток, что продавал из-под полы случайный приятель Ганса, поличишка по имени Яцек. Он еще работал в магазине готового платья. Внезапно Ганс почувствовал, что Аленушка не преувеличивала. И что в крови у него есть уже любовь к ней, живучая и смертельная, как какая-нибудь холера. Только не понимаю я, зачем такой красавице неумелая моя любовь?
1: Может, твоя любовь снова сделает меня лебедем?
0: Да возможно ли?
1: В тебе есть то, что я в несчастьях своих растеряла. Чистота, чувствительность и строгость.
3: Объяснила царевна.
1: Лебедю без этих качеств никак нельзя.
0: Да не мои это качества, Аленушка. Это немецкое. Можно сказать, подарок Фатерлянда. Не знаю, как объяснить.
1: Да что объяснять? Ты со мной поделись. Вот и все.

0: «Ганс, говнючие отроги, ты где? Хватит праздновать лентяя, пора работать!» — прорычал Клаус.
1: Судя по звукам шагов и хрусту валежника, эталон арийской расы неумолимо приближался к уютному ельнику, который Ганс и Аленушка избрали себе пристанищем. Там, под сенью высоких черных дерев, было так покойно Гансу, как не бывало даже в детстве, когда он, сбежав с постылых уроков, прятался в церковной голубятне.
0: «Ганс, ты где?»
1: — не унимался Клаус. Его голос звучал испуганно.
2: «Имейте совесть!»
1: — громко сказал Ганс и посмотрел на часы. Их фосфорицирующие во тьме цифры выглядели не просто козявками, но некими тайными константами мрачного магического ритуала.
2: «Часа еще не прошло! Сейчас очередь Глоссера!»
0: «Глоссеру плохо! У него рана открылась! Хорнхельд заживает!»
1: Клаус остановился на поляне и упер руки в бока.
0: «Все равно! Дайте отдохнуть!» «Ты тут, что ли? Ты меня видишь?» —
1: спросил Клаус, яростно всматриваясь в черноту. Он даже на карачке встал, из-за чего его круглое упитанное лицо с носом-кнопкой приобрело сходство с мордой азиатского волкодава.
0: «Так видишь или нет?»
2: «Вижу»,
1: — ответил Ганс после долгой паузы.
0: «Да я тебя не вижу! Ты там что, сапоги, что ли, моешь?»
2: «Нет»,
1: — натужно сказал Ганс и покраснел.
0: «Спишь?»
2: «Да нет же, Клаус! Прошу тебя, уйди!»
1: В голосе Ганса звучали бессилие и мольба.
0: «Нет, ну правда, меня любопытство мучает. Может, у тебя там не только сигара, но и бутылка шнапса припрятана? Не верю я, что в такую ночь можно просто так от костра уйти».
2: «Я же тебе говорю, я с девушкой!
0: Сказки для детей побереги!»
1: С этими словами Клаус, чьи глаза уже достаточно привыкли к темноте, раздвинул пушистые еловые лапы и...
3: «Добрый вечер, человек», —
1: медленно сказала Аленушка, глядя на гостя в упор. Она плотно запахнулась в свою шубу, подобрала под себя ноги, выпрямила спину. «Ну просто не лебедь, а кобра, выныривающая из мешка индийского заклинателя», — удивился Ганс. И подняла подбородок. Ее глаза стали цепкими и безжалостными, взгляд пронизывающим, как северный ветер.
2: «Сразу видно, что царевна».
1: Грациозно подавшись вперед, Аленушка протянула Клаусу руку для поцелуя.
0: А Клаус, влекомый не то властью этикета, не то личной гипнотической силой царевны, запечатлел на ее костистой руке старообразный, как будто из романа о Верте, украденный поцелуй.
1: Безумно и странно все это выглядело. Ведь Клаус по-прежнему стоял на четвереньках.
3: «Ах, милый Клаус»,
1: — сказала Аленушка с холодным жеманством.
3: «Неужели вы намерены вновь похитить у меня моего дорогого жениха? Переведи-ка ему, милый»,
1: — добавила она в полголоса, обращаясь, конечно, к Гансу. Ганс перевел со всеобщего на немецкий.
0: «Прошу прощения, милая Файлайн», —
1: смутившись, пробормотал Клаус. Его лицо пылало, а волосы торчали дыбом сквозь прорехи в окровавленной повязке. И добавил уже на ломаном русском, выученном еще во время прошлогодних продуктовых вылазок.
2: «Извини мне, красивая, я только нанял твой человек для работы».
1: И Ганс, уже взвывая, прочувствованно выпалил:
0: «Ганс, да помоги же, осталось немного! Хочешь, на колени перед тобой стану?»

0: Обессиленный Ганс вернулся, когда луна уже клонилась за горизонт. Он очень боялся, что Аленушка не дождется. Но боялся напрасно. Стоило его кудрявой голове оказаться под пологом колючего шатра, как Аленушка вскочила со своего симпровизированного из шубы ложа и вытянула к нему худые руки. Потом, как будто застеснялась, опустила взгляд. Откинула назад белые косы, сложила на коленях руки. Мол, вверяю себя тебе, мой завоеватель. А когда она вновь посмотрела на Ганса, взгляд ее был пристальным, призывным. И Гансу показалось, что если бы сейчас царевна позволила поцеловать себя хоть один раз, то ни о чем более не жалел бы он до самой смерти. Ее живое тепло все искупило бы. Даже ту ночь, когда он ел для согрева, обложившись трупами, вчерашний суп из кошатины. Оно стало бы всему и дурному, и доброму оправданием. Смыслом и причиной, омегой и альфой, как Христос. Поймав за шиворот последнюю, нужно сказать, довольно крамольную с теологической точки зрения мысль, Ганс вдруг не на шутку испугался. И страх его был так силен, что бежать вдруг захотелось из этого чернильно-черного ельника. Бежать со всех ног, пусть даже в самую пасть к русским, главное, чтобы не к дьяволу. Но желание уже царапало ему душу. Оно затягивало Ганса словно омут, и секунду спустя он уже утратил опору, вместе с самим желанием опору иметь и тем, чем на опору следует опираться.
1: «Аленушка!»
0: – прошептал Ганс от девушки, мучительно отстраняясь.
1: «Я могу познать тебя чувственно».
2: «Да»,
0: – кивнула царевна.
1: «Только нет у меня в этом деле практического опыта».
2: «Пустое. Лучше поцелуй меня»,
0: – отвечала Аленушка и сладострастно к нему прижалась.
1: «Послушай, Аленушка, я только сейчас понял, зачем провидению было угодно послать меня в Россию»,
0: — радостно сказал Ганс.
1: «Теперь я знаю, что пришел за тобой, за моей невестой».
2: «Всякая война есть поход за невестами, за такими невестами, как я»,
0: — с улыбкой сказала Аленушка. И в этой улыбке сквозило неумолимо нечто великое и зловещее. Но Гансу было нипочем. Он уже стал безрассудным и неистовым. Нежа белокужую Аленушку, терзая ее шею и грудь своими поцелуями, он словно бы с самой снежной Россией сопрягался, чьи запахи — глинистые и хвойные, снедные и кровяные, цветочные, ржаные, колодезные, ладанные, машинные, ржавые, крепдешиновые, одеколонные — он собрал все. Собрал тощим своим животом, скуластым своим лицом, широкими ноздрями, уползая от смерти по-пластунски, отсиживаясь в черных воронках, шагая дерзко сквозь несжатые поля пшеницы и по клеверным лугам. России пахла Аленушка, а вовсе не рекой и даже не лилией.
1: «Ты не просто царевна-лебедь, ты лебедь-страна», —
0: пробормотал Ганс, вероломно нарушая государственную границу.
2: «Так и есть»,
0: — сказала Аленушка, и бриллиантовым нездешним светом озарились ее глаза. Таким светом сияют кремлевские звезды и самоцветы в окладах церковных икон.
1: «Я хочу остаться в тебе навсегда».
2: «Навсегда»,
0: — эхом повторила Аленушка. А когда отстраненным, далеким стал ее блаженствующий взгляд, Ганс вздрогнул встреч ей всем своим масластым телом. И Аленушка впитала все лучшее, все самое немецкое, что было в нем. Но Гансу Бремерферде не было жалко.

0: Да где же опять наш задохлик?
1: Спросил фельдшер Хорхель, пряча в сумку медицинский инструмент. До войны он был зубным техником.
0: Милуется там со своей русской,
1: отозвался Глостер. Его лихорадило, его трясло. Он цеплялся за разговор, как за соломинку. А Хорхелю ничего не оставалось, как товарищу эти соломинки подбрасывать за отсутствием более действенных лекарств.
0: Как ехать зовут, ты понял?
2: Язык сломаешь, вот как эту шлюху зовут. Пусть Берг скажет, он умный, в университете учился на профессора. Скажи нам, как ее зовут, Клаус?
0: Идите к черту!
1: Простонал Клаус. У него перед глазами стояло неотвязно злое, зыбкое видение. Стена плотного голубого тумана, в точности такого голубого, как глаза девушки, что была с Гансом в ельнике. Странным образом отрываться от созерцания этой стены ему не хотелось. И казалось, чем больше смотришь, тем больше понимаешь в том, что происходит вокруг. Почему происходит? Если смотреть достаточно долго, можно даже узнать, когда кончится война.
0: Тебе что, жалко сказать, как ее зовут? Клаус, алло! Ты меня слышишь?
3: Аленушка, царевна Лебедь, буркнул Клаус, чтобы отвязались.
0: Ну вот, совсем другое дело. Некрасивое имя. Сумасшедшее какое-то. Правда, русские любят все сумасшедшее. Ты видел эту их штуку? Самовар? Видел? Я тебе говорю, если где-то еще такие извращения есть насчет чая, то это только у китайцев, заметил Хорхель. Не пойму, зачем это Гансу? Сидит там в ельнике, продрог небось. Лучше бы с нами поговорил. Чертов предатель!
1: Глоссер треснул здоровой рукой о колено. На самом деле он очень завидовал Гансу.
0: Да оставь его! Лодка уже почти готова, до рассвета нужно отчалить.
1: Низко-низко прожужжал рускартон, ночной бомбардировщик. Его неказистая при дневном свете фанерно-полотняная тушка раздулась во тьме до масштабов эпического сталинского сокола и уверенно одну за другой гасила звезды. Пилот наверняка заметил костер под крылом и наверняка порадовался. Свои!
0: Да, нашел наш Иоганнес время для девок.
1: Сквозь слезящийся прищур, проследив за русской машиной, прокомментировал Глоссер.
0: Да какая разница, какое время? У солдата должна быть невеста. Я рад за Ганса. Ведь, говоря по совести, кто еще ему даст, кроме этой Аленушка царевна Лебедь?
1: Рассудительно заметил фельдшер.
0: Тоже верно.
1: Глоссер отер со лба пот, и лицо его стало мечтательным.
0: Когда мы доплывем... Я хотел сказать, если мы доплывем, я буду приставать ко всем русским девкам, вообще ко всем. А у меня дома жена, вздохнул Хорхель.

0: Кожа на плечах, на спине Алёнушки начала словно бы легонько пузыриться, набухать. Так растет тесто, так поднимается весенняя земля, которую вот-вот прорежут пробужденные талой водой зерна. Упругие лебединые перья росли прямо из предплечий, курчавились вдоль позвоночника, лоснились, распрямляясь на упругих ягодичках. Однажды высоко в Альпах Ганс ездил туда в гости к кузине Анне. Он видел целое поле, целое море кобальтовых, желтых, лиловых цветов, одновременно открывающих солнцу свои шелковые горстки. В чем-то главном похожая картина.
1: «Что же, Алёнушка?»
0: Ганс заправил рубаху в штаны и приподнялся на локте.
1: «Теперь снова лебедь?»
2: «Угу».
0: Не глядя, кивнула Алёнушка. Она была заворожена собственными превращениями. А когда она, наконец, посмотрела на Ганса, в ее незабудковых, снежно-голубых, текучих глазах Ганс прочел слова благодарности, воздушно-золотые, как пасхальное утро.
2: «Как хорошо, что я в тебе не ошиблась», —
0: проворковала Алёнушка вздох.
2: «Как хорошо, что я в тебе не ошиблась»,
0: — проворковала Алёнушка, вдосталь налюбовавшись белым пушком на своей налитой груди.
2: «Нужно отблагодарить тебя. Чего ты хочешь? Проси».
1: «Честно, хочу тебя видеть. Всегда».
2: «Нельзя. Проси что-нибудь другое. Людям опасно видеть нас часто».
1: «Ну, твой царевич, твой царь, он же видел?» — бросил Ганс ревниво.
2: «Все-таки он был царем. Если бы ты был верховным главнокомандующим, маршалом или хотя бы каким-нибудь...»
0: Алёнушка нахмурилась, припоминая мудреное слово.
2: «Премьерным министром, вроде чучела».
1: «Значит, хочу стать главнокомандующим».
2: «Твое светлое лицо почернеет в тот день, когда тебе нужно будет послать на верную гибель свой первый батальон».
1: «Тогда пускай маршалом!»
2: «Глупости какие, Ганс. Я же серьезно тебя спрашиваю. Между прочим, я многое умею. Моего царского веления достаточно, чтобы возвратить тебя домой. Прямо в Нойхаус».
1: «Разве я говорил тебе, что я живу в Нойхаусе? И что мне делать в этом Нойхаусе? Первый же патруль отправит меня в тюрьму. В самом лучшем случае опять окажусь в окопе где-нибудь под Черниговым. Лучше уж оставаться на фронте и не дергаться».
2: «Ты уверен, что на фронте?»
1: «Я имел в виду на фронте вообще. Лучше, конечно, не на Восточном», — пояснил Ганс уныло.
0: Он лег на спину, подложив локти под голову.
1: «Почему они не послали меня в Италию?»
2: «Правда, хочешь в Италию? Тебе куда, в Рим или в Анцел?»
0: Ганс задумался. Представил себе танк, сиротливо урчащий в тени Колизея.
1: «Да не хочу я в Италию. Я с тобой хочу, Алёнушка!»
2: «Ну, если ты вообще ничего, кроме этого, не хочешь, тогда лучше садись в лодку вместе со своими братьями и переправляйся на правый берег», —
0: раздраженно бросила царевна-лебедь.
1: «Ты видела эту лодку? И она перевернется, не проплыв и 100 метров.
2: «Ну, она, скорее всего, доплывет», —
0: уверенно сказала Алёнушка.
2: «Решайся, милый Ганс. Когда рассветет, я потеряю всю свою силу».
1: «Знаешь, для себя я ничего не хочу. Сделай так, чтобы Клаус, Глоссер и фельдшер обязательно доплыли на тот берег живыми».
2: «Значит, это и есть твое желание?» —
0: разочарованно спросила Алёнушка. Ганс долго молчал, не без интереса глядя на то, как прозрачно-белой опушкой облекаются стройные ноги царевны, как между пальцев ее отрастают фламингово-розовые поначалу, но вскоре уже кораллово-красные с оранжевой жилкой перепонки. Его сердце сжалось великой любовной тоской, но не той, которой сжимается оно при расставании с любимой, а такой, какая случается, когда расстаешься со всем, что вообще есть у тебя любимого и родного. С родиной,
1: Или, может, с целым миром? Помнишь, ты говорила, что превратила того царя в утенка и заклевала его?
2: Да.
1: Значит, ты можешь и меня так?
2: К чему это ты ведешь? Насторожилась Алёнушка.
1: Преврати меня, Алёнушка, попросил Ганс с безыскусной собачьей мольбой, глядя царевне в глаза.
2: Зачем?
1: Мы полетим с тобой на... Где там обычно зимуют лебеди?
2: Есть одно потаенное озеро в Персии.
1: Вот вместе туда и полетим.
2: Но я... Ты хоть представляешь себе, о чем ты просишь, Ганс?
1: Не представляю. Зачем мне?
2: Нет, Ганс, я не могу. Это очень трудно. Ответственно.
1: Но ты же сама говорила, что ты моя невеста. Ведь говорила, да? Говорила!
0: Ганс был в отчаянии. Он больше не шептал, а кричал. И глаза его были полны не раздумчивой печалью, как раньше, но отчаянием и тупой болью.
2: Ну, говорила.
0: Неохотно согласилась Алёнушка.
1: Тогда сделай, как невеста для жениха своего.
2: Милый мой Ганс, ты пойми, что больше... Ну, это все равно, что умереть. То есть в обыденном смысле это так и будет выглядеть.
1: Все понимаю, любимая.
0: Ганс стянул с ноги левый сапог. Пахнуло сыростью, грибами, грязью. Он брезгливо отшвырнул прочь истлевшую портянку и принялся за правый. Тот долго не поддавался, как будто присох к ноге. Пришлось разрезать его по шву и счистить, как кожуру, с запревшей, покрытой струпьями ноги. Затем пришел черед брюк и гимнастерки. Вот уже белеет среди блеклых трав отброшенная прочь бельишко. Сослепу можно принять кальсоны за притаившегося зайца-белька. С тяжелым плеском шевелились воды Днепра. Гудела, рукоплескала, мобилизованная ветром дубрава. А за лесом вставало бешеное солнце 1943 года. Ногой белый Ганс остановился у илистого приплеска, упер руки в бока, посмотрел вдаль. Ускользнула в туман грузная черная лодка-беглянка, изо всех своих сил рванулась она к середине реки. Уже не разобрать, кто да что. Выделялась только опоясанная бинтами голова Клауса. Глоссера совсем видно не было. Видать, лежит на дне лодки. Хорнхель энергично работал единственным веслом. В осиннике севернее дубравы затрахтели пулеметы. Послышались голоса. Русскую речь не спутаешь ни с какой другой, как и кириллицу с латинской азбукой не спутаешь. Лизнула пальцы на ногах Ганса речная вода. Он попятился и зябко подернул плечом. Мурашки по телу.
2: «Входи в воду, не бойся»,
0: — приказала Алёнушка.
1: «А помнишь, псалом такой есть, про воды? Воды дошли до души моей».
2: «Наверное»,
0: — рассеянно откликнулась Алёнушка-лебедь, вертя своей длинной белой шеей. Она старалась, укладывала перышки на крыле вдоль хребта, охорашивалась невеста.
1: «Я каждое слово в этом псалме сейчас понял, каждую запятую».
2: «Не отвлекайся, Ганс. Потом расскажешь».
0: Но Гансу было не остановить.
1: «Вот, послушай. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, и да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Он это как будто для меня специально сложил, Давид псалмопевец»,
0: — восхищенно сказал Ганс. Вода была ему уже по горло. Оставалось только набрать в легкие воздуха и поглубже нырнуть. Перед тем, как сделать это, Ганс обернулся. Там, на жухлой траве, скучала его никчемная винтовка «Маузер» в компании ветхого тряпья. Невдалеке притих похудевший сразу на весь сигарный запас ранец. Это Клаус его обчистил. Ганс улыбнулся. «Ведь ее почти не видно будет, эту чертовку войну, если смотреть на нее сверху, с высоты лебединого полета».

The unexplained phenomenon.

0: Вы слушаете «Модель для сборки». Сегодняшний подкаст не совсем обычен. Но чем же он необычен, вы узнаете только в конце этого рассказа. Слушайте внимательно и не говорите, что вас не предупреждали. Герберт Уэллс. «Плесень Бадамы». Часть первая. Когда капитану Жирилло приказали вести канонерку Бенджамин Констант Бадаму, небольшой городок на реке Батема, чтобы определить область нашествия муравьев и помочь тамошним жителям бороться с этим нашествием, он заподозрил, что начальство над ним попросту издевается. Да, служебная карьера капитана складывалась не совсем гладко, но здесь большую роль сыграли его томные глаза и привязанность одной знатной бразильской дамы. Газеты «Диарио» и «О Футуро» прокомментировали назначение капитана Жирилло весьма непочтительно и самое неприятное. Он чувствовал, что для подобной непочтительности подал повод сам. Ведь он был креолом и обладал чисто португальскими представлениями об этикете и дисциплине. Теперь единственным человеком, с которым он мог поговорить, был срочно назначенный на канонерку инженер Холройд из Ланкашира. Общение с ним, помимо всего прочего, давало капитану возможность практиковаться в английском. Он произносил звук «Т» весьма приблизительно.
1: «Ну что это за назначение? Сами подумайте! Я вижу, все видят, из меня хотят сделать посмешище! Как может человек бороться с муравьями? Да хоть три канонерки подведи к берегам! У муравьев там что, есть военные базы? Обратитесь к ученым, среди них есть и такие, что занимаются муравьями, даже в наши дни! Нашествие муравьев не зависит от человека!» И развел руками. «Муравьи приходят и уходят!»
0: «Эти, похоже, не собираются уходить», — ответил Холройд. «Парень, которого вы упоминали, этот Самбо...»
1: «Замбо», — несколько раздраженно поправил Жирилло.
0: «Смешанная кровь».
1: «Пусть так. Этот Самбо, он утверждает, что уходят не муравьи, а люди».
0: «Обычное дело. Не в первый раз. Вспомните Тринидад. Миллионы муравьев полностью пожирают листья деревьев. Апельсиновых, манговых, им все равно. Что тут поделаешь? Господь знал, что кому пустить в корм. Иногда полчища муравьев заявляются и в ваш дом. Такое тоже бывало. Конечно, приходится покидать дом, зато муравьи наводят в нем чистоту. Они ушли, вы вернулись, все чистехонько, никаких тараканов, блох, клещей в полу».
1: «Этот Самбо утверждает, что на этот раз муравьи совсем другие».
0: «Какая мне разница, какие они? Это всего только муравьи, насекомые. Не применять же против них бортовые орудия».

фрагмент текста утерян. Наслаждаясь прохладным вечером, сидел на палубе, задумчиво курил и любовался Бразилией. Вот уже 6 дней, как они поднимались по Амазонке. Лесистые берега, наклонившиеся к воде пальмы, песчаные острова с редкими кустарниками. Безостановочно уходила за корму вода, густая и грязная. В ней кишели крокодилы, над ней кружились птицы. Странная бесцельность влажного жаркого мира мучила инженера Холруэда. Он инстинктивно не доверял таким местам. Он вообще не любил воду и предпочел бы чувствовать под ногами надежную твердь. Но так получилось, что многие его более удачливые коллеги давно работали на лунных базах и даже дальше, а он никак не мог покинуть Землю. И в тропики попал прямо из Англии, где природа давно уже полностью покорена, стиснута оградами, стоками и каналами. Некие обстоятельства, о которых он не любил вспоминать, помешали ему войти в состав экипажа, стартующего на Венеру. Он привык к людям, к спорам, к динамике мегаполисов, а здесь, на Амазонке, только иногда можно было увидеть тонущую в жарком мареве лодку. В крошечном городке Алемквер, где на борт канонерки был взят запас продуктов, людей тоже было мало. Они были встревожены и говорили только о муравьях. Появление канонерки их удручило. Дела, видимо, обстояли хуже, чем им казалось. Да и как себя чувствовать, обитая под тростниковыми навесами в тени жалкой церквушки, в которой постоянно звучит долгая нота, голос космоса, голос, как утверждал местный священник, самого Господа? Времени инженер не терял. Прилежно изучал испанский, хотя кроме него единственным человеком, знавшим несколько английских слов, кроме капитана, конечно, был негр-кочегар. Помощник капитана, выходец из Франции, португалец Дакунха, говорил только по-французски. Впрочем, и этот его язык мало походил на тот, которому Холруэд когда-то обучался в Саутпорте. Удушающая жара. Влажный туман.

0: Время от времени на берегу поднимались дымы очагов. Тогда капитан Жирилл и инженер Холройд в окружении вооруженных матросов сходили на берег и оставались там на сутки, а то и на двое. В отчетах это называлось «сбором необходимой информации по распределению опасных насекомых в районе Верхней Амазонки», а на деле выливалось в откровенные пляски с местными девушками, язык которых не знал никаких отрицательных форм. Впрочем, доходило дело и до муравьев. «Это какой-то новый вид», — делился капитан полученной информацией. «Местные жители называют их саюба — невидимки. Обычно муравьи одного вида практически не отличаются размерами, но у саюба отдельные особи могут достигать крупных размеров, а другие на всю жизнь остаются мелкими. И еще они так умеют сливаться с окружающим, что иногда кажутся невидимыми». Не умея объяснить самому ему неясную информацию, капитан взрывался. «Я мог бы сейчас работать на космофлоте! Вот дело для нормального думающего человека! У меня был выбор, вы понимаете?» Он злобно сжимал тонкие губы. «А меня сунули в эту гнилую дыру бороться с насекомыми! Говорят, они пожирают страну!»
1: Почему-то это особенно бесило капитана.
0: «Но тут нечего пожирать! Муравьи приходят и уходят, так всегда было!»
1: «Но муравьи, кажется, и впрямь досаждают местным жителям». Инженер Холройд намекал на историю, услышанную в одном из последних посещенных ими поселений. Там они впервые столкнулись с людьми, бежавшими от муравьев. Они потеряли все, что имели.
0: «Знаете, — объясняли они, испуганно пожимая плечами, — когда на ваш дом нападают муравьи, нужно удирать, не раздумывая».
1: Холройд это уже слышал. А потом, как водится, люди вернулись. Муравьи ушли. Но муравьи саюба не уходят. Они захватывают понравившееся им место раз и навсегда. Они таятся в темноте хижин, которые люди привыкли считать своими. И первый же человек, осмелившийся войти в свой дом, с воплем выскочил наружу и бросился в реку. Его выловили, но он распух прямо на глазах, будто все внутри в нем кипело, и он все время бормотал какие-то непонятные слова, которых прежде никогда не произносил. «Смотрите!» Канонерка вошла в неширокую протоку и теперь шла в тени лесистого берега, но внезапно впереди открылась тихая заиленная отмель, а за нею бурые голые скалы, заляпанные плоскими пятнами. Жирилло мог покляться, что это лишайники. Какие еще растения угнездятся на отвесных скалах? Но обычно лишайники разбросаны по камням беспорядочно, а тут кто-то поработал. Ножом или специальным скребком кто-то вырезал на фоне камней десяток пятилучевых звезд, на удивление четких.
0: Пораженный Жирилло перевел взгляд на Холройда. «Наверное, кто-то спускался на веревке с вершины. С реки на отвесный обрыв не взберешься. Только зачем?»
1: Фрагмент текста утерян.
0: Поговорили о начатках человеческого искусства. Капитан Жирилло утверждал, что все начинается с бессмысленных жестов. Конечно, он не преминул рассказать о некоторых своих любовных приключениях, когда сам умудрялся совершать немало удивительных по нелогичности поступков. Не будем называть имена, но ведь все это в честь дам, которые того заслуживали. А здесь? Звезды на скалах. Зачем? Для кого? Капитан мучительно пытался продвинуться в своих размышлениях, но ничего у него не получалось, а инженер Холройд не пожелал развить тему. По мере приближения к цели его все больше и больше занимали муравьи, а не сумасшедшие. Ну да, некий бельгиец Шарф выжег огнеметом свое имя на самом крупном ледопаде Европы, спутник Юпитера. Но это же спутник Юпитера, и хулиганство капитана со временем приобрело смысл символа. А тут глухой уголок Амазонии, на который людей почти нет, поскольку бассейну Великой реки давно вернули его природное назначение — быть легкими нашей планеты. Всякий раз, когда в зарослях мелькало самое невзрачное жилье, капитан Жирилло отправлялся на шлюпки к берегу. Даже Холройд все чаще различал слово «саюба». Впрочем, на местных наречиях это слово означало как невидимый, так и просто муравей. Похоже, канонерка приближалась к эпицентру событий. Капитан Жирилло оставил, наконец, свои привычные темы, зато лейтенант Дакунха стал разговорчивее. Он уже плавал по Амазонке и знал кое-что о муравьях. И теперь как мог выкладывал капитану и инженеру свои познания. О злобных рыжих карликах, которые идут на любой объект стройными колоннами и сражаются как истинные воины. О больших черных муравьях,

0: командирах и вождях, заползающих человеку на шею и на лицо и загрызающих его насмерть. Рассказывал о том, как красные муравьи строят муравейники, достигающие иногда сотни ярдов в поперечнике. Еще два дня Холлорой, Джерилл и лейтенант отдельно обсуждали вопрос, есть ли у муравьев глаза. На третьи сутки спор стал слишком ожесточенным. Тогда лейтенант отправился на берег и вернулся с несколькими видами муравьев, посаженных в стеклянные пробирки. Оказалось, что у одних глаза есть, а у других нет. Но у Саюба, у муравьев, напавших на Бадаму, глаза точно были. «У них большие глаза», — записал в отчете капитан Джерилла. «Местные жители утверждают, что взгляд этих муравьев трудно выдержать. Они смотрят на человека нагло и ничего не боятся. А укусы их ядовиты. Умирая, жертвы сильно страдают».
1: «Но что мы с вами можем противопоставить таким наглым насекомым?» — впадал в уныние капитан. «Муравьи приходят и уходят. Так было всегда».
0: За Тамандой начинается длинный, низкий, безлюдный берег, который тянется не менее чем на 80 миль. Минуя его, оказываешься у места слияния реки с труднопроизносимым названием Гварамадема с ее притоком Батемо, похожим на большое озеро. Лес подступает тут почти вплотную, поэтому к вечеру канонерка пришвартовалась в густой тени. Впервые за много дней повеяло прохладой, и Холлорой с Джерилло засиделись на палубе допоздна. Они выкурили по две сигары, и Джерилло бесконечно рассуждал о муравьях Саюба и о том, что они могут натворить, если вырвутся в более населенные людьми края. В конце концов, капитан решил выспаться и, расстелив матрас, лег прямо на теплой палубе. А Холлорой еще какое-то время сидел на фальшборте и прислушивался к неровному дыханию капитана. Казалось странным, что история человечества еще существует, что существует само человечество.
1: «Неужели все это было? Было?» — думал Холлорой.
0: Объединившись, люди создали немало выдающегося, в том числе оставили в покое бассейн Амазонки. Зачем вырубать леса, если открыта дорога в космос? Талантливые инженеры Королёв и фон Браун вывели людей к другим планетам. Экспансия предполагает рост, постоянный рост, первые орбитальные корабли, первые экспедиции к Марсу и Венере, освоение спутников планет-гигантов, миграции людей на все более осваиваемые Меркурий, Венеру, Марс, Ио, Европу и Ганимед изменили отношение людей к времени и к пространству. И только вот в таких глухих уголках Земли все течет по-прежнему. Муравьи приходят и уходят. Фонарь на носу канонерки еле светил. Над фонарем вился бесшумный, призрачный рой мотыльков. Во тьме невидимого леса мерцали, как искорки огоньки светляков. Или то вспыхивали глаза Саюба. Непостижимая беспредельность тропического леса изумляла и подавляла инженера. В Англии он привык думать, что земля давно и безраздельно принадлежит человеку. В Англии это, впрочем, так и было. Дикие звери и растения живут там исключительно по милости человека и его доброй воли. Там повсюду дороги, изгороди, и царит полная безопасность. Земля даже раскрашена так, чтобы показать права человека на нее. Но тут невидимый лес казался непобедимым, а человек выглядел в лучшем случае гостем.
1: «Предположим, на минуту, — подумал Холлорой, — что эти странные союзы способны накапливать знания, ну, как это делают люди с помощью книг и всяческих своих ученых записей». Мысль эта почему-то его тревожила.

0: На следующее утро Холройд узнал, что они находятся в 40 километрах от Бадамы, и его интерес к берегам усилился. Он подымался на палубу каждый раз, когда представлялась возможность увидеть просветы в лесных массивах. Нигде он не видел никаких признаков присутствия человека, если, конечно, не считать таким признаком развалины домов, заросших сорными травами, и потрескавшийся фасад монастыря в Можу, оставленного давным-давно. Из оконного проема торчали ветки дерева, в пустых порталах болтались лианы. Утром над рекой летали желтые бабочки с полупрозрачными крыльями. Многие из них садились на судно, и матросы ради развлечения их убивали. На десятки миль вокруг шла молчаливая борьба гигантских деревьев, цепких лиан, причудливых цветов, и повсюду крокодилы, черепахи, бесконечные птицы и насекомые чувствовали себя уверенно и невозмутимо. А вот человек... Человек, колонизировавший почти все планеты своей системы, распространял здесь свою власть разве что на редкие вырубки, которые все равно не покорялись ему. Сражался с сорняками, сражался с насекомыми и дикими животными, только чтобы удержаться на жалком клочке земли. Но кто же тут был настоящим хозяином?
1: «Наверное, муравьи. Их тут неисчислимо», — пробормотал Холройд.
2: «Как три Китая вместе со всеми Индиями», — желчно уточнил Жерилло.
0: Мысль эта показалась Холройду совершенно новой. Понадобились тысячелетия, чтобы люди перешли от варварства к цивилизации и почувствовали себя на этом основании хозяевами будущего и властелинами Земли. А почему неким существам, опирающимся на уже имеющийся опыт людей, не проделать тот же путь в другом, более стремительном темпе? К примеру, те же муравьи. Они живут общинами, у них есть свой язык, есть, наверное, разум. Неважно, что они воспринимают окружающее не так, как мы. Главное — развиваться.
3: Фрагмент текста утерян.
0: Канонерка приблизилась к покинутой, медленно сносимой течением Куберти. Большая неуклюжая лодка не производила впечатления покинутой. Оба паруса были подняты и неподвижно обвисли в безветрии полдня, а впереди на носу, рядом со сложенными веслами, сидел человек в широкополой шляпе. Еще один вроде бы спал, лежа ничком на продольном мостике, какие бывают на шкафуте больших лодок. Но вскоре по ходу Куберты стало ясно, что с ней происходит что-то неладное. Глянув в бинокль, капитан Жерилло обратил внимание на странно серое, неподвижное лицо человека, сидевшего на палубе. Оно казалось обожженным. Капитан окликнул Куберту. Никто не ответил, но открылось ее название — Санта-Роза. Потом, оказавшись в кильватере Бенджамина Констана, Куберта слегка нырнула носом, и скорчившийся на палубе человек упал. Широкополая шляпа слетела, обнажившаяся голова поразила капитана. Она была густо покрыта все теми же звездчатыми серыми пятнами.
2: «Вы видели?» — спросил капитан инженера.
1: «Там что-то неладно», — откликнулся Холройд.
2: «Вы разглядели лицо этого несчастного?»
1: «Лучше бы и не видеть».
0: Капитан Жерилло подал сигнал, и канонерка, развернувшись, на тихом ходу пошла параллельным с Кубертой курсом. Капитан теперь видел всю Санту-Розу от носа до кормы. Похоже, команда ее состояла всего из этих двух мертвецов. Судя по раскинутым рукам, с которых клочьями свисало мясо, покрытое гнусным серым налетом, трупы подверглись какому-то необычному процессу разложения. Капитан обратил внимание и на распахнутую дверь небольшой кормовой каюты. Палуба перед нею была покрыта все теми же серыми пятнами, все той же вездесущей в тропическом климате плесенью. Взяв бинокль, капитан долго разглядывал палубу. Пятна странной плесени вдруг разделялись. Отдельные темные точки бежали по голым горячим доскам, вновь сливались в серые пятна. «Если это и муравьи, — подумал капитан, — то какие-то слишком уж плоские. И ведут себя необычно, будто чувствуют, что за ними следят».
2: «Лейтенант!» Португалец оказался рядом. «Сойдите на Куберту и осмотрите ее».
4: «Но там полно этих...»
2: «Разве вы не в сапогах?»
1: Холройд снова взял бинокль.
0: Позже он описал мне этих муравьев очень подробно. По его словам, Все они отличались неопределенной величиной, будто могли распадаться на части, уменьшаться или увеличиваться. Вдруг возникал крупный муравей и бежал по палубе, неожиданно рассыпаясь на бегущую стайку сразу же нескольких мелких муравьев, которые сами по себе вдруг исчезали. Да, именно исчезали, сливались с пятнами серой плесени, кое-где принимающие уже знакомые звездчатые очертания. «Возможно, там, на скалах, — подумал Холройд, — тоже были такие же вот образования». Он никак не мог определить, с чем они столкнулись. Пятна плесени не имели какого-то единого центра, но могли разрастаться и исчезать, могли мгновенно преобразовываться в муравьев или в их подобие. Холройду даже показалось... Да нет, конечно, показалось, эти твари не могли вести себя разумно. «Осмотрите Куберту!» — вновь услышал он голос капитана.
4: «Но эти люди, — возразил португалец,
0: — я думаю, их убили муравьи». «Не теряйте время!» Капитан разразился целым потоком проклятий и ругательств. Пораженные разыгравшейся сценой, на палубу поднялись другие члены экипажа, и уязвленный ругательствами лейтенант, наконец, принял решение. Отдал честь и перепрыгнул на палубу Куберты, скользившей рядом с канонеркой. Шлюпка лейтенанту не понадобилась, хотя матросы с другого борта уже спускали ее. Холройд ясно видел, как крупные и мелкие муравьи отскакивают, отступают от тяжелых сапог лейтенанта Дакунхи. Казалось, они понимали, чем грозит соприкосновение с такой грозной опасностью. Добравшись до распростертого тела, португалец задумался, потом ногой перевернул труп. Из лохмотьев осыпалась какая-то пыль. Сапоги лейтенанта сразу стали серыми, тут и там возникали на длинных голенищах серые звезды, такие же, как на палубе, такие же, как раньше на скалах. «Отчего погиб этот человек?» — прокричал капитан. Холройд уже достаточно понимал по-португальски, чтобы дословно понять слова лейтенанта. «Непонятно! Труп страшно распух!» Отвечая, лейтенант заткнул специальной пробкой стеклянную пробирку, на мгновение опущенную к трупу. Видимо, в нее попало несколько муравьев. «Похоже, труп изъеден изнутри!» «А что там в носовой части?» — крикнул Жерилло. Лейтенант сделал несколько шагов, но внезапно остановился. Несколько раз он даже энергично притопнул, но серые звезды с голенищ его высоких сапог не опали. Напротив, они поднялись выше. Да, они поднялись. Эта плесень умела передвигаться. Лейтенант и сам теперь шел по палубе какой-то странной походкой. Он будто переступал через какие-то невидимые препятствия, а иногда судорожно вскидывал руки к шее, будто его настигала внезапная боль. Тем не менее, он добрался до второго трупа и наклонился над ним.
4: «Мы зря сюда пришли, капитан!»
0: Он действительно это произнес.
4: «Запросите базу!»
0: И добавил.
4: «Протон!»
0: Муравьи или плесень, неважно что, тем временем очистили палубу. Грязные доски, спутанный канат, тряпье, распухшие трупы. Даже на сапогах лейтенанта звезды растаяли, как серые снежинки в тепле. Жерилло направил бинокль во тьму маленькой каюты и вздрогнул. Ему показалось, что плотная тьма полна изучающих внимательных глаз. Он все более и более убеждался, что на кажущейся пустой Куберте происходит какая-то огромная, хотя и малоприметная, таинственная работа. Он будто бы разглядел во тьме каюты какие-то пятна. Нет, они не светились, но позже капитан утверждал, что видел что-то шевелящееся. Увлеченный этим зрелищем, он на минуту забыл о лейтенанте, но тот сам напомнил о себе криком. «Обычно так не кричат!» Такой страдальческий вскрик вырывается самопроизвольно. Буквально одним прыжком португалец достиг борта и бросился в воду.

Продолжение и окончание рассказа Герберт Уэллс «Плесень Бадамы» в следующем подкасте «Модели для сборки». Обращаю ваше внимание, что вас ждет некий сюрприз по окончании рассказа. Будьте внимательны.

0: Вы слушаете «Модель для сборки». Как было сказано в прошлом подкасте, окончание рассказа, который вы сейчас услышите, будет увенчано небольшим комментарием по поводу этого рассказа. Возможно, для кого-то это станет сюрпризом. Будьте внимательны. Герберт Уэллс. «Плесень Бадамы». Продолжение и окончание. Фрагмент текста утерян. Вышли из каюты, в которой лежало распухшее и обезображенное тело лейтенанта, и, стоя рядом на корме, не сводили мрачных взглядов со зловещего судна, плывшего за ними на буксире. Душную темную ночь разрывали зорницы. Капитан все время возвращался к словам, которые произнес лейтенант Дакунха в предсмертной горячке. «Запросите базу? Зачем?» «Наверное, вы думаете, что это я убил лейтенанта?» Понизив голос, выругался он. «Но это служба, Холройд, это наша служба! Кто-то должен был подняться на Куберту, а лейтенант давал присягу!» Капитан никак не мог остановиться. «Он погиб, выполняя свой долг!» Что-то в голове капитана Жирила сдвинулось.
1: «Протон! Какой протон? Почему протон? Этот Дакунха ненормальный! Да для него физики никогда, наверное, и не существовало! Протон!» — выругался он. «Мне оправдываться не в чем, Холройд!»
0: Он опять оглянулся и еще понизил голос.
1: «Этот бедняга весь раздулся от муравьиного яда, но как они это с ним проделали? Никаких следов укусов. Странно, да? И эта плесень на его лице. Почему она непременно принимает такие звездчатые формы? Слышали о чем-то таком?»
0: «Ну, железные опилки в магнитном поле...»
1: «Бросьте, Холройд, при чем тут это?»
0: «Капитан, а вы правда видели муравьев?»
1: «Еще бы! Отчетливо, как вас! И вы их видели, просто они разумно используют резкость тропического света. Вот и кажется, что они появляются и исчезают. Нет, хватит! Утром я сожгу Куберту вместе с захватившими ее тварями!»

0: Приказ сжечь Санту-Розу, несомненно, пришелся по душе экипажу канонерки. Матросы с жаром взялись за дело. Они выбрали трос, обрубили его и подожгли куберту паклей, хорошо пропитанной керосином. Через минуту Санта-Роза, весело потрескивая, пылала, как костер в сумерках тропического утра. Звездные искры, да нет, пожалуй, обычные, просто звездчатыми они казались, весело отражались в утренней реке. На палубу поднялся негр-кочегар.
1: «Саюба, пых-пых!»
0: — повторял он, глядя на горящую куберту. Но Холруид не рассмеялся. Думал о том, что у этих маленьких существ, кто бы они там ни были, есть, наверное, какой-то мозг или его задатки. А значит, они, как и человек, осознают свою хрупкость. Любое существо рано или поздно сталкивается с вечностью смерти. Это не отравить ядом одного отдельного человека. Все человечество все равно не отравишь, ведь оно распространилось уже до самого края Солнечной системы. Оно обитает на Меркурии, на Венере, на Марсе, на спутниках Юпитера и Сатурна. Это только такие неудачники, как капитан Жирилло, остаются на обочинах. Бурно развивающаяся цивилизация ревниво отталкивает неудачников, затыкая ими такие вот глухие дыры. Все происходящее с Бенджамином Констаном вдруг показалось Холруиду невероятно глупым и ложным. Он почувствовал облегчение, когда костер Санты-Розы исчез за поворотом реки. Около 9 канонерка подошла к Бадами. Селение это с его домиками, крытыми пальмовыми листьями, с сахарным заводиком, заросшим плющом, с небольшим причалом из досок и камыша, всех поразило тишиной и безмолвием. Похоже, людей тут не было, а муравьев на таком расстоянии не разглядишь. На мощную сирену канонерки с берега никто не откликнулся. Капитана все больше одолевали мучительные сомнения. «Нам остается только одно». «Что?» — спросил Холруид.
2: «Снова и снова звать!»
0: Капитан Жирилло нервно ходил по мостику, разговаривал сам с собою, бросал бессвязные ругательства. На испанском и португальском он будто обращался к какому-то будущему воображаемому судилищу. Натренированное ухо Холруида уловило слово «боеприпасы». И раз, и другой. Но развивать эту мысль капитан не стал, а приказал спустить шлюпку. Вооружившись биноклями, они поплыли к берегу. Серая, уже знакомая им плесень звездами расползлась по всем плоским поверхностям. Казалось, Бадаму готовили к Рождеству, правда, снежинки, которыми расписывали стены хижин, выбраны были почему-то серые.
2: «Не подвергать же пустой поселок обстрелу», — бормотал негромко Жирилло. «Нет, нет, они специально хотели меня унизить, Холруид. Меня враги в морском министерстве».
0: Странная плесень покрывала деревянный настил толстым пластом... Нет, скорее, толстым пластом звезд. В общем, можно было допустить, что это действительно выброшенные штормом заплесневевшие звезды. Морские. Правда, при внимательном взгляде иллюзия рушилась. Особенно, когда матросы увидели скелет человека.
2: «Я обязан думать об их жизнях», — негромко произнес Жирилло.
0: Холруид недоуменно взглянул на него, не сразу догадавшись, что капитан имеет в виду экипаж канонерки. Зато матросы на веслах одобрительно покивали.
2: «Высадить отряд на берег?» — рассуждал вслух капитан.
0: Он ни на кого не смотрел, но прекрасно знал, что его слова слышат.
2: «Невозможно. Теперь мы знаем, все будут отравлены».
0: Лейтенант Дакунха был в высоких сапогах, но это ему не помогло.
2: «Нет, нет», — посмотрел капитан на Холруида. «Эта история специально затеяна, чтобы поднять меня на смех!»
0: Приблизившись к причалу, они внимательно изучили дочисто обглоданный скелет, набрали несколько пробирок плесени и даже поймали, сунув туда же несколько плоских саюба. С этого времени колебания Жирилла стали совершенно мучительными. Средним ходом он направил Бенджамин Констан вверх по реке, будто все еще надеялся найти ответ на мучившие его вопросы. Впрочем, к заходу солнца он приказал возвратиться, и канонерка вновь бросила якорь прямо напротив мрачного причала. Спустилась прохладная ночь. Все уснули. Но перед рассветом капитан вдруг разбудил Холруида.
2: «Господи, что еще?» «Решено», — сказал капитан.
0: «Что решено?
2: Высаживаться на берег?» «Нет, совсем нет», —
0: ответил капитан и умолк. Холроид нетерпеливо ждал. Он уже знал, что скажет Джерилло.
2: «Решено», — повторил капитан. «Я дам залп сразу из двух бортовых орудий».
0: И канонерка дала залп. Одному богу известно, что подумали об этом муравьи или загадочная плесень, но Джерилло это сделал. Он выстрелил даже дважды, соблюдая торжественный ритуал. Лес замер в изумлении. Задумка капитана смахивала на начало какой-то необыкновенной военной операции. Первым залпом разнесло пустой сахарный заводик, вторым снесло пустую лавку позади причала. Затем у Жерила началась неизбежная реакция.
2: «Ничего хорошего из этого не выйдет», — мрачно сообщил он Холроиду. «Да еще мне придется отчитываться за каждый заряд. Теперь мне еще обязательно поставят в вину обстрел этого пустого поселка. Ах, Холроид, какой жуткий вой они поднимут вокруг этого, вы себе не представляете!»
0: После полудня капитан приказал отправляться обратно.

0: Мне довелось услышать всю эту историю от самого Холлрейда. Эти союбы, совершенно новый вид муравьев, не дают инженеру никакого покоя. Холлройд и в Англию вернулся с намерением возбудить умы людей своим рассказом о непонятных событиях на одном из дальних притоков Амазонки. По словам инженера, загадочные муравьи-невидимки угрожают всему огромному району Амазонии. Это не просто новый вид муравьев. Это что-то гораздо более серьезное. И снова он начинает речь о загадочной плесени, о скалах, покрытых серыми звездами. С чего начинается человек разумный? Правильно, с искусства. Возвращаясь с охоты, наши далекие предки украшали стены пещер рисунками. Да просто от нечего делать. От удачи или от неудачи, разве не так? Холлройд покачивает в руке кружку с пивом, будто прикидывает ее вес. Почему бы не подойти к подобным мерилам Ксаюба? Я уверен, это думающие твари. На лейтенанта Дакунха они напали умело, он не сумел с ними справиться, а огромный был детина. Правительство Бразилии поступило весьма благоразумно, предложив хорошую премию за гуманный и эффективный способ очистки территории от муравьев-невидимок. Они ведь оккупировали уже весь южный берег реки Батема, полностью изгнав оттуда людей. Холлройд вдруг наклонился ко мне. «Я думаю, дело в этой плесени. Муравьи — это производные, всего лишь производные, что-то вроде наших роботов, мистер Уэллс». И тем же полушепотом изложил мне туманную суть исследований некоего доктора Моуди, который всерьез утверждает, что плесень Бадамы — это некий новый вид жизни, предположительно разумный на атомном уровне. «Наверное, вы и про доктора Рассела слышали, мистер Уэллс. Это же он обнаружил микроскопические окаменелости в некоторых метеоритах, в том числе марсианских». «Простите, мистер Холлройд, но между микроскопической окаменелостью и живым муравьем, даже плесенью, лежит пропасть. Чудовищная пропасть». «На первый взгляд, да. Но вы не знаете некоторых деталей». «Ну так выкладывайте их». И Холлройд выложил. «Поход нашей канонерки выяснил, что муравьи Саюба появились в Бадаме всего 2-3 года назад. Раньше о таких муравьях местные жители и не слыхивали».
1: «Они могли прийти из глубины тропических лесов».
0: «Тогда об этих невидимках давно знали бы другие обитатели Амазонии. Тем более, что Саюба не любят сидеть на месте. Известно, что недавно они каким-то образом переправились через широкий приток Капуараны».
1: «Можете не сомневаться», — хмуро посмотрел на меня Холлройд. «Можете не сомневаться, что эти твари разумнее и упорнее чиновников, занимающихся этим вопросом. Тем более, что для чиновников это именно вопрос, понимаете?»
0: Холлройд сделал многозначительную паузу. «В верхнем течении Амазонки с недавних пор, заметьте, с недавних, ходят самые невероятные легенды о смелости и мощи Саюба. Легенды эти растут с каждым днем, множатся. И не без оснований, ведь указанные муравьи непреклонно продвигаются вперед. Мы рвемся в космос, высаживаемся на других планетах, обживаем их, и нам в голову не приходит, что наша собственная планета, которую мы считаем своим наиболее обеспеченным тылом, может оказаться в опасности».
1: «Не преувеличивайте», — сказал я. «Речь идет в сущности о необитаемых территориях. Амазония — легкие нашей планеты, тем более нельзя допустить, чтобы их заняла новая разновидность палочек Коха». «Вы опять о муравьях, Холлройд?»
0: «Называйте их как хотите, но они ведут себя чрезвычайно осмысленно. Они не торопятся, но занимают и занимают все новые территории. Серые звезды необычной плесени отмечены уже на берегах северных притоков Ориноко. Численность Саюба быстро растет. Боюсь, они скоро вытеснят людей из всей тропической зоны Южной Америки».
1: «Я вам больше скажу».
0: Холлройд снова понизил голос. «Если эти твари будут и впредь продвигаться такими темпами, то около 2041 года или около того они атакуют разветвленную дорогу, тянущуюся вдоль Капуараны, а в 2045-м доберутся до среднего течения Амазонки. Ведь я, заметьте, весьма осторожен в расчетах».
1: Холлройд посмотрел на меня.
0: «К 2050-му, по моим расчетам, они форсируют Атлантику. Понимаете, о чем я?»
1: «Не совсем».
0: «О новом витке истории!»
1: Я засмеялся. Это обидело Холлройда.
0: «Вот вам еще пример.
2: канонерка Бенджамин Констант.
1: Я слышал, ее отправили на переплавку. Это меня удивило. Она вроде совершила только один поход.
2: Да, это было совсем новое судно, но его решили списать.
1: Как раз после нашего похода. Сталь плавили в специальной домне. Резали канонерку на куски и плавили в домне. А все почему?
2: Да потому, мистер Уэллс, что в трюмах корабля, в некоторых отсеках нашего Бенджамина Констана была обнаружена некая накипь. Возможно, следы той самой плесени.
1: Не забывайте, из экипажа нашей канонерки вернулись в Англию только 3 человека. Капитан Джерилло, негр-кочегар и я. Отчет капитана засекречен, а сам он до сих пор находится под следствием. Говорят, он выпустил этих тварей, помещенных нами в стеклянные пробирки. Конечно, преступление, мистер Уэллс. Ожесточенные люди вроде нашего капитана способны на многое. Сейчас всем известно, что на коже людей, убитых Саюба, появляются странные серые звезды. Некий налет. Не беспокойтесь, мистер Уэллс.
3: Он обнажил до локтей хорошо загорелые руки.
2: Ни я, ни капитан Джерилло, ни наш кочегар почему-то не пострадали. Может, Саюба избрали нас вестниками своего прихода?
1: Но правильнее все же вести речь о плесени.
2: Если относиться к ней как к самоорганизующейся субстанции, я ведь не исчезла этих ученых-говорунов, и мысли выражаю просто. Если эта плесень так разумно и сложно организовывает свою жизнь или свои формы, не знаю, как сказать правильнее, сейчас им удобно принимать форму муравьев, но эти муравьи исчезают при первой опасности.
1: Похоже, для них нет препятствий. Они свободно проходят сквозь сталь, сквозь стекло.
2: Все пробирки, доставленные нами, оказались пустыми. Я убежден, капитан Джерилло тут ни при чем. Просто нашу плесень нельзя ничем удержать. Это жизнь на некоем ином уровне. Что может удержать отдельный атом? Понимаете? Я пытаюсь докричаться до людей, но меня не слышат.
3: Наверное, ваши слова неубедительны.
1: Может быть, покачал головой Холройд. Может быть.
2: Но вчера вы слышали это сообщение?
3: Он помахал рукой бармену. Повторите.
2: Вчера канал ННС сообщил о том, что обнаружено место падения искусственного спутника Земли. Это произошло 3 года назад. Запоминайте, мистер Уэллс. Ровно 3 года назад.
1: Сложный спутник метеослужбы, он неожиданно свалился с орбиты. Его и не искали. По всем расчетам, он должен был сгореть в атмосфере, но недавно его обломки были обнаружены...
2: Догадываетесь, где? Да, верно.
1: В районе поселка Бадама на реке Бадемо. Бедный капитан Джерилло, для него наш поход стал катастрофой.
3: Спутники и прежде не раз падали, осторожно заметил я.
2: Вы что, правда не слышали сообщения ННС? Этот спутник сорвало с орбиты метеоритом.
3: Ну и что?
2: А вспомните слова лейтенанта Дакунхи. Мы зря сюда пришли, капитан. Почему он это сказал? А потом добавил: запросите базу. А потом добавил: протон.
1: Попробуйте вдуматься.
2: Лейтенант Дакунха ничего не мог знать о сбитом метеоритом спутнике. Это всего лишь один из серийных спутников. Кто из нас помнит даже название этих серий? А он назвал ее «Протон». Ему будто нашептали это со стороны, а? Теперь вспомните о несчастном индейце, убитом муравьями в Бадаме. Его выловили из реки, но он распух прямо на глазах, будто все внутри в нем кипело, и он все время бормотал какие-то непонятные слова, которых прежде никогда не произносил. Удалось выяснить. Он повторял слово, неизвестное индейцам.
3: Неужели протон?
2: Верно!
1: Холройд сделал большой глоток.
3: Мы помолчали. Я не хотел, чтобы инженер продолжал свои фантазии.
1: Муравьи-невидимки, плесень, проникающая сквозь стекло, не многовато ли? Наверное, он думает, что плесень, овладевая, не знаю, как правильно сказать, мозгом человека, проникая в его тело, может вызывать в сознании погибающего некий отзвук того, что увидено самими муравьями или этой плесенью. Нет, не надо. Не стоит осуждать человека, столь увлеченного идеей всеобщего спасения.
3: Мы заказали еще по кружке, но разговор как-то сник.
2: Зато неделю спустя в редакции журнала Nature я случайно увидел цифровое объемное изображение работающей домны в Мидленде. Меня привлекла необычная, скажем так, окраска стальных обводов. На темном металле отчетливо проступали очертания серых звезд.
3: «Что это?» – спросил я.
2: Мистер Бетфорд, редактор, отмахнулся.
1: «Спросите Митчелла, сэр, это его материалы».
2: Удивившись моему внезапному волнению, он все же пояснил.
1: «Это что-то вроде плесени, но весьма специфической. Ее не убивает даже высокая температура. Этим она и заинтересовала Митчелла. Кстати, подобные образования обнаружены недавно в верхнем течении Амазонки».
3: «Это как-то связано с походом канонерки Бенджамин Констант?»
1: «Представления не имею. Поинтересуйтесь у Митчелла».
2: Может, мистер Митчелл и ответил бы на мои вопросы. Но, боюсь, время упущено. Как мне удалось узнать, вскоре после нашей встречи в баре инженер Холройд подал очередное прошение о переводе его на внешнюю космическую линию, и это прошение, наконец, было удовлетворено. Реализация давней мечты или бегство? Не знаю. Но что-то подсказывает мне, что даже самые безопасные районы нашей планеты скоро могут перестать считаться такими. Экспансия открывает тылы. Я ведь хорошо запомнил слова Холройда, что к 2050 году муравьи Союба форсируют Атлантику. Другими словами, они откроют Европу.

Вы слушали рассказ под названием «Герберт Уэллс. Плесень Бадамы». В самом начале рассказа я говорил, что вас ждет сюрприз. Рассказ этот из антологии мистификации «Классициум» издательства «Снежный ком», в которой современные авторы попытались писать от имени классиков мировой литературы, живущих в альтернативном мире стремительного взлета человечества. В 20 веке атома, электричества и покорения Солнечной системы. Земляне ступили на Марс, Венеру и спутники больших планет. Но одновременно 20-е столетие — это и гибель древнейшей марсианской культуры, и жестокие колониальные войны, бунты и мятежи, и Четвертый Рейх на Красной планете. Ну а рассказ от имени Герберта Уэллса «Плесень Бадамы» написал весьма уважаемый наш автор Геннадий Прошкевич, за что ему и спасибо от нас и от слушателей «Модели для сборки». До встречи в следующем подкасте «Модели для сборки».

Александр Гриценко, Андрей Щербак-Жуков, Николай Калиниченко. Броневальс. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Решили делать в степи ГЭС. Возвели дамбу, запрудили реку, поставили турбины. Для обслуживания машин и сооружений построили целый город. Но что-то не срослось. Вода ушла, строительство заморозили, а потом закрыли. Дамбу разобрать не успели, началась война. Теперь грандиозное сооружение стало прибежищем отверженных беглецов и преступников. Здесь торговали старой техникой, наркотиками и людьми, заключали пари и забивали стрелки. И, конечно, проводили танковые поединки. Не всемирные и не красные, как в Москве. Некоторые в шутку называли их «танки офлайн», но большая часть здешней публики обходилась вовсе без имен. Арена по танковому карта располагалась в руинах электрогородка. Здесь были остовы многоэтажек, скелеты ангаров и поверженный кран, застывший треугольной сетчатой аркой перед выщербленным обелиском недостроенной гостиницы. Была даже истерзанная давней войной мечеть с обвалившимся куполом и остатками стройного минарета. Парящие трибуны в степи могли позволить себе немногие, поэтому большинство зрителей размещалось на акватиновых и металлических площадках, уступчатым Шанхаем, охвативших впадину арены. Покуда совсем не стемнело, в руинах и над ними горели только небольшие светильники и факелы. Но во время сражения поле битвы зальет свет мощнейших прожекторов. Мимо прошли операторы, катя за собой контейнеры со следящими устройствами. Остановились у стойки трибуны, сверились с планом. Один работник открыл контейнер. Из него выбрались несколько паукообразных камер и принялись карабкаться вверх по стойке. Тихон знал, что есть еще целый рой летающих глаз. Так что при наличии хорошей техники наблюдатель мог незримо присутствовать в самом центре схватки или парить над ней. Гони монету, подключайся и смотри. Под звуки имперского марша из стародавнего фантастического кино танки двинулись к большим воротам, въезду на арену. Вот и портал, украшенный фрагментами танковой брони, закопченными пушками и траками. Створки медленно открылись. Теперь можно скрыться в кабине и включить интерком. На сгустившихся в воздухе экранах показались лица Тома и Семена.
1: «Все готовы?» —
0: мягко и как-то ласково спросил Тихон. Его негромкие слова прозвучали в тишине кабины решительно и со значением. Том прикрыл свои раскосые глаза, затем открыл их и произнес:
1: «Ни небо, ни земля не обладают человеколюбием, а только лишь предоставляют всем существам возможность жить своей собственной жизнью».
0: Произнес буднично, как бы между делом и непонятно для кого. Может быть, для самого себя? Может быть, для своих друзей-соратников? А может быть, и вообще просто так? Кто же его поймет? На то он и Том.
2: «А потому что не треба було пугать вожжика голым задом», —
0: вроде бы не впопад брякнул Семен. А потом добавил, как будто решил внести ясность в сказанное:
2: «Вожжик він того, він иголки мает».
0: Ну, стало быть, с Богом. Также мягко подвел итог беседы переклички Тихон и отдал команду компьютеру. Мотор взвыл, сталь запела, и боевая машина сорвалась с места. Ошметки грязи прыснули из-под гусениц, словно плюхи из жерла гейзера. Танки вошли на карту. Тихон резко развернул машину. Из-под траков взметнулось вверх бетонное крошево. Зашипели насосы системы охлаждения и силовые гидравлики, компенсируя нагрузку. Пронизанная датчиками ткань ложемента, в которой точно в гамаке завис танкист, уплотнилась, сохраняя оператора боевой машины в полном покое, так, словно он отдыхал в любимом кресле. Только руки бойца пребывали в непрестанном движении, превращая танк и человека в единое целое. После резкого поворота танк Дежнёва «Шершень-2» рванулся вперед, скрываясь в узком ущелье между решетчатыми конструкциями парковки и стеной мечети. В тот же миг асфальт позади вспух чудовищным грибом и брызнул тысячу раскаленных ошметков. Противник из засады кемпера вел минометный огонь, сокрушая все кругом. Второй залп накрыл проход между домами.
3: Тихон успел увидеть вспышку и тут же передал информацию команде. Он чувствовал, как Алиса напружинилась, словно ловила мышь. На нее можно положиться. Кошка в их связке стержень. Именно она делает из них, простых людей, настоящих хищников с молниеносной реакцией. Тут же в шлемофоне послышался короткий вой, потом зловещая пауза, и мир содрогнулся от страшного взрыва. Том получил сигнал от Тихона, и его неторопливый тяжелый варяг медленно двинулся на позицию. Чтобы разогнать машину, Том включил джет-допинг. Современные танки могли распределять часть энергоресурса, потратив его на активные щиты или залповые ускорения. Бывало, что на последний победный рывок уходила вся энергия. Такой прием от чего-то назывался марафон. Том увидел засадный пыльник, снабженный пушкой-минометом «Тор». Тонкие пальцы китайца пробежались по образам клавиш в дополненной реальности шлемофона, и тяжелое кинетическое орудие рельсотрона навелось на цель. Эта пушка в игре самая убойная, но подготовка каждого выстрела требует времени. Не так уж и много, всего несколько секунд, но иногда этого достаточно, чтобы более быстрая пушка врага разнесла вашу защиту. На сей раз все получилось удачно, и снаряд, способный пробить танк насквозь, с чудовищной скоростью устремился к цели. Пыльник взорвался. Изразцы минарета поймали отблески победного пламени.

Тихон старался не думать про операторов из Адбая. Стальные монстры, в которых Краснобородый превратил свои пыльники, могли управляться дистанционно. Однако Дежнев знал торговца достаточно, чтобы усомниться в этом. Он был почти уверен, что сейчас в развороченном, точно перезрелый гранат корпусе вражеского флагмана находится мертвый танкист. Защитный костюм оператора и умная броня турнирных танков еще могли спасти от прямого попадания. Но пыльник, даже прокачанный, оставлял человеку мало шансов. Впереди была знакомая развилка и статуя на пьедестале. Танкисты, знакомые с площадкой, называли его «Хан Паша» или попросту «Павлик». Участок был сложным, и памятник постоянно оказывался под обстрелом. Некоторые даже делали ставки – оторвет Павлику ногу или руку, или вовсе разнесет в клочки. После сражения площадку обновляли, и Павлик воскресал. Хохмачи и картоделы как-то приладили статуе вторую голову, правда, ненадолго. На сей раз флаг разместили около статуи. Он пульсировал красным и красиво развивался на ветру. Вообще, флаг — это световая проекция, которая реагирует на специальный датчик на танке, но чего бы не вписать в программу пару лишних строчек. Чтобы взять флаг, нужно просто в него въехать, и добыча окажется у вас на броне, а дальше ноги в руки и на базу. Если флагоносца подстрелят, флаг останется на месте гибели и засветится ярче, чтобы игроки видели его издалека. Чужой флаг снова нужно осалить, а тем, кто в обороне, достаточно просто проехать через проекцию флага, и тот снова окажется на своем месте. Тихон въехал на базу противника. Она, как правило, хорошо охранялась. Самое время продопиться. Тихон включил временную дополнительную защиту, затем усилил огневую мощь, потом увеличил мощность мотора. Расходники действовали временно. Минута, на которую танк становился вдвое сильнее. Вполне достаточно, чтобы выполнить задачу, а иногда и победить. Алиса предвосхитила опасность, выгнула спину дугой. Тут же из-под обломков жилого дома показалась «Химера». Один из самых зловещих танков серых десятилетий. «Напалм», главное оружие приземистого танка, мог преодолеть защиту шершней и перегреть систему, а потом взрыв. По мощности «Напалм» можно было сопоставить с «Жигой», турнирным огнеметом, но с гораздо меньшим баллоном, и перезаряжалась пушка гораздо медленнее. Однако Тихон был уверен, что в своем новом покрытии глина с дополнительной прокачкой от огня некоторое время он точно выдержит. Куда больше беспокоило движение на мониторах. Противник был рядом. Нужно было выхватить вражеский флаг, а дальше спрыгнуть во враг. Только бы не перевернуться. Том вернулся на свою базу. С мощным рельсотроном и бронированным варягом он мог издалека расстреливать врагов, не подпуская их к своему

чуть сбил прицел. Рельсотрон промазал. Между тем враг нанес машине Тома существенный урон. Еще один выстрел, и варяг может выйти из строя. По всему было видно, что на пыльник поставили не просто дым-3, а экспериментальную, очень редкую дым-XX. Такая пушка лет 5 назад появилась на черном рынке, но потом агенты прикрыли лавочку, а пушки у танкистов изъяли. С тех пор об этом убийственном сверхмощном орудии забыли. Откуда оно у Рыжебородова? И главное, как допустил такое Карабек? Видно, из Адбая заплатил хороший бакшиш. Том знал, что жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло. Нужно срочно действовать. Но что тут поделать, если варяг не быстрый, а дым перезаряжается моментально, не то что рельсотрон? Тому повезло. Противник сновил. На танковом жаргоне это значило «допустил ошибку». Вместо того, чтобы добить противника, пыльник принялся уносить флаг. Том воспользовался передышкой. Повернул башню в сторону удаляющегося танка и врубил аптечку. Микроботы стали потихоньку латать броню. В запасе был еще один такой допинг, и это придавало уверенности. Том включил усиление пушки и выстрелил. Опять не повезло. Пыльник успел скрыться за углом здания. Преследовать флагоносца на варяге неудобно. Пришлось врубить марафон, чтобы ускориться. «База горит», — передал Том по связи. Он повернул башню, включил инфракрасный визор. Вражеский танк с их флагом на корме со всех гусениц летел к своим. Новичок допустил ошибку. Он мог бы развернуть башню назад, чтобы отстреливаться, и тогда бы у Тома не было шансов. Рельсотрон выплюнул кинетический снаряд. Алиса помогала Тому, придав ему четкость в движениях и точность, но тут случилось непредвиденное. Пыльник вильнул вправо. Повезло мерзавцу. А может и нет. Снаряд пролетел мимо, оставил черный шрам на стене дома. В это время к базе Тома подбирался другой пыльник, снабженный близнецами. Спаренные пушки метнули шары плазмы, но за секунду до этого Том успел усилить броню. Близнецы били, не останавливаясь, это мешало прицелиться. Пока рельсотрон был недееспособен, разогреваясь, Том повернул башню так, что при попадании плазмы в корму ее не отвернуло от танка противника, как тот надеялся, а развернуло к нему. Том выстрелил в пыльник и пробил его насквозь. Огонь взрыва осветил окрестные здания. Том сверился с показаниями мониторов. Пока на базе все тихо, но флаг потерян.

0: Три танка противника, черные, точно безлунная ночь, готовились дать залп. Вот это уже действительно опасно. Шершень с пушкой «Богиня-3» был предназначен для того, чтобы быстро захватить флаг и уйти от погони, в крайнем случае бесшумно и стремительно ударить в спину. Однако вести открытый поединок без поддержки на таком танке равносильно самоубийству. Говорили, идея пушки «Вампира» зародилась еще во время серых десятилетий, но смогла воплотиться только на «Ариэле». В голове Дежнева помимо воли зазвучали обрывки рекламы ВТО. «Генератор нанороботов, способных воспроизвести или разрушить структуру любого материала. Разрушая вражеский танк, вы помогаете своему. С пушкой «Богиня» вы получаете божественное преимущество». Правда, жюри «Беда» говорил, что это все блазни и очковтирательство, ведь комплектующие с орбиты приходят вместе с печатями. Попробуешь их снять, и товар сам разрушится. Что там запаяно, одному небу известно. Однако пушка работала, и никто особо не парился. Тихон сдал назад и спрятался за угол ближайшего здания. Догоняющие его залпы подчистую срезали статую. «До свидания, Павлик!» Богиня всегда ходит под прикрытием. Тихон знал, что СМН где-то рядом. Нужно переждать. Дежнев хотел объехать здание и попытаться подкрасться к противнику сзади, когда в наушниках послышался голос друга.
1: «Заждался, командир!»
0: — зазвучал в ушах бодрый голос Семена.
1: «Ща мы тут легонько подчистим!»

0: Жак Жюри Беды был оснащен пушкой Тор-3 с микропрокачками. Один из стражей базы попытался сбить прицел Семена, дал залп, но казак успел первым. Мины полетели в самый центр скопления вражеских танков, круша слабую защиту. Пыльник с пушками-близнецами взорвался от первого выстрела, от второго залпа почернел и замер пыльник с огнеметом. Третий противник отступил на край площадки, укрылся за остовом большого здания. Тихон ждать не стал, забрал флаг и рванул к базе. В наушниках послышался спокойный голос Тома. «Обычно, находя, мы что-то теряем, а вот теряя, редко находим. Отсюда вывод — теряем, увы, чаще».
1: «Флаг увезли! Понятно. Куда?»
0: «Через овраг». Это положение в турнирах называлось «размен флагами». Обе команды увезли флаги. Тупик. На базу без флага ставить трофей нельзя. Первонаперво Тихон вылечил танк Тома. Пригодилась богиня. В турнирных боях ее еще называют «аптека». «Рельсотрон нужнее тут. Затаись, обожди и береги его». Тихон сбросил вражеский флаг. Том тут же подобрал его. Он активировал поисковую систему, попытался понять, где затаился флагоносец противника. Можно было взломать один из дронов-наблюдателей или систему кого-то из зрителей. Они сейчас видят все как на ладони. Однако это будет против правил дамбы и грозит дисквалификацией. Том сосредоточился, включил карту. Вот площадь, остов Павлика, дальше руины жилых домов и стены арены. Где же ты прячешься? «У него дым XX», — предупредил Том.
1: «Только этого не хватало!»
0: Эта легендарная пушка когда-то навела шороху и в пустошах, и на обитаемых землях. Говорят, что ее разрабатывали по спецзаказу корпорации, но каким-то образом выкрали и стали продавать на черном рынке. Банда «Адские гончие», богатая и влиятельная, купила эти пушки для своих танков и тем самым подписала себе смертный приговор. Озверевших от своей силы гончих просто обложили со всех сторон в логове и спалили заживо. Правда, перед этим банда успела разграбить несколько городов в пограничье.
1: «Где же флаг?»
0: «Вообще, проекция флага устроена так, чтобы обе команды видели его издалека. Борьба должна быть не на шутку, иначе неинтересно».
1: «Ищи рыбу где глубже».
0: Тихон прикинул, как бы он сам поступил, если бы хотел спрятаться. Оценил последний огневой контакт с флагоносцем.
1: «Да вот же он! Стоит во враге! Его никто не охранял, никто не помогал.
0: Хотя, наверное, он уже связался со своими». Тихону нужно было подъехать близко, чтобы применить богиню. В узком овраге ничего не оставалось, как идти в лоб, но на пушку дым XX нарываться не хотелось. Хотя шанс на победу есть, с нано-вампиром урон будет меньше. Он решил рискнуть, но для поддержки при отходе вызвал Жюри Беду.
2: «Выдвигаюсь, шеф!» — проворчал казак.
0: От верной смерти спасли инстинкты Алисы. Хитрый флагоносец заминировал узкий проезд. Первый выстрел дым XX снес половину защиты. Если бы не чутье кошки, Тихон наверняка словил бы мину. Он сам поставил мину и сдал назад, скрываясь от прицельного огня. Теперь нужно ждать, кто доберется до врага первым.
2: «Ну что, помощь нужна или ты сам?»
0: Жюри Беда опередил товарищей флагоносца. Пушка «Тор» на танке Жюри Беды была подготовлена для таких операций. Когда противник спрятался и не в зоне видимости, можно выстрелить рядом с укрытием, и урон от взорвавшихся мин заденет врага. Несколько лучше для этого подходила пушка «Отскок», в простонародье «Кузнечик». И такая пушка тоже была в гараже Жюри Беды. Однажды казак уничтожил всю команду противника, 5 танков на легком корпусе. Он просто стрелял в стены домов, и шары раскаленной плазмы метались из стороны в сторону, разрушая защиту врага. При этом сам казак получил минимум повреждений. Например, закинуть мины в гущу противников и взорвать 2-3, а защиту остальных ослабить так, что их потом без труда добьют соратники. Еще казак любил загнать врага в убежище, а потом стрелять по близлежащим стенам или камням. Противник понимал, что Сновил пытался выйти, пальнуть в хитреца. Перед этим он включал аптечку, дополнительную броню и усиливал пушку. Но Жеребеде помогала Алиса. Он все чувствовал и за секунду успевал скрыться за угол дома или за какое-нибудь естественное укрытие. При этом он не переставал давить огнем по предметам, близким к цели, так что взрывная волна снова разрушала защиту танка врага. И вот когда противник наконец догонял его и мог уже попасть без труда, Жеребеда всегда успевал выстрелить первым прямой наводкой. Гроздья мин взрывались на броне незадачливого вояки.
3: «Хорошо стоит! Широко! Сейчас мы его трошки погоняем!» — азартно вскричал казак.
0: Однако после первого же залпа пыльник не стал ждать, когда его взорвут, сбросил флаг и посигналил башней, повернув ее вправо, потом влево. Это означало «мир» или «я сдаюсь». Тихон с облегчением вздохнул. «Слишком легко Рыжебородый жертвует своими операторами». Пыльник сдал флаг, деактивировал защиту и покорно ждал, что будет дальше. Тихон убрал минирование, наехал на флаг, и проекция исчезла. Теперь флаг команды Тихих снова на базе. А вот что делать с противником? Случай нестандартный. «Отпусти его», — скомандовал Тихон, а сам подумал. «Изадбай все видел. Карьера этого танкиста, скорее всего, закончена».
3: «Як кажешь! Хлопец флаг отдал, пусть идет!»
0: Жеребеда не был кровожаден. Бить так бить, мириться так мириться.

0: Над электроградком загремел марш Мендельсона. Эту мелодию, как гимн для своего клана, выбрал Тихон. Когда-то давно ее по традиции играли при ритуале бракосочетания. Традиция давно забылась. Зачем обременять себя формальностями, когда жизнь короткая может стать еще короче? Для быстрого перехода в мир иной существуют пустынные рейдеры-нарколыги, городские банды и ретивые шерифы, которые предпочитают стрелять, а потом разбираться. Но чаще всего это голод, болезни, ядовитые дожди. Тут не до Мендельсона. И все же Тихон запомнил рассказ отца, едва нашел на полудохлом сервере мелодию и настоял, чтобы играла именно она. В этом марше была ирония, которую мог понять только человек, хорошо знавший историю. Остальные плевать хотели на марш, лишь бы ставка сыграла. Для команды «Тихих» гимн во время матча означал захват флага. 1-0, как говорится. Легкий корпус Тихона, быстрый, подвижный, предназначен для того, чтобы таскать чужие флаги, поэтому понятно, кто поедет на базу врага снова. Тихон подождал, пока броня восстановится, рванул вперед. «Жюри, беда, прикрой! Второй флаг потянем!» На базе противника стояла подозрительная тишина. Тихон еще с моста стал всматриваться в дома за базой. Противник проигрывал, а из-за отбоя ошибок не прощал, так что его танкисты должны были что-то придумать или попрощаться, если не с жизнью, то со свободой. Продаст их в гневе своем из-за отбоя какому-нибудь атаману с пустоши и поминай, как звали. В неудобьях разговор простой. Или сделают смертником в набеге на город, прицепят плазмобомбу, чтобы пробить защиту стен или взорвать стоянку танков, или заставят работать, добывать полезный металл. Если смазливый, сделает сексуальной утехой для тех бандитов, которые любят подобное, и будешь ты тогда в нагрузку обстирывать мужиков, выносить помои, а в награду над тобой будут всячески издеваться и унижать. Словом, ты уже и не мужчина, но и не женщина. Нечто бесправное, безотказное, аморфное. Так что Тихон ожидал всего от команды противника вплоть до подлости. Но оказалось все глупее. Все-таки Изатбай не стал рисковать своими профессионалами и выставил в бой необстрелянных новов, как видно, рассчитывая на подкуп. Может, и не стоило с ними осторожничать? Впрочем, прыть у них была, как у молодого Джейрана на случке. После того, как команда проиграла один флаг, новички решили все ринуться на базу противника, задавить числом. Охранять оставили только один танк с пушкой-близнецы. Когда Тихон и Журебеда въехали на базу, страж показался из-за угла и замер. Танкист, похоже, не понимал, что ему делать одному с двумя сильными турнирными машинами. И все-таки дал очередь. Шершень содрогнулся, но выдержал. Тихон направил машину прямо на вражеский танк, прибавляя ходу. Он активировал наноботы. Противник, вместо того, чтобы сбежать, поехал навстречу. Они столкнулись. Близнецы стреляли безостановочно, а трудолюбивые дети богини вгрызлись в броню и вместе с этим лечили шасси своего танка. Расклад не в пользу пыльника. Журебеда воспользовался моментом и атаковал. В несколько секунд все было кончено. «Сик транзит глория мунди», кажется, так говорили в древности. Тихон проверил систему. Танк не пострадал. Только легкие царапины, а вот пыльник из Адбая пребывал в плачевном состоянии. Его лобовая броня была покорежена, орудие сильно повреждено, кроме того, в сети не наблюдалось активности. Исходящие сигналы и коды управления близнецами не транслировались. Это значило, что человек внутри был либо без сознания, либо мертв. Тихон минуту колебался, но потом вспомнил бледное в холодной испарине лицо отца и полез наружу. Ловко соскочил на броню поверженного танка, пробежал по дымящемуся корпусу и разблокировал люк. Внутри было непривычно сумрачно. Светились красным аварийные индикаторы. Посреди этого мерцания Дежнев различил фигуру человека, безвольно застывшего в жалком подобии ложемента. А вот на защитный скаф из Адбэй не поступился. Доспехи на противнике были надежные, как и у Дежнева. Тихон аккуратно высвободил оператора из кресла, уже чувствуя под броней ей жизнь, потянул на свет. Кроме прочих преимуществ, СКАФ позволял танкисту создавать усилие до 300 килограммов. Тихон легко разжал зажимы поврежденного шлема. Поглядел на поверженного противника. Ничего примечательного. Обычный человек. Лет 30. Только на лбу едва видный треугольный шрам. Отметина давних битв. Тихон активировал маяк-эвакуатор на поясе танкиста. Сам полез внутрь своего танка, медлить было нельзя. Уже через визоры танковой телеметрии наблюдал, как спустилась спасательная платформа. «Теперь к остаткам Павлика, забрать флаг!» Из темного проулка слева выдвинулось рыло вражеского танка, а камера заднего обзора показала, что со стороны стадиона приближается еще один пыльник. Это был С-870 «Самсон». Тяжелый танк российского производства с двумя дальнобойными пушками и ракетной турелью. Тихон чертыхнулся. Он знал, на что способна такая машина. В общем, два на двое почти на равных. Дежнев указал Журебиде цель, и тот дал залп. Угол дома, к которому приближался Самсон, тяжело обрушился вниз. Улицу заполнило облако бетонной пыли. Теперь врагу понадобится время, чтобы пройти завал и прицелиться. Первый танк тем временем выбрался из проулка и выстрелил длинной очередью. На сей раз атака преодолела активную защиту, но корпус шершня повредить пока не смогла. Тихон понимал, что долго ему не выдержать. Казак дал залп, но противник вовремя отступил. Тихон завладел флагом и рванул к своей базе. Из-под завалов выбрался С-870. Пыхнул огнем из одного ствола, промазал, окончательно снеся постамент Павлика. Вот сейчас он даст второй залп, и кто знает, спасет ли шершня современная броня. Стена ближайшего дома взорвалась, и на площадь в шлейфе из белой пыли выкатился Журебеда.
1: «От же ж попляшем!»
0: — зазвучал в шлемофоне бодрый голос Самена. Тихон скатился вниз по переулку, ведущему к вокзалу. Его не преследовали. Противнику хватало проблем с танком напарника. Тихон усмехнулся. У пыльников не было шансов против

Путь до последнего флага прошел легко. Ему почти не препятствовали. Пара самоходных турелей, несколько мин и небольшой легкий танк, который предпочел вывесить белый флаг. Уже второй сдался за турнир. Все-таки жизнь важнее. Без поддержки легкому танку нечего было противопоставить навороченной турнирной машине. Это вполне устраивало Дежнева. Через синхрон до Тихона докатилась волна радости. Жюри «Беда» одержал победу и теперь ускоренным маршем догонял командира. Нужно было спешить. На базе шел бой. Том выбрал самую правильную тактику против превосходящего, но явно неопытного противника. Если бы пыльники из Адбая пошли все разом, то они бы задавили медлительный танк. Китаец заминировал подходы к базе, оставив открытым одно направление. Юркий пыльник все же сунулся с фланга и теперь застыл с развороченными траками, полностью закупорив узкий проулок. Таким образом, танки выходили на штурм флага по одному, и Том снимал их в два выстрела. Выстрелил и снес половину защиты, откатился с линии огня на перезарядку. Как правило, противник к этому времени успевал подцепить флаг, но второй залп догонял его, и танк взрывался. Едва Том успевал вернуть флаг на базу, как появлялся новый пыльник, и все повторялось. Друзья успели вовремя. Враг пошел на пролом. Одно из зданий, окаймлявших базу, с грохотом обрушилось, и на площадь выбрались сразу три танка из Адбая. Тихон разогнал свой легкий шершень до максимума, стрелой пролетел по наклонной стене рухнувшего дома и врубил прыжковые ускорители. Среди танкистов такие прыжки именовались паркуром. Шершень пролетел над позицией врага и через мгновение приземлился на площади рядом с алыми цветами захваченных трофеев. Как только последний флаг был доставлен, прожекторы, освещавшие карту, вспыхнули с удвоенной силой. Над трибунами взвелись тысячи фейерверков. Гул боевых машин перекрыли восторженные крики сотен зрителей. Вместе три танка выехали на широкую площадку перед стадионом. Мощный в черных подпалинах вожак Семена, маневренный шершень Тихона и увенчанный тяжелым рельсовым орудием варяг Тома. По традиции танкисты вышли на броню, подняли руки в приветствии. Люди с летающих платформ принялись сбрасывать вниз лепестки синтетических роз, блестки и неоновых светляков. Тихон стоял под этим рукотворным дождем и никак не мог избавиться от глупого мальчишеского восторга, который испытал впервые на площадке КТБ в далекой покинутой Москве.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: постарался сделать вид, что не слышит эту крошечную старушку. Ветер усилился, стал еще более сырым и холодным. В левой руке был портфель, правой он плотнее запахнул воротник пальто, защищаясь от пронизывающего ветра необычно сурового декабря.
1: «Открыточку! Открыточку! Прелестные виды, мистер! Всего 9 центов!»
0: «Господи, отстало бы уж», — подумал он. «Неужели непонятно? Я не обращаю на нее ни малейшего внимания. Черт, но почему именно в дождь такси не дозовешься?»
1: «Всего 9 центов, мистер».
0: Она нерешительно потянулась к рукаву его дорогого пальто, и он резко отдернул руку. «Не трогайте», — начал было он и посмотрел на старушку. Впервые. Как он и ожидал, вида она была жалкого, но при этом старалась сохранить достоинство, что заставило его запнуться и заговорить с ней иначе.
1: «Открыточку?» —
0: снова спросила она, протягивая пачку сувениров чуть ли не в дюйм толщиной. Хотя карточки были завернуты в газету, от непогоды это их явно не спасало.
1: «Да», — сказал он, наконец рассудив, что если купит один из этих идиотских сувениров, то старуха, быть может, отстанет и привяжется к кому-нибудь другому.
0: Зажав портфель под мышкой, он осторожно взял пачку, стараясь не дотронуться до старушки, дабы не входить в соприкосновение с этими людьми. Торопливо скользнув по открыткам глазами, почти не глядя, он вытащил одну из середины. «Вот эту!» — он сунул карточку во внутренний карман пальто и полез за мелочью. Руки были влажные, что затрудняло задачу. Дело шло медленнее, чем хотелось бы. Наконец он нашел монету в 25 центов и протянул ей. «Такси!» Он метнулся к краю тротуара, сознавая, что для него важнее оказаться подальше от старушки, нежели действительно остановить такси, показавшееся из-за угла. Неважно, увидел его водитель или услышал, но заиндевелая машина резко затормозила. «Юнион Сквер», — буркнул он, плюхнувшись на сиденье. Но, закрывая дверцу, обескураженно увидел, что старушка опять оказалась рядом.
1: «Они по 9 центов, мистер», — сказала она. «Возьмите сдачу».
0: «Все в порядке, оставьте себе. Пожалуйста, я спешу».
1: «Но, мистер, я...»
0: «Оставьте в самом деле». Он лучезарно улыбнулся, глядя, как грязные пальцы крепко сжали монетку. Старушка отступила, на ее лице тоже появилась улыбка.
1: «Спасибо, сэр. Благослови вас Бог».
0: Он захлопнул дверцу и велел шоферу ехать, а она все стояла на краю тротуара. А когда он оглянулся, то сквозь залитое дождем заднее стекло ему показалось, что старушка помахала рукой. Но он не был уверен, все расплывалось. «Как трогательно», — подумал он. Не чертыхнулся, а просто подумал. Буквальная констатация фактов.

«Привет с Ниагарского водопада» ярко-красными буквами было написано на кусочке картона. Обыкновенная открытка, такие продаются в любой сувенирной лавочке для туристов. На обратной стороне, предназначенной для адреса и сообщения, он прочел подпись «Vids Goat Island» – самая высокая точка острова, лучшее место для обозрения чудесного великолепия обоих водопадов – и американского, и канадского. Если уж здесь так гнусно, то на водопадах в эту пору должно быть совсем отвратительно. Воздух постоянно насыщен водяной пылью, пронизывающей холод.

0: День не настолько морозно, чтобы вода застыла красивыми ледяными каскадами. Тому, кто сейчас рядом с водопадом, не позавидуешь. Не представляю, как Дуг живет там все эти годы, подумал он. Интересно, как у него дела? Он взглянул на часы и взял телефон. Почему бы и нет? До половины десятого еще есть время. Кара, соедини меня, будь добра.
1: Да, мистер Маккей.
0: Легкая пауза.
1: Давайте.
0: Загляни в мой Ролодекс и посмотри, сохранилась ли у нас карточка Дугласа Харпера. Если нет Наха, то ищи Карри и Гласмана в Буффало.
1: Да, сэр, одну минутку.
0: Он отложил телефон и повернулся на плюшевом сиденье. Изморозь перешла в сильный хлещущий дождь. Вдоль парк-авеню теснились автомобили, 40 этажами ниже его кабинета. Их фары мерцали, словно рождественская гирлянда. Сзади тихо запищал телефон.
1: «Мистер Маккей, мистер Харпер на пятой линии».
0: «Спасибо, Кара». Он быстро нажал мигающую кнопку. «Дуг? Привет, Эд Маккей из Нью-Йорка».
2: «Эдди! Господи, сколько лет, сколько зим, не меньше 5.
0: Как живешь, черт возьми?» «В данный момент мерзну, а вообще-то грех жаловаться». «А ты как?»
2: «Дела идут отлично. Если твоя секретарша не сказала, она сюда дозвонилась по телефону Карри, Гласман и Харпер.
0: Мы снова расширили фирму, только в этом году прибавились полдюжины филиалов». «Ну, а как Бонни, как детишки?»
3: «Отлично, у них все хорошо. Джимми стал выше меня, играет в баскетбол в университетской сборной. А Донна пока за юниоров, круглая отличница, тоже уже студентка».
0: «Прими поздравления. Похоже, они и прям молодцы».
3: «Я слышу в твоем голосе законную гордость».
0: Телефон пискнул. «Черт, можешь минутку подождать?»
3: «Конечно, какой вопрос?»
0: Он быстро нажал кнопку, отвечая на внутренний вызов.
1: «Да». «Прошу прощения, мистер Маккей, но мистер Нокс сказал, что ему необходимо видеть вас наверху еще до 9:30».
0: «Хорошо, спасибо, Кара». Он снова обратился к приятелю.
2: «Дуг, послушай, мне стыдно вот так убегать, но...» «Все тот же Эдди Торопыга», — засмеялся Харпер.
0: «Вечно спешишь. Что же удивляться спортивным успехам Джимми? Позволь спросить тебя, пока ты не слинял. Ты по-прежнему большая шишка в этой своей страховой компании?»
3: «Да, а что?»
0: «Ну, я уже сказал, что мы здесь довольно быстро расширяемся, и со старой клиентурой работать чертовски невыгодно. Надо что-то менять. Я должен принять какое-то решение. Вы заинтересованы работать с нами?»
3: «Конечно».
0: «Отлично! Не буду тебя задерживать, позже обсудим без спешки. Переключи на секретаршу, попрошу ее записать меня на такое время, когда мы сможем поговорить немножко дольше 2 минут».
3: «Переключаю, друг.
0: Я тебя звякну».
3: «Счастливо!
0: Рад, что ты позвонил, Эдди».
3: Маккей отсутствующим взглядом посмотрел на открытку.
0: «Привет с Ниагарского водопада».
3: «Я тоже рад».

0: Открыточку, мистер.
1: Она как будто ждала, когда он выйдет из лифта. Эд Маккей окинул взглядом вестибюль в поисках охранника, но тот куда-то исчез. После шести всегдашний поток народа, выходящего из здания, превратился в ручеек. Она, как и утром, протянула ему пачку открыток, и Маккей отметил, что пачка стала толще и в газету не завернута. Под крышей заворачивать ее не было надобности.
0: «Прекрасные виды! Всего 10!»
1: Она замолчала на полуслове, узнав его.
0: «О, сэр, это вы! Я так и знала, что еще раз вас увижу. Сейчас у меня гораздо больше открыток. Утром они в основном были в пальто, чтобы не намокли. Смотрите, вот они все. Теперь вам есть из чего выбрать. Постойте, постойте. Кажется, у меня есть еще».
1: Она стала рыться в громадном пластиковом пакете, возбужденно бормоча что-то насчет того, что не может ничего найти, и как добр он к ней был. Объяснялось ли ее хорошее настроение надеждой продать еще одну открытку, или просто пребыванием в теплом сухом помещении, Маккей не знал, но не мог удержаться от улыбки, глядя, как она шарит в своем бездонном пакете. Конечно, он с некоторой брезгливостью относился к бродягам и бездомным, но в старушке было что-то трогательное. «Да, пожалуй, возьму еще одну». Ее глаза расширились от восторга. Она быстро выпрямилась, уронив пакет на мрамор пола, вручила ему пачку и застыла, ожидая, когда он выберет. «Например, вот эту», — сказал он, наконец, показывая ей то, что отобрал. Она внимательно всмотрелась и покачала головой.
0: «Нет, нету. Она слишком пострадала от сырости. Позвольте, я дам вам получше».
1: Она взяла пачку, пролистала ее и нашла то, что хотела.
0: «Вот, пожалуйста», — сказала она, протягивая карточку. «Это гораздо лучше».
1: На открытке была рождественская сцена. Великолепная елка, украшенная огнями, с кучей красиво упакованных подарков под ней. В центре большой плюшевый медведь склонялся на переднее колесо трехколесного велосипеда. Кукольные глазки почему-то казались сонными. Внизу староанглийскими буквами шла надпись: «Все живые существа спали». «Вы правы, очень хороша», — сказал он, роясь в поисках мелочи. Вспомнил, что последнюю монету опустил в автомат газировки и вытащил бумажник. «Послушайте, сделайте одолжение. Не знаю, как вам удалось пройти мимо охранников, но, понимаете, здесь нельзя находиться. Они порой действуют несколько грубо, когда кто-то из вас... Ну, они порой бывают грубы, вот и все». Она кивнула, ни на секунду не отрывая глаз от бумажника. «Вот». Он протянул ей навехонькую хрустящую 5-долларовую банкноту, и ее лицо расплылось в широкой улыбке.
0: «Спасибо, но нет, сэр. Я так рада, что нашла вам эту открытку. Она будет специально для вас, бесплатно. Мисс Лейси благодарит вас. Счастливого Рождества, сэр».
1: Быстренько собрав открытки, она натянула на пачку резинку и бросила в пакет, устремляясь к выходу. Маккей чуть не рассмеялся в голос, глядя, как она нырнула за огромную колонну, в тот самый миг, когда из-за угла показался охранник. «Добрый вечер, мистер Маккей. Опять заработались?» Охранник, высокий мускулистый мужчина лет 28, прикоснулся к козырьку. Даже в голубой форменной рубашке на размер больше, чем надо, была великолепно видна мощь его плеч. «Боюсь, что так, Брэд. Свалился, как снег на голову, большой контракт. Пополнил список предпраздничных дел». «Понимаю, сэр. Ну, спокойной вам ночи. Смотрите под ноги, на улице скользко». «Конечно, конечно, спасибо». Он сделал вид, что застегивает пальто, убедился, что шаги охранника затихли с другой стороны лифта, и только после этого позвал: «Эй, путь свободен». Без единого слова крошка-старушка проскользнула к входным дверям. Уже выйдя, на миг обернулась, помахала рукой и затерялась в толпе. Выйдя из здания, он понял, что охранник был прав. Температура резко упала, и сильный дождь превратился в снег. Однако, несмотря на мороз, тротуары, истоптанные толпой, покрывало скорее слякоть, чем лед. Если же не обращать на это внимания, то под снегопадом улицы даже стали красивы. Было тихо. То есть транспорт шумел так же, покупатели и просто прохожие переговаривались столь же громко, но плавные и тяжелые хлопья словно скрадывали шум. В центре города стало почти тихо. «Вот и славно», — подумал он, бросая быстрый взгляд на часы. «Время еще есть. Полюбуюсь снегопадом». И Маккей миновал стоянку такси. Почти в 7 он, наконец, подошел к следующей стоянке. Разумеется, там не было ни одной машины, и он приготовился к долгому ожиданию в густой толпе нагруженных покупками людей. Стоя под просторным навесом, тянувшимся во всю ширь фасада громадного универсального магазина, он, чтобы скоротать время, разглядывал покупателей и витрины. Вдруг его внимание привлекла одна из витрин. Прелестная сценка рождественского утра. Он не сразу понял, где уже видел все это. Поставив на землю портфель, он полез в карман пальто за открыткой. Та же сценка, или почти та же. Разнятся лишь детали. Елка чуть пониже, оберточная бумага другого цвета, но медвежонок, трехколесный велосипед и даже надпись «Все живые существа спали» совершенно идентичны. Удивляясь такому сходству, он направился ко входу в магазин, чтобы рассмотреть витрину изнутри. Там теснилась плотная толпа. Он пристроился в очередь к вертящимся дверям. Стоило ему войти, как раздался рев автомобильных гудков. Отступить назад было невозможно, и он пытался понять, что произошло. Машины, едва выехав на перекресток, резко сворачивали в разные стороны. Сквозь мокрое толстое стекло Маккей не мог разглядеть, что же там случилось, но как только дверь совершила оборот и распахнулась, он все понял. Какой-то автомобиль, потеряв управление, врезался во встречный поток, и все машины, автобусы и фургончики старались убраться с его пути. Какая-то женщина, вскрикнув, уронила на тротуар пакет с покупками и быстро потащила прочь двух своих детей. Все вокруг кричали, бежали, толкались, а автомобиль надвигался. Маккей застыл, стоя между дверями, и вся эта сцена разворачивалась перед ним, как замедленные съемки. Правое переднее колесо автомобиля врезалось в бордюрный камень, ограждение взлетело вверх. Словно имитируя трюк «Горящая земля», он на двух колесах въехал на тротуар под головокружительным углом наклона, почти вертикально врезался бампером в столб, на котором был укреплен светящийся стеклянный глобус, и снес его. Ехавший следом фургон с газетами, свернувший был на тротуар, отлетел в противоположном направлении и опрокинулся, завалив весь этот кошмар сотнями газет. Когда столб рухнул, меньше чем в 30 футах от дверей магазина, и глобус разлетелся в дребезги, электрические провода оголились, полетели искры. Все так же на двух колесах автомобиль врезался в гранитный фасад универмага точно по центру между двух витрин, на мгновение застыл под немыслимым углом и тихо сполз вниз. Все это заняло лишь несколько секунд. Толпа затихла и оцепенела. Машины остановились. В тишине раздавалось только шипение смятого радиатора автомобиля и прерывистый треск искр от оборванных проводов. Вой приближающихся сирен разбудил толпу. Все одновременно заговорили, задвигались, закричали, заплакали, зажестикулировали. Два подростка, пользуясь суматохой, выгребли несколько горстей монет из разбитого торгового автомата и исчезли в глубине улицы. Наблюдая столь очевидное воровство, Маккей вдруг вспомнил о портфеле. Он стал оглядываться в поисках, но отвлекся, когда дверца искореженного автомобиля открылась и вылез шофер. На лбу у него была лишь царапина. Слава богу, никто серьезно не пострадал. Несколько зевак поранились осколками разбитого стекла. Одна покупательница сломала запястье, упав в толкотне на тротуар. Но, в общем и целом, полиция назвала все это чудом. Маккей не верил в чудеса. Но когда машина аварийной помощи, резко повернув, отъехала от тротуара, то, что он увидел, заставило его серьезно задуматься. В радиатор разбитого автомобиля был впечатан его портфель.

0: 8-го газетного киоска ему повезло. «Да, я знаю, Лейси», — сказал продавец с подозрением, глядя на Маккея. «Я отдаю ей устаревшие газеты, всякие открытки, поврежденные или подмоченные. Просто так отдаю. Зачем она вам?»
1: «Мне нужно ее найти».
0: «Зачем?»
1: «Я хочу ей кое-что дать», — ответил Маккей.
0: Продавец еще раз подозрительно оглядел его.
2: «Вы что-то против нее имеете? Может, она ошивалась вокруг вашей бесценной конторы? Откуда я знаю? Может, вы начнете ей угрожать?»
0: Больше спрашивать было не у кого, и Маккей попробовал другой подход. Он просунул голову в окошечко и понизил голос, время от времени оглядываясь, не слышит ли кто.
1: «Послушайте, вы ведь отдаете ей старые открытки, да? И также в десятках других киосков по всему городу. Ну, она позавчера подошла ко мне на улице, и я купил одну, просто чтобы отвязалась. Ну, но понимаете...»
0: Маккей еще приблизился, стараясь врать как можно доверительнее.
1: «Некоторые из этих устаревших, как вы выразились, открыток, являются коллекционными. Та, которую я у нее купил, стоит больше сотни долларов».
0: Продавец тихо присвистнул.
1: «Ну вот, я и теперь хочу посмотреть, что у нее есть, понимаете?»
0: Продавец думал долго и напряженно. Взяв с витрины конфету и медленно ее развернув, он, наконец, ответил тихим шепотом.
2: «Ну, а если я скажу, где она живет?»
0: Маккей полез в карман за бумажником, вытащил оттуда две купюры и одну вручил продавцу.
1: «Вот, пусть это будет аванс».
2: «А это, — сказал он, передавая вторую, — аванс за следующий коллекционный предмет, любой, который мне удастся найти».
1: «Что скажете, Майк?»
2: «Майк, заключаем сделку?»
0: Майк обдумывал это целых 3 секунды.
2: «Вы ее не обидите, правда?»
1: «Разумеется, нет. Я страховой агент. Я что, по-вашему, похож на Костолома?»
2: «Нет. Ладно, заключаем сделку».
0: Он протянул руку, и Маккей пожал ее, отметив, что рука липкая от конфеты, и гадливо подумав, как долго потом придется ее отмывать.

Эта улица оказалась всего в нескольких минутах ходьбы от киоска. Маки легко нашел ее. Он вряд ли смог бы сказать, что ожидал увидеть, но то, что увидел, его потрясло. Он сотни раз наблюдал эти места по телевизору. Их часто показывали в программе новостей, а Times и Newsweek регулярно печатали сенсационные материалы с фотографиями об условиях жизни бездомных. Однако действительность его потрясла. «Слава богу, что прошел снег», — подумал он. Снег скрыл почти всю грязь. Белое одеяло в несколько дюймов толщиной укрыло мусорные баки и пожарные лестницы. Повсюду лепились картонные и фанерные пристройки, в которых он никого не видел, но непонятно было, брошены они совсем или пустовременно. Опять же, с погодой повезло. Он с трудом представлял себе, на что похоже и чем пахнет это место летом. Он прокладывал себе путь по темному переулку, постоянно поскальзываясь на скрытом снегом мусоре. Чем дальше он заходил, тем отдаленнее звучал голос оживленной улицы, и это начинало его нервировать. Оказавшись на неком подобии перекрестка, он увидел в аллее справа костерок и повернул к нему. С бьющимся сердцем подошел к небольшой группе людей, которые сидели вокруг скромного пламени. Удивительно, но, похоже, этим четверым было тепло сидеть у огня, завернувшись в одеяло, хотя одежда их была грязная и изорванная. «Простите», — дрожащим голосом произнес он, — «нет ли здесь Лейси или мисс Лейси?» Он переводил взгляд с одного лица на другое. Казалось, никто из них его не заметил. «Может, они не расслышали?» «Я ищу женщину, которая называет себя Лейси», — повторил он уже громче. «Кто-нибудь из вас ее видел? Кто-нибудь знает, как ее найти?» На сей раз к нему повернулись, но по-прежнему молча. Наконец, один из бродяг, Маккей дал бы ему лет 50, выпростал из-под одеяла тонкую руку и махнул в сторону переулка. «Спасибо». Маккей пошел в указанном направлении. Переулок несколько раз повернул, он старался запомнить каждый изгиб. Оглянувшись назад, он с облегчением увидел свои следы, ясно различимые на снегу. Было темно, но белый снег под ногами прекрасно отражал ночное сияние города. Найти дорогу назад не составит труда. Немного успокоившись, он хотел продолжить путь, но тут, в нескольких шагах от него, в снег упала сигарета, и он застыл, тупо глядя, как под ней с тихим шипением тает снег. Откуда-то сзади и сверху раздался грохот. Маккей повернулся и побежал назад, но загрохотало снова, на сей раз перед ним и тоже сверху. Он замер. Из тьмы подворотни справа от него быстро выступил юный бандит. В нескольких дюймах от лица Маккея блеснул нож. Парень глумливо ухмылялся, вращая нож у него перед носом. «Дэнни! Джексон! Спускайтесь!» Впереди и сзади снова раздался грохот, и еще два юнца спрыгнули с пожарной лестницы слева от него. Маккей слышал, как один из парней заходит сзади. Ему хотелось резко развернуться, расчищая путь портфелем, и бежать как можно быстрее. Но он понял, что не сделает и десятка шагов. «Отличная пальтишка, мистер», — сказал тот, что сзади щупает ткань воротника. «Здесь, что ли, покупали?» Все трое загоготали. «Дэнни, в здешних магазинах такие пальтишки не продаются», — сказал Джексон, тот, который спрыгнул с лестницы впереди него. Парень из подворотни, отступив, убрал нож, зажег другую сигарету и прислонился к стене. «Должно быть, вожак», — подумал Маккей. «Взвешивает шансы».

0: «Как ты думаешь, Блейд?» — спросил тот, что откликался на имя Дэнни своего товарища из подворотни. «Может и нам приодеться. Такие пальтишки нам бы чертовски пошли».
1: «А вот это что, Блейд?» — сказал Джексон, выдергивая портфель у Маккей и поднося к лицу, чтобы рассмотреть в темноте. Ощупывая неровности кожи, он воскликнул: «Ха-ха! Похоже, натуральный аллигатор! Да, мужик, это аллигатор? Ты бы его поберег!»
0: Маккей хотел что-то сказать, хоть что-нибудь, но оцепенел от страха. По лицу его катился пот, мешаясь с редкими снежинками, которые падали и тут же таяли.
1: «Ха, Дэнни, знаешь, что это такое? Это летающий аллигатор!»
0: С этими словами Джексон запустил портфелем в стену дома. Портфель с грохотом отлетел от стены и упал в снег в нескольких футах от нее, а двое юнцов снова расхохотались. Они еще несколько минут всячески издевались над оторопевшим Маккеем, пока Блейд не докурил сигарету и не отбросил ее в снег. «Хватит», — сказал он, подходя, чтобы неспешно рассмотреть Маккея.
2: «У меня есть деньги».
0: Внезапно Блейд ударил Маккея тыльной стороной ладони. Двое других больно заломили ему руки назад. «Не дергайся, мужик. Что думаешь, мы тут за тобой ходим? Потому что нам хочется прогуляться?» Маккей почувствовал вкус крови и нащупал языком рану на губе.
2: «Пожалуйста, возьмите деньги. Я не стану о вас сообщать».
0: Блейд рассмеялся и вытащил нож из кармана.
1: «Да, слышу. Оставьте его».
0: Дэнни и Джексон отпустили свою жертву и отошли на несколько шагов. По-прежнему, держа в правой руке нож, Блейд простер левую.
1: «Ладно, мистер Центур, давайте».
0: Онемевшими от холода и страха, трясущимися руками, Маккей полез в карман пальто, которое послужило источником столь буйного веселья для его мучителей.
2: «Какого дьявола ты сюда пришел, мужик?» — спросил Блейд. «Заблудился, что ли?»
0: «Еще одного человека», — Маккей вытащил бумажник. Щелчком закрыв нож, Блейд расстегнул бумажник, заглянул в него, просиял и щелкнул пальцами остальным.
1: «Ну ладно», — сказал кто-то из них. Маккей не понял, кто именно.
0: «Что ж, тот, кого ты искал, оказал мне любезность», — сообщил Блейд, махав бумажником, и все трое отвернулись от Маккея.
1: «Если его найдешь, передай мое спасибо».
2: «Подождите, пожалуйста. Вы взяли мои деньги, так скажите хотя бы, вы знаете особу по имени Лейси?»
0: Блейд замер и вновь повернулся к нему. С его лица исчезли даже следы ухмылки. Дэнни и Джексон продолжали удаляться по проулку. «Чего тебе от нее надо?» — спросил бандит с угрозой и придвинулся.
1: «Блейд, ты идешь?» — окликнули его приятели. «Через секунду. Ступайте пока без меня, ребят. Я вас найду у Карлоса. Давайте!»
0: Он подождал, пока они не исчезли в хлопьях падающего снега, и тогда резко повернулся и схватил Маккея за воротник.
2: «Я тебя спрашиваю, зачем ты ищешь мисс Лейси?»
3: «Мне нужно ее увидеть».

0: Тебе нужны ее открытки, так ведь, мистер Центр? Закашлявшись, он отпустил Маккея и полез за сигаретой. Прикурил и после некоторого раздумья протянул Маккею пачку. Маккей взял предложенную сигарету. Он все еще дрожал, но уже не от страха за свою жизнь. Несколько раз глубоко затянувшись теплым дымом, он заставил себя успокоиться. «Плохие новости для тебя, — наконец сказал Блейд. — Напрасно тратишь время. Если ты за открытками мисс Лейси, то, стало быть, знаешь, что они делают. А если ты этого не знаешь, зачем они тебе?» Несмотря на то, что Маккей боялся этого молодого человека, он начинал подпадать под его своеобразное обаяние.
1: «Ты знаешь об этих открытках?»
0: «Да».
1: «Тогда какого черта вы шляетесь по этим закоулкам?»
0: «Оглох, что ли?» — грубо оборвал его Блейд, швыряя их в сигарету в снег. «Повторяю еще раз. Как только все понял, это больше не работает».
1: «Что значит «как только все понял»?»
0: Маккей не верил своим ушам.
1: «Послушай, в мисс Лейси есть что-то особенное. Иногда, когда она продает открытку, она что-то чувствует насчет того человека, который покупает, понимаешь? И тогда в этой открытке для человека есть что-то особенное. Он в ней что-то видит, и поэтому что-то делает, и что бы это ни было, оно оборачивается ему на пользу, понятно?»
0: Маккей взглянул на разбитый портфель, валявшийся в снегу в нескольких футах от него.
1: «Да, кажется, понятно».
0: Снег повалил сильнее, и эти двое, разговаривая, приблизились к пожарной лестнице.
1: «Кто она, Блейд?»
2: «Не знаю. Просто сумасшедшая старуха. У всех, кто здесь живет, с головой не в порядке. Она даже не понимает, что ее открытки творят с людьми. А когда кто-нибудь пытается ей рассказать, просто не слушает».
0: Блейд потер руки, пытаясь согреть их, затем засунул в карманы куртки.
2: «Так что мы за ней присматриваем и за другими тоже следим, чтобы у них была какая-то еда, одеяло, когда нужно. Кто ты, как думаешь, развел этот костер?»
1: «Вы за мной следили еще оттуда?»
0: Блейд засмеялся, вытащил сигареты и закурил, пустив облако дыма в направлении пожарной лестницы.
2: «Ну ты, мужик, даешь! Да мы тебя повели, как только ты сошел с тротуара!»